ближнему, которая выше была упомянута. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Однако речь в этой замечательной заповеди идет только о ближних, то есть о единоплеменниках, об израильтянах. Единоверцев надо любить, и даже если среди них есть твои личные враги, к ним следует относиться по-доброму, не ненавидеть их, но молиться о том, чтобы они обратились на путь истинный. Но это все ближние. Относительно же дальних в Священном Писании Израиля читаем совсем другое. «Когда Господь ваш Бог приведет вас в страну, овладеть которой вы идете, и изгонит из нее множество народов, когда Господь ваш Бог отдаст их в ваши руки, и вы победите их, то предайте их заклятию, уничтожьте, не заключайте с ними договоров и не давайте им пощады». О мстительной беспощадности читаем еще более жестокие тексты, впрочем, хорошо известные тем, кто знает православное богослужение. «Помяни, Господи, сыны едомские, в день Иерусалим глаголющие, истощайте, истощайте до оснований его. Дщи, Вавилоня, окаянная, блажен и же воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Блажен и же имет, и разбиет младенцы твоя, о камень». Псалом 136, стихи 7-9. Попутно заметим, что тексты, похожие на ветхозаветные, мы встречаем и в Коране. Например, «убивайте их», речь идет о неверных, «где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас». Сура 2, корова. Или «не берите из них», то есть из неверных, «друзей, пока не выселятся по пути Аллаха. Если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их». Сура 4, женщины. Именно такая позиция обобщается в словах Иисуса. «Вы слышали, что сказано? Ненавидь врага твоего». По сути, именно это и сказано в законе Моисея. И если мы спросим, почему Израиль беспрекословно принимал такие бессердечные заповеди, то ответ найти нетрудно. Израиль принимал такие повеления, потому что он был убежден в ненависти Бога к определенным людям. Ведь именно этой праведной ненавистью обосновывается повеление о ненависти к врагам. «Когда ты служишь Господу, Богу твоему, не делай такого, как они». Ведь они творили для своих богов все те дела, которые мерзкие и ненавистны Господу. Они даже сжигали ради своих богов собственных сыновей и дочерей. Однако ненависть Божия направлена не только на язычников. Эта ненависть относилась и к беззаконникам в самом Израиле. Об этом мы читаем у пророков и в псалмах Давида. «Ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Псалом 5, стих 5. Или «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его». Псалом 10, стих 5. Но если Бог ненавидит грешников и беззаконников, врагов праведника, то разве может человек пребывать в общении с Богом и в то же время любить грешников? Это казалось немыслимым. И об этом также читаем в псалмах Давида. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полной ненавистью ненавижу их. Враги они мне». Псалом 138, стихи 21 и 22. «Враги Бога – мои враги, и потому члены кумранской общины клятвенно обещали – искать Бога всем сердцем и всею душою, делать, что благо и праведно перед Ним, и любить все, что Он избрал, и ненавидеть все, что Он отверг, и любить всех сынов света, но ненавидеть всех сынов тьмы». Так что всякий, серьезно принимающий Святое Писание Израиля, имел все основания, ссылаясь на Бога, ненавидеть своих врагов. Об этом с полной ответственностью и говорит Иисус Христос. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего,

0: и ненавидь врага твоего. Слышали? Сказано. Когда сказано? Вчера? А сегодня говорится иное? И в самом деле, вспомнив все слова о ненависти, которые мы читаем в книгах Ветхого Завета, припомним ли мы хотя бы одно слово о ненависти в Новом Завете? Не припомним. Почему? Потому что вчерашнему библейски оправданному, а потому для верующих иудеев нормативному образу Бога Иисус Христос противопоставил иной, свой образ Бога, о безграничной доброте которого однозначно возвещает творение. А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Кто такие враги, которых надо любить и за которых следует молиться? Сами слова Иисуса Христа поясняют – враги – это гонители. Для иудеев того времени такими были чужаки, ненавистные оккупанты, римляне. Для христиан времени евангелиста Матфея это были иудеи и язычники. Любить врагов, иноплеменников, язычников? Эти слова Иисуса Христа могли вызвать недоумение, а то и ненависть к Нему, как к защитнику врагов Божьих. Разумеется, заповедь Иисуса поражала своей новизной. В иудейском предании лишь изредка встречается что-то похожее, но отнюдь не в такой утвердительно радикальной форме, как в Нагорной проповеди. Ближе всего к словам Христа выраженное в законе отношение к переселенцам. «Не притесняйте переселенцев, которые будут жить на вашей земле, а относитесь к переселенцу, который живет у вас, как к коренному жителю. Люби его, как самого себя. Ведь и вы были переселенцами в Египте». Можно упомянуть еще следующее место из закона. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему». Или вот известное место из более поздней книги притч. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Но это редкие и весьма ограниченные примеры доброго отношения к единичным лицам и ситуациям. В целом же врагов нельзя любить, их надо ненавидеть. Это норма, которую возвещали закон, псалмы, пророки и учители Израиля. Однако тому, что было нормой вчера, тому, что возвещали от имени Бога пророки в древности, сегодня Иисус Христос противопоставляет новую норму, а именно то, что Бог в настоящее время открывает через Него, Сына. «Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Бог через Своего Сына открывает, что Он просто благ, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И это любой человек может видеть всегда. Может видеть, но не делает для себя выводов по своей греховности. В Священном Писании практически отсутствует мысль о милости Бога ко всем людям без их разделения на друзей и врагов. Но позже, толкуя 144-й Псалом Давида, «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Иудейские толкователи тоже иногда говорили о том, что Бог в солнечном свете и дожде простирает свою благость на всех людей, добрых и злых. Скорее всего, этот пример с солнцем и дождем был поговоркой. Для засушливой Палестины особенно характерно упоминание благотворного дождя. «Бог дарует земле дождь и воду посылает на поля», — говорится в книге Иова. Но в той же книге многострадальный Иов жалуется на Бога, который передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Так и внимательный читатель Евангелия, следуя Иову, может задать скептический, но резонный вопрос. Пусть так. Бог по своей благости посылает солнце и дождь на праведных и неправедных. А как быть не с благотворным солнечным светом, а с испепеляющим солнечным зноем? Не с дающим жизнь дождем, а с гибельным потопом? С землетрясениями, цунами, вулканическими извержениями и эпидемиями? Ведь все эти катастрофы тоже посылаются на праведных и неправедных. И как здесь не вспомнить о том, что будут ли люди добрыми или злыми, да и вообще будут ли люди на земле, равнодушная природа все равно будет красою вечную сиять. В контексте убийственно равнодушных природных катастроф эта строка Пушкина о вечной красоте выглядит, конечно, как ирония. Однако читатель-скептик не прав. Дело в том, что в Евангелии дается сравнение. Но из логики и риторики известно, что в сравнениях надо сопоставлять не все детали сравниваемых объектов, а только то немногое, в чем они совпадают. Этот совпадающий элемент называется tertium comparationis, то есть третий член сравнения, критерий сравнения. Например, когда Иисус Христос возвещает о дне своего второго пришествия словами «се иду как тать», то это сравнение Христа с вором кажется чересчур смелым и неуместным. Но мы понимаем, что критерий сравнения, tertium comparationis, здесь всего лишь внезапность, непредсказуемость. Так и в нашем случае, когда сравниваются заповедь любви к врагам и господство Бога в природе, то критерием сравнения является равное отношение ко всем, добрым и злым, праведным и неправедным, своим и чужим, близким и далеким. Рассуждая последовательно, в этом отношении человек должен был бы подражать Богу, но не делает этого по своей греховности. Правда, в Ветхом Завете имеется много увещеваний к милосердию, но за редчайшими исключениями только к милосердию в отношении своих близких, единоверцев. Мысль о подражании благим богам высказывалась стоическими философами. Луций Анны Сенека в своих письмах рассуждает: «Начало почитания богов – вера в них. Затем следует признать за ними и величие, и благость, без которой нет величия. Хочешь умилостивить богов – будь благ. Кто им подражает, тот чтит их достаточно». А в трактате о благодеяниях едва ли недословно воспроизводятся слова Нагорной проповеди: «Если ты желаешь подражать богам, то оказывай благодеяния и неблагодарным, ибо солнце восходит и над преступниками, а море открыто и пиратам». Конец цитаты. Однако смысл, который вкладывали стоики в подобные наставления, был иным, нежели у Иисуса Христа. Во-первых, когда эти философы говорят о богах, то они подразумевают природу с ее благими законами. В природе как бы разлита божественная благость. И человек тоже благ по природе. Если же люди таковыми не являются, а они в своем большинстве злые, погруженные в безумные страсти, то это просто по причине их невежества, их заблуждений. Поэтому подражание бесстрастным богам, читай природе, требует признания своего заблуждения, требует самосовершенствования, самообуздания и самообладания. А это удел немногих людей, познающих высокие идеалы стоической философии. Вот император и философ Марк Аврелий в своей книге «Размышлений» пишет: «Меня занимает только одно – как бы не сделать того, что не отвечает природе человека, не поступить несоответствующим ей образом, не действовать в разногласии с нею. Человеку свойственно любить и заблуждающихся. Ты достигнешь этого, если проникнешься мыслью, что они сродни тебе, а прегрешают по неведению». Конец цитаты. Человек может сам себя привести в блаженное состояние гармонии с природой или в некотором смысле сам себя спасти от зла и страстей. Дело в том, что у античных философов не существовало и не могло существовать библейского понятия греха и его непреодолимости чисто человеческими усилиями. Стоический философский взгляд на людей, на природу, на Бога был абсолютно чужд Евангелию, равно как и Ветхому Завету. Итак, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, говорит Иисус. Но это отнюдь не означает, что так поступающие, то есть любящие и молящиеся, просто подтвердят свое природное сыновство Богу или получат почетное звание сынов Божиих. Если переводить буквально, оригинал гласит: «Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, чтобы вы сделали сынами Отца вашего Небесного». Второй раз встречается нам в Нагорной проповеди выражение «сыны Божии». Первый раз это было в блаженствах. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Миротворцев и безгранично любящих Бог Отец назовет, то есть сделает своими сынами, примет их в свою семью, в непосредственное с Ним общение. Так в устах Иисуса Христа звучит эсхатологическое обетование, данное Его ученикам и последователям. И в то же время это призыв не к особой элитной группе, но ко всем людям. Богосыновство, неприродное свойство и незаслуженное состояние, но дар благодати Божией. Этот дар способны принять и усвоить те люди, праведность которых превзойдет праведность книжников и фарисеев. Ну а хвалящиеся своей праведностью книжники и фарисеи принципиально не отличаются от презираемых ими грешников, мытарей и язычников. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Принцип взаимности в любви справедлив для любых грешников, но совсем недостаточен для последователей Иисуса Христа. К ним обращен призыв любить и при этом ничего не ожидать в ответ. Это свойственно Богу, который любит мир и людей и поступает с ними не по принципу взаимности, но по принципу прощения. В конце шестой антитезы дается как бы обобщение всех антитез Нагорной проповеди. «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Любовь, благость, милосердие – именно в этом совершенство Отца Небесного, по подобию которого был сотворен человек. Вообще-то прилагательное «совершенный» в Писании никогда не применялось по отношению к Богу. Здесь, у Матфея, в первый и последний раз. Не вдаваясь в тонкости ни греческого, ни еврейского языка, вспомним только параллельное место Евангелия от Луки, так как оно проще и хорошо поясняет, как следует понимать слово «совершенный» у Матфея. Вот цитата из Евангелия от Луки. «Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден». Следовательно, совершенство у Матфея тоже следует понимать в этическом смысле, как милосердие и безграничную любовь, к которой и призывает Иисус Христос. Но все-таки остается небольшой вопрос. Почему Матфей, редактируя предание, а мы знаем, что он выступает как талантливый редактор, заменил понятное слово «милосердный», логически вытекающее из всего предыдущего, необычным словом «совершенный»? Возможно, потому что Матфей призывом «будьте совершенны» намекает на известное место из книги «Левит». Там, в связи с дарованием закона, «сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш». И вслед за тем книга Левит объясняет, что святость израильтян означает послушное исполнение заповедей закона, почитать родителей, хранить субботу, не поклоняться идолам. Поскольку все антитезы Нагорной проповеди противопоставляют старому пониманию святости и праведности по закону новое и окончательное исполнение закона Христом в Его Царстве, эта новизна выражена необычным словом «совершенство». Так как наименование Бога совершенным во всем Священном Писании Ветхого и Нового Заветов встречается только в Евангелии от Матфея, Оно, скорее всего, отражает ту среду, из которой происходил евангелист. Для него быть совершенным человеком означает исполнить закон в проявлении безграничной любви, в том числе даже к врагам, что является отражением любви совершенного Бога ко всему творению. Современному читателю, большей частью далекому от лингвистических проблем, чисто интуитивно, вопрос с совершенством понятен. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. В Евангелии от Матфея царство, которое принес Иисус, есть царство небесное. Так и Бог в этом Евангелии – Отец Небесный, то есть, выражаясь философски, трансцендентный, а выражаясь библейским языком – святой. Это наименование «Отец Небесный» замечательно объединяет трансцендентность Бога, Он на небесах, небесный, с Его имманентностью, с Его присутствием в мире, присутствием в любви и милосердии. И это хорошо передается близким и искренним словом «Отец». Заповедь любви к врагам шестой антитезы, как и заповедь не мстить пятой антитезы, не имеет прямой цели воздействовать на привычный правопорядок или на политическую логику государства. В обществе обычных грешных людей трудно себе представить любовь к врагам. Это противоестественно для их биологии и психологии, как индивидуальной, так и социальной. Естественнее ненавидеть врагов и мстить обидчикам, чему мы являемся свидетелями на протяжении всей истории человечества. Эта реальность отражена в древней крылатой латинской фразе «Homo homini lupus est» – «Человек человеку волк». Поговорка впервые упомянута в комедии римского драматурга Тита Макция Плавта еще в III веке до Рождества Христова. Спустя более 2000 лет эта крылатая фраза в программе Коммунистической партии Советского Союза 1961 года была переделана в лозунг «Человек человеку, друг, товарищ и брат». Этот лозунг звучит очень гуманно, можно сказать, как бы списан с Нагорной проповеди. Но таковы уж злые языки, был немедленно осмеян как утопический и карикатурно переиначен в «человек человеку, друг, товарищ и брут». Все эти печальные реальности грешного мира с его законами, которые будут существовать, пока существует этот мир, Иисус Христос противопоставляет новую заповедь. Она не носит юридический или социально-политический характер. Заповедь любви к врагам вовсе не отвергает общественную обороноспособность, долг государства охранять свое население от внешнего врага. Эта заповедь направлена не на существующие общественные институты, но на отдельного человека, на состояние его сердца.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Инуари Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Самонович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
3: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Сегодня мы с вами празднуем день, праздник, первое воскресенье по Святой Пятидесятнице, память всех святых, от века Богу угодивших. Да, первыми святыми, конечно, были ученики и апостолы Господа, жены мироносицы. Они впервые явились образцы святости, но вскоре, очень вскоре, многие сонмы людей стали прославляемы Церковью, и этими людьми были святые мученики. Это первые святые, которые не просто только исповедовали Господа Иисуса Христа, как Он заповедовал сегодня в Евангелии: «Всякий, кто исповедует Меня пред людьми, того и Я исповедую пред Отцом Моим Небесным. Всякий, кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь и Я пред Отцом Моим Небесным». И вот памятуя это, не столько боясь этого отречения, ибо для них это было невозможно, но исповедуя Господа Иисуса Христа, люди шли на страдания, люди шли иногда целыми семьями вместе с детьми. Очень трудно представить себе, хотя не так трудно, потому что и в нашем Отечестве тоже страдали люди во времена, когда вера была гонима, когда вера была непроизносима. И все же люди сохраняли веру в Господа, и многие исповедовали ее пред лицом своих близких и дальних, и проповедовали как бы Евангелие людям. И когда появилась возможность многим вернуться в церковь, вот это безыскусное исповедание веры, которое слышали они часто о своих близких, дальних, о своих знакомых, помогло людям сделать этот шаг. В древности мученики были прославляемы, и на гробах мучеников, особенно в римских катакомбах, совершалась сама Святая Евхаристия. Там причащали святых Христовых тайн, именно на гробах этих мучеников. И прославление святых – это древнейшая с первого века традиция Церкви. И многие, очень многие удостоились этого прославления. Разными были эти люди. Иногда это были самые простые люди, просто жившие семьями, жившие верой в Господа, благочестием жившие, стремившиеся исполнять заповеди Господни, исповедовавшие Господа Иисуса Христа не столько языком, сколько жизнью своей. И как нам свидетельствует история, многие язычники, взирая на христианскую жизнь, на христианские семьи, удивлялись: посмотрите, как они любят друг друга, как они любят своего Бога и Спасителя. И это было лучшей проповедью. Так же, как и сегодня, важна, конечно, проповедь устная или письменная, когда люди пишут книги. Важно делиться с человеком тем сокровищем, которым ты сам обладаешь. Но делиться только тогда, когда видишь, что человек тебя слушает и хочет тебя не только слушать, но и услышать. А самое главное исповедание Господа сегодня – это наша с вами жизнь христианская. Жительство вот посреди мира, лежащего во грехах, лежащего в беззаконии, лежащего в извращении, в чем угодно. Вот жить в этом мире по-христиански, не выпячивая эту свою жизнь. Люди и так увидят. Вот собрались двое-трое, начинают перебывать кости кому-то четвертому. Ты среди них сидишь. Помолчи, помолчи, ведь Господь сказал: не судите, да не судимы будете. Какой меру и мерите, такой отмерится вам. И если вы не прощаете людям согрешений, то и Отец вам Небесный не простит согрешений ваших. Помолчи, не поддерживай разговора. А если обратятся к тебе, скажи просто: не мне его или ее судить. Я сам человек грешный. И вы знаете, замрет этот разговор. Правда, к сожалению, других тем иногда люди не находят, кроме этого осуждения и перемывания костей. И если с тобой поступили плохо, но ты не ответил таким же плохим или более плохим, ты послушал Господа и Спасителя, и ты явил себя христианином в этом мире. Один, два, три раза так произошло. И, может быть, те, кто не может остановиться, заставит, по крайней мере, задуматься об этом других людей. И да, эти случаи бывают. И мне рассказывали люди, простые прихожане, жившие в коммунальных квартирах, в то время, 28 лет тому назад, это было большинство нашего прихода в то время, район Спасо-Преображенского собора, и говорили, что отец Николай, а правильно ведь Господь-то сказал: не судите и не судимы будете. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Мы понимаем, что это образ, это просто образ смирения, то есть не отвечай тем побоями на побои. Не отвечая злословием на злословие. И говорит: вы знаете, действует. Действует. Конечно, не высокомерно мы отворачиваемся и ничем не отвечаем, а продолжаем общаться так, как будто ничего не произошло. Одна мне рассказывала, что такая была трудная женщина. Ну и жизнь, конечно, у нее трудная. Войну всех потеряла, мужа, детей всех потеряла. Я, когда с ней говорил, я говорю: ну пойми ты ее и прости. И вы знаете, вот действительно она пришла, говорит, через прошло уже год примерно, когда мы перестали с ней вот без конца друг друга укорять. И она изменилась. Она пришла ко мне и говорит: прости меня. Жизнь у меня безрадостная, и бедная, и одинокая. И теперь, говорит, мы с ней лучшие друзья, потому что Слово Божие, оно непреложно. И угодники Божии являли жизнью своей сияющий облик своего Учителя Господа и непреложность Его слов. И действительно, они возрастали, они себя считали не святыми, они себя считали грешниками. И считали это не лицемерие перед собой, перед Богом. Потому что чем выше человек, чем чище он внутренно, тем более он видит те темные пятна, малозаметные для постороннего взгляда, но очень видимые для него. И молитвы, которые мы с вами читаем, особенно вечерние молитвы, они написаны святыми людьми, но какой же там голос звучит: покаяние, самоуничижение, раскаяние. А эти люди вошли, причисленные к лику святых, ибо были люди святой жизни. И еще сегодня мы услышали слова, которые я не понимал, будучи юным и зеленым человеком. Кто любит отца или мать больше меня, недостоин меня. Кто любит сына и дочь больше меня, недостоин меня. То есть Господь говорит, что любовь к Нему – это значит стать достойным Его. Ибо любовь к Нему – это источник нашей любви к людям, с которыми мы соприкасаемся, с которыми мы живем, с которыми мы состоим в родстве. Мне казалось странным, как это больше любить, чем отца и мать, больше любить, чем сына и дочь, хотя у меня не было ни сына, ни дочери в то время. И потом понял я, что без любви к Господу нет подлинной любви к отцу и к матери. Мы молимся с вами во время родительских суббот, поминаем наших родителей, ощущая нашу вину, особенно стоя у гроба, как много мы их обижали в жизни, какую черствость мы проявляли. Конечно, просто маму любить, когда не оторваться от ее груди, когда она защитница, когда ребенок цепляется, хватает ее за шею, зная, что она защитит его от всего. И к отцу также относится. Но проходит время, и мама старится, и маму обуревают болезни, иногда неизлечимые, иногда связанные с помрачением даже какой-то с утратой памяти, с помрачением сознания. Попробуйте любить человека, болеющего болезнью Альцгеймера, который не узнает вас и никого вокруг. Без любви-то ко Христу не будет ничего. Попробуйте сохранить любовь и преданность к человеку, к отцу или к матери, которого посетило горе, инсульт, паралич. И человек, кто-то передвигается, это слава Богу, а кто-то лежит неподвижно. Да ни день, ни два, ни неделю, а годами. Вот тут-то проявить эту любовь. А больной человек, он чувствует себя обиженным, как бы обойденным судьбой. И эту свою обиду он часто изливает на самых близких, на тех, кто за ним ухаживает. А один запах, который в комнате, в квартире стоит, когда лежит там больной человек. Вот тут-то любовь. А любовь к детям. Любовь к детям такая, что, которая говорит о том, им жизнь жить нужно. И надо их научить чему-то. Привить им самое основное, постараться с любовью привить, не применяя рукоприкладство, а вот так, чтобы это стало достоянием жизни, сочетать разумную строгость с любовью, не применяя жестокости к ребенку, чтобы не ожесточалась и душа его, но и тоже безразличие оно приводит к чему? К тому, чтобы растает себелюбец, эгоист вырастает, которому наплевать на все, потому что живет только он, и все вокруг него должны как бы крутиться. Вот ведь в чем дело-то, дорогие мои. И если бы сегодня Христа любили больше, чем своих детей, разве было бы сегодня столько брошенных детей? Разве были бы сегодня дети, сироты при живых родителях? И вот святые угодники Божии, они возлюбили Господа Иисуса Христа, и, конечно же, любили и своих близких, и молились за них, и молятся и сейчас. Они сейчас находятся в Церкви Небесной, в Церкви Торжествующей. Наша Церковь, Церковь воинствующая против греха, и они наши молитвенники, они предстатели перед Господом. Никогда не надо было путать почитание святых с поклонением Богу. Кланяемся мы только Богу всемогущему. И святые могут что-то помочь нам, оказать нам милость, вознести за нас молитву, оказать нам помощь, получая ее только от Бога, от подателя всех благ. Ибо мы поем за богослужением «Един свят». Един Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. И когда мы называем людей святыми, мы говорим о том, что они получили освящение от Господа. Они получили дары Духа Святого. И будучи часто же людьми во плоти, стали в телесе ангелами. И такими и пребывают сейчас. Мы многих знаем, каждый год, каждый день года мы прославляем святых. а сколько их неведомых, которые ведомы только одному Господу Богу. И сегодня мы с вами просим о их представительстве перед Господом. Сегодня все мы именинники. Сегодня день ангела у каждого, ибо мы прославляем всех святых, от века Богу угодивших. Святые, от века Божии, от века Богу угодившие, молите Бога о нас. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: в исполнении хора Александра Невского храма в Устьежоре прозвучало песнопение Божественной литургии, 145-й псалом «Хвали душе моя Господа» композитора Алексея Туренкова.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю всех святых.

0: Сегодняшний воскресный день называется неделей всех святых. Празднуя в честь всех святых, мы воспоминаем всех освященных Духом Святым людей, именно праотцев и патриархов, пророков и апостолов, мучеников и иерархов, священномучеников и преподобномучеников, преподобных и праведных, во Христе юродивых, также всех святых жен и прочих святых, безыменных, а со всеми и прежде всех, пресвятую, превосходящую все ангельские чины, владычицу нашу и Богородицу, Преснодеву Марию. Празднуя всем сердцем, вскоре по празднике сошествия Святаго Духа, Церковь имеет в намерении показать нам славу и благодать Святого Духа Бога, освящающего, просвещающего, укрепляющего и прославляющего всех святых из рода человеческого в Ветхом и Новом Завете, особенно же имеет в виду показать нам те плоды, какие принесло через апостолов пришествие Святого Духа, как оно освятило подобных нам человеков, умудрило их, возвысило на степень ангелов и привело к Богу. Одних увенчало за подвиги мученичества, других — за добродетельную жизнь. Всесвятый Дух совершает то, что превыше законов естества. Сошедший на апостолов в виде огня, который стремится вверх, Он воспламеняет оледеневшие земные сердца человеческие, поникшие в землю, и возвращает их на небо. Это первая причина празднования всем святым. Вторая причина, почему положено праздновать всем святым вместе, есть следующая. Есть много святых, угодивших Богу совершенную добродетелью, которые, однако, получив у Бога великую честь, остаются неизвестными для людей. Притом отцы имели в виду и святых будущих, а потому и установили праздник всех святых, дабы почтить вместе всех, как прежде бывших, так и тех, какие будут, и после явленных и неявленных святых. Третья причина. Святых, которые каждый день воспоминаются особо, нужно было воспомянуть и в один день, дабы показать, что все они подвязались силою одного Спасителя Иисуса Христа и освятились благодатью единого Духа Святого, и зато все, как рабы единого Господа, увенчаны по достоинству, что все они составляют одну Церковь, обитают в одном горнем мире, и таким образом побудить и нас подвязаться во всякой добродетели ради будущей жизни». При чтении апостола в неделю всех святых Церковь возвещает, что они верою побеждали врагов видимых и невидимых, терпеливо переносили бедность, озлобление, гонение, мучения и разнообразные виды смерти, что через них или ради их совершались и совершаются бесчисленные чудеса, что их недостоин весь мир. Чтением Евангелия в эту неделю Церковь свидетельствует, что все они – суть, истинные исповедники святой веры. Они во имя Господа оставляли все, что удаляло их от служения Богу и блаженного соединения с Ним. Зато и Господь Иисус Христос исповедует святых перед Отцем Своим на небеси и устами Церкви исповедует их на земле пред человеками. Евангелие нынешнего дни по-русски читается так. «Рече Господь, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня». И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». И в нынешнее время мы можем и должны быть, братья и сестры, исповедниками Иисуса Христа пред людьми. И, во-первых, особенно мы, священнослужители, должны открыто и смело проповедовать славу Иисуса Христа, Его чудеса и силы в нас и во всех верующих, Его вечные истины, изложенные в Евангелии, и низлагать всякое помышление человеческое, взымающееся дерзновенно на разум Божий, низлагать и пресекать глумительные, нелепые речи вольнодумцев, которых ныне размножилось больше, чем худой травы, также и богослужение общественное и частное совершать с искренним благочестием, не спеша, не потворствуя лености богатых и сильных земли, не приноравливаясь к их вкусам, или, вернее, к их духовному безвкусию. Но и вы, братья и сестры, должны быть всегда искренними исповедниками Иисуса Христа. Неленостно и с родением, посещая храм Божий, стоять в нем с благоговением, истово и со вниманием изображая на себе крестное знамение, и не стыдиться делать поклоны и коленопреклонения, смело исповедуя и возвещая, кому следует, явленные на себе и на других милости Божии, чтобы и других утвердить в вере и уповании на Бога. Заводить назидательные беседы в обществе, не боясь прослыть ханжой или святошей или фарисеем, ибо глумление и клевета людей и мира над людьми благочестивыми есть обычная награда благочестивым. Блаженни, сказано, егда поносят вам. Но что значит любить отца или мать, сына или дочь более, чем Господа Иисуса Христа? Значит, из угождения им не исполнять заповедей Божиих, а исполнять их приказания и прихоти, противные воле Божьей. Или жить и воспитывать детей для мира, для связей, для богатства, для удовольствий, для славы мира, а не для Бога, не для спасения души, не для вечности. А что значит взять крест свой и следовать за Христом? Значит, идти тесным и скорбным путем, непрестанной борьбы со страстями и похотями, с соблазнами мира, с искушениями дьявола, терпеть случающиеся болезни, беды, напасти, гонения, изгнания, за оставление апостолами всех благ мира и за последование их Христу Господь обещал им величайшую честь – престолы суда над всем миром в будущем пришествии Своем на землю. Всем же людям, оставившим благо мира для Христа, стократное воздаяние и вечную жизнь. Столь бесконечно великая награда за преданность, за кратковременную преданность Господу, за оставление ничтожных благ земных, за краткое терпение, лишение. Как же, возлюбленные братья и сестры, нам не предаться всем сердцем Господу? Как не потерпеть скорбей в этой минутной жизни? Предадим же, непременно предадим сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу. Многие из бывших здесь первыми, там будут последними, а бывшие здесь последними, многие там будут первыми. Бог нелицеприятен, пред Ним царь и воин вкупе предстанут, священники и миряне, ученый и невежда, вельможа и простец, богатый и убогий, мужеский пол и женский, все в равном достоинстве, киждабо от своих дел или прославиться, или постыдиться. Аминь.
1: Поучение в неделю всех святых святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Алексей Веснер.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Наряд полицейских возвращался в участок. Шли беспорядочно, с небрежно висящими на плечах винтовками. Вместо пуговиц обрывки ниток, обмотки сползли к лодыжкам. Низкорослые люди с непроницаемыми глазами индейцев. Впереди отряда полицейских с презрительным видом шел лейтенант. Казалось, он приставлен к этим людям против воли, и шрам на его челюсти остался от попытки к бегству. Краги были начищены, кобура револьвера тоже, все пуговицы пришиты. Тонкий крючковатый нос торчал на худом лице танцовщика. Его опрятность в этом захудалом городке производила впечатление непомерной амбиции. Ровно в 9:30 все огни на площади погасли, полицейский взял на караул, и отряд ввалился в барак. «Где шеф?» — спросил лейтенант. «Никто не знал. Скорее всего, играет в городе в бильярд». Фронтоватый лейтенант в досаде присел на стол начальника. Дежурство близилось к концу. Никаких серьезных происшествий не было. В открытое окно с тонким звоном влетали москиты. Снаружи послышалось, как часовой берет на караул. Вернулся начальник полиции. Бодрой походкой вошел краснолицый толстяк в белом фланелевом костюме, в широкополой шляпе. Патронтаж и огромный револьвер хлопали поляшки в такт шагам. К рту он прижимал носовой платок. Он мучился.
1: «Опять болят зубы. Опять болят».
0: «Никаких происшествий», — доложил лейтенант презрительным тоном. «Сегодня со мной снова говорил губернатор». «Спиртное?»
1: «Нет, священник».
0: «Но ведь последний был расстрелян несколько недель назад».
1: «Губернатор иного мнения».
0: «Чертовски досадно, что у нас нет его фотографии». Его взгляд скользнул по стене к фото Джеймса Калвера, разыскиваемого в Соединенных Штатах за ограбление банка и убийство. Грубое, симметричное лицо, снятое в двух ракурсах, низкий лоб и фанатичный застывший взгляд.
1: «Фотографии у нас есть. О, мой зуб! Вот».
0: Это была снятая много лет назад газетная фотография праздника в честь первого причастия. В окружении женщин сидел моложавый мужчина, судя по воротничку, католический священник. Легко было представить, как его угощают лакомствами, сбереженными на этот день в удушливой атмосфере заботливости и почтения.
1: «Это снято много лет назад.
0: Он похож на всех прочих», — ответил.

месяцы, прежде чем наступят дожди. Где был его приход? Консепсьон, окрестные деревни. Он уехал оттуда уже несколько лет назад. Что-нибудь о нем известно? 6 лет провел в одной американской семинарии. Родился в Кармене, сын лавочника. Такие данные нам едва ли помогут. Мы поймаем его, это только вопрос времени. Лейтенант взял фотографию, приколол ее на стену. Джеймс Калвер, грабитель банка и убийца, уставился на праздник первого причастия, повернувшись к нему своим жестким профилем. Вот этот настоящий мужчина. Кто? Этот, гринго. А, вы слышали, что он сделал в Хьюстоне? Удрал с 10 000 долларов, застрелил 2 полицейских. Такой человек не причиняет особого вреда. Ну, погибло несколько человек, все мы умрем. Деньги? Ну, кто-то же должен их тратить. Больше пользы мы приносим, когда ловим одного из тех. Было что-то бескорыстное, почти добродетельное в его стремлении поймать холеного уважаемого гостя, посетившего праздник первого причастия. «Он, должно быть, дьявольски хитер, — уныло сказал шеф. Ну, если ускользал столько лет, это смог бы любой. Мы за них не брались как следует, если не считать тех случаев, когда они сами шли к нам в руки. А что? Я смог бы поручиться, что добуду этого человека в пределах месяца, если бы... Если бы что? Если бы у меня было достаточно полномочий. Легко говорить. Что бы вы могли сделать? Ну, штат небольшой, на севере горы, на юге море. Я бы все обыскал, как обыскивают улицу, дом за домом. Легко сказать. Неожиданно лейтенант произнес. Я скажу вам, что бы я стал делать. Я бы взял по человеку из каждой деревни штата в качестве заложника. Если местные жители не донесут на этого человека, когда тот появится, заложники будут расстреляны, и тогда мы возьмем следующих. Но погибнет много народу. Игра стоит свеч. Мы навсегда избавимся от этих людей. А знаете, в этом что-то есть. Лейтенант шел к себе через город, мимо домов с опущенными жалюзи. Вся его жизнь прошла тут. Здание синдиката рабочих и крестьян было когда-то школой. Он сделал усилие, чтобы прогнать эти безрадостные воспоминания. Весь город изменился. Асфальтированная спортплощадка на холме близ кладбища, где железные трапеции стояли словно виселицы под лунным светом. Раньше там был собор. У новых детей будут новые воспоминания. Когда он шел, внимательно всматриваясь в окружающее, он чем-то напоминал священника. Так богослов обозревает заблуждение минувших веков, чтобы снова дать им бой. Он достиг своего пристанища. Дома были все одноэтажные, выбеленные, построенные вокруг внутренних двориков с фонтанчиками и несколькими цветами. Окна, выходящие на улицу, забраны решеткой. В комнате лейтенанта стояла кровать, устроенная из старых ящиков, с соломенным тюфяком, подушкой и простыней. На стене висел портрет президента и календарь, а на кафельном полу стояли стол и кресло-качалка. При свете свечи все выглядело сурово, как тюремная камера или келья монаха. Лейтенант сел на кровать и стал снимать сапоги. Был час молитвы. Он приходил в ярость от мысли, что есть еще в штате люди, которые веруют в любящего, милосердного Бога. Его личный опыт говорил о пустоте. Это была полная уверенность в существовании гибнущего, остывающего мира человеческих существ, которые возникли из животных, и все это не имело никакой цели. Он это знал. Он улегся на кровать в рубашке и бриджах и задул свечу. Жара стояла в комнате, подобно врагу. Вопреки своим ощущениям, он верил в ледяную пустоту космических пространств. Он вспомнил священнослужителя, которого расстреляли краснорубашечники на холме у кладбищенской стены.
тоже маленького тучного человечка с глазами на

выкати. Он был епископом и думал, что это его защитит. Он слегка презирал низших клириков и все время указывал на свой сан. Только перед самым концом он вспомнил о молитве. Опустился на колени. Ему дали некоторое время для последнего покаяния. Всего они расстреляли 5 священников. 2 или 3 успели бежать, главный епископ жил в безопасности в Мехико. Один священник подчинился приказу губернатора, требовавшего от клирика вступления в брак. Он жил теперь близ реки со своей домохозяйкой. Это, конечно, хорошее решение — оставить его живым свидетельством слабости их веры. Это доказывало ложь всего, что они делали в прошлом, потому что если бы они действительно верили в рай или ад, они бы не отказались от вечности из-за краткого мига страданий. Лежа на своей жесткой постели, в сырой и жаркой комнате, лейтенант не испытывал никакого сочувствия к слабостям плоти.

С полдюжины плетеных, обмазанных глиной хижин стояло на площади. Две из них были разрушены. Вокруг копалось несколько свиней, и старуха переходила с горячими углями от хижины к хижине, зажигая маленький костер в центре каждого дома, чтобы отгонять дымом москитов. В двух хижинах жили женщины, а в третьей — свиньи. В самой последней из уцелевших хижин хранился маис, и жили старик, мальчик и целое племя крыс. На лужайке стоял старик и следил за тем, как огонь, идя по кругу, мерцал во мраке. Это было похоже на ритуал, повторявшийся в один и тот же час в течение всей его жизни. Седые волосы, седая жесткая щетина, худые коричневые руки, хрупкие, словно прошлогодние листья. Старик, казалось, пребывал вне времени. Он остановился на грани жизни, и ничто уже не могло изменить его. Он был старым уже много лет. На лужайку вышел путник. От его городских черных остроносых туфель остался лишь верх, так что фактически он шел босиком. Обувь его имела чисто символическое значение, как затканные паутиной хоругви в церквях. Одет он был в рубашку и черные рваные брюки, а в руках нес чемоданчик, точно пассажир пригородного поезда. Он тоже почти достиг состояния вневременности, хотя время оставило на нем свои рубцы. Рваная обувь напоминала о другом прошлом, а черты лица выражали надежду на будущее и страх перед ним. Старуха с углями остановилась между двумя хижинами и наблюдала за незнакомцем. Он приближался к деревенской площади с опущенными глазами, пригнув плечи, будто боясь привлечь чье-то внимание. Старик пошел ему навстречу, взял руку путника и поцеловал ее. «Можете дать мне гамак на ночь?» «Эх, отец, за гамаком надо вам идти в город. Здесь спят на чем придется». «Ну ладно, что-нибудь, чтобы прилечь. А немного выпить у вас не найдется?» «Только кофе, отец. У нас нет ничего другого. А немного поесть, и еды у нас нет. Но неважно». Из хижины вышел мальчик и смотрел на него. Смотрели все. Это напоминало бой быков. Животное уже измоталось, и люди ждут, когда оно сделает следующее движение. Сердца их не были жестокими, они смотрели на небывалое зрелище. Участь, худшую, чем их собственная. Он захромал к хижине. На полу не было огня, а лишь медленно догорали угли. Половину жилища заполняли связки маиса. В его сухих листьях шуршали крысы. На земляной кровати лежала соломенная циновка. Два ящика заменяли стол. Путник лег, а старик притворил дверь.

Здесь безопасно. Мальчик будет сторожить, он знает. Вы что, меня ждали? Нет, отец, но уже 5 лет, как мы не видели священника. Когда-то это должно было произойти. Он забылся тяжелым сном, а старик сел на пол, пытаясь раздуть огонь. Кто-то постучал в дверь, священник вскочил. «Все в порядке, отец, просто вам принесли кофе». Он поднес ему серый кофе, дымящийся в жестяной банке. Но и священника уже не было сил пить. Он лежал на боку совершенно неподвижно. Из Маиса за ним следили крысы. «Вчера здесь были солдаты», — сказал старик. Он подул на огонь, поднялся дым и наполнил хижину. Священник закашлялся, и крыса быстро юркнула в Маис, словно тень от руки. «Отец, у нас мальчик не крещен. Последний священник, который у нас был, хотел 2 песа, а у меня было только 1. Теперь осталось только 50 центаво. «Завтра», — проговорил священник, изнемогая. «Отец, а вы утром отслужите обедню?» «Да, да. А исповедь? Отец, вы примете наши исповеди?» «Да, но сначала я должен поспать». Он повернулся на спину и закрыл глаза, чтобы защитить их от дыма. «У нас нет денег заплатить вам. Другой священник, падре Хосе. Тогда дайте мне какую-нибудь одежду», — оборвал он старика. «Но у нас есть только то, что мы носим на себе. Возьмите мою в обмен». Старик с сомнением забормотал что-то про себя, украдкой глядя на освещенную огнем черную рваную одежду. «Если нужно, отец...» Несколько минут он молча дул на огонь. Священник снова закрыл глаза. «За 5 лет без исповеди так много накопилось!» Священник быстро вскочил. «Что такое?» «Вы задремали, отец. Если появятся солдаты, мальчик предупредит нас. Я только говорил...» «Дадите вы мне поспать хоть минуту!» Он снова лег. В одной из женских хижин кто-то пел «Я пошла на поле и нашла там розу».

будет жаль, — сказал старик тихо, — если придут солдаты, прежде чем мы успеем. Нашим бедным душам так тяжело, отец. Священник заставил себя подняться и прислонился к стене. «Хорошо, — сказал он в ярости, — начинайте. Я приму вашу исповедь». В Моисе зашевелились крысы. «Идите скорей, не теряйте времени. Когда в последний раз...» Старик опустился на колени у огня, а на другом конце деревенской площади запела женщина. «Я пошла на поле, а роза уже завяла. 5 лет назад...» Старик остановился и подул на огонь. «Трудно припомнить, отец». Старик сел у стены, протянув ноги, а крысы снова забегали в Моисе. Дуя на огонь, старик с трудом перебирал свои грехи. «Сотвори благое дело покаяния», — говорил священник, — «и прочти, прочти. Есть у тебя четки? Тогда прочти радостную тайну». Глаза его слипались, язык еле ворочался. Вздрогнув, он снова проснулся. «Можно мне позвать женщин? 5 лет. Ах, пусть они идут, пусть идут все. Я ваш слуга». Он закрыл глаза рукой

Старик открыл дверь. Под огромным сводом звездного неба было не так темно. Он пошел к хижинам, где жили женщины, постучал. «Идите! Вы должны исповедаться, хотя бы только из уважения к отцу!» Они жалобно отвечали, что устали, это можно сделать утром. «Вы хотите обидеть его?» — сказал старик. «Для чего, думаете, он пришел сюда? Это настоящий святой отец! Сейчас он в хижине моей плачет о ваших грехах!» Он выталкивал их из хижин. Одна за другой они направлялись через деревенскую площадь к хижине. А старик пошел по тропинке к реке, чтобы сменить мальчика, который караулил у брода, на случай, если появятся солдаты.

В программе «Литературные чтения» прозвучала передача по роману Грэма Грина «Сила и слава». Читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала прелюдия «Фа минор» из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы познакомимся с Вытегрой, небольшим городом Вологодской области.
2: Мы с вами входим в город Вытегру. Район у нас очень большой. Если его сравнивать по площади с другими государствами, это примерно 2/3 Израиля. А живет на нашей огромной территории всего 20 с небольшим тысяч человек. 10 тысяч в городе, остальные в сельских населенных пунктах. Большую часть территории района занимают леса, озера, болота, и только 7% это земли населенных пунктов. До областной столицы города Вологды у нас 330 километров, до Петербурга 430. Сообщения с ними автомобильные. Изначально это были земли новгородские, потом из состава Новгородской губернии выделили Олонецкую. В 22-м году нас передали Ленинградской области, и только с 37-го года мы вологодские. Чем занимаются люди? Основная отрасль у нас лесная, лесозаготовки, лесопереработка. Крупная организация обслуживает участок Волга-Балта, который проходит по нашей территории, самый сложный в гидротехническом отношении. Многие вытегры работают на его обслуживании. Раньше Вытегру называли городом речников и лесников. А теперь Вытегра еще и город спасателей. В 2009 году на берегу Онежского озера построили учебно-научный центр МЧС, крупнейший на северо-западе. И многие вытегры у нас получили новое место работы, переквалифицировались. Здесь, наверное, будет базироваться все оборудование, необходимое для ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе Арктики. На территории района есть рудник по добыче известняка для Череповецко-металлургического комбината. Крупные предприятия на этом завершились. И возможностей особенных для развития промышленности нет. Нет железной дороги. Ну и газопровод мы тоже пока еще только ожидаем. Надеемся, что через годик мы перейдем на газоснабжение. Мы с вами находимся на площади Победы. Памятник в честь вытегров-участников Великой Отечественной войны был установлен в 1974 году. Фронт у нас проходил в 60 километрах от города. Здесь было остановлено наступление финских войск. С Финляндией и Советского Союза были сложные отношения. Конечно, финны хотели вернуть территорию, утраченную в 1940 году, но были планы создания нового государства Великой Финляндии, которая должна была объединить все финно-угорские народы. То есть граница должна была пройти между Ладожским и Онежским озером, по Беломоро-Балтийскому каналу, по берегу Белого моря. Вот Кольский полуостров Гитлер себе оставлял, а нашу территорию отдавал Финляндии. Финны должны были на Карельском перешейке соединиться с немецкими войсками, полностью окружить город. Здесь их остановили. А тогда усилия были сосредоточены на Онежско-Ладожском перешейке. Вытегра довольно важный в стратегическом отношении пункт, потому что это ключевой город на водном пути, который сейчас называется Волга-Балт. Раньше он назывался Мариинская водная система. Это прямой выход на Череповец, дальше Шексна, Волга. Бои у нас начались уже в октябре 1941 года. В это время численность финских войск на Онежско-Ладожском перешейке превышала численность советских более чем в 3 раза. На нашей территории рядом с селом Ошта на момент наступления регулярных частей Красной Армии вообще не было. А в Оште был создан истребительный батальон 150 человек-добровольцы. И к Оште отошли разбитые части 44-го строительного батальона. И когда узнали, что финны в 3 километрах, вот этими силами их и встретили. Через сутки подошли бойцы 272-й стрелковой дивизии. Но для этого им пришлось совершить 100-километровый пеший марш по осеннему бездорожью и прямо с марша вступать в бой. Ситуация осложнялась еще и тем, что через Вытегру шла эвакуация из Ленинграда по Мариинской системе, из Карелии через Онежское озеро. Дальше вот эти оба потока вливались, они должны были направляться в тыловые районы страны. И финны в 60 километрах, а у нас находилось еще на территории района до 30 тысяч эвакуированных. Плюс все грузы, оборудование с заводов, которые везли тоже в эвакуацию. Самые серьезные бои у нас велись осенью 41 года, весной 42. Потом линия фронта стабилизировалась, не перемещалась, но бои шли до 1944 года. Только 22 июня 44 года Ошта была освобождена. Но остались огромные минные поля. 3 года стоял фронт. Естественно, все вокруг было заминировано. Минировали финские войска, они минировали советские войска. Иногда так было, что заминировали сначала финны, потом советские сверху заминировали. Зимой, допустим, заминировали поле, весной оказалось, что это болото и мины в воде. Задача по разминированию была возложена на местное население. В тылу оставались старики, женщины, подростки. 90% участников разминирования у нас были девушки 16-19 лет. Это не военное подразделение, им обмундирование даже не полагалось. Вот в чем их призвали домашним, том они и работали. И к осени 44-го года была самая большая проблема, что все минеры босые, у них обувь развалилась, а нужно ходить в лес. Вот они в обмотках ходили по лесам, по болотам. Продовольствие тоже в первую очередь направлялось в действующую армию. То есть девчонки впроголодь утром накормили, а дальше на весь день в лес. Ужин только вечером выдавали, хлебный паёк, кусок хлеба. Кто-то сразу съедал. Мы не знали, они вообще, если они оставят, удастся съесть или не удастся этот кусок съесть, или они подорвутся. Кто-то вот по кусочку отщипывал. А работали три сезона они, 44-й, 45-й, 46-й год, с мая по ноябрь, пока не было снега. За три сезона сняли, обезвредили больше 120 тысяч взрывоопасных предметов. Мины, гранаты не разорвавшиеся, снаряды, все нужно было собирать. Участниками войны их признали только после 1994 года. До этого на все запросы отвечали: вы являетесь тружениками тыла. Ну, подразделение не военное, боевые действия закончились. Им пришлось доказывать свое участие на основании свидетельских показаний. До сих пор что-нибудь взрывоопасное на местах боев у нас находят. Настало время, когда земля металл начинает выталкивать, и в самых неожиданных местах что-нибудь да, появляется. То бабушка у нас в огороде мину откопала. Несколько десятков лет здесь жила и копала этот огород, но вдруг из земли мина показалась. То на воинском мемориале, там, где каждый год переходят перезахоронения, братские могилы, там снаряд показался из земли. А поисковики работают, просто обследуют сплошь территорию, ищут всех, кто не захоронен. Потому что точных данных о потерях Красной Армии под Оштой за три года боев нет. Если 41-42 год группа уходила на задание, не возвращалась, ее никто не искал. Только сейчас начинают искать. Каждый год вот обычно 10-15 человек находят. В этом году нашли пока одного, но второй раз ходили, сказали, очень перспективное место нашли. Вот в следующий раз у них появился вездеход. Основа отряда – это парни, которые выросли в селе Ошта. Село было разрушено полностью, но после войны его отстроили. Они уже разъехались по другим городам, но каждый год, вот в мае, пока травы нет, они собирались, брали отпуска за свой счет, и просто из чувства долга они этим занимались. Раньше бывало, что не дают разрешения на перезахоронение, они не нашли останки солдат, а разрешения перезахоронить не дают. И они вот несколько лет эти останки у кого-то в сарае хранятся. Сейчас, конечно, ситуация другая совершенно. Внимание другое и силы другие. И все-таки война у нас на нашей территории закончится, говорят, когда захоронен последний солдат. Ну а здесь у нас памятное место. Здесь установили свой знак афганцы боевое братство, чернобыльцы свой знак установили. Фильм «Рябиновый вальс». «Рябиновый вальс». Подлинные воспоминания вот именно наших девушек использованы. Сюда приезжали сценаристы, и у нас здесь премьера этого фильма была. Ну а мы пойдем дальше. Часть города застроена в конце 60-х, начале 70-х годов. Пятиэтажки строили для тех, кто на Волгобалте работал и кто его строил. Долгое время у нас эта часть города городом не считалась. Считалось, что это поселок Речников. А границу старой Вытегры провести довольно четко можно. Вот эти вот маленькие старые домики. Здесь когда-то Вытегра у нас заканчивалась. И окраины городские до середины 20 века так состояли из маленьких одноэтажных деревянных домиков. Люди селились как в деревне, чтобы был свой огород. В 90-е годы у нас еще многие в эти горы держали домашний скот. Вот утром, летом в разные стороны от города расходились стада коров и овец на пастбище. Сейчас, конечно, домашний скот даже в деревнях держат очень-очень немногие. Но тем более, что вся молочная продукция продается в магазинах. Город немножко расширился у нас в конце 30-х годов. Многие дома перевозили с хуторов. Те, кто не вступил в колхозы, они отселялись на хутора. А потом из хуторов начали вытеснять. Нужно было либо в колхоз вступать, либо можно было переехать в город. Если сельсовет давал разрешение вывести дом со своей территории, а в городе давали разрешение на строительство. Но вот, как правило, этому не препятствовали. Наверное, был взят курс на индустриализацию, и в городе нужны были рабочие руки. Вот на этой улице, на соседних, несколько домов были таких перевезенных с хуторов, но сейчас их уже, к сожалению, не осталось. Но как они выглядели, можно предположить. Таких больших шикарных домов, как, допустим, на острове Кижи, у нас не строили, все-таки люди жили не так обеспеченно. Ну а после коллективизации большой дом уже и опасно было иметь. Строили так, чтобы была просто крыша над головой. Но Вытегра наша в последнее время очень преобразилась. Прогуляемся по нашей новой набережной. Оригинальный проект. Разработал его архитектор наш Борис Васильевич Маевский. Вот в Вытегре не стало главного архитектора. Уволился, уехал. Не сказать, чтобы должность престижная. Объявили конкурс, как положено, муниципальная должность. Желающих не было. Вдруг главе района на собеседование приехал очень солидный мужчина. Предъявил все документы. Сказал, вот документ об образовании, вот документ о моих званиях. У меня есть звание почетный архитектор России. Я хочу занять эту должность районного архитектора. Глава района сидел и думал, а в чем подвох? Никогда человек здесь не жил. Родился он в Челябинске, работал в Москве, работал в Вологде. Почему Вытегра? Оказалось, что Бориса Васильевича, когда он побывал в нашем городе и узнал историю Мариинской системы, заинтересовала именно возможность сохранения и развития исторического наследия Мариинской системы. А Мариинская система, предшественница Волгобалта, проходила по рекам и озерам. В ее состав входили реки Нева, Ладожское озеро, Свирь, Онежское озеро, река Вытегра, река Ковжа, озеро Белое, река Шексна, ну и далее Волга. Между реками Вытегра и Ковжи когда-то был сухопутный Волок. Реки разделяли 9 километров, а Вытегра вот, вроде бы равнинная река, небольшая, но в верхнем течении она больше похожа на горную. То есть для судоходства она была раньше непригодна, и грузы с Волги в сторону Петербурга везли от Бадожской пристани на Ковже до широкого глубокого места на реке Вытегре, которая начиналась в черте современного города. Здесь была перевалочная база когда-то. В 810 году построили канал между реками Вытегры и Ковжи, и реку Вытегру перевели в судоходное состояние, построили целую систему шлюзов. Это были простые деревянные сооружения. Никакого изящества не было, главное было, чтобы надежно, прочно. Но вместе они выглядели интересно и сохранились на множестве фотографий. Вот Борис Васильевич и его команда, они рассмотрели внимательно все фотографии. Взяли отдельные элементы сооружений Мариинской системы и на их основе разработали новые малые архитектурные формы. Когда мы увидели проект, мы проект не оценили. Нам сказали, вы, товарищи краеведы, плохо знаете свою историю. И действительно, подъемные мосты, которые были на Мариинской системе, изначально имели вот такой вид. И вот эти вот все элементы, конструктивные элементы подъемных мостов. К сожалению, Борис Васильевич не увидел свой проект завершенным. У него инфаркт случился, он умер. И вот мост, детский городок уже без него сдавали. Борис Васильевич – это товар штучный, таких людей немного. Удача неимоверная, что в Вытегре он появился тогда. Река Вытегра, она раньше была 60 километров, сейчас реки как таковой нет. Она спрямлена, перекопана, углублена, она вошла в состав Волга-Палта. И только вот этот участок, еще за городом есть Староречие, естественного русла сохранились. Мариинская система существовала 153 года, построена в 810 году, выведена из эксплуатации была в 1963 году. Сначала она в правом рукаве реки была построена, потом в конце 19 века канал пошел у нас здесь. Когда-то на месте города было крошечное поселение, называлось Новоангинская пристань. Вянгинская пристань стала городом, получила название Вытегра по реке, на которой он и город расположен. Что значит слово Вытегра? Со 100% уверенностью я могу сказать только одно. Слово имеет финно-угорское происхождение. А в остальном мнения исследователей расходятся. Самый распространенный вариант толкования – озерная река. Название красивое. Последнее предположение исследователей, то, что слово «Вытегра» относится только к нижнему течению реки, там, где она уже спокойный характер приобретает, и означает место, удобное для рыбной ловли. Пока нас не отгородили шлюзом от Онежского озера, у нас можно было поймать здесь в Вытегре любую рыбу, которая в Онежском озере водится. Снизилось поголовье красной рыбы, когда начали сплав по рекам, впадающим в Онежское озеро. Молевой сплав – это когда деревья просто плывут, они не связаны в плоты, они не окоренные. Много очень древесины тонет, начинают разлагаться, выделяются яды. Нервно-политического свойства для рыб эти яды являются. Плюс механически чисто засоряются нерестилища. Этот сплав прекратили только в конце 80-х годов. И предполагалось, что к началу 2000-х русла рек должны быть очищены. Но, естественно, начались другие времена, и никто этим не занимался. Поэтому сейчас вот вроде бы потихонечку начинает восстанавливаться, но очень-очень медленно. Но у нас появились два хозяйства, которые занимаются еще и рыборазведением в искусственных условиях. Там, где мы с вами прошли, когда-то гуляли не отдыхающие, не дамы с кавалерами. Этой дорогой шли тяжелой походкой люди, которые тянули сюда. У нас они назывались путинные люди. На Волге бурлаки, а у нас назывались люди путинные. Впереди идет самый опытный шишка. По сторонам от него подшишельные помощники. Замыкает шествие костный. Не обязательно самый сильный, но тоже опытный. Он должен следить, чтобы бичева не засаривалась. Ну а в середине все остальные. Кто поленивее, кто послабее. На эту работу далеко не всегда нанимались мужчины. Нанимались и старики, и подростки, и даже женщины. Отправляла чаще всего семья крестьянская на заработки того, без кого в сезон можно обойтись. Идти нужно было весь день с двумя остановками. Часто не останавливались, даже если какая-то неприятная случилась, допустим, ногу кто-то подвернул или что-то там нужно перемотать на лаптях. Отставали, а потом догоняли, потому что самое это тяжелое – это баржу с места стронуть. Вот это знаменитая бурлацкая песня: «Эх, дубинушка, ухнем, подернем, подернем, да ухнем, эх, родимая сама пойдет». Вот все вот прорезы, вот общие усилия сделали, баржа двинулась, и дальше она сама пойдет. Но идти надо было в ногу всем, в ритме, с одной ноги, чтобы баржа двигалась плавно. Ночевали на берегу, никаких мест для отдыха не было. Когда май или октябрь, круглые сутки находиться под открытым небом, конечно, работа очень тяжелая. За сезон, за путину можно самый усердный и ведущий трезвый образ путины зарабатывал примерно 30 рублей. Это немного. Коноводы на других участках зарабатывали примерно раза в два побольше. Вообще участок, который тянули люди, примерно 40 километров. Почему здесь только люди использовали в течение 19 века? Берега практически ответственные были. Дорогу для лошадей там не проложили. Ну а где не пройдет лошадь, там пройдет человек. В конце 19 века канал перестроили. Людскую тягу на нашем участке заменили конной. Буксирные суда здесь ходили только по особому разрешению. Сооружение искусственное, канал. Берега размываются, а канал больше мелет. Так, либо на лошадях. Работка адская. Но когда тягу путинную здесь ликвидировали, были волнения, путинные требовали вернуть себе заработок. Это реконструкция самого первого сооружения на Мариинской системе. Называется это сооружение полушлюз. Полушлюзы изначально не планировали строить, но в процессе строительства выяснилось, что на некоторых участках тоже нужны какие-то дополнительные приспособления. И вот построили три полушлюза на Мариинской системе. Это просто плотина с воротами. Как правило, перед порожистым участком она строилась. Если корабль идет вниз по течению, он подходит к полушлюзу, ворота закрываются, и перед воротами начинает набираться вода. Вода набралась, ворота открыли, и вместе с потоком воды судно через порожистый участок перескочило. А если вверх по течению, то его нужно уже затягивать канатами вместе с потоком воды. Полушлюзы почти сразу стали перестраиваться. Вот этот полушлюз был перестроен в шлюз уже спустя 10 лет после начала эксплуатации Мариинской системы. Получил имя Святого Сергия. Запирание ворот на шлюзах входило в обязанности путинных. В конце 19 века систему поменяли, более она стала совершенная, появился такой ворот, кто его открывает, закрывает. Женщины, но это тоже очень тяжело. Есть воспоминания, девушка 16 лет, в 41 году пришла на систему работать, ее поставили в судопропускной. Говорит, ну навалилась я всем весом на этот ворот, а он не с места, ну 16 лет какой там вес. Старичок ей один посоветовал: корабль идет к шлюзу, впереди него волна. Подожди, пока эта волна ударится в ворота и пойдет обратно. Вот в этот момент, как толкай ворот, будет легче. Один из первых каменных домов Вытегры, дом купца Козьмы Голошевского в строгом классическом стиле. Ну и в этом стиле были построены первое каменное сооружение нашего города. Екатерина II, основавшая наш город в 1773 году, заботилась о том, чтобы все города, которые она основала, она основала в России 263 города, имели пристойный европейский вид. Она самолично утверждала планы строительства города. Более того, на центральной улице можно было строить только каменные дома по разработанным заранее фасадам. Была создана комиссия по каменному строительству Москвы и Петербурга. Она же занималась и провинцией. И если ты желаешь строиться на центральной улице, то нужно было выбрать фасад типовой и по нему строить. Сейчас у нас сохранилось всего несколько таких купеческих особняков старинных. С одной стороны, Вытегре повезло, что строили Волгобалт. С другой стороны, не повезло, потому что масштабное строительство повлекло за собой жилищное строительство. И в центре города вместо уютных купеческих особнячков построены типовые пятиэтажки. Зато люди получили жилье. До Ротонды это был первый этап строительства набережной. В 19-м начали году разработали проект. Нужна была какая-то архитектурная доминанта. Ею стала Ротонда. Нельзя сказать, что она совсем не имеет отношения к Мариинской системе. Все шлюзы на нашем участке, за исключением двух, носили имена святых. При каждом шлюзе была часовня, в которой хранилась имена иконка. Ротонда тоже немножко напоминает об этих часовнях. Еще один новый объект Вытегры – фонтан. У нас включают его во второй половине дня, работает до 11 часов. Появилось романтическое место для свиданий. Ну и в жаркие дни, конечно, дети из фонтана не вылезают. 100 лет назад, в 1889 году, городская дума приняла решение, в этой части города нужно устроить фонтан. Мечты сбываются. Пускай хотя бы через 100 лет фонтан в Вытегре появился. Часовня Исаакия Долмацкого построена в 1881 году. Изначально она находилась за городом. Место называлось Беседная горка. По преданию, на Беседной горке вытегорские мужики встречались с государем Петром I Алексеевичем. Именно ему принадлежит идея строительства канала между реками Вытегра и Кожей. Но он же привык все у нас проверять самостоятельно, поэтому сам весь Волок прошел, с вытегорскими мужиками побеседовал. Конечно, Вытегор это место и события запомнили, тем более, что неприятность с государем случилась. Камзол пропал у него с лазоревыми цветами. Конечно, государь разгневался, приказал найти пропажу. Нашли пропажу, нашли виновников. Двоих крестьян вытегорских привели предсветлые грозные очи. А они сказали: «Государь, да ты нечто про нас худое это подумал. Мы не из корысти. Мы из этого камзола шапок нашьем и будем детям, внукам передавать в память о том, что тебя, государь, это стоит чести видеть». По легенде, Петр I казнить их не приказал, но наказание придумал очень хитрое. Опозорил навеки вечные, дал воровские фамилии. «Ты, — говорит, — похитил быть тебе твоему потомству охитиными, а ты обрядил, то есть спрятал, и быть тебе твоему потомству навеки вечные обрядиными». Эти фамилии Охитина и Обрядина действительно фигурировали в Вытегре до середины 20 века. Семьи были богатые, большие. Первый вариант истории. Вариант второй. Неужели вытегоры посмели бы поднять руку на имущество своего государя? Не было воровства и быть не могло. Просто был у нас юродивый Гришка, который в ноги государю бросился и попросил у него этот камзол на шапке. Ну, а государя камзола много, что ж ему жалко, что ли? А соседи-то позавидовали, что вытегоры в шапках из царского камзола ходят. И сочинили про нас такую напраслину. Чему верить, выбирайте сами. Но место события запомнили, и в 881 году на общенародные средства построили часовню в честь Исаакия Долмацкого, в день памяти которого Петр I родился. Когда строили Волгобалт, Беседная горка попала под затопление. Часовню в 1963 году переместили сюда. Сейчас она тоже ожидает своей реставрации. Вот перед нами памятник уроженцу нашей земли, русскому поэту начала 20 века Николаю Алексеевичу Клюеву. Имя Клюева не очень широко известно, знают его в основном в связи с именем Сергея Есенина, как друга и учителя. А собственное клюевское творчество очень часто недооценивают по разным причинам, из-за сложности восприятия. В его стихах очень много диалектных выражений. Многие его образы берут начало в древнерусской литературе, в религиозной, старообрядческой литературе. То есть широкому кругу читателей они непонятны. Много мифов, стереотипов сложилось о нем еще при жизни, после смерти. Слухи вокруг его имени как черный ком разрослись. Ну и современный кинематограф сыграл тоже негативную роль. Если кто-то видел фильм «Сергей Есенин», Клюев показан там как какой-то отвратительный совершенно персонаж, который ничего общего с человеком, который вырос, родился на нашей земле, не имеет. Все называют Клюева крестьянским поэтом. И действительно, свою миссию он видел в том, чтобы рассказать городской просвещенной публике, что такое русский народ, какова его культура. Народ он ни в коем случае не идеализировал. Он вырос в деревне, он видел пьянство, знал все социально-экономические проблемы. А вот традиционную культуру, которая во времена Клюева на русском севере сохранилась еще очень хорошо, он считал идеалом. Он считал, что именно в ней выражена подлинная душа России. Видел, что эта культура уходит, сменяется городской. Очень переживал. переживал по этому поводу. Думает ли, подозревает ли аланчане о той, носящей в себе элементы вечности культуры, среди которой живут? Говорил он, обращаясь к учителям Олонецкой губернии. Знает ли, что весь наш своеобразный орнамент, все эти голуби на крыльцах домов, петухи на ставнях окон, есть символы простые, но изначально глубокие, понимание олонецким мужиком мироздания, искусство, подлинное искусство во всем, в своеобразном узоре наших исп, в архитектуре древних часовен, чей луковичный стиль говорит о горении человеческих душ, поднимающихся в вечном искании правды к небу. И вот это свое понимание культуры он стремился донести до своих читателей. Николай Клюев создал свой мир особенный, в котором все взаимосвязано, все апоэтизировано, все в гармонии. Крестьянин, все, что его окружает, все его дела и заботы. Даже самые простые бытовые вещи, там стол, пол, лавка, скамья, это не мертвые предметы у Клюева, это низшие одушевленные сущности, которые вместе с крестьянином живут и верно ему служат. Поэтому у него задремала тайная половица, печь, как старица, вздохнула. Заплаканный горшок с таганом шепчутся, что умерла хозяйка. Мышку-вдову за мочалку замуж сверчок выдает. Святые, которые обязательно присутствуют в крестьянской жизни, они добрые друзья крестьянина, они каждодневно присутствуют в его жизни и освещают его труды. На задворке вышел Влас с вербой венчики с усальным. Святой Влас и покровитель крестьянской скотины, он каждодневно присутствует в его делах. Богородица на тень просияв сошла с иконы. То есть не когда-то все они давно были, они такая вот связь неразрывная, связь времен, конечно, в Клюевском творчестве просматривается. Он понимал, что вот этот светлый, благостный мир – это нереальное государство. Нерукотворную Россию я, песнописец Николай, свидетельствую, братья, вам. Он считал, что Россия должна быть такой, и образ такой рисовал в своих стихах. Но Клюев гораздо больше, чем просто крестьянский поэт. Особого внимания заслуживает его отношение к природе. Начало 20 века человек возомнил себя царем природы. Клюев же говорил о ней как о высшей ценности наравне с православием. Не просто поклонялся и обожествлял природу. Он многое из того, чему мы являемся свидетелями, предсказал в начале 30-х годов. К нам вести черные пришли, что зыбь орала в мертвой тине, что редкие аисты на Украине, моздокские незвонки ковыли, что в светлой саровской пустыне скрипят подземные рули. Нам тучи вести занесли, что Волга синяя мелеет, и жгут по Керженцу злодеи зеленохвойные кремли, что Нивы Суздальские тлея родят лишайник да камли. Катастрофа Аральского моря, Саровский ядерный центр, обмеление Волги – все назвал открытым текстом. Описал он картину, которая возникла бы, если осуществили безумную идею переброски северных рек на юг. Ржет ветер, что Иртыш, Великий Енисей стучатся в океан, как нищие у дверей. Многие политические события, к нам вести черные скакуны из Карабаха. Вновь среди трупов на Косовом поле узнают царя Лазаря сербы. Предсказал, конечно, и собственную трагическую судьбу. Сначала он революцию принял с восторгом, думал, что наконец-то сбылась народная мечта. Но очень быстро понял, что с коммунистами ему не по пути из-за политики в отношении религии, политики в отношении крестьянства. У него очень много стихов, посвященных революции, есть искренних совершенно, есть цикл, посвященный Ленину. Но стихи второй половины 20-х годов – это явная антисоветская направленность. То Беломорский смерть канал, его Акимушка копал, Светлуги проф, да тетка Фекла. Великороссия промокла под красным ливнем до костей, и слезы скрыла от людей, от глаз чужих глухие топи. В немеренном горючем скопе, от тачки, заступа и горстки, они расплавом беломорским в шлюзах и дамбах высят воды. Их рассекают пароходы от повенца до рыбьей соли. То памятник великой боли. Конечно, итог у таких стихов мог быть только один. Его арестовали, приговорили к 5-летней ссылке в поселок Колпашево Нарымского края, потом перевели в Томск. В Томске дважды арестовали, после второго ареста в 1937 году расстреляли. 30 лет шла речь о том, чтобы на земле поэта появился ему памятник. Модель была еще с 1994 года. Модель была создана с санкт-петербургским скульптором Сергеем Юрьевичем Алиповым. Он вот таким Клюева представил в образе странника с птицей сирин на плече. Сирина Клюев считал же символом русской поэзии. Запоет на ветке сирина баюшки-баю. Вот он теперь на плече поет свои вещи, колдовские песни. А здесь мы видим лицо уже глубоко пожилого человека. Скульптор взял последнюю известную фотографию Клюева уже после ссылки, после второго ареста. А на самом деле ему в это время было всего 53 года. Выглядит глубоким стариком. Мы не верили, что памятник возможен, но человек, который не просто верил, а был уверен, как это денег найти. Такой человек у нас был, бывший директор нашего краеведческого музея Тамара Павловна Макарова. Вот ей каким-то чудом удалось убедить районное руководство пойти на эти расходы. Нам его отлили в долг. В 16 году памятник установили, в 19 году Вытегра за него только расплатилась. Ну а скульптор от авторского гонорара отказался.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Владимир Хулаб. Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории христианского богослужения и, в частности, истории чинопоследования христианского заключения брака. Сегодня мы поговорим о том, как возникло наше нынешнее чинопоследование, обручение и венчание, то, которое совершается в наших сегодняшних храмах. Посмотрим, почему возникали те или иные его элементы и как они развивались с течением времени. Если мы откроем сегодняшний требник, то есть богослужебную книгу, в которой находится чинопоследование таинств и священнодействия, мы увидим, что здесь включены в нее два чинопоследования – чинопоследование обручения и чинопоследование венчания. Ну и последование обручения, мы начнем с него. Оно в настоящее время совершается следующим образом. Жених и невеста становятся в притворе храма, лицом к алтарю, жених справа, невеста слева. Священник выходит из алтаря, обычно через царские врата, с крестом и Евангелием, которые полагаются на аналое, стоящем посередине храма. Также священник или диакон выносит обручальные кольца, которые перед этим были положены на престол. И совершающий венчание священнослужитель двумя зажженными свечами, которые символизируют чистоту и целомудрие венчающихся, трижды благословляет их и дает свечи им в руки. Затем следует возглас «Благословен Бог наш», и после этого произносится «Великая Ектения», которая содержит особые прошения о венчающихся, о даровании им детей, о неспослании им совершенной любви, о помощи Божьей, о сохранении их в единомыслии и твердой вере, о благословении их непорочной жизни и так далее. После этого прочитываются две короткие молитвы, в которых воздается словословие Богу, соединяющему разделенных, то есть тех, кто раньше были чужими людьми, теперь они становятся единой плотью, и спрашивается благословение на их брак. После этого священник одевает на безымянные пальцы молодых кольца, произнося «обручается раб Божий» или «раба Божья», соответственно, своему супругу или супруге. И при каждом произнесении этих слов он вот творит крестное знамение над головой жениха, после чего следует обмен колец. Затем священник произносит молитву, в которой спрашивается благословение и утверждение обрученным. Ну и последование завершается краткой ектенёй с добавлением прошения об обручённых. Как же возник этот чин? Если мы посмотрим на византийские рукописи, на византийские евхологии, а евхология – это богослужебная книга, соответствующая нашему сегодняшнему славянскому служебнику и требнику, то есть содержащая чинопоследование божественной литургии – и других таинств и священнодействий, мы увидим, что самые древние рукописи, я буду называть названия только самых важных для того, чтобы не перегружать информацией нашу беседу. Так вот, уже самая древняя рукопись византийская, дошедшая до нас, сохранившаяся, так называемая Барберини 336, она возникла в конце 8-го, в начале 9 века, дает уже молитвы для обручения из сегодняшнего чина. Однако в этой рукописи нет ни одной рубрики, то есть нет ни одного уставного предписания, и здесь даже не упоминаются кольца. Поэтому мы не можем с твердой уверенностью сказать, читались ли эти молитвы в храме, или они еще были частью домашней помолвки, на которую приглашался священник. В наших прошлых беседах мы говорили о том, что христианство перенимает вот эту двуступенчатую систему обручения и, собственно, свадьба, обручение и венчание в христианской, в православной терминологии. И обручение традиционно было прежде всего домашним праздником, который включал в себя достижение соглашений в отношении приданного, каких-то других вопросов между двумя семьями, между главами этих семей и между молодыми. Так вот, не совсем понятно, вполне возможно, что древние византийские рукописи говорят еще о чинопоследовании, которое совершается дома. Одна рукопись 13 века упоминает обмен кольцами непосредственно после первого возгласа чина обручения, без каких бы то ни было сопроводительных слов. И вполне возможно, что вот такая практика, она была распространена в некоторых областях и отражает древнюю традицию, когда домашняя церемония, то есть передача дара, а этим даром постепенно стало кольцо из драгоценного металла, иногда с драгоценным камнем, заканчивалось церковным чином. Тем самым церковное чинопоследование могло быть вот таким связующим элементом между двумя этими областями, светской и церковной. Одна рукопись XIII века, которая уже говорит о том, что чинопоследование совершается в храме, в ней мы читаем, что

постепенно принимала на себя функции, которые были связаны с регулированием заключения брака, поэтому обручение и венчание, как мы говорили во время нашей прошлой беседы, они имели известную правовую силу и служили своего рода уже печатью заключенных между семьями и молодыми договоренности. Печатью, которая несла в себе одновременно, конечно, и духовную составляющую. Кольцо стало символическим центром чина обручения уже в IV веке, и вот византийская традиция эту схему, этот символ сохраняет в своем чинопоследовании. Однако этот дохристианский элемент, он был переосмыслен в христианской перспективе, что ярко видно из слов молитв обручения, где перстень, кольцо – постоянно связывается с теми или иными событиями священной истории, тем самым как бы изымается из обычной светской среды и переходит уже в некое духовное особое измерение. Что касается материала колец, сейчас обычно оба кольца золотые в нашей современной практике, но, тем не менее, в древности Византии ситуация была другая. Здесь мы видим два основных варианта. Либо золотое и железное кольцо, либо золотое и серебряное кольцо. Ну и вот эта последняя практика, золото и серебро, оно постепенно становится наиболее распространенной. Очевидно, здесь присутствует следующая идея. С одной стороны, кольца одинаковы по форме, и поэтому они должны подчеркнуть единство супругов в браке, их общую и одинаковую ответственность перед Богом и друг перед другом. А вот различный материал выражал различные роли мужа и жены. Ну, не просто превосходство мужа над женой, но действительно разное служение, на которое поставлен супруг и его супруга в их домашней церкви. Ну, одна константинопольская рукопись XI века гласит: «И после аминь дает епископ мужу золотое кольцо, жене железное, и они обмениваются ими. И после этого епископ соединяет их руки, и, держась так, они выходят из храма». Мы видим, что кольца обмениваются, и в результате обмена у жениха тем самым остается железное, ну или серебряное кольцо невесты, а у невесты золотое кольцо жениха. Тем самым как бы супруги получают от церкви кольца с определенным материалом, и в результате вот этого обмена выравнивается своего рода их вот это некое неравенство, присутствующее в различном материале колец. Тем самым каждый из молодых получает кольцо другого и носит его в течение всей жизни как залог верности и любви. Важно, что основными действующими лицами при обмене колец изначально являлись именно молодые, именно брачующиеся, а не священник. Они получали кольца от него, точнее, с престола, то есть от церкви, сам обмен осуществляли именно жених и невеста. И только более поздняя традиция предписывает делать это свидетелям, и лишь единичные, довольно-таки поздние евхологии XVI века упоминают в этой связи священника, то есть нашу нынешнюю сегодняшнюю практику. Большинство древних рукописей не упоминает никаких слов, которые произносил бы священник при одевании или обмене колец. Ну, так как эти действия изначально были невербальными, то есть они были символическими, но не сопровождались никакими словами, некоторые кодексы просто предлагают несколько стихов из Священного Писания. Ну, например, мы можем встречать такие фразы при обмене колец: «Господи, силою Твоею возвеселится царь», или «Жена Твоя, яко лоза плодовита», то есть слова из Псалма. Еще одна формула звучит: «Десница Господня сотвори силу, десница Господня возни семя», поскольку кольцо одевалось на правую руку. В одной рукописи XIII века священник, благословляя кольца, говорит: «Христос в Троице славимый, да благословит и освятит жизнь вашу всегда, ныне и присно, и во веки веков». То есть развернутая такая формула. После этого он дает молодым кольца, произнося слова из притчи о блудном сыне: «Даде перстень на руку его». Красивый текст мы находим в одной рукописи XVI века, где священник уже сам меняет кольца, говоря при этом: «Прими залог сей верности», то есть обращаясь к каждому супругу, «и соблюди его невредимым в истине и праведности». Ну, по сути дела, это некая параллель к поставлению священника. Молодые люди поставляются на служение вот своей домашней церкви в качестве тех, кто совершает в ней священнодействие семейной жизни. Поэтому некая параллель проводится здесь с тем, что происходит во время поставления человека в сан священнослужителя. Иногда просто произносились слова «во имя Отца».

0: и Сына, и Святаго Духа. Нынешние слова при одевании колец являются довольно-таки поздними, и впервые фраза «обручается раб Божий», имя рек во имя Отца и Сына и Святого Духа, встречается в рукописях 15 века. Ну и современная форма, в которой присутствуют имена жениха и невесты, появляется чуть позже, только в 16 столетии. С обменом колец было тесно связано и соединение рук молодых, которое совершал священник. Но этот элемент, как мы видели, он присутствовал уже в дохристианской традиции, был перенят христианской церковью, и он встречается во многих рукописях, ну, и является видимым выражением символической неразрывной связи жениха и невесты, а также своего рода таким санкционирующим жестом священника, поскольку обмен колец происходил изначально без его прямого участия. Вторая часть нынешнего чинопоследования заключения брака, собственно, венчание. Мы говорили с вами о том, что изначально они совершались раздельно по времени, отделялись различным промежутком времени, от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. Но, по крайней мере, в Русской Православной Церкви в XVIII веке Священный Синод предписал совершать два эти чинопоследования вместе, и поэтому на практике сейчас за обручением сразу же следует чинопоследование венчания. И оно сейчас совершается таким образом: жених и невеста торжественно входят на середину храма, обычно их ведет священник. Хор в это время поет стихи 127-го псалма, в котором прославляется благословенное Богом супружество. Священник спрашивает жениха и невесту, задает им вопросы о их желании вступить в брак. Ну, в переводе на русский язык эти вопросы звучат следующим образом: «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем этой, называется имя невесты, которую видишь здесь перед собой?» Жених отвечает: «Имею честный отче. Не связан ли ты обещанием другой невесте?» «Нет, не связан». Ну и, соответственно, точно такие же вопросы задаются невесте. После этого священник произносит возглас «Благословенно царство», произносится «Ектенья» о благосостоянии душевном и телесном жениха и невесты. Священник читает три молитвы, в которых и спрашивается у Господа благодать, необходимая для благоустроения вот этого заключаемого брака. Затем священник берет венцы, один венец вначале, знаменует им крестообразно жениха, дает целовать ему образ Спасителя, который изображен на этом венце, и, венчая жениха, произносит слова «Венчается раб Божий», имя жениха, рабе Божьей, имя невесты, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ну и то же самое совершается в отношении невесты. Ну и после этого он трижды произносит слова: «Господи Боже наш, славу и честью венчай я», то есть венчай их, благословляя молодых благословением. Затем читается прокимен, апостол и Евангелие. Поется молитва «Отче наш», и затем приносится общая чаша с вином, над которой священник читает особую молитву с просьбой о благословении, сочетающимся ко общению брака. Ну, соответственно, молодые трижды испевают эту чашу, и она в традиционном толковании символизирует такое соединение новобрачных, когда все без исключения радости и скорби общие. Мы посмотрим, как и почему возник этот элемент. Затем священник соединяет правую руку мужа с правой рукой жены и трижды обводит новобрачных вокруг аналоя. При этом поются торжественные тропари: «Исаия, ликуй, святи и мученицы, слава тебе, Христе Боже». Ну, соответственно, круг, который молодожены трижды совершают вокруг аналоя, он символизирует неразрушимость их брака, значимость его не только в земном измерении, но и в измерении небесном. Но мы также увидим, как и почему возник исторически этот элемент. Ну и после этого священник снимает супругов венцы, читая особые молитвословия, произносит отпуст, новобрачных подводит к царским вратам, где жених целует икону Спасителя, невеста – образ Божьей Матери, и произносится многолетие новобрачным, ну и зачем за этим уже следует, собственно, поздравление со стороны всех молящихся, всех присутствующих. Что же мы видим в древних византийских рукописях, как и почему возникали и развивались те или иные элементы вот этого нашего сегодняшнего чинопоследования венчания? Но прежде всего 127-й псалом, который, как мы с вами видели, употреблялся при заключении брака на Востоке уже из IV века, он встречается в подавляющем большинстве дошедших до нас рукописей, и именно во время его пения священник вводит новобрачных в храм, если венчание совершалось отдельно. Некоторые рукописи говорят о том, что молодые сами приносят венцы и или общую чашу вот перед началом венчания священнику, который возлагает их на престол. Ну, действительно, венцы сейчас у нас металлические в виде корон, но данная рубрика понятна ввиду того, что венцы после венчания в древности они были обычно из цветов, то есть это действительно были венки, которые, как мы увидим, оставались в доме новобрачных, а общая чаша, она была из стекла, как мы тоже увидим в нашей сегодняшней беседе, разбивалась после испития, поэтому, соответственно, и венцы, и чашу молодые в храм приносили сами. Один евхологий X века, он дает еще одну рубрику, согласно которой священник покрывает невесту покрывалом, после чего уже совершается венчание, то есть покрывает ее фатой. Но здесь можно увидеть некую параллель к римскому чину покрытия невесты, о которой мы говорили с вами во время нашей прошлой беседы, так называемая велацио, что составляло центральный символический элемент римского заключения дохристианского и христианского заключения брака. Вполне возможно, что этот элемент был принят и в некоторых византийских областях. Но одним из наиболее поздних и редких элементов являются вопросы о намерении заключить брак перед началом венчания. То есть сейчас это один из таких важных моментов, хотя вопросы задаются на славянском языке, поэтому во многом они брачующимся непонятны или не совсем понятны. Ну и эти вопросы отсутствуют в подавляющем большинстве рукописей. Некоторые рукописи, в том числе и древние из них, 12 века, но обычно это более поздние тексты, 15-16 века, дают просто слова священника. Но некоторые из них, из этих слов, гласят следующим образом. «Согласные, то есть заключить брак молодожены, соединяются с вашим общим согласием, на что все присутствующие отвечают «да» по воле Божьей». То есть, скорее, это вопросы, ну, или призыв к общине, вопрос о ее согласии на заключение брака, вопрос о том, не имеется ли каких-то канонических препятствий, которые известны здесь присутствующим. Ну и, соответственно, именно община, а не сами молодые, отвечают на вот этот вопрос или призыв священника. А вопросы, которые более ориентированы на молодых, они встречаются перед началом обручения нередко, то есть не венчания нашего сегодняшнего, и, по сути дела, в нашем сегодняшнем чинопоследовании в какой-то мере эти вопросы разрывают единое чинопоследование. В древности эти вопросы нередко предшествовали именно обручению. Однако рукописи, содержащие эти тексты, являются довольно-таки поздними. Ну, например, в одной рукописи 15 века мы встречаем следующую рубрику, следующее предписание. Когда жених и невеста вошли в храм, священник спрашивает их, хочет ли невеста выйти замуж за жениха, и подобным образом, хочет ли жених взять в жены невесту. Если он слышит согласие, благословляет их священник и начинает. Ну и, соответственно, за этим следует описание чинопоследования. В другой рукописи 15 века священник еще до начала чина, до первого возгласа спрашивает жениха, «Желаешь ли взять в жены сию благословенную и чистую, благосодействующую Церкви Божьей?» Ну и задает тот же самый вопрос для невесты. Тем самым выражение согласия, оно рассматривалось как своего рода допуск к церковному чинопоследованию и происходило, собственно, вне чинопоследования, еще до первого возгласа. Ну, собственно, то же самое мы видим и в нынешнем чине, где только после ответа молодых на вопросы священника произносится возглас «Благословенно царство» и начинается венчание. Исследования показали, что этот элемент, вопросы, обращенные к брачующимся, он появился в византийском чине в результате западного католического влияния, где ответ на вопрос священника рассматривался западным богословием в качестве совершительных слов таинства. И лишь через требник Петра Могилы вот эти вопросы о желании заключить брак появляются в XVII веке и в наших богослужебных книгах. Интересно, что многие православные церкви, например, болгарская, румынская, до сих пор совершают венчание без них, без этих вопросов. Ну, само начало венчания в различных кодексах различно. В большинстве древних рукописей чин начинался словами «Благословен Бог наш», после чего могло читаться обычное начало, то есть «Тресвятое», «Пресвятая Троица», «Отче наш» и так далее. И лишь постепенно на его место встает сегодняшний литургийный возглас «Благословенно Царство». Венчание, согласно подавляющему большинству текстов византийских, должно было совершаться после литургии, являясь самостоятельной службой, и только несколько кодексов, ну, буквально два или три, включают его в чинопоследование литургии. О связи этих двух таинств, литургии и Евхаристии, мы сегодня еще во время нашей беседы поговорим. Великая Ектенья находится уже в самых древних рукописях, однако ее текст и число прошений о новобрачных сильно варьируются, то есть здесь существовали самые разные местные практики. Самая древняя и центральная молитва венчания – это молитва «Боже святый», которая содержится и в нашем сегодняшнем чинопоследовании. Некоторые исследователи полагают, что она возникла уже даже в период IV века. Что касается самого момента венчания, то самую простую рубрику мы встречаем вот в самой древней нашей рукописи «Барберини 336», написанной в конце VIII – начале IX века, где говорится, что священник, цитата, «венчает обоих и соединяет их руки», конец цитаты, не произнося при этом ничего. То есть изначально священник просто возлагал венцы и соединял руки молодых. Но уже в XI веке в рукописях мы находим более развернутые тексты, более развернутые предписания. И в одном из этих евхологиев мы читаем, что епископ возлагает венцы на молодых, произнося при этом «Господи Боже наш, славою и честью венчал еси его» или «ее». То есть это слова из 8-го псалма, 6-й стих 8-го псалма, с добавлением к ним слов «Господи Боже наш». То есть изначально в этой фразе глагол стоял именно в прошедшем времени. То есть это была прямая цитата из псалма «венчал еси», а не «венчай», как сейчас, но уже в рукописях XIII века построение и характер этих слов меняются, приближаясь к современной форме. Ну, мы видим, что священник уже начинает произносить фразу «Господи Боже наш, славою и честью венчай его или ее». То есть прошедшее время заменяется прошением, заменяется императивом, и богословский акцент переносится уже полностью в настоящее время, чем особенно подчеркивается именно основополагающее действие Бога, а не самих молодых и даже не просто священника, при соединении брачующихся, при их заключении брака. Интересно, что во многих рукописях хор после произнесения этих слов священника пел стих псалма вот в таком еще неизменном виде «Славою и честью венчал еси его». Впервые мы встречаем наши нынешние слова «венчается раб Божий», такой-то рабе Божьей во имя Отца и Сына и Святого Духа в рукописях XIII века. Ну и эта фраза построена, очевидно, по аналогии с совершительными словами других таинств, прежде всего таинства крещения, где говорится «крещается раб Божий», называется имя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это подчеркивает активное действие Божье при соединении супругов, то есть их соединяет именно не священник, а соединяет сам Господь. Хотя на Западе мы встречаем другие формулы уже именно личные или личностные окрашенные, где священник в латинском традиционном варианте говорил, например, «Ego vos conjunga in nomine Patri et Filii Spiritus Sancti» – «Я соединяю вас во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Хотя некоторые рукописи, вполне возможно, именно под западным влиянием предписывают священнику произносить слова «славою и честью венчаю», то есть «я венчаю раба сего имерек Христе Божий». Но это единичные случаи, которые выбиваются из смысла традиционных византийских молитв, в том числе и молитв венчания, где именно Бог рассматривается как совершитель брака. Большинство евхологиев говорит о том, что священник соединял после возложения венков руки молодых, произнося те или иные слова, не сохранившиеся, не существующие в нынешнем чине, но среди наиболее распространенных были слова «прими ее», то есть «невесту из Дома Божьего», часто в соединении со словами из Евангелия от Матфея «и принял Марию жену свою». Красивую фразу мы находим в одной рукописи XIII века, где говорится «Отец благословляет, Сын венчает, Дух Святый освящает». То есть вся Троица принимает участие вот в создании новой семьи, благословляя эту супружескую пару. Важную роль в христианизации языческих свадебных церемоний, как мы с вами уже говорили во время наших прошлых бесед, играла связь венчания с Евхаристией. Свидетельства о совершении Евхаристии в связи с заключением брака мы встречаем одновременно и на Востоке, и на Западе, уже в IV-V веках и позже. Но вопрос о связи Евхаристии и венчания в византийских евхологиях, он является довольно-таки сложным. Поэтому мы коснемся его во время нашей беседы только коротко. Ну, самая древняя наша евхология, о котором я уже неоднократно говорил, Барберини 336, конец 8-го, начало 9 века, он дает короткую рубрику. После «Аминь» преподает священник им животворящее причастие и отпускает их. То есть чин венчания завершается причащением молодых, которое, очевидно, вместе с возложением венцом являлось вторым важнейшим литургическим действием чина. Текст рубрики не позволяет нам с точностью сказать, идет ли речь о причащении во время литургии или вне ее. Но, очевидно, данный обычай был хорошо знаком служащему священнику и потому не требовал каких-то дальнейших разъяснений. Однако из текста большинства византийских евхологиев видно, что это не была полная литургия, то есть венчание не соединялось как бы с полной, с обычной литургией. Но, например, византийская рукопись Константинопольская 1.11 века предписывает священнику возглашать перед причащением молодых слова «преждеосвященное, святая святым», то есть возглас из литургии преждеосвященных даров. Эта же рукопись говорит о том, что венчание совершается после божественной литургии. Отсюда можно предположить, что брачующиеся присутствовали на литургии, но не причащались. Чаша оставалась в алтаре и становилась тем самым своего рода преждеосвященной, как она часто обозначается, ну, в других византийских евхологиях. Вполне возможно, что это было вызвано желанием сделать венчание исключительно семейным чинопоследованием, на котором присутствовали бы только члены обеих семей и гости, остававшиеся в храме после окончания обычной, ну, воскресной, возможно, литургии. Поэтому можно говорить только об опосредованной связи венчания Византии с евхаристическим богослужением. В рукописях упоминается, помимо евхаристической чаши, нередко еще одна чаша с обычным неевхаристическим вином, элемент, который отсутствует в сегодняшнем чине. И мы видим, что многие рукописи предписывают после причащения следующий порядок. Молодые спивают вино из этой обычной чаши, после чего жених или священник разбивает ее. Наличие двух чаш, евхаристической и неевхаристической, действительно ставит вопрос о том, какое значение имела вторая из них. В той молитве, которая соединяется с вот этой чашей неевхаристической, в так называемой молитве общего потира, речь идет об обычном вине. Священник молится о ее благословении, благословением духовным, ну, что было бы абсолютно неприемлемо в отношении чаши с кровью Христовой. Вероятно, истоки общего потира, они лежат именно вот в том светском свадебном пире, о котором мы с вами подробно говорили, на котором, как мы уже видели, присутствовал и священник. Также возможно, что и иудейская практика семи благословений над свадебной чашей, о которой мы тоже упоминали, сыграла здесь известную роль. Говорить о том, что вот второй потир, потир с обычным вином или с благословленным вином, он является просто заменой евхаристического, ну, едва ли возможно. Как видно из большинства дошедших до нас текстов, в чине присутствуют именно две чаши, причем они четко разделены по структуре и по содержанию. Евхаристическая чаша сопровождается возгласом, причастным стихом, после чего следует причащение молодых, ну, что является выражением их единства во Христе. Ну и затем уже следует молитва общего потира и его совместное испитие. Поэтому речь идет о двух элементах, одинаковых по форме, но различных по содержанию. Вполне можно предположить, что ранее вот эта молитва общего потира, она читалась дома во время свадебного пира. Когда церемония была полностью перенесена в храм, в нее был включен ряд элементов домашнего праздника. Ну вот именно тогда произошла своего рода коллизия, одновременное наличие двух чаш в чине, евхаристической чаши с телом и кровью Христовой и чаши домашнего праздника. Ну и, соответственно, мы видим, что существовали разные возможности вот этого решения. Некоторые рукописи говорят о том, что в чине венчания присутствует только евхаристическая чаша, соединенная с молитвой общего потира. Это небольшое количество рукописей, в основном они не из столицы, не из Константинополя. Большинство рукописей говорит о том, что чаш было две, И, наконец, наиболее поздние рукописи упоминают только не евхаристический потир, то есть нашу нынешнюю практику. Ну и последняя практика возникает довольно-таки поздно, и она была связана, очевидно, со снижением чистоты причащения. В это время нередко мы можем встретить рубрики: если молодые хотят или достойны причащаться, то им предлагается причаститься во время венчания. И только в этом случае можно говорить об окончательной замене евхаристического потира. Один из первых текстов, в котором молодые не причащаются, относится к 15 веку. Интересную практику мы встречаем в одной рукописи, где в общий потир, то есть с неевхаристическим вином, опускаются частицы хлеба, ну, что является такой параллелью, может быть, не очень удачной, к евхаристической чаше. Показательно, что согласно рубрикам, если хотят причащаться, то именно брачующийся, а не священник, ну, он может быть только в случае каких-то канонических препятствий, например, второго брака, принимали решение о причащении. Святой Симеон Солунский, автор 15 века, он подчеркивал важность причащения во время венчания, поскольку он считал Евхаристию исходным пунктом и началом брачного единства. Однако уже он вынужден призывать к соблюдению этой практики и вынужден защищать ее в своих творениях, что свидетельствует о ее постепенном исчезновении. Ну, необычный в настоящее время отсутствующий обычай – это разбитие общей чаши после ее испития. Вполне возможно, что это заимствование из иудейской практики или из каких-то народных традиций. Она постепенно исчезла, поскольку едва ли была совместима с церковным чинопоследованием и поэтому не могла быть введена повсеместно. Еще один важный элемент – это обхождение брачующимися и священником аналоя с лежащим на нем Евангелие при пении песнопений «Исаи ликуй», «Святи и мученицы» и «Слава тебе, Христе Боже». Если мы посмотрим на рукописи, мы увидим, что этот элемент возник из процессии, которая следовала из храма в дом молодых. То есть изначально венчание заканчивалось не в храме, молодые в венках шли в свой дом в сопровождении священников, в сопровождении гостей. И для того, чтобы христианизировать эту процессию, во время ее движения пелись не народные гимны, как это мы видели уже в IV веке. Христианство пыталось вытеснить народные свадебные гимны какими-то своими песнопениями, поскольку содержание народных песнопений нередко не имело ничего общего с христианской нравственностью. И изначально вот эти тропари немножко в другом составе, нередко вместо «Исаия ликуй» предписывается песнопение «О тебе радуются», были вот такими процессиальными гимнами, которые сопровождали молодых из храма в их дом. Но постепенно, когда процессия исчезла, этот элемент перешел в храм, и нынешнее обхождение молодых аналоя, которое осуществляется ими под руководством священника, это остаток вот этой древней процессии, связующего звена между церковным и домашним праздником. Древние рукописи ничего не говорят о снятии венцов. Вероятнее всего, молодые покидали в них церковь. И, судя по всему, этот элемент развивался следующим образом. Уже в рукописях X-XI века мы видим две группы молитв. Молитва на снятие венцов и молитва на разрешение брачной опочивальни. То есть мы видим два действия, которые церковь совершала после венчания в храме. Очевидно, они происходили дома, после того, как закончилась вот эта процессия. Это снятие венцов и благословение брачной опочивальни, которая происходила, вероятно, перед ее дверями. Мы видели, что брачная почивальня играла важную роль и в дохристианских, и в раннехристианских чинопоследованиях, связанных с заключением брака. Одна из рубрик XII века гласит: «И приводят в дом молодых, приходит иерей, глаголя молитву венцов». То есть процессия, судя по всему, шла после венчания в дом молодых, где совершался брачный пир. Вероятно, в начале или в конце трапезы происходило снятие венцов и благословение опочивальни, ее разрешение, как говорят рукописи, что вполне может означать торжественное открытие дверей и вход в нее молодых после молитвы, как это было и в греко-римской античности. Вполне можно предположить, что венцы прикреплялись в опочивальне или на ее дверях и снимались через несколько дней, как показывают надписания некоторых молитв. Например, молитва на снятие венцов из опочивальни. То есть венцы не просто снимаются с молодых, но они снимаются из самой опочивальни. Тем самым эта молитва разрешения венцов, в отличие от их снятия. Различные евхологии дают различные временные промежутки между этими двумя действиями, но постепенно 8 дней становится наиболее распространенной практикой. Ну, вероятно, это является символической аналогией к таинству крещения, после которого происходило снятие белых крещальных одежд на 8-й день. Еще одна параллель – это молитва 8-й день после рождения ребенка. То есть вот этот символизм числа 8, он был очень важен в христианском богословии, до сих пор он остается очень важным в нашем богослужении. И во многих евхологиях находится короткая служба вот в этот 8-й день, с обычным началом, отпустом, с особыми молитвами, которые священник совершал в доме молодых, как бы посещая брачующихся по завершении их первой недели совместной жизни. Ну, нередко можно встретить мнение о том в литературе, о том, что новобрачные якобы носили венцы в течение 8 дней после свадьбы. Однако, на самом деле, это понимание основано на неправильном восприятии молитвы на снятие венцов, которая в настоящее время читается в храме перед отпустом. Действительно, мы видим, что венцы снимались в первый день, венцы снимались в доме молодых. Ну и, соответственно, именно на 8-й день они уже расплетались, снимались с дверей брачной опочивальни. Поэтому молодые, конечно, их в течение 8 дней не носили. Ну, большинство древних рукописей, они не дают нам никакого отпуста, что понятно ввиду завершения чина дома, уже дома, только в доме молодых. Часто встречаются какие-то короткие молитвы благословения, которые не сохранились в нашем требнике. Ну, например, согласно многим евхологиям, священник благословлял молодым со словами «Живите, новобрачные, Святая Троица да сохранит вас в благополучии». Очень часто читалась короткая молитва, которая начиналась словами «Радуйтесь всегда о Господе», слова из послания апостольского филиппийцам. В одном тексте XIII века священник разрешал руки молодых, то есть они как бы расплетали свои руки, и он произносил им простые слова, простое напутствие «Идите в мире». Ну вот, рассматривая обручение и венчание в византийских евхологиях, в нашей вот такой короткой беседе, действительно мы видим, что широта распространенных практик в то время была действительно очень большой. Если посмотреть на рукописи, то мы не найдем практически двух идентичных друг другу чинов. Во многих евхологиях имеются существенные отличия. Они содержат молитвы, иногда очень красивые, глубокие по содержанию, которые, к сожалению, не вошли в современный чин. И лишь развитие книгопечатания привело в XVI веке к унификации и дало нам текст, находящийся в сегодняшнем требнике, и совершающийся каждый раз, когда двое любящих друг друга христиан начинают совместную жизнь в качестве малой церкви. Благодарю вас за внимание. У микрофона был протоиерей Владимир Хулаб.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. 16 февраля 2006 года исполнилось 75 лет со дня рождения Никиты Алексеевича Струве. Никита Алексеевич Струве родился в городе Булонь-Бианкур во Франции, недалеко от Парижа. Он внук Петра Бергардовича Струве, одного из лидеров партии кадетов и интеллектуального противника Ленина, и брат протоиерея Петра Струве. Окончил Никита Алексеевич Сорбонну и с 1950-х годов преподавал в Сорбонне русский язык. Его жена Мария Александровна Струве-Ельчининова, дочь известного русского богослова, священника Александра Ельчининова. Никита Струве был активным членом Русского студенческого христианского общества, также президентом благотворительного центра «Монжерон». В течение многих лет он является директором издательства «Имка Пресс», в котором были опубликованы многие произведения Солженицына и других авторов, которые доходили через «Имка Пресс» до России еще в годы советской власти. Также он является главным редактором журнала «Вестник русского христианского движения» и профессор русской литературы университета «Париж-Нантер». В последние годы Никита Алексеевич Струве часто приезжает в нашу страну, выступает перед нашей церковной интеллигенцией. В сегодняшнем нашем передаче прозвучит доклад Никиты Алексеевича Струве «Брак как пророческое служение». Я заявил тему своего доклада «Брак как пророческое служение», а потом пришел в тихий ужас от этой дерзости употреблять ответственнейшее слово «пророческое», к которому нужно всегда относиться с большим целомудрием. Но, так сказать, громкость этого заглавия пришла мне на ум от высоты христианского учения о браке, особенно на фоне кризиса, который претерпевает институт брака в нашем предельно секуляризованном веке и обществе. И еще неизвестно, достигнут ли предел секуляризации. В этом смысле постатеистическое общество бывших коммунистических стран, где более полувека Бог изгонялся из сознания людей, и наше западное, в общем, немногим отличается друг от друга. Они не очень отличаются по религиозному невежеству масс. Когда я говорю о массах, конечно, имею в виду студенческие массы, поскольку долгое время преподавал и с некоторым ужасом наблюдал, как растет религиозное невежество среди западных студентов и студенток, у которых напоминание об апостоле Павле вызывает крайнее удивление, а кто это такой? По религиозному невежеству, по расшатанности вековых устоев, конечно, не нужно идеализировать вековые устои, в них было много фарисейства, но все-таки они были, выглядели устоями. По показателю разводов, в Парижском округе 10 лет назад треть браков заканчивалась разводом, сегодня уже половина. Данные сходятся с теми, которые мы встречаем касательно России, Украины и посткоммунистическим странам. И вот мне показалось, что христианский брак носит пророческий характер именно в том смысле, что он возвещает сегодня больше, чем когда-либо. На самом деле он всегда носил этот характер, но сегодня в нынешней сверхобычной реальности может быть больше, чем когда-либо. В свое время монашество, когда оно появилось и расширилось в IV веке, было пророческим институтом. Хотя оно существовало и существует как определенная религиозная категория почти во всех религиях, но именно в истории христианской церкви монашество носило именно пророческий характер. Такой общественный институт, как брак, не мог его носить, но в наше время как раз он начинает приобретать и это значение. Радикальная перемена началась на Востоке в коммунистических странах в связи с победой революции и марксистской идеологии. Затем она растеклась по Европе, из севера, из Швеции, где восторжествовала гедонистическая форма тотализированного капитализма. И там, а тут она сопровождалась или прямым отрицанием религиозного начала в браке, или его предельным ослаблением. Впоследствии появились технические причины, мы не можем называть их далеко отрицательными, но они облегчили и усилили перемену в нравах. Я имею в виду массовое распространение почти совсем безвредных противозачаточных средств, которое позволяло целиком разъединить половую жизнь и задание этой жизни. Социалистическая идеология принципиально подрывала или разрушала семью, поначалу во всяком случае. Энгельс считал, что единобрачие произошло от желания отъединиться и, размножившись, передать богатство своему потомству. И в марксистской перспективе дети принадлежали не столько родителям, сколько обществу, то есть в конечном итоге государству. Всякая радикальная революция вначале освобождает человека от наложенных обществом или им самим ограничений. В первые годы Октябрьской революции легче было развестись, чем переменить квартиру. Но постепенно государство накладывает свою руку на частную жизнь граждан и пытается ее отрегулировать. Вообще вопросы любви, вопросы четы, вопросы семьи не были предвидены марксистской идеологией. Они принадлежали к тем обширным областям человеческой жизнедеятельности, о которых марксизм и не задумывался. Единственное, к чему могло прийти целиком социалистическое организованное государство, это к регуляции любовных отношений. Любовь по талонам в определенное время, назначенная властью, была мастерски показана Евгением Замятиным в романе «Мы». Это, конечно, чистая антиутопия. Ближе всего к этому карикатурному идеалу подошел марксистский Китай в годы культурной революции, полноценно определив обязательный возраст для брака 27 лет для мужчин, 25 для женщин, и строго запретил всякие половые отношения до положенного срока. Затея эта, имевшая не только идеологические причины, но и желание ограничить деторождаемость в перенаселенной стране, естественно, оказалась неосуществимой. На Западе освобождение нравов произошло мирным путем. В этом во многом было повинно фрейдовское учение, точнее его восприятие. Сам Фрейд был верным супругом, хорошим семьянином, но его труды, объяснение всех психических и, главное, психопатологических состояний проблемами секса, оказали свое влияние. Культ тела, телесного удовлетворения, возможность безнаказанности в смысле последствий и привели к обострению кризиса семьи. Но и у современного общества, как в былое время у марксизма, нет своей философии пола и брака. И это несмотря на то, что христианство до сего времени может показаться миру устаревшим, отсталым. Это зависит отчасти от того языка, который мы будем употреблять в разговоре с миром. Только в христианстве мы находим стройное и вдохновляющее понятие о поле и браке. И здесь, разумеется, нужно иметь в виду, что христианское откровение, христианское благовестие предельно антиномично. Антиномично само по себе слово «богочеловек». Сергей Сергеевич Аверинцев говорил, какое сложное понятие слово «богородица». Христианство антиномично и почти во всех частностях, и в первую очередь в учении о браке. Мы знаем, Христос требовал от учеников, желающих следовать за ним, бросить все. «Оставь свою мать и жену, и детей, и братьев, и сестер, и саму жизнь свою». Тот, кто этого не сделает, не может быть учеником. Но, с другой стороны, мы также знаем, что первое чудо Христа совершено на брачном пире. Превращение воды в вино есть, несомненно, таинственный знак преображения родовой естественности брака в иную, высшую верность. И даже в последней беседе с учениками Христос говорит о радости матери. В своих словах Христос возводит единобрачие в абсолют. Вспомним, прелюбодеяние осуждается, даже если оно не совершено. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Но и обратно, это упоминалось по поводу самарянки, женщину, взятую в совершенном ею прелюбодеянии, по Моисееву закону, осужденную на смерть, Христос не осудил, отпустил, простил. Имеем и мы в этих, казалось бы, противоречиях всю широту христианского благовестия и отношения к жизни. С одной стороны, предельную трезвость чистоты и цельности, с другой – предельное снисхождение к тем, кто это совершенство, эту цельность нарушает, то есть предельное снисхождение и ко всем нам. И нам как-то нужно между этими двумя полюсами находить свое задание жизни, свои возможности, учитывать свои силы. У апостола Павла та же антиномичность. Сам он был, как известно, не женат. Советовал, правда, ненастойчиво следовать его примеру, но в то же время возвел брак, соединение мужа и жены в единую плоть до предельного идеала, до подлинной сакрализации, уподобив брак, как мы знаем, наивысшему соединению, которое доступно на земле союзу любви, любви к Христу и Церкви. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава Церкви. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее». Слова эти порождают теперь уже бесплодные споры о подчинении жен мужьям. Споры и даже в некоторых случаях негодование, упреки, расценивая их как установление некоторого неполноправия или внесение некоторого момента зла в супружескую жизнь. Новизна и глубина этих слов апостола Павла совсем не в понятии подчинения, более традиционном в те времена, чем в наши дни. К тому же это понятие требует своеобразной экзегезы, а аналогии проводились между брачным союзом и единством между Христом и Церковью. И совершенно очевидно, что это единство дает совсем иное, новое значение понятия подчинения. Не формальное, а даже какое-то мистическое. В каком-то смысле это понятие упраздняющее. Кстати, в том же послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Так что тут само слово «глава» носит мистический характер, а не значение власти, властности. Через 50 лет после апостола Павла величайший богослов и свидетель Христа после него Игнатий Богоносец повторит то же определение брачной жизни, но даже уже без упоминания подчинений. В том же послании к Коринфянам апостол Павел четко определил равенство в браке между мужем и женой. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный муж не властен над своим телом, но жена. Тут уже нет речи о каком-то подчинении. Речь об обоюдной, равной ответственности друг за друга. Согласие определяется именно в равенстве, а не в подчинении. В этих практических советах тем, кто живет в браке, нет и намека на то, что брак сводится к родовому началу. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в постах и молитве, а потом будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Из этих слов ясно, что для апостола Павла половая жизнь в браке не подлежит аскезе сама по себе и не определяется ритмом деторождения или родовым заданием. Здесь хочется привести удивительно реалистические комментарии Иоанна Златоуста в его проповеди на Псалом 50. Он всячески подхватывает слова апостола Павла и говорит: «Многие, имея женщин честных и чистых, от них уклоняются против их чувства и желания, что может привести этих женщин к прелюбодеянию». Апостол Павел говорит: «Пусть каждый пользуется своей женой, и ему не стыдно». Это апостолу Павлу не стыдно в словах Златоуста. Он приходит, садится на ложе, день и ночь задерживает мужа и жену, так их соединяет, и голосом громким кричит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию? Ибо где мир, там всякое благо, где мир, там целомудрие цветет, где раздор, там целомудрие отсечено от своего корня». Как мы видим, ни апостол Павел со свойственной ему сжатостью, ни Златоуст со свойственной ему изобразительной красноречивостью не боялись касаться вопросов пола. И именно не с отрицательной точки зрения, а с положительной. Как все сотворенное, половое начало в человеке подвержено закону греха, то есть злу разделения, извращения. «Во гресе родимя мати моя», – вздыхает псалмопевец, распространяя греховность на все человеческое естество. Это не означает, что половое начало само по себе плохо и греховно. Пусть спорят богословы, отчасти схоласты, явился пол до или после грехопадения. Одно бесспорно – половое начало – это одна из великих составных сил в человеческом естестве, и назначение его многообразно. Ясно, что биологически оно инстинкт, ведущий к размножению рода, но это одновременно уже и жизнь в сотворчестве с Богом. Оно также затрагивает и окрашивает всю область чувств, от физиологической чувственности со всеми ее стадиями до познавательной функции. Половое начало тогда греховно, когда выпадает из общего состава человека, становится автономным и тем самым извращается. Но, разумеется, еще страшнее, когда оно абсолютизируется. Также страшно, когда абсолютизируются деньги или абсолютизируется власть. По остро-циничному слову «бомарше» предаваться любви в любое время – вот что отличает нас от других зверей. Но обратным образом человек отличается от зверей способностью подчинить половое влечение, подчинить свой пол, свой эрос высшим ценностям, включить его в целостное задание жизни. Конечно, говорить, что пол есть зло, неправомерно, но, несомненно, половое начало участвует в той или иной степени в любом движении любви, будь то к земным реальностям или небесным. Бесполое существо, если такое вообще возможно, было бы существом без вида. Монах отказывается от брачной жизни, но он не в силах отказаться от полового начала. Аскеза, воздержание, стремление к горнему направляют его на высшее и тем самым преображают. Но даже в монашеских судьбах сохраняется потребность или стремление уже не в плоти, а в духе восполнить себя, восполнить в другом. Вспомним отношения между святым Франциском Ассизским и святой Кьярой, вспомним кельтские монастыри, вспомним Амвросия Оптинского и даже преподобного Серафима Саровского. Не одинаково, но сходно призываются христиане к преображению пола, эроса, через брачную жизнь, через взаимно-женственную любовь. А подлинная любовь, и в этом вся истина и сила христианского благовестия, только и может быть женственной. Этот вопрос возникал в разных докладах и выступлениях Сергея Сергеевича Аверинцева о соотношении брачного и монашеского пути в христианстве. Но мне кажется, что здесь нужно подчеркивать равночиние этих двух путей. Нет более низкого, нет более высокого пути. Они равны, и об этом, может быть, лучше всего писал отец Сергий Булгаков в последних главах второго тома своей трилогии. Я позволю себе его процитировать. «Девство и брак, как два пути целомудрия с преодолением пола. В одном случае брачной аскетикой, я бы сказал, брачным деланием, творением любви и деторождением. В другом – активным блюдением девства, отказом от половой жизни. Оба они не только существуют в церкви, но должны быть поняты и приняты в их антиномической сопряженности. Сии последние, будучи противоположны, в то же время друг друга дополняют. Одностороннее утверждение и действие каждого из этих начал становится не просто односторонностью, но и ересью. Как известно, и как мы видим, читая святоотеческие творения, брак не должен уничижать девство, но и девство ни в коей степени не должно уничижать брак. Мы видим, что согласно христианскому благовестию, любовь есть взаимный дар друг другу. Вступающий в брак отдает себя всего, свое тело, свою душу, свою жизнь другому. Он уже над ними в каком-то смысле невластен и получает дар от другого его жизнь, его тело, его душу. Это именно выхождение из себя, взаимная отдача друг друга, наподобие отношений Христа и Церкви и выше. Конец цитаты. Как уже было сказано в других докладах, по подобию внутритроичных отношениях, созидание любви и есть смысл, цель и путь брака. Даже если он остается в родовом отношении бесплодным, от этого он не становится меньшим браком. Естественным образом, взаимная жертвенная любовь выходит из возложенного на себя замыкания общей жертвой двоих третьему, детям. Об этом много было сказано. Сознательный отказ от детей – это, конечно, грех себелюбия, как и слишком ограниченное деторождение. Но тут, как и во всех частностях брачной жизни, не могут иметь места никакие слишком внешние предписания и определения. Они не должны идти ни от духовника, ни от каких-либо внешних лиц. Щедрость родителей может определяться только ими самими, к тому же по согласию и по их совести. Замыкание в себе опасность для всех, не только, скажем, для бездетной пары, даже для нее оно менее опасно, так как бездетная пара может нести боль своей бездетности. Замыкание в себе опасно и для монашеского пути. Вообще замыкание в себя, то есть самость, есть основной грех для человека, атеизм человека, отказ от задания, данного Богом. Замыкание в себя – одна из трудностей в брачной жизни. Вспомним крик французского писателя Андреа Жида: «Семьи, я вас ненавижу». В этой ненависти к семье повинно отчасти замыкание. Замыкание есть опасность и для общин, и для приходов, и вообще для всякого малого общества и малой церкви. Итак, пора перейти к заключению. Христианский брак, как сказал святой Иннокентий Московский, может быть уголком небесного рая. Он всегда нелегок, полон соблазнов всякого рода, как полна соблазнов и искушений любая христианская жизнь, любая христианская судьба. И чем она выше, тем эти искушения и соблазны опаснее. В настоящие дни, когда в моду вошел гедонизм и стремление к легкой жизни, христианский брак является свидетельством, как и нескромно выразился, пророческого служения. Он является знаком высокого призвания человека, созданного Богом для блага на земле и вечного блаженства. Но, как всякое свидетельство, должно быть максимально смиренным, чтобы быть услышанным, узнанным миром. Надо остерегаться того, чтобы противоставлять себя миру. Достаточно просто быть, тогда, может быть, какие-то моменты, какие-то лучи от осуществившегося христианского брака проникнут и в мир. Но известно, что чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь. Также и в области жизни и этики, и по закону евангельскому. Если даже нами что-то как будто достигнуто, то на самом деле еще решительно ничего не достигнуто. И все нужно начинать сначала. Поэтому пророческое служение брака должно быть максимально смиренным. Прозвучал доклад Никиты Алексеевича Струве «Брак как пророческое служение». Читал его для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Здравствуйте, дорогие друзья! В культурном центре «Покровские ворота» состоялась презентация «Гамлета» Уильяма Шекспира в новом переводе. Книгу представлял Григорий Михайлович Кружков, переводчик, поэт, эссеист.
1: Я не с бухты-барахты стал переводить «Гамлета». Мне кажется, что я был подготовлен к этому всем ходом своей, если можно сказать, творческой карьеры, да? Потому что очень много переводил из английского XVI века старших и младших современников Шекспира, в частности, его великого современника Джона Дона. Это есть книга, изданная в литературных памятниках, например, и есть другие издания, более простые. И я обожаю этих поэтов, не только названных Джона Дона, но и многих других. Я еще тогда, в 90-х, перевел две пьесы младших современников Шекспира. А потом, через лет 10, я решился и перевел одну пьесу самого Шекспира, «Бурю». Каждый раз мои переводы, начиная с какого-то момента, это было стремление как-то завершить и обустроить свою собственную маленькую вселенную английской поэзии в моих переводах. Потому что я обнаружил, что они начали аукаться, разные переводы, сделанные в разное время, современных поэтов и ренессансных поэтов. И вот поскольку в начале 90-х я по заказу перевел поэму Шекспира «Венера и Адонис», кстати говоря, замечательную поэму, которую он сам в посвящении графу Саутгемптону назвал первенцем моей фантазии. Пьесу он не считал за что-то серьезное, в те времена это не считалось, а вот написать поэму на мифологический сюжет, это уже была как бы поэзия. Случайно и не по моей вине, и несмотря на все сопротивления, перевел еще «Короля Лира», а потом одну комедию из малоизвестных, которую я назвал «Пустые хлопоты любви», а потом получилось, что я перевел еще «Макбета», который выходит тоже в литературных памятниках. Вот сейчас, буквально на днях, должен выйти том «Макбета», где там включены три перевода. Я же не буду оправдываться, конечно, просто скажу, что перевод Корнеева, Пастернака и меня грешного. Ну, что я могу еще сказать? И, наконец, я подошел к «Гамлету». Он мне показался очень нужным для закругления. Я не буду вот углубляться в эти темы. Это моя внутренняя бухгалтерия. Какого и почему? Ну, мне показалось, что он мне просто нужен для моей маленькой антологии английской поэзии, которую я всю жизнь составляю. Тут есть еще в конце еще мое маленькое эссе, в котором я говорю больше о своем переводе. Ну и часто спрашивают, не страшно было после Пастернака? Ну, страшно, конечно, в том-то и дело. Я очень долго это делал, и это причина, почему я не мог раньше и подумать переводить «Гамлета». Это была одна из главных причин. Для меня вот это вот главных два кумира в переводе – это Александр Сергеевич Пушкин и Борис Леонидович Пастернак. Ну что ж, пора приступить к отрывкам. Вот первый монолог Гамлета, вторая картина первого действия, когда мы впервые его видим в разговорах с королем, с Клавдией, с Гертрудой, в котором его пытаются немножечко так приручить, как дикого зверька, и в конце попросили не возвращаться обратно на учебу в Виттенберг, и он соглашается, чтобы матушку не огорчать. И вот они все уходят, остается один Гамлет. О, если бы этот костный сгусток плоти растаял, испарился, как роса. О, если бы небо нам не запретило самоубийство! Господи, как тошно! Каким убогим, тусклым и бесплодным мне кажется наш мир, заглохший сад, заросший отвратительным бурьяном. Дойти до этого! Как можно было? 2 месяца, как умер. Даже меньше, 2 не прошло. Король такой прекрасный и благородный. Он в сравнении с братом, как пред сатиром светлый Аполлон, столь нежный к матери. Он бы не дал и ветерку небес коснуться грубо ее щеки. О, небо и земля! Она к нему так жадно льнула, словно насытиться им не могла. И вот лишь месяц минул, как постичь. Измена, не зря ты женским именем зовешься. Еще не износились башмаки, в которых шла она за гробом мужа, рыдая горестно, и на щеках еще видны следы от слез соленых, фальшивых слез. И вот она уже, возможно ли, зверь, лишенный разумения, скорбел бы дольше замужем за дядей, который так же на отца похож, как я на Геркулеса. Через месяц вновь замужем. О, подлая поспешность! Так торопись.

И он сделал белую обложку, которая, я думаю, лучше. Я правда думаю, что это веселая пьеса. И мой друг, поэт Вильям Йейтс, я имею в виду покойный друг, мой друг по переводу, которого я давно перевожу и с ним немножко сросся, он в своем стихотворении «Ляпис лазурь» так прямо и говорит: «Гамлет и Лир – веселые люди, потому что смех сильнее, чем страх. Они знают, что хуже уже не будет, пусть гаснет свет, и гроза в потьмах полыхает, и бурям сердитым воем налетает, чтоб сокрушить помост, переиродить Ирода не дано им, ибо это трагедия в полный рост». Вот, я иногда это повторяю, стихи в разных ситуациях. Так вот, эта веселая пьеса, она и непосредственно веселая, немного, во-первых, Гамлет шутит очень удачно. И есть в комедиях Гамлет иногда попадаются совсем грубые никакие шутки, даже становится за него немножко стыдно, и только выручает такое соображение, что у них было до некоторого образа, до какой-то степени коллективное творчество. И то, что я читаю шуточки, это может быть специальный какой-то член их команды актерской вставил, который на этих шуточках специализировался. И они были как раз такие, какие считал этот член труппы, считал наиболее подходящими для публики и вызвать какую-то реакцию. Но вот Гамлет, такое впечатление, что это пьеса, написанный, во-первых, целиком Шекспиром от начала до конца, ее и трагические, и комические части, и, во-вторых, написанный с какой-то особой любовью, вот мне кажется. Она оттого и такая длинная, что Шекспир, ну, это, конечно, так домыслы, не мог с ней расстаться. Очень долго не мог расстаться. Он чувствовал, что получается что-то очень хорошее. Она получилась слишком длинной для театра, но для чтения в самый раз. Два приема можно прочитать, а некоторые прочитывали за один и говорят ничего. И интересно, как замечательно, как ловко, с каким профессиональным драматическим расчетом чередует Шекспир в своих пьесах, а в «Гамлете» это просто образцовый пример, драматические, скажем так, и даже трагические, и комические сцены. Причем я обратил внимание, число комических сцен увеличивается к концу, по мере того, как растет драматическое напряжение, и в последнем, самом трагическом акте, там наибольший процент комического. Это психологический расчет. На это обращали внимание внимательные читатели, что в тот момент, когда достигает напряжение максимума, чтобы дать немножко читателю, зрителю расслабиться, он переключает его. Ну, после всех этих предисловий я прочту сцену, которая на самом деле не комическая, но она и не трагическая. И она, безусловно, дает расслабиться читателя после первого акта, в которых он увидел и, наверное, напугался этого призрака, узнал про тайны ада, про ужасные преступления, про братоубийство и все такое. И начинается акт второй, сцена первая. Комната в доме Полония. Входит Полоний и Ринальдо. И да, надо сказать, кто не читал, не смотрел Гамлета, что в первом действии уезжает сын Полония, Лаэрт, во Францию с разрешения короля. Там он раньше жил, ему там нравится. И Полоний уже во втором действии прошло время. Он отправляет туда своего слугу с письмами для сына и денежкой какой-то, содержанием его. Полоний, езжай, Ринальдо, передашь ему вот эти деньги от меня и письма Ринальдо. Исполню все, милорд. Полоний, но перед встречей поспрашивай, что говорят о нем и как он там себя ведет. Разведай. Ринальдо, я так и думал поступить, милорд. Полоний, хвалю. Начни с того, что разузнай, кто из датчан сейчас живет в Париже, где, на какие средства, чем он занят, с кем водит дружбу. Расспроси людей и выясни, что сын мой им известен. Упомяни, что ты неплохо знаешь его отца или друзей, отчасти и самого. Вникаешь? Да, милорд. Полоний, и продолжай. Я слышал стороной, что буен он и необуздан, склонен к тому или сему. Тут сочиняй, что хочешь, но смотри, остерегись, чтоб это были не дела бесчестия, а легкомысленные прегрешения.

0: ощущения горячей юности Ринальдо, как, например, игра на деньги Полоний. Ссоры, кутежи. Пожалуй, можно подмешать и девок Ринальдо. Не будет ли бесчестья в том, милорд? Полоний, нет. И это обвинение ты смягчишь, сказав, что речь идет не о распутстве, а лишь о выплеске свободных сил, что объяснимо пылкостью души и судом молодой горячей крови. Ринальдо, но объясните мне, милорд, зачем? Полоний, зачем все это? Да, милорд, в чем цель? Полоний, милый мой, да это очень просто. Когда он этим небольшим пятном запачкан будет, как грязнится камень при полировке, собеседник твой, которого ты расспросить хотел бы, не замечал ли он за ним грехи, сам непременно скажет: добрый сэр, или сеньор, или приятель. В общем, как в той стране ведется. Понимаешь, Ринальдо? О, да, милорд. Он скажет, что я хотел сказать? Клянусь мессой, я же что-то хотел сказать. На чем я остановился? Ринальдо, на грехах, милорд, и на сам непременно скажет. А, Полоний, сам непременно скажет. Ну, конечно, он скажет так. Да-да, он мне знаком. Вчера или тогда-то, и тогда-то я видел его с этим или с тем. Они, как вы и говорили, сэр, играли в кости. Или он в таверне бузил и дрался. Или я заметил, как он входил в один веселый дом и прочее. Так на приманку лжи мы, люди, с опытом и со смекалкой выуживаем правду. Так и ты, усвоив мой урок и применив, узнаешь все, что нужно о Лаэрте. Ты понял? Да, милорд, тогда ступай. Бог в помощь. Ринальдо. Да, мой добрый господин. Полоний. Понаблюдай за ним и сам. Ринальдо. Все понял. Полоний. И пусть не забывает заниматься на лютне. Хорошо, милорд. Прощай. Пинерси, прочту еще дальше маленький кусочек, который, мне кажется, один из лучших вообще в пьесе, одна из лучших сцен пьесы. Хотя это, по сути, и пантомима, то есть это рассказ о том, что было между Офелией и Гамлетом, который мы не видим, а только слышим из уст Офелии. Уходит Ринальдо, входит Офелия. Полоний. Офелия, в чем дело? Что случилось? Офелия. Милорд, я шила в комнате своей, как вдруг передо мной явился Гамлет, без шляпы, бледный, как его рубашка, в расстегнутом камзоле, весь дрожит. Упавшие чулки, как кандалы, болтаются у щиколоток. Взгляд растерянный, и ужас в нем застыл, как у того, кто вырвался из ада. Полоний, сошел с ума из-за любви к тебе? Офелия, не знаю, но боюсь. Полоний, что он сказал? Офелия, он взял и сжал мне руку у запястья. Вот так. Потом, руки не отпуская, он отступил на шаг. И долго-долго разглядывал меня из-под ладони, как будто изучал мое лицо перед тем, как рисовать его. Потом слегка тряхнул мне руку и, качнув три раза головой, вздохнул так тяжко, так жалостно, как будто этот вздох, потрясший тело судорогой, был его последним вздохом. Наконец он отпустил мне руку и побрел к дверям, смотря назад в полоборота, ступая, как лунатик, наугад, и взора от меня не отрывая. Перед тем, как я прочту «Быть или не быть», еще один монолог. Это после того, как приехавшие актеры показали ему свое искусство. По его просьбе они прочитали один монолог из старинной там пьесы про убийство Приама, про Троянскую войну. И они прочитали так, что даже Полоний испугался за актера, что он побледнел, он весь дрожит и так далее, что, в общем, надо прекратить это дело. И вот, наконец, Гамлет остается один. И он все вспоминает, этот монолог. Наконец, один. Какой же я подлец и жалкий раб! Чудовищно! Когда актер на сцене, казалось бы, разыгрывая страсть, способен так своей отдаться грезе, что весь он от волнения побледнел, взгляд помрачился, выступили слезы, и голос вдруг охрип, как будто в муке невыносимой. А из-за чего? Из-за Гекубы. Что ему Гекуба? Или что он Гекубе? Представляю, чтоб сделал он, будь у него не этот воображаемый предлог, а повод, как у меня. Он затопил бы мир слезами, он бы гневным монологом слух разодрал трепещущей толпе, свел бы с ума виновных, а невинных ошеломил бы бурными речами и страшными картинами. А я, медлительная тварь, червяк, улитка, брожу, мыча, как сельский дурачок, не смея выступить против злодея, барюги, что у брата своего похитил жизнь, венец и королеву. Уже ли я трус? Кто назовет меня презренным трусом? Даст мне плеуху, клок выдерет, глумясь из бороды, потянет за нос, скажет, что я лгу, и клевету мою забьет мне в глотку. Попробуйте, кто первый? Или впрямь я с глубиной печенью рожден и не способен чувствовать обиду, что потрохами этого раба не накормил всех коршунов в округе. О, гнусный, блудливый негодяй, злодей безжалостный, изменник подлый! О, мщенье! Но какая же я дрянь! Не чудно ли? Убит отец, любимый, вызывают мщенью небеса и ад. А он, как шлюха, облегчает сердце словами. Как базарная торговка бронится и бурчит себе под нос. Тьфу, мерзость! Я тут оборву этот монолог, чтобы немножко сократить время. Дальше он говорит о том, что он придумал, как можно вывести короля на чистую воду. А дальше я собирался читать монолог «Быть или не быть». Но поскольку тот монолог драматический, и этот тоже такой драматический, то по закону Шекспира я должен его переложить чем-то. И я подумал, что я вам прочитаю свое собственное стихотворение. Да, не удивляйтесь, я свои стишки тоже пишу. И вот это стихотворение, можно сказать, последнее, и оно нигде не напечатано, но оно называется «Так быть или не быть». Простите, принц, но вы исходили из принципа средневекового «или-или» и третьего не дано. В наши дни совершенно другое кино. Милый принц, вам не случалось ни разу размышлять над словами, ушла на базу и не различал ваш умственный взор между «быть» и «не быть» чуть заметный зазор. Вы не знали, что в этом дозорном зазоре можно жить и верить в тихие зори, и что целые страны так и живут с обещанием «приду через 15 минут». Вопрос все тот же – быть или не быть? Смириться перед наглым произволом судьбы свирепой или не устрашась ее прощей и копий, ополчиться и дать отпор? Что лучше – умереть и знать, что этим ты покончил разом с бессильной болью, что не идет из сердца, и тысячами всевозможных зол, грозящих плоти? Вот исход желанный. Не правда ли? Забыться, умереть и видеть сны. Не тут ли преткновенье? Что может нам присниться в смертном сне, в том вечном сне, когда мы сбросим с плеч обузу тела? Вот она причина, что нас удерживает, заставляя терпеть, роптать и все-таки терпеть. Иначе кто бы снес обиды века, тиранство сильных, плети и плевки, любовь отвергнутую, кривосудие законов и достоинства, покорно, позорно гнущиеся перед злом, когда бы можно было все решить одним ударом? Кто бы нес кряхтя постылый потный груз своих несчастий, когда бы не страх загробного предела, страны, откуда ни один ушедший еще не возвращался. Так рассудок стреножит волю, рвущуюся прочь, внушая, что с привычным злом ужиться разумней, чем стремиться наугад к неведомому. Так злосчастный разум нас обращает в трусов, и решимость бледнеет в мутном свете рассуждений, и замыслы великие скисают без воплощения. Вот так это звучит. Конечно, что я мог сказать после всех уже вариантов этого монолога, но, может, вы обратили внимание на первую строчку? Я переставил первую и вторую часть. И в этом я произвел все-таки свою оригинальность какую-то, да? Но я могу оправдать. Почему? Вопрос все тот же, быть или не быть. Мне кажется, он на самом деле имманентно есть у Шекспира. Он там есть. И это тем более оправдано, что, если вы помните, вот первый монолог, который я прочел, «Ой, если бы этот костный сгусток плоти истаял, испарился как роса, ой, если бы небо нам не запретило самоубийство». Это он в первый раз говорит в пьесе о самоубийстве. Уже не, это уже не в первый, в третий раз. Потому что второй раз он говорит, когда в разговоре с Полонией тот просит позволения покорно откланяться и удалиться. Он говорит, ни с чем бы я так охотно не расстался, как с вами, пожалуйста. И добавляет, разве что с жизнью моей, разве что с жизнью. То есть он уже думает о самоубийстве. Ну и вообще, это была тема, которая обсуждалась в его времена. Не он один, у Джона Дона есть целый трактат о самоубийстве, «Биотанатос», который называется. Да и сам Шекспир уже в сонете в 66-м очень ясно об этом говорил. «Tired with all this, for restful death I cry». «Измучаясь всем, я умереть хочу», в переводе Пастернака. Знаменитый 66-й сонет. И вот, как считают, в общем, шекспироведы, эти сонеты были написаны в 90-х годах все-таки, то есть до «Гамлета». Поэтому он уже о самоубийстве, быть или не быть, он уже написал 66-й сонет, кроме всего прочего. Поэтому вопрос все тот же. И еще причин-то очень много. Он входит на сцену с книгой. Вот как звучит ремарка. «Король и Полоний скрываются за шпалерами. Входит Гамлет с книгой». То есть он читал перед этим книгу, и его монолог является ответом на то, что он прочитал в книге. По-видимому, там тоже так или иначе возникал этот вопрос. Ну и, наконец, я хотел бы, чтобы это было связано не только с его временем, этот монолог и вообще пьеса была связана, но и с последующими временами. И, как вы понимаете, вопрос о том, сколько можно терпеть торжествующее зло, когда оно идет в разнос, и не лучше устраниться, слинять с этой сцены. Он возникал с тех пор еще множество раз. Поэтому мы, потомки, имеем право, переводя Шекспира, точно это сказать. Вопрос все тот же. Быть или не быть.
1: Программа «Книжное обозрение» познакомила вас с презентацией перевода шекспировского «Гамлета». О своей работе рассказывал переводчик Григорий Михайлович Кружков. Передачу подготовила для эфира Марина Лобанова. Всего доброго.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная французскому художнику Полю Гогену. У микрофона Нина Жирове. Когда-то, очень давно, в руках у меня оказалась книга, которая во многом определила мой последующий интерес к живописи импрессионистов. Книга эта была написана для детей, и хотя я ее читала уже не в детском возрасте, она вызвала у меня огромный интерес к этой живописи. Живописи, которую я, конечно, видела многократно и раньше, но, наверное, воспринимала несколько иначе. Леонид Волынский. «Зеленое дерево жизни». Повести об искусстве. Рассказ о судьбах импрессионистов начинается со следующего вступления. Весной 1874 года группа художников, чьи картины вот уже много лет отвергались официальным парижским салоном, устроила собственную выставку в центре Парижа на углу бульвара Капуцинов и улицы Дону. Устроителями выставки были семеро малоизвестных тогда живописцев: Клод Мане, Огюст Ренуар, Камил Писсаро, Альфред Сеслей, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Берта Моризо. Это были люди зрелого возраста, очень разные по своему характеру, очень разные, но в то же время объединенные ненавистью к фальши официального искусства и решимости искать правду, невзирая на трудности. За плечами этих людей лежали годы борьбы в одиночку, долгие годы упорного труда и лишений. Большинство из них были настолько бедны, что нередко нуждались в куске хлеба. Имея по многу непроданных картин, они не имели денег, чтобы снять помещение для выставки. На помощь им пришел один из немногих друзей, известный парижский фотограф Надар. Поначалу родилась идея назвать возникшую группу «Капуцинка», «Настурция». Это придумал Дега, предложив использовать цветок настурции в виде эмблемы на афишах выставки. Но предложение не было принято. Большинство группы опасалось названий, которые могли бы быть неверно истолкованы или применены ко всем как общая кличка. Тем не менее, дело не стало. Двери галереи Надара открылись 15 апреля, и уже через 10 дней в сатирическом листке «Шаривари» появилась статья журналиста Луи Леруа под заглавием «Выставка импрессионистов». Слово «импрессионизм» стало со временем ходовым, общепринятым, хотя не всегда понятным. Тогда это было даже не слово, а словечко, изобретенное натаревшими в насмешках журналистами, чтобы побольнее уязвить художников. Так вошли в историю мирового искусства импрессионисты. Среди них много талантливых и интересных людей. У каждого своя биография. Но сегодня речь пойдет в нашей передаче только об одном человеке, который не входит в эту первую группу импрессионистов, а скорее принадлежит к тем, кто уже пошел по пути, начертанному импрессионистами, ибо принадлежал к периоду более позднему. Поль Гоген родился 7 июня 1848 года. Родившись в Париже, он провел раннее детство в Перу, учился в Орлеанском лицее, плавал матросом, был интернирован во время войны в Копенгагене, женился там на датчанке. Вернувшись в Париж, стал биржевым маклером. В часы досуга рисовал и писал красками. Жизнь была пестрой, полной самых неожиданных перемен. И вдруг, 35 лет, на вершине благополучия и семейного счастья, он бросил службу, дела, семью, чтобы всерьез, без остатка, заняться живописью. Он впал в нищету, что, впрочем, нисколько его не пугало. Он твердо верил в себя и был уверен. Еще будучи преуспевающим дельцом, он тратил каждую свободную сотню франков на покупку картин и этюдов. Он покупал работы Мане, Ренуара, Писсаро, Сеслея. Неудивительно, что, решив стать художником, он примкнул к импрессионистам. Ведь именно они тогда олицетворяли живую будущность искусства. Камиль Писсаро помог Полю Гогену сделать первые шаги, взяв его с собой в Понтуаз, а затем в Руан. Ранние работы Гогена написаны в манере его учителя. Но вскоре наметились острые расхождения между Гогеном и его новыми друзьями. Постепенно он пришел к выводу, что импрессионисты ищут то, что доступно глазу, и не обращаются к таинственным глубинам мысли. Гоген стремится выработать свой собственный стиль, который сам позднее назовет синтетическим. Он утверждает, что картины должны заставлять человека мыслить без помощи идей и образов, как это делает музыка, просто благодаря таинственным взаимоотношениям, существующим между нашим мозгом и тем или иным соотношением красок и линий. Свою новую живописную технику он назвал клузоанизмом, от французского слова «клуазон», то есть перегородчатая эмаль. Действительно, его картины стали походить на старинные эмали или готические витражи с четким контуром и ровно залитыми цветовыми плоскостями. Отказавшись от импрессионистской техники, он стал отрицать и необходимость постоянного общения с природой. «Не пишите слишком много с натурой», — говорил он. Свои картины он нередко начинал в мастерской, а заканчивал на открытом воздухе или наоборот, подчеркивая тем самым независимость искусства от реального мира. Да и собственную независимость он подчеркивал всячески, начиная с внешнего облика и кончая манерами. Высокий, грузный, желто-смуглый, он был креолом. В заштопанном свитере, сдвинутом на бок синем берете, Гоген походил на шкипера с рыбачьей шхуны. Надменный, самолюбивый, насмешливый, он подавлял собеседников тяжеловесной определенностью суждений. Его недолюбливали, и вместе с тем многие молодые живописцы тянулись к нему, готовые считать его наставником. Быть может, потому что так тверд он был в своих убеждениях в своем искусстве. Ему приходилось нелегко. Его теории не находили признания, а картины покупателей. Нужда была так свирепа, что однажды ему пришлось наняться расклейщиком афиш, чтобы пережить голодные месяцы. Но ничто не могло заставить его отступить. Вероятно, именно эта воинственная твердость духа более всего привлекла к Гогену Винсента Ван Гога. Казалось, много объединяет их, и в то же время трудно было бы найти людей более противоположных. Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба Ван Гога, если бы в Арль, где он находился, не приехал Гоген. Винсент готовился к его приезду с необычайным воодушевлением. Он воспрял духом, веря в доброе начало задуманного дела и надеясь, что вслед за Гогеном приедут и другие. Он просил брата прислать немного денег, чтобы купить мебель, подрамники, краски. «Мастерская полностью должна быть достойна такого художника, как Гоген», – писал он. Он ведь должен стать ее главой. Он готов был видеть в Гогене наставника, друга, единомышленника. Ведь их объединяло стремление выразить себя, пойти дальше импрессионистов, пользуясь свободно цветом. В их судьбе, в их скитаниях и в борьбе было много общего. Но с каждым днем совместной жизни все отчетливее прояснялось опасное несходство характеров. Кипучая восторженность столкнулась с холодной сдержанностью, простодушная откровенность с угрюмой замкнутостью. Гогену порой недоставало терпимости и умения ужиться. Он проявлял недовольство беспорядочностью Винсента, его неопрятностью. Он подшучивал над его манерой говорить. У Ван Гога был твердый голландский акцент. Над его самоотверженностью, добротой, даже над его тоской по родине. Сам того не желая, он больно ранил самолюбие Винсента, вызывая его на открытые стычки. Гоген, как и Ван Гог, отстаивал право художника преувеличивать существенное и не подчеркивать общеизвестное. Он стремился выразить себя посредством цвета. Но выразить себя означало в то время для Гогена выразить свое глубокое отчуждение от действительности. Холст и краски были для него способом ухода, видом бегства от пошлости и убожества окружающего мира. Он метался по белу свету, не находя себе пристанища. Он пытался писать картины на религиозные темы, хотя никогда не был человеком религиозным. «Битва Якова с ангелом», «Желтый Христос» — это были странные, фантастические картины. Кажется, игра красок и линий занимала Гогена здесь куда больше, чем религиозное содержание. Однажды Винсент писал букет своих любимых подсолнечников. Гоген решил, пользуясь его всегдашней погруженностью в работу, написать с него портрет. Когда он закончил и показал портрет Винсенту, тот поглядел молча и вдруг растерянно провел ладонью по лбу и сказал: «Это совершеннейший я, но только ставший сумасшедшим». Быть может, беспощадно проницательный взгляд Гогена лишь подтвердил то, что давно уже предчувствовал сам Винсент. «Человек может выдержать один раз, когда его унижают и оскорбляют в любви, в делах, в планах», писал однажды брату Винсент Ван Гог. «Но это не может повторяться». Зимним вечером, сидя в кафе, он в ответ на какую-то колкость Гогена внезапно швырнул в него стакан с абсентом. Это было открытым началом тяжелой душевной болезни. Винсент боролся с ней изо всех сил. Наутро он извинился перед Гогеном. Тот принял извинения холодно и заявил, что уезжает. Он покинул своего ученика тогда, когда ему было особенно плохо. Гоген узнал о тех событиях, которые происходили в Арле, но не нашел ничего лучшего, как уехать, покинув друга в беде. Полю Гогену суждено было пережить Винсента Ван Гога на 13 лет. Последний этап его жизни чрезвычайно интересный и яркий. Это его путешествие в Полинезию и жизнь среди туземцев, племен, которые окружили его имя легендой. Мало у кого из художников XIX века была столь романтическая биография. Уже в 90-х годах Гоген поселился на Таити. Таитянские циклы стали вершиной его творчества. Сделанные им в Британии и в Арле только несовершенные подступы к этой вершине. Стена, увешанная полинезийскими картинами Гогена, по первому впечатлению напоминает сияющий сумрачным золотом витраж. Тона передают ощущение жара, блаженного жара тропиков, где человек и природа неразделимы. Тропический пейзаж с павлинами, оранжевые растения, напоминающие по силуэту каких-то жар-птиц, цветы, похожие на искры, на костры, лианы, напоминающие черных змей. И на фоне всего этого ослепительный мир девственного человечества. Этот мир у Гогена великолепен, но не безоблачен. Над ним реют смутные угрозы и страхи. Перед тайной, перед неведомым, перед темными идолами, стерегущими живых. Одна из картин носит название «Дух мертвых бодрствует». Другая – «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» Среди золота наплывают сгущающиеся зловещие лиловые и темно-зеленые цвета, как низкие грозные звучания в оркестре. Любимая цветовая гамма Гогена разыгрывается в тонах пышного и тревожного заката. Экзотический край, куда художник бежал от опостылевшего цивилизованного мира, оказался ему действительно близким. Он был благодарной почвой для реализации его художественных идей. Тяготы, которые его там преследовали, зависели не от туземцев, а от французских колониальных властей и от хронического отсутствия средств к жизни. Картины, отправляемые в Париж, по-прежнему не находили сбыта. Но туземцы относились к нему хорошо, охотно приняли в свою среду. Он был очарован вольной простотой их жизни, одновременно животной и человеческой, их бескорыстием и доверчивостью, естественной величавой грацией мужчин и женщин. Пережитое и увиденное Гоген описал в книге «Нуа-Нуа». Здесь, на Таити, его живопись стала, наконец, по-настоящему музыкальной. Цвета яркие, но мягкие. Больше нет жестких, резких и надуманных цветосочетаний. Гоген становится великим колористом и великим сказочником. Сказочно прекрасна белая лошадь, пьющая воду из фиолетово-синего ручья, играющего золотыми бликами. Гоген по-прежнему не заимствует свои краски у природы, но создает убедительные эквиваленты переживанию природы. Почему песок у него ярко-розовый? Почему собака оранжевая? Почему море желтое? Почему пейзажные планы изображаются как плоскостный, роскошный узор? Потому что, говорит сам художник, я хочу дать представление о пышной дикой природе и тропическом солнце, зажигающем все вокруг. Я должен поместить свои фигуры в соответствующее окружение. Обстановка, природа, хотя и поданная интимно, женщины шепчутся в чаще и у тенистых ручейков, словно в необъятном дворце, убранном самой природой, со всем великолепием, присущим Таити. Отсюда эти невероятные краски, этот огненный и в то же время мягкий, тихий воздух. Но ведь всего этого не существует. Нет, это существует как эквивалент величавой и глубокой таинственности Таити, когда ее приходится выражать на полотне размером в 1 квадратный метр. Из живописных методов Гогена, основанных на экспрессивном преобразовании видимого, протягиваются многие нити в живопись XX века. Огромное значение для будущего имел сам факт обращения Гогена к внеевропейскому миру, художественное открытие народов иной расы, иных верований, иной культуры. Романтики, прежде всего Делакруа, также стремились к этому. Но они посещали далекие страны, как путешественники-европейцы, и по-европейски изображали аборигенов с их экзотическими обычаями. В то же время Гоген приобщился к ним не в качестве наблюдателя со стороны. Он сам углубился в этот неведомый мир. Он разделял его образ жизни. Он усваивал творческие принципы примитивов, что особенно заметно в деревянных скульптурах Гогена. Он дал толчок тому процессу расширения художественного кругозора, когда стало далеко видно во все стороны света, когда в поле зрения европейских художников вошли и оказали на них определенное влияние идолы и маски народов Африки, Океании, Австралии, Южной Америки. Что же касается тех, кого Гоген считал своими прямыми последователями, набидов, они недолго оставались его учениками, и вскоре пошли каждый своим путем. В наших музеях вы найдете около 30 холстов Поля Гогена. Лишь 2 из них, «Автопортрет» и «Кафе», написаны во Франции. Картина «Кафе» в Арле, в том самом ночном кафе, которое писал Винсент, и где произошли события, связанные с полным разобщением этих двух художников. Все же остальные его полотна написаны на Таити, на острове Доминика, куда Гоген бежал с Таити от преследований французских колониальных властей, и где он умер нищим в 1903 году. Много любопытного связано с этими картинами для тех, кто знает жизнь Гогена, кто читал его книгу «Нуа-Нуа». Стоит только вглядеться в это смуглое лицо с чертами крупными, резкими, с тяжелыми веками, лицо бездомного скитальца, неистового искателя. В собрании Московского музея изобразительных искусств есть картина «Жена короля». После смерти Гогена ее сравнивали с «Отдыхающей Венерой» Джорджони и «Олимпией» Эдуарда Мане. Покидая Францию, Гоген писал: «Я еду на Таити, маленький островок в Великом океане, где еще можно прожить без денег. В Европе для будущего поколения Уготовано ужасное будущее, время господства золота. Все прогнило, и люди, и искусство. Он искал на Таити убежище, а обрел нечто гораздо более нужное. Обрел то, без чего нет и не может быть искусства, любовь и доверие к человеку. Его жесткий характер смягчился. В нем проступили черты, ранее скрытые. Пастор, навещавший его в последние дни жизни, рассказывал о нем как о человеке, исключительно простом и мягком в обращении с местными жителями. Гоген защищал их, чем мог, от произвола и притеснения колониальной администрации. Он был с ними добр. Он любил их. Эта любовь сквозит в картинах, покоряющих красотой цвета, гармоническим равновесием, певучей музыкальностью линий. Гоген предпочитал писать на грубом зернистом холсте. Он сохранял четкие контуры и клал краски тонким прозрачным слоем. Он не рассчитывал на иллюзию. Его картины можно смотреть в целом и в частностях, на расстоянии и вблизи, наслаждаясь попросту сочетаниями тонов, прохладных и жарких, оранжевых, зеленовато-синих, лимонных, коричневых, лиловых. Музыка его живописи звучит песню любви к щедрой солнцем природе и простодушным людям, свободным от предрассудков мещанской цивилизации. Среди всех картин Гогена, хранящихся у нас, есть одна, около которой останавливаешься, испытывая нелегкое чувство. Это картина «Попугаи» из Московского музея изобразительных искусств. Эту картину Гоген написал незадолго до смерти. По технике она похожа на его ранние работы. Он как бы вспоминает о молодости, о простодушной верности светотени, полутонам, об импрессионизме. Но горькие его воспоминания. В многочисленных натюрмортах мы нередко встречаем убитых птиц, фазанов, куропаток, тетерев. Но мертвые попугаи. Есть что-то в этом необъяснимо зловещее. Три очень красивых, но мертвых попугая какаду на синевато-белой скатерти и равнодушно темно-оранжевый Будда. Это своеобразное завещание Гогена, которое он оставил, умирая в далекой Полинезии в 1903 году. Творчество каждого художника открывается для нас не сразу. Наверное, только стоя перед хорошо знакомыми полотнами классиков мирового искусства, мы испытываем чувство встречи с другом, встречи с тем, что хорошо осело в памяти. Но ведь есть совсем другие впечатления и ощущения. Восприятие тех или иных произведений искусства и особенно таких, как картины Гогена, требуют от нас чего-то другого, требуют подчас особого настроения. И тогда такие полотна открываются, становятся сверкающими многими гранями. И в этом нам, конечно же, помогают знания о самом художнике, о его творчестве, о его жизненном пути. Поэтому я желаю вам новых интересных встреч с Полем Гогеном. Спасибо за внимание. На этом наша сегодняшняя передача завершена. У микрофона была Нина Жирве.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки оркестра ми-минор Феликса Мендельсона в исполнении Натана Мильштейна и Венского филармонического оркестра под управлением Клаудио Аббада.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Фронштадтская улица, 24. Ныне мы видим белые стены особняка, выстроенного Романом Федоровичем Мельцером для Виктора Сергеевича Кочубея. Но история этого дома начинается в 1800-х годах. Здесь построен был дом для семейства генерала Меллер-Закамельского, одного из крупнейших офицеров российской артиллерии и в конце 1810-х годов военного министра России. Долгое время после его смерти в 1821 году этим участком владела его вдова и ее дочь, жена тоже генерала от артиллерии Майкова. После смерти матери генеральша Майкова продает участок, которым приобретает княгиня Мария Александровна Волконская, урожденная графиня Стенбок-Фермор. Для нее новый особняк строил архитектор Грим, еще совсем молодой, но входящий в моду. Собственно говоря, этот особняк в модном тогда неоренессансе мы как следует и не знаем. Мы знаем, что потом его расширяли за счет застройки дворовой территории, но и только. Сам особняк был, наверное, очень невелик и занимал всего места трех помещений современного дома. И вот после смерти этой владельцы, которая уже овдовев последние годы жизни, жила в основном за границей, участок приобретает главноуправляющий императорскими имуществами князь Виктор Сергеевич Кочубей. Внук знаменитого министра внутренних дел Виктора Павловича Кочубея, он очень чтит историю своего рода, ощущает себя наследником славных Кочубеев, начиная от Кочубея Василия, воспетого Пушкиным в Полтаве, и чтит память всех своих предков. Поэтому, с одной стороны, дом абсолютно модернистичен, ведь это уже второе десятилетие 20 века, а с другой стороны, он наполнен историческими аллегориями, начиная с вестибюля, который оформлен резным дубом работы Мельцера, начиная с портала, который тоже выполнен Мельцером из резного дуба с изображением лавровых гирлянд, и даже фасада дома, который облицован глазурованным белым кирпичом с вкраплением крупных керамических панно. На панно изображены гирлянды, большая корзина, наполненная цветами и плодами, длинные нити бус. И вот эти классические орнаменты будут повторяться и в интерьере дома. Очень хорош верхний вестибюль этого дома, который раскрывается на высоту двух этажей и ступени которого ведут прямо в внутренний садик дома. Облицовка дубом переходит на две асимметричные лестницы, одна из которых узкая, ведет на третий жилой этаж дома, а вторая, распахнутая красивым, почти барочным завитком, приводит на площадку перед парадными комнатами. Под площадку второго этажа встроены застекленные хрусталем небольшие шкафы-витрины, и вообще в этом доме совершенно замечательно, современно выглядит встроенная в панели мебель, очень часто с застекленными стенками. С площадки парадного этажа можно пройти в центральную гостиную, оформленная гирляндами лепными и такой же формы гирляндами, украшающими застекленную ширму, отделяющую эту гостиную от центрального белого танцевального зала дома. Вообще дом невелик. Особенно этот танцевальный зал, казалось бы, самое большое помещение дома, невелико. Но его расширяет и гостиная, и находящаяся по другую сторону, в сторону двора, за такой же хрустальной перегородкой, собственная столовая. Неброски здесь, декоративные детали, выполненные Мельцером. Это и резные гирлянды, это и деревянные рамы дверей, и зеркало белого зала. Они украшены типичными для этого дома гирляндами. Но эти гирлянды, вырезанные от руки, разные. В белом зале это лавр, традиционный для этого дома. В гостиных и столовой это цветочные гирлянды из роз и полевых цветов с вкраплением льна. Надо сказать, что также неброски и паркеты, лишь кайма которых включает небольшой изящный листик. А так это простая сетка красного и белого дерева. Столовая оформлена тоже резным дубом, высокой панелью и балками высокого потолка. Камин зеленой керамики выполнен в мастерских Ваулина под Гатчиной в Кикерино. И его рисунок, и барельефы с дубовыми ветвями, с дубовыми листьями и желудями выполнены по оригинальным рисункам. Саму раму камина оформляют два небольших шкафчика, в которых сохранилась и латунная окантовка, и застекление хрусталем с фасеточной гранью, где в солнечную пору хрусталь разбивался на радугу. Вот этот зеленый тон, который был задан для столовой большим камином, переходит и на фриз под центральным окном, тоже выполненный по тому же рисунку с дубом и небольшими жемчугами.

0: выполнена в виде изогнутых линий, которые достаточно сложны в устройстве. Здесь сохранилась встроенная в панель небольшая книжная полка с пространством для альбомов, застекление старинное и полочки над панелью, на которых и сегодня стоят фотографии, рассказывающие об истории этого семейства. Потому что семейство, в общем-то, имело счастливую судьбу, владетели диканьки смогли выехать за границу всей семьей. Правда, хозяин дома потом умер в Висбадене, а жена его умерла только во время войны. Из трех детей по дороге в эмиграцию умерла только дочь Толстая, а сын и старшая дочь потом жили долгое время в Париже. Сын скончался в Америке уже в 1960-х годах. Такой дом, который мы видим сегодня, с его простыми линиями, с оформлением фасадов и интерьеров керамикой, особенно хороша собственная железная лестница, выполненная по системе Жюли, которая объединяла личные комнаты хозяев и их туалетные. Она облицована зеленой керамикой различных оттенков от светло-огуречного до темно-дубового. Очень проста по рисунку и тоже несколько изогнута, как и каждая линия этого дома. Простая и естественная, как природное явление. И вот так и кажется, что этот дом не предназначен для немолодых хозяев Виктора Сергеевича и его супруги Елены Константиновны, а нужен был их сыну Виктору Викторовичу, который закончил экономический факультет Петербургского университета, так легко вписался в парижскую жизнь 1930-40-х годов, был уже абсолютно человеком 20 века. Этот дом нам показывает, какой должна быть жизнь просвещенного человека в 1920-х годах. Дом, в котором было 7 ванных комнат, в которых почти каждый служащий имел собственную комнату, а для старшего повара или старшего лакея были предназначены целые квартиры, где даже квартиры для служителей были снабжены ваннами, а наряду с конюшнями были устроены еще и гаражи. Это явно дом для молодого поколения кочубеев, того поколения, которое не нашло себе места в Новой России. Все советское время этот дом занимала детская поликлиника, ну, иногда с взрослыми отделениями. Она выехала только в начале 2000-х годов, когда была произведена реставрация, и сейчас там находится офисный центр, там проводятся в парадных помещениях концерты, а внутренние дворовые корпуса заняты небольшой гостиницей.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Кочубеев, Фурштадская, 24. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении Анны Межировой прозвучала мазурка Михаила Ивановича Глинки.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы продолжаем наш двухчастный формат, и сегодня в первой части нашей программы... Вообще вот «За двумя зайцами» — это отдельная теперь
1: передача. Да, мне кажется, это нельзя говорить о двухчастном формате. Это скорее две совершенно разные передачи.
0: Разные передачи, да. Ну, наверное, сейчас они уже так отделились друг от друга. И вот в программе «За двумя зайцами» как раз мы продолжаем разговор о Михаиле Булгакове. Уже третью программу подряд, да, мы никак не можем остановиться, ну, потому что и творчество такое обширное, замечательные произведения, которые мы имеем возможность услышать, почитать.
1: Да, кстати, в связи с тем, что у нас все-таки зайцы выделились в отдельную передачу, появилась возможность хотя бы прочитать что-то, какие-то отрывки, чтобы не просто говорить о биографии, а действительно представить творчество с разных сторон.
0: Да, поэтому мы даже не уверены, вот, Саша, что на этом мы сегодня остановимся. Возможно, ну, точно не больше 4 передач, потому что мы все-таки подбираемся ко второй половине жизни, творчества Михаила Афанасьевича, и сегодня будем говорить о достаточно поздних его произведениях, но так как основной такой главный вот труд, ну, не знаю, можно ли считать главным, вот мы перед программой называли так, ну, «Мастера Маргарита» все-таки.
1: С точки зрения так сказать, общественного мнения, да, то, конечно, главное.
0: Да, вот, и заслуживает отдельного разговора, а мы сегодня все-таки не совсем о нем сначала будем говорить, поэтому посмотрим, что мы успеем. Итак, значит, ну и, конечно же, уже третью передачу подряд «Вопрос викторины», который тоже сегодня прозвучит, будет связан с Булгаковым, так что приготовьтесь, уважаемые радиослушатели.
1: Он будет, как я понял, в течение разговора о Булгакове неожиданно вылезет вопрос. Это он как бы будет викторина прямо внутри календарного нашей рубрики.
0: Да, да. Ну что же, мы тогда начинаем.

0: Итак, в прошлый раз мы остановились на конце 20-х годов и сказали о том, что с репертуара, что до этого еще наиболее удачный был период в творчестве Булгакова, все-таки это «Дни Турбиных», да, и постановки его.
1: Не то, что удачный в творчестве, скорее, а удачный для его, как бы, для вот, общественного его отношения.
0: Признание его творчества, да. Да, да. И он и «Бег» в то время тоже начинает писать, и уже принимает его вроде к постановке, но с постановки снимает, и начинается вот такая вот полоса. Это 29-й год, да, такой вот и финансово очень трудный, и морально очень трудный, и Булгаков вдруг начинает писать пьесу, вот эту вот новую пьесу, которую называет «Кабала Святош». Вообще он в 29-м году описывает в своем дневнике несколько сюжетов, которые его интересуют: Казанова, Мольер и записки Пиквикского клуба. Но вот из этого списка все-таки особенно захватывает его мысль о великом драматурге, о Мольере. Причем он как бы интересуется и биографией, и личностью Мольера, но не с точки зрения его какого-то, ну, все-таки это общественный такой еще и деятель был Мольер, да, вступавший там в конфликт с властью, но не поэтому обратился к нему Булгаков, ему именно интересна была личность. Он говорил, даже вот он давал такое своеобразное интервью и говорил: «Меня привлекала личность учителя многих поколений драматургов, комедианта на сцене, неудачника, меланхолика и трагического человека в личной жизни. Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможна и не нужна полная биографическая точность». Вот такую романтическую именно историю он создает. И в 30-м году, уже 19 января, он быстро пишет, он уже читает эту пьесу в Амхате. И в Амхате принимают ее к постановке. Но на эту пьесу наложил все-таки запрет главный репертуарный комитет. И только после разговора Булгакова со Сталиным, внесения ряда правок, эту пьесу принимают. И «Кабалу Святош», вот это название, которое Булгаков дал пьесе, заставляет его заменить на нейтральное «Мольер». Вот. И известна, конечно, в этой истории еще роль Горького, который ему очень понравилась пьеса, и вот он так заступился за Булгакова. Да, вот Елена Сергеевна Булгакова, третья жена, значит, Булгакова, мы говорили о двух, да, вот у него третий брак случился, она писала, что, значит, Горький говорил о Булгакове так, об этой пьесе. А пьесе, это на самом деле сохранилась такая фонограмма письма Горького. Он говорил о пьесе Булгакова «Мольер». Я могу сказать, что, на мой взгляд, это очень хорошее, искусственно, вот это Горький так пишет, грамматически сделанная вещь, в которой каждая роль дает исполнителю солидный материал. Автору удалось многое, что еще раз утверждает общее мнение о его талантливости и способности драматурга. Он отлично написал портрет Мольера на склоне его дней. Мольера, уставшего от неурядицы его личной жизни, от тяжести славы. Так хорошо, смело, я бы сказала, красиво дан «Король солнца», и вообще все роли хороши. Я совершенно уверен, что в художественном театре Москвы пьеса пройдет с успехом, и очень рад, что пьеса эта ставится. Отличная пьеса. Ну вот Горький вообще таким характером обладал, восторженным, и он просто вот очень, очень тепло принял, да, вот этот вот характер Мольера, уставшего от неурядиц. И также, значит, рассматривалась эта пьеса и в Амхате, и Булгаков еще заключал договор на постановку здесь, в Ленинграде, в Ленинградском большом драматическом театре. Но БДТ через несколько месяцев после принятия тоже известил об отказе от постановки. А вот что касается репетиций в Амхате, мы сказали о том, что Булгаков кое-что изменил, и, да, вот так отредактировал пьесу. Но репетиции затянулись, потому что вообще известно же, я была в музее МХАТа, и там целый зал посвящен этой постановке. И Станиславский, уже будучи болен, он все продолжал работу и очень, вот предвосхищал и видел во многом вот эти образы, как ему удастся это воплотить. Но у Станиславского было свое видение отличное от Булгаковой. Они все время спорили. Вот, свое мнение нужно было, как поставить. В общем, а Булгаков, известно, что он был такой, это вот в театральном романе тоже воплотился такой известный скандалист, и он очень непримиримый человек. Он отказывался какие-либо правки вообще вносить, кроме, ну, то есть, понятно, цензурные там он вынужден был, творчески уже там наравне со Станиславским он спорил и... В 1935 году даже предложил забрать пьесу из театра. И Станиславский, он очень такой тонкий тактик был. Он всячески все равно пытался через игру актеров там вот свое видение воплотить, но все-таки в результате мы знаем, что передал Станиславский права на постановку Немировичу Данченко, потому что не справлялись все-таки актеры, и Станиславский был недоволен. Ну и, наконец-то, в 1936 году премьера состоялась. Но вот сейчас вот не вспомню точную цитату. Булгаков описывал, конечно, что творилось в зале в 1936 году. Это что-то невероятное. То есть он даже приводил сопоставление с тем, как Мольер воспринимал театр своего времени, что там буквально там ломилось, театр, зал этот ломился вот от этой толпы, от каких-то важных людей, среди которых уже сидели те люди, которые, собственно, особенно вот Керженцев, да, это председатель комитета по делам искусств, который уже чуть ли не сидя на премьере, он уже как бы находился в состоянии таком, что он написал перед этим письмо в Политбюро. Вот, но, возможно, он сделал это чуть-чуть позже. Тем не менее, премьера сама зрительская прошла с огромнейшим успехом. Там жена Булгакова описывает это, там несколько раз давали занавес, потом его открывали, актеры выходили. То есть это был не какой-то оглушительный успех. Ну и вот через две недели разразилась гроза, потому что, да, написали письмо в Политбюро, такая записка о Мольере Булгакова, в которой утверждалось, что Булгаков хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата при безрассудной тирании Людовика XIV.
1: С чем нельзя не согласиться.
0: Ну вот, Сталин, известна фраза Сталина, да, кажется, Керженцев прав. И действительно, да, разные посыпались неприятности на Булгакова и серия критикующих спектакль газетных статей, ну и запреты. И так, что сам Булгаков в конце концов сказал конец Мольеру. Вот, то есть такая вот печальная судьба, хотя, мне кажется, при всем при том, что вот такое увидели, и ты говоришь, нельзя не согласиться, но все-таки вот эта вот романтическая такая история, она очень... Линия и лейтмотив это очень силен.
1: Безусловно, но там есть и линия. Я думаю, что, конечно, Булгаков сопоставлял себя с Мольером, безусловно. И вот то, как он в этой системе власти... чувствовал себя как художник и как Мольер чувствовал себя вот по отношению к Королю Солнцу, да? Конечно, здесь есть аналогии. Я не думаю, что это просто такая абстрактная для Булгакова была заинтересованность в личности Мольера без связи с собой.
0: Ну, да, нельзя не согласиться, как мы отметили. Ну вот и в этом же 1936 году, роковом таком, Булгаков начинает писать свою автобиографическую, такую, как называют ее, сатиру, театральный роман, да, известный также как «Записки покойника». И вот там мы как раз видим вот этот образ творца, писателя, который сталкивается с различными бюрократическими перипетиями, да, вот как и сам Булгаков сталкивался с невозможностью осуществить постановку своей пьесы. Напомним радиослушателям, да, что главный герой — это Сергей Максудов, да, вот он получает предложение неожиданно ставить свою пьесу в независимом театре, престижный театр, вот эта аналогия с Амхатом, да, и, конечно же, он бросается в это, во все и сталкивается с театральной реальностью, которая вообще абсурдна, и с какими-то проволочками, с капризами труппы, с укладом театральным.
1: Ну, это такая сатира, скажем так, сатира на МХАТ.
0: Да, сатира на МХАТ.
1: Которая, конечно, очень вызвала большое неудовольствие у МХАТовского начальства. Думаю, после этого уже ничего поставить в МХАТе было даже нереально.
0: Да. Ну вот я...
1: Ну, понимаете, дело в том, что МХАТ когда-то возник, да, каком он там возник, ты как театральный деятель знаешь лучше, в 898 году, что ли, он возник.
0: Да.
1: Как такое вот творческое начало каких-то людей, которые горели, хотели там создать новый театр, да, Станиславский, Немирович, Данченко, там первые актеры, которые были. А потом постепенно все это так вот, сказать, обрастало чем-то, бюрократизировалось какими-то склоками, какими-то взаимными там претензиями, каким-то ревностью, понимаешь, постепенно, постепенно. Потом этот театр стал же как бы при Сталине главным вообще такой театр, там Станиславский это был как бы самый главный режиссер, там все. И вот это все официальщина, и все это разъедало театр изнутри. В конце концов, в нем уже не оставалось ничего от того, от тех вот счастливых людей, которые создавали его там в ресторане «Славянский базар». А возникла такая вот грустная, тяжелая такая система, которая не имела никакого, в общем-то, выхода реального творческого, да. Состоящий из многих мелких недостатков, каких-то разногласий, каких-то там человеческих претензий, там,
0: ну, как не имел, но все-таки имело же творчески. Ну, в описываемом Булгаковом,
1: да,
0: мире не имело. Ну, потому что Булгаков все-таки здесь свой характер проявил. Но все-таки, если брать конкретно прототипов там Станиславского, Немировича, Данченко и МХАТ, они, ну, как бы не просто так мирились вот с этой ситуацией. Системы все-таки...
1: Они были сами частью этой системы, они не то что мирились.
0: Они должны были быть частью они системы, были. И чтобы существовал театр и осуществлялись какие-то постановки, Станиславский все-таки обладал таким тактическим талантом, и он вот старался обходить эти углы. Там Булгаков, допустим, не понимал, почему, как его герой. Ну вот мы узнаем, конечно же, очень многих реальных лиц на страницах этого романа, да, ну, мы сказали, что независимый театр — это портрет МХАТа, Станиславский, кто это, Иван Васильевич, да, режиссер, совладелец этого театра, Немирович Данченко — это Аристарх Платонович знаменитый, да, который в путешествии находится, а я вот хочу задать радиослушателям вопрос про еще одну реальную фигуру, я вот прочитаю описание одной героини и попрошу радиослушателей как раз-таки назвать, а кто, что за прототип был.
1: Давай тогда скажем, куда надо звонить с этим вопросом.
0: Да, ответом, и вообще, да? Условия викторины.
1: 328-29-32 можно звонить, когда вы будете знать правильный ответ, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ, и в течение наступающей недели можно будет подъехать на радио «Град Петров» и получить в подарок любую книжку или диск, который издает радио «Град Петров».
0: Да, вот Максудов попадает в театр и видит там совет театра разных известных лиц, и он говорит, что он узнал там некоторых из них по портретам, значит, описывает разных людей, и говорил, значит, в том числе узнал необыкновенной представительности даму в алой блузе, в коричневом усеянном, как звездами, пуговицами жакете, поверх которого был накинут соболий мех. Маленькая шляпка лихо сидела на сидеющих волосах дамы, глаза ее сверкали под черными бровями, и сверкали пальцы, на которых были надеты бриллиантовые кольца. То есть вот это одно описание ее. Мы уже понимаем, такая дама в возрасте, да, очень роскошная, соболий мех, значит. И потом описание тоже встречается в романе, когда называют, кто это такая. Это Маргарита Петровна Таврическая, актриса нашего театра, входящая в группу старейших или основоположников. Известна тем, что покойный Островский в 1880 году, поглядев на игру Маргариты Петровны, она дебютировала, сказал: «Это очень хорошо». У нас уже звонок, кто-то догадался. Да. А ты, Саша, догадался,
1: да,
0: кто это? Да?
1: Да, у нас есть звонок, слушаю вас.
2: Маргарита Петровна Таврическая. То есть это, конечно, Ольга Леонардовна Акнепер-Чехова.
0: Да, да, совершенно верно.
1: Да, как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, спасибо.
0: Спасибо, Елена Витальевна. Действительно, это Акнепер-Чехова. А как ты догадался, Саша?
1: Да, а что тут догадался?
0: Ты тоже догадался? Да, но старейшая актриса, да, вот тоже она имела такую как-то страсть к соболям.
1: Так а там никого больше, никто там больше не может претендовать на это место.
0: Как старейшая актриса театра, конечно, да? Ну, тоже у нее, кстати, несмотря на то, что она в основном-то известна, она играла именно в пьесах Чехова, да, но и тем не менее вот ее ранний репертуар — это как раз пьесы Островского, да. Но Островский не говорил ей лично, да, но она тоже известна вот такими ролями, да, это правда. Ну что же, а мы вот с Сашей хотели сегодня предложить вниманию радиослушателей один отрывок из, тоже из театрального романа, как раз вот описывающий эту атмосферу парадоксальности, бюрократии там, и хаоса, который творился в театре. Это глава 11-я, называлась она... Называется она «Я знакомлюсь с театром», и там описывается другая героиня. Какая, Саша?
1: Сейчас мы о ней поговорим.
0: Да, мы о ней поговорим. Ну, в общем, я думаю, что начнем, и радиослушатели все поймут.
1: Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видела. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите». Менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит. Бормотал и говорил громко. Но что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки, хоть сейчас отдавай в типографию. Вообще Торопецкая свое дело знала и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала:
0: «Да, говорите, товарищи, скорее, я занята. Да?»
1: От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок. Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обширен. Я в этом убедился по телефонным звонкам.
0: «Да», — говорила Торопецкая, — «нет, вы не сюда звоните, никаких билетов у меня нет. Я застрелю тебя».
1: Это мне, повторяя уже записанную фразу. Опять звонок.
0: «Все билеты уже проданы», — говорила Торопецкая, — «у меня нет контрамарок. Этим ты ничего не докажешь».
1: Мне. Теперь начинаю понимать, думал я, какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно. Никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килек. Почему они считают, что в театре не нужно платить?»
0: «Да, да», — кричала Торопецкая в телефон, — «Калькутта, Пенджаб, Мадрас... Нет, адрес не даем, да?»
1: — говорила она мне. Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты, — с жаром говорил я, бегая по предбаннику.
0: — Невесты, — повторяла Торопецкая.
1: Машинка давала звоночки поминутно. Опять гремел телефон.
0: — Да, независимый театр. Нет у меня никаких билетов. Невесты.
1: — Невесты, — говорил я. Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон.
0: — Да, независимый. У меня никаких билетов нет. Балкон.
1: Анна устремляется. Нет, просто уходит за ним.
0: Уходит, да? Ах, да, товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго. Анна, он застрелился. Бахтин не застрелился. Да, здравствуйте. Да, с нею. Да, потом, к сожалению, адрес дать не могу. Альберт Альбертович не застрелился.
1: Надо отдать справедливость Поликсине Торопецкой. Дело свое она знала. Она писала 10 пальцами, обеими руками. Как только телефон давал сигнал, писала одной рукой. Другой снимала трубку, кричала.
0: Калькутта не понравилось. Самочувствие хорошее.
1: Демьян Кузьмич входил. Часто подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке.
0: «Гармоника играет весело, но от этого...»
1: «Нет, погодите!» — вскрикивал я. «Нет, не весело, а что-то бравурное. Или нет, погодите!» Я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет. Торопецкая в это время пудрилась. Говорила в телефон какой-то миссии...
0: «Что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович!»
1: Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них. Казалось, что я голый, один среди одетых, но я быстро привык. Показывался Миша Панин, и каждый раз, проходя для поощрения меня, жал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже знал, помещался его аналитический кабинет.
0: Приходил гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпеченный нижней губой председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий.
1: «Миль пардон, второй акт уже пишете? Грандиозно!» Восклицал он и проходил в другую дверь, комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь. Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону. «Мне все равно. Я человек без предрассудков. Это даже оригинально. Приехали на бега в подштаниках. Но Индия не примет. Всем сшил одинаково. И князю, и мужу, и барону. Совершенные подштаники и по цвету, и по фасону. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела». Пусть переделывают. А гоните вы его к чертям. Что он врет? Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать. Он брюки нарисовал. Эскизы у меня на столе. Петя! Утонченный или неутонченный, он сам в брюках ходит. Опытный человек. В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот человек падает, роняет револьвер, кровь течет или не течет, вошла в предбанник молодая, скромно одетая актриса и воскликнула.
0: «Здравствуйте, душечка, Поликсена Васильевна, я вам цветочков принесла».
1: Она расцеловала Поликсену и положила на конторку 4 желтоватые астры.
0: «Обо мне нет ли чего из Индии?»
1: Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт. Актриса взволновалась.
0: «Скажите Вишняковой, — прочитала Торопецкая, — что я решил загадку роли Ксении». «Ах, ну! — вскричала Вишнякова. — Я был с Прасковьей Федоровной на берегу Ганга, и там меня осенило. Дело в том, что Вишнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа, и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы». «Боже, боже, как верно, как глубоко!» — вскричала Вишнякова. «Верно, то-то мне было неудобно в средних рядах». «Так, погодите», — продолжала Торопецкая, — «тут есть еще». И прочитала. «А, впрочем, пусть Вишнякова выходит оттуда, откуда хочет. Я приеду, тогда все станет ясно. Ганг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает. Ну, так это уже к вам не относится», — заметила Поликсена. «О, Поликсена Васильевна, — заговорила Вишнякова, — напишите Аристарху Платонычу, что я безумно, безумно ему благодарна». «Хорошо. А нельзя ли вот мне самой написать ему?
3: «Нет», — ответила Поликсена. «Он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время раздумий».
0: «Понимаю, понимаю», — вскричала Вишнякова и, расцеловав Трапецкую, удалилась.
1: Вошел полный средних лет энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул. «Новый анекдот слышали? Ах, вы пишете?»
3: «Ничего, у нас антракт», — сказала Трапецкая.
1: И полный человек, видимо, распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Трапецкой. Руками он в это время звал народ. Явился на анекдот Миша Панин и Полторацкий, и еще кто-то. Головы наклонились над конторкой. Я слышал, и в это время муж возвращается в гостиную. За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха. «А-ха-ха!» Полторацкий вскрикнул «Грандиозно!», а Полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича «Вася, Вася, стой! Слышал? Новый анекдот продан!»
0: Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Трапецкая. Оказалось, что Аристарх Платонович писал и о Полном. «Передайте Елагину, — читала Трапецкая, — что он более всего должен бояться сыграть результат, чему всегда очень его тянет». Елагин изменился в лице и заглянул в письмо. «Скажите ему, — продолжала Трапецкая, — что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женой полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь рассеянно. У него винокуренный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а?»
1: «Не понимаю», — заговорил Елагин. «Простите, не понимаю». Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то. «Нет, не чувствую этого, мне неудобно. Жена полковника перед ним, а он что-то пойдет. Не чувствую».
0: «Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платонович?» — ледяным голосом спросила Трапецкая.
1: Этот вопрос смутил Елагина. «Нет, я этого не говорю», — он покраснел. «Но посудите». И он опять сделал круг по комнате.
0: «Я думаю, что в ножке вам следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии».
1: «Что это у нас все в ножке да в ножке?» — вдруг пробурчал Елагин. «Да он молодец», — подумал я.
0: «А вы лучше послушайте, что дальше пишет Аристарх Платонович». Трапецкая прочитала. «А впрочем, пусть он делает так, как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна».
1: Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри, и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме. «Какой актер?» — подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоныча.
0: Кровь прилила к лицу Трапецкой, она тяжело задышала. «Я попросила бы вас...»
1: «А впрочем, — сквозь зубы заговорил Елагин, пожал плечами, своим обыкновенным голосом сказал: «Не понимаю», и вышел. Я видел, как он в сенях сделал еще один круг в передней, недоуменно пожал плечами и скрылся.
0: «Ох уж эти середняки», — заговорила Поликсена. «Ничего святого. Вы слышали, как они разговаривают?»
1: «Кхм!» — ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимаю, что означает слово «середняки». К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на 2 дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич, пыхтя, приволок туда машинку. Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. Серый свет лился в окно. Я сидел на кушеточке, отражаясь в зеркальном шкафу, а Поликсена на табуреточке. Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем происходила кутерьма и беспорядок, которые можно было превратить в порядок. Требовательные герои пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу — чрезвычайно утомительное дело. Верхний этаж шумел и двигался в голове и мешал наслаждаться нижним, где царствовал установившийся прочный покой. Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами и тенями под глазами. Эти женщины были в кринолинах или в фижмах. Между ними сверкали зубами с фотографий мужчины.
0: Я глядел...
1: С цилиндрами в руках. Я глядел на фотографии, трогал, вставая с кушетки, негорящие лампионы, пустую пудреницу, вдыхал чуть ощутимый запах какой-то краски и ароматный запах папирос Поликсены. Здесь было тихо, и тишину эту резало только стрекотание машинки и тихие ее звоночки, да еще иногда чуть скрипел паркет. В открытую дверь было видно, как на цыпочках проходили иногда какие-то пожилые женщины сухонького вида, пронося груды крахмальных юбок. Изредка великое молчание этого коридора нарушалось глухими взрывами музыки откуда-то и дальними грозными криками. Теперь я знал, что на сцене, где-то глубоко за паутиной старых коридоров, спусках и лестниц, репетирует пьесу Степан Разин. Мы начинали писать в 12 часов, а в 2 происходил перерыв. Поликсена уходила к себе, чтобы навестить свое хозяйство, а я шел в чайный буфет.
0: Вот такой небольшой отрывочек, я думаю, что он передает некую суету вот этого всего мира, да, и у нас тут тоже случались неожиданные булгаковские перипетии во время чтения.
1: Да, да.
0: Да, да. Вот,
1: Но даже с этим даже как-то это выглядит еще более органично.
0: Да, да, да, еще более суетливо, так и непредсказуемо, действительно. Но вот несмотря на то, что под второе название, да, было «Записки покойника», все равно мы уже понимаем, что при полноте, при серьезности содержания, это все-таки еще очень веселая такая вещь, да, и очень много
1: юмора. Это просто натиск, даже я бы сказал, издевательская вещь над всем этим миром Хата. Они же сами о себе думали, что они как бы гении, да, что они вообще первый театр в мире, да, а тут приходит какой-то человек и пишет о них такие вещи.
0: Да, да, да. Но, знаешь, она издевательская, вместе с тем, это такая узнаваемая, что, мне кажется,
1: тем еще более она издевательная. Если бы она была неузнаваемой, так и ладно. Да,
0: да.
1: Она именно... Там все, конечно, узнали себя, и это, конечно, было, да, то есть такое... Но это, в общем, полезно, конечно, для людей, когда о них пишут такие вещи.
0: Ну да, но на самом деле вот сейчас, недавно совсем приходил к нам на радио режиссер Роман Габрия, мы разговаривали о постановке театрального романа в Театре Ленсовета. Изумительные вещи, вот эти все юмористические нотки, они еще и с любовью как-то очень получились
1: это
0: к театру.
1: Это можно все поставить на сцену?
0: Да, да, да, я вот и Саше тоже тебе рекомендую, потому что это вообще событие в жизни Петербурга. Удивительно точно схваченный, вот очень точно схваченный юмор, в частности. А вот если мы к Булгакову, к биографии вернемся, то хочу еще вспомнить то, что говорила Елена Сергеевна, жена Булгакова, да, вспоминала, ну, как писал этот процесс написания романа. Она говорила, что по возвращении Михаила Булгакова вечером, значит, ну, когда он, она, я, говорит, накрывала ужин, а он садился писать, садился за свой письменный стол и писал несколько страниц, после чего выходил необыкновенно довольный, потирая от удовольствия руки. То есть он еще и в таком вот это делал подъеме, да, и на кураже создавал это произведение. Да, ну вот это, значит, мы напомним, что были 30-е годы, до середины 30-х годов постановка Мольера «Кабалы Святош» и потом схождение Мольера со сцен театральных. И вот сам при всем при том, значит, театральный роман, заметим, это не был закончен, да, вот его сейчас ставят в театрах, да, но это не законченное произведение. И Булгаков работал над ним параллельно с мастером Маргаритой, то есть до самого последнего дня не мог поставить в нем точку. Что, ну, тоже, ну, не знаю, мне кажется, все равно это произведение произведение какое-то уже цельное, сложившееся. Да, конечно. Да, ничего.
1: Там не нужно ставить точку в этом произведении. Она именно такое вот, как бы, бесконечное такое.
0: Да. Ну вот, а после истории с Мольером, да, театральными постановками, Булгаков стал заниматься чем? Он инсценировками стал заниматься в театре вообще. И он собирался ставить «Мертвые души».
1: Но он там как бы был помощником режиссера.
0: Ну, да, он как бы помощником режиссера, но он и сочинял инсценировки еще. Вот такую роль.
1: Писал инсценировки.
0: Писал инсценировки, да, и в планах были и «Мертвые души», и «Война и мир». И вот своему другу Павлу Попову, которому он посвятил большое очень количество писем, и мы их цитировали тоже в наших программах, он рассказывал об этом периоде. Он говорил, и вот к концу своей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь, кого еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Островского? Ну, то есть...
1: Не нравилось.
0: Да, он, конечно, тяжело это очень переживал, потому что у него собственные же были планы и амбиции. Ну, вот он занимался такой работой, да. И буквально накануне, вот мы упоминали жену Булгакова, которая оставила воспоминания, в частности, о театральном романе и об успехе Мольера. Это была Елена Сергеевна. Да, Елена Шиловская. Он развелся в 1932 году с Любовью Белозерской, вот женился на Елене Шиловской. Я почему еще ее упоминаю? Потому что, ну, это важно, она помогала, конечно, ему очень в его писательской деятельности. Она читала там под диктовку произведения его, вела все его дела, то есть такое она очень, ну, опорой большой ему послужила в конце жизни. Но и что еще важно, что мы подбираемся, я думаю, что...
1: Она была Маргаритой, да?
0: Да, вот. Я не знаю, может быть, мы отдельно еще поговорим о мастере Маргарите. Не знаю. Вот,
1: да, может быть, еще надо сказать несколько слов о том, что о пьесах Булгакова. То есть, вот как мы сегодня, вот у нас такая театральная, в общем-то, да, была передача. Что на самом деле пьесы Булгакова, они же не ставились, вот уже в середине 30-х годов вообще не ставились. А потом они начали ставиться уже в Советском Союзе. Я вот помню пьесу Булгакова Иван Васильевич, который ставил, это было, наверное, конец 60-х годов, ее ставил Московский театр киноактера. И играл Иван Васильевич Толбузин, а Милославского играл Глузский. И я помню, как мои родители, я-то был еще маленький совсем, а меня в театр не брали, конечно, но я помню, с каким вообще восторгом мои родители, они ходили на этот спектакль несколько раз. Какой-то... Еще тогда не было этого фильма гайдаевского.
0: А ты не был или ходил?
1: Я не ходил, но я помню, с каким восторгом они вообще говорили об этом спектакле. То есть это вообще было открытие Булгакова. То есть до этого о Булгакове так как-то, в общем-то, никто и не говорил ничего, и не вспоминал, да? Ну, знали, что был такой Булгаков, а кто это, что он там написал. А тут вот этот спектакль поставили, это был огромный восторг у моих родителей. И, значит, это действительно был очень хороший спектакль. Просто вот этот фильм Гайдая, да, «Иван Васильевич меняет профессию», он фактически, в общем-то, текстуально пьесу Булгакова, ну, почти полностью передает.
0: Угу, угу.
1: Но как-то все это сделано довольно пошло, и, конечно... принижает, в моем понимании, вот, а после этого как-то уже перестали эту пьесу ставить, как бы, ну, все знают фильм этот уже, когда я думаю, что театром...
0: Но ты не видел ни каких-то отрывков, ничего, не знаю, сохранились они или
1: хотя,
0: нет.
1: Хотя, конечно, вот очень хотелось бы, чтобы поставили эту пьесу, пьеса-то гениальная совершенно.
0: Да, но просто, наверное, после фильма еще
1: как-то потому что все знают фильм, повторять фильм не хочется, да?
0: Да.
1: Потом... «Кабалу Святош» ведь тоже огромное количество постановок. Это уже, конечно, в 80-е и 90-е годы было. И она шла вообще во всех театрах. В Москве во всех театрах шла, в Ленинграде, в Петербурге уже во всех театрах шла.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Это одна из была самых репертуарных пьес. Я думаю, что она и не устарела, и по сей день, и наверняка где-нибудь ставится.
0: Конечно, но вот мы говорили в театральной программе моей недавно совсем, вот сейчас только закончился фестиваль, посвященный Булгакову театральный, и я просто была поражена, сколько театров сейчас именно в Петербурге ставят пьесы Булгакова, в том числе «Кабала Святош» идет в молодежном театре на Фонтанке сейчас тоже там.
1: А что еще ставят?
0: Ну вот театральный роман ставится в нескольких театрах.
1: «Зойкину квартиру».
0: «Зойкину квартиру», да, ставят. «Собачье сердце» даже в одном из театров. Ну, то есть...
1: Вот «Собачье сердце», то вот фильмы, они как-то, понимаешь, они вот выбивают. Это вот такое закономерность, что...
0: После
1: вот
0: шедевров фильм, таких, да?
1: Да, вот, но «Собачье сердце» — это хороший фильм, хороший, действительно, да, был. И... стильный очень, и, конечно, после него ставить спектакль как-то уже...
0: Ну, это немножко... так же, как «Бег», например, тоже же очень известный.
1: «Бег» был хороший,
0: хороший
1: фильм,
0: но сейчас хороший. Есть постановки,
1: там
0: «Бега».
1: Там Дворжецкий был такой, вот Хлудов, конечно, да, потрясающий.
0: Да, да. Но сейчас очень хороший в Малом драматическом театре.
1: Хотя «Бег» ставили, вот я помню, «Бег» ставили, я тоже не видел, но вот в детстве, я помню, по телевизору видел фрагменты. БДТ, видимо, играл, Черкасов играл Хлудова. Вот я помню, как он сидел на табуретке. Это значит, в 60-е
0: значит,
1: годы.
0: Ставили, значит, ставили, да, да. Да, да. Ну вот, конечно, просится на сцену не только пьесы Булгакова, но и роман, да, и «Мастера Маргариту», да, о котором мы еще поговорим.
1: «Мастер Маргариту» все экранизируют, да, да, да, да. По-моему, три экранизации, только вот да, такие российские. Еще да, есть да, какие-то да, заграничные экранизации.
0: А вот то, что ты упомянул Ивана Васильевича, конечно, это очень интересно. И я вот... не представляю, как можно поставить его на сцене. И, ну, я имею в виду, вот даже в 60-е годы, когда ставили на сцене, да, вот отмечали, что очень сложно передать глубину булгаковского текста, ставя сатирическое произведение.
1: То есть... Так в этом весь и фокус, понимаешь? А вот как в фильме «Гайдая», так он весь по верхушкам сделан, как бы. То есть, ну, как бы внешняя сторона всего этого есть, а суть дела-то никто вот так и не понял. Зачем, собственно, пьеса? Вот. Чего мы собирались-то здесь все, да? Вот это бы, конечно, хотелось поставить. Ну, вот, так, чтобы это было... Вот.
0: Ну вот, насколько мне известно, Иван Васильевич, если я не ошибаюсь, сейчас, вот, по крайней мере, в Петербурге это постанова...
1: Ну это вот фильм испортил, конечно, дело.
0: Да-да-да. Ну вот, а все остальное, многое очень ставится, и Булгаков получается совершенно актуален.
1: Ну, на самом деле, блестящий драматург Булгаков. Вот. То есть вот он настолько чувствует вообще диалог и настолько чувствует сцену, конечно, это очень сильно. То есть его пьесы — это просто клад для режиссера, мне кажется, просто клад.
0: Ну вот, у нас получилась такая театральная сегодня часть, а еще впереди программа «Поговорим о театре». Это, забегая вперед, скажу, что сегодняшним гостем моим будет Евгения Авраменко, который нам будет рассказывать про театр «Элисты», потому что Женя очень много путешествует и в разных театрах имеет опыт просмотра, да, и он как театральный критик приглашенный очень много видит. Поэтому вот сегодня мы совершим с ним еще одно театральное путешествие, а разговор о Булгакове, о его романе.
1: Ну и последних годах его жизни.
0: Да, наверное, мы оставляем еще на следующую передачу раз. «За двумя зайцами».
1: Всего доброго, дорогие радиослушатели.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меня иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная

избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью, и великими щедротами Твоими, дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно, Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнить.

И держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость. Просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави. Отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступать и правыми настави путем Христовых заповедей, бдеть и к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умерщвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача родшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми с подобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей. Стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верою спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле,
Предстояй окаянии моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 83-е зачало послания к римлянам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были? Неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, все до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их.
0: Послушайте 19-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывки из 6 и 7 глав.
2: Сказал Господь: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человеческую жизнь всегда сопровождает поиск чего-то, стремление к чему-либо. Наши устремления могут быть со знаком плюс или со знаком минус, но они уже с детства определяют интеллект и характер каждого из нас. Наверное, это естественно, поскольку способность к творчеству есть часть образа Божия в человеке. Нам всегда свойственно стремиться к тому, что, на наш взгляд, принесет нам счастье. А поскольку представления о счастье у всех разные, то и реализуем мы свой творческий потенциал по-разному. Кто-то видит смысл жизни в карьерном росте, в продвижении по служебной лестнице, и в попытках достижения этой цели люди иногда не останавливаются ни перед чем. Для кого-то Бог – это мамонна. Богатство и стремление к обогащению приобретает какие-то даже болезненные симптомы. Чем больше состоянием человек обладает, тем менее оно его удовлетворяет, он стремится к большему, ну, как наркоман. Жизнь проходит обычно мимо таких людей. Они имеют очень много, но ничем не успевают воспользоваться, потому что цель жизни заключается не в том, чтобы воспользоваться плодами достигнутого, а в том, чтобы приобретать новое и большее. Вот при всем внешнем блеске такие люди обычно несчастливы и одиноки. У них нет друзей, нет по-настоящему близких людей, есть только конкуренты, такие же, как они сами. И им часто бывает мало места в одном мире, как паукам в банке. Кто-то ассоциирует счастье с удовольствием и видит смысл своего существования в том, чтобы получить как можно больше удовольствия от этой жизни. Другими словами, ценности у всех разные. Каждый себе представляет счастье по-своему и всеми силами стремится достичь его. Но, к сожалению, те ценности, к которым мы стремимся часто всю свою жизнь, иногда оказываются ложными. И в конечном итоге приводит нас не к счастью, а к разочарованию, не к полноте жизни, а к пустоте, не к благоденствию, а к страданию, и, в конце концов, к смерти. Вот Господь в сегодняшнем Евангелии указывает нам на подлинную цель человеческой жизни, на то, к чему надо стремиться и что надо искать. Он говорит: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, а это все приложится вам». Ну что значит «это все приложится вам»? Это все значит, ну, самое необходимое для нашей жизни, еда, одежда, жилье, то, без чего человек не может жить. И Господь ни в коем случае не ограждает нас от вполне естественного стремления к благополучию. Он просто говорит, что само стремление к благополучию не должно быть доминантой нашей жизни. Здесь речь идет не о противопоставлении Царства Божия и благополучной земной жизни. Здесь не стоит вопрос так, либо одно, либо другое. Нет, это не антиподы. Здесь речь идет о приоритетах. Что чему предшествует и что чему должно быть подчинено. Но ведь понятно, что ценности-то бывают разные. Серебро и золото называются драгоценными металлами, и то, и другое. Но золото котируется выше. Да и золото бывает разной пробы. Но исходя из этого, не следует делать вывод, что все остальное является ненужным хламом. То есть Господь говорит, что человек должен правильно выстроить систему ценностей своей жизни. И признавая важность и необходимость всех наших земных забот о благополучии, Христос утверждает, что самым важным для человека должно оставаться стремление к Царствию Божию. Вот сегодняшний евангельский отрывок начинается такими словами Спасителя. Он говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». В отрыве от остального евангельского текста эти слова вызывают невольное недоумение и даже протест. Но действительно, если я не буду думать о завтрашнем дне, так а кто за меня-то подумает? Забота о будущем сопровождает человеческую жизнь. Это нормально и естественно, и ничего в этом греховного нет. Так о чем же тогда говорит Господь? Вот когда мы в Священном Писании встречаемся с чем-то, что идет вразрез с нашей логикой и повседневным опытом, то мы в лучшем случае впадаем в недоумение, а нередко это недоумение перерастает в неприятие. Раз я не понимаю, значит, это не для меня. Но только в таких случаях надо не отмахиваться, а разобраться, о чем говорит Христос. Но ведь совершенно очевидно, что Он не призывает нас к чему-то нереальному и неисполнимому, к тому, что противоречило бы естественному устремлению нашей жизни и что мешало бы нам. Христос-то как раз говорит, что нужно делать для того, чтобы жизнь стала радостнее, а не наоборот. А вот если мы возьмем славянский текст сегодняшнего Евангелия, то слова Христа не покажутся нам такими уж фантастическими. Там сказано не заботьтесь, а не пицитесь, а это уже другое значение. Оно значит не естественную заботу о завтрашнем дне, а чтобы эта забота не испепеляло наше сердце, не пицитесь. Чтобы мы не сгорали от этой заботы, не прожигали свою жизнь заботой о том, что нам есть и что нам пить, потому что эта забота не стоит нашей жизни, жить надо ради другого. Основной ценностью жизни должно быть Царствие Божие и правда Его. А что это значит искать Божие Царство? Где его искать? И как оно выглядит? Обрести в своем сердце Царство Божие можно только путем следования заповедям Божиим. Надо подчинить все свои остальные жизненные ценности, все свои устремления тому, к чему призывает нас Господь. А вот в этом-то и заключается основная трудность исполнения закона Божия. Потому что то, к чему мы стремимся, то, что для нас желанно и ценно, нередко входит в противоречие с правдой Божией. И вот здесь надо сделать выбор. Выбор в пользу того, что говорит Господь, а не наше желание. Подчинив один раз свою волю воле Божией, мы приблизим к себе Царство Божие. А постоянно, сверяя все свои поступки с тем, что говорит Господь, мы обретаем в себе Его Царство. И все остальное приложится. Приложится столько, сколько кому надо. Да, конечно, бывает, что люди, следующие путем заповеди Божией, достигают могущества, богатства, славы. Но вопрос-то не в этом. Главное, что обретение Царствия Божия приносит в человеческую жизнь, это внутренний покой, гармонию, уверенность, спокойствие. А ведь каждый из нас понимает, что внутренний мир является самой главной чертой такого важного понятия, как человеческое счастье. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Июня 26 мая по старому стилю православной церковью прославляются святые первого века, апостолы от 70 Карп и Алфей, и дети апостола Алфея, святые мученики Аверки и Елена. Апостол Карп был учеником и спутником апостола Павла. Во втором послании к Тимофею Павел пишет, что в доме Карпа он оставил филонь и книги. Павел поставил Карпа епископом Берии Фракийской. Карп проповедовал на Крите, где его посещал Дионисий Ареопагит. Апостол Алфей происходил из галилейского города Капернаума и был отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея. Святые мученики Аверки и Елена по преданию также были детьми святого апостола Алфея. За исповедание веры в Иисуса Христа святой Аверки был привязан ногим среди пчельника и мученически скончался от укусов пчел. Сестра его, святая Елена, была побита камнями. Также сегодня совершается память преподобного Иоанна Психаита, исповедника. Преподобный Иоанн жил в конце VIII – начале IX века. С юных лет он принял монашество в Психаитской лавре недалеко от Константинополя. Когда в Византийской империи власть захватили еретики и иконоборцы, православные стали подвергаться преследованиям. Преподобный Иоанн публично назвал императора-иконоборца Льва Исавра еретиком и был отправлен в ссылку, где после перенесенных лишений скончался. В этот день Православная Церковь чтит память болгарского святого начала XVI века мученика Георгия Нового. Он отказался принимать мусульманство, за что в 1515 году подвергся жестоким пыткам и смерти. Подвиг его церковь уподобила подвигу святого Георгия Победоносца, который через свое мученичество привел к вере во Христа многих язычников. Болгария, несколько столетий находившаяся под властью турок, насильно обращавших христиан в магометанство, по жестокости гонений на христиан вполне могла сравниться с языческим Римом. И мученичество Георгия Нового имело огромное значение для сохранения христианства в Болгарии. В том же XVI веке, в 1521 году, в этот день в Тверском Троицком Калязинском монастыре были обретены мощи преподобного игумена Макария Калязинского. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученика Георгия Нового. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой мученик Георгий родился в знатной болгарской семье, жившей в столице Болгарии в городе Срице, ныне это город София. Святой Георгий был испрошен у Бога усердной молитвой его родителей Иоанна и Марии, которые до преклонных лет оставались бездетными. Младенца крестили с именем в честь святого великомученика Георгия. Юноша получил хорошее образование, внимательно изучил Священное Писание, был благочестив и целомудрен. Родители скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в магометанство. Однажды несколько мусульман попытались обратить Георгия. Они надели на голову святого тафью, круглую шапочку, в которой мусульмане входят в свои молитвенные дома. Но Георгий бросил тафью на землю. Турки с побоями и руганью повели мученика к своему правителю. Правитель был поражен мужественным обликом и красотой лица святого Георгия и стал ласково убеждать его принять магометанство, обещая всевозможные почести и богатства. Но святой смело и твердо исповедовал веру в Господа Иисуса Христа и порицал заблуждение магометанства. Правитель в гневе приказал беспощадно избить святого Георгия палками. Страстотерпец терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа. Потом мученика повели по городу под барабанный бой с криками «Не ругай Магомета и не унижай веру мусульман!». Наконец, посреди города разожгли большой костер, чтобы сжечь святого Георгия. Но он, ослабев от ран, упал на землю. Еще живого его бросили в огонь, а сверху набросали трупы псов, чтобы христиане не могли потом найти останки мученика. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять честные останки мученика для погребения. Извещенный о случившемся, митрополит Иеремия в сопровождении клира направился к месту казни. В погасшем костре было найдено тело святого мученика Георгия, погибшего в 1515 году, и перенесено в храм святого великомученика Георгия в городе Средцем.

0: в завершении нашего церковного календаря прозвучит житие преподобного Макария Калязинского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Родился преподобный Макарий в миру Матфей, игумен Троицкого Калязинского монастыря, в 1402 году в селе Грицыне, близ Кашина. Родители его, боярин Василий Ананьевич Кожа, прославившийся своими воинскими подвигами при великом князе Василии Темном, и супруга его Ирина с детства воспитывали Матфея в вере и благочестии. Когда он стал приходить в совершенный возраст, то начал помышлять об удалении от суетной мирской жизни. Родители его, однако, не желали, чтобы он принял монашество. Послушный сын, не желая огорчать родных, согласился на брак и вскоре женился на девице Елене Яхонтовой. Молодые супруги пообещали друг другу, что в случае, если один из них умрет, овдовевший примет монашество. Спустя год после свадьбы Матфей потерял отца и мать, а еще через два скончалась Елена, и 25-летний Матфей поступил в находившийся неподалеку Николаевский Клобуков монастырь, где постригся с именем Макарий. С ревностью проходил он все монастырские послушания, смирением и кротостью превосходя всех. Спустя некоторое время, тяготясь многолюдием обители, преподобный по благословению игумена удалился в пустынь. Он избрал место в лесу, лежащее в 18 верстах от Кашина, неподалеку от Волги, между двух небольших озер. Здесь он срубил себе келью, и никто не мешал его подвигу единой молитвы, лишь дикие звери приходили и ласкались к нему, а он делил с ними пищу. Прознав об отшельнике, стали стекаться иноки к преподобному Макарию. Он смиренно принимал их и наставлял в правилах иноческого жития. Так уединенная лесная чаща обратилась в монастырь, где игуменом был избран преподобный Макарий. Земля, на которой жила братья, принадлежала боярину Иоанну Коляге, который со времени поселения там преподобного Макария с неприязнью смотрел на инока. Когда же была устроена церковь, и число пустынников увеличилось, Коляга испугался, что к обители может отойти часть его земли, и так это его угнетало, что он замыслил даже убийство преподобного. Но Божие наказание не замедлило сказаться. Смерть постигла семью Коляги, а сам он тяжело заболел. Пребывая в несчастье, боярин раскаялся в своем грехе, исповедав его Макарию, был прощен. Вскоре Коляга под воздействием проповеди преподобного вступил в Макариев монастырь, подарив ему все свои земли. С тех пор сам Макарий стал именовать свою обитель Калязинской, ныне это город Калязин Тверской области. Довольно быстро она приобрела широкую известность. Множество людей, и знатных, и простолюдинов, просили преподобного принять их в число братьев. Чудодейственна была молитва преподобного Макария, получившего при жизни своей от Бога дар исцеления недугающих и страждущих. Так он освободил от болезни некого расслабленного Захарию, вразумив его с любовью: «Чада, преблагий Бог не хочет смерти грешника. Тебя постигло Божие посещение. Если покаешься и оставишь прежние обычаи, Бог пошлет тебе исцеление. Если же нет, то пострадаешь и больше сего». Принесший покаяние грешник исцелился, а после того даже стал священником в своем селе и на всю жизнь помнил наставления преподобного Макария. Наградил Господь духоносного старца также и даром прозорливости. Однажды украли монастырских валов. Внезапно воры были поражены слепотой, и, долго блуждая в окрестностях, опять оказались у ворот обители. Преподобный Макарий осматривал в то время хозяйство и, как бы не зная, в чем дело, спросил, увидев их: «Почему они здесь, да к тому же с валами?» Похитители сознались во всем и раскаялись. преподобный отпустил им грех и, исцелив, наказал впредь не посягать на чужое. Незадолго перед своей кончиной преподобный Макарий заболел. Некоторое время он безмолвствовал, а в предчувствии исхода, призвав братью, благословил каждого и простился со словами: «Предаю вас Господу Богу, пребывайте всегда в трудах, посте, бдении и непрестанной молитве, блюдите чистоту душевную и телесную, не воздавайте злом за зло или досаждением за досаждение. Разумейте, братья, если я имею дерзновение к Богу, то по моем отшествии эта обитель не скудеет, но распространится». Представился игумен Колязинский 17 марта по старому стилю 1485 года на 82-м году жизни и был погребен близ построенной деревянной церкви. Над могилой его была сооружена и украшена образами деревянная часовня. Когда храм обветшал, жертвователи решили обновить его, выстроив на том месте каменную церковь. Во время копания рвов для ее основания был обретен гроб преподобного. От его нетленных мощей исходило благоухание. Седины старца были чисты, и даже ризы не изменились. Случилось это 26 мая 1521 года. Множество исцелений происходило при мощах святого. Чудотворение и народная любовь способствовали тому, что на Московском соборе 1547 года он был причислен к лику святых, и память его было постановлено праздновать по всей России. В Колязин к преподобному ходили пешком простые люди, ездили цари. В 1555 году обитель посетил царь Иоанн Васильевич Грозный. В 1599 Борис Годунов с супругой и детьми прибыл и спросить у преподобного Макария благословения на вступление дочери Ксении в брак. В 1610 году обитель была разграблена поляками, но затем восстановлена и пребывала в благоденствии вплоть до закрытия монастыря советской властью. По его разграблении в 1950-е годы мощи преподобного перевезли в Тверь, где они покоятся и ныне в кафедральном соборе Белая Троица в правом пределе.

0: Песнопение Божественной Литургии, 102-й Псалом «Благослови душе моя Господа» композитора Павла Чеснокова прозвучало в исполнении хора Церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю всех святых.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Ныне мы торжествуем память всех святых, подвязавшихся на земле добрым подвигом веры и добродетели и приселившихся на небеса для вечного упокоения и радости. Каждогодное возвращение к нам настоящего праздника памяти всех святых есть, братья, не иное что, как много раз повторяемое воззвание святых приставшихся к нам, живущим на земле, и подвязающимся со врагами спасения ради будущего нетленного царствия. Воззвание идти по их следам. Они говорят нам: стремитесь неленостно к будущему царствию и вы, меньшие братья наши, как стремились мы. Да не останавливают вас никакие препятствия на пути ко спасению, как ничто не остановило нас. Будьте мужественны, тверды в борьбе со своей ленивой грешной плотью, с приманками обманчивого, скоро приходящего света, с кознями невидимого врага дьявола. Помните постоянно, что Царство Небесное усилиями приобретается, и только усильные искатели наследуют его, и что многими скорбями подобает нам внити в него. Вот мы много боролись, много терпели, и зато ныне покоимся покоем вечным и нерушимым. Много борьбы перенесете и вы. Настанет и для вас вечный покой. Живя на земле, мы услышали слова Спасителя и Упокоителя нашего: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вы». И с верой и упованием поспешили на зов его, пришли к нему, все претерпели для него, и теперь получили от него обещанный покой. Последуйте также и вы, упокоит он и вас на лоне своей вечной любви. Ну что же, тогда как сам Владыка и все святые единогласно зовут нас на вечный покой, мы едва или совсем не обращаем внимания на их единодушное приглашение и всею силою привязываемся к земле. Привязываемся любостяжанием, плотскими удовольствиями, исканием временных почестей. Как мало людей, которые имели бы всегда в мыслях будущую жизнь и всею крепостью души стремились к ней. Исконный враг опутал христиан своей сетью по причине пристрастия их к благам земли и крайней невнимательности к пользам души своей. Связав умы, воображение и сердца их, чтобы они уже и не думали, и не воображали, и не желали будущих благ, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, так они превосходнее всего подлежащего чувствам, я же уготова Бог любящим его. Так он закрыл от них небо и обратил их совершенно к земле. На земле они ищут всевозможного наслаждения, блаженства и всех благ, а не на небе, для которого они созданы и искуплены пречистую кровью Иисуса Христа. Но нет на земле покоя сердцу. От земных удовольствий после кратковременного плотского наслаждения сердце бывает пусто, уныло, темно. И это от того, что оно создано для жизни в Боге и для наслаждения чистыми духовными радостями Царства Небесного, а не для земли и наслаждения земными гибнущими благами. «Во мне мир имеете, — говорит Господь, — то есть кроме Господа нет истинного мира сердцу нигде на земле». Не забудем, братья, чаще припоминать конец святого исповедания, символ нашей веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», и возгревать в сердцах своих веру, в то общее воскресение мертвых непременно будет, и воздаяние каждому по делам последует неотложно. «Се гряду скоро, — говорит Господь, — и мзда моя со мною воздати, коему жда по делам его. Блаженни творящие заповеди его, да будет область им на древо животное и враты внидут в оград, то есть в небесный град Иерусалим. Братья, иже вас хочет друг быть и миру, враг Божий бывает, говорит апостол Иаков. Потому не любите мира, не я же в мире, яко все я же в мире, похоть плотская и похоть очес, и гордость житейская. И мир приходит, и похоть его, а творяя волю Божию, пребывает вовеки. Прилепляйтесь сердцем не к видимому, но к невидимому. Видимое бо временно, невидимое же вечно. Аминь.
1: Поучение в неделю всех святых святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: прозвучало песнопение божественной литургии, второй изобразительный антифон, 145-й псалом, первого гласа греческого распева в исполнении братского хора Шевитонского монастыря.
1: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
2: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
3: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея, слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович. События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходит в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы продолжаем наш двухчастный формат, и сегодня в первой части нашей программы... Вообще вот «За двумя зайцами» — это отдельная теперь
1: передача. Да, мне кажется, это нельзя говорить о двухчастном формате. Это скорее две совершенно разные передачи.
0: Разные передачи, да. Ну, наверное, сейчас они уже так отделились друг от друга. И вот в программе «За двумя зайцами» как раз мы продолжаем разговор о Михаиле Булгакове. Уже третью программу подряд, да, мы никак не можем остановиться, ну, потому что и творчество такое обширное, замечательные произведения, которые мы имеем возможность услышать, почитать.
1: Да, кстати, в связи с тем, что у нас все-таки зайцы выделились в отдельную передачу, появилась возможность хотя бы прочитать что-то, какие-то отрывки, чтобы не просто говорить о биографии, а действительно представить творчество с разных сторон.
0: Да, поэтому мы даже не уверены, вот, Саша, что на этом мы сегодня остановимся. Возможно, ну, точно не больше 4 передач, потому что мы все-таки подбираемся ко второй половине жизни, творчества Михаила Афанасьевича. И сегодня будем говорить о достаточно поздних его произведениях. Но так как основной такой главный вот труд, ну, не знаю, можно ли считать главным, вот мы перед программой называли так, «Мастера Маргарита» все-таки.
1: С точки зрения так сказать, общественного мнения, да, то, конечно, главное.
0: Да, вот, и заслуживает отдельного разговора, а мы сегодня все-таки не совсем о нем сначала будем говорить, поэтому посмотрим, что мы успеем. Итак, значит, ну и, конечно же, уже третью передачу подряд «Вопрос викторины», который тоже сегодня прозвучит, будет связан с Булгаковым, так что приготовьтесь, уважаемые радиослушатели.
1: Он будет, как я понял, в течение разговора о Булгакове неожиданно вылезет вопрос. Это он как бы будет викторина прямо внутри календарного нашей рубрики.
0: Да, да. Ну что же, мы тогда начинаем.

0: Итак, в прошлый раз мы остановились на конце 20-х годов и сказали о том, что с репертуара, что до этого еще наиболее удачный был период в творчестве Булгакова, все-таки это «Дни Турбиных», да, и постановки его.
1: Не то, что удачный в творчестве, скорее, а удачный для его как бы для вот, общественного его отношения.
0: Признание, признание его творчества, да. Да, да. И он и Бек в то время тоже начинает писать, и уже принимает его вроде к постановке, но с постановки снимает, и начинается вот такая вот полоса. Это 29-й год, да, такой вот и финансово очень трудный, и морально очень трудный, и Булгаков вдруг начинает писать пьесу, вот эту вот новую пьесу, которую называет «Кабала Святош». Вообще он в 29-м году описывает в своем дневнике несколько сюжетов, которые его интересуют. Казанова, Мольер и записки Пиквикского клуба. Но вот из этого списка все-таки особенно захватывает его мысль о великом драматурге, о Мольере. Причем он как бы интересуется и биографией, и личностью Мольера, но не с точки зрения его какого-то, ну, все-таки это общественный такой еще и деятель был Мольер, да, вступавший там в конфликт с властью, но не поэтому обратился к нему Булгаков, ему именно интересна была личность. Он говорил, даже вот он давал такое своеобразное интервью и говорил: «Меня привлекала личность учителя многих поколений, драматургов, комедианта на сцене, неудачника, меланхолика и трагического человека в личной жизни. Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможна и не нужна полная биографическая точность». Вот такую романтическую именно историю он создает. И в 30-м году, уже 19 января, он быстро пишет, он уже читает эту пьесу в Амхате. И в Амхате принимают ее к постановке. Но на эту пьесу наложил все-таки запрет главный репертуарный комитет. И только после разговора Булгакова со Сталиным, внесения ряда правок, эту пьесу принимают. И «Кабалу Святош», вот это название, которое Булгаков дал пьесе, заставляет его заменить на нейтральное «Мольер». Вот. И известна, конечно, в этой истории еще роль Горького, который ему очень понравилась пьеса, и вот он так заступился за Булгакова. Да, вот Елена Сергеевна Булгакова, третья жена, значит, Булгакова, мы говорили о двух, да, вот у него третий брак случился, она писала, что, значит, Горький говорил о Булгакове так, об этой пьесе. А пьесе это на самом деле сохранилась такая фонограмма письма Горького. Он говорил о пьесе Булгакова «Мольер». Я могу сказать, что, на мой взгляд, это очень хорошее искусственно... Вот это Горький так пишет, грамматически сделанная вещь, в которой каждая роль дает исполнителю солидный материал. Автору удалось многое, что еще раз утверждает общее мнение о его талантливости и способности драматурга. Он отлично написал портрет Мольера на склоне его дней. Мольера, уставшего от неурядицы его личной жизни, от тяжести славы. Так хорошо, смело, я бы сказала, красиво дан «Король солнца», и вообще все роли хороши. Я совершенно уверен, что в художественном театре Москвы пьеса пройдет с успехом, и очень рад, что пьеса эта ставится. Отличная пьеса. Ну вот Горький вообще таким характером обладал восторженным, и он просто вот очень, очень тепло принял, да, характер Мольера уставшего от неурядиц. И также, значит, рассматривалась эта пьеса и в Амхате, и Булгаков еще

0: И Станиславский, уже будучи болен, он все продолжал работу и очень, ну как бы вот предвосхищал, видел во многом вот эти образы, как ему удастся это воплотить. Но у Станиславского было свое видение, отличное от Булгакова. Они все время спорили. Вот, свое мнение нужно было, как поставить. В общем, а Булгаков, известно, что он был такой, это вот в театральном романе тоже воплотился такой известный скандалистом, и он очень непримиримый человек. Он отказывался какие-либо правки вообще вносить, кроме, ну, то есть, понятно, цензурные там он вынужден был, творчески уже там наравне со Станиславским он спорил и в 1935 году даже предложил забрать пьесу из театра. И Станиславский, он очень такой тонкий тактик был. Он всячески все равно пытался через игру актеров там вот свое видение воплотить, но все-таки в результате мы знаем, что как бы передал Станиславский права на постановку Немировичу Данченко, потому что не справлялись все-таки актеры, и Станиславский был недоволен. Ну и, наконец-то, в 1936 году премьера состоялась. Ну вот, сейчас вот не вспомню точную цитату. Булгаков описывал, конечно, что творилось в зале в 1936 году. Это что-то невероятное. То есть он даже приводил сопоставление с тем, как Мольер воспринимал театр своего времени, что там буквально там ломилось, театр, зал этот ломился вот от этой толпы, от каких-то важных людей, среди которых уже сидели те люди, которые, собственно, особенно вот Керженцев, да, это председатель комитета по делам искусств, который уже чуть ли не сидя на премьере, он уже как бы находился в состоянии таком, что он написал перед этим письмо в Политбюро. Вот. Но, возможно, он сделал это чуть-чуть позже. Тем не менее, премьера сама зрительская прошла с огромнейшим успехом. Там жена Булгакова описывает это, там несколько раз давали занавес, потом его открывали, актеры выходили. То есть это был не какой-то оглушительный успех. Ну и вот через 2 недели разразилась гроза, потому что, да, написали письмо в Политбюро, такая записка о Мольере Булгакова, в которой утверждала, что Булгаков хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата при безрассудной тирании Людовика XIV.
1: С чем нельзя не согласиться.
0: Ну вот, Сталин, известна фраза Сталина, да, кажется, Керженцев прав. И действительно, да, разные посыпались неприятности на Булгакова и серия критикующих спектакль газетных статей, ну и запреты. И так, что сам Булгаков в конце концов сказал конец Мольеру. Да. Вот, то есть такая вот печальная судьба, хотя, мне кажется, при всем при том, что вот такое увидели, и ты говоришь, нельзя не согласиться, но все-таки вот эта вот романтическая такая история, она очень линия и лейтмотив этот
1: Ну,
0: очень
1: безусловно,
0: силен.
1: но там есть и линия. Я думаю, что, конечно, Булгаков сопоставлял себя с Мольером, безусловно. И вот то, как он в этой системе власти чувствовал себя как художник, и как Мольер чувствовал себя вот по отношению к Королю Солнцу, да? Конечно, здесь есть аналогии. Я не думаю, что это просто такая абстрактная для Булгакова была заинтересованность в личности Мольера без связи с собой.
0: Ну, да, нельзя не согласиться, как мы отметили. Ну вот и в этом же 1936 году, роковом таком, Булгаков начинает писать свою автобиографическую, такую, как называют ее, сатиру, театральный роман, да, известный также как «Записки покойника». И вот там мы как раз видим вот этот образ творца, писателя, который сталкивается с различными бюрократическими перипетиями, да, вот как и сам Булгаков сталкивался с невозможностью осуществить постановку своей пьесы. Напомним радиослушателям, да, что главный герой — это Сергей Максудов, да, вот он получает предложение неожиданно ставить свою пьесу в независимости в самом театре, престижный театр, вот эта аналогия с Амхатом, да, и, конечно же, он бросается в

0: во все и сталкивается с театральной реальностью, которая вообще абсурдна, и с какими-то проволочками, с капризами труппы, с укладом театральным.
1: Ну, это такая сатира, скажем так, сатира на МХАТ.
0: Да, да, сатира на МХАТ.
1: Которая, конечно, очень вызвала большое неудовольствие у МХАТовского начальства. Думаю, после этого уже ничего поставить в МХАТе было даже нереально.
0: Да. Ну вот я...
1: Ну, понимаете, дело в том, что МХАТ когда-то возник, да, каком он там возник, ты как театральный деятель знаешь лучше, в 898 году, что ли, он возник?
0: Да.
1: Как такое вот творческое начало каких-то людей, которые горели, хотели там создать новый театр, да, Станиславский, Немирович, Данченко, там первые актеры, которые были. А потом постепенно все это так вот, так сказать, обрастало чем-то, бюрократизировалось какими-то склоками, какими-то взаимными там претензиями, каким-то ревностью, понимаешь, постепенно, постепенно. Потом этот театр стал же как бы при Сталине главным вообще такой театр, там Станиславский это был как бы самый главный режиссер, там все, и вот это все официальщина, и все это разъедало театр изнутри, в конце концов в нем уже не оставалось ничего от того, от тех вот счастливых людей, которые создавали его там в ресторане «Славянский базар», а возникла такая вот грустная, тяжелая такая система, которая не имела никакого, в общем-то, выхода реального творческого, да. Состоящий из многих мелких недостатков, каких-то разногласий, каких-то там человеческих претензий. Там,
0: ну, как не имел, но все-таки имело же творчески. Ну, в описываемом Булгакове...
1: Да, в описываемом
0: Булгакове. Да, да, мире не имело. Ну, потому что Булгаков все-таки здесь свой характер проявил. Но все-таки, если брать конкретно прототипов там Станиславского, Немировича, Данченко и МХАТ, они, ну, как бы не просто так мирились вот с этой системы, все-таки...
1: Они были сами частью этой системы, они не то что мирились.
0: Они должны были быть частью
1: они
0: системы,
1: были.
0: И чтобы существовал театр и осуществлялись какие-то постановки, Станиславский все-таки обладал таким тактическим талантом, и он вот старался обходить эти углы. Там Булгаков, допустим, не понимал, почему, как и его герой. Ну вот мы узнаем, конечно же, очень многих реальных лиц на страницах этого романа, да, ну, мы сказали, что независимый театр — это портрет МХАТа, Станиславский, кто это, Иван Васильевич, да, режиссер, совладелец этого театра, Немирович Данченко, это Аристарх Платонович знаменитый, да, который в путешествии находится, а я вот хочу задать радиослушателям вопрос про еще одну реальную фигуру, я вот прочитаю описание одной героини и попрошу радиослушателей как раз-таки назвать, а кто, что за прототип был.
1: Давай тогда скажем, куда надо звонить с этим вопросом.
0: Да, и вообще условия викторины.
1: 328-29-32 можно звонить, когда вы будете знать правильный ответ, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ, и в течение наступающей недели можно будет подъехать на радио «Град Петров» и получить в подарок любую книжку или диск, который издает радио «Град Петров».
0: Да, вот Максудов попадает в театр и видит там совет театра разных известных лиц, и он говорит, что он узнал там некоторых из них по портретам, описывает разных людей, и говорил, значит, в том числе узнал необыкновенной представительности даму в алой блузе, в коричневом, усеянном, как звездами пуговицами, жакете, поверх которого был накинут соболий мех. Маленькая шляпка лихо сидела на сидеющих волосах дамы, глаза ее сверкали под черными бровями, и сверкали пальцы, на которых были надеты бриллиантовые кольца. То есть вот это одно описание ее. Мы уже понимаем, такая дама в возрасте, да, очень роскошная, соболий мех, значит. И потом описание тоже встречается в романе, когда называют, кто это такая. Это Маргарита Петровна Таврическая, актриса нашего театра, входящая в группу старейших или основоположников, известна тем, что покойный Островский в 1880 году, поглядев на игру Маргариты Петровны, она дебютировала, сказал: «Это очень хорошо». У нас уже звонок, кто-то догадался. Да. А ты, Саша, догадался, да, кто это? Да?
1: Да, у нас есть звонок, слушаем вас.
2: Маргарита Петровна Таврическая. То есть это, конечно, Ольга Леонардовна Кнупер-Чехова.
0: Да, да, совершенно верно.
1: Да, как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, спасибо.
0: Спасибо, Елена Витальевна. Действительно, это Кнупер-Чехова. А как ты догадался, Саша?
1: Так а что тут догадался?
0: Ты тоже догадался, да. Но старейшая актриса, да, вот тоже она имела такую какую-то страсть к соболям.
1: Так а там никого больше, никто там больше не может претендовать на это место.
0: Как старейшая актриса театра, конечно, да. Ну, тоже у нее, кстати, несмотря на то, что она в основном-то известна, она играла именно в пьесах Чехова, да, но и тем не менее вот ее ранний репертуар — это как раз пьесы Островского, да. Но Островский не говорил ей лично, да, но она тоже известна вот такими ролями, да, это правда. Ну что же, а мы вот с Сашей хотели сегодня предложить вниманию радиослушателей один отрывок из, тоже из театрального романа, как раз вот описывающий эту атмосферу парадоксальности, бюрократии там и хаоса, который творился в театре. Это глава 11-я, называлась она... Называется она «Я знакомлюсь с театром», и там описывается другая героиня. Какая, Саша?
1: Сейчас мы о ней поговорим.
0: Да, мы о ней поговорим. Ну, в общем, я думаю, что начнем, и радиослушатели все поймут.
1: Тарапецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видела. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите». Менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит. Бормотал и говорил громко. Но что бы я ни делал, из-под руки Тарапецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки, хоть сейчас отдавай в типографию. Вообще Тарапецкая свое дело знала и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала:
0: «Да, говорите, товарищи, скорее, я занята. Да?»
1: От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок. Круг деятельности Тарапецкой был чрезвычайно обширен. Я в этом убедился по телефонным звонкам.
0: «Да», — говорила Тарапецкая, — «нет, вы не сюда звоните, никаких билетов у меня нет. Я застрелю тебя».
1: Это мне, повторяя уже записанную фразу. Опять звонок.
0: «Все билеты уже проданы», — говорила Тарапецкая, — «у меня нет контрамарок. Этим ты ничего не докажешь».
1: Мне. Теперь начинаю понимать, думал я, какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно. Никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килек. Почему они считают, что в театре не нужно платить?
0: «Да, да», — кричала Тарапецкая в телефон, — «Калькутта, Пенджаб, Мадрас... Нет, адрес не даем, да?»
1: — говорила она мне. «Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты», — с жаром говорил я, бегая по предбаннику.
0: «Невесты», — повторяла Тарапецкая.
1: Машинка давала звоночки поминутно. Опять гремел телефон.
0: «Да, независимый театр. Нет у меня никаких билетов. Невесты».
1: «Невесты», — говорил я. Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон.
0: «Да, независимый. У меня никаких билетов нет. Балкон».
1: Анна устремляется. Нет, просто уходит за ним.
0: «Уходит, да? Ах, да, товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго». «Анна, он застрелился. Бахтин не застрелился. Да, здравствуйте. Да, с нею. Да-да-да, потом... К сожалению, адрес дать не могу. Альберт Альбертович не застрелился.
1: Надо отдать справедливость Поликсине Торопецкой. Дело свое она знала. Она писала 10 пальцами, обеими руками. Как только телефон давал сигнал, писала одной рукой. Другой снимала трубку, кричала.
0: Калькутта не понравилось. Самочувствие хорошее.
1: Демьян Кузьмич входил. Часто подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке.
0: «Гармоника играет весело, но от этого...»
1: «Нет, погодите, погодите!» — вскрикивал я. «Нет, не весело, а что-то бравурное. Или нет, погодите!» Я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет. Торопецкая в это время пудрилась. Говорила в телефон какой-то мисси,
0: что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович.
1: Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них. Казалось, что я голый, один среди одетых. Но я быстро привык. Показывался Миша Панин, и каждый раз, проходя для поощрения меня, сжал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже знал, помещался его аналитический кабинет.
0: Приходил гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпеченный нижней губой председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий.
1: «Миль пардон, второй акт уже пишете. Грандиозно!» — восклицал он и проходил в другую дверь, комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь. Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону: «Мне все равно, я человек без предрассудков. Это даже оригинально. Приехали на бега в подштаниках. Но Индия не примет. Всем сшил одинаково, и князю, и мужу, и барону. Совершенные подштаники и по цвету, и по фасону. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела. Пусть переделывают. А гоните вы его к чертям. Что он врет? Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать. Он брюки нарисовал. Эскизы у меня на столе. Петя!» Утонченный или неутонченный, он сам в брюках ходит, опытный человек. В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот человек падает, роняет револьвер, кровь течет или не течет, вошла в предбанник молодая, скромно одетая актриса и воскликнула:
0: «Здравствуйте, душечка, Поликсена Васильевна, я вам цветочков принесла».
1: Она расцеловала Поликсену и положила на конторку 4 желтоватые астры.
0: «Обо мне нет ли чего из Индии?»
1: Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт. Актриса взволновалась.
0: «Скажите Вишняковой, — прочитала Торопецкая, — что я решил загадку роли Ксении». «Ах, ну! — вскричала Вишнякова. — Я был с Прасковьей Федоровной на берегу Ганга, и там меня осенило. Дело в том, что Вишнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа, и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы». «Боже, боже, как верно, как глубоко!» — вскричала Вишнякова. «Верно, то-то мне было неудобно в средних рядах». «Так, погодите», — продолжала Торопецкая, — «тут есть еще». И прочитала: «А, впрочем, пусть Вишнякова выходит оттуда, откуда хочет. Я приеду, тогда все станет ясно. Ганг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает. Ну, так это уже к вам не относится», — заметила Поликсена. «О, Поликсена Васильевна, — заговорила Вишнякова, — напишите Аристарху Платонычу, что я безумно, безумно ему благодарна». «Хорошо. А нельзя ли вот мне самой написать ему?» «Нет, — ответила Поликсена. — Он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время раздумий». «Понимаю, понимаю, — вскричала Вишнякова и, расцеловав Торопецкую, удалилась».
1: Вошел полный средних лет энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул: «Новый анекдот, слышали? Ах, вы пишете?»
0: «Ничего, у нас антракт», — сказала Торопецкая.
1: И полный человек, видимо, распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Торопецкой. Руками он в это время звал народ. Явился на анекдот Миша Панин и Полторацкий, и еще кто-то. головы наклонились над конторкой. Я слышал, и в это время муж возвращается в гостиную. За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха. «А-ха-ха!» Полторацкий вскрикнул. «Грандиозно!» А Полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича. «Вася, Вася, стой! Слышал? Новый анекдот продан!»
0: Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Торопецкая. Оказалось, что Аристарх Платонович писал и о Полном. «Передайте Елагину, — читала Торопецкая, — что он более всего должен бояться сыграть результат, чему всегда очень его тянет». Елагин изменился в лице и заглянул в письмо. «Скажите ему, — продолжала Торопецкая, — что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женой полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь рассеянно. У него винокуренный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а?»
1: «Не понимаю», — заговорил Елагин. «Простите, не понимаю». Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то. «Нет, не чувствую я этого, мне неудобно. Жена полковника перед ним, а он что-то пойдет. Не чувствую».
0: «Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платонович?» — ледяным голосом спросила Торопецкая.
1: Этот вопрос смутил Елагина. «Нет, я этого не говорю», — он покраснел. «Но посудите». И он опять сделал круг по комнате.
0: «Я думаю, что в ножке вам следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии».
1: «Что это у нас все в ножке да в ножке?» — вдруг пробурчал Елагин. «Да он молодец», — подумал я.
0: «А вы лучше послушайте, что дальше пишет Аристарх Платонович». Торопецкая прочитала. «А впрочем, пусть он делает так, как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна».
1: Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри, и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме. «Какой актер?» — подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоныча.
0: Кровь прилила к лицу Торопецкой. Она тяжело задышала. «Я попросила бы вас...»
1: «А впрочем, — сквозь зубы заговорил Елагин, пожал плечами, своим обыкновенным голосом сказал: «Не понимаю». И вышел. Я видел, как он в сенях сделал еще один круг в передней. Недоуменно пожал плечами и скрылся.
0: «Ох уж эти середняки!» — заговорила Поликсена. «Ничего святого. Вы слышали, как они разговаривают?»
1: «Кхм!» — ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимаю, что означает слово «середняки». К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на 2 дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич, пыхтя, приволок туда машинку. Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. Серый свет лился в окно. Я сидел на кушеточке, отражаясь в зеркальном шкафу, а Поликсена на табуреточке. Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем происходила кутерьма и беспорядок, который можно было превратить в порядок. Требовательные герои пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу — чрезвычайно утомительное дело. Верхний этаж шумел и двигался в голове и мешал наслаждаться нижним, где царствовал установившийся прочный покой. Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами и тенями под глазами. Эти женщины были в кринолинах или в фижмах. Между ними сверкали зубами с фотографий мужчины. С цилиндрами в руках. Я глядел на фотографии, трогал, вставая с кушетки, негорящие лампионы, пустую пудреницу, вдыхал чуть ощутимый запах какой-то краски и ароматный запах папирос поликсены. Здесь было тихо, и тишину эту резало только стрекотание машинки и тихие ее звоночки, да еще иногда чуть скрипел паркет. В открытую дверь было видно, как на цыпочках проходили иногда какие-то пожилые женщины сухонького вида, пронося груды крахмальных юбок. Изредка великое молчание этого коридора нарушалось глухими взрывами музыки откуда-то и дальними грозными криками. Теперь я знал, что на сцене, где-то глубоко за паутиной старых коридоров, спусках и лестниц, репетирует пьесу Степан Разин. Мы начинали писать в 12 часов, а в 2 происходил перерыв. Поликсена уходила к себе, чтобы навестить свое хозяйство, а я шел в чайный буфет.
0: Вот такой небольшой отрывочек, я думаю, что он передает некую суету вот этого всего мира, да, и у нас тут тоже случались неожиданные булгаковские перипетии во время чтения.
1: Да, да.
0: Да, да. Вот,
1: Но даже с этим даже как-то это выглядит еще более органично.
0: Да, да, да, еще более суетливо, так и непредсказуемо, действительно. Но вот несмотря на то, что под второе название, да, было «Записки покойника», все равно мы уже понимаем, что при полноте, при серьезности содержания, это все-таки еще очень веселая такая вещь, да, и очень много
1: просто
0: юмора.
1: Это просто, даже я бы сказал, издевательская вещь над всем этим миром хата. Они же сами о себе думали, что они как бы гении, да, что они вообще первый театр в мире, да, а тут приходит какой-то человек и пишет о них такие вещи.
0: Да, понимаешь? Да, да. Но, знаешь, она издевательская, вместе с тем, это такая узнаваемая, что, мне кажется,
1: то
0: есть в этом...
1: Тем еще более она издевательная. Если бы она была неузнаваемая, так и ладно. Да,
0: да.
1: Она именно... Там все, конечно, узнали себя, и это, конечно, было, да, то есть такое... Но это, в общем, полезно, конечно, для людей, когда о них пишут такие вещи.
0: Ну да, но на самом деле вот сейчас недавно совсем приходил к нам на радио режиссер Роман Габрия, мы разговаривали о постановке театрального романа в Театре Ленсовета. Изумительные вещи, вот эти все юмористические нотки, они еще и с любовью как-то очень получились
1: это
0: к театру.
1: Это можно все поставить на сцену?
0: Да, да, да, я вот и Саше тоже тебе рекомендую, потому что это вообще событие в жизни Петербурга. Удивительно точно схваченный, вот очень точно схваченный юмор, в частности. А вот если мы к Булгакову, к биографии вернемся, то хочу еще вспомнить то, что говорила Елена Сергеевна, жена Булгакова, да, вспоминала, ну, как писал этот процесс написания романа. Она говорила, что по возвращении Михаила Булгакова вечером, значит, ну, когда он, она, я, говорит, накрывала ужин, а он садился писать, садился за свой письменный стол и писал несколько страниц, после чего выходил необыкновенно довольный, потирая от удовольствия руки. То есть он еще и в таком вот это делал подъеме, да, и на кураже создавал это произведение. Да, ну вот это, значит, мы напомним, что были 30-е годы, до середины 30-х годов постановка Мольера «Кабалы Святош» и потом схождение Мольера со сцен театральных. И вот сам при всем при том, значит, театральный роман, заметим, это не был закончен, да, вот его сейчас ставят в театрах, да, но это не законченное произведение. И Булгаков работал над ним параллельно с мастером Маргаритой, то есть до самого последнего дня не мог поставить в нем точку. Что, ну, тоже, ну, не знаю, мне кажется, все равно это произведение какое-то уже цельное,
1: да,
0: сложившееся, да, ничего.
1: Там не нужно ставить точку в этом проявлении, она именно такое вот и как бы бесконечное такое.
0: Да, да, да. Ну вот, а после истории с Мольером, да, театральными постановками, Булгаков стал заниматься чем? Он инсценировками стал заниматься в театре вообще. И он собирался ставить «Мертвые души».
1: Но он там как бы был помощником режиссера.
0: Ну, да, он как бы помощником режиссера, но он и сочинял инсценировки еще. Вот такую роль.
1: Писал инсценировки.
0: Писал инсценировки, да, и в планах были и «Мертвые души», и «Война и мир». И вот своему другу Павлу Попову, которому он посвятил большое очень количество писем, и мы их цитировали тоже в наших программах, он рассказывал об этом периоде. Он говорил, и вот к концу своей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь, кого еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Островского? Ну, то есть...
1: Не нравилось.
0: Да, он, конечно, тяжело это очень переживал, потому что у него собственные же были планы и амбиции. Ну, вот он занимался такой работой, да. И буквально накануне вот мы упоминали жену Булгакова, которая оставила воспоминания, в частности, о театральном романе и об успехе Мольера. Это была Елена
1: Сергеевна.
0: Да, Елена Шиловская. Он развелся в 1932 году с Любовью Белозерской, вот женился на Елене Шиловской. Я почему еще ее упоминаю? Потому что, ну, это важно, она помогала, конечно, ему очень в его писательской деятельности. Она читала там под диктовку произведения его, вела все его дела, то есть такое она очень опорой большой ему послужила в конце жизни. Но и что еще важно, что мы подбираемся, я думаю, что...
1: Она была Маргаритой, да?
0: Да, вот. Я не знаю, может быть, мы отдельно еще поговорим о мастере Маргарите. Не знаю. Вот,
1: да, может быть, еще надо сказать несколько слов о том, что о пьесах Булгакова. То есть, вот как мы сегодня, вот, у нас такая театральная, в общем-то, да, была передача. Что на самом деле пьесы Булгакова, они же не ставились вот уже в середине 30-х годов, вообще не ставились. А потом они начали ставиться уже в Советском Союзе. Я вот помню пьесу Булгакова Иван Васильевич, который ставил, это было, наверное, конец 60-х годов, ее ставил Московский театр киноактера. И играл Иван Васильевич Толбузин, а Милославского играл Глузский. И я помню, как мои родители, я-то был еще маленький совсем, а меня в театр не брали, конечно, но я помню, с каким вообще восторгом мои родители, они ходили на этот спектакль несколько раз. Какой-то... Еще тогда не было этого фильма Гайдаевского.
0: А ты не был или ходил?
1: Я не ходил, но я помню, с каким восторгом они вообще говорили об этом спектакле. То есть это вообще было открытие Булгакова. То есть до этого о Булгакове так как-то, в общем-то, никто и не говорил ничего, и не вспоминал, да? Ну, знали, что был такой Булгаков, а кто это, что это, что он там написал. А тут вот этот спектакль поставили, это был огромный восторг у моих родителей. И, значит, это действительно был очень хороший спектакль. Просто вот этот фильм Гайдая, да, «Иван Васильевич меняет профессию», он фактически, в общем-то, текстуально пьесу Булгакова почти полностью передает. Но как-то все это сделано довольно пошло и, конечно, принижает в моем понимании. Вот, а после этого как-то уже перестали эту пьесу ставить. Как бы, ну, все знают фильм этот уже, когда я думаю, что...
0: Ну, ты не видел ни каких-то отрывков,
1: ничего.
0: Я не знаю, сохранились они или
1: хотя,
0: нет.
1: Хотя, конечно, вот очень хотелось бы, чтобы поставили эту пьесу. Пьеса-то гениальная совершенно.
0: Да, но просто, наверное, после фильма.
1: Потому что все знают фильм, повторять фильм не хочется, да?
0: Да, да, да.
1: Потом «Кабалу Святош» ведь тоже огромное количество постановок. Это уже, конечно, в 80-е и 90-е годы было. Она шла вообще во всех театрах. В Москве во всех театрах шла, и в Ленинграде, в Петербурге уже во всех театрах шла. То есть это одна из была самых репертуарных пьес. Я думаю, что она и не устарела, и по сей день, и наверняка где-нибудь ставится.
0: Конечно. Ну вот мы говорили в театральной программе моей недавно совсем, вот сейчас только закончился фестиваль, посвященный Булгакову театральный, и я просто была поражена, сколько театров сейчас именно в Петербурге ставят пьесы Булгакова, в том числе «Кабала Святоши» идет в молодежном театре на Фонтанке сейчас тоже там.
1: А что еще ставят?
0: Ну вот театральный роман ставится в нескольких театрах.
1: «Зойкину
0: квартиру», да, ставят «Собачье сердце» даже в одном из театров. Ну, то есть...
1: Вот «Собачье сердце», тоже фильмы, они как-то, понимаешь, они вот выбивают. Это вот такое закономерность, что...
0: После шедевров
1: вот
0: таких,
1: да. Да, вот, «Собачье сердце» — это хороший фильм, хороший, действительно, да. был. И стильный очень, и, конечно, после него ставить спектакль как-то уже...
0: Ну, вот так же, как «Бег», например, тоже же очень известный.
1: «Бег» был хороший фильм,
0: но сейчас хороший. Есть постановки
1: там
0: «Бега».
1: Там Дворжецкий был такой, вот Хлудов, конечно, да, потрясающий.
0: Да, да. Но сейчас очень хороший в Малом драматическом театре.
1: Хотя «Бег» ставили, вот я помню, «Бег» ставили, я тоже не видел, но вот в детстве я помню... По телевизору видел фрагменты. БДТ, видимо, играл, Черкасов играл Хлудова. Вот я помню, как он сидел на табуретке. Это, значит, в 60-е
0: значит,
1: годы?
0: Ставили, значит, да, ставили, да, да. Да, да. Ну вот, конечно, просится на сцену не только пьесы Булгакова, но и роман, да, и «Мастера Маргариту», да, о котором мы еще поговорим.
1: «Мастер Маргариту» всё экранизируют, по-моему, три экранизации, только вот такие российские. Еще есть какие-то заграничные экранизации.
0: А вот то, что ты упомянул Ивана Васильевича, конечно, это очень интересно. И я вот... не представляю, как можно поставить его на сцене. И, ну, я имею в виду, вот даже в 60-е годы, когда ставили на сцене, да, вот отмечали, что очень сложно передать глубину булгаковского текста, ставя сатирическое произведение.
1: То есть... Так в этом весь и фокус, понимаешь? А вот как в фильме Гайдая, так он весь по верхушкам сделан, как бы. То есть, ну, как бы внешняя сторона всего этого есть, а суть дела-то никто вот. Так и не понял. Зачем, собственно, пьеса-то? Вот. Чего мы собирались-то здесь все, да? Вот это бы, конечно, хотелось поставить. Ну, вот, так, чтобы это было...
0: Вот. Ну вот, насколько мне известно, Ивана Васильевича, если я не ошибаюсь, сейчас, по крайней мере, в Петербурге это постанова...
1: Ну, это вот фильм испортил, конечно, дело.
0: Да-да-да. Ну вот, а все остальное, многое очень ставится, и Булгаков получается совершенно актуален.
1: На самом деле, блестящий драматург Булгаков. Вот, то есть вот он настолько чувствует вообще диалог и настолько чувствует сцену, конечно, это очень сильно. То есть его пьесы — это просто клад для режиссера, мне кажется, просто клад.
0: Ну вот, у нас получилась такая театральная сегодня часть, а еще впереди программа «Поговорим о театре». Это, забегая вперед, скажу, что сегодняшним гостем моим будет Евгений Авраменко, который нам будет рассказывать про театр «Элисты», потому что Женя очень много путешествует и в разных театрах имеет опыт просмотра, да, и он как театральный критик приглашенный очень много видит. Поэтому вот сегодня мы совершим с ним еще одно театральное путешествие, а разговор о Булгакове, о его романе.
1: Ну и последних годах его жизни.
0: Да, наверное, мы оставляем еще на следующую передачу раз. «За двумя зайцами».
1: Всего доброго, дорогие радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем маленьком концерте мы вновь обратимся к музыке, вдохновленной великими творениями русской литературной классики. Наш разговор вновь будет посвящен литературным вальсам. Так мы назвали наш маленький цикл. И сегодня мы послушаем один из самых знаменитых вальсов Петра Ильича Чайковского. Как нетрудно догадаться, это вальс из оперы «Евгений Онегин». «Вальсы я могу сочинять сколько угодно», — говорил сам композитор. И действительно, Чайковский использовал вальс в многочисленных и самых разных своих произведениях — в операх и балетах, в симфониях, сюитах, в романсах и камерных сочинениях. Стихия вальса, его лирическая увлекательность, его особая пластика и выразительность были особенно созвучны Чайковскому, естественны и органичны для его музыкального мира. В опере «Евгений Онегин», как известно, звучат два вальса в четвертой и шестой картинах. Это, соответственно, вальс на балу в доме Лариных и вальс на Великосветском балу в Петербурге. В обеих картинах именно на фоне вальса происходят самые драматические события. Именно вальс сопровождает глубокие переживания главных героев романа. В шестой, предпоследней картине оперы, сцена появления на балу Татьяны, сцена ее новой встречи с Онегиным, удивительно вплетена в мелодию великосветского вальса, одновременно и лирически выразительную, и изящно сдержанную, которая позволяет передать и волнение героев, и их старание скрыть свои чувства за маской этикета. Их реплики, равно как и реплики гостей бала, и создают, собственно, этот вальс в его многоголосии и многозначности. Недаром вальс из шестой картины оперы не исполняется как отдельное произведение. Его трудно, практически невозможно вычленить из музыкальной ткани всей шестой картины. И сегодня мы послушаем другой вальс, один из самых знаменитых вальсов Чайковского. Вальс из четвертой картины оперы «Евгений Онегин». Вальс, который обрел и вполне самостоятельную жизнь на концертной эстраде на протяжении многих лет. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. Эти строки из пятой главы Евгения Онегина, посвященной сцене бала у Лариных в день именин Татьяны, создали музыкальную основу четвертой картины в опере Чайковского. Все это, если хотите, очень просто, даже обыденно, но простота и обыденность не исключают ни поэзии, ни драмы, писал Чайковский о своей опере. И тот самый вальс, который мы с вами послушаем, это не просто невероятно красочная картина, полная разных ярких бальных эпизодов и ситуаций, поданных не без юмора, вполне соответствующего пушкинскому описанию провинциального помещичьего бала. Так же, как в пушкинской главе, вальс — это завязка драмы, которая вскоре приведет к гибели Ленского на дуэли. Этот вихрь шумный, увлекающий сердца, пленяющий своим однообразным упоительным кружением, несет в себе, как оказывается вскоре, настоящую трагедию для всех главных героев романа. Между тем, слушая вальс из «Евгения Онегина» как самостоятельную пьесу, мы далеко не всегда вспоминаем все драматические перипетии этого эпизода романа и оперы. Так органично, выразительно, богато, самодостаточно эта музыка. И в этом особое свойство Чайковского, для которого ведущим началом всегда были мелодичность и лирическая увлекательность музыки, каковы бы ни были ее исток, ее жанр и драматургическая роль. Недаром замечательный музыковед Борис Асафьев отмечал: «Танцевальные ритмы в музыке Чайковского, особенно его вальсы, заслуживают крайне внимательного и вдумчивого отношения к себе». Чайковский любил пользоваться формулой вальса и притворил ее с изумительной гибкостью, легкостью и остроумием.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте из цикла «Литературные вальсы» прозвучал вальс из четвертой картины оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре», у микрофона Мария Петько и мой сегодняшний гость, театральный критик, театровед и режиссер Евгений Авраменко. Женя, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Маша, и дорогие радиослушатели города Петрова.
1: Женя у нас как путешественник, как человек с огромным театральным опытом, вот именно и постановок, и то, что ты как зритель видишь многие постановки театров России, для нас очень ценный гость. Вот сегодня Женя с очередным рассказом об удивительном месте Калмыкии, удивительном театре, в котором побывал в мае, да, не так давно, еще очень свежие впечатления, но мы будем говорить сегодня о русском театре Калмыкии, города Элисты, но прежде всего, поскольку для нас это с радиослушателями такая область, может быть, я не была там, думаю, многие радиослушатели тоже, вообще расскажи, как ты там оказался и о своих впечатлениях именно как путешественника, потому что все-таки хотелось бы погрузиться в мир культуры Калмыкии, понять вообще контекст, и потом мы перейдем уже непосредственно к театру. И я знаю, что ты и спектакль там посмотрел, ну и, в принципе, вот о том, что такое русский театр Калмыкии, поговорим.
2: Да, конечно, вот меня так судьба забросила в мае в Элисту, где я уже не первый раз, но второй раз.
1: А, второй раз, да?
2: Второй раз, да. И... В общем, да, меня, конечно, так еще раз поразил этот город. Я был там, не помню, где-то 2-3 года назад впервые. Вот, и здесь вот май, Элиста, очень много тюльпанов. Вот, у них до этого прошел фестиваль тюльпанов, по-моему, в апреле. Вот, и для вот, жителей города это очень какое-то такое важное мероприятие. Вот, и, конечно, мне как петербуржцу было удивительно, вот так идешь по городу, да, и так много тюльпанов, и все цветет и пахнет. Вот,
1: то есть тюльпаны не собраны в каком-то определенном парке, то есть они повсюду.
2: Там. Ну, да, да, по всему городу так растут. Нет, ну, понятно, что там это как бы дело рук человеческих, да,
1: понятно.
2: То есть это за ними там ухаживают, их как-то так правильно рассаживают, вот, но все равно впечатление необычайное. Вот, я... Что еще? Значит, я побывал в русском театре Элисты.
1: Это мы отдельно.
2: Да,
1: поговорим.
2: Мы поговорим. Посмотрел их премьеру. Просто так еще совпало, что я оказался там 9 мая, и это премьера, значит, театра как раз на тему Великой Отечественной войны. Вот, значит, что еще? Я катался на верблюдах. Вот. В первый раз меня возили к старому Хурулу или Датсану, ну, то есть это буддийский храм, и вот там есть стоянка верблюдов вот у старого Хурула, который находится, я так понимаю, за чертой города, ну, или на самой окраине города. Вот, а в этот раз я поехал на Верблюжий остров, это есть такое там... такая точка в городе, где ты можешь приобщиться к жизни кочевников, кататься на верблюдах, стрелять из лука, вот, можешь кормить верблюдов.
1: Ничего вот. Себе. А что делал ты конкретно?
2: Я стрелял из лука, я ездил на верблюдах, кормил их.
1: То есть все, что можно было сделать?
2: Все, что можно было, да, я сделал. Примерял национальную одежду, которую там можно тоже как-то примерить, сфотографироваться в ней. Вот, и я был в музее, ну, их главный музей, это Национальный музей имени Пальмова, вот, и... Значит, там, ну, тоже прекрасные экспозиции, вот, посвященные истории, этнографии Калмыкии, их культуре, вот, каким-то таким там трагическим страницам истории Калмыкии. Вот. А, и, кстати, вот я тоже и в этот раз я ездил к памятнику Эрнста Незвестного, у них стоит там памятник на таком холме. Этот памятник посвящен вот такой как раз трагической странице истории, это переселение калмыков, вот, которое было в советское время. Вот. И вот.
1: То есть ты пощупал это со всех сторон?
2: Ну, вот, насколько мог. Традиции, да. И вот побывал в русском театре, где уже был когда-то. Театр сейчас вступил в какую-то новую фазу. У него обновилось руководство. То есть с конца 25-го года теперь худрук театра Алексей Сарангов. Угу. Вот, это актер, режиссер, родом оттуда, это местный человек, но который, вот, я знаю, что у него несколько образований есть, и вот как я посмотрел в интернете, вот последнее образование — это режиссерский диплом, который он получил в Щуке, то есть училище, да, вот при Вахтанговском театре. Вот, и новый художественный руководитель, обновилась труппа, при том, что в труппе есть... прекрасно старшее поколение, да, и среднее поколение. Вот, есть молодежь, и молодые артисты сменились. То есть, ну, не все, конечно, но вот несколько человек там пришли новые, и их можно было увидеть как раз вот в этой премьере «Русский характер». Вот. Ну, может быть, тогда мы начнем про спектакль.
1: Да, начнем про спектакль, но еще хочется заметить, в принципе, что это вот ты был в Элисте, это не единственный театр. Мы с тобой перед программой, да, говорили, что есть и кукольный там театр. Mm-hmm. Да?
2: Ну да, там есть. Театр национальный.
1: Да, то есть важно, что этот театр — это русский театр, да?
2: Да-да-да. Театр имени Басангова.
1: Да, национальный.
2: Национальный театр. Есть театр кукол Джангар. Вот. Но я, честно сказать, не был ни в том, ни в другом театре. Я вот был только в русском театре. Угу. Вот. И видел их спектакли. Ну вот, в прошлый раз.
1: И еще важно, что у них юбилей, да? 35-летие.
2: Да, 35 лет. Как раз вот сейчас театр закрывает сезон, юбилейный сезон, вот прямо вот сегодня, по-моему, еще, да, у них показ Обломова, это новый спектакль, который поставил приглашенный режиссер Максим Соколов, он петербуржец, вот, режиссер из Петербурга, и, ну, вот я видел вот там в группе театр фотографии, mm-hmm. и надо сказать, что это, ну, фотографии производят впечатление такого стильного очень спектакля.
1: Очень интересно.
2: Да, с необычным костюмами, вот, так что, ну, я его не застал, когда я приезжал, то спектакль репетировался, uh-huh. вот, и театр сейчас закрывает свой юбилейный 35-й сезон.
1: Тогда будем говорить о непосредственно уже uh-huh. об этом театре, о постановке, которую ты видел.
2: Да, ну, это спектакль «Русский характер», вот, который как раз играли 9 мая, да, и спектакль поставлен по рассказу Алексея Николаевича Толстого.

0: он возвращается и возвращается с искаженным лицом. То есть у него он получил травму, у него настолько деформировано лицо, что вот когда он получает увольнение и возвращается домой, там, по-моему, в рассказе указано, что он из Саратовской области, да, из деревни, да, какой-то Саратовской области, он возвращается домой, и его даже не узнают его родители. Вот. И, собственно, там вот эти драматические, да, события, они вокруг этого выстроены. То есть, что его не узнают родители, он себя как-то так чувствует неловко и не решается сразу признаться, вот кто он. Ну, вообще-то он и уезжает от родителей, не признавшись в этом. То есть, он выдает себя за своего там друга-однополчанина, который... Ну вот якобы приехал, да, с фронта и, ну, там говорит о том, как там вот их сын, что с ним все хорошо, да, но вот якобы по... Он приехал как бы по наводке, да, вот их сына, вот своего друга, что тот ему...
1: То есть он общается вот с родными...
0: Да, как бы от имени человека. Некого вымышленного друга, да. И потом он получает, правда, письмо уже, когда вот он возвращается, и он, несмотря на свою травму, он добивается того, чтобы его опять отправили, значит, воевать с фашистами. Он, значит, получает письмо от матери, в котором она говорит о... ну вот, о своем беспокойстве. То есть она почувствовала, что что-то не так, да, вот материнское сердце все-таки не обмануло, и она вот сыну говорит, что вот, ну, в общем, делится, да, своими беспокойствами. И там, ну, в итоге, как сказать, в рассказе хэппи-энд. То есть сын возвращается, он признается и более родителям, и более того, там и с девушкой его любимой все хорошо. Вот, он тоже переживал, что его вот возлюбленная, которая осталась там на родине, да, она как-то его отвергнет, но все заканчивается хорошо. Да, и я вот как раз не сказал, что, значит, спектакль поставлен вот Алексеем Саранговым, это вот новый художественный руководитель этого театра.
1: Да, вот мы как раз видели фотографии сейчас этого спектакля. Видели, представляем себе немного сценографию, что это такое. Вот, но еще, мне кажется, важный такой мотив вот этого всего сюжета, да, то есть вот эта вот война, которая происходит и внутри самого героя, да, который борется с самим собой, да, и вот после возвращения это вот как бы в нем продолжается такая буря какая-то, да, до того, вот как, собственно, эта история завершается, как ты отметил, более-менее счастливо.
0: Ну да, нет, я бы сказал вообще про хэппи-энд этого рассказа. Мне кажется, там, ну вот, когда, ты, знаешь, я когда вот перечитывал этот рассказ сейчас перед эфиром, я как-то поймал себя на том, что вот в произведениях прямо военного времени, вот когда мы читаем, да, еще там с 40-х годов, да, или вот произведения, которые написаны сразу после войны, в них все-таки, ну, вот, очевидна такая тенденция к оптимистическому какому-то звучанию. То есть в этом смысле как бы этот хэппи-энд, этот счастливый конец, он закономерен. То есть мне кажется, что война, вот как, то есть говорить о войне вот с таким надрывом, и даже дело не в надрыве, а, наверное, в какой-то трагичности. Вот с какими-то трагическими интонациями стало возможно уже после.
1: Да.
0: Ну, то есть в этом смысле мы даже больше вот в произведениях 60-х, 70-х годов потом чувствуем это. А когда вот ты читаешь, да, там то, что писалось там о войне вот тогда, то есть ты понимаешь, что все равно, и особенно во время войны, да, то есть людям был важен все-таки вот этот очень оптимистичный, ну, какой-то оптимистический настрой, да, и в этом смысле рассказ, он это подтверждает. И вот если говорить тоже про рассказ, вот я когда я его перечитал перед премьерой, ну, перед показом, когда шел, да, на спектакль, я как-то даже как это сказать, вот мне было интересно, как театр совладает с этим текстом, потому что он, конечно, не производит впечатления.

0: ощущение ну, какого-то драматургического, да, произведения. То есть он, конечно, не тот рассказ, который, ну, вот сам тянется на сцену. Mm-hmm. Ну, допустим, вот ты читаешь Достоевского, да, прозу Достоевского, и там вот Достоевский, он просто уже как драматург. Вот иногда у него есть эпизоды, когда все, вот, кажется, бери, переноси на сцену. А там нет, там очень много повествования. Да, mm-hmm. и очень много повествования. И вот, ну да, автор, он там заостряет внимание на каких-то, да, событиях, но все равно вот кажется, что нужен драматург. Вот нужен прям хороший драматург, который возьмет это, переведет да, в, ну, во что-то пригодная для сцены. Вот. И здесь что? Значит, каким путем пошел режиссер, да, Алексей Сарангов? Он, в принципе, оставил вот, вот эту повествовательность рассказа. То есть, ну, начинается, да, как, с чего? Что вот на сцену выходят артисты, по-моему, не все, но вот молодежь, да, вот
1: мы
0: молодые
1: видели
0: артисты,
1: фотографии,
0: да,
1: на авансцене, да, они, да, да, располагаются.
0: На авансцене, да. И дальше мы входим как раз вот в этот рассказ через повествовательную речь. Вот они нам там рассказывают вот об этом, да, Егоре Дрёмове, ну, и подготавливая нас вот к каким-то, скажем так, сценам, которые уже вот, да, будут артистами сыграны, ну, в каком-то более драматическом, да, ключе, то есть уже как бы не через вот эту нарративность, да, вот, и... То есть есть хор, вот некий хор. Я, кстати, вот, мне даже такая пришла мысль, что, с одной стороны, это, конечно, по форме напоминает, ну, какую-то литературную композицию, да, когда выходят там люди, вот, они будут читать стихи, петь песни, а там действительно в спектакле, ну, возникают и песни, да, о войне, и какие-то такие, ну, монологические обращения, которые, да, вот как бы поддерживают вот эту форму спектакля-концерта. Вот. Но тем не менее, вот мне как-то все равно вот визуальный ряд, он напоминал о вот такой, ну, не знаю, я в этом увидел какую-то форму трагедии, где есть вот герои, да, который, ну, как в древнем театре, да, вот, например, что вот герои есть жертва, да, он как бы жертвует собой, и есть хор, вот, который, да, вокруг него. И вот на этом чередовании героя как бы и хора, да...
1: То есть за счет вот этих вот актеров, которые как бы подготавливали действия и рассказывали, да, мы их сопоставляем.
0: Да, ну, вот... это не то, чтобы педалировано, да, но вот это скорее так, ну, вот у меня это ассоциативно как-то вот, да, вызывало какие-то такие образы, да. И, конечно, ну, вот какие-то сцены, вот когда мы видим уже не хор, а актеров, играющих роли, да, значит, да, вот, вот эти сцены, они звучали сильно, и, ну, например, конечно, это сцены, вот, когда герой с родителями, да, сначала он прощается, потом мы видим, как он, значит, возвращается вот таким неузнанным. Кстати, вот эта деформация лица, она так очень условно была показана. Там у актера было, не помню, грим, ну, гримом, наверное, гримом просто...
1: ну, красное так, такое, ну, да. Вот мы тоже фотографии видели.
0: Специально, да, да, небрежно, как будто, да, так кто-то провел раненый рукой.
1: Там,
0: да,
1: ну, да.
0: Вот. И это работало. То есть никакого натурализма, да, здесь не было. Вот. И здесь, конечно, ну, уже, наверное, я перейду к актерам, да, значит, здесь надо сказать, что главного героя играет Алексей Гриценко. Это как раз вот молодой актер, который только что пришел в театр, и это, я так понимаю, его первая главная роль. Вот. И очень хороший парень. Я прям так удивился, насколько он, ну, молодой актер, ему, мне кажется, ему нет 30, ему 20 с чем-то лет точно, где-то, мне кажется, лет 25. Вот. И видно, что он очень технически оснащен. У него, кстати, тоже образование щукинское, он окончил Щуку. Вот, и сейчас вот Я знаю, что в «Обломове» он играет Штольца.
1: Вот. О, ничего
0: себе. В «Обломове», да, у Максима Соколова он Штольц. Вот, и он... Ну, не знаю, мне кажется, совершенно понятно, почему режиссер именно ему дал эту роль, потому что в нем и харизма, и такая вот, не знаю, такая энергия, очень, очень хорошая, живая энергия mm-hmm. есть, и ну, вот какие-то качества актерские, которые ему позволяют сыграть вот такого mm-hmm. героя с большой буквы. Вот, значит, и в ролях родителей, значит, отца играет Владимир Маркин, это народный артист республики, вот, а мать играет, играют две актрисы в очередь, это чудесные вот актрисы этой труппы, Юлия Клейнер и Наталья Яшкова. Я видел спектакль с Натальей Яшковой, вот, и... Ну, я могу предполагать, что, просто зная их по другим работам, да, по другим спектаклям, что Юлия Клейнер, мне кажется, она такая более лирическая актриса, такая более мягкая по природе, вот, а Наталья Яшкова более, наверное, характерная и жестковатая, и вот как раз то, что, ну, вот я видел, да, с Натальей, как-то, я думаю, как вот сказалось на спектакле, что мать... сыграно так вот графично и графично и так жестковато в том смысле, что
1: выпукло, может, получается, да?
0: Ну да, да. Такой, и как-то в этом какая-то такая боль вот, ощущалась. Вот, а вообще с родителями там мне запомнилась мизансцена, когда вот в начале, когда герой расстается с ними, прощается, там так было, ну, режиссером поставлено, что отец пожимает ему руку, и сын так как бы сжимается от этого пожатия. Ну, и мы понимаем, что отец гораздо сильнее, чем сын. Что это... Ну, просто Владимир Маркин, он по своей фактуре актер очень солидный, такой статный. Вот. Он, в общем, такой очень... Ну, внешне... в общем, производит впечатление такой. Он может играть брутальных героев. И мы понимаем, да, что рукопожатие отца такое сильное, и в этом смысле отец физически сильнее, мощнее, а когда он возвращается уже с фронта, да, и тоже там вот есть это рукопожатие, мы понимаем, что сын как раз вот выдерживает это, что вот они сейчас на равных. Ну, в общем, такая деталь, а через это мы понимаем путь, который прошел, ну, да, уже вот этот солдат, да, отвоевавший. Вот. И еще, ну, там вообще как-то спектакль, при том, что есть главный герой, да, вот он выделен, да, вот этот герой Алексея Гриценко, в спектакле вот этот хор, он звучит и выглядит убедительно, да, и, ну, и спектакль, вот он... все-таки ансамблевый. И там труппа очень хорошо себя как-то вот показала. И, ну, если говорить о первой, что это для вот худрука, да, нового, такой первый опыт вот с этой труппой, первый спектакль. То есть мне кажется, что вот этот диалог с труппой состоялся. Вот по спектаклю это видно. Да, вот. И спектакль ансамблевый, в принципе, да, как-то... Но здесь еще важно сказать об актере, который тоже новое приобретение этой труппы. Значит, актер, который играет рассказчика. Его зовут Андрей. Сейчас, простите, я фамилия у меня просто.
1: То есть еще есть отдельный рассказчик, да, не только вот этот вот так условно то, что Швечиков. Ты называешь.
0: Да, это Андрей Швечиков. Вот. И это как раз вот. Да, это рассказчик, который большую часть отделен от, большую часть действия отделен от остальных, да, он такой, ну, наш как будто бы медиум, да, он ведет нас по этому, да, наш медиум ведет нас по этому рассказу, вот, и здесь, конечно, надо сказать вот о таком точном попадании, потому что Андрей, он такой актер, ну, внешне как бы из характерных, да, а такой актер, как вот раньше говорили, сермяжной природы. Ну, то есть вот такой вот природы настоящей, вот как бы, ну, может быть, можно сказать, там, шукшинский, да, такой актер, да.
1: Такой,
0: то есть вот от земли, да, вот такой как бы стоящий на ногах. И он, конечно, такой очень, ну, он конкретный актер, да. Актер такой вот, ну да, природный. И то, что именно он... рассказчик, да, то, что он ведет нас вот по этой истории, как раз это очень правильное решение, потому что он, не знаю, вот тот актер, который может, мне кажется, такой даже достаточно абстрактный текст наделить вот плотью, да, и согреть каким-то таким настоящим чувством. Вот, и вот эти прозаические вставки, которые он читает, они... как-то в нашем воображении, ну, оживают. И, в общем, он действительно держит там и внимание, да, и какой-то наш диалог с этим текстом. Вот, так что, в общем, за труппу, мне кажется, можно порадоваться.
1: Да, очень интересная постановка. Ну, не знаю, можно ли ждать гастролей этого театра, потому что вот даже визуально то, что мы видели и твоим рассказом наполнено, это, конечно, очень интересно посмотреть, мне кажется.
0: Ну, при том, что визуально спектакль вроде бы прост.
1: Но он тоже, как вот ты упомянул слово, графичен. Вот это вот это чувствуется, такая графика, такая выдержанность его, и очень интересный сюжет, мне кажется.
0: Да-да. Нет, спектакль, он вроде бы прост визуально, там, по сути, есть, ну, пустая сцена, есть такие, такие несколько площадок небольших, да, которые как бы такие, как маленькие пьедесталы, что ли, да, накрененные. А потом в финале это собирается все в форму звезды. Вот. Да. Ну, и еще это почему такое возвышение? Это еще, я так понимаю, техническая такая необходимость, потому что это. Ну, у театра такая специфика, что когда ты сидишь, да, в зале, тебе сцена, ну, вот паркет сцены не виден, планшет сцены. То есть сцена, не сказать, что технически очень хорошо оснащена. Мне кажется, это бывший кинотеатр. Ну, вообще, вот ощущение, что это был бывший кинотеатр, потому что там нет карманов в этой сцене, на этой сцене, или это бывший ДК. Ну, в общем, мне кажется, это здание изначально вот не строилось под театр, где возможны всякие какие-то вот перемещения. Да, в этом смысле там, ну, это, конечно, важно, что мы видим актеров и на каком-то возвышении. Да, ну, все-таки вот при всей визуальной простоте нет. Надо сказать, что там, что еще работает, там использована кинохроника того времени, военная хроника, да. И при этом вот тоже интересно, что визуально сочетаю, как вот сочетается документ и что-то, наоборот, такое театральное, фантазийное. Там, например, вот когда уже, ну, по сюжету там речь о победе, там, например, возникают такие кукольные, ну, карикатурные, сделанные в форме кукол, изображения Гитлера.
1: Вот,
0: да.
1: Тоже было на фотографии.
0: Вот, то есть, да, просто не сказать, что это пустая сцена, и актеры играют только на стульях, да. То есть все-таки вот визуальное разнообразие там очевидно.
1: Очень интересно, да. Вот это одна из постановок, ну, насколько я прочитала, у театра, в принципе, довольно-таки богатый репертуар, да, около там 30, если я не ошибаюсь, разных спектаклей.
0: Да, там
1: есть
0: много разных спектаклей. Там, конечно, в основном русская классика присутствует.
1: Ну, не случайно русский театр.
0: Да. Ну, там есть и новая драма. Вот, кстати, я вот уехал немножко раньше, вот, но вот буквально через несколько дней, вот как я уехал, там был бенефис вот актрисы Натальи Яшковой, вот, которая вот, и в бенефис поставили спектакль «Наташина мечта» по Ярославе Пулинович, где она играет как раз Наташу. Вот, то есть в репертуаре есть и новая драма тоже. Вот, а Наталья Яшкова, она, как вот и упомянутая Юлия Клейнер, они вместе играют в очередь мать вот в «Русском характере», они ученики, кстати, Яны Туминой. Вот. То есть вот я знаю, что Юлия, Наталья, еще там есть актер Леонид Сангаджиев, вот, они когда-то были воспитанниками калмыцкой студии, которая, ну, как-то петербургско-калмыцкая, да, такая студия, которую курировала как раз Яна Тумина.
1: Здорово. Вот, то есть что... очень много связей еще и с Петербургом, да, да, при всей уникальности театра, и очень интересно, поэтому нам так... Это близко, кажется. Так, но это не единственный спектакль. То есть ты был на спектакле, и ты еще упомянул, что ты был на творческом вечере, да? Вот расскажи.
0: Тоже. Да, я был на творческом вечере. Вот, получается, у театра... То есть в эти дни, когда я был там, так совпали несколько, да, юбилеев. Ну, вообще, вот юбилейный сезон этого театра. Театру 35 лет. Вот, и потом был юбилей у Натальи Яшковой. Ну, я вот, к сожалению, не смог остаться на самоучествование, но этот спектакль «Наташина мечта» я видел. Он очень хороший, и на меня, ну, когда вот я в первый приезд видел «Наташину мечту». Ну, когда-то, да, я видел. Очень хороший спектакль, и Наталья там прекрасная. И как-то, не знаю, и это едва ли... не лучшее прочтение этой пьесы, которую я когда-то видел. Вот, из самого лучшего. Вот, значит, и актеру Юрию Ильянову исполнилось 85 лет. И вот я еще побывал на бенефисе, ну, таком на концерте, да, поздравительном, где и сам Юрий Урубжуевич выступал со стихами, он читал Пушкина, графа Нулина, а вся труппа...
1: То есть это еще мона такой, отчасти моноспектакль?
0: Ну, это не то, что было как моноспектакль, это нет, это ну, было чтение вот пушкинского текста со сцены, и потом вся труппа поздравляла вот актера, своего коллегу
1: с 85-летием. 85 лет, да. Фотографии у нас тоже есть, если можно, покажите их, пожалуйста. Ну, несколько всего фотографий, а вот Женя нам расскажет.
0: Да. В красках. Ну, у меня от этого концерта осталось очень какое-то такое теплое впечатление. И... Ну вот сам актер, да, с такой историей, да, выходит на сцену, и показывали вот кинокадры, например, да, и я как вспоминал те фильмы, да, в которых Юрий Урубжуевич снимался, и как-то интересно, ну, в основном это советское кино, я даже не знаю, снимался ли вот он уже в постсоветском кино, честно говоря, не проверил, ну, вот такие советские фильмы, и, конечно, и там интересно, что... Ну, об этом и говорилось в поздравлении, вот, что, будучи калмыком, вот, Юрий Урубжуевич просто по своему типажу был востребован и в советском кино как представитель разных национальностей. То есть он, например, мог играть и башкира, и татарина, вот, и... Это каждый раз было убедительно. Ну, вот, например, да, там, скажем, вот в фильме про Емельяна Пугачева, вот в советском фильме, он играл Арсланова, это башкира, который вот примкнул к Пугачеву. Там, допустим, в фильме «Огненные дороги», да, по-моему, он играл татарина. И я еще так потом сам дома кадры пересмотрел, и я подумал, что действительно, вот при том, что, ну, понятно, что актер, да, принадлежит к... ну да, что, что он калмык, что это такое, если говорить о типажности, да, вот он там играет какие-то национальные роли, но при этом он очень разный, вот действительно разный, как-то, допустим, смотришь, да, вот такой, такая роль татарина, вот роль башкира, да, там, вот он калмык, вот, и при этом, ну, конечно, очень колоритный, вот, внешне, и сразу как-то чувствуешь, ну, догадываешься о том, как он был, как-то, вот, как, ну, вообще какая-то фактура очень хорошая. Я посмотрел, какие роли он играл, и мне кажется, там очень, ну, очевидно, что он был такой герой, вот, как именно театральный актер, такой герой-любовник, он играл Паратова, например, в «Бесприданнице», да. Да, и сейчас надо, как-то удивительно, что при том, что возраст солидный, как-то я бы ни за что не дал ему 85 лет, мне кажется, что актер в такой прекрасной форме, вот,
1: а
0: что...
1: можно нам вот показать фотографии с творческого вечера? Еще раз я напоминаю.
0: Если говорить о связи с Петербургом, то вот Юрий Урубжович – воспитанник Товстоногова. Он окончил наш ЛГИТМИК. Да.
1: Вот это
0: то
1: да.
0: есть, ну, нынешнюю театральную академию, которая даже не академия сейчас, а РГИСИ. Ну, в общем, это вот наша знаменитая Маховая. Да.
1: Ну, интересно, конечно, да. Ну вот сейчас мы видим как раз фотографии, где... и поздравления актера, да, и он сам, вот эту фактуру его мы можем почувствовать. Ну и наши радиослушатели могут найти, наверное, информацию о нем. Вот сколько, получается, связи с Петербургом? А Женя, ты знаешь, я что-то не слышала, чтобы они приезжали сюда. Приезжают?
0: Я, честно говоря, не помню.
1: Не помнишь. Вот. Ну вот смотри, русский театр, мы говорили про постановки, да, про связи там с Петербургом, но все-таки, да, театр калмыкии. Вот, например, ты когда смотрел спектакли, вот которые и в первый приезд, и сейчас, вот как бы ты все-таки, во-первых, как вот культура проникает в художественную ткань спектаклей? Происходит ли это вообще в русском театре? Или вот все-таки там именно главная черта, что это, ну, вот, русский театр? Культура калмыкии как-то полетается, колорит, я не знаю, что-то. Или вот это вот...
0: Нет, ну, наверное, как сказать, если говорить о репертуаре, то там, по-моему, все-таки нет какой-то национальной калмыцкой литературы, если я не ошибаюсь, нет. Но и понятно, потому что за это отвечает, собственно, национальный театр.
1: Да,
0: в этом смысле.
1: Но все равно бывает, наверное, что там что-то используется,
0: да.
1: Или нет.
0: Нет, если
1: здесь
0: говорить,
1: вот именно...
0: наверное... Нет, ну, просто сам состав труппы, да, вот можно посмотреть, там есть, ну, как сказать, вот... ну, актеры, как это, ну, как сказать, ну, калмыцкой внешности, да,
1: да, да
0: есть
1: да.
0: Русской, но если только это про тоже какие-то внешние, да, признаки, а так мне кажется, что про, ну, то есть там все это как-то так слилось вообще в самой листе, что и театр тоже это подтверждает, что, наверное, не знаю, вот как-то... Ну, я не знаю, надо подумать вот, еще, может быть, о каком-то национальном влиянии, но не знаю, мне кажется, что просто это такой единый замес культурный.
1: Да-да-да, и не случайно если... вот с нами столько родного нам.
0: Да, конечно, что если там специально как-то об этом не думать, то, ну, как бы вот... такой обычный, в хорошем смысле,
1: русский,
0: обычный,
1: да, русский театр.
0: Русский театр, да. Да.
1: А в первый приезд что ты видел, Жень? Вот, один ли спектакль?
0: Нет, я видел несколько спектаклей тогда. Я видел «Наташину мечту», я видел, ну, что-то по классике, там «Женитьбу Фигаро», «Грозу», кстати.
1: Вот, да, просто еще
0: нет,
1: раз...
0: Нет, вообще, надо сказать, что мое первое знакомство с этим фестивалем, с этим
1: театром,
0: да? когда-то было даже не в Элисте, а в Дагестане, в Махачкале, когда я увидел
1: фестиваль,
0: их «Грозу».
1: Да, да,
0: увидел их «Грозу» на фестивале в Дагестане. Вот, и, ну, я, по-моему, говорил, мы же с тобой какую-то передачу...
1: Посвятили,
0: когда-то посвятили
1: да.
0: Островскому и «Грозе».
1: Да,
0: я как
1: да,
0: раз
1: да.
0: этот спектакль приводил в пример вот ту «Грозу», что именно смотря этот спектакль эту грозу в Дагестане, я понял, насколько это может быть сегодня актуальна пьеса, потому что именно в том контексте, вот, ну, в контексте как раз вот национальной культуры Дагестана, да,
1: я вот помню.
0: И народов, которые там живут, ну, то есть народов, где, ну, мусульманской, да, принадлежности, мусульманского вероисповедания и вообще вот этих традиций, ну, где сохраняются вот очень строго, да, там, ну, какие-то
1: связи,
0: правила,
1: вот,
0: да, то есть
1: да.
0: Вот это почтение к родителям, вот, да, вот эти какие-то правила семьи.
1: Я помню, как ты описывал именно зрительскую реакцию, что это было что-то такое, как бы это вызывало огромный интерес у зрителей мусульман, да, которые пришли посмотреть.
0: Вот это. Да, и как раз вот в том контексте я как-то ощутил, насколько гроза может быть сегодня актуальной.
1: Да, вот, значит, ты познакомился в Дагестане, там видел грозу, и потом уже ты попал...
0: Да, и потом я уже приехал к ним. Вот,
1: специально,
0: смотрел. Да,
1: специально.
0: Да, да, да.
1: Так что
0: их
1: вот,
0: репертуар.
1: Да, то есть что, я вижу, что еще и детские какие-то у них спектакли, получается, есть, да, то есть это такой очень разносторонний детский, это классика наша, да, как Островский, и это современная драматургия, то есть полный объем.
0: Ну, да, современная драматургия представлена там, конечно, дозированно. Вот мне кажется, что Наташина мечта только, наверное, больше не приходит в голову. Но, тем не менее, вот спектакль этот очень хороший.
1: А детский повторяю. Ты не видел репертуар?
0: Нет, я видел, очень... видел.
1: Да?
0: Тогда,
1: а что?
0: Да. Я видел «Алису в стране чудес». Я видел, наверное, что-то по Сергею Козлову. Вот.
1: Да, ну вот, конечно, Женя, ты мастерски рассказываешь, увлекаешь нас. Хочется,
0: ну, надеюсь,
1: побывать,
0: да,
1: очень и посмотреть. Я надеюсь, да, что и мы дождемся каких-то гастролей, вот, потому что записи в интернете, наверное, вряд ли мы можем найти, да, вот современных каких-то постановок. В общем, как ты такой проводник наш заранее в этот мир, и мы, соответственно,
0: ну, я надеюсь, зрителем. Да, я надеюсь, что будут какие-то гастроли театра в Петербурге, да, потому что действительно все-таки связи есть, да, и как-то и многие петербургские, ну, например, мои коллеги по театру, они видели этот
1: театр,
0: коллектив,
1: да,
0: это театр на гастролях.
1: То есть там
0: вот, поэтому...
1: впечатлены.
0: Да-да-да. Так что надеюсь, что увидим у нас.
1: Да.
0: Или наоборот, если кто-то поедет в Элисту, то идите в этот театр.
1: Обязательно,
0: да.
1: Да. Жень, наше время закончилось. Мы тебя не отпускаем этим летом, потому что нам есть еще о чем поговорить. Поэтому ждем тебя в ближайшее время в нашей студии. Спасибо за интереснейший рассказ. И пока что на эту программу мы прощаемся с радиослушателями.
0: Да.
1: До новых встреч.
0: Да. Ну и поздравляем театр с юбилеем.
1: Да, с юбилеем.

0: Маленький концерт.
1: Мелодия, которая прозвучит сегодня в нашем маленьком концерте, имеет особую историю. Историю парадоксальную. Из ряда тех, с которыми нередко сталкиваются фольклористы. Когда вдруг выясняется, что широко известная и любимая песня, считавшаяся народной, на деле оказывается авторской, сочиненной композитором. Такие истории говорят об особой чуткости композитора, умении расслышать и передать самую суть той или иной музыкальной народной традиции. Начнем наш рассказ с цитаты. «Ничего нет слишком низкого и незначительного для музыканта. Гуляя, он должен прислушиваться ко всем маленьким свистунам, уличным певцам, играющим на шарманке слепцам. Я улавливаю в этих обрывках мелодии, которые звучат как голос народа». Так писал в 1892 году выдающийся чешский композитор Антонин Дворжик. В это время он находится в Америке, куда его пригласила известная меценатка Жанетта Торбер, с тем, чтобы уже достигший мирового признания композитор возглавил Национальную консерваторию в Нью-Йорке. Жанетта Торбер мечтала о том, чтобы в Америке возникла своя уникальная музыкальная культура, а не та, что пришла из Италии или Германии. Она считала, что именно чешский композитор, так блестяще решивший задачу создания национальной музыкальной школы у себя на родине, поможет юной американской музыкальной классике обрести свой голос. Как известно, иногда нужен сторонний взгляд, чтобы увидеть самое главное и самое ценное в иной культуре. Дворожек в течение всех трех своих американских лет с огромным интересом погружается в новый музыкальный мир. Его привлекают негритянские и индейские напевы, песни американских композиторов в народном духе. Дворжик в восторге от «spirituals». Они так патетичны, страстны, дерзки, нежны, меланхоличны, радостны, веселы. «В любом музыкальном жанре может быть использован этот источник», — пишет композитор. А в «Нью-Йорк Геральд» появляется интервью под заголовком «Действительная ценность мелодии чернокожих», где говорится, что доктор Дворжик считает, что американские композиторы должны изучать песни плантаций и на их мелодиях строить свои произведения. Как он, Дворжик, изучал песни чешских крестьян и оттуда черпал материал для своих лучших сочинений. Что в песнях американских чернокожих он нашел все необходимое для большой самобытной музыкальной школы и хочет обратить внимание заинтересованных на этот музыкальный клад. Конец цитаты. И Дворжик действительно использовал эти мелодии, в том числе в симфонии, которой автор дал название «Из нового света». Как признавался сам композитор, это сочинение я никогда бы не написал, если бы не видел Америки. Я стремился воспроизвести в моей симфонии особенности негритянских и индейских мелодий. Я не взял ни одной из этих мелодий. Я писал собственные темы, включая в них особенности музыки негров или индейцев. Конец цитаты. Симфония «Из нового света» стала одним из самых любимых оркестровых произведений во всем мире. И именно в этой симфонии прозвучала мелодия, которую иногда называют гимном американской музыки. Ученик Дворжика Вильям Фишер обработал тему медленной части симфонии для баритона и хора на собственный текст. И эту песню под символичным названием «Возвращение домой» вдруг запела вся Америка, не зная о ее происхождении. Мелодию стали считать народной. Она стала одной из самых любимых и значимых в стране. Так она исполнялась на мемориальных торжествах в честь президентов Франклина Делано Рузвельта и Джеральда Форда. Она вдохновляла многих музыкантов в самых разных жанрах, от классики до авангардного джаза. Вторую часть симфонии «Из нового света» связывают со знаменитой поэмой, основанной на индийском эпосе «Песню о Гайавате» американского поэта Генри Лонгфеллоу, с которой Дворжик познакомился в чешском переводе. Он указывал даже определенный эпизод поэмы, вдохновивший его. История любви Гайаваты, смерть его прекрасной жены Минни-Гаги и горестное оплакивание ее. Композитор сам увидел индейские прерии, тогда еще сохранившиеся на земле Америки. Так возник своего рода музыкальный перевод поэмы Лонгфеллоу. Здесь стоит вспомнить еще об одном переводе песни о Гаявате, возникшем почти одновременно с симфонией из Нового Света. В 1896 году поэму переводит Иван Алексеевич Бунин, и его перевод до сих пор считается непревзойденным. Не случайно он был отмечен Пушкинской премией в знак того, что Бунин продолжил подлинно пушкинскую традицию всемирной отзывчивости русской культуры. Еще один диалог культур, который принес удивительные и прекрасные плоды. Итак, таинственные приглушенные аккорды духовых инструментов открывают вторую часть симфонии из Нового Света, словно вводят нас под сень векового леса. Они обрамляют песню удивительной красоты с узнаваемыми интонациями негритянских спиричуэлс. Эту песню поет английский рожок. Быть может, его своеобразный тембр должен был напомнить о другом инструменте, в то время редком в симфоническом оркестре, о любимом инструменте американского джаза — саксофоне.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 9 из «Нового света» Антонина Дворжика в исполнении Чешского филармонического оркестра под управлением Ирже Белоглавика. В передаче были использованы материалы статьи Аллы Кёнигсберг, Людмилы Михеевой, Зои Гулинской. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: В нашем эфире вторая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
3: Мы с вами будем продолжать, значит, в прошлый раз разговор на тему «Церковь и современность». Как раз в прошлый раз мы с вами начали говорить, что современному человеку стать подлинно православным христианином церковным не очень просто в наши дни. Говорили мы о некой проблеме «до», о том, что перед тем, как начать воцерковляться, необходимо состояться как личность, быть, ну или хотя бы стремиться быть зрелым, ответственным, свободным, нравственным и порядочным человеком. Без этого фундамента церковность не привьется к нам, не принесет плодов и будет не подлинной, а имитационной. Затем мы с вами стали говорить о побуждениях, по которым человек приходит в церковь, и отметили две таких позиции: бытовую, церковь решит все проблемы, и патриотическую, националистически-патриотическую, то есть церковь – оплот державы. Я говорил вам о том, что церковь с великой любовью принимает всякого человека, по каким бы причинам он не обратился бы к ней. Но ведь нужно не только обратиться, но очень важен и процесс педагогический, и процесс просто жизни. Вот именно стать церковным человеком сложнее, чем обратиться. И необходимо при этом, чтобы бытовая и такая политическая мотивации преображались в процессе воцерковления в мотивацию религиозную. И я сказал о том, и сегодня мы как раз об этом будем с вами говорить, что самая большая проблема, даже скажу больше, болезнь нынешней церковной жизни заключается в том, что большинство людей, даже и церковных, церковность и церковь воспринимают нерелигиозно. Христианская религиозность подменяется идеологией, магизмом и еще многими вещами, которые, размещаясь под такой вот внешней церковной оболочкой, на самом деле как раз и являют вот эту самую имитационную церковность. Еще более характерно восприятие верующих, как людей, которые очень легко смущаются. Да, вот бедные верующие, прям как вот младшие группы детского сада. Вот пальчик покажи, они тут же все вот смущаются от любой ерунды. Это тоже вовсе не религиозное понимание, потому что с религиозной точки зрения верующие во Христа, сильнее него нет ничего на свете. И история церкви нам показывает, и сам феномен мученичества христианского показывает, что может быть сильнее веры во Христа. Если верующий смущается, значит, вот в этом месте смущения, в этой точке смущения, его вера не во Христа, а во что-то иное, в подменяющее Христа. Важнейшим признаком мнимой безрелигиозной вот этой имитационной церковности является то, что вот я как раз подчеркивал вам, нравственный релятивизм. И в прошлый раз, кстати, получил такой укор, что неправильно употребляется это слово, я залез в словари, слово употребляется правильно, потому что в этике релятивизм значит, я вот даже выписал, отрицание обязательных нравственных норм и объективного критерия нравственности. Конечно, в точных науках этот термин, может быть, что-то другое означает. Я в точных науках не силен, но, во всяком случае, в этике он вполне правомерно употребляется. И вот я вам приведу пример такого релятивизма нравственного. Как вам известно, в прокат вышел фильм Павла Лунгина «Царь». Знаете, да? Я фильм не смотрел, и смотреть совершенно не собираюсь. А вот отклики православной общественности на этот фильм, горячие отклики, я прочитал, ознакомился с ними. И вот на радио «Радонеж» некто Виктор Саулкин на все лады убеждал слушателей, что Иван Грозный был на самом деле очень хорошим человеком и чуть ли не святым. И что, скажем, Генрих VIII в Англии убил десятки своих подданных, а Иоанн Грозный только 4000 убил. И занес их всех в синодик и молился за упокой их души. И даже прозвучала такая мысль, что для православного это очень почетно быть убитым помазанником Божьим, а потом удостоиться царской молитвы. Это прямой путь к спасению. И это мнение вовсе не одного, скажем, экзальтированного Виктора Саулкина, а его разделяют множество людей, которые искренне считают себя христианами. Или что тоже вот мне приходится сталкиваться в процессе всяких моих публицистических дискуссий с людьми, православными именно, которые оправдывают сталинское время, и очень они зацикливаются на цифрах, когда там правозащитники или там либералы говорят, что уничтожено десятки миллионов человек в результате сталинских репрессий. Такие православно озабоченные геополитикой люди говорят: нет, это подлог и ложь, это значит Запад, масоны, там не знаю кто, мировой сионизм, мировая закулиса, преувеличила цифры, раздувает их. На самом деле Сталин убил всего 300 тысяч человек, и то по делам, и поэтому он очень хороший и православный. То есть вот представьте ситуацию, идет уголовный процесс, суд, да, и судят двух человек. Один убил 10 человек, а другой 5. И вот которого 10, того судят по всей строгости закона, а который 5 человек убил, его наоборот освобождают и с цветами выводят со скамьи подсудимых, говорят: дорогой ты наш, спасибо тебе огромное, что ты убил только 5 человек, а не 10. Вот за это мы тебя освобождаем, восхваляем. А стоящие вдали, значит, представители православной общественности втихаря даже канонизировать его хотят за то, что он убил не 10, а 5 человек. Это абсурд, да, казалось бы. Но вот, к сожалению, именно такой абсурд занимает место нравственности, мировоззрения немалого количества церковляющихся и даже церковных людей. Еще раз повторю вам суть этой самой проблемы «до», о которой мы с вами говорили, и которым, кстати, очень подходят евангельские слова, читающиеся в одном из евангельских чтений прошлой недели, что «кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Духовность и церковность не отменяют и не заменяют нравственности и человечности и порядочности. Духовность и церковность, наоборот, их развивают, дополняют, они делают их мудрыми, сильными, навершают как бы вот таким евангельским, христианским содержанием, но не заменяют, не отменяют. Если человек в церкви нравственного чувства лишается, и вместо него приобретает вот такие чудовищные антиэтичные взгляды, и причем уверен, что именно это и есть православие, то, конечно, его церковность мнимая и, по сути, безрелигиозная. И вот на это надо обратить внимание. Один из критериев, кстати говоря, правильного церковления – это вот исполнение этой заповеди Христа. Потому что если вот человек был нормальный, ну, более или менее, да, и если он вот церковляется и становится еще более нормальным, то вот ему приумножается. Дано будет и приумножается. А если человек теряет там последние остатки мозгов и нравственного чувства, то вот исполняются над ним эти слова, что отнимается и то, что думает иметь. И это все имеет прямое отношение к нашей

Это может произойти в самой разной ситуации. Это может произойти и в горе, и в скорби, причем не только в своей личной, когда человек сам переживает, но и любая человеческая жизнь, на самом деле, есть великая трагедия. И внимательный, любящий, сочувственный к ближнему взгляд не может этого не видеть, не сопереживать людям, не сочувствовать им. И в отличие от, скажем, бытовой мотивации, человек во всем этом ищет смысла. То есть не просто, что вот, ах, свершилось горе со мной или с ближним. Но он даже не то, что ищет умом, а вот как-то его душа настроена на то, что начинает чувствовать за происшедшим непостижимого в милости Бога, который оттирает всякую слезу с очей, пришедших к нему именно в скорби. Это может случиться и в полном благополучии, когда люди начинают ощущать недостаточность, несовершенство, и даже абсурдность в такой земной жизни, этой круговерти хода вещей. И сознательно ищут истину. И Господь всегда на это откликается и берет человека как бы за руку и приводит его к себе, к своей церкви, к себе, к пути истине и жизни. Человек с ужасом думает о смерти, и любой человек думает о смерти и думает с ужасом, конечно. И напряженно многие люди пытаются постичь смысл этого самого важного события, на самом деле, в человеческой жизни – смерти. И в этом размышлении, в этом таком сердечном напряжении человек встречает того, кто есть воскресение и жизнь, то есть Христа. Наконец, сердце может посетить просто какая-то вот неизъяснимая небесная радость, когда душа вдруг трепетно ощущает, что есть Бог, который есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и что только в нем сокровище живота, как говорит нам церковная песня. Религиозное побуждение исключает, ну не то, что исключает, а как-то отводит на задний план вот эту, во-первых, позицию решения проблем, потому что еще, может быть, и не читая Священного Писания, и не слушая лекции типа наших, человек осознает, чувствует, интуитивно чувствует, что, как писал апостол Павел, кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Также здесь отодвигается на второй план и позиция построения великого и гордого земного благополучия, потому что, пусть даже интуитивно, опять повторю, еще до какого-то сознательного научения, душа чувствует, что наше жительство на небесах, что мы не имеем здесь постоянного города, но грядущего взыскуем того города, художник и строитель которого Бог, опять же, по словам апостола Павла. Вот воцерковление и церковность бытовых и патриотических, политических неофитов будет становиться подлинным только тогда, когда люди и сами, и, разумеется, пасторски, с помощью церкви, педагогически, подойдут именно к такой вот религиозной мотивации, ибо только она открывает человеку дверь для встречи со Христом и жизни в нем. Но здесь как раз и есть то самое великое препятствие – как раз современной нашей жизни, и церковной, и общественной, ни понимания, ни чувства, ни религиозного как такового. И вот я на этом хочу остановиться, потому что это очень важно. И прежде всего, нужно хотя бы в общих чертах определить, что, собственно, является сутью подлинной православной церковности, о которой мы с вами, собственно, и говорим. Что такое вот эта подлинная церковность? Это можно выяснить в неком противопоставлении. Всякое явление мира сего чревато смертью. Все природное рождается, развивается до некой полноты своего существования, затем приходит и умирает. Имеет свой конец жизнь человека и жизнь человеческих сообществ. Перестают существовать империи, отмирают социально-общественные формы жизни, какие-то очень важные, существенные, разрушаются произведения искусства, ну и так далее. То есть все, что коренится в стихиях мира сего, в природе мира сего, подлежит страданиям, болезни и смерти. Таково определение Божие, возникшее после грехопадения человека. И вот церковь – единственное явление на земле, вектор которого ровно обратен. То есть не от рождения к расцвету, а потом к увяданию смерти, а ровно наоборот – через умирание и смерть, и смерть крестную к вечной жизни. Благодатью Христовой Церковь изымает человека из-под власти этих детерминированных стихий мира сего и переводит его существование, если можно так сказать, из земного модуса в небесный, поставляет перед Христом, так что христианин, существуя бренным образом на

0: этой вот тленной земле, уже здесь и сейчас, в каждую минуту своего существования вкушает, ну, точнее сказать, предвкушает, как апостол Павел пишет, как сквозь тусклое стекло гадательно, но вместе с тем и совершенно реально Царство Божие, пришедшее в силе. Вот такая подлинная церковность, когда человек вкушает жизнь со Христом, уже вот это Царство Божие, данное в церкви, собственно, церковь – это и есть вот именно это, и ничто иное. То есть то, что святитель Феофан Затворник называл словом «богообщение». Вот такая подлинная церковность всегда эсхатологична. Значит, эсхатология, термин церковный, богословский, происходит от греческого слова «эсхатос», что значит «последний». Эсхатология – это учение о том, что мир сей приходит и наступает Царствие Божие. То есть учение о последних вещах, о суде, о переходе в вечную жизнь. Вот особенность христианской эсхатологии заключается в том, что она совершается не только в конце времен, то есть не когда-то там, в отдаленном будущем, а в том, что она осуществляется для христианина здесь и сейчас. Вот именно это богообщение, вкушение жизни во Христе является неотъемлемой принадлежностью христианина, пусть там в несовершенной форме, пусть в начатках, пусть зачаточно, но вот без богообщения, без этого вкушения Царства Божия нету, собственно, церковности, нету христианства. Христианство есть историческое событие, но христианство есть и присутствие этого события в настоящем, как завершение всех событий и самой жизни. И чтобы это было так, только для этого нужна только в этом церковь, ее сущность и смысл. Ибо Царство Божие уже сейчас посреди нас, внутри нас есть, писал отец Александр Шмеман. И вот эта практическая соотнесенность Царства Божия, пришедшего в силе, и земного существования человека – и составляет суть христианской религиозности как таковой. Подлинная церковность есть сфера именно религиозного. То есть что такое религиозное, это, я думаю, вы понимаете. То есть религиозное – это полагание смыслов и мотиваций всей жизни исключительно в Царстве Христовом, которое не от мира сего. Что, конечно, вовсе не исключает активной деятельности на земле. Не от мира сего значит, как я только что сказал, не во временной последовательности, да, что когда этот мир закончится, новый наступит. Не где-то там, а вот именно когда христианин в своем сиюминутном существовании, вот именно теперь, вот в данную минуту, вкушает жизнь во Христе, а следовательно живет в вечности уже в Царстве Божьем. Собственно, речь здесь идет об иерархии ценностей. Ну вот, когда в силу разнообразных процессов, которые нужно обсуждать, конечно, отдельно, цели и смыслы и мотивации христианина из этой религиозной сферы смещаются, то они подпадают, естественно, под действие смертоносных стихий мира сего. И церковное сознание такого христианина, у которого вот эта стрелочка отклонилась с религиозного на посюстороннее, да, понимаете, что такое посюстороннее? То есть, значит, что именно здесь, цели здесь. Тогда меняется церковное сознание. Тогда под церковью, то есть Христовым царством, царством не от мира сего, которое приходит в нашу жизнь, растворяется с нею и одушевляет ее, но которое все же остается Царством Божиим, Царством Христовым, именно вот этим религиозным соотнесением с вечным. И вот под церковью в силу нерелигиозности и посюсторонности цели и мотивации начинают приниматься вещи вполне земные. И вследствие этого в мировоззрении и жизни многих церковных людей религиозное содержание отводится на второй план. Церковное сознание становится нерелигиозным и превращается в идеологию, и церковь начинает восприниматься не как неотмирное тело Христова, которому причастен всякий христианин настоящий, но как вполне посестороннее политическое, общественное, культурное и хозяйственное явление. Основание для этой подмены, ну, одно из оснований вот какое. Церковь, по сути, как совершенно ясно из того, что я только что сказал, явление для мира сего иноприродное, то есть природа мира и природа церкви разная. Мир сей тленен и приходящий, церковь являет, предъявляет, не как билет предъявляет, а вот по аналогии слов предвкушает, да, предъявляет Царство Божие. Но вместе с тем земной своей частью церковь существует в мире сем. И так получилось, что исторически в мире она довольно прочно утвердилась. Во всяком случае, так было до самого недавнего времени. Вот результатом такого встраивания в мир явилось не только влияние церкви на культуру и общество, влияние, безусловно, драгоценное и положительное, и благотворное, но и то, что из повседневного церковного существования, из ощущения людей церковных, какого-то вот непосредственного жизненного ощущения, ушла вот эта неотмирность ушла как минимум на второй план. Может быть, не совсем ушла, но во всяком случае она не воспринимается как главная. Церковь, капитально разместившись в мире сем, перестала отчетливо осознавать и переживать свое вот это эсхатологическое содержание, то есть соотнесенность того, что она делает на земле, со Христом, с Его Царством. Не то, что совсем перестала, а именно вот это отодвинулось на второй план. И следствием этого явилось постепенное истончение религиозного сознания и подмена его сознанием нерелигиозным, что привело к тому, что вот как раз это повседневное ощущение церкви, практическая церковность многих христиан в той или иной мере лишилась вот этого религиозного ощущения, религиозного сознания как такового. Здесь нужно отметить вот еще что, что религиозная суть христианства, то есть богообщения, дается человеку под условием свободной и сознательной веры и вытекающей из этого духовности и этики, можно сказать, даже духовной этики. Христова церковь, христианская церковность человеколюбива и требует свободы. И принцип ее, собственно, суббота для человека, как Господь сказал. Вот для людей, которые свои цели и мотивации полагают на земле больше, чем во Христе, это очень сложно, неопределенно. И знаете, я бы сказал, без гарантии, потому что человеку свойственно гарантию какую-то искать. Но в самом деле человек изменяет жизнь, меняет правила быта своего, вот, начинает ходить в церковь, от многого отказывается. Ему, естественно, хочется гарантии, что зря, что ли, все это он делает. Поэтому вместо вот этой неуловимой мистики, да, и трудной, поистине вот, требующей подвига христианской этики, нравственности и духовности, ветхому человеку нужно что-нибудь попрочнее, не такое эфемерное и нематериальное. Вот и переходит церковное мироощущение в сферу посестороннего, вполне себе материального, параллельно становясь, неизбежно становясь все менее человеколюбивым, все менее нуждающимся в свободе, все более утверждающим принцип «человек для субботы». Я вспоминаю, на одних рождественских чтениях несколько лет тому назад вышла у меня дискуссия с одним очень хорошим, замечательным священником, пастырем. Что-то мы там поспорили прилюдно. Я вот отставил эту точку зрения, что церковление как раз должно базироваться, собственно, на вохристианизации, если хотите. То есть наша проповедь должна иметь центром Христа, христоцентричность. Этот батюшка, выступающий после меня, сказал, что он со мной не согласен, потому что говорить о Христе людям, это им совершенно непонятно. Нужно начинать с других вещей, с любви к Родине, с любви, там, не знаю еще к чему. Пример не, я без всякого осуждения говорю о моем оппоненте об этом, а о том, что насколько сильно распространено даже в церкви, даже среди пастырей, собственно, вот это безрелигиозное понимание церкви. Христос, если непонятен пастырю, то, разумеется, не сможет он его проповедовать другим людям, но вот это как раз тревожит. И вот в силу как раз этих всех процессов, когда более понятным и близким для человека становится Родина и какие-то другие вещи, которые сами по себе, я нисколько их не подвергаю порицанию, но просто в сравнении все же с Царством Божьим, и со Христом, и с вечностью, это все же имеет относительную ценность. Вот вектор неотмирности и исторически, и личностно, постепенно и незаметно все более и более подменялся вектором стихии мира сего. Мы называем это секуляризацией. Не нужно тратить много слов на доказательство того, что история человечества, по меньшей мере, с эпохи Возрождения, а затем Просвещения, представляет собой как раз процесс секуляризации. Обычно мы обвиняем в этом, разумеется, внешние силы. Но никакое коварство внешних сил нам не объяснит того обстоятельства, того факта, не ответит нам на вопрос, почему Вселенская Церковь постоянно утрачивала свой духовный иммунитет и теряла свою религиозную силу, так что от нее сначала отпала западная половина, затем раскололась и она, а затем от христианства по факту стали отпадать масса людей, так что к настоящему моменту мы живем в мире постхристианском, нехристианском, по большей части. Я не буду говорить здесь о процессах, происходящих в Западной Церкви, обращу ваше внимание на один существенный фактор, влияющий на искажение религиозного сознания, который уже много веков свойственен именно нашему с вами православию. В византийское время церковь отождествлялась с империей. И вообще нужно сказать, что православие так складывалось, что это единство с империей составляет существенную часть православного мировоззрения как такового. В силу этого православные значило ромей, византиец. И даже известное послание патриарха Константинопольского Антония одному из русских князей вскоре после крещения Руси он пишет ему, что «коль скоро вы приняли христианство и крестились, вы теперь ромеи, никакие там не славяне, а вот римляне, вошли, так сказать, в цивилизацию». Затем церковь, которая изначально строилась по территориальному признаку, принципу, отождествила себя с той или иной нацией. Вообще нужно сказать, что национальное сознание в человечестве стало вызревать достаточно поздно, ну, в европейском человечестве, после столетней войны Франции и Англии. Вот в процессе этой войны англичане и французы начали осознавать себя именно нацией в нашем современном понимании. И православная церковь, существовавшая на той или иной территории, стала отождествляться именно с нациями. Такое отождествление исторически совершенно оправдано. И если оно создано как относительное, как вот именно принадлежность земного мира, то такое национальное деление может быть вполне благоприятно. Оно может плодоносить в культурной, социальной и пастырской сфере церковной деятельности. Но как только относительность этого фактора перестает осознаваться, тут же наступают огромные проблемы, которые приводят к тому, что для греков, сербов, русских православие из вселенской христовой неотмирной истины превращается во вполне посестороннюю национальную традицию прежде всего. Здесь нужно, кстати, сказать, что наша русская церковь наименее затронута этим фактором, потому что даже в диаспоре именно русское православие привлекает людей. И мы видим по истории XX века, что многие русские православные оказывались за границей, и именно в русскую церковь входили люди, которые открывали в православии истину, но не в греческую, не в сербскую, не в болгарскую, не в румынскую. И до сих пор так. Вот я недавно вернулся из Европы, русская церковь, там кого только нет, все. А в греческую церковь ходят только греки, в сербскую только сербы, ну и так далее. Это очевидная подмена принципа церковности принципом нации. И вот, на мой взгляд, именно это обстоятельство является одним из важнейших факторов, который препятствует подлинному, вот такому христиански-религиозному пониманию православной церковности. Потому что в разбитом на нации православии, вот именно в силу этого утерялся иммунитет церковный, если хотите, и стали происходить именно те процессы, о которых я только что вам сказал. А именно, что неотмирность Царства Христова подменяется, причем подменяется, конечно, не в учебниках богословия, не в теории, а вот именно на самом практике, меняется земной псевдоцерковностью государства и нации, и народа как такового. Православная церковь начинает исправляться как нечто служебное для государства. Целеполагание и смыслы в рамках такой системы взглядов не осуществление возможности богообщения во Христе для людей, что, собственно, есть единственная задача для земной церкви, а служение политическое, идеологическое и хозяйственное. И этот процесс вот такой антирелигиозности, что ли, если хотите, секуляризации, вполне просматривает два этапа. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Не любите мира, не того, что в мире». Вот осознавая себя христианами, но вместе с тем подпадая под такое имитационное, если хотите, церковное мироощущение, православные люди прибегают к тому, что они изымают в своих головах и сердцах свою нацию и государство из падшего мира. Кстати, на пресловутом том же радио «Радонеж» можно услышать такие панегирики нашей стране, и великой, и несчастной одновременно, как будто она не на земле существует, а в каком-то другом мире, как будто она не подпадает под общую падшесть человечества. Как будто жительство на определенной территории с определенной историей само по себе является гарантией подлинного православия. В этом процессе сугубо церковные понятия, такие как, например, соборность, незаконно расширяются и распределяются на весь народ, независимо от состояния его веры и нравственности. И библейский народ Божий, такое специальное такое понятие библейское, начинает отождествляться с народом как таковым, с народом в его вот наличном данном состоянии. Из практической церковности как раз и происходит то, что изымается нравственность, вымывается, потому что теперь в рамках вот этой системы взглядов под понятие «хорошо» подводят теперь не евангельские заповеди, направленные на ближних и на общество, а польза и величие государства, верность историческим традициям, каковы бы они ни были с точки зрения Евангелия. Ну вот это весь ура-патриотизм. А второй процесс, вполне естественное следствие всего этого, это обожествление нации и государства и перенос церковного сознания, вот именно церковного, уже всецело на государство и нацию, а не на Христа и на его царство не от мира сего. В результате этого православные христиане становятся греко-поклонниками, сербо-поклонниками, России-поклонниками. То есть для них Греция, Сербия, Россия – это Бог. Они относятся к нему вот как к Богу. Разумеется, двум господам служить нельзя. Вот этот перенос религиозного вектора со Христа на что бы то ни было в мире, еще раз повторю, само по себе, естественно, не подвергаю никакому принижению или осмеянию национальные чувства и любовь человека к его отечеству. Но вот когда это происходит в таком религиозном контексте, это очень опасно. Это и есть главное искажение и подмена православной религиозности. По сути, если хотите, это упразднение веры, потому что человек верует уже там, в Россию, как в Бога, а не во Христа. Какой критерий этого? Как различить, религиозная наша церковность или нет? Вот один из определяющих моментов, который, правда, относится именно к сфере такого некоторого умозрения, не к личной, а к общественной сфере жизни, такой церковно-общественной, я бы сказал. Подлинная церковность обращает внимание прежде всего на спасение личности во Христе, личности. И вот критическая масса таких личностей, которые, живя на земле, всю свою цель, всю свою мотивацию все же полагают в искании грядущего града, которого художник и строитель Бог, по словам послания к евреям. Вот критическая масса настоящих христианских личностей оказывает церковное, то есть нравственное, духовное воздействие на тот социум, насколько это возможно, в том состоянии падшего мира, которым им судил жить Бог. И такая церковность, очевидно, служит Христу прежде всего, а ложная церковность служит именно иным господам, нации и государству. И тем объективно, чтобы она ни говорила, секуляризирует христианство и церковь и делает их заложниками случайностей, текущей идеологии, наличного нравственного состояния народа. Ярким примером этого является ситуация на Балканах. Там, конечно, ситуация очень сложная, я совершенно не хочу давать никакой там геополитической оценки. Но то, что там церковь очень часто становится заложником самого грубого и злобного национализма, это факт. Мне рассказывали, что в Загребе там сербский храм. И вот там на литургии ходят два диакона, которые вдруг начинают громко кричать «Слава великому сербскому народу!» посередине литургии. А великий сербский народ, надо сказать, при всех братских к ним чувствах, тоже не бесповинен в той страшной резне, которая в течение уже больше, чем 100 лет происходит на Балканах. То есть понятно, что, может быть, он повинен не в большей степени, чем прочие народы, которые режут друг друга, но и не в меньшей. И с точки зрения церковности, вот это кричать «Слава великому сербскому народу» посередине литургии просто это демонстрирует нецерковное сознание. Вот я как раз хотел бы на это и ваше внимание обратить. Активно выступая против секуляризации, вот такие вещи, о которых я только что сказал, на практике, к сожалению, демонстрируют, что церковь немного добивается. От чего так? От того, что, на мой взгляд, сама современная жизнь вся, в том числе и церковная, к сожалению, общественно-церковная, фактически протекает как раз в секулярной парадигме. Мы основываем борьбу против секуляризации на том, что одно государство, одна нация, одна культура, ну, разумеется, это наша, конечно же, духовнее и традиционнее и лучше других государств, наций и культур. Схематично говоря, соотношение духовное и недуховное, церковное и секуляризированное в нашем современном церковном сознании проходит по линии «наша цивилизация, не наша цивилизация». Вы, наверное, все знакомы с этой парадигмой мышления. Но все дело в том, что с точки зрения Евангелия и подлинной церковности вообще всякая земная цивилизация, и наша, и не наша, и какая угодно, всего лишь варианты одного и того же падшего мира, который лежит во зле. И на самом деле водораздел подлинной церковности и подлинного противостояния с секуляризацией проходит по другой линии, а именно церковь не от мира сего, и церковь – часть царства мира сего. Обращаю на это ваше внимание. Опять же, я коснулся этих общественных сфер, я вообще обещал вам, что не буду касаться политики. Поэтому все, что я вам говорю, хотя и затрагивает общественно-политические очень острые вопросы и проблемы, но это как пример, как иллюстрация того, что на самом деле все эти вопросы – это великий вызов и великое вопрошение лично каждому из нас. В самом деле, что для нас лично? Жизнь во Христе – это предначатие при помощи церкви для человека, для лично, не для общества, не для государства, не для нации, а вот лично для меня, для каждого из нас. Вот церковь – это предначатие для человека Царство Небесное, Царство Христово, или же просто противопоставление другому стилю, другой культуре жизни в исключительно земном измерении. Христос, жизнь во Христе, Христос, который является в своей Церкви, главная, единственная, исключительная ценность для нас, или Церковь всего лишь традиционная часть исключительно земной жизни, часть народной жизни, государственных, политических, идеологических ценностей. Церковь служит Христу в своем народе, или Церковь просто обслуживает свой народ, его земной жизни, подчеркиваю. То есть христианство секулярно или гонимо, пусть не физически гонимо, но гонимо по сути своей. Ведь Господь сказал, что мы в мире будете скорбны, будут гнать вас, сказал Господь, это никто не отменял. Наконец, православная церковь вселенская, не от мирной, или же она обслуживает сиюминутные идеологически нужды только своих наций и государств? Еще раз повторю, церковь – это мы, это каждый из нас. И ответы вот на эти вопрошения предполагают не то, чтобы мы стали озираться вокруг себя и укорять там священство, начальство, своих собратьев по вере там, в нерелигиозности, политиканстве. Я не для этого вам все это сказал, и не для этого политические примеры приводил. А это значит только то, что каждый из нас, чтобы лично заглянул в свое сердце и дал себе отчет самому, на чем основывается его церковность православная, к которой он стремится, к которой он так или иначе уже пребывает. Вот это важно, потому что, еще раз повторяю, на мой взгляд, корень там, негативных процессов в сегодняшней церковности, и опять же, церковность не абстрактной, не церковной политики, а в церковности вот, личной каждого из нас, это безрелигиозность как раз сознание церковного. В заключение скажу, что православное христианство одновременно и сложно, и просто. Просто оно, конечно, просто для восприятия и разумения, для исполнения очень даже бывает непросто. Просто оно в своей нравственной, духовной, этической области. То есть есть абсолютные вещи, которые не меняются в зависимости ни от чего, там, от пользы государства или там, таких вещей. Пример, наверное, вы знакомы из истории первых веков христианства. Когда такие непосредственные гонения время от времени ослабевали, но христианам время от времени повелевали воздавать статуям, скажем, императора божественной почести. Наверное, вы знаете, что в Риме, уже в позднем Риме был такой культ, что император правящий включался в пантеон богов, и там ему кадили, приносили жертвенный ладан. И, собственно, все это понимали, что это условность. Там, ну, кинь ты горсть этого ладана в этот огонь перед статуей императора, и иди, живи себе по-христиански, как хочешь. Нет, шли на смерть из-за этого христианские мученики. Почитайте жития мучеников. Вот это как раз абсолютные нравственно-этические и духовные вещи христианства, которые не меняются ни от чего. Или восприятие нравственных или безнравственных действий людей. Не осуждение, а именно восприятие. Ясно определено, душа человека... Человеческая личность дороже всего в мире. Суббота для человека, но никак не наоборот. На этом зиждется все христианство. Еще раз повторю, это очень простые вещи, источные, без которых нет христианства. А сложность православия заключается в том, что оно исторически вобрало в себя мудрость и культуру многотысячелетнего существования христианской цивилизации. Вернее, христианских цивилизаций самых разных. Помимо того, что сложны догматы Церкви, ну, в самом деле, да, вот как усвоить догматы о Троице или о соединении двух естеств во Христе, для этого нужна определенная, очень немалая, очень высокая культура мысли сама по себе. Но еще сложно выстроить иерархию ценностей как раз потому, что за 2000 лет многое и разное в церковной истории сложилось и спрессовалось и слежалось, знаете, как геологические пласты. И главная сложность как раз здесь заключается в том, что суть церковности, христианское религиозное сознание, может подменяться чем-то для церкви побочным, дополнительным, случайным, историческим и временным. Это то, о чем говорил Господь. Узок путь и тесные врата, ведущие в царство, и немногие находят их. И даже в Евангелии от Луки более сильно эта фраза, что многие поищут войти путь в эти тесные врата и не возмогут, то есть искать будут и не возмогут. Поэтому я как раз прошу воспринимать сказанное мною, еще раз повторю, не в каких-то политических или внешних позициях, но именно вот как призыв личностный, самим лично, никого не осуждая, разобраться в своих церковных мотивациях, потому что это очень важно. Суть христианской религиозности, богообщения мы будем с вами разбирать в следующий раз, потому что это самое важное как раз вот в теме церковь-современность. Если мы в церкви и не имеем богообщения – то наша церковная жизнь совершенно бессмысленна и бесперспективна. И, собственно, задача церкви – каждому человеку, каждому из нас и всем людям преподавать это самое богообщение. А наша задача – богообщение – это как-то стяжать, усвоить. Вот современные условия стяжания благодати, что им препятствует и что благоприятствует, будет предметом нашего дальнейшего рассмотрения. И уж обещаю вам, что точно мы политики касаться никакой не будем. А пока эти примеры просто достаточно живые, чтобы пояснить мои мысли. Давайте вопросы сейчас. Одна моя крещенная, но не воцерковленная знакомая спросила, как же достичь веры в Бога, доверия Ему? Хороший вопрос, правда? Феофан Затворник пишет вот что. Что человек, который хочет достичь веры в Бога, должен ему молиться и просто просить его. Не то, что там найти какую-то молитву, да, знаете, обычно спрашивают, батюшка, а какую молитву читать? То есть где-то в каком-то тайном молитвословии написана молитва, которую раз прочел и щелк, там что-то на небесах, галочка поставлена в каком-то небесном компьютере, и все, и человек обрел веру. Нет, а именно молиться от сердца, взывать к Богу, как вот тот человек в Евангелии, Господи, верую, помоги моему неверию. То есть дай мне живую веру, не просто сознание, что есть, а живую веру. И вот святитель Феофан Затворник говорит, что Бог питает всякую тварь, одевает лилии полевые, устрояет всякую жизнь человека. Неужели он не откликнется на эту молитву? Конечно, откликнется. Другое дело, что как и когда – это в его власти. Так что совет можно просто вот от сердца просить Бога, что «Господи, яви мне себя, яви мне веру вот живую в Тебя». Что плохого в том, что человек, возьмем Россию, приходит в православие из-за национальных чувств? По-вашему, может считать русский православный человек, не любящий России? Неужели любовь к стране, которая тысячи лет спает православие, мешает собственной вере? Спрашивается, зачем я вам все вот это в течение часа вот растолковывал, а? На три вопроса эти я отвечу. Что плохого в том, что человек приходит в православие? Это ничего плохого, очень хорошо, прекрасно, замечательно. Только я говорил о том, что национальных чувств для того, чтобы стать подлинным церковным человеком, недостаточно. Это значит, что их надо отметать или как-то заменять их на противоположную любовь к родине. Нет, это замечательное чувство, любовь к родине. Но для православия, для того, чтобы стать христианином, этого недостаточно. И те, кто подменяет свое христианство только лишь любовью к России, обладают, как я сказал, вот, имитационной церковностью, нерелигиозным сознанием. Ну, вот так, может быть, это жесткие слова, но тем не менее, по сути, это так. Второй вопрос. По-вашему, может считать русский православный человек, не любящий Россию? Может, а почему не может? А почему, что любовь к России — это непременная такая заповедь Божия? Я в Евангелии такой заповедь не встречал. Вполне может не любить человек Россию. И мало того, я вам даже скажу, что у него могут быть для этого веские основания. Но при этом он не перестанет быть русским православным человеком. Это вещи разные. Это вещи, лежащие в разных сферах. И объединять их в одно такое вот жесткой связью, я считаю, ну нельзя. Я вам это, об этом объяснял. Еще раз повторю, что плохого ничего нет. Но придавать этому религиозный статус любви к России нельзя. Неужели любовь к стране, которая тысячи лет своей православие, мешает собственной вере? Не мешает, но может мешать, если эта любовь религиозна, если она становится религиозной по сути. То есть, если человек любит Россию как Бога, относится к ней как к Богу. Нет, любить свою страну как свою страну – это одно. А религиозно обожествлять там Россию и тут же слетать с катушек, при этом прославляя Сталина, Ивана Грозного, потому что, а как их не прославлять, если они в нашей истории? Это совсем другое, это имитационная религиозность, о чем я вам, собственно, вот тут и говорил. Каким, с вашей точки зрения, должно быть отношение православного христианина к ИНН? Является ли принятие ИНН какой-либо угрозой? Как относиться с открытым призывом священника во время проповеди в храме на литургии отказаться от этих номеров? Может, это не так принципиально и является формой обрядности, что именно, ИНН или призывы? Может, этим пытаются отвлечь внимание христиан от первостепенных вопросов? Ну, значит, во-первых, по ИНН было решение церкви, собиралась синодальная богословская комиссия, которая выяснила, что ИНН – это налоговая отчетность, которая… Налоговая отчетность – и все. У меня был замечательный случай. Я думаю, многие из вас имели дело с бухгалтерскими документами. Там не только ИНН. Там еще есть КПП, там есть ОГРН, ОКПО, ОКВЭД, там еще там всякие штучки. И однажды в гостинице на одном церковном мероприятии я остановился в номере с неким батюшкой, который меня спросил, а как вы относитесь к ИНН? А я ему спросил, а как вы относитесь к КПП? Он очень удивился и говорит, а что это? Я говорю, ну вот после ННН через косую черточку обычно пишет КПП. Он как-то смутился и говорит, а вот я не знаю как. Я говорю, ну вот и я не знаю. Знаете, это вот как раз очень яркая и, к сожалению, грубая иллюстрация того, о чем я говорил. О том, что человек приходит в церковь, у него атрофируется мозг. Или, как пишут в интернете, мозг. Да, знаете? Вот этот мозг, который, вот по словам Христа, что у него было там крохотная частица, да, у него отнялась и то, что имело. И вот он почему-то ИНН решил, этот набор циферок, он решил, что... Значит, это очень существенную угрозу представляет для христианства. Какую угрозу, никто сказать не может. Приприте этого там, человека в угол и скажите, а какую угрозу? Угрозу чего? Он вам не ответит. Когда был разгар этих, в конце 90-х, начале 2000-х, вот на такой же лекции, я, значит, очень горячо стал говорить, ну вот же апостол Павел там пишет, что нас разлучит от любви Христовой. И прочитал этот кусок из послания к Римлянам, из 8 главы. Что нас разлучит? Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ничего не отлучит от любви Божией. Я же во Христе Иисусе, Господи наш. А тут какие циферки. И вдруг они каким-то образом автоматически отлучают нас от Христа. И люди так послушали, ой, как здорово написано, а кто это? Я говорю, это апостол Павел, говорю я. И поднявший, значит, яко знамя книгу Нового Завета, сказал, вот, вы вот хотя бы почитайте эту книжку, прочтите, непопулярную в церкви, а потом будете уже слушать проповеди все. Что касается батюшек, то, увы, есть такое явление, есть. Почему у нас так плохо с принятием трудов таких выдающихся отечников, как Шмеман, Александр Мени, Антоний Суржский, которые как раз много говорили о христоцентричности? Причем отрицательные отношения пропагандируют священниками. Одни фамилии уже воспринимаются как запретные. Откуда это? Зависть? Ну, я думаю, что и зависть нельзя сбрасывать со счетов. Потом очень важная, конечно, фамилия. Вот у русского человека на фамилии какое-то особо трепетное отношение. А тут сами, понимаете, произнесите эти фамилии. Шмеман, Блюм, Мень. Причем про Мень точно известно, вообще еврей. А это же просто преступление быть евреем, да? А Шмеман, отец Александр и митрополит Антоний жили за границей, а там наверняка завербовали модернисты и масоны. Вот на самом деле. Потому что это сфера нашей ментальности. В советское время, 70 лет, действительно вывелась новая природа людей, называемая советский человек. И вот советский человек как раз так все и воспринимает в поисках врага, не может мыслить широко и критически. И поэтому трудно воспринять какие-то вот мысли, которые чуть более широкие, чем, собственно, вот этот узкий и нерелигиозный псевдоправославный взгляд на мир. Вот такая причина. Это как вот фарисеи, помните, в Евангелии? Они очень злобились и уходили там от слов Христа, были обличаемы, уходили. И мне кажется, что просто многие вещи обличают нас. И то, что говорил владыка Антоний, отец Александр Шмеман, критика, скажем, того же отца Александра Шмемана исходила из того, что он имел право критиковать и там брюзжать и ворчать на церковь, потому что он был исконно церковный, до мозга костей церковный человек. А тут люди придут в церковь, какие-то 5 лет понеофитствуют и считают, что они могут судить. Вы на прошлой лекции сказали, что после периода неофитства человек снова возвращается к прежним грехам. Если пил, будет пить. А здесь слово возникает уныние. Скажите, как понять ваши слова? Человек покаялся, возненавидел грех, молится, исповедуется, старается познать Бога. Неужели он снова вернется, как пес, на блевотину свое? Ну, я не говорю, что это обязательно и непременно в 100% случаях происходит. Так бывает часто, вот что я говорил. И то, что бывает часто, свидетельствует о том, что то, что человек полагал гарантией, вот, что он покаялся, возненавидел грех, молится, исповедуется, старается познать Бога, и человек думает, что в этом он гарантию получит того, что он там не будет больше пить. А в этом нет гарантии. Вот о чем я говорил. Опять же, это нужно отдельно рассмотреть ситуацию. То, что возникает уныние, понимаете, вот это тоже, что со смущением верующих. Бедные верующие смутились. Не надо уныния, надо это принять к сведению, что так бывает, что когда так случится, чтобы не было более страшно, что человек разочаровывается в церкви. Потому что еще более страшно, если человек гонит от себя эти мысли, а это с ним случается, то в конце концов он в церкви разочаруется, скажет, меня церковь обманула. Вот я тут молился, постился, я радио Радонеж слушал, а все равно вот ничего не получил. На прошлой лекции вы сказали, что одним из признаков завершения периода неофитства является кризис в духовной жизни, который может выражаться в охлаждении к церковной, даже возвращении к греховной жизни. Например, человек снова может вернуться к злоупотреблению алкоголя и тому подобное. Вопросы. Первое. Что необходимо делать при возникновении кризиса духовной жизни для его преодоления? Инструкции, да? Первое, подпункт А. Значит, что необходимо делать? Во-первых, понять, что это такое. Понять, вот в каком ключе мы с вами будем об этом говорить. Я хочу подробно остановиться на именно педагогическом значении церкви, церковного воспитания, процесса церковления. В Евангелии мы читаем, наверное, вам известны эти слова Христа, в 23 главе Евангелия от Матфея он говорит: «Не называйте наставниками, учителями, ибо один у вас наставник Христос». И вот вся наша церковная жизнь, по сути, это божественная педагогика. Бог переводит нас из класса в класс. Вот когда у нас наступает кризис, мы должны этому радоваться, потому что это значит, что нас Господь перевел из начальной школы в среднюю. Начальная школа окончилась, мы восприняли церковные правила, мы уже знаем, что в тонкостях, что и как надо есть и не есть, и когда. Мы знаем, что надо вычитывать, выхаживать, выстаивать, выслушивать, там, прочее. Как обращаться, как лек, у нас язык уже наработал, там, лексика «спаси Господи, простите, благословите», это уже все. Вот этому человек научился, это начальная школа. И вот Господь, видя, что он уже научился, переводит его там, в следующий класс. Дает ему задание, ставит перед ним задачу. Ну вот, дорогой мой, ты все это выучил, а теперь посмотри в себя, что там у тебя внутри. Поэтому первое, что необходимо сделать при знакомении кризиса духовной жизни, возрадоваться и поблагодарить за это Бога. Чем должен закончиться этот кризис в положительном случае? И чего ни в коем случае нельзя допускать? В положительном случае кризис заканчивается, как говорится в евангельских притчах, тем, что вот эта маленькая семечка вырастает в прекрасное дерево, в листве которого поселяются птицы небесные, и приносит плод одно в 30, другое в 60, другое в 100 крат. Вот этим должен закончиться кризис. Вот. На все ваши вопросы ответил.
1: Прозвучала очередная лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
2: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: Вы слушали концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречанинова в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Из слова о посте по Пятидесятнице святителя Льва Великого. За настоящим возлюбленные празднеством, которое Дух Святый осветил своим сошествием, обыкновенно следует торжественный пост, благодетельно установленный для уврачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провожали его с достодолжным благоговением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованную силою свыше, и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения по внушению утешителя, преподано было также учение о духовном воздержании, дабы сердца, очищаясь постом, делались способными к принятию благодатных дарований. Хотя Всемогущий Своею помощью был присущ ученикам Христовым, и начальниками возникавшей церкви управлял Бог Отец, Сын и Святый Дух, однако ж им нельзя было сражаться с предстоявшими усилиями гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и уточненной плоти. По елику то, что услаждает внешнего человека, наиболее разрушает внутреннего, и, напротив, разумная душа тем более очищается, чем более умерщвляется плоть. Посему оные учители, примером и наставлениями своими приветствовавшие всех чад церкви, начало брани за Христа ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань противу духовного развращения, иметь для сего оружие в воздержании, которым можно было бы умертвить греховные вожделения. По елику невидимые наши противники и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться плотским похотям. Хотя желание вредить нам в искусителе постоянно и неизменно, но оно останется бессильным и бездейственным, когда он не найдет в нас такой стороны, с которой можно было бы ему сделать свое нападение. Но кто, будучи облечен бренную плотью и находясь в всем мертвенном теле, кто даже на высшей степени совершенства может быть уверен в своих силах, чтобы почитать себя вне опасности со стороны обольщения плоти? Правда, божественная благодать всегда творит победителями святых своих, но не уничтожает самого подвига борьбы. И сие мы должны признавать за милосердие промыслителя нашего, который, желая, чтобы мы, по непостоянству своей природы, не возгордились одержанную победою, никогда не отнимает у нас случая подвязаться для новых побед. По сей-то причине установлен неизменный и спасительный обычай. После святых и радостных дней, празднуемых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых, и потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святаго Духа, проходить поприще поста, чтобы благочестивым воздержанием наказать себя за то, что, может быть, по неумеренной свободе и необузданному произволу мы позволили себе среди радостей празднеств. Но сей обычай еще усерднее должно соблюдать с тою целью, чтобы в нас пребывали те дары, которые от Бога сообщены ныне Церкви. По елику, соделавшись храмом Святаго Духа, и более чем когда-либо быв напоены божественными водами, мы не должны покорствовать никаким вожделением, не должны служить никаким пороком, дабы жилище добродетели не осквернялось ничем нечистым. При помощи и содействии Божиим мы все можем достигнуть сего, если только, очищая себя постом и милостынью, будем стараться освободить себя от скверн греховных и приносить обильные плоды любви. Имущество, которое иждиваем на пищу бедным, на врачевание больных, на искупление пленных и на другие дела благочестия, не умаляется но увеличивается, и у Бога никогда не погибнет то, что раздала благочестивая щедрость. По елику мы блюдем самим себе в награду то, что даем в пособие другим. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы Богом.
1: Отрывок из слова о посте по Пятидесятнице святителя Льва Великого для вас читал Алексей Веснер.

0: прозвучал 120-й псалом композитора Порфирия Мироносецкого в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович. События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
4: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
2: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
3: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10 – в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».

0: из апостола и Евангелия. Прозвучит 83-е зачало послания к римлянам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были? Неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, все до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их.
0: Послушайте 19-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 6 и 7 глав.
2: Сказал Господь: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человеческую жизнь всегда сопровождает поиск чего-то, стремление к чему-либо. Наши устремления могут быть со знаком плюс или со знаком минус, но они уже с детства определяют интеллект и характер каждого из нас. Наверное, это естественно, поскольку способность к творчеству есть часть образа Божия в человеке. Нам всегда свойственно стремиться к тому, что, на наш взгляд, принесет нам счастье. А поскольку представления о счастье у всех разные, то и реализуем мы свой творческий потенциал по-разному. Кто-то видит смысл жизни в карьерном росте, в продвижении по служебной лестнице, и в попытках достижения этой цели люди иногда не останавливаются ни перед чем. Для кого-то Бог — это мамонна. Богатство и стремление к обогащению приобретает какие-то даже болезненные симптомы. Чем больше состоянием человек обладает, тем менее оно его удовлетворяет, и он стремится к большему, как наркоман. Жизнь проходит обычно мимо таких людей, они имеют очень много.

0: Бога, но ничем не успевают воспользоваться, потому что цель жизни заключается не в том, чтобы воспользоваться плодами достигнутого, а в том, чтобы приобретать новое и большее. Вот при всем внешнем блеске такие люди обычно несчастливы и одиноки. У них нет друзей, нет по-настоящему близких людей, есть только конкуренты, такие же, как они сами. И им часто бывает мало места в одном мире, как паукам в банке. Кто-то ассоциирует счастье с удовольствием и видит смысл своего существования в том, чтобы получить как можно больше удовольствия от этой жизни. Другими словами, ценности у всех разные. Каждый себе представляет счастье по-своему и всеми силами стремится достичь его. Но, к сожалению, те ценности, к которым мы стремимся часто всю свою жизнь, иногда оказываются ложными. И в конечном итоге приводят нас не к счастью, а к разочарованию, не к полноте жизни, а к пустоте, не к благоденствию, а к страданию и, в конце концов, к смерти. Вот Господь в сегодняшнем Евангелии указывает нам на подлинную цель человеческой жизни, на то, к чему надо стремиться и что надо искать. Он говорит: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, а это все приложится вам». Ну что значит «это все приложится вам»? Это все значит, ну, самое необходимое для нашей жизни, еда, одежда, жилье. То, без чего человек не может жить, и Господь ни в коем случае не ограждает нас от вполне естественного стремления к благополучию. Он просто говорит, что само стремление к благополучию не должно быть доминантой нашей жизни. Здесь речь идет не о противопоставлении Царства Божия и благополучной земной жизни. Здесь не стоит вопрос так, либо одно, либо другое. Нет, это не антиподы. Здесь речь идет о приоритетах. Что чему предшествует и что чему должно быть подчинено. Но ведь понятно, что ценности-то бывают разные. Серебро и золото называются драгоценными металлами, и то, и другое. Но золото котируется выше. Да и золото бывает разной пробы. Но исходя из этого, не следует делать вывод, что все остальное является ненужным хламом. То есть Господь говорит, что человек должен правильно выстроить систему ценностей своей жизни. И признавая важность и необходимость всех наших земных забот о благополучии, Христос утверждает, что самым важным для человека должно оставаться стремление к Царствию Божию. Вот сегодняшний евангельский отрывок начинается такими словами Спасителя. Он говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». В отрыве от остального евангельского текста эти слова вызывают невольное недоумение и даже протест. Но действительно, если я не буду думать о завтрашнем дне, так а кто за меня-то подумает? Забота о будущем сопровождает человеческую жизнь. Это нормально и естественно, и ничего в этом греховного нет. Так о чем же тогда говорит Господь? Вот когда мы в Священном Писании встречаемся с чем-то, что идет вразрез с нашей логикой и повседневным опытом, то мы в лучшем случае впадаем в недоумение, а нередко это недоумение перерастает в неприятие. Раз я не понимаю, значит, это не для меня. Но только в таких случаях надо не отмахиваться, а разобраться, о чем говорит Христос. Но ведь совершенно очевидно, что Он не призывает нас к чему-то нереальному и неисполнимому, к тому, что противоречило бы естественному устремлению нашей жизни и что мешало бы нам. Христос-то как раз говорит, что нужно делать для того, чтобы жизнь стала радостнее, а не наоборот. А вот если мы возьмем славянский текст сегодняшнего Евангелия, то слова Христа не покажутся нам такими уж фантастическими. Там сказано не заботьтесь, а не пицитесь, а это уже другое значение. Оно значит не естественную заботу о завтрашнем дне, а чтобы эта забота не испепеляло наше сердце, не пицитесь. Чтобы мы не сгорали от этой заботы, не прожигали свою жизнь заботой о том, что нам есть и что нам пить, потому что эта забота не стоит нашей жизни, жить надо ради другого. Основной ценностью жизни должно быть Царствие Божие и правда Его. А что это значит искать Божие Царство? Где его искать? и как оно выглядит. Обрести в своем сердце Царство Божие можно только путем следования заповедям Божиим. Надо подчинить все свои остальные жизненные ценности, все свои устремления тому, к чему призывает нас Господь. А вот в этом-то и заключается основная трудность исполнения закона Божия. Потому что то, к чему мы стремимся, то, что для нас желанно и ценно, нередко входит в противоречие с правдой Божией. И вот здесь надо сделать выбор. Выбор в пользу того, что говорит Господь, а не наше желание. Подчинив один раз свою волю воле Божией, мы приблизим к себе Царство Божие. А постоянно, сверяя все свои поступки с тем, что говорит Господь, мы обретаем в себе Его Царство. И все остальное приложится. Приложится столько, сколько кому надо. Да, конечно, бывает, что люди, следующие путем заповеди Божией, достигают могущества, богатства, славы. Но вопрос-то не в этом. Главное, что обретение Царствия Божия приносит в человеческую жизнь, это внутренний покой, гармонию, уверенность, спокойствие. А ведь каждый из нас понимает, что внутренний мир является самой главной чертой такого важного понятия, как человеческое счастье. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Июня 26 мая по старому стилю православной церкви прославляются святые первого века, апостолы от 70 Карп и Алфей, и дети апостола Алфея, святые мученики Аверки и Елена. Апостол Карп был учеником и спутником апостола Павла. Во втором послании к Тимофею Павел пишет, что в доме Карпа он оставил филонь и книги. Павел поставил Карпа епископом Берии Фракийской. Карп проповедовал на Крите, где его посещал Дионисий Ареопагит. Апостол Алфей происходил из галилейского города Капернаума и был отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея. Святые мученики Аверки и Елена по преданию также были детьми святого апостола Алфея. За исповедание веры в Иисуса Христа святой Аверки был привязан ногим среди пчельника и мученически скончался от укусов пчел. Сестра его, святая Елена, была побита камнями. Также сегодня совершается память преподобного Иоанна Психаита, исповедника. Преподобный Иоанн жил в конце VIII-начале IX века. С юных лет он принял монашество в Психаитской лавре недалеко от Константинополя. Когда в Византийской империи власть захватили еретики и иконоборцы, православные стали подвергаться преследованиям. Преподобный Иоанн публично назвал императора-иконоборца Льва Исавра еретиком и был отправлен в ссылку, где после перенесенных лишений скончался. В этот день православная церковь чтит память болгарского святого начала XVI века мученика Георгия Нового. Он отказался принимать мусульманство, за что в 1515 году подвергся жестоким пыткам и смерти. Подвиг его церковь уподобила подвигу святого Георгия Победоносца, который через свое мученичество привел к вере во Христа многих язычников. Болгария, несколько столетий находившаяся под властью турок, насильно обращавших христиан в магометанство, по жестокости гонений на христиан вполне могла сравниться с языческим Римом. И мученичество Георгия Нового имело огромное значение для сохранения христианства в Болгарии. В том же XVI веке, в 1521 году, в этот день в Тверском Троицком Калязинском монастыре были обретены мощи преподобного игумена Макария Калязинского. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученика Георгия Нового. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой мученик Георгий родился в знатной болгарской семье, жившей в столице Болгарии в городе Срице, ныне это город София. Святой Георгий был испрошен у Бога усердной молитвой его родителей Иоанна и Марии, которые до преклонных лет оставались бездетными. Младенца крестили с именем в честь святого великомученика Георгия. Юноша получил хорошее образование, внимательно изучил Священное Писание, был благочестив и целомудрен. Родители скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в магометанство. Однажды несколько мусульман попытались обратить Георгия. Они надели на голову святого тафью, круглую шапочку, в которой мусульмане входят в свои молитвенные дома. Но Георгий бросил тафью на землю. Турки с побоями и руганью повели мученика к своему правителю. Правитель был поражен мужественным обликом и красотой лица святого Георгия и стал ласково убеждать его принять магометанство, обещая всевозможные почести и богатства. Но святой смело и твердо исповедовал веру в Господа Иисуса Христа и порицал заблуждение магометанства. Правитель в гневе приказал беспощадно избить святого Георгия палками. Страстотерпец терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа. Потом мученика повели по городу под барабанный бой с криками «Не ругай Магомета и не унижай веру мусульман!». Наконец, посреди города разожгли большой костер, чтобы сжечь святого Георгия. Но он, ослабев от ран, упал на землю. Еще живого его бросили в огонь, а сверху набросали трупы псов, чтобы христиане не могли потом найти останки мученика. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять честные останки мученика для погребения. Извещенный о случившемся, митрополит Иеремия в сопровождении клира направился к месту казни. В погасшем костре было найдено тело святого мученика Георгия, погибшего в 1515 году, и перенесено в храм святого великомученика Георгия в городе Средце.

0: в завершении нашего церковного календаря прозвучит житие преподобного Макария Калязинского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Родился преподобный Макарий в миру Матфей, игумен Троицкого Калязинского монастыря, в 1402 году в селе Грицыне, близ Кашина. Родители его, боярин Василий Ананьевич Кожа, прославившийся своими воинскими подвигами при великом князе Василии Темном, и супруга его Ирина с детства воспитывали Матфея в вере и благочестии. Когда он стал приходить в совершенный возраст, то начал помышлять об удалении от суетной мирской жизни. Родители его, однако, не желали, чтобы он принял монашество. Послушный сын, не желая огорчать родных, согласился на брак и вскоре женился на девице Елене Яхонтовой. Молодые супруги пообещали друг другу, что в случае, если один из них умрет, овдовевший примет монашество. Спустя год после свадьбы Матфей потерял отца и мать, а еще через два скончалась Елена, и 25-летний Матфей поступил в находившийся неподалеку Николаевский Клобуков монастырь, где постригся с именем Макарий. С ревностью проходил он все монастырские послушания, смирением и кротостью превосходя всех. Спустя некоторое время, тяготясь многолюдием обители, преподобный по благословению игумена удалился в пустынь. Он избрал место в лесу, лежащее в 18 верстах от Кашина, неподалеку от Волги, между двух небольших озер. Здесь он срубил себе келью, и никто не мешал его подвигу единой молитвы, лишь дикие звери приходили и ласкались к нему, а он делил с ними пищу. Прознав об отшельнике, стали стекаться иноки к преподобному Макарию. Он смиренно принимал их и наставлял в правилах иноческого жития. Так уединенная лесная чаща обратилась в монастырь, где игуменом был избран преподобный Макарий. Земля, на которой жила братья, принадлежала боярину Иоанну Коляге, который со времени поселения там преподобного Макария с неприязнью смотрел на инока. Когда же была устроена церковь, и число пустынников увеличилось, Коляга испугался, что к обители может отойти часть его земли, и так это его угнетало, что он замыслил даже убийство преподобного. Но Божие наказание не замедлило сказаться. Смерть постигла семью Коляги, а сам он тяжело заболел. Пребывая в несчастье, боярин раскаялся в своем грехе, исповедав его Макарию, был прощен. Вскоре Коляга под воздействием проповеди преподобного вступил в Макариев монастырь, подарив ему все свои земли. С тех пор сам Макарий стал именовать свою обитель Калязинской, ныне это город Калязин Тверской области. Довольно быстро она приобрела широкую известность. Множество людей, и знатных, и простолюдинов, просили преподобного принять их в число братьев. Чудодейственна была молитва преподобного Макария, получившего при жизни своей от Бога дар исцеления недугающих и страждущих. Так он освободил от болезни некого расслабленного Захарию, вразумив его с любовью: «Чада, преблагий Бог не хочет смерти грешника. Тебя постигло Божие посещение, и если покаешься и оставишь прежние обычаи, Бог пошлет тебе исцеление. Если же нет, то пострадаешь и больше сего». Принесший покаяние грешник исцелился, а после того даже стал священником в своем селе и на всю жизнь помнил наставление преподобного Макария. Наградил Господь духоносного старца также и даром прозорливости. Однажды украли монастырских валов. Внезапно воры были поражены слепотой, и, долго блуждая в окрестностях, опять оказались у ворот обители. Преподобный Макарий осматривал в то время хозяйство и, как бы не зная, в чем дело, спросил, увидев их: «Почему они здесь, да к тому же с валами?» Похитители сознались во всем и раскаялись. Преподобный отпустил им грех и, исцелив, наказал впредь не посягать на чужое. Незадолго перед своей кончиной преподобный Макарий заболел. Некоторое время он безмолвствовал, а в предчувствии исхода, призвав братью, благословил каждого и простился со словами: «Предаю вас Господу Богу, пребывайте всегда в трудах, посте, бдении и непрестанной молитве, блюдите чистоту душевную и телесную, не воздавайте злом за зло или досаждением за досаждение. Разумейте, братья, если я имею дерзновение к Богу, то по моем отшествии эта обитель не скудеет, но распространится». Представился игумен Калязинский 17 марта по старому стилю 1485 года на 82-м году жизни и был погребен близ построенной деревянной церкви. Над могилой его была сооружена и украшена образами деревянная часовня. Когда храм обветшал, жертвователи решили обновить его, выстроив на том месте каменную церковь. Во время копания рвов для ее основания был обретен гроб преподобного. От его нетленных мощей исходило благоухание, седины старца были чисты, и даже ризы не изменились. Случилось это 26 мая 1521 года. Множество исцелений происходило при мощах святого. Чудотворение и народная любовь способствовали тому, что на Московском соборе 1547 года он был причислен к лику святых, и память его было постановлено праздновать по всей России. В Калязин к преподобному ходили пешком простые люди, ездили цари. В 1555 году обитель посетил царь Иоанн Васильевич Грозный. В 1599 Борис Годунов с супругой и детьми прибыл и спросить у преподобного Макария благословения на вступление дочери Ксении в брак. В 1610 году обитель была разграблена поляками, но затем восстановлена и пребывала в благоденствии вплоть до закрытия монастыря советской властью. По его разграблению в 1950-е годы мощи преподобного перевезли в Тверь, где они покоятся и ныне в кафедральном соборе Белая Троица в правом пределе.

исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Михаила Ипполитова Иванова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Вилла русского мецената. Так называется только что открывшаяся в Строгановском дворце выставка. Казалось бы, о какой вилле может идти речь здесь, в центре города, на углу Мойки и Невского проспекта? Но именно владелец этого дворца Александр Строганов, президент Императорской академии художеств, директор публичной библиотеки, прославился как покровитель искусств. Одной из самых известных пригородных дач столицы когда-то считалась дача Строганова на Большой Невке. В покоях дворца на Невском сейчас воплощены фантазии о доме покровителя искусств во все времена. В экспозиции прослеживается история вилл меценатов, начиная с античных времен и до нашего времени. История уголков, где создавалась атмосфера уединения и красоты, способствующая процессу творчества. На открытии экспозиции ее куратор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Эрмитажа Сергей Олегович Кузнецов рассказал о ее концепции.
2: Эта выставка вообще-то про то, что долго запрягаем, но быстро едем. Эти залы, в которые вы сегодня увидите, которые превращены в такой вот перформанс, музейный театр, они реставрировались очень долго, 20 и даже больше лет. Они сменили несколько образов. Но только теперь они приобрели тот вид, который они должны были бы иметь. Эта выставка вообще о великом. Мы находимся на этом уровне, но на том уровне боги. И каждый из нас, если не может стать богом, но он может попасть на Олимп, если он правильно выстраивает свою стратегию в самоотношении с вещами. Каждый зал – это продуманная выставка, это отдельный акт вот этой пьесы, где кабинет мецената, где мастерская, где гостиная. Все это длинные истории. Этот великолепный сад, который является ему грандиозным памятником. И этот зал, он через Илиаду, через Гомера, через Вергилия, через Овидия включает его вообще в мировую историю меценатства, которое существует в разных исторических измерениях. Это и меценат времен первого римского императора, это и ренессансные покровители искусства, это люди времени Шувалова и Строганова, и это памятник и Рябушинскому, и Мамонтову, и Тенишевой, всем меценатам. Вилла Строганова была описана Николаем Гнедичем в идиллии «Рыбаки». И как вы думаете, называлась там эта вилла? Она называлась «Терем».
3: Драматургия была связана с тем, что здесь чрезвычайно большое количество новых предметов, которые, с одной стороны, либо были далеко в фондах и были недоступны. И задача стояла в том, чтобы все это срежиссировать. Учитывая этот замечательный дом, учитывая, что Строгановская дача, которая сейчас малоизвестна, тоже относилась к миру Александра Сергеевича Строганова, одного из знаменитых русских меценатов. И в результате я придумал три плана. У меня в голове это такой вот спектакль историко-театральный или историко-музейный, где, с одной стороны, мы вспоминаем про античные виллы реального мецената или вот виллу Эсте ренессансную в Италии. С другой стороны, мы даем дань меценатам 18-19 веков Ивану Ивановичу Шувалову. И мы смотрим, как это все создавалось, потому что здесь вот произведение Воронихина – это главная его картина, которая показывает, что он, собственно, хотел получить. А вот здесь мы видим, как это было до него, а здесь мы видим конкурента Безбородко. И с третьей стороны, это памятник всем остальным меценатам, и Рябушинскому, и Мамонтову, и Тенишевой. Вот они тоже продолжали эту линию, но более позднее время, и на другом материале. И уже с третьей и четвертой стороны мы призываем современных людей становиться меценатами и понимать, что если вы задумываетесь о вечности, то вы должны вкладываться в искусство, заниматься искусством. И здесь есть отсылка к реальному меценату Михаилу Юрьевичу Кресалову, который действительно купил на аукционе строгановские вазы бронзовые фабрики Бергенфельда, которые покинули вначале этот дворец, а потом покинули Россию в 1931 году. И буквально вот пару недель назад сюда вернулись. И таким образом вот это все завязывается в единое послание, что мы хотим сказать. В в самом первом зале, который я называю «Кабинет мецената», там подлинный экран, сделанный по рисунку Воронихина с подъемным механизмом, с вышивкой, подлинным стеклом, который разной толщины, это уникальное явление. Там была большая работа с шелком, которую нужно было восстановить. Там была большая работа с деревом, и открылось, что там механизм в башнях, мы не можем его запустить, чтобы не испортился. Там есть специальные противовесы, и на самом деле вот эта вот картинка поднималась, когда нужно было. Там были утрачены некоторые элементы, мы по фотографии 1919 года их восстановили, и там, как я уже сказал, подлинное стекло, что меня больше всего изумляет. Толщина от 5 до 10 миллиметров. То есть, как изначально оно было поставлено, в начале 19 века, так оно до сих пор, до начала 21-го существует. Это предмет, аналоги которому есть вышивки в Павловске, но вообще это самый лучший каминный экран в Русском музее. При том, что это вообще большая редкость, и каминные экраны. В следующем зале, который называется «Мастерская виллы мецената», там вот эти вот бронзовые вазы, две из них строгановские, одна из коллекции Спиранского. В зале, который я называю «Гостиная мецената», впервые картина представлена Ермолая Сакова. Это такого следующий Воронихин на следующем этапе. В этом зале впервые представляется картинка тем, как Исаков изобразил эту картинную галерею вторую. Все знают первую картинную галерею, более-менее, Воронихинскую. А это вторая, супертехнологичная, инновационная, как теперь называется, с верхним светом она должна была быть и была, со стеклянным колпаком. Это все прекрасно видно вот на той картинке. Вот эта ваза из змеевика находилась очень давно в фондах. Специально для нее отреставрировали стол по проекту Росси. Впервые представляется будущее этого зала после картины галереи. Здесь была превращена она в спальню. Это такой философский посыл, что есть расцвет у виллы, а есть и закат. Когда-то приходят овцы, когда-то из картины галереи делают спальню, а потом новый виток. И про то, что должен быть новый виток, и каждый человек, настоящий мецен, должен закладывать это будущее, это последний зал, малый кабинет Софьи Владимировны, где закладывается будущее. Фиоз мецената, а на самом деле это малый кабинет графини Софьи Владимировны Строгановой. Там был большой ее кабинет, это малый кабинет. Впервые показывается вот эта вот работа малоизвестного скульптора Крылова, которая посвящена тому, что Аполлон и Венера выбирают того, кого наградить, какого мецената. И здесь есть профиль, потому что на самом деле все решено, и это профиль Строгановой. Композиция задумывалась, но не была сделана в честь него, потому что на самом деле было много произведений искусства, посвященных Строгановому, который это заслужил. Да? И при этом мы показываем преемственность, это дача его сына Павла Александровича, которая там же была на Черной речке, поскольку человек понимал, что он потребуется какое-то продолжение. Для коллекционера, для мецената очень важно продолжение. И вот это продолжение, потому что это сын архитектора Воронихина. Если что-то не состоится, то вот будет продолжатель. Поэтому они заказывают Гишару, настоящему французскому скульптору, бюст ребенка. А с другой стороны, часть Строгановского мира, это помимо дворца и виллы, это Казанский собор. И вот эти две модели, Барклая и Кутузова, намекают на Казанский собор. И шкафы, которые впервые показаны, это мультипликация, это идеи виллы вообще в Россию, потому что здесь 42 изображения, это губернские чиновники по указу императрицы Екатерины II, которая боролась с роскошью, все чиновники по России должны были иметь мундиры, в том числе жены их. И здесь эти мундиры запечатлены на этом шкафу, и каждый из этих губернаторов видит, что надо делать, и дальше это все расходится. Но здесь замечательные есть образцы, ну такой томный петербуржец. Там есть Москва, есть Курск, есть Владимир, все наши губернии. При этом это абсолютная икея 18 века, потому что это сегменты. А это все с отдельными ручками, чтобы быстро перевести в библиотеку. Это меценат переводит свою городскую библиотеку на дачу. Прицел вечность через своих же учеников и своих же детей и внуков. И заканчивается все из рыбаков. Имя того, кто почтил дарование Бога, я многим моим передам с любовью. И тут сам Гневич, и тут Бартнянский. Ну вот про это пятый зал. То есть пять актов вот этой вот пьесы. Эта выставка частично научная и частично реставрационная. Это памятник реставраторам, безусловно. Работало 10 мастерских каждую вещь, каждый элемент мы смотрели и согласовывали.
4: Скажите, а есть где-либо изображение сада Строганова и надгробия Омера?
3: Пожалуйста, оно есть здесь. Это проект Воронихина. Ну и миллион изображений Мартынова и много-много-много в Эрмитаже. Это бренд этого сада, поэтому изображений очень много. Очень здорово Строганов придумал, что все ринулись смотреть на эту штуку. На самом деле он купил ее, сидя за чаем в Париже, прочитывая газеты. Голландский проходимец Паш фон Кринен поместил объявление, что я продаю гробницу Гомеру. Это было во времена Турецкой войны 68-74 годов. Он просто ее составил из разных элементов и решил бизнес такой устроить. Но Строганову, видимо, было достаточно денег, чтобы ее купить. Тем более рядом сидит Демидов. Он ее купил, привезли сюда. А тут он разыграл, такой артистичный был человек, разыграл сцену. О, говорят, что это гробница Гомера. Ну, какая интересная идея. Ну, а дальше несчастье заключалось в том, что приехали ученые-немцы и начали все это раскручивать. И в конце концов, это римский саркофаг II века, он стоит в Эрмитаже. И все вот эта аура, вот это все, весь этот фейк пропал. Но, тем не менее, для нас это тоже любопытный элемент, в общем, такой 18 века, который век авантюристов и таких вот романтических идей, которые могли работать. И потом, если серьезно, то это связь, опять-таки, с вечностью, потому что гробница Гомера отсылает к Илиаде и Одиссее, а на плафоне Строгановского дворца в главном итальянском зале, который вообще тоже в этот спектакль я включаю, Строганову представлены как Одиссей и Телемах. Это подключение к мировой истории и глобальному миру через этот саркофаг. Да, это может быть анекдот. Потом считали, что там собака похоронена. Но он был серьезный человек и серьезно занимался то, что мы теперь называем просвещением и пропагандой. А при этом еще в большом зале там есть история Энея. Он это сюда подключает, и метаморфоза Овидия. Это все очень широко. Все вот эти отсылки к Бортнянскому, который сочинил для большого зала, для текстов Державина, пьесу. И тут же Гнедич, который написал «Идиллию рыбаки». Все это дальше было языком Гомера описано еще. И это было замечательное произведение и есть, которое сам Пушкин в «Евгении Онегине» отсылает читателя. Смотрите, как Гнедич описал «Белую ночь». 20 лет я мечтал, что это все расставить. Эти залы 20 лет назад сделаны. И через 20 лет мне дали все это расставить и увидеть. И мое счастье в том, что это не просто отреставрировано, как это было, а все расставлено, как это должно быть. Мост Руина – это реальная связь с античностью. Когда он строит эту вещь, он включает вот какой-то сегмент вашей, моей головы, чтобы мы вспомнили античность.
1: Вместе с вами по выставке «Вилла русского мецената» бродил и наслаждался предметами искусства Владимир Саблин. На выставке вы можете увидеть 5 покоев, в которых развернуты фантазии о виллах меценатов, начиная с античных времен и до последнего времени. Выставка открыта в Строгановском дворце на Невском проспекте. Всего вам доброго, до новых встреч!
5: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
6: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Прозвучала вторая часть струнного секстета «Ре минор» Александра Порфирьевича Бородина. Исполнители Исаак Жук, Святослав Кнушевицкий и квартет Большого театра. Дирижер Рудольф Баршай.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Экскурс третий. Особенности библейского понятия «любовь». Пожалуй, нигде в Новом Завете так сжато не описана этика отношений между людьми, как в пятой и шестой антитезах. Именно в силу своей необычайной значимости заповедь Иисуса Христа «не противиться злому», то есть «не мстить», и заповедь любви к врагам всегда вызывали разногласия. В них наиболее ярко выражена христианская этика любви, и об этом знают все, даже не христиане. Но именно последние постоянно осуждают христиан за то, что они сами не следуют важнейшие заповеди своего учителя. Ибо христиане, или те, кто таковыми себя считают и называют, постоянно судят, осуждают, наказывают, казнят, враждуют не только с внешними, но и сами с собой, ведут войны. В связи с этим неплохо бы прояснить содержание той любви, которую заповедал Иисус Христос, и о которой постоянно говорится в Новом Завете. Мы знаем, что, так сказать, нормой поведения людей в этом мире с доисторических времен и до наших дней является отнюдь не любовь, но вражда, проявляющаяся многообразно, в разной степени, но всегда и повсюду. С заповедями любви к врагам и отказа от мести Иисус Христос обратился не к широкой публике. Это было бы наивным не только в отношении язычников, но и в отношении иудеев, которым закон Моисея заповедал ненавидеть врагов и мстить равным возмездием. Око за око, зуб за зуб. Книга Левит, глава 24, стих 20. Нагорная проповедь обращена к ученикам и последователям Христа. «Вы слышали, что сказано? А я говорю вам, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Кто эти вы? Это не раздраженные книжники и фарисеи, не обозленные саддукеи, не первосвященники, не Ирод. Вы – это те, кто шел за учителем, внимал ему и вникал в его слова. Новый закон любви был заповедан позже возникшей церкви Иисуса Христа. Итак, вопрос, что следует понимать под любовью к врагам, о какой любви идет речь? В русском языке слова «любить», «любовь» выражают самые разные чувства. Мы употребляем эти слова в различных ситуациях. Мы можем любить мать и отца, любить своих детей, мужа и жену, друзей, просто знакомых, любить родину или свою работу, любить есть мясо или овощи, любить вино. Кстати, тоже относится и к словам «ненавидеть», «ненависть», только с противоположным знаком. Что объединяет все эти многообразные ситуации? Эмоциональная окрашенность и любви, и ненависти. И для передачи разных эмоциональных состояний в нашем языке используется одно слово – «любить». А в греческом языке, на котором написано Евангелие, для перечисленных эмоций существуют разные глаголы, и все они по-русски традиционно переводятся как «любить». Во-первых, есть глагол «эрао», который означает «страстное эротическое влечение». Этот глагол и соответствующее существительное «эрос» – «любовь как эротическая страсть» – ни одного раза в Новом Завете не встречается. Во-вторых, есть глагол «стерго», который означает родственную любовь, например, жены к мужу, к детям, или любовь к родителям. И этот глагол и соответствующее существительное «сторге» в Новом Завете тоже не встречается. В-третьих, есть глагол «филео». Он имеет широкий спектр значений. Чаще всего обозначает сердечную привязанность, иногда любовь человека к своему другу. В Новом Завете этот глагол и соответствующее существительное «филия» встречается раз 20. Но специфичным для Нового Завета является четвертый глагол «агапао». Он и соответствующее существительное «агапе» встречается раз 100, а то и больше. И когда Иисус Христос говорит о любви к врагам, в его устах звучит именно слово «агапе». Речь идет, конечно, о переводе слов Иисуса в Евангелиях на греческий язык. С этим глаголом и этим существительным и надо познакомиться поближе. С глаголами «любить» и «ненавидеть» не так-то просто. Это видно уже в Ветхом Завете хотя бы из слов Господа Бога у пророка Малахии. «Не брат ли Исав Иакову?» — говорит Господь. «И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Книга пророка Малахии, глава 1, стихи 2 и 3. Эти слова цитирует апостол Павел в послании к римлянам. Речь идет о том, что благословение от отца Исаака досталось его хитрому сыну Иакову и не досталось его простодушному сыну Исаву. И это при том, что Исаак, конечно же, любил Исава. На этом примере мы видим, что глаголы «любить» и «ненавидеть» не всегда означают привычные для нас эмоции. Глагол «агапао» – «любить» в зависимости от контекста может иметь разные оттенки значений. Но его изначальный и основной смысл носит не характер эмоции – влечения, привязанности, нежности. Этот глагол имеет скорее социальный, общественный смысл. Эмоции при этом не исключаются. То есть агапао может включать в себя и эротическое влечение, и нежность, и привязанность, но этот глагол шире. Да и в самом деле трудно представить себе, чтобы любовь к врагу включала в себя нежность и привязанность. Нет, это по сути что-то иное. Изначально глагол агапао прежде всего означал принимать как своего, считать своим, принадлежащим к нам, нашим. Речь шла о семье, о доме, о нашем селении, о нашем народе. Этот глагол мог включать в себя доброе отношение к человеку, но совсем не обязательно. Так я могу считать своего соседа негодяем, он может быть мне неприятен, но он наш. И в этом смысле, только в этом, я его люблю. А вот самарянин не наш, он чужой. Не говоря уже о римлянине или другом язычнике. Этот самарянин или римлянин может быть прекрасным человеком. Он может мне даже очень нравиться. Но общение с такими людьми почти невозможно. И в этом, только в этом смысле я его ненавижу. Чужаки считались нечистыми, подобными нечистым животным, псам или свиньям. А какое может быть общение со свиньями? Запрещалось общаться не только с чужаками, но и с нечистыми израильтянами. Правда, в Израиле тех времен не было кастовых разделений, как в Индии, но что-то похожее все-таки имело место. Были ведь законопослушные праведники, а были и нарушители закона, грешники. Вот они-то и суть нечистые. Общение с которыми опасно, оно оскверняет. Недаром фарисеи упрекали учеников Иисуса Христа, да и самого Христа, за то, что они общаются и даже едят за одним столом с грешниками. Что же касается страдавших некоторыми болезнями, то даже приближаться к ним было запрещено. «Нечист, нечист!» должны были оповещать они при виде чистых. И это в среде самих иудеев. Вот в такой общественно-религиозной ситуации и прозвучал призыв «любви к врагам». Еще раз подчеркну, речь идет не об эмоции, не о сердечной привязанности, не о том, чтобы холить, нежить и лелеять врагов. Речь хотя бы о простом приятии, о том, чтобы не считать врага нечистым, оскверняющим, недочеловеком, чтобы не разделять человечество на людей первого, второго, а то и третьего сорта. Такие разделения были характерны для древних обществ. Свободные и рабы, эллины и варвары, наконец, иудеи и эллины. Одни полноценные, другие полулюди. Увы, пусть не в такой степени, но подобные разделения существуют и сегодня. Итак, в этой заповеди Христа говорится,

любить означает уже не просто принимать как своего всякого человека, но благожелательность ко всем людям, включая врагов. Кем бы ни считало того или иного человека общество, что бы он ни сделал по отношению к нам, проклинает ли он нас, ненавидит или преследует, мы, согласно заповеди, должны относиться к нему с неизменной благожелательностью. Это то важное, что надо было прояснить о новозаветном глаголе «любить» – агапао. Экскурс четвертый. Реальные следствия заповеди «любви к врагам». Как возможна благожелательность ко всем людям, включая врагов? И здесь нам надо обратиться к другому важному аспекту, связанному с любовью – агапы. Вдумаемся, когда дело касается эротической любви, любви к родным детям или к самым близким друзьям, то нам не нужна никакая заповедь. Мы просто любим, то есть испытываем независимое от нашей воли инстинктивное чувство. Но когда заходит речь о любви к врагам, мы понимаем, что такая любовь не есть что-то природное, идущее от наших инстинктов. Ведь мы живем не в раю, а в мире, где нет никакой естественной любви к врагам. С врагами надо бороться, а если это затруднительно, бежать от них подальше. Как возможно их любить? Повторим еще раз. Не ко всем людям обращена эта заповедь любви, а к верующим последователям Христа, к церкви. Для всех внешних существуют юридические нормы права или нормы общепринятой морали, а не заповедь любви. И здесь возникает принципиальный вопрос. Если в нашей природе после грехопадения прародителей нет стремления любить врагов, то как же следовать этой заповеди? Разве можно волевым решением заставить себя любить врага? Однако вспомним евангельские слова. «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26. И вот апостол Павел, развивая эту мысль о любви, ясно и неоднократно пишет в своих посланиях, что любовь, вот та самая христианская любовь, не природное и непроизвольно вызываемое в себе чувство, а дар Божий, высшая харизма, дар благодати. Этой любви апостол посвятил пронзительные слова одного из самых возвышенных текстов Нового Завета, 13 главу 1 послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует». Этот текст всем хорошо известен. Заметим только, что, перечисляя свойства и действия любви, апостол Павел не упоминает свойств, характерных для любви эротической, внутрисемейной или платонической. Любовь агапы, которую он воспевает и прославляет, конечно, не отрицает ни того, ни другого, ни третьего, но она качественно иная. Она дар благодати Святого Духа, получаемый верующими в таинстве Святого Крещения. Такая любовь – плод вдохновения от Бога, а не чувство, которое можно произвольно в себе вызвать или заглушить. Все природное, характерное для этого мира, приходящее. А любовь, о которой говорил Иисус Христос и о которой писал апостол Павел, никогда не перестает, но продолжается в вечности, ибо она божественна. Согласно учению апостола, если есть вера, будет и любовь ко всем, в том числе и к врагам. Вера действует любовью, проявляет себя в любви. Не в сентиментальном чувстве, а в глубокой убежденности в братстве всех людей, в их равенстве перед милосердным Богом Отцом, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Речь идет не только об убеждении в равенстве людей перед Богом, но и о том, что любовь уподобляет человека Богу. Ведь человек призывается к совершенству, то есть к богоуподоблению. И это совершенство обретается через умение прощать.

0: прощать так, как прощает Бог, и любить так, как любит Бог. Это путь веры и ученичества, требующий не только знания, но и соответствующих действий, соответствующего поведения. Разумеется, хорошо, если бы сознание братства и равенства, сознание того, что все люди в высшем смысле наши ближние, принесло бы плоды благожелательности, благотворения и вообще всяческой благости. Но мы прекрасно знаем, что греховный мир подчас ставит верующих в такие условия, когда проявление любви становится затруднительным, а иногда и просто невозможным. К таким предельным ситуациям, скорее стихийным, нежели зависящим от нашей воли, относится, например, война с ее вынужденным насилием. Выше упоминалась печальная реальность. Христиане осуждаются за то, что сами не следуют заповедям своего учителя. Они судят, осуждают, клянутся, мстят, казнят, враждуют, ведут войны. Оправдаться в этих обвинениях невозможно. Такова реальность существования Церкви в этом мире на протяжении 2000 лет евангельской проповеди любви и всепрощения. Неоспоримый факт. Значительная часть христиан, если не большинство, плохие ученики своего учителя и совсем уж не его последователи. Но если беспристрастно взглянуть даже на хороших, просвещенных христиан, то мы увидим те большие трудности, с которыми они сталкиваются в своих решениях, в выборе между заповедями Христа и требованиями мирских властей, государственных законов, условностями общественной морали или скоро приходящей моды. Всякий верующий христианин, пока несет свой земной крест, является гражданином земного царства с его властями, обществом, законами и требованиями. Но он же одновременно является гражданином Царства Божия, где нет мирских законов. Но есть только один, условно говоря, закон – любви к Богу и ближним. Как в реальной жизни совместить эти два гражданства? Разумеется, все знают слова апостола Петра. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Но в каждой конкретной ситуации все-таки выбор может быть трудным, мучительным и неразрешимым чисто человеческими усилиями воли. Об этом Христос предупреждал своих учеников и дал им замечательное обетование помощи Божией. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 16 по 20. В Евангелии от Иоанна этот Дух Отца, то есть Святой Дух, назван Утешителем. Заметим, что речь идет о ситуации мирского суда. Греховный мир с его законами судит христиан, и это неизбежно. Как писал апостол Павел, «Вы сами знаете, что так нам суждено». Слово «утешитель» – перевод греческого слова «параклит». Если же его буквально перевести на латинский язык, то это слово станет понятнее. «Адвокатус» – явно из юридического лексикона. Адвокат помогает обвиняемому во время судебного процесса. А суд по-гречески «крисис» – тоже всем знакомое слово. Но вдумаемся, ведь человек практически всегда находится в состоянии кризиса, выбора, решения. Сделать так или иначе, сказать то или другое, пойти туда или сюда. И выбор подчас бывает очень трудным. Да и кто гарантирует, что наш выбор будет правильным? Иисус обещает своим последователям найти верное решение с помощью Духа Утешителя, Божественного Защитника. Предрешить, предсказать решение Духа Божия невозможно, ибо Дух абсолютно свободен. Об этом тоже сказано в Евангелии от Иоанна. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Поэтому единого рецепта для поведения христианина нет и быть не может. Все зависит от конкретной жизненной ситуации. Повторим одну из главных мыслей Нагорной проповеди. Закон с его принудительной обязанностью исполнен и тем самым принципиально отменен. Вместе с Иисусом Христом, а позже с ниспосланием Духа, закон сменился свободой божественной воли и божественного решения. Заповеди Иисуса Христа – не принудительный закон, но духовные ориентиры для внутреннего преображения человека в свободе Духа. И это тем или иным образом неизбежно проявляется во внешнем мире. И в самом деле, какой смысл имели бы заповеди Иисуса Христа, если бы они вообще никак не влияли на человеческое сообщество? Но они повлияли, и даже очень. На кратком промежутке исторического времени это может быть незаметно, поэтому часто кажется, что наше время более жестоко и безнравственно, чем, скажем, XIX век. Но это вечное заблуждение человечества, которому всегда казалось, что раньше все было лучше. Нет, не все. Объективный анализ показывает, что христианство и порожденная им культура при всех своих падениях и взлетах оказывали и продолжают оказывать влияние на человечество, уменьшая агрессивность и порывы мстительности. Христианские начала нравственности в течение столетий мало-помалу проникали в общественное сознание. Причем это происходило не только в странах традиционной христианской культуры, но и в самых отдаленных уголках нехристианского мира. Хотелось бы, чтобы этот неровный процесс шел скорее, но, как сказано, у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Второе послание апостола Петра, глава 3, стих 8. Таковы социальные отголоски заповеди Иисуса Христа о любви, которая была им дана как основа личных отношений. И это может удерживать от унылого пессимизма, хотя, конечно, неуместен и прогрессистский оптимизм. Пока существует этот мир, в нем всегда будет и месть, и вражда.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Иоанна Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой.
1: Блокада. Существует только то, чего уже нет. Будущее может не быть, настоящее может и должно перемениться. Одно прошедшее не подвержено изменяемости. Воспоминание бережет его. Я верю, что ничто не исчезает, все остается и вне поля нашего зрения. Времени в наших формах его восприятия нет. В 1941 году мы не сняли дачу в Тереоках. Мы сняли дачу в Вырице. Идти к нашей даче надо было по прямой и широкой улице прямо от вокзала. Эту улицу пересекали под прямым углом другие улицы с названиями в память русских писателей. Одним из этих писателей был Иван Андреевич Крылов, приютивший нас на своей улице с молодыми соснами в новом доме не очень далеко от речки Оредеж. Говорят, дача сохранилась. Дача была дешевая. В этом-то все и дело, так как я служил младшим научным сотрудником в Пушкинском доме и получал мало. 11 июня я защитил диссертацию, но в старшие научные сотрудники меня перевели только в августе, и тогда резко увеличилась моя зарплата. Няней у нас была Тамара Михайлова. Я ездил на дачу часто, иногда даже оставался там на день-два, беря туда часть работы. Лето было хорошее. Мы ходили на реку, и там, выбрав место с небольшим пляжем, на котором могла поместиться только наша семья, загорали и купались. Берег был крутой, и над нашим крохотным пляжем проходила тропинка. Вот однажды мы услышали на нашем пляже отрывки страшного разговора. По тропинке торопливо шли какие-то дачники и говорили о бомбардировке Кронштадта, о каких-то самолетах. Мы сперва подумали, не вспоминают ли они финскую кампанию 1939 года, но их взволнованные голоса встревожили и нас. Когда мы вернулись на свою дачу, нам рассказали, началась война. К вечеру в саду дома отдыха мы слушали радио. Громкоговоритель висел где-то высоко на столбе, и на площадке перед ним стояло много народу. Люди были очень мрачны и молчаливы. Наутро я уехал в город. Дома мама и Юра услышали о войне по радио. Юра, рассказывала мама, побелел. В городе меня поразила та же мрачность и молчание. После молниеносных успехов Гитлера в Европе никто не ожидал ничего хорошего. Всех удивляло то, что буквально за несколько дней до войны в Финляндию было отправлено очень много хлеба, о чем сообщалось в газетах. Более разговорчивы были люди в Пушкинском доме, но с оглядкой. Говорил больше Александр Израилевич Грушкин, строил всякие фантастические предположения, но все патриотические. Что было в течение первых дней войны, я не помню. Потом пошли установки. Научные учреждения Академии наук должны быть законсервированы. Начались сокращения, продолжавшиеся до весны 43-го года. Сотрудников записывали в добровольцы. Ходили слухи об эвакуации. Слухи о том, куда будут эвакуировать Пушкинский дом, менялись несколько раз в неделю. Газеты неясно сообщали о положении на фронтах, и люди жили слухами. Слухи передавались всюду, в буфете, на улицах, но им плохо верили. Слишком они были мрачны. Потом слухи оправдались. Пугали слухи об эвакуации детей. Были действительно отданы приказы об эвакуации детей. Набирали женщин, которые должны были сопровождать детей. Так как выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам пристраивались все, кто хотел бежать. Мы решили детей не отправлять и не разлучаться с ними. Было ясно, что отправка детей совершается в полнейшем беспорядке. И действительно, позднее мы узнали, что множество детей было отправлено под Новгород, навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани сопровождавшие дамы, похватав своих собственных детей, бежали, покинув детей чужих. Дети бродили голодные, плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий, когда их кое-как собрали, и навеки потеряли родителей. Впоследствии, в 1945 году, многие несчастные родители открыто требовали судить эвакуаторов, в их числе и отцов города. Эвакуация была насильственной, и мы скрывались в Вырице, решив жить там до последней возможности. Рядом с нами в Вырице жил и Михаил Петрович Барманский с семьями своих сыновей. Мы советовались с ним и вместе скрывали своих детей от эвакуации. Мы дочерей, а он внуков. Но немцы наступали быстро. Над городом поднялись десятки аэростатов воздушного заграждения. На башне Пушкинского дома мы несли круглосуточное дежурство, и ездить на дачу становилось труднее. Последний раз я уезжал с Вырицы в поезде в одном из мягких вагонов. Состав откуда-то был пригнан. Стекла в поезде были выбиты, немецкие самолеты бомбардировали его около самой Вырицы. В Вырице слышны были оглушительные бомбардировки Сиверского аэродрома. Раза два совсем низко прилетели над дачей немецкие мессершмитты. Они внезапно появлялись над самыми деревьями, страшно ревели моторами и также внезапно исчезали. Однажды после ночного дежурства в Пушкинском доме я вернулся домой на Лахтинскую улицу и застал дома Зину и детей. Оказывается, их привез с дачи Барманский. Он решил, что жить в Вырице хватит, перевез сначала своих, а потом специально поехал за моими и перевез их со всеми вещами. На даче остались только ходики, корыто, детские кроватки, шезлонг и еще что-то. Только в России существовало такое количество чудаков и оригиналов. К их числу относился и Михаил Петрович Барманский, сыгравший такую большую роль в жизни нашей семьи. В Первую мировую войну он был офицером и сохранил от того времени военную выправку, усы, требовательность к себе и к подчиненным. Последние годы он заведовал корректорской в издательстве Академии наук. Ходил он одетый, как чернорабочий. Ватник, кирзовые сапоги, а потом и старая солдатская шинель сына, погибшего на Великой Отечественной. Когда-то был рыжим, но я его помню только совершенно седым. Он считал недопустимым ублажать свой мешок с костями. Ел сырые овощи и каши, ходил пешком в своих порыжевших сапогах. Приходил даже к нам на дачу. Охотно ел у нас что-нибудь вегетарианское и, задав 2-3 принципиальных мировоззренческих вопроса, уходил. Умер он уже на пенсии, ему было далеко за 80, и в последние годы говорил: «Хочу прожить еще, досмотреть кинематограф». Под кинематографом он подразумевал историю современной ему России. Очень интересовало его все происходящее, и никак он не мог понять, чем же все это кончится. Работал много, зарабатывал немало, но на себя тратил как можно меньше, это было его правилом. Помогал родным, бедным, давал в долг своим подчиненным и никогда не требовал назад. Глядел он на людей сурово и часто из-под лобья. Но когда улыбался, то так искренне и приятно, что люди, удостоившиеся его улыбки, надолго оставались с ощущением какой-то глубокой радости в душе. В 1941 году, когда мы жили на даче в Вырице, он узнал, что немцы совсем близко, а в газетах сообщали, что бои идут в районе Пскова. Приехал в Вырицу, а я ничего не подозревал и был в городе, вывез всю мою семью, Зинаиду Александровну, детей и домработницу Тамару. Он не стал терять времени, чтобы разыскать меня, телефоны были выключены, и сделал все сам. Вот образец действенной доброты. Умер он так же, как и жил, никого не утруждая. А Василий Леонидович Комарович с семьей остались на Сиверской и переехали оттуда недели через полторы. Немцы уже были совсем близко от Сиверской. Эти полторы недели стали роковыми для Комаровичей. Они не успели ничем запастись. Ко времени нашего возвращения с Вырицы в Ленинграде существовала уже карточная система. Магазины постепенно пустели. Продуктов, продававшихся по карточкам, становилось все меньше. Исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое время по карточкам выдавали много. Мы его не съедали весь, так как дети ели хлеба совсем мало. Зина хотела даже не выкупать весь хлеб, но я настаивал. Становилось ясно, что будет голод. Неразбериха все усиливалась. Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках на солнце. К осени у нас оказалась большая наволочка черных сухарей. Мы ее подвесили на стенку от мышей. Впоследствии зимой мыши вымерли с голоду. Мороз утром в тишине, когда мы уже по большей части лежали в своих постелях, мы слышали, как умиравшая мышь конвульсивно скакала где-то у окна и потом подыхала. Ни одной крошки не могла она найти в нашей комнате. Пока же в июле и августе я твердил: «Будет голод, будет голод». И мы делали все, чтобы собрать небольшие запасы на зиму. Зина стояла в очередях у темных магазинов, перед окнами которых вырастали заслоны из досок, сколоченных высокими ящиками, в которые насыпалась земля. Что мы успели купить в эти первые недели? Помню, что у нас был кофе, было очень немного печенья. Как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы. Зимой, лежа в постели и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал все одно и то же. Ведь вот на полках магазинов еще были рыбные консервы, почему я не купил их? Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира? И постеснялся зайти в аптеку в пятый раз, чтобы взять еще 3. 11 100-граммовых бутылочек рыбьего жира я купил в аптеке на углу Большого и Введенской улицы. Тогда она помещалась в старом двухэтажном здании. Почему я не купил еще несколько плиток глюкозы с витамином С? Эти «почему» были страшно мучительны. Я думал о каждой недоеденной тарелке супа, о каждой выброшенной корке хлеба или о картофельной шелухе с таким раскаянием, с таким отчаянием. Точно я был убийцей своих детей. Но все-таки мы сделали максимум того, что могли сделать, не веря ни в какие успокаивающие заявления по радио. Жизнь постепенно приобретала фантастические формы. Эвакуация постепенно сошла на нет. Нам не приходилось скрывать своих детей. Начались бомбардировки. Только о них и были разговоры. Каждый день они начинались в один и тот же час, но так как враг был настолько близок, что предупредить о приближении самолетов было нельзя, то сигналы воздушной тревоги слышались только тогда, когда бомбы уже падали на город. Я помню один из первых ночных налетов. Бомбы со свистом пролетали над нашим пятым этажом. Мы лежали в постелях. Вслед за воем бомб наш дом содрогнулся, что-то скрипело на чердаке, и мы услышали разрыв. На следующий день оказалось, что бомбы упали на перекрестке Гейслеровской и Рыбацкой, не так уж близко от нас. Был убит постовой милиционер. Бомба снесла целый угол здания, где когда-то помещался ресторанчик, в котором бывал блок. Бомба засыпала подвальное бомбоубежище, порвала водопровод и людей, спасавшихся в нем, затопила. После этого мы окончательно решили не спускаться в наши подвалы. Во-первых, это было бесполезно. Во-вторых, хождение на пятый этаж из пятого этажа отнимало много сил. Первый перестал ходить дедушка, мой папа. Он продолжал лежать в постели, упорно ходили в бомбоубежище Кесаревы, каждый раз таская с собой какие-то чемоданы. Кесаревы — это наши соседи по квартире, муж и жена. Но все же мы присмотрели комнату на первом этаже с окнами во двор и ходили туда некоторое время ночевать. Хозяйка ее, одинокая женщина, служила в Кронштадте и любезно дала нам ключ от своей комнаты. Так нам казалось безопаснее. Как только могли, мы старались вести обычный образ жизни. Даже гуляли в ботаническом саду. Сохранились снимки, мы с детьми в ботаническом саду. Снимал мой брат Юра. Через несколько минут после того, как мы сфотографировались, началась воздушная тревога. Но в саду мы чувствовали себя вполне спокойно даже во время бомбежки. Я снят в сером пальто. Из-за этого серого пальто меня чуть было не приняли за шпиона, так как светлые тона одежды не были у нас в стране еще приняты и служили признаком иностранца. Это было на Витебском вокзале, когда я собирался ехать на дачу в Вырицу. Следили за мной мальчишки и пошли кому-то сказать обо мне. К счастью, поезд быстро отошел, а то бы мне пришлось изрядно опоздать к своим. Кстати, о шпионах. Шпиономания в городе достигла невероятных размеров. Шпионов искали всюду. Стоило человеку пройти с чемоданчиком в баню, как его задерживали и начинали проверять. Так было, например, с Михаилом Андреевичем Панченко, нашим ученым-секретарем. Ходило много рассказов о шпионах. Рассказывали о сигналах, которые передавались с крыш немецким самолетам. Были какие-то якобы автоматические маяки, которые начинали сигнализировать как раз в часы налетов. Такие маяки, по слухам, находились в трубах домов. Их было видно только сверху, на Марсовом поле и так далее. Какая-то доля истины в этих случаях, может быть, и была? Немцы действительно знали все, что происходило в городе. Немцы готовились к блокаде города, а мы к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги. Это было в конце августа. Ленинград готовили к сдаче и по-другому. Жгли архивы. По улицам летал пепел. Бумажный пепел как-то особенно легок. Однажды, когда в ясный осенний день я шел из Пушкинского дома, на Большом меня застал целый дождь бумажного пепла. На этот раз горели книги. Немцы разбомбили книжный склад печатного двора. Пепел заслонял солнце, стало пасмурно. И этот пепел, как и белый дым, поднявшийся зловещим облаком над городом, казались знамениями грядущих бедствий. Город, между тем, наполнялся людьми. В него бежали жители пригородов, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами, со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом, скот резали. К концу 1941 года все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переполненное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Наконец, в первую очередь умирали и те, которые подвергались внутренней эвакуации из южных районов города. Они тоже были без вещей, без запасов. Глядя на них, становились ясными все ужасы эвакуации. Вот как это было. В нашем доме в оставленных квартирах расселили семьи путиловских рабочих. Однажды, возвращаясь из Пушкинского дома, я заметил на Лахтинской улице несколько автобусов. Из них выходили женщины, редко мужчины. Было очень много детей. Оказалось, что немцы внезапно подошли к Путиловскому заводу. Обстреливали район из минометов. Жителей срочно перевезли. Впоследствии эти семьи, эвакуированные из южных районов Ленинграда, все вымерли. Они рано начали голодать. Об одной такой вымершей семье, жившей рядом с нами на площадке в квартире Колосовских, я расскажу позже. Когда фронт стабилизировался у Путиловского, в ту сторону стали ездить ленинградцы, собирать овощи с огородов под пулями немцев. Ездили и комаровичи за капустными кочерышками. Это дало им возможность немного запастись продовольствием. Комарович был единственным, кто заходил к нам в Ленинграде из знакомых. Тогда приходили только родные. Заходил дядя Вася, рано начавший голодать. Мы давали и Комаровичу, и дяде Васе черные сухари. Дядя Вася принес девочкам куклы, купленные им по дорогой цене. Куклы купить было можно, но еды ни за какие деньги. Дядя Вася рассказывал нам, что он так голодал, что пошел к своему племяннику Шурику Дрявцеву и стал перед ним на колени, прося его немножко еды. Шура не дал, хотя у него были запасы. Впоследствии погиб и дядя Вася, и Шура Кудрявцев. Последний не от голода, но смертью не менее страшно. Я об этом еще расскажу. Комарович не строил прогнозы. Он любил думать о грядущих судьбах мира. Рассуждал он очень интересно. Помню его еще до войны на Кронверском проспекте. Он читал вывешенную газету с сообщением о потоплении какого-то английского линкора. Все были тогда уверены, что Германия победит. Василий Леонидович перед газетой сказал: «Британский лев старый и опытный, его не так легко взять. Думаю, что в конце концов победит Англия». Мне эти слова запомнились, потому что я сам начал с тех пор думать так же. Заходил к нам и панически настроенный Петя Обновленский. Он все время рассуждал о том, как достать еды. Их дом разбомбило. Во время бомбежки его семья спустилась в бомбоубежище, а он сам встал под лестницей. Бомба попала как раз в лестничную клетку. Ступеньки стали на него валиться, но он чудом спасся. Ступеньки, падая, образовали над ним свод. Ему только сильно придавило грудную клетку. Его откопали. Откопали и семью в бомбоубежище. Те были целы. А Петю отвезли в больницу и через несколько дней выпустили. Но благодаря этому случаю все они остались живы. И вот как. Петя догадался, он заявил властям, что у него при бомбежке погибли паспорта. В новом доме, где их прописали, им выдали новые паспорта. Он стал получать карточки и по старым паспортам, и по новым. Таких случаев было в городе очень много. Люди получали карточки на эвакуированных, на мобилизованных, на убитых и умерших от голода. Последних становилось все больше. Помню, я был зачем-то в платной поликлинике на Большом проспекте Петроградской стороны. В регистратуре лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить. Но накормить было нечем. Я спросил, что же с ними будет дальше. Мне ответили, они умрут. Но разве нельзя отвезти их в больницу? Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения. Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню, один был еще совсем молодой. Лицо у него было черное, лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо, пока они еще теплые. Когда труп холодеет, выползают вши. Город был заражен вшами. Голодающим было не до гигиены. То, что я увидел в поликлинике на Большом проспекте, это были первые пароксизмы голода. Голодали те, кто не мог получить карточек, бежавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первыми. Они жили в повалку на полу вокзалов и школ. Итак, один с двумя карточками, другие без карточек. Этих беженцев без карточек было неисчислимое количество, но и людей с несколькими карточками было немало. Особенно много карточек оказывалось у дворников. Дворники забирали карточки у умирающих, получали их на эвакуированных, подбирали вещи в пустевших квартирах и меняли их, пока еще можно было, на еду. Мама меняла свои платья на дуранду. Дуранда, жмыхи, выручала Ленинград во второй раз. Первый раз ее ели петроградцы в 1918-20 годах, когда Петроград голодал. Разве можно было сравнить тот голод с тем, который готовился наступить? Трамваи еще ходили в городе. Однажды в августе или начале сентября я видел, как перевозили войска в трамваях с юга Ленинграда на север. Финны прорвали фронт и полным ходом наступали к Ленинграду, никем не задерживаемые. Но они остановились на своей старой границе и дальше не пошли. Впоследствии с финской стороны не было сделано по Ленинграду ни одного выстрела. С той стороны не летало и самолетов. Но Поле Ширяевой со своими детьми пришлось бежать из Терек в первые же дни войны. Детей пришлось отправить одних, и они выехали с академическим эшелоном в Тетюши под Казань. Также пришлось бы нам расстаться с детьми, если бы сняли дачу в Терек. Теперь расскажу о том, что происходило в Пушкинском доме. Там в августе и сентябре работал буфет и академическая столовая. Эти два места были центрами притяжения, центрами встреч, разговоров. Отсюда распространялись новости, здесь люди встречали друг друга и переставали встречать. Уже в июле началась запись в добровольцы. Записались все мужчины. Их поочередно приглашали в директорский кабинет, и здесь Плоткин с секретарем парторганизации Анной Ивановной Перепеч наседали. Помню, Михаил Андреевич Панченко вышел бледный, с дрожащими губами из кабинета. Он отказался. Он сказал, что в добровольцы не пойдет, что будет призван и хочет сражаться в регулярной армии. Он сидел потом в канцелярии и сказал: «Я чувствую, что буду убит. Я это слышал». Его объявили трусом, клеймили позором. Но через несколько дней его призвали, как он и говорил. Он сражался партизаном и был убит где-то в лесах Калининской области. А Плоткин, записывающий всех, добился своего освобождения по состоянию здоровья и зимой бежал из Ленинграда на самолете. Зачислив за несколько часов до своего выезда в штат института свою хорошую знакомую, преподавательницу английского языка, и устроив ее также в свой самолет по броне института. Нас, белобилетчиков, зачислили в институтские отряды самообороны, раздали нам охотничьи дозволки и заставили обучаться строю перед историческим факультетом. Помню, среди маршировавших Бориса Павловича Городецкого и Василия Васильевича Гиппиуса. Последний как-то смешно ходил на носках, подаваясь всем корпусом вперед. И обучавший нас, и все мы потихоньку смеялись, глядя на старательную фигуру Гиппиуса, шагавшего на цыпочках. А Гиппиус, над которым мы смеялись, был уже обречен. Во дворе физиологического института отчаянно лаяли голодные собаки. Впоследствии их съели, и они спасли жизни многим физиологам. В библиотечном институте срочно устраивались нары для всех нас, чтобы перевести на казарменное положение. Нам с Гиппиусом показали наши места на нарах. Мы пошли, посмотрели и ушли. Была полнейшая неразбериха, и было ясно, что оставаться ночевать на нарах бессмысленно. Вскоре обучение прекратилось. Люди уставали, не приходили на занятия и начинали умирать необученными. Часть сотрудников ездила под Ленинград строить оборонительные рубежи. Здесь были более осмысленные занятия. Обнаружились таланты. Вера Федоровна Покровская лечила травами и спасла от смерти Сергея Дмитриевича Балухатова. Михаил Осипович Скрипель был коком на всю артель. От проходящих со своим скотом крестьян добыли тёлку. Кто-то смог ее зарезать, но за город ездили и для других целей. Татьяна Петровна Ден ездила с группой женщин срезать на полях, где перед тем росла капуста, кочерыжки. Перекапывали по второму разу картофельные поля и добывали разную съедобную мелочь в лесах. Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. По приказу Президиума, по подсказке нашего директора, Павла Ивановича Лебедева-Полянского, жившего в Москве и совсем не представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило сокращение штатов. Каждую неделю вывешивались приказы об увольнении. В нашем секторе уволили Покровскую, затем Скрипеля, уволили всех канцеляристок и меня перевели в канцелярию. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору. Увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя. Покровская спаслась тем, что пошла в медицинские сестры. Скрипель уехал из города в середине зимы. Впоследствии в Казани мы слышали об этих увольнениях и записях в добровольцы. Многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной. Еще больше погибло от бессмысленных увольнений. Но уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари. Умерло много математиков, молодых и талантливых. Но зоологи сохранились. Многие умели охотиться. Но на предлежащее возвратимся. В буфете собирались пожарники, связисты, вооруженные охотничьими двустволками, пили кипяток, получали порцию супа с зелеными капустными листьями, не кочанными, а верхними жесткими, и без конца разговаривали. Особенно много говорил Григорий Александрович Гуковский. Тут выяснилось, что он по матери русский, из новосадских, что он православный, что он из Одессы, бывал в Венеции. Гуковский был в панике. В панике был и Александр Израильевич Грушкин. В день, когда немцы подошли вплотную к Ленинграду, он явился в буфет в фуражке, надетой на бекрень, в рубахе, подпоясанной кавказским ремешком, и, здороваясь, отдавал честь. По секрету он сообщил, что когда придут немцы, будет выдавать себя за армянина. Директор Пушкинского дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он приехал жить в институт и то и дело требовал к себе в кабинет то тарелку супа, то порцию каши. В конце концов он захворал желудком, расспрашивал меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора. Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился. Уходя, доктор возмущался и бронился. Голодающий врач был вызван к пережравшему директору.
0: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 20-я передача.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Мул, на котором ехал священник, внезапно сел под ним. Это было неудивительно. Им пришлось тащиться по лесу около 12 часов. Они двигались на запад, но слух о солдатах заставлял их повернуть на восток. Там орудовали краснорубашечники, так что пришлось направиться на север, пробираясь через болото, ныряя в сумрак красных деревьев. Теперь оба они выдохлись, и мул просто сел. Священник слез с седла и рассмеялся. Он чувствовал себя счастливым. Это одно из тех странных открытий, которые делает человек на протяжении своей жизни. Какой бы она ни была, а в ней есть радостные минуты. Всегда можно сказать, что бывает хуже. Даже в опасности и беде маятник продолжает качаться. Он осторожно вышел из леса на заболоченную лужайку. Весь штат был таким. Река, болото, лес. При свете заходящего солнца он опустился на колени и умыл лицо из бурой лужи, которая, словно черепок обливного кувшина, отразила его смуглую, худую, заросшую физиономию. Она была столь непривычна, что священник улыбнулся, робко и смущенно, как человек, застигнутый врасплох. В прежние времена он часто отрабатывал жесты перед зеркалом и поэтому знал свое лицо, как знает актер. Это был род смирения. Свое собственное лицо он считал неподходящим. Лицо паяца, пригодное для того, чтобы шутить с женщинами, но у алтаря неуместное. Он тогда старался изменить его, а сейчас подумал, мне это удалось. Они меня теперь ни за что не узнают. И радостное чувство охватило его, как хмель бренди, суливший временное избавление от страха, одиночества и многого другого. Он тихонько толкнул мула. «Вставай, мул, вставай!» Маленький, изможденный, в рваной крестьянской одежде, впервые после многих лет он возвращался домой, словно обычный человек. Прошедшие годы были отмечены рядом мелких капитуляций. Сначала он опускал праздничные постные дни, потом почти перестал заглядывать в свой бревиарий и в конце концов потерял его в порту во время одной из попыток бежать. Потом пришла очередь алтарного камня. Слишком опасно было его держать, а без него он не имел права служить литургию. Наверное, он подлежал взысканию. Но церковная кара казалась чем-то нереальным в штате, где единственная гражданская мера наказания — смерть. Его образ жизни, ставший привычным, походил на треснувшую плотину, через которую просачивается забвение и смывает то одно, то другое. 5 лет назад он открыл путь непростительному греху — отчаянию. Но теперь возвращался туда, где родилось его отчаяние, со странно легким сердцем, ибо перешел за рубеж самого отчаяния. Он знал, что был плохим священником. Для таких, как он, у людей было прозвище — «Запойный поп». Но все падения улетучивались у него из головы. Втайне груз его проступков где-то накапливался. Когда-нибудь, думал он, они окончательно заглушат источник благодати. Пока же он продолжал нести его с приступами страха и усталости, с беспечным легкомыслием. Показались признаки жилых мест. Пни, зола от костров, там, где очищали место для посевов. Он перестал подгонять мула и ощутил странную робость. Из хижины вышла женщина и принялась наблюдать, как он тащился по тропинке на усталом муле. Крохотная деревня, не больше 2 дюжин домов вокруг пыльной площади, имела самый заурядный вид, но она была дорога сердцу священника. Он почувствовал себя в безопасности, он был уверен, что здесь его примут хорошо, и хотя бы в одном человеке он мог быть уверен, что тот не выдаст его полиции. Когда он приблизился, мул снова сел. На сей раз ему пришлось скатиться на землю, чтобы не упасть. Он поднялся, а женщина наблюдала за ним, словно перед нею был враг. «А, Мария, как живешь?» «Хорошо. Это вы, отец?» — воскликнула она. Он не смотрел на нее, его взгляд был уклончивым и настороженным. «Ты узнала меня?» «Вы изменились». С некоторым презрением она оглядела его с ног до головы. «Давно это вы стали ходить в такой одежде, отец?» «Уже неделю.
А куда вы девали свою? Обменял. Она была совсем рвана и бросалась в глаза. Я бы ее починила и спрятала. Жаль, вы выглядите как простой человек. Кучка людей собралась между хижинами, смотря на него с безопасного расстояния. Люди вынесли стулья, чтобы посидеть вечерком. Никто не подошел поцеловать его руку, взять благословение. Теперь сверх одиночества и отчаяния он узнал, что человек может быть нежеланным в своем собственном доме. «Здесь побывали краснорубашечники», — подумал он. «Что же, отец, прогнать мы вас не можем», — сказала женщина. «Пойдемте». Их было 7 или 8 мужчин, 2 женщины и с полдюжины детей. Он прошел среди них, словно нищий. Выражение счастья погасло на его лице. Осталась лишь улыбка, как обломок кораблекрушения. «Это отец», — сказала женщина. «Может быть, они меня не узнали», — подумал он, ожидая приветствия. Они подходили один за другим, целовали его руку и, отступив в сторону, смотрели на него. Он не смотрел на них прямо, но, тем не менее, внимательно наблюдал за ними. Они расходились, не проронив ни слова. Они были чужими друг другу. Один из мужчин спросил: «Вы здесь долго пробудете, отец?» «Я надеялся, может быть, отдохнуть несколько дней». «А вы не могли бы, отец, податься севернее, в Пуэблито?» — спросил другой мужчина. «Мы шли 12 часов, мул и я...» «Конечно, он переночует здесь», — вдруг сердито решила за него женщина. «Это уж мы можем сделать». «Утром я отслужу для вас обедню», — сказал он, словно предлагая им взятку. Но, судя по их угрюмым недовольным лицам, это было вроде ворованных денег. Кто-то сказал: «Если вы не против, отец, то очень рано. Лучше всего ночью». «Что с вами случилось? Чего вы боитесь? Разве вы ничего не знаете? О чем? Они теперь берут заложников из всех деревень, где они думают, вы появляетесь. А если люди не доносят, то кого-нибудь расстреливают, и тогда они берут другого заложника. Так было в Концепсьоне». «В Концепсьоне?» У него сильно задергалось веко. Так просто тело выражает тревогу и отчаяние. «Кого?» Они тупо смотрели на него. «Кого они убили?» «Педро Монтеса». У него вырвался короткий звук, похожий на собачий лай. Нелепое выражение боли. «Почему они не берут меня, идиоты?» — сказал он. «Почему они не берут меня?» Он стоял, словно обвиняемый перед судьями. Затем он сказал твердо и властно: «Сейчас я посплю. Можете разбудить меня за час до рассвета. За полчаса я приму ваши исповеди, потом обедня, я уйду». «Но куда?» В этом штате нет деревни, которая могла бы принять его, не подвергая людей опасности. «Сюда, отец», — сказала женщина. Он последовал за нею в маленькую комнату, где вся мебель была сделана из ящиков. Стул, кровать из сбитых досок, покрытых соломенным матрацем, ящик, засланный куском материи, на котором стояла керосиновая лампа. «Я не хочу никого стеснять», — сказал он. «Я посплю, когда вы уйдете». За лесом угасал свет, и длинные тени деревьев протянулись к двери. Он лег на кровать, а женщина принялась хлопотать где-то поблизости. —

священниками. Исповедуюсь, почувствую раскаяние и получу отпущение грехов. Для меня снова откроется вечная жизнь. Церковь учила, что для каждого первый долг — спасать собственную душу. Он лежал на постели, отвернувшись от меркнущего света. Казалось, он спит, но сна не было. Женщина возилась по хозяйству, а когда солнце село, появились москиты, стремящиеся точно к своей цели, как ножи, которые бросают матросы. «Повесить сетку, отец!» «Нет, это не важно». Было темно. Никаких признаков утренней зари. Около двух десятков человек сидели на земляном полу в самой просторной из хижин. Он говорил проповедь. Лиц их он не мог различить. Дым от свечи на ящике поднимался прямо вверх. Дверь заперли, и воздух был неподвижен. Он говорил о небе, стоя между людьми и свечами, в оборванных крестьянских штанах и рваной рубахе. Они вздыхали и беспокойно ерзали. Он знал, им хотелось, чтобы литургия кончилась поскорее. Они разбудили его очень рано из-за слухов о полиции. Он заставил себя продолжать и воскликнул громко и уверенно. «Вот почему я говорю вам, что небо близко. Страдания причастны небу, как боль радости. Полиция следит за вами, солдаты берут налоги. Вас бьет начальник, потому что вы слишком бедны, чтобы заплатить. Оспа, лихорадка, голод – все это причастие небу, приготовление к нему. Как знать, без всего этого небо не будет для нас таким желанным, не будет иметь такой полноты». Дверь хижины приоткрылась, и тихонько вошел человек. Оттуда, куда не достигал свет свечей, послышался шепот. «Там нет ни страха, ни опасности, нет краснорубашечников, нет старост, не бывает ни урожайных лет. Так легко говорить о том, чего нет на небе. А есть там Бог, об этом сказать труднее. Наши слова могут описать только то, что мы познаем с помощью чувств. Мы говорим свет, но думаем только о солнце. Говорим любовь». Сосредоточиться было нелегко. Полиция уже рядом. Быть может, этот человек принес сообщение. «Говорим любовь, но имеем в виду ребенка». Дверь снова открылась. Он увидел рассвет нового дня. Словно в дверь вставили серую доску. Настойчивый голос шепнул ему. «Отец!» «Да». «Полиция близко, в миле отсюда, идут через лес». «Помните, это прежде всего!» Продолжал он упорно. «Небо рядом! Пешие они или конные?» Если пешие, то у него еще осталось 20 минут, чтобы закончить литургию и скрыться. «Здесь, в эту минуту, ваш и мой страх причастны небу, где не будет страха во веки веков». Он повернулся к ним спиной и стал очень быстро читать веру.

Он поцеловал верх ящика и повернулся благословить их. В неверном свете ему были видны только двое мужчин, которые преклонили колени. Они стояли так, пока не совершилось освящение даров. Он ощутил, что стоит ниже этих простых людей, ибо они несли страдания добровольно, а он вынужден. «Я любил, Господи, красоту дома Твоего. Свечи чадили, люди переминались, стоя на коленях, и странное чувство счастья возникло в нем, прежде чем вернулась тревога, словно ему было дано взглянуть на обитателей неба. Небо должно быть населено именно такими лицами, на которых запечатлелись страх, верность, голод». На миг он почувствовал огромное удовлетворение от того, что может говорить им о страданиях без фальши. Ведь священнику, который живет в покое и благополучии, так трудно превозносить бедность. Он начал читать молитву. Он чувствовал нетерпение окружающих. Началось освящение святых даров. Это был кусок хлеба, испеченный Марией. И вдруг нетерпение исчезло. Все временное потеряло значение, кроме одного, который накануне дня своих страданий взял хлеб в свои святые благословенные руки –

кто бы ни продвигался по лесной тропе, здесь все замерло. «Сие есть тело мое». Он услышал общий вздох облегчения. Бог был здесь, во плоти, впервые за 6 лет.

Когда он возносил святые дары, он мысленно видел головы, поднятые, как у изголодавшихся псов. Он начал освящение вина в щербатой кружке. Освящение закончилось в тишине. Колокольчик не звенел. Он опустился на колени перед ящиком, опустошенный, не молясь.

Кто-то открыл дверь, кто-то быстро шепнул: «Они здесь!» «Значит, они не могли прийти пешком», — думал он рассеянно. Где-то в глубокой предрассветной тиши, на расстоянии больше четверти мили, заржала лошадь. Он поднялся. Рядом стояла Мария. «Скатерть, отец! Давайте мне скатерть», — сказала она. Он торопливо положил гостью в рот и выпил вино, чтобы их не осквернили. Скатерть сорвали с ящика. Мария затушила пальцами свечи, чтобы фитили не оставили запаха. Комната уже опустела. Только хозяин задержался у входа, ждал, когда можно будет поцеловать руку священника. Мир был смутно виден через дверь. В деревне запел петух. «Идите в хижину, быстро», — сказала Мария. «Лучше бы мне уйти». Никакого плана у него не было, лишь бы меня не обнаружили здесь. Они окружили деревню. Неужели конец? Он знал, что где-то притаился страх, готовый ринуться на него. Но пока он еще не боялся. Он поспешил за женщиной через деревню в ее дом, механически повторяя на ходу слова покаянной молитвы. Ждал, когда придет страх. Страх, несомненно, придет. И очень скоро.

программе «Литературные чтения» прозвучала передача по роману Грэма Грина «Сила и слава». Читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: Хоральная прелюдия «Ми бемоль мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Марселя Дюпре. Запись 1955 года.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. И сегодня в рубрике «Календарь памятных дат» мы поговорим о замечательном человеке, генерале, герое Отечественной войны 1812 года, графе Петре Христиановиче Витгенштейне. У нас уже была когда-то передача об его имении Дружноселье в Санкт-Петербургской губернии, но поскольку 5 января, день его рождения, и в 2019 году мы вспоминаем его 250-летие, то сегодня поговорим, собственно, о нем как о личности, о его служении Отечеству. И в гостях у нас, и главный наш собеседник, и рассказчик об этом человеке, это сотрудник Государственного Эрмитажа Наталья Сидорова.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Наталья.
4: Здравствуйте.
3: Вот я помню, что мы довольно подробно говорили про Дружноселье, как
4: про его
3: усадьбу, про его
4: потомков,
3: которые волею судьбы оказались потом в Германии, даже его внук,
4: да,
3: или правнук,
4: праправнук
3: воевал, служил в авиации, в Люфтваффе, да. Но, как выясняется, он имел отношение к антифашистскому движению.
4: Но он не поддерживал фашистскую идеологию.
3: Да, но сегодня все-таки хотелось бы, конечно, вот, я не знаю, одна или две передачи у нас получится, хотелось бы, собственно, про его знаменитого прапрадеда, портрет которого висит в галерее 1812 года, и у него даже такое вот, ну, что ли, ну, прозвище, наверное, неправильно будет сказать, но такой титул был «Защитник».
4: «Защитник Петрова Града».
3: Да, «Защитник Петрова Града», да.
4: А его портрет висит у нас не только в галерее 12 года, его портрет мы сейчас можем видеть еще и в фельдмаршале зале.
3: А, да,
4: он генерал-фельдмаршал был. Угу. Надо сказать, что портрет его повесили в этот зал уже в наше время. Его отреставрировали и решили повесить туда, потому что до 17-го года этот же портрет, портрет фельдмаршала князя Петра Христиановича Витгенштейна, автор его Георг Ботман, он висел в малом фельдмаршалском зале. Это зимний дворец, ну, такие покои больше к частным, которые относятся, там у нас при разных императорах они по-разному использовались, и были, в частности, залы военных картин, и вот, соответственно, висели портреты военных.
3: А на месте этого портрета ничего не было?
4: Судя по акварелям, нет, не было просто.
3: То
4: ну,
3: есть
4: вот
3: никого
4: его как-то, да,
3: не...
4: его решили добавить к тем прославленным, в общем, полководцам, которые там уже есть. Там, как вы, наверное, помните, мы можем увидеть и портреты Суворова, Кутузова, Баскевича, Дибича, Румянцева-Задунайского и князя Потёмкина. А к ним прибавился и очень достойный человек, которого на самом деле в XIX веке и сразу после окончания войны 12-го года. Во время войны 12-го года его ставили в один ряд с Кутузовым, в один ряд с Барклаем де Толли. Но вот если вспоминать какую-то советскую историографию о войне 12-го года, ну, я не беру специальные какие-то труды, а, ну, более популярные, мы достаточно редко находили упоминания об этом человеке. И когда отмечался юбилей войны 12-го года, в 12-м году уже вот наше время, вышла книжка, очень хорошая, автор ее Алла Владимировна Краско, это сотрудник публичной библиотеки, автор многих очень интересных изданий, посвященных и графам Шереметьевым, и купеческому Петербургу. Она выпустила книгу, которая называется «Забытые герои 12-го года». Вот «забытые» — это такое ключевое было слово. И когда я познакомилась с этой книгой, началось интерес к этой личности, скорее с его усадьбы, о которой я рассказывала. Просто мне стало интересно узнать подробно, кто же этот вот человек. И вот как раз вышла книга, она очень подробная, хорошая, с научным аппаратом, и она чем ценна, при всем том, что она очень полная, благодаря аппарату, отсылкам, то если заинтересовала эта тема, ее можно и углублять, и какие-то находить интересные, может быть, для себя и связи, и пересечения в русской истории, в русской литературе. Ну, понятно, 19 век, и очень многое выходит, и, ну, как всегда, к Пушкину у нас тоже в том числе. Получается, что этот человек, который почему-то был немного как-то забыт и отодвинут, как я уже сказала, почитался современниками наравне с самыми известными нам героями. И я уже стала, когда как-то интересоваться, смотреть, что же есть в Эрмитаже, какие есть произведения искусств, связанные с этим человеком. И оказалось, что их достаточно много, и причем это как и произведения искусства, то, что мы называем, или даже вот такие, может быть, правильно это слово употребить, ширпотреб, неправильно, но такие вот гравюры, лубочные картинки, которые издавались в 12-13 году. То есть это свидетельствует очень о популярности человека. Ну, плюс, естественно, портрет в галерее 12-го года. И у нас есть такой сервиз, который выпущен был на императорской фарфоровой мануфактуре, который называется «Чайно-кофейный сервиз с портретами героев войны 12-го года». И как раз граф, уже Княжин стал просто потом, тогда он был еще графом, граф Финкенштейн изображен на заварном чайнике. С одной стороны Финкенштейн, с другой стороны Кутузов. Ну, это тоже о чем-то говорит. Этот сервиз, он участвовал у нас в выставке как раз, которая была посвящена юбилею войны 12-го года. И действительно оказалось, что этот человек, он человек был очень заслуженный, вот как вы сказали, спаситель Петрова Града. То есть заслуга его в войне 12-го года, она не меньше действительно, чем заслуги прославленных полководцев. Ну, почему он немножко замалчивался? У меня есть какие-то острые соображения, я об этом скажу, естественно, да. Но мне бы все-таки чуть-чуть сначала хотелось сказать, откуда этот человек вообще пришел к нам, как он у нас оказался. Петр Христианович Ингенштейн, он родился в 1768 году. По старому стилю это будет 25 декабря, а мы по новому стилю отмечаем 5 января
5: день рождения. Наверное, не 25 декабря.
4: Ну,
5: там,
4: вот
5: наверное,
4: так даются. Иногда бывает...
5: 10 дней.
4: Да, ну, там же 31-е. Иногда бывает не очень точно высчитываются даты. Мы так высчитывали одну из дат к Зимнему дворцу, которая относилась. И оказалось, что сдвиг произошел буквально там два дня. Поэтому, ну вот, принято считать, что он родился 25 декабря, и по новому стилю, как пишут энциклопедии, 5 января. А родился он в Переславле-Хмельницком в семье выходца из Германии, Христиана Вингенштейна. Это Вингенштейна, надо сказать, принадлежали к очень древнему саксонскому роду, который был известен чуть ли не с XI века. То есть род действительно древний. И главы семей этого рода, они являлись вассалами Священной Римской империи, то есть их владения считались вот тогда отдельными государствами, а, соответственно, род Петра Христиановича Вингенштейна был действительно очень знатным, но его отец Людовик Казимир, он принадлежал к одной из младших линий этого рода, и по европейской традиции он должен был сам себе добывать общественное положение, и вот он был военный, и в 1752 году он решил попытать счастье на русской службе. На русской службе он достаточно успешно себя зарекомендовал. Воевал он в составе войск вот Румянцева. Сначала он был женат на графине Финкенштейн. Чтобы жениться на ней, он съездил обратно в Германию. Но
3: у нее девичья фамилия тоже была?
4: Финкенштейн.
3: А, Финкенштейн.
4: О, да, графиня же. Финкенштейн. Да, такое вот созвучие. Угу. Но после смерти своей жены он женился второй раз на Анне Петровне Бестужевой Рюминой, которая была к тому времени вдовой сына канцлера Бестужева. Брак у нее был очень неудачный. Mm. Она даже добивалась, что в то время было, конечно, очень сложные разводы. Но, в общем-то, этот муж ее умер, и ее тем самым
3: освободил.
4: Это был ее второй брак. Детей у нее своих не было ни в первом, ни во втором браке. И она много внимания уделяла и пасынкам брату Эйнштейна, еще Петра Христиановича, и девочка там была. И вот благодаря этой женитьбе знатный немецкий род, но малоизвестный в России, они как-то вот
3: вошли в русское
4: общество, причем в русское достаточно высшее общество. У графини Вингенштейна, вот у Бестужевой Рюминой, она была родственницей графа Салтыкова, воспитателя внуков Екатерины II, и поэтому было принято, чтобы царские внуки, они все-таки росли не изолированно, а у них были какие-то связи с мальчиками из других дворянских семей. И вот есть свидетельство, что граф Эйнштейн, он в детстве мог знать и Александра I, соответственно. Но, в общем-то, его судьба, она была предрешена и его положением, и его семейными связями. Он был записан еще в детстве сержантом в лейб-гвардии Семеновский полк. Затем он служил в Конногвардейском. В общем-то, вся его жизнь, вся его служба, она была связана так или иначе с кавалерией. Потому что в Драгунском полку и в Гусарском полку он служил. И в самом начале уже XIX века он возглавлял Мариупольский гусарский полк. Потом был шефом лейб-гвардии Гусарского полка. То есть вот все время связано было... Ну, его часто изображают как такого лихого гусара в лубочных картинках, не вдаваясь в подробности, какой это был полк. И надо сказать, что человек, он был хоть и знатный, но он не был богатым. Вообще он практически никогда не был при всех своих заслугах богатым человеком. И как раз незадолго до войны 12-го года, вот как интересно, его охарактеризовал адъютант французского посла в России капитан де Лунгерю. Командует правофланговым корпусом западной армии некий Вингенштейн. Говорят, это еще молодой человек, без средств, но полный честолюбия, сильно рассчитывающий на войну, чтобы сделать себе состояние и карьеру. Ну, такой вот Д'Артаньян немножко даже представляется деле. И когда началась война 12-го года, он уже был боевым офицером, потому что у нас были и столкновения всегда почти различные.
3: Наполеоновские
4: да,
3: войны.
4: Да, наполеоновские войны. Он и австралиец, начался, и потом русско-шведские были. Век. То есть он везде принимал участие. И когда началась война 12-го года, он служил в первой армии Барклая де Толли. И перед самой войной его именно часть, она была расквартирована в стороне примерно ближе к Финляндии, вот скажем так. И поэтому,
3: на севере Петербурга.
4: И когда началась война, именно его части пришлось стать, в общем-то, защитниками Петербурга, защитниками Петрограда. И вот знаете, вот всегда в советской историографии больше места уделялось именно Москве, да, защита Москвы, Бородинское сражение, без сомнения, Великое Бородинское сражение. Но не надо забывать, что все-таки, когда идет любая война, побежденная считается страна та, у которой заняли столицу. Столица все-таки это Петербург, да? И поэтому, конечно, это было важнейшее, в общем-то, направление. Но, опять-таки, если вот почитать какие-то популярные книги старые о войне 12-го года, то о петербургском направлении и о войне в этой части военных действий на Западе тоже достаточно мало говорилось. Может быть, это какое-то преувеличение роли, не знаю, Москвы. Вот.
3: Нет, я думаю, что, может быть, тут еще причина, вот как мне кажется, и насколько я как-то так поверхностно интересовалась этим вопросом. Просто, мне кажется, причина в том, что Наполеон-то на самом деле так далеко не планировал вторгаться в Россию, и, собственно, вот он шел по прямой, то есть на север ему, может быть, и не было сильно нужно, но в то же самое время понятно, что для того, чтобы сломить сопротивление, он бы все равно пошел брать Петербург,
4: да.
3: И нужно было, грубо говоря, твердой рукой заслонить это направление, что Витгенштейн и сделал, собственно говоря.
4: Да, Наполеон отправил туда маршала Ундино, одного из своих любимцев, и Ундино со свойственным, может быть, так вот французом французом такой, ну, не хочу сказать хвастливостью, но таким пафосом каким-то, может быть, сказал, что извините, государь, что я в Петербурге окажусь раньше вас.
3: Да.
4: Но в Петербурге он не оказался.
3: Да. Но еще тоже, если мне память не изменяет, именно Витгенштейну принадлежит первая победа в этой вот начавшейся русско-французской войне.
4: Это победа при Клястицах. Это первая действительно победа знаменитая. Клястицы — это деревня на территории современной Белоруссии. И он дал там бой. Причем у него не было команды обязательно давать вступать в сражение. Была дана команда осторожно отступать, но как-то стараться держаться. Но будучи и лично сам очень он смелый был действительно человек, и поддерживаемый своими ближайшими офицерами, они решили, что они должны принять бой. И они это сделали. И вот победа при Клястицах — это первая победа русского оружия. И в галерее, которая посвящена войне 12-го года, которую в Эрмитаже каждый может увидеть, есть такие лавровые венки, как бы сделанные, где написаны имена важнейших битв этой войны. И вот на одной стороне есть Бородино и Клястицы. То есть тогда эти победы, они практически даже уравнивались по значимости, потому что это была первая победа, которая подняла и моральный какой-то дух в то же время.
3: Ну и потом это очень важно, действительно, в конце концов, вот этот путь на север, в столицу, заслонен, и в каком-то смысле он, вот эта вот твердая заслонка предопределяла дальнейшие действия противника. Просто уже не было шансов
4: продвинуться туда. Так он таким образом спас Новгород, он спас Псков, причем Пскову была очень серьезная угроза, и даже псковичи
3: при
4: отступлении они должны были оставить город и даже, в общем-то, нанести ему и вред, чтобы, не доставалось врагу. Конечно, они этого не хотели. И он, кроме того, что герой Петербурга, потому что он был тогда очень популярен, стали везде продаваться его портреты, буквально в каждом, как вспоминают современники, в доме за обедом пили за здоровье графа Витгенштейна. Его особо чтили псковичи, и мы сейчас даже можем видеть это свидетельство, если поедем мы в Псково-Печерскую лавру и собор во имя Архангела Михаила, если мы зайдем в этот собор, мы там увидим медные доски, где можно прочесть имена офицеров и количество солдат, которые были задействованы в знаменитых битвах, битва при Клястицах и следующая битва при Полоцке. Угу. То есть до сих пор мы видим свидетельство вот того времени, насколько это было и важно, и насколько это было значимо. И надо сказать, что предлагали сначала псковское купечество и псковский глава города поставить Витгенштейну памятник прямо в Пскове около Троицкого собора. Он отказался и просил такого не делать. А в соборе Псково-Печерской лавры, где можно до сих пор видеть эти доски, он жертвовал на их сооружение. Он и офицеры его полка, и вообще всячески поддерживал этот собор. Псковичи подарили ему икону. Ну, преподобного князя Гавриила Псковского святого, который он берег вообще до конца, до конца жизни. И, кстати, он был лютеранином, но это вот не значило ничего ни в его отношении к жертвованию на православную церковь и к иконе. Это вообще очень интересный род, где все время перемешивались люди разных вероисповеданий. В семье в одной были и католики, и лютеране, и православные. Вот такая интересная семья получилась. И, например, сам Витгенштейн был лютеранин, а его жена Антуанетта, как он называл ее на французский манер, она была из католической семьи, что не мешало вообще лет вместе прожить. Она из польского рода. Причем это был брак по любви, она не знатного рода, не богатого рода. Ну вот он на ней поженились, 45 лет они прожили вместе. Но она его пережила просто еще по возрасту, и много детей было, и действительно, это был такой вот брак, который всю жизнь оставался браком по любви. Это из переписки их видно, и во время боевых действий, когда, конечно, шли активные, не могла графиня находиться, но когда бывали даже какие-то передышки, она приезжала практически на передовую. И уже потом, во время походов зарубежных русской армии, Рождество 14-го года они вместе встретили во Франции. То есть отношения были такие...
3: То есть такая настоящая походная офицерская жена.
4: Да, офицерская жена. Ну, когда она была вот в тылу, это видно тоже по их переписке, он ее благодарил, что она вместе с другими дамами много уделяет время благотворительности, уходу за ранеными, тоже вот исполняла свой долг, если можно так сказать. И несколько у них было детей, и вот, кстати, с их детьми тоже связаны достаточно такие интересные, может быть, истории, о которых тоже стоит упомянуть, говоря о фельдмаршале Вингенштейне.
3: Ну, может быть, мы тогда в следующий раз, потому что
4: мы
3: время, кажется, подошло к концу.
4: Разговор об их семье.
3: Да, чтобы не комкать нам, давайте тогда в следующий раз продолжим. Дорогие радиослушатели, напомню, что мы беседуем с сотрудником Государственного Эрмитажа Натальей Сидоровой о графе, князе потом, Петре Христиановиче Витгенштейне. Мы уже о нем один раз говорили в радиоэкскурсиях в связи с его имением в Дружносельи, но в этом году, в 2019-м, 250 лет со дня его рождения, 5 января, исполнилось, поэтому вот мы посчитали, что необходимо уделить этому человеку, так тесно связанному с нашим городом, все-таки внимание, еще раз вспомнить, может быть, какие-то детали дополнительные, узнать, рассказать, чем он так интересен и важен, и достоин уважения. Мы продолжим в нашей рубрике «Календарь памятных дат» беседу о графе Витгенштейне в следующий раз. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.
1: Продолжение передачи слушайте в четверг в это же время. 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшим любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Кроме Растрелли, известными в свое время храмостроителями были также Ринальди и Кваренги, архитекторы классицизма. И вот, опять же, как и в случае с Растрелли, мы приходим к тому, что мы почти не знаем храмов Ринальди. А ведь Ринальди когда-то построил 3 крупные соборные церкви в нашем городе. От них осталась только одна – Князь Владимирский собор, и то достроенный Иваном Старовым. Вообще Ринальди не повезло. Храмы строились медленно, средств на приходское церковное строительство, как всегда, не хватало, и он не должен был освящения ни одного из 3 своих храмов. Да и сохранялись они потом не слишком успешно, и, пожалуй, самым близким к Ринальди, скорее всего, был храм Вознесения Господня на одноименной перспективе, храм, который стоял на месте маленькой деревянной церковки Петровского времени, которая сгорела во время великих пожаров 1730-х годов. Видимо, идея о ее восстановлении приходила еще и Елизавете Петровне, которая регулярно там проезжала, направляясь в Петергоф, но фактически к работе приступили только в царствование Екатерины II. И вот тут следует еще одно сказать. Многие десятилетия говорили о том, как Екатерина II была противницей традиционного русского православия. Да, может быть, это характерно для Москвы, где она указала преобразовать множество мелких деревянных храмов и поставить каменные приходские храмы. Но дело в том, что она страшно боялась пожаров, которые за несколько лет до ее приезда в Петербург уничтожили фактически весь город. И в Петербурге в царствовании Екатерины II строили именно каменные храмы. И посмотрите, что это за храмы. Это собор апостола Андрея на Васильевском острове, Князь Владимирский собор, то есть все 3 церкви Ринальди, о которых я говорила, еще Исаакиевский собор, Вознесенская церковь. Это, конечно же, главный Троицкий собор Александра Невского монастыря, но и надвратная церковь, и монастырские часовни и ограды. В ее время были освящены храмы Смольного, поставлены церкви в селениях вокруг царского села, и, в принципе, именно Ринальдиевские церкви, Кваренговские церкви мы забываем, потому что их нету, и мы забываем о широкой храмостроительной деятельности императрицы Екатерины Великой. И вот вернемся к Ринальди. Все 3 храма Ринальди, хотя и выстроены в разных частях города, в первой Адмиралтейской части, третьей Адмиралтейской части, то есть в Спасской потом части города, и на Петроградской стороне, они были приходскими. Они все имеют одну и ту же форму. И эта форма очень близка к петровской архитектуре. Ведь вспомним, что вид одноглавого храма с трапезой и с колокольней, которая венчает притвор храма, это как раз форма и Петропавловского собора, форма Пантелеимоновской церкви и церкви святой Анны, Симеона и Анны, построенных в начале царствования Анны Иоанновны, собственно, архитекторами Петровской школы. Это традиционно для Петербурга. Замечательная колокольня. Потому что как далеко видна колокольня Князь Владимирского собора. Она видна не только с Васильевского острова, но и с нескольких точек Невских набережных. А колокольня Вознесенской церкви была долгое время тем маяком, которому от Исаакиевской церкви двигались петербуржцы по дороге на Петергоф. Ну и на Царское село тоже. Считалось, что колокольня Вознесенской церкви даже превосходила своей прелестью знаменитую и любимую нами колокольню Никольского собора. Сегодня трудно это сказать. Фотографии показывают действительно изящное, рокальное, многоярусное сооружение, с пучками колонн, очень живописная по силуэту. Конечно, декорированная уже старовым колокольня князь Владимирского собора уступает этому архитектурному памятнику. Но надо сказать, что также была спроектирована и колокольня Исаакиевского собора, модель которого по проекту Ринальди хранится в собрании Музея Академии художеств. И вот эта раскрашенная деревянная модель показывает нам, каким замечательным был бы этот храм, если бы его правильно достроили. Потому что, в отличие от всех других петербургских храмов, он должен был быть украшен натуральным камнем. Собственно, это и сильно удлинило процесс его строительства и привело, в конце концов, к тому, что храм не был доделан как надо. Колонны высекались из гранита. Частично цоколь тоже заделывали гранитными блоками. А вот сам собор должны были облицевать панелями из серого, светло-серого мрамора, кстати, цвета современного Исаакиевского собора, и светло-розового мрамора. То есть представьте себе колористику мраморного дворца и, в общем-то, современного Исаакиевского собора, который облицован теми же материалами, которыми должен был быть облицован старый собор. Но у старого были еще изысканы рокальные формы. Надо сказать, что Растрелли постоянно конфликтовал со священниками храма, потому что его скульптор и даже русский скульптор Федот Шубин не совсем традиционно выполняли барельефы для собора. Но мы же знаем, что для традиций русского православия скульптура вообще должна была отсутствовать в храме, и Ринальди таким образом, пытаясь украсить этот храм как какую-нибудь римскую церковь, вступал в противоречие с традициями русского православия. И, тем не менее, храм вырастал медленно, но рос. Особенно после того, как в 1780-х годах был закончен мраморный дворец, и все материалы, вот эти натуральные камни, которые поступали в Петербург, отвозились на строительство Исаакиевского собора. Но, к сожалению, Екатерина не дожила до его окончания, а Павел Петрович применил натуральный камень, уже вырезанные вазы, колонны Исаакиевского собора для украшения своего Михайловского замка. И до сих пор, когда мы смотрим на северный портал Михайловского замка, на эту великолепную колоннаду из ионических колонн розового мрамора, на сеченный серый мрамор, на вазы, которые украшают лестницу храма святого Михаила в замке, вспоминайте о том, что они были подготовлены для Ринальдиевского Исаакиевского собора. Ну, а собор достроил Бренна, ну и, как мы знаем, сделал второй ярус храма штукатурным, не поставил пятиглавие, а надо сказать, что для Ринальди, видимо, пятиглавие было очень важным в этих храмах, и, скорее всего, их форма напоминала бы Андреевский собор на Васильевском острове с пятиглавием и высокой колокольней. И собор получился очень скучным. Его верхняя часть оказалась непрочным. Хотя Ринальди создавал прочный собор. И вот ныне, находясь в этом великолепном, величественном, позднем Исаакиевском соборе, глядя в его алтарь, вспоминайте, что в нем все-таки, в алтаре Исаакиевского собора, находится в фундаменте камни, заложенные еще Ринальди. И даже часть арки главной апсиды – это наследие великого итальянского зодчего в Петербурге. Только одна акварель Садовникова, только одна фотография фасада и одна фотография интерьера и еще одна фотография колокольни напомнит вам о церкви, которая мне лично, сердечно, очень дорога, потому что стоит на том месте, где я когда-то играла в детстве. Но там были уже зеленые холмы школьного двора. И я думаю, что бомбоубежище, которое стоит во дворе школьных зданий на углу Вознесенского проспекта и канала Грибоедова, это в действительности крипт Вознесенского храма. И это тоже нам напоминает о великом итальянском зодчем в Петербурге.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области». У микрофона Валентина Пас. Губернатор Александр Беглов обратился к жителям Петербурга в День социального работника, который отмечается 8 июня. По словам губернатора, этот праздник объединяет людей, чьим призванием стало служение ближним и помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Как неоднократно подчеркивал президент России, социальных работников отличают преданность профессии, отзывчивость, глубокое понимание важности своей миссии, верность нашим многовековым благородным традициям милосердия и попечительства, сказал губернатор. Александр Беглов также напомнил, что государственная система социальной защиты в нашей стране ведет свой отсчет с 8 июня 1701 года. И сегодня Петербург по праву считается одним из самых социально ориентированных регионов России. Все социальные услуги, все виды помощи и поддержки приходят к людям через ежедневный нелегкий труд социальных работников, отметил Александр Беглов. Полный текст обращения опубликован на официальном сайте администрации Петербурга. В Петербурге дали символический старт подготовки ко Дню молодежи 2026. Ровно в полдень на Государевом бастионе Петропавловской крепости прозвучал традиционный выстрел из пушки. День молодежи пройдет 27 июня под девизом «Мечта, гордость, единство». Для участников подготовят образовательные и творческие площадки, карьерные консультации, спортивные мероприятия и встречи с единомышленниками. Предстоящий праздник объединит тысячи молодых людей и откроет новые возможности для развития и самореализации. Сотрудники МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу. Перед началом форума специалисты ведомства провели профилактические визиты на объекты, задействованные в проведении экономического форума. На контроль взяли более 40 площадок, где заранее организовали пожарно-тактические учения и дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Особое внимание уделили подготовке личного состава и техники. В преддверии форума прошли смотры сил и средств. На территории экспофорума состоялись учения по взаимодействию экстренных служб и отработке действий при возможных чрезвычайных ситуациях. На время проведения форума подразделения Главного управления МЧС России по Петербургу работали в режиме повышенной готовности. За пожарной обстановкой на площадках следили расчеты пожарно-спасательной техники, аварийно-спасательные формирования и мотогруппы спасателей. Федеральное медико-биологическое агентство, благотворительный фонд и высокотехнологичная медицинская помощь и военно-медицинская академия имени Кирова заключили трехстороннее соглашение о развитии адаптивного картинга. Событие произошло на полях 29-го Петербургского международного экономического форума. Документ подписали руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, председатель Совета фонда Сергей Фурсенко и начальник Петербургского и военно-медицинской академии Евгений Крюков. Адаптивный картинг – это передовой инструмент реабилитации и социализации людей с серьезными ограничениями подвижности. Стороны намерены сообща оказывать медицинскую помощь лицам с нарушениями подвижности и вести их реабилитацию. Также партнеры займутся методологической поддержкой, продвижением новых методик в профессиональной среде и обменом информации от консультаций до совместных семинаров. Стоянку, рассчитанную на 500 автомобилей, открыли у онкологического центра в поселке Песочный курортного района Петербурга. На площадке уложили асфальт, нанесли разметку и установили въездные группы. Въезд на парковку для тех, кто посещает медицинское учреждение, а также для инвалидов и медицинского персонала, бесплатный. Для остальных оплата составит 100 рублей в час. Для размещения машин инвалидов обустроено 50 мест. Парковку также оборудовали зарядными устройствами для электрокаров. Обслуживанием новой автостоянки займется городской центр управления парковками Санкт-Петербурга. В Петербурге для упорядочивания парковки на придомовых территориях введены новые правила. В целях повышения комфорта и безопасности жителей подписано распоряжение, устанавливающее прозрачный и понятный порядок для получения разрешения на установку шлагбаумов. Об этом сообщили в городском комитете имущественных отношений. Документ согласован со всеми заинтересованными органами власти. Регламент описывает каждый шаг от собрания собственников до получения официального разрешения через МФЦ или онлайн. Ключевые требования к установке остаются прежними. Шлагбаум запрещено ставить на газонах, узких тротуарах менее 3 метров, в охранных зонах сетей и ближе 5 метров пешеходным переходам. При этом новый порядок гарантирует круглосуточный доступ во дворы для пожарных машин, скорой помощи, МЧС и коммунальной техники. Все легальные шлагбаумы внесут в единую базу комитета по транспорту. Мера вступила в силу с момента публикации. Петербург и компания «Газпром» подписали соглашение о намерениях по развитию массового и профессионального спорта, увеличению посещаемости и привлекательности мероприятий на СКА-арене. Губернатор Александр Беглов напомнил, что в рамках поручений президента России о достижении национальных целей долю граждан, систематически занимающихся спортом, планируют увеличить до 70% к 2030 году. Петербург взял на себя повышенную обязательства достичь показателя в 75%, подчеркнул губернатор.

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. Во вторник, 9 июня, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. В среду, 10 июня, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 25, плюс 27. В среду также без осадков, плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – Церкви балканских народов в XIV веке.
1: Так, в прошлый раз мы закончили конец богатый событиями XIII век, которому было посвящено несколько наших бесед. И теперь мы переходим в XIV век. XIV век был не менее богат событиями, чем XIII. Но также он был чрезвычайно тяжелым, особенно для

и Столетняя война, которая продолжалась постоянно, значительно сократили население Европы и ожесточили его. По словам современного историка, как никогда ранее, даже больше, чем в эпоху крушения Римской империи, западные народы прошли через долину Сени Смертной. Деревни разрушали, стирали с лица земли, поля зарастали бурьяном, города приходили в запустение, цивилизация отступала. Все эти несчастья также не обошли стороной и Восточную Европу. И тем не менее, в ее истории веком великих катастроф оказался все-таки 13 век, а 14 век стал временем восстановления. Восстановление, конечно, это было не возвращением к старому, но некой такой трансформацией, преображением, которое, опираясь на старое, было развитием его. То есть можно сказать, что семена новой истории, которые долго спали в почве, они проросли как раз в XIV веке. Византийская империя вернулась в свою древнюю столицу после почти 60-летнего изгнания. Она переживала время неслыханного культурного расцвета. Вот в это вот время, когда политическое существование было призрачным, когда могущественная держава ушла в безвозвратное прошлое, и территория сокращалась все больше и больше, стягиваясь вокруг Константинополя и Салоник. И, в общем-то, Византия сделалась лишь одним из многих балканских государств, далеко не самым сильным. Да и сам Константинополь стал таким полуразрушенным городом, который сохранял лишь какой-то отсвет, отзвук былого величия. Земель больше не было, торговля перешла в руки энергичных итальянских республик, армия превратилась в кучку наемников. Уже после захвата Константинополя, как мы неоднократно говорили, когда крестоносцы захватили город, разделение церквей сделалось очевидностью для всех. И в течение XIV века антагонизм между восточным и западным христианством продолжал возрастать. Но для того, чтобы избежать нового крестового похода с Запада и для того, чтобы обеспечить помощь против наступающего ислама, императоры были вынуждены вести нескончаемые переговоры об унии, чтобы задобрить Рим своими обещаниями, которые они не в состоянии были исполнить. Политические бедствия в XIV веке продолжались. В течение нескольких десятилетий казалось, что Великая Сербская империя поглотит остатки Византии. Провинции были разорены бунтом банды наемников каталонской кампании. Гражданские войны следовали одна за другой. Эпидемия чумы в 1347 году унесла почти треть населения империи. Турки воспользовались беспорядками Византии, переправились в Европу, к концу века достигли Дуная, к концу XIV века, окружив таким образом имперские владения со всех сторон. Все, что оставалось в Византии, это, собственно, Константинополь со своими пригородами, несколько мелких островов, Салоники с пригородами и Пелопоннес. Считанное количество мелких латинских государств доживали свои дни в Греции и на островах. За исключением вот этих вот нескольких перечисленных позиций, всем остальным владели турки. И тем не менее, император по-прежнему воспринимался единственным законным наследником римских августов. По-прежнему Константинополь был новым Римом, Царьградом славян, несомненным центром восточного христианства, святейшим городом, который вовлекал массу паломников. По-прежнему Вселенский Патриарх возносил молитвы Святой Софии, главной церкви православных христиан. В то время, когда власть императора постепенно сводилась к символической, власть патриарха все больше и больше возвышалась. Патриарх был духовным главой христиан, которые жили не только на территориях, еще принадлежавших империи, но и на турецких землях, и балканских христиан, хотя бы отчасти, и громадной русской церкви. Причем в XIV веке внутрицерковные связи и осознание единства православной церкви необычайно усилились благодаря победе и росту исихазма, который образовал, по словам, по такому меткому выражению современного историка, своего рода исихазский интернационал. И главное, византийское содружество наций по-прежнему было реальностью, оно продолжало существовать и расти. На Балканах 14-е столетие видело упадок Второго Болгарского царства и рост могущественной Сербской империи, которая на несколько десятилетий сделалась едва ли не самым мощным влиятельным государством в Европе. К северу от Дуная предки нынешних румын все больше и больше втягивались в византийскую орбиту, и в конце концов это привело к принятию ими православного христианства. Епископ для Валахии, одной из румынских провинций, был посвящен в Константинополе в 1359 году. Епископ для Молдавии, о румынской Молдавии, не той Молдавии, которую мы сегодня называем Молдавией, не Бессарабии, епископ для Молдавии в 1401 году. Это стало последним триумфом Византии и ее церкви, и последний народ Византии.

0: который принял православие и получил церковную структуру из рук Византии. Но, наверное, самые важные для дальнейшей судьбы православия события происходили на обширных русских равнинах. Русь постепенно восстанавливалась против шока татарского нашествия, жизнь входила в свою колею, отстраивались города, осваивались новые земли, и Русь больше уже не была конгломерацией уделов, группировавшихся вокруг Киева. Теперь на русских землях действовали три политические силы. Галиция и Волыния попали под власть католического польского королевства. Большая часть того, что сейчас называется Белоруссией и Украиной, вошла в Литовское княжество, которое управлялось языческой династией. И, наконец, северо-восточные княжества, которые входили в Золотую Орду, постепенно объединялись вокруг Москвы. И именно в Москву митрополит Петр перенес свою резиденцию и навсегда там ее и оставил. В продолжение всего XIV века не прекращалось соперничество и борьба между двумя центрами двух Русей, между Вильной и Москвой. И только в конце века Литва, объединившись с Польшей, окончательно влилась в западную орбиту, а Москва, возглавив объединенное русское войско на Куликовом поле, впервые в первый раз нанесла крупное поражение татарам и таким образом стала признанным лидером русских земель в борьбе за национальную независимость и единством. XIV век стал временем неслыханного культурного расцвета в Восточной Европе. Это время торжества исихазма, век напряженной интеллектуальной жизни Византии, век палеологовского ренессанса в искусстве, который представлен такими шедеврами, как церковь Хоры в Константинополе, сейчас она называется часто Кария Джами по турецкому названию, комплексами Мистры и Метеоры. В Сербии это время Милютинской школы в иконописи, в Болгарии Тырновской литературной школы, которая также известна как плетение словес. В России это век необычайного расцвета монашества, век преподобного Сергия Радонежского, Стефана Пермского и всей Северной Фиваиды, век освоения новых северо-восточных рубежей и миссионерского распространения православия среди новых народов, которые вошли в русскую сферу влияния, век бесчисленных переводов из греческого и распространившегося на Русь стиля плетения словес, век Епифания Премудрого, Феофана Грека и, конечно, Андрея Рублева. Это все XIV век. В общем, это можно достаточно долго продолжать, но что можно в общем сказать? XIV век похоронил идею многоэтнических суперимперий. Их больше не оставалось. Будущее лежало за централизованными национальными государствами. Однако при этом это еще не осознавалось, и очень долго народы не хотели расставаться с мифом об империи, сделаться центром которой мечтало практически каждое европейское государство, как восточное, так и западное, от Болгарии до Кастилии. В течение XIII-XIV веков канонисты многих стран, независимо друг от друга, развивали принцип «транслацию империи», то есть перемещение империи. В России этот процесс коснулся чуть позже, уже в XV веке, в форме теории о Третьем Риме, которым сделалась Москва. Далее XIV век отмечен перемещением восточных границ христианства. На юге к концу века турки уже были полноправными хозяевами Балканского полуострова. Падение Константинополя стало только лишь вопросом времени. Уже всем было очевидно, что столица не выстоять. Теперь уже Венгрия взяла на себя ту роль, которую в течение стольких веков играла Византия. Роль бастиона христианства против наступающего ислама. Это уже была новая граница. Но вместе с тем на Руси было указано новое направление развития христианства, распространения христианства, это на северо-восток. Это стало началом долгого пути, в конце концов, который привел русских миссионеров на Аляску, в Китай и в Японию. Однако еще одно значение XIV века, наверное, в том, что в это время после обращения румын, прусов и литовцев была установлена граница между восточным и западным христианством. Если до этого в Центральной Европе и Восточной Европе все еще жили языческие племена, которые представляли оправданную цель для миссионерских усилий и политической экспансии как с западной стороны, так и с восточной стороны, то теперь римо-католичество и православие наконец столкнулись на всем протяжении Европы. Можно сказать, что новая история началась в XIV веке, потому что все народы, которые принимали в ней активное участие, именно тогда начали притворяться в нации. И, несмотря на будущее перемещение и изменение политических границ, практически все эти нации сохранили свое лицо, свою религиозную и культурную идентичность, которую они обрели в XIV веке. Итак, в XIV веке наблюдается расцвет славянских культур. Что в это время происходило со славянскими церквами и государствами на Балканах? Вторая болгарская империя достигла расцвета при племяннике Калаяна Иване Осене II. Он разбил эпиротское войско, что, правда, оказалось выгоднее всего Никее, которая воспользовалась этим и расширила свое влияние. Иван Осень называл себя императором болгар и греков, то есть царем болгар и греков. Даже казалось одно время, что именно он отвоюет Константинополь у латинян. Но, тем не менее, в 1235 году он заключил соглашение с Никейской империей об утверждении патриархата болгарского в Тырново, что окончательно вернуло Болгарию в лоно православия после ее попыток заигрывать с Римом. После его смерти Болгарская империя начала ослабевать. Михаил Палеолог одержал ряд побед над болгарами и дошел до Дуная. Но византийцы не смогли удержать территорию, им пришлось отойти, и инициатива на полуострове перешла к сербам. Даже территория болгарского патриархата была сильно сокращена наступавшими сербами. Но при этом политический упадок Болгарии оказался временем расцвета культуры. Это происходило во время долгого правления императора-царя Ивана Александра. Он правил 40 лет с 1331 по 1771 год, в который он поддерживал тесные интеллектуальные связи с Византией. Столичный град Тырново рос и благоукрашался. И там создалась блестящая литературная школа, которая оказала в том числе влияние и на русский стиль плетения словес. Цари по-прежнему считали себя помазанниками Божьими. Но теперь болгары уже не могли мечтать захватить византийский Царьград, и постепенно складывалась новая идеология, что теперь центром православного христианства должен стать не Константинополь, а Тырново. То есть если Ветхий Рим пришел в упадок, был заменен новым, то, собственно, почему бы новый Рим не может быть заменен новейшим? И, собственно, вот эта вот идея овладела болгарами, и в целом ряде литературных произведений именно Тырново назывался «Новым Римом». Вот болгары писали, что вместо «Новый Рим» они писали «Наш новый Константинополь», то есть Тырново. И смысл всех этих теорий очевиден. Тот вечный Рим, который предоставляет легитимность, авторитет и власть находящемуся над всеми и правящим всеми императору, однажды уже он переместился с берегов Тибра на Босфор, теперь переехал вновь на север, в Тырново, в столицу болгарских царей. Это вот идея вечного мигрирующего Рима, идеального Рима, который мигрирует из одного места в другой, она была укоренена в средневековой идее трансляции империи, то есть переезда империи, которую, собственно, разработали византийцы для юридического исторического обоснования своей роли в свете более ранней теории реновации империи, то есть обновления империи. Болгары лишь делали следующий шаг. Центр обновленной империи перешел в Тырново. Но нужно сказать, что хотя они стали первым восточноевропейским народом, который принял эту теорию, на Западе она была известна. Скажем, Карл Великий считал Новым Римом свою столицу Ахен, а Атон I провозгласил Третьим Римом Магдебург. Поэтому Тырново уже четвертый Новый Рим. Соответственно, Москва оказалась пятым. То есть это был четвертый Третий Рим, Москва оказалась пятым Третьим Римом. Но всем этим идеям не суждено было продержаться слишком долго в Болгарии. В 1393 году Тырново было взято султаном Баязидом I, и Вторая Болгарская империя перестала существовать. Болгарская церковь сыграла чрезвычайно важную роль еще в одном аспекте истории православия в Средние века. Именно через нее началось распространение исихазма среди славянских земель. Одним из лидеров этого движения был преподобный Григорий Синаид, который основал около 1330 года монастырь в Парории. Самый известный его болгарский ученик, преподобный Феодосий Тырновский, он посетил несколько греческих монастырей и основал собственную монашескую общину в Кулифарево. Хотя исихасты никогда не составляли формально организованный орден, собственно, восточное христианство орденов не знает, но исихастские монахи поддерживали тесный контакт друг с другом. Некоторые из них, в особенности после 1350 года, занимали высокие посты в иерархии как Византийской империи, так и славянских землях. Например, патриарх Каллист Константинопольский, так же, как и святой Феодосий, был учеником святого Григория Синаита. Оба придерживались идеологии культурного и канонического единства православного мира. Итак, еще один ученик святого Григория Синаита и друг святого Феодосия, святитель Ефимий, сделался патриархом Тырновским. Он сыграл исключительную роль в духовной и литературной истории славянского православия. К сожалению, он оказался последним средневековым болгарским патриархом. Как мы уже говорили, в 1393 году атаманы взяли Тырново, многие жители были вырезаны, а кафедральный собор преобразован был в мечеть. Святой Ефимий, возглавлявший оборону города во время турецкой осады, был взят в плен и видел уничтожение родного города. В отличие от Охрида, где даже под турецким правлением сохранялась номинальная автокефалия, предстоятелям Охридской церкви даже удавалось время от времени использовать патриарший титул, Тырново было преобразовано в рядовую епархию в юрисдикции Константинопольского патриархата, и обыкновенно ее занимали греческие архиереи. Но во время упадка Второй Болгарской империи Балканский полуостров контролировался другой славянской политической силой – Сербской империей. Мы помним, что сербы жили на Балканах с середины VII века, куда они были приглашены императором Ираклием вслед за хорватами. Мы знаем, что их христианизация растянулась на долгие века, где-то вплоть до XII века. Мы говорили также о великом жупане сербском Стефане Немане, впоследствии известном как преподобный Симеон Мироточивый, и о его сыновьях, короле Стефане Первовенчанном и архиепископе святителе Саве. Весь XIII век Сербия оставалась неким мостом между западным и восточным миром, между латинской и греческой культурами. Например, мы помним, что вначале Стефан Немани был крещен латинской церковью и потом принял православие. Почти одновременно его сын Стефан Первовенчанный приобрел корону от папы и церковную автономию из Никеи. Вот это вот положение посередине оставалось. И это влияние даже хорошо видно на архитектуре сербской того времени. Самые знаменитые образцы – это монастырские комплексы Высокий Дечине и Студеница, которые представляют собой весьма интересное сочетание романского и византийского стилей. В XIII веке византийское влияние на Сербию оказывалось главным образом через церковь. Во многом тут, конечно, помогал посмертный культ святого Саввы, учителя сербского, который был укоренен в греческой культуре ничуть не менее, чем в сербской. И святой Савва, он поддерживал весьма тесные и дружелюбные отношения с Византией, и византийцы это помнили. Он стал настоящим отцом сербского православия. Как мы помним, что он настолько являлся национальным символом Сербии, что турки даже в конце XVI века уничтожили, сожгли его мощи, но, тем не менее, почитание святого Саввы от этого не ослабело. И недавно построенный храм в Белграде, самый большой храм христиан православного мира, естественно, носит имя святого Саввы. Расцвет сербского королевства начался с правления короля Стефана Уроша II Милютина, правнука Стефана Немани. Как мы помним, все сербские короли носили имя Стефан. Он завоевал территорию нынешней Македонии и учредил свою столицу в Скопье. Таким образом, в руки сербов попал старый город, который удачно был расположен географически в центре Балканского полуострова. То есть сербы впервые приобрели такую столицу, настоящий город с мощными укреплениями, и начался процесс активного заимствования сербами византийской культуры. С этого момента начался как раз расцвет сербской архитектуры и живописи. Из Скопья берет начало так называемая Милютинская школа иконописи, которая является одной из вершин всемирного иконописного искусства. Просто любой человек, который интересуется иконописью XIV века, должен начать свое изучение именно сербских монастырей и храмов. Вершина расцвета сербского государства приходится на правление Стефана Душина. Он правил с 1331 по 1355 год. Он был внуком Стефана Уроша Милютина. Стефан Душин пришел к власти сразу после победы над болгарами, сербов над болгарами в битве при Вельбужде. И в результате этой битвы, в результате этого поражения, Болгария уже никогда не смогла стать сколько-нибудь влиятельной силой на Балканах. Но теперь самой могущественной силой стала Сербия. Да и не только на Балканах. С Степаном Душином считались во всей Европе, от Скандинавии до Пиренеев. Душин был блестящим полководцем, он утроил территорию своей империи и фактически доминировал большую часть Балканского полуострова и всю Северную Грецию вплоть до Патрского залива. То есть только Пелопоннес оставался вне его влияния, и Салоники с непосредственными окрестностями. Он даже Афон оккупировал и в нарушение древнего устава привез туда свою жену. Таким образом, сербская королева стала первой женщиной, посетившей Афон, и одной из последних тоже. Правда, должен сказать, что ее несли на носилках все время, поэтому формально она ни разу не коснулась Афонской земли. Неизбежно и то, что Стефан Душин также мечтал о покорении Константинополя, так же, как и болгары до него, и о том, чтобы стать римским императором. Итак, в ожидании этого в 1345 году он присвоил себе временный титул «Император и самодержец Сербии и Романии», то есть Византии. А в 1346 году он возвел своего архиепископа Печского Иоанникия в ранг патриарха сербов и греков. В том же году патриарх венчал его на царство в Скопье. А сербское патриаршество незамедлительно признано патриархом Тырновским и архиепископом Охридским. Ну, архиепископ Охридский находился на тот момент на территории, которую сербы контролировали, поэтому, в общем, у него особых вариантов не было. В юрисдикцию нового патриарха вошел целый ряд греческих епархий, которые были расположены на территориях, завоеванных Душином. И в силу этого, естественно, Византия никогда не признала ни этого коронования, ни нового патриархата. А в декабре 1349 года Вселенский патриарх Каллист отлучил Душина и его церковных иерархов от церкви за узурпацию императорского титула и незаконное присвоение патриаршего достоинства. Тем временем Душин планировал завоевание Константинополя, но мощные стены столицы оказались и для него неприступными. Он понял, что Константинополем невозможно овладеть без флота, начал строительство своего флота, но не успел и скончался в ходе подготовки. Таким образом, Византийская империя вновь была спасена. После смерти Душина вскоре прекратился и церковный раскол. Мгновенно изменилась политическая ситуация. Сербское государство разделилось на две части – северное и южное. Каждое из них стало независимым государством. В южной преобладал греческий и византийский элемент, а на севере – славянский. Теперь уже ни одна из них, из этих двух государств, не была настолько сильной, чтобы воевать с Византией. И Константинопольским патриархатом после официальной победы Исихазма и Паламидского богословия в 1347 году теперь уже управляли почти без исключений бывшие афонские монахи, ученики преподобного Григория Синаита и святителя Григория Паламы. Сербская церковь поддерживала тесные связи с Афонским полуостровом и с монастырями там. И общая идеология монахов, которые занимали патриарший престол, включала в себя поддержку патриарших престижа и власти, которые... Только они теперь вместо умирающей империи могли стать опорой для всего духовного наследия Константинополя. И цареградским иерархам было важно, чтобы славянские церкви признали этот престиж. Но они также понимали, что Византия теперь никому ничего навязывать уже больше не может. Тем более силы ничего не может. И все начинали осознавать, что турецкое наступление грозило опасностью для всех. Греческие епархии, которые изначально... включил в свою юрисдикцию сербский патриархат, после смерти Душина оказались в границах княжества сербского, которое возглавлялось деспотом Иоанном Углешей. Во время правления патриарха Филофея вот эти вот македонские все епархии вернулись в Константинополь, в юрисдикцию Константинополя. Печский патриархат на севере Сербии пока еще не примирился с Константинополем. Проблема разрешилась только через 7 лет после разгрома сербов войсками султана Мурада I при реке Марица, это 1371 год. Тут афонские монахи направились в Сербию, афонские монахи-славяне, в том числе и был там игумен русского монастыря Исаия и другой игумен Никодим, родственник князя Лазаря Сербского. Их миссия примирения облегчалась тем, что на патриарший престол вошел бывший афонит Филофей Кокин, ученик святого Григория Паламы. Он принял монахов в столице, выслушал их и послал в Сербию собственных легатов, которые встали на могилу Стефана Душина, торжественно сняли с него прещение, примирили его с церковью, также сослужили с сербским духовенством в Печи и объявили о признании Саввы IV патриархом сербским. Итак, несмотря на все войны и разделения, на Балканах все больше и больше росло осознание всеправославного единства. Болгары и сербы, как и греки, вновь стали видеть в Византии твердыню православной веры. Когда болгарский хронист, современник событий, писал о поражении турок-атаманов от монголов в битве 1004 года при Анкаре, он отметил провиденциальность избавления Константинополя. «Милостью и благодатью Божией святой град был до сих пор спасаем от всех иноземных врагов». И вот это вот ощущение солидарности с балканскими славянами разделялось многими видными византийцами. Например, Бывший император Иоанн Кантакузин заявил легату папы Урбана I, что «болгары и сербы подобны нам, так как они наши братья по вере». Это мнение разделяли многие другие видные византийцы. Но, тем не менее, это осознание общности осталось только на интеллектуальном уровне, и ему не удалось перерасти в единый политический союз. Турки продолжали наступать. В 1393 году болгарская столица была взята войсками султана. В двух ключевых битвах сербы утратили остатки своей средневековой империи. Их поражение при реке Марице в 1371 году, которое мы уже упоминали, положило конец независимому существованию Южного княжества. А в 1389 году произошла знаменитая битва на Косовом поле, которая навсегда запечатлелась в памяти сербского народа в песнях и легендах. Сербская армия понесла поражение и перестала существовать. Сербское княжество стало вассалом султана. В самом начале этой прославленной битвы султан Мурад был убит сербским воином. Но командование немедленно перешло к сыну султана Баязиду I, который запретил сообщать воинам о гибели султана, выиграл битву, взял в плен и казнил князя Лазаря и цвет сербской аристократии. Однако, даже будучи турецкими вассалами, сербские правители Стефан Лазаревич и за ним Георгий Бранкович, в общей сложности они правили до 1456 года, поддерживали политические и культурные связи с Константинополем и сохраняли лояльность ему, что доказывалось тем, что императоры жаловали каждому из них высокий придворный титул деспот. Им удавалось обоим сербским князьям вкладывать средства в развитие искусства и культуры. Во время правления Георгия Бранковича, последнего независимого, полунезависимого сербского правителя, большая часть княжества его оккупировали турки. И его мощная крепость Шмедерево на Дунае, последний был оплот сербской независимости, в 1459 году крепость была взята султаном-завоевателем Мехметом II, султаном-завоевателем Константинополем. И таким образом сербская государственность перестала существовать именно в этом году, 1459. Печское патриаршество дожило под турками до 1766 года, когда оно вместе с автокефалией Охридской архиепископии было официально отменено Вселенским патриархом Самуилом I. Но на сербские епархии стали назначаться греческие епископы. Дальше нам предстоит достаточно запутанная история и достаточно малоизвестная история возникновения румынских государств. В общем, она до сих пор является такой исторической загадкой, на которую никто не может дать ответа. Во время поздней античности части Балканского полуострова по обе стороны Дуная были заселены даками и римскими колонистами. Христианство среди них начинало распространяться достаточно рано. Уже в начале V века существовало там несколько епархий. Начиная с VI века, плодородная равнина между Нижним Дунаем, Карпатами и Прутом служила проходом или делалась временным домом для бесчисленных орд варваров, которые вторгались в империю из евразийских степей. То есть как-то регулярно церковную организацию там было невозможно держать, потому что это было проходным местом, через которое все новые и новые волны варваров проходили. Лишь в эпоху позднего Средневековья в этом регионе появляется устойчивое общество и организованная политическая жизнь. К XIV веку густой туман, скрывавший от историка очертания, начинает постепенно рассеиваться, и открывает он контуры двух румынских государств – Валахии между Трансильванскими Альпами и Нижним Дунаем и Молдавии между Восточными Карпатами и Прутом. Они расположены, вот если представить нынешнюю карту Румынии, которая, ну, грубо говоря, ее можно нарисовать как квадрат, такой грубый квадрат, то Валахия расположена как бы вот как южная часть этого квадрата, а Молдавия расположена как восточная часть этого квадрата. То есть одна протянута горизонтально, а другая вертикально. И таким образом остается еще один маленький квадрат. Это Трансильвания, которая расположена как бы в углу между вот этими двумя вертикалью и горизонталью, и Трансильвания, которая была включена в Румынию уже позднее. В 30-е годы XIV века и Валахия, и Молдавия часто упоминаются во всех современных документах, как будто они всегда существовали на этом месте с незапамятных времен, хотя до этого никаких упоминаний о них нет. Ранняя история румынского народа остается загадкой. Никому наверняка неизвестно, откуда происходят латиноязычные румыны и как они попали за Дунай. То есть мы знаем, что в Балканских горах, скорее всего, имелись поселения латиноязычных влахов, которые происходили от романизированных даков и римских колонистов. Это было бесписьменное крестьянское население, которое в основном занималось скотоводством или пастушеством. Они жили в горах, сохраняли они свой язык, но воспринимали славянское богослужение, потому что язык их был, я повторяю, бесписьменный. Влахи не имели политической независимости и входили то в ту, то в другую империю, то в византийскую, то в венгерскую, то в сербскую, но особенно в болгарскую. Мы знаем, что в XIII-XIV веке влахи играли важную роль в болгарском царстве. Даже основатели Второго болгарского царства, Петр и Осень, были по происхождению влахами, но славянизированными влахами. Судя по названию, этот народ имеет непосредственное отношение к Валахии. Влахи и Валахия. Но каким образом изолированные общины в Балканских и Родопских горах снялись с места, переселились за Дунай, выросли численно и завладели местностью? Сами румыны, если их спросить, они говорят, что они происходят от автохтонного дакийского населения, которое жило там всегда. Возможно, это, конечно, и так, но тогда возникает другая загадка. Где же были задунайские даки долгие века? Каким образом им удалось сохраниться в этих местах, совершенно никак в истории не проявляясь и не оставив никаких свидетельств и памятников? То есть, конечно, можно строить различные догадки и гипотезы. Возможно, какая-нибудь из них когда-нибудь найдет себе подтверждение. Но пока мы не знаем. По мере ослабления болгарского владычества в задунайских землях, которое началось после смерти царя Ивана Осеня II, независимые воеводы возглавили Валахию и чуть позже возглавили и Молдавию. Похоже, что развитие местных органов власти и начало политической жизни как для Валахии, так и для Молдавии было связано с успешной борьбой их князей за освобождение от венгерского правления. В 1330 году Валахия объявила о своей независимости от Венгрии, а в 1465 году, через 30 с небольшим лет, то же самое сделала Молдавия. И только тогда, когда оба честолюбивых румынских княжества обрели достаточно власти, независимости и богатства, их правители решили повысить свой престиж дома и свой статус за границей, утвердив связи с империей. И для этого естественнее всего было принять церковную иерархию и христианскую культуру из Византии. Дата крещения румын остается нам неизвестной. Очевидно, что к XIV веку задунайские и закарпатские земли уже испытали сильное христианское влияние из Болгарии. Самое неопровержимое свидетельство того – это церковнославянский язык, который оставался богослужебным языком румынской церкви до XVII-XVIII веков. Отсюда же большое количество славянских слов в румынском языке, особенно в области, связанной с религией и верой. «Благословите» по-румынски будет «благословеште», «дух» будет «дух». Можно, собственно, многие другие слова произносить, и там, собственно, действительно очень большое количество вошло славянских слов в этот язык с романскими корнями. Византийцы стремились оказывать влияние на новопоявившееся государство, но, во всяком случае, что происходило в первой половине XIV века, никому неизвестно. Самой первой известной датой в истории румынской церкви является 1359 год. Именно тогда византийские власти по просьбе воевода Николая Александра Басараба назначили первого митрополита всея Валахии с кафедрой в Аргеше. Это новая столица валахских князей. Это стал митрополит Вицинский Гиацинт. И далее были назначены митрополиты и в Молдавию. Отношения были достаточно сложные, постоянно шло соперничество. С одной стороны, было давление Польши и Венгрии, с другой стороны, влияние Византии. Одно время на захваченных румынских территориях вообще запрещали всякие православные хиротонии Византии. Приходилось действовать, но в конечном итоге все-таки Румыния, румынские княжества твердо приняли православие и вот этому своему выбору уже никогда не изменяли. Естественно, что два княжества служили пунктом притяжения православного населения Трансильванских гор. Существование православного румынского населения в Трансильвании, которое находилось под властью венгерских королей, свидетельствуется источниками XIV, XV, XVI и XVII веков. Хотя православным епископам был запрещен въезд в Трансильванию, поэтому в кандидат в священство выезжали для рукоположения в Молдавию или в Валахию. Рукополагались они и в Сербии, и в других местах. Но в XVII веке именно трансильванцы опубликовали первые тексты на румынском языке, что в конце концов привело к появлению и распространению румынского богослужения. Ну, наверное, самыми известными правителями румынских земель были Мирча Старый Валахский, который правил с 1386 по 1418, и Александр Добрый Молдавский, который правил с 1400 по 1431 года. Оба поддерживали добрые отношения с Константинополем, оба боролись против турок в союзе с Венгрией и другими государствами. Мирча Старый, например, в союзе вместе с венгерским королем Сигизмундом участвовал в военной кампании, которая, правда, закончилась полным разгромом христианского войска у Никополя на Дунае в 1396 году. Другой талантливый румынский полководец-трансильванец Иоанн Хуньяди вместе с венгерским королем командовал христианскими силами, которые вначале, правда, разбили турок в Сербии, но затем потерпели от них сокрушительное поражение в битве у Варны в 1444 году. Это, в общем, была такая последняя попытка выручить Константинополь. Неудача вот этого последнего крестового похода прозвучала колокольным звоном для христиан Юго-Восточной Европы. В 1462 году Валахию завоевал покоритель Константинополя Мехмед II. Последним независимым правителем Валахии стал господарь Влад Цепеш. Он правил с 1456 года по 1462 год. Но Влад Цепеш более известен под прозвищем Дракула, то есть дракон. И впоследствии, после появления готического романа, приобрел известность как романтический вампир. Молдавии удавалось сохранять свою независимость еще полвека, главным образом благодаря деятельности господаря Стефана Великого, который правил с 1457 года по 1504 год. Стефан Великий был покровителем монастырей, образования, наук и искусства. Турки не могли его победить, и он твердо держал Дунайскую границу. Даже папы называли его «Атлета Кристи», то есть «Борец Христов». Лишь после его смерти в 1504 году Молдавия стала вассалом Отаманской империи, и таким образом последняя часть византийского содружества в Юго-Восточной Европе утратила свое независимое существование.
1: А не возникла ли вот эта вот легенда о графе Дракуле из-за того, что вот позже всех, что ли, на арену Румыния выступила? Ну, во всяком случае, эти земли, ну, это как в таком тумане было, что-то неизвестное там.
0: Нет, просто он действительно был крайне жестоким, болезненно жестоким человеком, но был просто одним из правителей. А потом, я не знаю, каким образом он привлек внимание английских романистов, после которых появилась, собственно, легенда о его вампирах, тем более, что его переселили из Валахии в Трансильванию, да. Хотя к Трансильвании он не имел никакого отношения. Но есть древнерусский памятник, это рассказ о графе Дракуле с разными там описаниями его жестокости, что он любил обедать во дворе, который весь был огражден колами, на которых были нанизаны люди. Он был, собственно, так назывался, Влад Сажатель на кол. Рассказывается с неким внутренним одобрением история про турецких послов, которые явились к нему, не снимая своих головных уборов, на что тот поинтересовался, почему они не сняли головные уборы. Турецкие послы сказали, что у нас такое обычай, их никогда не снимать, но он сказал, что могу соблюдать свой обычай, и приказал приколотить эти головные уборы гвоздями к их голове. И многое чего другое. Ну, так что вот какая-то кровавая память о нем осталась, и в результате она трансформировалась вот в английский готический роман.
1: Неужели действительно нигде про вот этот вот уголок за Дунаем никаких ни летописей? Ну, там же все-таки какие-то люди проходили, жили. То есть...
0: Проходили разные варвары.
1: То есть, и все. И то все никто так не
0: никто не задерживался, да. Болгары немножко позже пересекли Дунай, ушли туда. Дальше это все вот это было. То есть ничего там...
1: И как там вдруг оказалось государство, так и не...
0: Никто не знает. Загадка. Ну, то есть румыны, конечно, мы там всегда были... Я не знаю, если нас слушают румыны, я, конечно, ничего плохого не могу сказать. Да, то есть, но в некотором роде это действительно такая историческая загадка. Тем более, что очевидно, что те влахи, которые жили на Балканах, этимологически связаны с названием Валахи, они действительно были латиноязычными. Но как они тогда переселились, и каким образом это тоже прошло
1: не отмеченным
0: в истории. Да, и как вот все-таки это было разрозненное население, как вот они все... Одни жили там, где влахские деревни были в одном месте, другие в другом, и, в общем, вот как они все осознали себя единым народом, все вместе переселились, и там тоже непонятно.
2: В эфире радио «Град Петров», была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: прозвучало литургическое песнопение, слова пророчества «Так говорит Господь» — амвросианское пение 5-7 веков.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл осветил в Калининграде памятник святому князю Владимиру. На Петербургском международном экономическом форуме представили фильм «Святые предприниматели». Об этих и других событиях более подробно. 7 июня патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде и осветил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади, сообщает патриаршая пресс-служба. Визит первосвятителя в Калининградскую митрополию совпал с 80-летием Калининградской области. После избрания на патриарший престол патриарх Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии. В 2016 году в пределах области была образована Калининградская митрополия. За литургией представители Русской Церкви сослужили архиереи и духовенство Калининградской и Московской митрополий. По окончании богослужения патриарх Кирилл проследовал на площадь перед собором Христа Спасителя, где совершил освящение памятника равноапостольному князю Владимиру. После освящения монумента святейший владыка обратился к собравшимся с первосвятительским словом. На Петербургском международном экономическом форуме состоялись премьерные показы фильма «Святые предприниматели», подготовленного телеканалом «Спас». Фильм посвящен малоизвестным страницам истории Русской Православной Церкви и российского предпринимательства. Лента рассказывает о нравственном измерении в предпринимательстве и бизнесе, о труде, который благословил Бог. Также картина знакомит с людьми, которым их дело не помешало, а даже помогло в деле духовного роста. В фильме поднимаются следующие вопросы. Может ли предпринимательская деятельность быть служением? Как связаны материальный достаток и духовная жизнь? Каким должен быть руководитель-христианин? Героями фильма стали святитель Спиридон Тримифунский, преподобный Серафим Вырицкий, праведный Василий Павлово-Посадский, новомученики Василий Иванов, Иоанн Летников, Иаков Блатов, Сергий Тихомиров и многие другие. Также в картине рассказывается о представителях современного российского бизнеса, для которых главные герои фильма стали примером в жизни. На Петербургском международном экономическом форуме представили кодекс православного руководителя и предпринимателя. Документ разработан специальным интеллектуальным кружком православных бизнесменов совместно с представителями радио «Вера», журнала «Фома» и телеканала «Спас». Кодекс представляет собой памятку, которая сориентирует верующих бизнесменов и поможет им в разговоре с самим собой. Также разработчики кодекса восстановили в нем традиционные отечественные бизнес-практики. Согласно кодексу православного руководителя и предпринимателя, высшей целью является спасение души, а православный бизнесмен должен стремиться обрести христианские добродетели, смирение, милосердие, нестяжание, нравственную чистоту, рассудительность и любовь к ближнему. В документе рассматриваются следующие темы: дело как служение, справедливая забота о сотрудниках, честность по отношению ко всем участникам бизнеса, милосердие и просвещение, освящение, а также мир и прощение. 5 июня, накануне Дня русского языка, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил в Снятогорском женском монастыре Псковской епархии чин освящения мемориальных досок архиепископа Псковских Евгения Болховитинова и Арсения Стадницкого, а также поэта Александра Сергеевича Пушкина. Песнопение исполнил хор сестер обители под управлением монахини Михаилы Писаревой. За богослужением молились настоятельница Снятогорского монастыря и игумени Рафаила с сестрами обители, министр культурного наследия Псковской области Вадим Недик, председатель регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владислав Туманов, временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев, представители музейного и научного сообществ региона, прихожане обители и паломники. Перед началом чина освящения митрополит Матфей совершил заупокойную литию по преснопоминаемым архиепископу Евгению, архиепископу Арсению и рабу Божию Александру. На полевом хозяйстве Введенского мужского монастыря Оптина-Пустынь по завершении посевной кампании по сложившейся традиции было совершено молебное пение о даровании благословенного урожая. Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф в сослужении иеромонаха Алексея Щербакова и иеродиакона Никанора Булдакова совершили молебен, после чего окропили святой водой засеянные поля. Во время обхождения угодий читался особый чин обхождения полей насеянных с молитвами о ниспослании благоприятной погоды и умножении плодов земных. С началом сезона сельскохозяйственных работ братья монастыря несет трудовые послушания на подсобном хозяйстве, на огородах, полях и пасеке. Каждую весну на монастырские поля доставляется передвижной храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Храм был устроен для того, чтобы братья, трудящиеся на полевом стане, имела возможность регулярно участвовать в божественной литургии и других богослужениях, не отрываясь от послушаний. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
4: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня гость моей программы «Призвание» Михаил Грушевский, который более 30 лет проработал на телевидении и был признан лучшим телеведущим Пятого канала. Работал в Останкино как сценарист, редактор и ведущий на таких крупных проектах, как «Кинотавр», «Овация», «Тэффи» и других. По материалам своих авторских передач выпустил несколько книг. Он состоит в Союзе журналистов и в Союзе писателей. Вот такая впечатляющая биография, известность, любовь зрителей. Но внезапно все изменилось. Вот уже 10 лет Михаил терпеливо преодолевает последствия тяжелого инсульта, оставаясь, тем не менее, верным своему призванию. Видимо, ответственность за изначально дарованный талант дает ему импульс к творчеству. Он много рисует, продолжает писать, сохранив во всех испытаниях тяжелого недуга интерес к жизни, любовь к людям, родному городу. Но, пожалуй, лучше всего сказанного, душевные качества этого необыкновенного человека раскроют его книги. Давайте познакомимся с выдержками его воспоминаний из книги «Лицо с экрана». Итак, Питер Михаила Грушевского. «Мой город удивителен. Мне кажется, что Питеров, Ленинградов много. Они живут как большой организм, состоящий из разных частей, без каждой из которых функционирование целого невозможно. Мы живем лишь в протяженном настоящем, вмещающем в себя и прошлое, и будущее. В Эрмитаже на стекле одного из угловых залов, что глядит окнами на Неву, сохранилась надпись, нацарапанная императрицей по-английски больше века назад, скорее всего, бриллиантом, вставленным в одно из ее колец. «Ники смотрит на гусар. 1902». Спустя много лет и окно, и надпись на прежнем месте. Мои же опознавательные знаки старательно уничтожало время. Закрывали мои школы и детские сады, перепрофилировали организации. Словом, прийти куда-то, чтобы вспомнить былые времена, становилось все сложнее. И все же я их помнил. А значит, они действительно были. Вот Ленинград 60-х. Я маленький. Обожающие меня родители. Залитые солнцем первомайские демонстрации. Мы с мамой в переполненном троллейбусе едем по Невскому, и я, плененный величием Музея истории религии и атеизма и не расслышавший маминого пояснения, переспрашиваю: «Казанский забор?» Нас ждет дача в Репины, мелкая вода Финского залива,

0: снимая авторские программы на фоне исторических пейзажей. Даже сейчас, проходя по двору Петропавловской крепости, я помню мизансцены 20-летней давности и интонации голосов моих героев. Иду по Невскому проспекту по направлению к Гостиному двору, угол Невского и Владимирского. Здесь было знаменитое кафе. В народе оно называлось «Сайгон». Место встреч прогрессивных и просто интересных. Закрыто. На другой стороне Невского, ближе к набережной Фонтанки, дом журналистов или просто дом жур. Он остался на месте, но клуба по интересам, который здесь помещался в середине 80-х, нет давным-давно. Пускали сюда только по пропускам. Их давно уже отменили. Много лет спустя именно здесь меня приняли в союз журналистов. Все теперь иначе. В ресторан «Дом Жура» свободный вход, и в него уже никто не рвется. То же самое со знаменитыми местами отдыха, интуристскими гостиницами «Пулковская», «Прибалтийская». Идем дальше. Переходим в Фонтанку, перебегаем проезжую часть проспекта. Аничково дворец, он же дворец пионеров. Театр юношеского творчества. Мой первый, с замиранием сердца, выход на сцену. Я давно вырос, артистом не стал. Театр переехал в новое здание, пионеров отменили. А дальше Гостиный двор, знаменитые витражи в метро, место всеобщих встреч в то легкое, беззаботное время. А вот и любимый Казанский, уже не забор и не музей атеизма, а снова храм. За ним красивейшее серое здание, дом Мертенса. Когда-то тут помещался магазин «Рыба» и дом мод, где я служил моделью. Веселое и глупое занятие. Переходим Мойку, арка главного штаба. А в самом конце Невского располагалась лавка художника. В Питере была лучшая художественная школа в стране. В лавку сдавали работы отборные живописцы. Среди них мой дядя Александр Тульнов. На его работы был огромный спрос. Как хочется выйти из золотистой арки и вместе со всегдашним тут ветром сорваться вокруг колонны, облететь дворец и устремиться к морю понад тяжелыми водами неспешной реки. Река и море на месте, город тоже. Но нет больше знаменитой киностудии. На месте телевидения обосновался другой телеканал. А когда-то Ленфильм по заслугам считали великим, и вся страна смотрела передачи, снимавшиеся на улице Чапыгина. Питер показывал класс и задавал тон. Все изменилось, но ведь было. Эти ощущения преследуют меня повсеместно. Каждый угол северной столицы связан с героями передач, друзьями, возлюбленными. Мы с Питером никогда не изменяли друг друга. Он знал и любил меня. И знаменитым, и безвестным. А вот и беседа с автором этих воспоминаний Михаилом Грушевским. Здравствуйте. Спасибо огромное, что вы согласились поговорить.
1: Здравствуйте. Мне приятно. Спасибо и вам.
0: Я вас впервые увидела на встрече, которая была посвящена памяти Вадима Фессона. Вы тогда подарили картину Наталье Фессон. Вы сказали, что я не проявил характерность вашего лица, потому что вы актриса и можете сыграть любую роль, представить любую судьбу. Вот если бы вы нарисовали бы свой автопортрет, какое лицо вы бы изобразили?
1: Бесконечная телевизионная склонность к кокетству многолетняя заставляет меня ответить сквозь молодое лицо. Только очень молодое вообще телевидение – это дело молодых, в чем я убеждался до недавнего времени, работая там. В мой автопортрет сама жизнь за последние годы добавила, в общем, много своих штрихов.
0: Вы человек, который умеет общаться, слушать и слышать. Вам даны очень многочисленные дары. Вы и художник, и писатель, и оператор, занимались высокой модой, и сценарист. Люди вас до сих пор помнят как блестящим, знаменитым телеведущим. Я обратила внимание, что вы заканчиваете свою книгу «Лицо с экрана» цитатой Франсуа Ларош-Фуко. «Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. Значит, у меня роскошная жизнь». А последняя книга, или предпоследняя, которая называется «Все дороги ведут в Ленинград», обращена к святому III века, святителю Николаю Мерликийскому. Дает

0: одежду вот в той ситуации, в которой вы оказались. То есть это огромный путь духовный человека, который действительно постиг очень многое.
1: Господи, какие глубины вы открываете в моем творчестве, даже удивительно для меня.
0: Снабдите нашу беседу, конечно, вот этим ироничным отношением и к моим вопросам, и к вашей жизни, но внешняя ирония, она имеет внутренний философский смысл. Вот то, что 10 лет назад ваша жизнь переломилась, мне кажется, что тот груз в общении с великими людьми, он вам помог и помогает до сих пор.
1: Ну, наверное, вы правы, да. До 2017 года моя жизнь, в общем, представляется мне сейчас, когда я смотрю на этот отрезок моей жизни, он такой безоблачный, мне кажется. Он абсолютно радостный, он действительно наполнен встречами. То, за что я обожал свое ремесло, что ты можешь работать 3 ночи подряд, а потом неделю вообще не работать. То, что ты сегодня встречаешься с тем, завтра с тем, ты едешь туда, послезавтра туда, и неизвестно, кто поедет с тобой, что скажет. Это все очень интересно всегда было. Кроме того, я еще жил на 2 города. Потому что я 6 лет отработал на российском телевидении и 5 на Первом канале в телекомпании Останкино. И когда в дневное время я работал здесь, в Питере, на местном отделении телеканала «Культура» у знаменитой Беллы Курковой. Ну, надеюсь, ее помнят. 2 лет я у нее отработал, потому что с Первого канала, ну, пришлось идти. В общем, отовсюду часто приходится уходить. Такова специфика телевидения, когда прошлая первоканальная компания развалилась, но я решил, что проще уехать домой, чем жить в замечательном соседнем городе. Вот я вернулся сюда, но с телевидением в Питере, конечно, всегда было туговато. И пришлось падать в ноги к моей бывшей начальнице, у которой я начинал, Курковой. Она меня, конечно, взяла, и 1,5 года я делал программу «Письма из провинции». Вдруг из того гламура, в котором я крутился последние лет 30, я макнулся в поездки по провинции, командировки. Часто гостиница без горячей воды, с температурой -40 на улице, ну такое всякое. Но очень интересно, люди, прежде всего люди, потому что вот люди, которые накрывались мне в глубинке, они не менее интересны, чем самые знаменитые звезды, а подчас и гораздо проще и лучше. Не знаю вообще, какими эпитетами их наградить.
0: В книге, которую я с интересом прочитала, «Все дороги ведут в Ленинград», там есть воспоминания «Звезда не вы». Там описывается как раз этот гламурный мир, страшный, исковерканный, с какими-то феллинистскими персонажами. Мне кажется, что это очень честный взгляд, снимающий вот такое наивное представление, что вот если ты забираешься на подиум или приходишь на экран, то все, и все происходит.
1: Ну что, неужели уж так я их описал ужасно? Мне казалось, это все сделано с любовью, я себя сдерживал еще, извините.
0: Конечно, с любовью. Вот это отличительная черта вообще вашей тележурналистики и журналистики. Любовь к людям. Равновесие немного осталось из ваших прошлых телеработ, да, вот можно посмотреть на вашем канале какие-то отрывки, да, «Москва и не москвичи» и другие ваши замечательные проекты. Меня как раз удивило вот такое ровное, спокойное и полное тепла отношение к своим героям, которые вы излучали, практически все открывались перед вами именно с той стороны, которую можно видеть в жизни, а не на экране. Как вам это удавалось?
1: Я не знаю, ничего такого особенного я не делал. Во-первых, мы со многими дружили. Мы очень дружили с Людой Сенчиной и певицей. Надеюсь, не нужно объяснять, кто это. Часто ее снимали в своих программах. И в этом городе, и в соседнем. Потом с Эдитой Пьехой тоже. Хотя мне поначалу мне это казалось ужасно. Наша молодежная группа «Эдита Пьеха», которая поет для пенсионеров, которая, да, она великая, но зачем это делать нам? Но потом мы так подружились, до сих пор по телефону часами говорим.
0: Подружились. Это значит, ну, да. Был повод настолько сердечно поговорить, что были затронуты какие-то человеческие струны в вашем собеседнике, что потом приходит дружба. Вот я заметила, что тоже и в моей жизни люди, с которыми я делала интервью или беседовала, они потом приходили в мою жизнь как друзья. Это было так?
1: Ну, в общем, да. Часто что это было сопряжено с обстоятельствами, о которых в эфире, наверное, не стоит рассказывать. Всяческие застолья и поездки куда-либо. Мы очень дружили со Славой Зайцевым, например, с Виталием Понаровским, с отцом Ирины. Да, ну, много с кем. Может быть, с Ахмадулиной не могу сказать, что мы дружили, но мы общались редко достаточно. Но могу уже, наверное, хвастаться, что она меня ценила тоже. В общем, пожалуй, тех, кого, кем контакт не сложился, я могу по пальцам пересчитать. Вот просто по пальцам.
0: Читая вашу книгу, мне пришла такая мысль в голову, что это ваше счастливое детство окружило вас аурой тепла, добра, доверчивости, которая считывалась потом людьми, с которыми вы общались. Вы же описываете в книге, я все время говорю о ней, да, «Все дороги ведут в Ленинград», о вашем счастливом детстве, о том, какой любовью и теплом вы были окружены в семье, мамой, отцом-художником. Мне кажется, что вот это та почва, на которой потом растет человеческая личность.
1: Ну, конечно, безусловно, вы правы. Мне даже, в общем, добавить что-то трудно. Потому что, ну да, это так и есть. И меня готовили, конечно, к другому ремеслу, чем телевидение или журналистика. В общем, у меня и были задатки стать художником. Поскольку весь наш дом, в котором мы жили, назывался ЖСК «Художник», тогда были ЖСК, а не ТСЖ, как сейчас. Дети всех художников становились художниками тоже. Все шли в Мухинское училище. Я думаю, я туда не пойду. Хотя дома я ничего не сказал. Просто я потихоньку... Ну, в общем, я всегда достаточно своенравно себя вел. Это никого не удивило, я думаю.
0: Простите, давайте бы уточним своенравно. Значит, вас не давили в детстве, и вы просто свободно делали свой выбор, наверное,
1: конечно,
0: так можно сказать.
1: Конечно. И вот когда я был отправлен родителями в художественную школу поступать, думаю, что там меня ждали, наверное, я почему-то поехал в Дворец пионеров, поступил в ТЮТ.
0: Вы там с Вадимом Физоновым встретились?
1: Да, конечно. Нам было по 14 лет.
0: Вот откуда эта давняя дружба, и вот откуда этот фильм, который вы успели снять до ухода этого замечательного режиссера, мужественного, добрейшего, ну, гениального режиссера, который руководил театром, сидя в инвалидном кресле. И он сделал тот театр, который до сих пор жив, и там блистает его жена Наталья Фисон, комик Трест. Мне очень понравился ваш фильм «Вадим Фисон. Человек с неограниченными возможностями». Практически вы сняли этот фильм за год до его ухода. И там он предстает полным энергии, замыслов. Вот что это был за человек вот в личном общении? Вы же с ним очень часто общались.
1: Да, ну не так, чтобы очень часто, но мы общались, да. В общем, познакомившись в ТЮТе, мы потом, конечно, сделали перерыв, потому что это такой возраст, когда это невозможно иначе. Мы пошли каждый своей дорогой. Второй раз познакомились уже, когда он пережил все эти свои трагедии, как раз на премьере «Чушь во фраке». В 91-м году. И тогда же мы познакомились и с Натой.
0: То есть он лишился ног, да. Но он обрел театр и свою профессию режиссера, закончив все-таки курс Товстоногова. Хотя он был великолепным актером, похож был на Миронова. И ему прочили вообще великое актерское будущее. Но вот человек все-таки успел в себе найти те силы невероятные, чтобы остаться на плаву. И я думаю, окружающие очень ему помогли, в том числе Наталья.
1: Да, безусловно, конечно. И если бы не было ее, этого театра просто не могло случиться на свете. И могу сказать, что Вадим меня уже вот в новом воплощении всегда удивлял.
0: Продолжая тему театра «Комик Трест», я хочу еще раз вспомнить о Наталье Фисон, благодаря которой я вот сейчас разговариваю с вами. Я долго не была в Петербурге. Когда я вернулась, я не знала, с чего начать. И как-то вот интуиция меня вывела на восьмую линию. Я попала в «Комик Трест» и попала в орбиту Натальи. Она тут же дала мне телефоны своих друзей, знакомых. Это тот человек, который мог заплакать, что невозможно помочь сразу. Вот это вот отзывчивость, которая и помогает быть настоящим артисту. Наталья, она незримо присутствует сейчас в нашем разговоре. Она продолжает же действовать как режиссер. Сейчас поставила сама первый опыт «Вязаные сказки», да, в «Комик Трест». Я советую всем нашим радиослушателям посетить этот спектакль.
1: Ну да, роль Натальи, конечно, переоценить невозможно во всех этих процессах. Дай бог успехов на этом новом поприще. Ну и, конечно, с одной стороны, я очень рад, что театр процветает, комик-трест. Но, с другой стороны, конечно, это уже далеко не тот театр, который был при Вадиме.
0: Конечно, когда лидер уходит, можно его традиции продолжать, и они сейчас возобновляют «Белую историю». Это все замечательно. Но главное, что театр жив, и он сохраняет этот стиль. Его, отличаясь от буфонный стиль, это очень человечный, добрый стиль, который позволяет говорить об очень глубоких вещах и заставляет думать. Вернемся все-таки к вам, Михаил. Вы сказали, что когда вы брали интервью у звезд, в основном звезд экрана нашего, да, киноэкрана, театра. Вы отметили в своей книге, которая потом зафиксировала эти интервью, к сожалению, ведь очень многое исчезает, да, с экранов телевидения, мы эти передачи уже не можем посмотреть, и вы сделали прекрасную вещь, вы перенесли все эти интервью в книгу «Звезды». Там меня поразила такая ваша фраза, что настоящих звезд объединяла скромность, человечность и понимание истинных ценностей. Вы там перечисляете наших звезд. Мне кажется, что, общаясь с такими людьми, происходит и какой-то духовный рост. Вы же были тогда очень молодым человеком и все это в себя вбирали.
1: Ну да. Почему были? Да все и есть.
0: Я имею в виду, года были юные, когда человек как губка впитывает окружение и или учится, или выбирает какие-то негативные вещи.
1: Понял, спасибо. Ну, во-первых, помимо этой книги существует сайт в интернете, который называется «Проза.ру», на котором все вот эти мои овеществленные видеоистории все переведены в тексты, их там можно прочитать на моей странице. Вот. А все передачи, которые я сделал за 30 лет на телевидении, это все лежит в интернете, тоже на Ютубе, на сайте Ютуб. Нужно заняться и перевести это во что-то более удобоваримое, но вот пока на Ютубе все существует.
0: С Вадимом Фессоном вы встретились в «Тюте». Это был уже совершенно замечательный театр юношеского творчества, где учили не только актерскому мастерству, но оттуда выходили потом люди, которые становились операторами, художниками, режиссерами. То есть это была какая-то очень сильная школа. Вот расскажите немножко об этом.
1: Да, даже трудно сказать, чтобы там прямо вот учили. Наверное, в этом и есть отличительная черта настоящей школы. Потому что все это происходило как-то исподволь, незаметно. Там ставили спектакли, приходили вести спектакли. Я понятия не имел, выбирая, что я буду помрежем, что это такое. А там сценарий спектакля, там нужно его вести, действительно, следить за кучей моментов, которые окружает спектакль. В общем, это было очень интересно. Вот тогда мы с Фессоном как-то общались мало, честно говоря, ну, только в курилке, пожалуй, по большей части, потому что дети курят, это уже ни от кого скрывать не надо, и в 15 лет самый тот возраст. Он невероятно играл на гитаре и пел, но курить было некогда. А мы все стояли вокруг, как завороженные, просто слушали его. Вот, он замечательный был, конечно, и в этом своем проявлении. Ну и потом, ну кто мог ожидать, что у него такая сила воли. В общем, пожалуй, не то чтобы хочу сравнивать.
0: Но сравнивать придется, Михаил, потому что ваша болезнь – это инсульт, который иногда предполагает просто уход человека из жизни. Вы не только выбрались из этого состояния, но и продолжаете свое творчество.
1: Ну, во-первых, я только оказавшись уже в инвалидном кресле, вообще там, где я оказался, я смог оценить Вадима, потому что у меня так не получается. У меня не получается. Эта болезнь, она ожесточает, она выводит из себя. И часто говорят, что это болезнь не только самого больного, а всей семьи. Это так и есть, я знаю, да. Потому что окружающие меня люди, бывает, теряют терпение, выходят из себя. Я понимаю, почему. Может, со мной невыносимо, конечно. Но я работаю над собой последние 10 лет. И, в общем, определенные успехи уже есть.
0: Есть, несомненно.
1: Могу одеться одной рукой.
0: Михаил, в книге, которую все время цитирую, «Все дороги ведут в Ленинград», вы как раз описываете вот это состояние нездоровья. И мне кажется, что это может помочь людям, которые попали в беду, такую совершенно неожиданно. То есть вы описываете это и с иронией, и с юмором, и с какой-то надеждой, что все преодолимо. Практически это очень светлое повествование, хотя говорит о жесточайших таких подробностях, которые испытывает человек больной. Когда вы это писали, вы это переживали заново, или это постепенно текст рождался?
1: Наверное, иронию только я потом добавлял, потому что сначала все было очень серьезно. Когда я заболел, вначале пропало и зрение, и речь, и, в общем, не говоря уже о каких-то двигательных функциях, ну и, в общем, мало кто давал какие-то там шансы на какое-то продолжение чего-либо вообще. Потом зрение вернулось, надо сказать, к моей радости. Как-то неожиданно само по себе, причем довольно быстро. А говорить еще нечем. И у меня было развлечение iPhone. Вот в iPhone, в телефон, держа в руке, я записывал все свои мысли. Кто входит, что говорит, что происходит, что я думаю о том или ином факте жизненном. И потом это все сложилось в такой огромный материал, из которого просто сделать рассказ, но это было делом пары дней, честное слово. Его еще сокращать пришлось. Там была масса подробностей каких-то, когда лежишь, у тебя путается сознание, там что-то такое. От меня, мне казалось поначалу, вот почему-то вошло в голову, что врачи задумали мою квартиру себе загробастать. Где ключи? И вот я с этими ключами, говорить-то не могу, донимал всех. Потом выяснилось, что все в порядке, успокоился. Но таких масса, таких моментов.
0: Чужеродные мысли нас зачастую обуревают, как когда говорил Паисий Святогорец, «Тангалашек надо выгонять». Михаил, касаясь темы призвания, так и называется моя передача, практически запоминание, записывание ощущений – это тот писательский дар, который вам был присущ изначально, и недаром ваш отец говорил, что вам надо писать книги. И вот так и получилось. 9 книг.
1: Ой, вы знаете, это все истечение обстоятельств, это все, я считаю, случайность, если можно о ней говорить. Потому что изначально, вспоминая Фессона, мы же пошли в театральный вместе. Но на меня там никто не посмотрел. Я весил больше 100 килограмм тогда, и как-то все так меня пролистнули. Я так обиделся. Я думаю, ах, вы не оценили. А куда идти теперь, я не знаю. И меня позвали одноклассники на журналистику. Какая журналистика? Причем тут я, не знаю, какие-то газеты, что такое. Не знаю, мы пришли туда, я не понимаю ничего, вдруг поступил. Хотя мои одноклассники, они не поступили.
0: Вы очень много читали в детстве?
1: Да. Да, даже до сих пор попадаются в домашней библиотеке издания, заляпанные едой.
0: Во время еды читали?
1: Да. Это же очень интересно, когда листаешь, не понимаешь, что ты ешь, от этого ешь все больше и больше, толстеешь, но ты читаешь, это ужасно интересно.
0: Вот как вам удалось похудеть потом?
1: Ну, при помощи продовольственной программы. Уж не помню, кто там, Брежнев или Андропов, кто это был. Поехал на практику в другой город, там было совсем нечего есть. Только до горизонта уходили ряды тортов кремовых. Я пару дней их поел и решил, что все хватит. Вес ушел. На следующей практике я решил почему-то, не знаю почему, поехать на телевидение, хотя это, меня учили на газетчика. Я как-то сразу это выбрал, потому что мне казалось, там научат писать. Я еще не понимал, что писать не учат. Или ты пишешь, или нет. И вот телевидение я влюбился сразу, причем это был Киев, совершенно еще советская Украина, там Первый канал. Все это я полюбил очень. И, конечно, потом я по окончании университета я сделал все, чтобы попасть на наш ленинградское телевидение, куда попасть было невозможно. Просто невозможно. Ну, и пару лет я ходил вокруг да около, пока, наконец, открылась дверь, и меня приняли в группу телеоператоров.
0: А как вам удалось освоить эту профессию?
1: Вот оказалось, что, в общем, эту профессию почти все, кто там работал, операторов было человек, наверное, 80, все осваивали уже в процессе, да. У нас считанные единицы там были. Сережа Дубровский, замечательный оператор, которые учились в АВГИКе. А так, в общем, все сами.
0: Продолжение беседы с Михаилом Грушевским слушайте в следующем выпуске передачи «Призвание», которую подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Тосю будить не надо. Просыпается она вместе с цикадами и петухами. Их ведь тоже никто не будет. Проснется и тихо лежит рядом с матерью, выпростав голые ручки из-под легкого одеяла. В оконце качается мохнатая сосновая ветка. Порой присядет на ветку острохвостая сорока. В самую рань, когда люди еще спят, она всегда вокруг дома хлопочет. Птица старается удержаться на пляшущей ветке. Смешно кланяется клювом. Боком топочет крыло и перебирает цепкими лапками. Шух! И слетает на край окна к веранде. Тося слушает. Со стола что-то со звоном летит на пол. Вчера исчезла новая алюминиевая ложка. Должно быть, сорока добирается до вилки. А в кустах над домом взволнованно бормочет другая. Подает первый сигналы. Сквозь успокоившиеся сосновые иглы радостно разливается желто-румяный солнечный леденец. Если закрыть глаза и быстро снова открыть, кажется, что это не оконце, а подводный коралловый грот, из которого и выплывать не хочется. В дверь тихонько скребется соседский бульдожка. Тося его голос знает, умоляет, просит, захлебывается, будто горло борной кислотой полощет. Но впустить его нельзя. Плюхнется на одеяло, разбудит маму, разобьет стакан с водой на столике у изголовья. Он ведь любит от всего сердца. Что ж ему со стаканами церемониться? «Уйди!» — шепчет девочка, беззвучно шевеля губами. «Уйди, мушка! Я еще не проснулась, а мама спит!» Беззвучный шепот через дверь доходит до четкого собачьего уха. Мушка разочарованно опускает нос, поднимает переднюю лапу, будто защищаясь от обиды, и, виляя задом, плетется к помойной яме за сосной. Тося прислонилась к стенке, подобрала под себя ножки и боком, томная, как котенок в теплых стружках, зарылась опять в подушки. Что ж, если никто не хочет вставать, стоит ли растирать глаза и бодриться? Второй утренний сон все равно ведь сильнее. Кто знает, о чем думает маленькая девочка, когда она утром пьет на веранде какао? Быть может, ни о чем. А быть может, над светло-коричневым озером в чашке носится в купальных штанишках лебеденок. После какао она свободна до самого обеда. Далеко уходить нельзя, но и вокруг дачи, когда ходишь на ниточке-невидимке, немало забавного. Любит она шум. Но не тот, что поднимает люди, когда спорят на веранде 8 голосов сразу или ссорятся, перебрасываясь картами. А когда шумят на свободе деревья, тростник, море, сосна, гудит на ветру гулко и широко, тряхнет зеленой гривой, залопочет и опять низко-низко зашипит, будто парус по можжевельнику тащит. Тростинки внизу ручья посвистывают, словно ласточки на лету, пищат, просят ветер, чтобы не трепал их, не заставлял
кланяться до земли. А сквозь зеленые лесные голоса вдруг бух-бу-бух. Это море шлепнулось о песок, обрушило толстую волну и отход.

по шорокам и как собачка начинает кружить среди камней и кустов, ищет тишины. Есть такие складки на складе холма со старыми пнями, куда ветер не добирается. Маленькой девочке немного и нужно притаиться в ямке из-под вывороченной сосновой пятки и точно на бесшумном острове поселилась. Вдали перекатывается гул, цикады где-то в вышине глухо точат свои ножницы. Лохматые ветки не шелохнутся. А если повесить перед глазами на колючем шиповнике синий фартучек и глубже усесться в ямку, вот у тебя и свой лесной домик. Так тихо сидит Туся, что ящерица доползает с камня на камень до ее оранжевой туфельки и недоуменно поднимает острый носик. Живая девочка или цветок какой-нибудь невиданный? Но когда издали позовут козье молоко пить, ясно, что девочка самая настоящая. Встряхнется, погладит теплый камень и, раздвинув камыши, пойдет ровными ножками на призывной голос. Молоко теплое и так вкусно пахнет тмином и шерстяным шарфом. Первую половину чашки Туся выпивает как следует, а потом начинает медленно сосать сквозь зубы. Молоко пузырится. Тося мотает головой и пофыркивает. Она уже не Тося, она козленок. Так легче и приятней допить вторую половину чашки. Взрослые купальщики сидят на песке в темных очках. Все они, и мужчины, и женщины, стали немножко похожи на бабу-ягу. Скрестили поповучьи лапы, пересыпают из горсти в горсть песок, разговаривают. Но Тосе очков не нужно. Чем ярче переливается в воде перламутровая чешуя, тем ей веселее и уютнее. Складывает загоревшие ручки, тихо восхищается и не насмотрится. Вон голубая дорожка протянулась к мысу, чистая и ясная, а по бокам танцуют солнечные пчелки и золотые иклы. Из-за скал выплывает кораблик. Белыми наволочками вздулись паруса. Ни одного человека. На Тосю никто не смотрит. Она поднимает на камышинке свою оранжевую туфельку. Это привет. И ясно видит, только она одна и видит, как поваренок, негритянский мальчишка, ей в ответ машет связкой бананов. Плывем в Корсику. Будь здорова. На обед баранина с рисом и кисель. Как у них там должно быть хорошо на плавучей даче с прохладными парусами. Поваренок молча чистит медную кастрюлю. Тося обмахивает его пальмовым веером, чтобы ему было прохладнее. А корабельный барбос добродушно посматривает на новую пассажирку, прилежно ищет на животе морскую блоху. Паруса растаяли, затонули в молоке далеких облаков. Тося, купаться!
Что же ты сидишь, как принцесса? Да разве принцесса станет сидеть одна без свиты, на старом полотенце, обхватив пальцем острые колени и думать о каком-то поваренке? Но Туся не возражает. Слова каждый день меняются, то она дичок, то недотрога, то принцесса. Пусть она послушно идет в море.

0: п'ятки, студенний писок подимається вище до бедер, до краю трусиков, Тося ласково гладит воду, обливает себе плечики светлым морским стеклярусом, становится на коленки и делает вид, будто плавает. Чудесно! Солнце припекло насквозь резиновую шапочку, но коленки дрожат. Надо выходить. Маленькая-маленькая, сидит Тося в белом волосатом халатике на песке под большой соломенной шляпой, словно тихий суслик, и отогревается. Слизнула с губы горько-соленую морскую каплю, вздохнула. О чем?
1: Очень уж хорошо. Вот и вздохнула.
0: Надвинула шляпу на самую пуговку носик и сквозь гнезда плетенье смотрит в каждой сквозной дырочке крохотная панорама, клочок неба и моря, а сбоку сосновая лапа, будто японская картинка. В стороне визжат голоногие дети, Тося поворачивает голову, смешные, толкают друг дружку, обливает из ведерка и заливаются. Но Тося к ним не идет. Ей и так весело смотреть на них, а толкаться и визжать она не умеет. Она встает из своего халатика, он лепестком оседает на песок и смуглая, как орешек. Идет по голубым песчаным волнам дюн мимо яркой гигантской сосны туда, где в море впадает темным рукавом речушка, вся в камышах, сонная и застывшая. Если стоять тихо, увидишь, как в темной воде, извиваясь серыми жгутами, скользят ужи. Немножко страшно. Тося морщит лобик, поворачивается к берегу. Дети угомонились, лежат кружком на песке, греют спинки. На сосновой коре горит светлая смолистая капля. Большой черный муравей приклеился и никак не может вытащить из смолы лапки. Хорошо, что его увидела маленькая чужая девочка, а то так бы и пропал. Тося, домой! Тося, домой! Она слушает, ветер принес ее имя, но она еще не Тося, а так, лесной гномик, что ли. В самом деле, домой, домой! Ведь пора обедать. Вечером взрослый играет в карты. Тося сидит на своей табуреточке. Бульдожка тихо-тихо лижет ей коленку. Ему ничего не надо, ни сахару, ни бисквита. Просто любит и больше ничего. Тося перебирает ласковыми пальцами теплое собачье ушко и смотрит на звезды. В детской книжке много раз рассматривала она карты звездного неба. Все карты 4. Звездное небо весной, летом, осенью, зимой, по черному фону. Все созвездия разлеглись в фигурках, обведенных белой полоской. Над головой забияка Геркулес. На юге похоже на лангусту скорпион, на севере толстая большая медведица, на востоке летящий лебедь, на западе лысый старик Арктур погоняет собак. Но без карты и в настоящем небе ни одного созвездия, кроме большой медведицы, не узнать. Звезды искрятся, роятся, сливаются.
1: прищуришь глаза, за большими мигают малые, за ними еще поменьше, как пылинки толченого стекла. Веранда улетела в небо, Туся на ней одна, ни гостей, ни бабушки, ни мамы. Чуть-чуть долетают с земли далекие голоса, только теплая бульдожка под ногами. И вдруг с земли знакомый голос: «Тосик, спать!» Девочка очнулась, прощается, целуется, уходит. Она не знает, что она сегодня увидит во сне. Девочка старательно полощет зубки и прислушивается. Сверчок опять чирикнул за комодом. Значит, поселился совсем, перебрался из леса на дачу. Бабушка говорит, что это к счастью.
0: И никто не знает, никто об этом не думает, что на всем южном лукоморье, где стоит дачка, маленькая, тихо спящая девочка Тося, самое совершенное Божье создание. Даже Тосина мама этого не знает. И только бульдожка, глупый собачий уволень, смутно догадывается. Бродит под оконцем за верандой, смотрит на неподвижную белую

0: Прозвучал рассказ Саши Черного «Тихая девочка». Читала Ирина Терешенкова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни нашего города». У микрофона Валентина Пас. В Петербурге выставили на торги часть исторического ансамбля «Дом Спиридонова» с флигелем, который находится у Таврического сада. Аукцион состоится 20 июля. Начальная цена актива – 800 миллионов рублей. Восьмиэтажное кирпичное здание общей площадью около 6 тысяч квадратных метров выставлено на продажу вместе с участком площадью 1000 квадратных метров. Дом в стиле неоренессанс был возведен в 1904 году по проекту архитектора Василия Шене и является выявленным объектом культурного наследия. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о кончине гатчинского архитектора и писателя Александра Семочкина, которому было 86 лет. Благодаря его таланту и упорству в Выре появился ставший теперь легендарным дом станционного смотрителя. Также Александр Семочкин вернул к жизни после страшного пожара усадьбу в Рождественно и построил храм в Воскресенском. В каждое из этих дел Александр Александрович вложил душу и десятилетия кропотливой работы, отметил губернатор Ленинградской области. Он также напомнил, что Александр Семочкин писал книги, читал лекции, заражал людей любовью к родной земле. Мариинский театр совместно с мессенджером «Макс» запускает бесплатные тематические экскурсии по рекам и каналам нашего города. Маршрут пройдет по Фонтанке, Мойке, Неве и Крюкову каналу. Участники увидят гранитные набережные, старинные мосты, Никольский собор, Юсуповский дворец, а также историческую и новую сцены Мариинского театра. Во время прогулки гости узнают о знаменитых спектаклях, выдающихся артистах и зданиях, связанных с историей театра. Регистрация открыта в чат-боте проекта по каналам «СМАКС». Участие бесплатное. В музее Академии художеств открылась выставка «Телосложение. Законы конструкции. Рисование с оригиналов гипсов натуры». Проект продолжает цикл экспозиции об образовании в Императорской Академии художеств 18-19 веков. В экспозиции представлено более 200 экспонатов из крупнейших российских музеев. Это подлинные работы Карла Брюлова, Петра Соколова, Михаила Козловского и Ивана Мартаса. Среди них много фигур. Фигурные полотна на библейские и мифологические сюжеты. Отдельный раздел посвящен пластической анатомии. Там можно увидеть анатомические таблицы и препараты, по которым учились воспитанники. Экспозиция будет работать до 13 сентября. В Михайловском дворце открылась выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве». Это уже вторая экспозиция Русского музея, которая получила статус официальной выставки Петербургского международного экономического форума. На выставке представлено более 300 произведений живописи, графики и скульптуры. Это шедевры, созданные кистью Ильи Репина, Карла Брюлова, Валентина Серова, Ивана Крамского, Бориса Кустодиева, Дмитрия Левицкого, Алексея Венецианова, Константина Маковского и других авторов, запечатлевших красоту, многогранность и величие женского образа. Экспозиция заняла 11 центральных залов Михайловского дворца, каждый из которых посвящен определенной теме. Выставка продлится до 11 января 2027 года. 11 июня в музейно-выставочном комплексе «Манеж» состоится лекция писателя и преподавателя Владимира Коваленко «Образ конфликтов в русской литературе 20 века». Автор расскажет о восприятии литературного образа конфликтов в произведениях русских писателей. Будут обсуждаться лейтенантская проза, столкновение мировоззрения прогресса с суровой реальностью и философские идеи, формировавшие литературу. Спикер расскажет о произведениях Виктора Виктора Некрасова, Михаила Шолохова, Константина Симонова, а также о том, как война повлияла на творчество братьев Стругацких. Вход свободный по предварительной регистрации. Владимир Коваленко, писатель, преподаватель, мастер школы прозы «Таврида Арт 2025, лауреат премии «Гипертекст». Начало встречи в 19 часов. В Государственной академической капелле Петербурга с 8 по 16 июня будет проходить международный юношеский телевизионный конкурс музыкантов «Санкт-Петербургский Олимп». Проект учрежден телеканалом «Россия. Культура». Конкурс проводится в одной номинации по специальностям фортепиано, струнные инструменты, а также духовые и ударные инструменты. Отборочные туры преодолели 12 молодых музыкантов в возрасте от 14 до 18 лет из России, Армении, Италии и Швейцарии. В финале конкурса четверо участников выступят в сопровождении симфонического оркестра капеллы Петербурга. Большой драматический театр имени Товстоногова обнародовал зрительскую программу российско-японского фестиваля. Программа откроется 14 июня парадом участников и шоу японских барабанов. Публику ждет чайная церемония, дефиле кимоно, а также показ спектакля Глеба Пихлакаса «Где свету конец» по мотивам японских сказок. 17 и 18 июня зрителей ждет постановка «Фацер» от театра «Читен» по неоконченной пьесе Бертольда Брехта. Также в рамках фестиваля будет работать экспозиция, посвященная гастролям БДТ в Японии в 1988 году. Тринадцатого июня симфонический оркестр «Классика» под управлением Александра Кантерова впервые выступит в отреставрированном зале музыкального театра имени Шаляпина на Английской набережной. Коллектив исполнит программу «Вена грустит и смеется» с произведениями Франца Шуберта, Франца фон Зуппе, а также Эмиля Вальтефеля. О сочинениях, которые прозвучат со сцены, по традиции расскажет сам маэстро. Второй концертный зал музыкального театра имени Шаляпина открылся в январе нынешнего года в здании бывшей англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной. Достопримечательностью площадки является церковный орган 1877 года. Благодаря масштабной реставрации орган вновь зазвучал после 7 десятилетий молчания. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 24 градуса тепла. Во вторник, 9 июня, будет переменная облачность без осадков. Температура плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. В среду, 10 июня, также переменная облачность без осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 82%, ветер западный 3-5 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

8 июня 2024 года скончался профессор, доктор физико-математических наук Андрей Анатольевич Гриб. Предлагаем вашему вниманию интервью с Андреем Анатольевичем, записанное на нашем радио в декабре 2021 года.

о бездны богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Послание к римлянам. Пути Господни. Непридуманные истории о вере и надежде, о поисках и встречах.

0: Хотелось бы с такого вопроса. Ваш путь в церковь. Как он складывался?
1: Это, наверное, вся жизнь. Видите, пока человек не молодой, родился-то я в 1939 году. Во-первых, я видел войну. Самое первое мое воспоминание – это война. Мне было 3 года, 42-й год, это горящий Сталинград. Мы после Ленинграда, мой отец был в блокаде, он, кстати, был профессор университета тоже, и он нас повез на юг, и мы попали в Сталинград. Я наблюдал вот эту крупнейшую бомбежку Второй мировой войны, конец июля 42-го года, когда тысячи немецких бомбардировщиков бомбили город с целью сжечь его, и практически все деревянные строения сгорели тогда. А я был на пароходе, мы были на Волге на пароходе, и я вот до сих пор помню красное небо, тонущие пароходы с людьми, которые ходят под воду, и отдельные взрывы. Я как ребенок ничего не понимал, но тем не менее это все у меня сохранилось в памяти. Тонущие пассажирские пароходы с людьми. Они подрывались на минах на Волге, но наш пароход, поскольку он был деревянный, к счастью, не подорвался. Конечно, война в детстве переносится совсем иначе, чем в взрослом состоянии. И тем не менее, вот недавно, например, мы даже с внуком 9 мая, когда была подготовка к параду, и вот летели эти самолеты, и вот рев этих самолетов, я чувствую, что мне нехорошо. Это у меня понял, сейчас же взрывы должны быть, бежать надо.
0: Через всю жизнь пронесли вот эту связь, самолеты.
1: Никуда не денется. Да. Мать хватала меня, значит, я был маленький, и в бомбоубежище надо бежать. Рев самолетов, а потом должны быть взрывы. Ну, мы потом были там в Саратове, Саратов тоже бомбили, но не так сильно. Но это все с детства сохранялось. Даже если вспомнить крещение, в 45-м году меня крестили. В церкви, в Луге, бабушка, значит, крестила. И иногда были взрывы. Это вот был май 45-го года, война только-только кончилась. Но лес был полон мин. И дети, люди просто гуляли и находили часы брошенные. Это так называемые мины-ловушки. Там было очень много заминировано. И вот тоже вот это ощущение опасности, оно присутствовало всегда тогда. Это предыстория всего нашего поколения. Дальше ваш вопрос о христианстве.
0: Ваш папа был профессором. В то время люди, занимающие видные посты, старались своих детей не крестить, потому что это не было...
1: Безобидно.
0: Безопасно. Тем не менее, вас крестили. Как? Почему?
1: Во-первых, мой отец считал, что блокаду он выжил благодаря молитве. Он рассказывал много таких историй, которые вообще могли кончиться плачевно. Но война, это была война, понимаете, это была экстремальная ситуация.
0: Да.
1: И в это время молитва играла, конечно, очень большую роль во время войны. Человек, когда в экстремальном состоянии, он как раз уже непосредственно перед Высшим. И это, конечно, было. Ну, я, конечно, принадлежал, можно сказать, к некой элите научной. Мой отец был крупным ученым. Наша биография не вполне типична. Но в то же время, конечно, мы все видели, что происходило, и много чего пережили. Я видел очень много интересных людей, связанных с церковью. Уже позже, когда мы стали ездить в Печорский монастырь в 1952 году, это было просто удивительно. Монастырь Печорский, который сохранялся и не был разорен, и попозже, уже в 1953-54 году, мы жили там на даче, в деревне. Но часто ходили в этот монастырь, наблюдали вот эту церковную жизнь, и не просто наблюдали, а особенно мне запомнилось покос. Мы помогали монахам. Я и мой школьный товарищ Толя, который артистом стал потом известным, помогали на покосе монахам. Меня поразило тогда, что, во-первых, они очень много пели. Любая трапеза сопровождалась пением молитв. И вот когда видишь этот труд, это крестьянский труд, монахи этим занимались. Но когда он сопровождается еще и пением, это радостный труд. Удивительно. А косить меня учил будущий патриарх Пимен. Он был наместником тогда монастыря, и он мне показывал, как косить надо, как держать косу. Это все умел. Ну и, конечно, мы посещали богослужение. Но тогда, если говорить о духовном каком-то развитии, я скорее воспринимал церковность как что-то такое типа фольклорного. Это не было как-то еще связано с мировоззрением. Скорее это воспринималось как театр. Некий народный театр. Вот такое было ощущение. Потом уже, но это, бы, конечно же, было связано с нашей эпохой, когда началось разоблачение вот всего культа личности, когда мы стали видеть людей, возвращающихся из лагерей. Мы уже стали взрослеть и стали задавать вопрос, почему это произошло в нашей стране? Почему такой ужас произошел? Там же были люди разные, они возвращались из этой

0: Мы беседовали с этими людьми. Вот, они рассказывали об этих всех кошмарах, которые были в лагерях. И вот тогда-то я понял, ну, это касалось не только меня, но и нашей семьи. Мой дядя, он был известный дирижер, он очень тоже мучительно это переживал, потому что он из такой дворянской фамилии известной. Вся их семья разошлась. Его отец пошел с красными, братья с белыми. Он даже был членом партии. Он стал разбираться, что же это все такое, почему такое произошло. И он умер тогда же. Он не выдержал этого. В 56-м году это было. И вот был вопрос, почему это произошло. Для меня ответом, конечно, была русская литература. Это Лев Толстой и Достоевский. Я стал их читать и думать над тем, что они говорили. И стало понятно, что это, конечно, нравственность. Совсем другая нравственность. Одно дело нравственность классовая, которая проповедовалась тогда. Да. Что такое классовая нравственность? Аверченко, такой писатель, говорил. Вот, говорит, Лев Толстой описывает смерть какого-то Ивана Ильича. Да кто такой Иван Ильич? Да никто. Какой-то бездельник, буржуй. Его надо описывать столь долго, его смерть. А сегодня матрос Ковальчук ставит перед собой 7 Иванов Ильичей. Берет наган. Первый Иван Ильич, второй Ильич, третий Иван Ильич, четвертый Иван Ильич. Кто они такие? Буржуи. Значит, можно стрелять, можно, чтобы их мозги тут разбрасывались после этих выстрелов. И все это нормально. Вот это две разные морали, абсолютно. Да. Мораль, когда личность важна, личность ценна. Либо мораль определяется какими-то совсем другими принципами.
1: Какая-то идея, перед которой жизнь человека ничего не
0: стоит. Да, либо это классовая идея, да, либо расовая. И в 20 веке мы это проходили, и то, и другое. И последствия были похожие, катастрофические. И вот когда я это понял, что это не так уж все элементарно, и надо разбираться.
1: Угу.
0: Тоже удивительно, что по-своему Евангелие, например, мне дали, опять же, в Печорах, но не от монахов, а от женщины-евангелистки, которые тоже там жили. Там очень много всяких интересных людей жило. Если опять о людях говорить того времени, это три, наверное, интересных человека в монастыре, которые были. Это частично было описано в книге Шевкунова «Не святые, святые». Но вот я знал этих людей. И в частности, отца Симеона Желнина, который причислен сейчас к лику святых. Интересно, что мы с внуком как-то ездили в эти вечеры. Я стал вспоминать отца Симеона, и вдруг оказалось, что в его честь поставлена церковь рядом с монастырем, сбоку, церковь, ему посвященная. Она была закрыта, но я позвонил тогда наместнику, что вот я знал его, нельзя ли открыть. Нам открыли, и вот мы туда зашли, и вот уже помянули его там.
1: Вы с ними близко знакомы?
0: Да, а тогда, это было детство, он жил в пещере, Святая гора называлась, это там такие Печора, это пещеры. Вот рядом с этими пещерами, в которых хоронят монахов, там же есть пещера Схимника. Вот он был схимником в этой пещере. Правда, там было электричество, я запомнил. Не такая простая пещера, все-таки никакого-нибудь там каменного века. Вот он жил в этой пещере. Это было зимой, я там был в Печорах. Он просил меня читать разные телеграммы, которые ему слали со всего Союза, и откладывать. Ну, телеграммы там поздравляем дорогого батюшку, там каким-то днем рождения. Это, говорит, не важно. Это откладывать. Вон. А когда там вдруг телеграмма, вот дочь жестоко беснуется, помогите, вот про это он говорит, а это, говорит, отложите, это отложите. И вот крик со всего Советского Союза. Это слышишь крик множества людей. Впечатляюще было. Много таких телеграмм было у него. Люди несчастье обращались к нему и просили его молитв. Человек, он, кстати, был очень доброжелательный. Что мне запомнилось, это какая-то доброта большая. К нам, к мальчишкам и ко мне. Очень так легко общался, без всякого высокомерия, без всего этого. И, конечно, он обладал большим психологическим даром. Он нам сказал, чего нам надо опасаться в жизни. Он сразу посмотрел на нас обоих и сказал, вот это такое, а то вот это бойся. У него, конечно, опыт духовный был большой. То, что говорили про его предсказания, мы это не обсуждали. Но, тем не менее, он тогда, в 50-е годы, вы, говорит, не думаете, что все время будут у нас преследовать веру. Наступит, говорит, эпоха, когда снова колокола зазвонят здесь. Тогда, 50-е годы.
1: Да.
0: Откуда можно было это знать? Когда казалось, что это на века, это все советское устройство. Да. А вот он это говорил.
1: Тем более времена Хрущева, который сказал, что
0: да,
1: последнего
0: папа. Там папа, да. Был Пимен, наместник, он ему сказал, ты, говорит, будешь патриархом. Как

0: другого мира, это Папа Римский Иоанн Павел II, с которым мне приходилось тоже общаться. Сейчас вот обсуждается вопрос его беатификации, то есть причисления к лику святых. И, кстати, он на меня произвел впечатление очень хорошее. Когда мы с ним встречались вот, в Ватикане, это уже было перестройку, конечно, в 92-м году, когда железный занавес рухнул, была конференция международная, которую он организовывал. Конференция была посвящена космологии для возникновения ранней Вселенной. Насколько широкий был этот человек. Ученые со всего мира съехались. А потом была личная встреча с каждым. Он с каждым говорил на своем языке. Со мной говорил по-русски. В зале Ватикана, в зал Капитолина, мы немножко с ним побеседовали. И меня поразило вот тогда, в Папе Римском, близость вот к нашим, к Иисусу Миллиону, к этим людям. Да. Удивительно, знаете что?
1: Поляк.
0: Ну, может быть, это славянское, да. Я не знаю. Но что-то в лице, вот близость такая. В отличие, кстати, от некоторых окружений его, там кардиналы какие-то, они мне показались такими подозрительными. А вот он, я смотрю, вот простой, настоящий, верующий русский человек. Как русский, это поляк. А ведь он же сыграл колоссальную роль, и не просто в судьбе Польши, а в судьбе России. В 88 году, 8-й год был объявлен годом молитвы за Россию, тысячелетие крещения России, когда вдруг прекратилась религиозная пропаганда-то. Весь католический мир молился за нас. До сих пор это как бы об этом не говорят, но надо это ценить. Это же миллиард людей молился, миллиард. И произошло то, что произошло.
1: Да.
0: До сих пор подробной истории этого нет. Как случилось, что вдруг эти щупальца разжались? Вот 70 лет Россия мучилась от этих щупальцев, этого паука атеистического, да? И вдруг все это исчезло, как сон.
1: Не было никакой надежды, и вдруг все это открылось.
0: Без всякой войны, да. Никакого там белого движения, никакой стрельбы друг в друга, ничего подобного. Вот как-то так раз – и исчезло. Это потрясающе. Это же было чудо, которое это мы чудо. Тогда переживали в 88 году.
1: Да.
0: Ну, чудо, оно имело как бы три стороны. С одной стороны, это было прекращение антирелигиозной пропаганды. Второе – это крушение коммунизма не только в России, но и во Франции, и в Италии, и в Южной Америке. Я удивлялся, я там был везде, я удивлялся, там исчезли компартии, как будто их сдуло. А ведь они были большие. Еврокоммунизм, это же было такое большое движение. Италия, Франция, посмотрите, что было в 80-е годы какие-нибудь. Тогда были большие надежды, наверное, все это. И это все вдруг исчезло, как будто вот этого не было. Это до сих пор вызывает изумление. Ну и, конечно, третье, это конец холодной войны, который тоже произошел как третий. Это все связанные события. И конец холодной войны, конечно, тоже был удивителен. В 90-х, когда я был в Соединенных Штатах, в Принстонском университете, я читал лекцию, входит ко мне одна женщина и целует меня. Я говорю, за что это такое? Честь такая. А потому что, говорит, вы русский. Я говорю, ну и что русский? Это вы, говорит, кончили холодную войну. Наши никогда вы не кончили. Это только великая нация могла такое сделать. Одностороннее разоружение.

оставлена антирелигиозной пропаганде и атеизму. Никакой дискуссии, диспута никакого нет. На что вы опираетесь вообще? А вдруг мне говорит, да, мы, говорит, всего этого лишены, и вообще мы как бы уже ни на что не опираемся. Вы знаете, что даже на нравственность мы не опираемся. И тем не менее церковь держится. А почему держится? А потому что я, говорит, чувствую это, что не человек ее поддерживает. И только поэтому надо держаться. А если бы человек поддерживал, давно бы все это рухнуло. Под тем давлением, под которым мы находимся. Я, однако, своей целью ставлю сохранение литургии и Евхаристии. Для меня вот это главное. А все остальное, как бы, говорит. Но я почувствовал предупреждение. Видите, он был окружен телефонами. Я прекрасно понимал, что все записывается. Я прекрасно понимал, кто записывается. Это все было понятно. И он это понимал. И когда он мне сказал, что даже на нравственность мы не опираемся, это мне предупреждение, что осторожнее с нашими батюшками. Что такое были 60-е годы? Вот у вас на передачах много говорят о 30-х годах, там мучеников было много, да. Но мало говорят о 60-х годах. А это что было? Что было при Хрущеве, при Брежневе? Как, что с церковью делалось вообще? Очень мало обсуждается. На самом деле это была совершенно другая политика, новая политика уже атеизма и власти, которая стремилась уничтожить, конечно, церковь, но иначе, не топорно и грубо, как это было в 30-е годы, а более тонко. Разложить церковь изнутри. Любое кадровое повышение, оно требовало согласования с определенными органами, целью которого было уничтожение церкви. Церковь находится под властью управления людей, которые хотят ее уничтожить. Вот что было. И это не все.

0: Тарковский. Это вот вход в зону. А отец Василий был этим сталкером. Он как бы вас вводит вот в эту зону. Начинаешь понимать разницу между такой молитвой и вот просто говорением. Это разное совершенно. Я не берусь, это сложный богословский вопрос уже вникать. Но тем не менее, вот это удивительно. И когда вот это происходит, да, ты начинаешь понимать, что сейчас может случиться. И это страшно. А что ты можешь спросить-то? А что может, а из этого получится другое? Это то, что вот в Псалтыре сказано, что таких случаев было много в лагерях, как он говорит. А уже потом он был посвящен. Он стал священником до посвящения. Знаете, это как в Библии говорит, по чину Мелхиседеку. Не Аарон, а Мелхиседек. Вот он был призван к этому. Там в лагерях я был там много лет, а потом жил в тайге долго один. А потом уже приехал сюда. Ну, он тоже был удивительный, конечно. Ну, вот здесь тоже можно было сказать, что, конечно, можно было осознать то, что называется благодать. Это не часто чувствуется, а вот там это было. Ну, особенно, когда вот он умер на могиле, и мы никогда-то, я такого вообще никогда не испытывал. Прямо такое вот оттуда дышит нечто, вот с могилы это. Вот это вот благодать. И не только я, мы были трое, мой брат и жена, и мы все это почувствовали, что же это такое вот. Это было удивительно тоже.
1: А где он служил, в каком храме?
0: Он служил в храме Дмитрия Солунского в Коломягах. У вас батюшка есть, который по радио вас
1: выступает. Отец Александр Рябков сейчас настоятель.
0: Александр Рябков, да, вот он в этом храме служил. А вообще он был одно время даже духовником академии, семинарии. Вот Владимир Каменский и отец Василий Лесняк, вот эти наши ленинградские батюшки, конечно, это...
1: Но через них очень многие люди поняли, что такое церковь.
0: Да, ну это были люди опыта, люди большого опыта.
1: Да.
0: Обладая этим опытом, они, конечно, при общении с людьми это чувствовалось. Любопытно, тоже по-своему. Это когда я был в Индии, там, естественно, интересовался йогами, и вот там один их индийский гуру, этот из Вивекананда Срам называется, это в Южной Индии, и он мне стал говорить, что вот, говорит, европейцы там увлекаются вот нашей йогой там прочим, но это, говорит, другая же традиция. У вас, говорит, тоже есть святые, тоже есть подвижники, говорит, но они, говорит, неизвестны. Известность и святость – это вещи несовместные обычно. Ну, может быть, какой-то священник на кладбище, вот он сказал. Отец Василий-то служил на кладбище. Сначала на Охтинском, потом на Шуваловском. Ну, Индия – это особая страна, мы о ней не будем говорить. Поэтому вот такие люди же были в монастыре. Может быть, кто-то не согласит. Там Владимир Соловьёв, то же самое. Там София, конечно, я должен сказать, что, в общем, с этой идеей Софии я как-то... Но сначала, хотя нас она увлекала, но потом мы как-то распрощались с этим. Ну, тут еще была поэзия, там Блок и компания. Тем более, что в Москве приходилось знать тоже очень интересных людей. Один вот профессор, довольно крупный ученый, он был тайным монахом одновременно. И вот его монашество посвятил отец Иоанн Крестьянкин в Печорах. Да вот этот самый Никита Вячеславович, он еще и старый интеллигент, он знал Сергея Соловьева, племянник Владимира Соловьева, который был друг Александра Александровича Блока. Вот с этими людьми, значит, тоже была встреча очень интересна и вообще очень важна. Там мы, конечно, познакомились, встречались там с ним, слушали его аппарат. Кстати, отец Соломон был очень разносторонний человек, и он как-то просил, вот я отца Василия Лесняка тогда делал сообщи воли. И это все удалось, отец Александр. Он вообще интересовался наукой, с тем, что в науке происходит. Но отец Александр, он-то как раз был интересен мне своими идеями. У него была одна из главных его идей. Христианство на самом деле в прошлом фактически в средние века это смесь с язычеством. Но неужели эта жестокость всех этих королей, всех этих инквизиторов имеет какое-то отношение к христианству? Да никакого. Но язычество, оно очень, так сказать, искусительно. А христианство, если говорить о политике, оно вообще никогда не осуществлялось в политике. Ну, тут может быть исключение, кстати, вот, но об этом не успел сказать, потому что его убили. Вот то, что произошло у нас. Вот это одностороннее разоружение, на которое, кстати, не осознавалось ни Горбачевым, ни кем. Что делают? Не осознавалось. Хотя это было, конечно, но это тоже в США говорили, что ваш в этом нет. Один интересный человек, там Принстонский университет, вообще очень необычное место. Там как бы все умы мира собираются, и вот там в столовой даже беседовал каким-то профессором, он экономист, Нобелевский лауреат по экономике, я забыл его фамилию, и он мне тогда говорил, ваши, говорит, такое, говорит, устроили с этим разоружением, что, говорит, весь мир

0: Дорогие, говорит, что же это все такое? Неужели так можно поступать? Наши, говорит, задают вопросы. Зачем нам тогда теперь такие спецслужбы в Америке? Зачем они нужны? Зачем мы должны финансировать все это? Давайте поступим как русские. Наши вот такое, говорит, говорят. Но я так, говорит, думаю, что опомнятся наши спецслужбы. И они, говорит, отомстят. Будет реванш. И у нас, и у вас. Что мне сказал? Вот, этот мудрый человек.
1: Да.
0: Он сказал, имейте в виду, они возьмут свое. Они не допустят, чтобы их тут, видите, распустили. Вот такая вещь была сказана в 1994 году. Mm-hmm. Еще до всех этих бомбежек Югославии, до всего этого было. Это было сказано. И вот что имел в виду отец Александр, когда говорил, что христианство – религия будущего. А он имел в виду тоже довольно простую вещь, что сегодня, конечно, мир находится в очень опасном положении из-за наличия ядерного оружия. Речь идет о самоубийстве человечества. Так вот, это самоубийство не будет, если политики наконец-то будут торжествовать христианская мораль, христианская нравственность, любить врагов, непротивление злу, насилием. Не культ силы, что я тебе вот, а я тебе тогда вот. Вот что политики у нас господствуют везде. У нас принцип каменного века в политике. Так вот, это все должно быть перевернуто. И христианство – это спасение человечества. Это единственное спасение. Но такое спасение, вот он еще добавлял, возможно только при объединении христиан. Это значит, что теперь христиане, католики, протестанты и православные должны объединиться. Но как объединиться? Не то, что они там отказываются от каких-то своих обрядов, не в этом, а в своем превознесении. Что я вот все правильно, а ты неправильно. Вот я правильно, а ты неправильно. Вот это взаимное отчуждение и ненависть зачастую, вот это должно быть исчезнуть. Потому что это не христианство. Даже православие, понимаете, не то, что я прав, а вы все не правы, а то, что я стремлюсь все делать правильно. Православие – это значит, я стремлюсь истинно все делать, молиться по-настоящему, вот как отец Василий.
1: Да.
0: Вот что такое православие. А не то, что утверждение, что я вас все знаю истину, а вы там все не знаете. А то же самое католики про нас говорят, а протестанты про и тех других говорят. А? И вот он говорит, что вот когда это исчезнет, вот тогда зазвучит новый голос церкви. Но еще он, конечно, придавал значение, тут тоже своеобразное, возвращение Израиля в христианство. А это, говорит, произойдет тогда, когда христианство явит свой вот этот лик, тогда и Израиль начнет понимать, что такое христианство. И тогда может произойти, как он говорил, появление новой общины Якова, которая когда-то была. Откуда пошло христианство? Вот это его идеи были. Они мне тогда показались очень интересными, конечно. Но, к сожалению, так сказать, вот он был рано убит. Дальше уже не было продолжения этих идей.
1: Но мы пока вот очень далеко находимся в настоящее время, правда, от этих идей. У нас не только не происходит сближение там с другими конфессиями христианскими, но и в самом православии это начинается.
0: Ну, я думаю, что нет, не совсем так. Разные есть течения, разные люди. Ну, все-таки патриарх тут наш как-то говорил о такой возможности такой встречи и прочем. Так что такое...
1: Надежда есть, да?
0: Надежда есть, да, надежда. Я думаю, она рано или поздно засветится по-настоящему. Это средневековое отчуждение, это средневековье просто, архаика.
1: Да.
0: Взаимное вот это неуважение и презрение даже иногда. Это просто греховно, это нехорошо. Мне как бы волею судьбы приходилось видеть все. Я долгое время был в разных странах, я наблюдал и католическое богослужение, и протестантское, и все это вместе, и людей этих. Там все тоже разное, конечно. Вот такая картина здесь. Это вот то, что касается отца Александра Мэни, вообще Москвы, да.
1: Угу.
0: Еще был один выдающийся человек, которым хочется вспомнить, это отец Павел Адельгейм, Псковец здесь был. Тот человек исключительно светлый, интеллигентный, но пострадавший. И пострадавший именно как раз уже совсем не 30-е годы были, это, а 70-е годы, когда его арестовали за то, что он читал реквием Анны Ахматовой, находясь в Ташкенте. Он был священником в Бухаре. На станции Каган, построил там церковь. Это очень не понравилось, конечно, тамошним партийным руководителям. И его посадили в тюрьму, ему там отдавили ногу в лагере. Бревно какое-то ему уронили прямо на ногу. До конца своих дней тяжело ему было ходить. Но он ездил на машине, и причем он был человек совсем жизнерадостный. Он занимался очень много вот социальной деятельностью церкви. В частности, инвалидов, он помогал, организовывал вот с этим. В Пскове специальное помещение для них. Но, к сожалению, тоже вот был убит ножом. У него интересные были работы, но его волновали проблемы социальной жизни церкви, в частности, устройство церкви, насколько соответствует канонам то или иное устройство нашей современной церкви. Тогда он, конечно, обратил внимание, что постановление собора 18-го года у нас же малоизвестное, тем более многие не выполняются. До революционного, вот что у нас произошло. А то, что создалось в 18-м году, как будто бы это вот и не было. Вот об этом, кстати, очень переживал отец Павел. Вот мыслящий человек из этой духовной среды. Но другой человек еще, конечно, вспомнить, это отец Николай Беляев. Отец Николай Беляев тоже такой необыкновенной семьи. Там были либо русские офицеры, либо священники. Чередовалось это все. В частности, одним из его предков был последний военный министр России Беляев. Ну и вот он был астроном. Мы ездили вместе на Кавказ, там, семьи, моими и его. Ну и только часто заходили друг к другу. Отец Беляев, он был очень деятельный. Тоже вот эта вот черта наследственная. Это человек долго, прежде всего. Мне запомнилось, он тогда еще работал в Институте теоретической астрономии. Он участвовал в проекте «Комета Галлея», когда наши космические аппараты наблюдали комету вот эту. И он был участником этой группы, а потом написал книжку, и он мне ее подарил, «Комета Галлея». Отец его был священником и был духовником в Пиктийском монастыре, отец Алексей. Мы туда ездили тоже, в этот Пиктийский монастырь. Он очень светлое впечатление, конечно, производил, отец Алексей. Но он хотел, чтобы Коля принял священство. И перед смертью он, когда встретились, вот он и попросил отца Николая Колю стать священником. А когда вот он стал священником, мы с ним встретились, и он стал в соборе Владимирской иконы Божией Матери, на Владимирской площади был. Потом он попал в Иоанновский монастырь. Он мне тогда сказал, да, ну мы, говорит, посмотрели, говорит, на комету. Ну что это? Просто, значит, кусок льда с грязью. Ну, надо заняться чем-то более полезным. Он сказал, я решил стать священником. И вот он стал священником. Но, конечно, когда он был в этом соборе, еще не так сильно был активен. А вот когда Иоанновский монастырь возродили, вот там, конечно, его вот эти способности к социальной работе и к общественной, кстати, работе. Он даже в Институте теоретической астрономии был председателем профсоюза. Общественная работа его всегда тянула. Меня-то никогда не тянуло. Я говорю, да это так трудно. Он говорит, ну, конечно, говорит, трудно. Такая толпа народу-то у вас в Иоанновском монастыре. Это все женщины, пожилые женщины, к тому же еще экзальтированные. Тут нужно быть и психиатром, я не знаю, кем угодно, чтобы общаться с этим. А он как-то это ничего, говорит, ничего. И вот он как-то мог это все. Ведь он же колоссальную работу провел. Возродили этот монастырь. Потом они возродили же в Архангельской области, там, вот Сур, да. Там, где был отец Иоанн Кронштадтский. Они колоссальную работу провели. Общественно-социальную работу. Он в этом смысле был человеком тоже, конечно, совершенно выдающимся. Я бы сказал, с большим самопожертвованием. Особенно последние годы, когда ему было тяжело стоять, у него с ногами были проблемы. И тем не менее, вот он продолжал служить. Голосом у него было тоже сложности. Все равно, значит, вот он служил. Потом ездил в Парагвай, в могилу, там, мавзолей его предку, генералу Беляеву, который в 30-х годах защитил Парагвай от нашествия из Боливии. Это тоже была интересная война. Генерал Беляев, его прадед, он был в Парагвае, и он собирал наших казаков. И создал некую армию Парагвая из наших казаков и индейцев, потому что наши к индейцам одно состояние обычное. На индейцев смотрят свысока белые. Индейцы к русским хорошо относятся, потому что, говорят, ваши русские относятся нормально к нам. Индейцы его до сих пор очень почитают, и наши разбили боливийскую армию. А кто, думаете, командовал боливийской армией? Немцы. Это была опять та же самая Первая мировая война.
1: Никуда не деться.
0: Наши русские казаки и немцы. Немцы инструктировали вот этих боливийцев и разбили их. И благодаря этому Парагвай уцелел. Там памятник ему. И вот отец Николай туда ездил. Он в больнице был, что-то типа инсульта. А тем не менее туда больше 20 часов лета. Тяжелейший перелет туда. Кстати, потом наш патриарх туда ездил. Мне кажется, что он как раз патриарху рассказывал об этой поездке, что тот инструктировал, каково все-таки ездить туда. Ну, да. Это тоже, конечно, был человек необыкновенный, необычной судьбы.
1: Вот вы говорите, он очень много времени уделял социальной, общественной деятельности.
0: Да.
1: Но вот именно через это очень много людей пришло в храм. Видя эту жертвенность, видя результативность вот этих всех дел, они обрели действительно себя в церкви.

0: таким путем отец Николай их ловил.
1: Да, естественно, потому что ведь люди, конечно, хотят видеть примеры вот такого служения настоящего, не имитации, чтобы это была не имитация.
0: Не вот, просто слова отдельные,
1: а... Да, а жизнь другая. Вот чтобы не было этой имитации. И потом, понимаете, еще, к сожалению, я бы сказал так. Все-таки современный священник – это должен быть человек большой интеллигентности. Он не просто должен быть образованным, но он должен быть, конечно, еще и психологом хорошим, тонким человеком. А вот духовенство наше, там интеллигентных людей немного, вы увидите. И это беда. Прошла эпоха дореволюционная, когда священником может быть кто угодно. Не может быть священником кто угодно. Сегодня не может такое быть. Видите, мы живем в эпоху особую. Иногда ее называют пост-атеизм. Наша страна прошла через атеизм, через безбожие. И то, что сейчас это после атеизма, пост-атеизм. Так вот, этот пост-атеизм предполагает большую культуру, большое знание, общее знание. И такой человек, конечно, будет заметен. К нему потянутся люди, его будут слушать. И он будет делать, конечно, полезную работу. А человек не такой, он все-таки будет во многом имитатором. Хотя вы, конечно, скажете, вот эти люди... Там тоже отец Симеон жил не в пещере, он же из крестьян был. Отец Иоанн крестьянки. Ну, отец Иоанн крестьянки, это, конечно, не из крестьян на самом деле. Но они как бы люди простые. Да. И тем не менее, конечно, люди выдающиеся.
0: Да.
1: Но здесь уже личный духовный подвиг, который вообще не связан там с образованием никак. Ну, такие люди уникальные.
0: А вы были знакомы с отцом Иоанном крестьянкиным?
1: Конечно, да. Вот отец Иоанн крестьянкин тоже вот... Он мне вот напоминал отца Симеона тоже. Тоже человек очень большой доброты. Вот прежде всего вот это в нем я запомнил. Именно доброта, мягкость в обращении. Вот это вот. Конечно, когда я его видел, он был окружен опять этими женщинами, да. Громадным количеством женщин, которые со своими проблемами, конечно, ну, никуда не поделаешь.
0: Мы везде.
1: Это, как отец Николай Беляев говорил. Ну, говорит, наша жизнь в монастыре, вокруг нас обычная, говорит, монастырская публика. Это вот эти вот довольно экзальтированные женщины, конечно. Это везде так. Ну, что делать?
0: Вот отец Иоанн Крестьянкин ведь переписывался, часть переписки опубликована. А у вас никогда не было желания написать и получить ответ?
1: Нет, пожалуй. Ну, мне, во-первых, как-то это казалось нескромно, вот так просто, знаете, человека, который настолько там занят, чтобы я еще писал. Нет, не было такого желания. Достаточно было общения, встреч. Этого было недостаточно.
0: Еще один был священник, очень у нас такой известный, популярный, отец Николай Гурьянов.
1: А я знаю, это на островах. Я был на соседнем острове, что Белов там есть, это называется Талапские острова. А он был на острове Залит. Мой брат-то общался с ним, ездил. А мне не, нет, мне не приходилось с ним общаться, с Гурьяновым. Ну, конечно, он тоже был тогда очень известен.
0: Да, очень известный. Годы. Андрей Анатольевич, вот говорят, что церковь – это удел людей слабых. Людей необразованных, которые не понимают ситуацию. Вот вы, ученые, очень высокого уровня, что вы можете сказать? Как ученые сопоставляют свои теоретические знания, научные, вот с этим, казалось бы, простым знанием?
1: Я бы сказал, что скорее наоборот. Если говорить просто о физике нашей науки, то физика, естественно, связана с религией, потому что поразительно что? Поразительно то, что эта работа связана с тем, что вы открываете... Тайный смысл вещей, законы, мироздания. Как один из наших, такой Пол Дэвис в Англии, он говорил, что сегодня человечество переходит от знания к пониманию. Что такое знание, что такое понимание? Знание – это просто знает, что вот это так, это эдак и так далее. Кошка, говорит, тоже знает. Она знает, где спрятано там мясо. Она знает то, что ей нужно, она знает. Но понимает ли она, почему яблоко падает со стола? Понимает ли она, что здесь действует закон Ньютона, тот же самый, который действует и для яблока, и для Луны, который вращается вокруг Земли, и Земля вращается вокруг Солнца. Совершенно разные предметы, абсолютно разные. Это же тайна. Это тайный смысл, который был разгадан Ньютоном. Да? Физика возможна только потому, что наше мироздание, оно разумно. Что за всем скрыт мощный космический разум. И этот космический разум проявляется в этих законах физики. Вот эти законы, чем больше ты их изучаешь, тем больше поражаешься этому. Тому, что оказывается, вот что за этим скрыто, а ты тут ничего этого не понимал. И поэтому это очень высокое счастье, когда ты наконец-то вдруг понимаешь, что вот скрыто за этим. А это, конечно, религиозность. Естественно, что многие ученые, они об этом и говорили всегда. Ну, я думаю, это же то же самое и химия, и биология, наверное, тоже относится. Я думаю, то же самое, не обязательно только физика. Открытие, допустим, генов, это же потрясающее открытие. И вообще генетика, программа, оказывается, существует организма, за текст. Потрясающе же это все. Это же великолепно. И когда задают эти вопросы, да, очевидно связано. Очевидно связано. Тут не о чем даже говорить. Просто если ты это не знаешь, и если ты этим не занимаешься вот так вот серьезно, а просто так, чего-то такое вторичное делаешь, тогда ты этого не знаешь. Но если ты пытаешься заниматься фундаментально чем, ты обязательно это рано или поздно это наталкиваешься и начинаешь думать над этим. Когда, допустим, известный ученый 19 века Максвелл открыл там уравнение Максвелла, а Герц, который потом открыл радиоволны, по поводу этих открытий сказал, что мы открыли текст, написанный рукой Бога.
0: Вот так вот.
1: Это текст. Который... Да. И Герц после этого открыл радиоволны. А что такое открытие радиоволны? Это потрясающе. Вот сегодня мы с вами по этому радио говорим. Почему? Да. А потому что есть уравнение Максвелла. Потому что есть радиоволны. И нас можно слышать вся страна сейчас. Это же удивительно все, потрясающе. И это все открытие глубочайшего смысла, который был, например, во времена Пушкина просто закрыт. Тайный, он был тайным. И эта тайна раскрыта сегодня. А эта тайна полна разума, смысла. Я думаю, тут вопросов-то особых и нет даже.
0: Да. Андрей Анатольевич, очень интересные люди окружали вас. Вы были знакомы с такими людьми, о которых мы только слышали и понимаем их уровень. Кого еще вы могли бы упомянуть среди тех, кто, ну, оказал какое-то влияние на ваше понимание мира? Духовное понимание, а может быть, научное.
1: Мне приходилось встречаться с очень крупными учеными, нобелевскими лауреатами в нашей науке по физике. Я еще застал лекции академика Фока Владимира Александровича, который у нас тут преподавал. Это человек, который, я думаю, заслужил двух нобелевских премий. Просто так уж получилось, так что он этого не получил. Ну и много физиков замечательных я знал. Дельдович, там, Сахаров. Те, кто создавал бомбы эти наши атомные. Все эти люди были в то же время очень крупными, конечно, учеными. Это несомненный факт. И за границей тоже были очень интересные встречи. Я много ездил уже, когда железный занавес вот этот рухнул. Перед нами открылась тогда возможность съездить в разные университеты, читать там лекции. И я много где ездил. И, ну, прежде всего, Принстонский университет Соединенных Штатов, потом Канада. Альберт, университет, Англия, Лондон, там Париж, Индия, Япония. В общем, я приезжал почти весь мир. Видел самых разных людей, разных культур. Но, прежде всего, конечно, это было связано с физикой и с общением с людьми, которые там этим занимаются. Интересно общаться, но там это уже вещи для другого разговора. Это другая серия людей замечательных. Да. Можно перечислить этих людей тоже.
0: Крупные ученые физики, с которыми вы встречались, они обязательно были христианами или нет?
1: Ну, это трудно сказать. Ну, они, конечно, по крайней мере, если говорить о физике, они так же, как вот Эйнштейн же явно об этом говорил, что в нашей работе мы прикасаемся к космическому разуму. Это его слова. Это, так сказать, понималось многими. Тот же Дайсон, скажем, в Соединенных Штатах, тоже нобелевский лауреат, он тоже придерживается именно такого же взгляда. Насколько они там были прихожанами своей церкви или нет, я не очень знаю. Или, например, ректор Тегеранского университета в Иране. Он, так сказать, правоверный мусульманин.
0: Ну да.
1: Но он хороший физик. Мне присылает тут свои книги иногда. Или в Японии тот же самый, вот этот профессор Таразава. Но он дзен-буддист.
0: Это, но как... они руку Бога по-своему, вероятно, чувствуют.
1: Они, свои там взгляды. Вот так.
0: Ну что ж, наша передача подходит к концу. Андрей Анатольевич, что бы вы хотели очень важное сказать для наших радиослушателей?
1: Я бы сказал, прежде всего, следующее. Как я думаю, сегодня христианство и культура должны идти вместе. И не поддаваться на искушение контркультуры. Не поддаваться на эти искушения. А эти искушения очень сильные. Есть, конечно, такое направление, которое вот, особенно это было в советское время, которое все время говорили, вот наука там доказала чего-то там такое, и что наука связана с атеизмом без этого. Не надо на это поддаваться. Ну и не надо против науки выступать, потому что это не тот путь, это западня, который загоняет именно вот это утверждение. Наука не есть источник атеизма. И если вы это поймете, вы поймете, что науку надо уважать, А к нашей стране сейчас, к сожалению, науку не очень-то уважают. Не очень. Если сравнить то, что было раньше в Советском Союзе, было больше уважения к науке. А сейчас нет. В этом же беда. Сейчас там деньгами там интересуются, прочее, но не вот этим научным поиском. Научный поиск – это же и приключение, и в то же время это некоторым образом тоже богослужение. Вот в чем дело. И вот это, вот, мне кажется, очень важно.
0: Да, наверное, служба Богу, возможно, в разных областях нашей жизни, в том числе и через науку. И вот сегодня у нас в гостях был представитель как раз мира науки Андрей Анатольевич Гриб, физик-теоретик в области физики элементарных частиц и космологии, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией теоретической физики имени Фридмана. Андрей Анатольевич, спасибо большое, что вы поделились очень интересными фактами из своей жизни, интересными встречами. Будем надеяться, что ваш голос будет звучать на волнах нашего радио.
1: Спасибо. Я с большим уважением отношусь к вашему радио. Регулярно его слушаю.
0: Спасибо. Да. До свидания.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Выпускники Академии художеств написали иконы для часовни Ксении Петербургской. Епископ Вениамин возглавил чин освящения памятных досок кавалерам ордена Андрея Первозванного. Об этих и других событиях более подробно. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе выразил соболезнования в связи с кончиной духовника Александра Невской лавры архимандрита Виталия Радомысльского, который отошел ко Господу 7 июня после непродолжительной тяжелой болезни. Будущий священник в миру Виктор Радомысльский родился в 1953 году в Ленинграде. Первые 5 лет провел в детском доме. В 1974 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. По специальности актер драматического театра и кино. Во время обучения встречался с митрополитом Никодимом Ротовым, старцами Таврионом Батосским и Иоанном Крестьянкиным, которые рекомендовали завершить обучение и получить светское образование. В 1978 году по благословению митрополита Никодима нес послушание иподиакона у епископа Дамаскина в Вологде и чтеца при Свято-Лазаревской церкви. С 1979 по 1980 год был личным секретарем члена Союза писателей Советского Союза Дмитрия Балашова. В 1981 году был рукоположен во пресвитера. В 1986 направлен в командировку в Австралию, где более 2 лет служил среди православных белорусов. 28 марта 1991 года был пострижен в честь преподобного Виталия Александрийского в Свято-Успенском Жировическом монастыре митрополитом Филаретом. С 1990 по 1995 год по благословению владыки был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва. В 1998 году возведен в сан игумена. В 2001 награжден правом ношения креста с украшениями. С 2011 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира нес послушание духовника братии Александра Невской лавры. 6 апреля 2012 года был возведен в сан архимандрита. Отпевание новоприставленного состоится 10 июня в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры после поздней божественной литургии. 5 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме Ксении Петербургской на Лахтинской улице. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин и епископ Истринский Серафим, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Павел Кудряшов, благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, клир храма и другие священнослужители. Среди молящихся был депутат Государственной Думы Вячеслав Макаров. В центре храма перед праздничной иконой было пропето величание святой. За усердное служение Святой Церкви были награждены настоятель протоиерей Павел Кудряшов правом служения Божественной Литургии с открытыми царскими вратами до Отче наш и иерей Вадим Петров правом ношения наперстного креста золотого цвета. Храму подарена икона великомученика Георгия Победоносца. За усердные труды во славу Святой Церкви депутат Вячеслав Макаров был награжден знаком святого благоверного князя Александра Невского. Благотворители храма Марина Макарова и Валентина Макарова награждены медалями апостола Петра. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, высокие награды и подарил ему икону «Спас нерукотворный». 6 июня в праздник прославления блаженной Ксении Петербургской и в день отдания праздника Пятидесятницы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме Смоленской иконы Божией Матери. Его высокопреосвященство сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Тихвинский и Ладинопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергей Куксевич, благочинный Василий Островского округа, настоятель протоиерей Евгений Шагенов с клиром и другие священнослужители. Пели хор храма под управлением Полины Фоменко и смешанный хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством Раисы Гундяевой. Среди молящихся были начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными организациями Владимир Иванов, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава, ктитор Петропавловского императорского собора Иван Харьков. Чтец Исаакиевского собора Иван Степанов был рукоположен во диакона. Клирик храма святителя Иоасафа Белгородского диакон Феодосий Кудряшов был хиротонисан во пресвитера. Было совершено славление перед иконой Блаженной Ксении. Храму подарена икона святой Матроны Московской. Был зачитан адрес от губернатора Александра Беглова. Настоятель зачитал владыке Варсонофию адрес от Смоленского прихода и подарил строящейся епархиальной поликлинике прибор для электрокардиографии «Кардимакс». Перед памятником Блаженной Ксении был пропет тропарь «Святой». В часовне Блаженной Ксении совершено молебное пение. 6 июня, в день памяти Блаженной Ксении Петербургской, в часовне ее имени на Смоленском кладбище были переданы образы митрополитов петроградских, священномучеников Вениамина и Серафима. Выпускники Академии художеств Иван Москвин и Игорь Васильянов написали иконы в той же академической манере, что и цикл из жития Блаженной, созданный ими в феврале нынешнего года специально для часовни. Архипастыри изображены предстоящими у гробницы. У митрополита Серафима на Смоленском кладбище похоронены родители. Владыка навещал их, молился в Смоленском храме и часовне. 6 июня наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил в Андреевском соборе чин освящения памятных досок с именами кавалеров ордена святого апостола Андрея Первозванного. Доски были установлены внутри собора. Также состоялась церемония возложения цветов к бюсту первого кавалера ордена графа Федора Алексеевича Головина. На торжественной церемонии присутствовали настоятель Андреевского собора иерей Артемий Наумов, председатель попечительского совета Центра национальной славы России и фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, а также представители духовенства, общественные деятели и прихожане. Епископ Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором отметил значение ордена Андрея Первозванного как высшей награды российского государства, учрежденной Петром I, и подчеркнул важность сохранения памяти о выдающихся людях, удостоенных этого ордена. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
2: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт». Кто бы мог предположить при рождении пятого сына царя Алексея Михайловича, что именно ему суждено стать самым знаменитым из российских монархов? 9 июня – день рождения Петра I, основателя Санкт-Петербурга. В 0 часов 25 минут в рубрике «Исторические этюды» начнется беседа историка Юрия Алексеевича Соколова ко дню рождения Петра I. В 13:30 слушайте в нашем эфире доклад профессора Петра Евгеньевича Бухаркина «Петр I. Вестернизация в христианском мире». Доклад был произнесен на очередных Тихвинских рождественских чтениях.

0: послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 86-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 4 главы.
1: Братья, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию –

0: узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 7 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит нам о том, чтобы мы береглись лжепророков. Давайте немножко подумаем о том, кто такие лжепророки и кто такие пророки вообще. У нас очень часто слово «пророк» ассоциируется с человеком, который предсказывает будущее. Однако основная задача пророков Ветхого Завета, и, кстати, пророческое служение не исключается и в Новом Завете, о них упоминается в книге Деяний святых апостолов. Так вот, основная задача пророков заключалась в том, чтобы вести людей по пути Божию, чтобы открывать людям нравственную основу учения Божия. К пророкам относились очень уважительно, их почитали, им помогали, и, соответственно, возникал порой соблазн у людей, которые не имели каких-то откровений от Бога и были людьми вовсе даже неблагочестивыми, получать такое же почитание со стороны людей, какое имели пророки. Вот почему возникали лжепророки. Люди, которые делали так, чтобы люди начинали служить им или исполняли заповеди, которые к Богу никакого отношения не имеют. И вот Господь говорит нам: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть — волки хищные. По плодам их узнаете их. Что такое плоды? Священное Писание многократно обращается к этой теме. И практически везде речь идет о том, что плод — это изменение жизни. Плод духовный заключается в том, что человек начинает жить по заповедям Божиим, меняет свою жизнь. Давайте вспомним, какие будут критерии страшного суда. Господь не будет судить нас потому, сколько мы прочитали акафистов, молитвенных правил, сколько десятков, сотен, а то и тысяч поклонов мы положили, сколько пудов вериг на себе носили. Но критерии суда будут следующие. Голоден был, и накормили меня, жаждал, и напоили меня, был болен или в темнице, и посетили меня. То, что вы сделали одному из малых сих, это мне сделали. То есть вера — это есть в том числе и верность. Верность Богу и верность Его заповедям, которые преображают всю жизнь. И вот именно верность Богу в делах жизни — это и есть те самые духовные плоды исправления жизни. Всякое дерево, приносящее добрый плод, является добрым. А всякое худое дерево приносит плоды худые. И не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Таким образом, как говорит Господь, по плодам их узнаете их. Речь идет именно о лжепророках, о том, что человек, который возвещает истину Божию и учит пути Божию, кстати, это относится и к нам, к священникам, ведь именно эта обязанность лежит на нас. Такой человек должен и сам являть благие плоды. Как можешь ты учить людей жить по заповедям Божиим, когда сам нарушаешь их? С другой стороны, понятно, что нет никого без греха, только Господь наш Иисус Христос. Но если ты говоришь в своих проповедях о покаянии, то, соответственно, должен быть и сам примером этого покаяния и первым уметь признавать свои ошибки и просить прощения, в том числе и у мирян. Всякий раз священник должен упоминать себя об этом. Ну а что касается мирян, должен внимательно относиться к тем, кто говорит вам, может быть, даже и правильные слова. Посмотрите, а как они живут. Ибо вот последний стих сегодняшнего чтения. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Действительно, как часто мы акцентируем внимание в нашей духовной жизни именно на молитвы, на наше обращение к Богу. С нашей точки зрения, человек верующий — это именно тот, кто молится, тот, кто часто обращается ко Господу, тот, кто часто

0: взывает: «Господи, Господи!» Но вы видите, что сказано? Что не всякий, говорящий так, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Опять возвращаемся к делам веры. К тому, что наша вера должна выражаться не только в делах молитвенных, но и преображать каждый шаг нашей жизни. Очень важно, чтобы мы с вами были христианами не только, когда мы с вами находимся в храме, когда слышим заповеди Божии, которые читает кто-либо, либо сами, когда мы читаем Священное Писание, но чтобы мы с вами были христианами, и в том числе, когда мы с вами общаемся с нашими близкими, друзьями, соседями, коллегами по работе. Каждый наш шаг должен освящаться заповедями Божьими, и каждый наш поступок мы должны соизмерять с тем, угоден ли он Богу. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 9 июня, 27 мая по старому стилю, церковь чтит память трех святых с именем Ферапонт, священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. В городе Сарда он крестил многих язычников эллинов и пострадал за Христа в III веке, преподобного Ферапонта Белозерского и преподобного Ферапонта Монзенского. Преподобный Ферапонт Белозерский, Можайский, был пострижен в монашество в возрасте 40 лет преподобным Феодором, племянником Сергия Радонежского. В московском Симоновом монастыре он подвязался вместе с преподобным Кириллом Белозерским. Там же они слушали духовные наставления преподобного Сергия Радонежского, посещавшего их обитель. В Белозерский край преподобный Ферапонт и Кирилл Белозерский отправились вместе, но вскоре Ферапонт избрал свой путь подвижничества, став отшельником. В 1408 году он основал монастырь близ Можайска, в котором прожил 18 лет и с миром почил о Господе в 1426 году в возрасте 90 лет. Преподобный Ферапонт Монзенский жил в XVI веке. Свой подвиг он начал в Москве, где старался подражать блаженному Василию Московскому, Христа ради юродивому. Затем он принял монашеский постриг в Костромском Воздвиженском монастыре, где прожил 13 лет. Еще при жизни преподобный прославился чудотворениями. Однажды он явился во сне двум инокам Павла Обнорского монастыря и повелел основать обитель на берегу реки Монзы, близ Солигалича. Через некоторое время преподобный Ферапонт сам пришел в эту обитель и просил игумена стать его духовным отцом. 2 года пребывания преподобного Ферапонта в Монзенском монастыре были временем великого смирения, кротости и аскетических подвигов. Предузнав день своей кончины, святой простился с братьями и мирно почил в 1597 году. Через 20 лет после кончины преподобного были обретены его нетленные мощи. Сегодня мы вспоминаем двух мучеников начала IV века, святых Феодору Деву и Дедима Воина. Во время гонений на христиан императора Диоклетиана в городе Александрии допрашивали тех девиц, которые отказывались выходить замуж, подозревая, что многие из них христианки. Святая Феодора бесстрашно отвечала, что хранит девство ради имени Христова. Тогда ее заточили в темницу, а потом отвели в блудный дом на поругание. Но воин-христианин Дедим ворвался туда и спас святую деву. Дедима схватили и приговорили к казни. Пострадать вместе с ним пожелала и святая Феодора. Святые мученики были усечены мечом. В 1472 году в этот день были перенесены мощи московских святителей Киприана, Фотия и Ионы. Это событие произошло во время строительства нового каменного Успенского собора в Кремле при митрополите Филиппе и великом князе Иоанне III. В этот день, в 1667 году, на острове Селигер, где подвязался святой Нил Столобенский, были обретены его мощи. День 27 мая по старому стилю освящен памятью одного из самых почитаемых во всем христианском мире русских святых, праведного Иоанна Русского. Он совершал свой исповеднический и молитвенный подвиг в XVIII веке, находясь в турецком плену. Наш церковный календарь продолжится чтением жития святого праведного Иоанна Русского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой Иоанн Русский родился в конце XVII века в Малороссии и воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на воинскую службу. Служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Во время прусского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину в Малую Азию, в селение Прокопий, по-турецки Укрюп. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство, одних уговорами и соблазнами, других, более стойких, избивали и мучили. Святого Иоанна часто мучил хозяин в надежде, что его раб примет мусульманство. Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина и отвечал: «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не можешь отклонить меня от святой моей веры. Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова и твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина. Он перестал мучить и поносить пленника, не принуждал больше к отречению от христианства, а заставил только ухаживать за скотом и содержать в порядке конюшню, в углу которой была постель святого Иоанна. С утра до позднего вечера угодник Божий служил своему господину, добросовестно исполняя все его приказания. В зимнюю стужу и в летний зной, полуногой и босой, он исполнял свои обязанности. Другие рабы нередко издевались над ним в виде его усердия. Праведный Иоанн никогда не сердился на них. Напротив, при случае помогал им в работе и утешал в беде. Такое искреннее добросердечие святого пришлось по душе хозяину и рабам. Хозяин стал настолько доверять праведному Иоанну, уважать его за честность и благородство, что предложил ему жить как свободному и поселиться, где он сам пожелает. Однако подвижник предпочел остаться в помещении конюшни, где каждую ночь мог беспрепятственно подвязаться в молитвенном уединении, укрепляясь в любви к Богу и людям. Иногда он покидал свое тихое убежище под покровом ночи, приходил к храму святого великомученика Георгия, где на паперти усердно молился, преклонив колени. В этом же храме по праздникам он причащался святых христовых тайн. В то же время праведный Иоанн по-прежнему служил своему господину и, несмотря на свою бедность, всегда помогал нуждавшимся и больным и делил с ними свою скудную пищу. В конце своей многотрудной и подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя приближение кончины, призвал священника, чтобы в последний раз получить благословение на исход. Священник, опасаясь со святыми дарами идти в дом турецкого начальника, вложил их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну. Прославив Господа, он причастился святых христовых тайн и отошел к Богу. Праведная кончина святого исповедника Иоанна Русского последовала 27 мая по старому стилю 1730 года. Когда хозяину сообщили, что раб Иоанн умер, он позвал священников и передал им тело святого Иоанна, которые погребли его по христианскому обычаю. На погребение собрались почти все христиане, жившие в Прокопии, и сопровождали тело праведника на христианское кладбище. Через 3,5 года священник был чудесно извещен во сне о том, что мощи святого Иоанна пребывают нетленными. Вскоре мощи праведника были перенесены в храм святого великомученика Георгия и положены в специальные раки. Новый угодник Божий стал прославляться неисчислимыми благодатными чудесами, известия о которых распространились в отдаленные города и селения. Верующие христиане из разных мест приходили в Прокопий для поклонения святым мощам Иоанна Русского и получали по его святым молитвам благодатное исцеление. нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки, обращаясь с молитвенным прошением к русскому святому: «Раб Божий, не обойди нас своей милостью». В 1881 году часть мощей святого Иоанна была перенесена в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона, инокоми святой Афонской горы, до этого чудесно спасенными угодником Божиим во время опасного путешествия. На средства этого монастыря и жителей Прокопия в 1886 году было начато строительство нового храма, так как церковь великомученика Георгия, где находились мощи святого Иоанна, обветшала. 15 августа по старому стилю 1892 года был освящен новый храм во имя святого праведного Иоанна Русского по благословению Вселенского Патриарха Константина V кесарийским митрополитом Иоанном. В 1924 году жители Прокопия Кесарийского, переселяясь на остров Эвбею, перенесли с собой и мощи святого Иоанна Русского. Несколько десятилетий они находились в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Новом Прокопии на Эвбее, а в 1951 году перенесены в храм во имя святого Иоанна Русского, к которому стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции, особенно в день его памяти. Праведный Иоанн Русский широко почитается на святой горе Афон, особенно в русском Пантелеимоновом монастыре.

0: завершает церковный календарь житие преподобного Нила Столобенского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Одним из любимых мест паломничества русских людей всегда был монастырь преподобного Нила Столбенского. Между тем, при жизни святой, избрав совершенное уединение, не построил и часовни. Подражая древним столпникам, он избрал тесноту телесную, вместе с природой славил Творца, озаряя светом богоугодной жизни и дикой пустыни, и Дубравы. Преподобный Нил родился в новгородской земле в конце 15 века. Иноческий путь святой подвижник начал в 1505 году в обители преподобного Саввы Крыпецкого близ Пскова. Постническим подвигом и послушанием он снискал благоговейное отношение братьев. Но чтобы не принять почтение от подобных себе человек, преподобный Нил пожелал уйти в уединение. Получив благословение игумена, он нашел безлюдное место близ реки Черемхи Ржевского уезда. Там преподобный Нил прожил 13 лет, питаясь травами и желудями. Все время он проводил в непрестанной молитве. Пришедшие к нему однажды со злым умыслом разбойники были устрашены видением множества воинов позади святого, вышедшего к ним навстречу с Владимирской иконой Божией Матери. Слава о подвижнике постепенно распространилась в окрестных селениях. Он стал усердно молить Пресвятую Богородицу указать ему иное место для пустынных подвигов. Однажды в полусне он услышал голос, повелевший ему идти на остров Столобное, что на озере Селигере недалеко от города Осташково. Преподобный нашел указанное место, выкопал себе пещеру, а затем срубил келью, в которой подвязался 27 лет, пребывая в борениях с нечистой силой. Здесь он усилил подвиги поста и молитвы. Святой никогда не ложился для сна, но отдыхал, оперевшись на деревянные крюки, вбитые в стену. На Столобном острове, по молитвам преподобного Нила, вновь совершилось чудо от иконы Богоматери, находившейся в его келье и являвшейся для своего святого главным сокровищем. Разбойники, напавшие на него, были ослеплены исходившим от образа сиянием. И только после чистосердечного раскаяния и молитвенного предстательства чудотворца они вновь обрели зрение. Незадолго до представления преподобный Нил вырыл устроенную им келье могилу. Промыслом Божьим и по молитвам преподобного перед его блаженной кончиной к нему прибыл игумен близ лежащего Никола Рожковского монастыря Сергий со святыми дарами. Ему преподобный Нил предсказал, что на острове будет устроена обитель. По представлению преподобного Нила, 7 декабря по старому стилю 1554 года его святые мощи были положены в гробницу игуменом одного из новгородских монастырей Антонием и иноком Никола Рожковского монастыря Германом. Последний совместно со странником Борисом Холмогорцем воздвиг над ними церковь Богоявления с пределом во имя святого Василия Блаженного и положил начало обители, украсившейся впоследствии многими храмами и гранитными набережными. Явились сюда два инока-иконописца из Аршинского монастыря Иов и Нифонт. Расспросив старцев, еще помнивших преподобного, написали они образ его, покрыли олифой и поставили на солнце. В тот же час крестьяне, жившие за озером в селе Богданове, увидели солнечный луч на том месте, где стоял образ, и рассказали инокам о чудесном свете. Сие знамение послужило свидетельством верности образа. Он находился на гробнице. В 1667 году по велениям царя Алексея Михайловича приступили к строению каменного храма на месте деревянного и начали копать рвы вблизи погребения Нила. Тогда земля сама собой осыпалась и обрели в истлевшем гробе нетленные мощи. Их переложили в раку, и они хранились в церкви покрова Божьей Матери. Чудеса на острове не прекращались. Во время обретения мощей преподобный явился и рыбакам на озере, и монастырской братии. В 1671 году святые мощи его торжественно перенесли в новую каменную церковь Богоявления. До сего дня крестный ход совершается в день памяти преподобного на лодках вокруг всего острова. По древней традиции честные мощи, износя из храма, поднимают, запечатлевая ими в воздухе крест. Затем все молящиеся проходят под ними, как бы преклоняясь под благословение преподобного. До 40 000 богомольцев бывало в этот день на острове. Почитание преподобного Нила постепенно распространилось за пределами Селигерского края по всей России. В 1845 году пустынь его имени была основана даже в Саянских горах, в долине реки Ихе-Угун.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира из службы русским святым напева «Оптиной пустыни».

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В театре комедии имени Николая Павловича Акимова состоялась выставка оригиналов его работ, предметов из семейного архива. Подлинные эскизы и документы не публиковались в альбомах, не выставлялись в музеях, а бережно хранились в семье легендарного художника и режиссера. Об экспозиции рассказала Марина Викторовна Быкова, руководитель литературно-драматической части театра.
2: Эту выставку мы открывали в день рождения Николая Павловича Акимова, в день 125-летия Николая Павловича Акимова. И именно юбилею вот эта коллекция, собрание эскизов было и посвящено. Но выставка уникальна тем, что мы представляем оригиналы работ. Эти оригиналы хранились и хранятся, и будут храниться в семейном архиве. К счастью, у Николая Павловича жива его дочь Анна Николаевна, внуки, правнуки. И это вот все семейные ценности, которые тщательно семья хранит. И за долгие годы мы первый раз получили такую счастливую возможность показать нашим зрителям оригиналы тех эскизов, декораций, костюмов, портретов, многие из которых знают зрители, связывают с театром комедии, потому что мы выбрали не все наследие Акимова, а только то, что непосредственно связано с театром комедии. Театр комедии был главным театром в жизни Акимова, но в сфере его художественных интересов были и Большой драматический театр, и Акдрама, Пушкинский театр, и Вахтанговский театр в Москве, и Московская оперетта, то есть он был востребованным очень театральным художником. Вообще Акимов родился в 1901 году в Харькове в семье железнодорожного служащего. В 1911 году семья перебралась в Царское село, и здесь уже мальчик Николай Акимов пошел в художественную школу. Он попал в школу, где преподавали известные художники мира искусств Двужинский, Шухаев, и вот Василий Шухаев он всю жизнь считал своим непосредственным педагогом. Потом семья опять вернулась в Харьков. После революции уже вернулись в Петроград. И уже продолжал Акимов художественное образование в Петрограде. 2 года учился в Академии художеств, но не закончил, почувствовав себя уже достаточно профессиональным человеком, и попал в театр. Он начал оформлять театральные постановки еще вот в Харькове, куда они вернулись, в Севастополе, в Симферопольском театре начинал. И к 28 годам он уже был достаточно известным художником театральным, и в издательстве «Академия» вышла книга Николая Акимова. То есть молодому человеку 27 лет, но специалисты, искусствоведы оценивают, анализируют его творчество и выпускают книгу. В этом же издательстве «Академия» вышли собрания сочинений французского писателя Ренье, который Акимов оформлял как книжный график. Книжная графика тоже была интересна, и вообще она была очень необычна. Театр стал занимать все время, весь интерес Акимова. И конец 20-х, 30-е годы он оформляет спектакль в Большом драматическом театре, в театре, который называется сейчас Александринский, тогда он назывался Акдрама. Становится очень необычным театральным художником, увлекается, как и все тогда, конструктивизмом, но известность как режиссер он получает в 1932 году, когда в театре Вахтанговском сначала оформляет, а потом ставит его как режиссер спектакль «Гамлет». И это такая была очень необычная постановка «Гамлета». Акимов писал, что пора с Шекспира стряхнуть очки Гёте, что он, прежде всего, блистательный комедиограф Шекспир, и «Гамлет» он ставит как комедию. Главную роль исполнял артист Горюнов, так вот смешной, толстый, если помните фильм «Вратарь», там у него главная роль. И такая интересная, очень творческая бригада работала вместе с Акимовым. Драматург Эрдман переписывал Шекспира, композитор Шостакович писал музыку, и Акимов сам делал очень интересные образные декорации, делал сам костюмы к этому спектаклю. И это была такая комедия о власти, комедия, в которой жили не трагические герои, а герои комические, которые любили жизнь. Спектакль был изруган в пух и прах, хотя пользовался у зрителей большой популярностью, потому что это все было очень необычно, очень ярко и выразительно. Вот. Но после этого спектакля на всю жизнь Акимову приклеилось пятно формалист. Да, потому что он подошел к этому спектаклю вот не традиционным, необычным, действительно формалистическим немного путем. Но уже с тех пор Акимов не только театральный художник, но и режиссер. Когда он вернулся в Петроград после своих московских гастролей, он здесь в студии мюзик-холла организовал экспериментальную актерско-режиссерскую студию и был главным режиссером. Студия при мюзик-холле занимался экспериментальным театром, пытаясь соединить театр, цирк, эстраду, оперету. Синтетическая была мастерская, но это все в веяние времени. В общем, 30-е годы все искали новые пути развития театра. Там организовалось у него ядро артистов. Там начинал Сергей Филиппов, Елена Юнгер, Александр Бениаминов. Те артисты, которые составили труппу потом знаменитого Акимовского театра. Это был 32-й год. А в 35-м году Акимова, молодого и известного уже театрального режиссера и театрального художника, экспериментатора, пригласило начальство и рассказало ему о том, что в центре города есть такой театр, театр сатиры и комедии. Очень плохо. Театр. Мы вообще собираемся его закрыть. Акимов сам в своей шутливой биографии пересказывает этот разговор. Если вы хотите с ним что-то сделать, попробуйте. Или мы через год его закроем. И через год театр комедии, который в центре города сделал Акимов, стал одним из самых популярных. Театр яркий, выразительный. Эпоха увлечения конструктивизмом у Акимова как у театрального художника тогда закончился. И он вернул в театр живопись, живописные декорации. То есть сцена этого театра, сцена здания купцов Елисеевых. Интересно, что Елисеевы, когда открывали свой магазин, когда проектировали здание магазина, изначально проектировали здесь театральный зал, потому что были предпринимателями, отзывались на позывы времени, а начало 20 века – это время такого театрального расцвета абсолютного, не хватало театральным труппам помещений, поэтому купцы делают что? Они в здании своего магазина открывают театральный зал для того, чтобы сдавать его в аренду, и очень успешно в аренду сдают, но, опять-таки, отзываясь на время. В то время, в начале века, в Россию проникают новые жанры из Европы. Мюзик-холл и варьете. И Елисеевы строят театральный зал для театра варьете. В театре варьете невысокая, неглубокая сцена. Для драматического театра сцена неудобная. Квадратные режиссеры вот такую сцену называют подоконник. Неудобно. Нет кулис. Не для драматического театра сделана сцена, но Акимов в 1935 году на этой сцене рождает абсолютно театральное чудо. Специалисты напишут потом о его стиле, что Акимова перепутать нельзя ни с кем. Он ярок, выразителен, его искусство не знает полутонов. Он, как художник, очень ироничный, но это ирония не снобизм интеллигента, а идет ирония от неприятия пошлости, вульгарности, нечистоты, нечистоплотности. Но театр очень яркий, очень необычный, очень образный, потому что Акимов очень смело экспериментирует с театральным пространством. Он становится таким архитектором сценической площадки, изобретателем театральных аттракционов. И всегда вот в этом его театре не только есть ирония, но и есть абсолютный оптимизм, абсолютная любовь к жизни. Писал потом в своих книжках, что «я сторонник жизнеутверждающего театра, славящего жизнь весело», пишет Акимов. И на этой сцене утверждал он и практически, и теоретически, потому что был незаурядным литератором, историком театра. я бы сказала, театроведом. Ну вот, то есть очень быстро театр стал популярным, то есть интересные выразительные формы. И прежде всего он считал, что ничего смешнее и точнее европейской комедиографии нет, поэтому привел в театр прекрасного переводчика Михаила Лозинского, и вместе с ним они заново переводили классиков. «Двенадцатая ночь» Шекспира, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Валенсианская вдова» Лопе де Вега. Вот эти первые постановки Акимова в театре комедии. Новые переводы, причем это переводы совершенно авторские. Они вместе, Лозинский и Акимов вместе переводили, например, «Собаку на сене» и «Валенсианскую вдову», придумывая новых персонажей, придумывая новые ситуации. И сейчас мы играем и «Собаку на сене», и «Валенсианскую вдову». Не просто пишется везде в перевод Михаила Лозинского, но на самом деле это режиссерский вариант Акимова, его спектаклей. Тексты, придумки, режиссерские придумки, они стали, в общем, каноническими такими текстами. И именно эскизы к спектаклям начального периода, редкие, это графика 30-х, 40-х годов, она составляет основу нашей коллекции, потому что самые знаменитые акимовские спектакли, они представлены у нас на выставке. Начальный такой период творчества.
1: И все это абсолютно, все это принадлежит руке Акимова, да?
2: Безусловно, да. Это оригиналы. На самом деле большая часть живописного наследия Акимова сосредоточена в театральном музее, потому что его вдова, артистка и муза театра Елена Владимировна Юн передала свою часть наследия в театральный музей. Есть работы в Москве, в Бахрушинском музее, много работ у частных коллекционеров. Удивительные сами по себе, по взгляду, по легкости рисунка эти эскизы. А это произведение искусства. Вот одна фамилия – это Лозинский, а вторая – фамилия, без которой невозможно представить себе ни нашу выставку, ни творчество Акимова, это Евгений Львович Шварц. Все самые известные пьесы Шварца «Тень», «Дракон» были написаны вместе с Акимовым, для Акимова, и премьеры этих пьес осуществлялись именно на сцене театра комедии. Шварц уезжал с театром в эвакуацию, когда Акимов пробивал знаменитую пьесу Шварца «Дракон» в Москве в репертуарном комитете. Шварц оставался в эвакуации художественным руководителем театра комедии, осуществлял такое художественное руководство. И вот история этого творческого тандема, она интересная. Эта дружба творческая не была такой, знаете, безумной. Облачный.
1: Всякое было?
2: Да, было всякое. Были разные воззрения на премьеры, но все равно это были единомышленники. Они сочинили такой новый на театре жанр «Сказка для взрослых». Но понимаем, какое время, 30-е, 40-е годы. Сложно говорить о том, что происходит, но вот Акимову со Шварцем удалось говорить о сегодняшнем языком сказки. «Сказки для взрослых» – такой жанр. «Тени», «Дракон» – они все годы остаются в репертуаре нашего театра, но мы даже нынешнюю премьеру 25-го года, это пятая версия «Тени» в истории театра комедии, мы работали эту премьеру, основываясь и рекламируя ее, и посвящая ее Акимову, и даже использовали плакат Акимова к его спектаклю «Тень» в 40-м году. На нашей выставке есть также эскизы плакатов. Акимов был известным тоже плакатистом, родоначальником театрального плаката в Петрограде, и он считал, что театр начинается именно с плаката, а не с вешалки, как полагал Станиславский. В общем, действительно, экспозиция очень полная, интересная. Не только эскизы костюмов и декораций, но и портреты. Акимов всегда любил и умел писать портреты своего ближнего круга. И у нас есть, я говорила про Шварца, у нас вот самый знаменитый портрет Шварца руки Акимова, он тоже представлен. Есть автопортрет, есть портрет его жены Елены Владимировны Юнгер, наших артистов, тех артистов, с которыми Акимов строил свой театр. Ирина Гошева, Ирина Зарубина, Александр Бениаминов. Вот эти портреты ближнего круга любимых артистов Акимова мы тоже представляем вниманию зрителей.
1: Как Акимову удалось уцелеть?
2: Вот это слава формалиста, которая началась со спектакля «Гамлет». Она преследовала Акимова всю жизнь. И в 1949 году он был от руководства театра именно за формализм в искусстве отстранен. Вменялось ему в вину интерес к западноевропейской классике сильный и отсутствие советских пьес. Действительно, в репертуаре театра не было советских пьес. Пьес социалистического реализма всегда говорил о том, что вот единственное, чего точно не может быть, трагедия даже может быть в театре комедии, но бытовой советской пьесы быть не может. Такой был его творческий метод, такая позиция. И в 49 году в газете «Правда» вышла статья о рецидивах формализма, после которой Акимова сняли. Но вернулся он в театр комедии только в 56 году. Правда, вот эти 7 лет без театра комедии, ему удалось работать как театральному художнику в Москве. И здесь ему предложили новый театр, теперь театр Ленсовета, который он тоже несколько лет возглавлял.
1: Но я-то имею в виду совсем жесткие вещи. Не было посадок, при том, что текст открытый.
2: Спектакли запрещали. «Дракон» вот в 44-м году был сыгран только один раз. Потом в 62-м году, когда уже была вроде оттепель, уже можно было играть. Но тоже не очень успешная судьба у спектакля «Дракон». Все время репертуарный комитет заставлял вносить изменения. Спектакль игрался, но вносились изменения бесконечно в текст. И, в общем, у него такая неудачная судьба у «Дракона». Все-таки его потом запретили. Но да, к счастью, уголовных наказаний избежал.
1: Что вы слышали о уникальной энергии этого человека? Даже через живопись, через графику, фотографию ты все равно чувствуешь невероятную энергию.
2: Безусловно, конечно. Акимова вообще называли человеком возрождения, потому что он был одарен не только как художник, не только как режиссер, не только как литератор, не только как оратор, но и был бесконечно интересным, естественно, и глубоко образованным человеком с удивительной действительно энергией. И у нас еще вместе с нами работают артисты, которым посчастливилось поработать, порепетировать с Акимовым, поучаствовать в его спектаклях. И они говорили о том, что вот, конечно, уникальный, говорят до сих пор, уникальный человек, но и уникальная была атмосфера не только театрального спектакля, но и репетиций. И вот свобода творчества была необходима для Акимова и была частью его творческого метода. И вообще он не любил театр, который притворяется, что он жизнь. Для него открытая театральность всегда была приемом. Оптимизм, открытая театральность, творческое единство. Это все было в спектаклях, и все было за кулисах, в репетициях, момент свободы творческой, творческой открытости и юмора и ироничности.
1: Как вы думаете, это потом растворилось, и уже это был иной дух?
2: Нет, вы знаете, мне кажется, не изменилось. Мне кажется, не изменилось, потому что у нас в театре есть такая славная традиция. В день рождения Акимова, 16 апреля, у нас проходит театральный капустник. Эта традиция идет с 1949 года, когда артисты поздравляли Акимова с юбилеем творческой деятельности и с днем рождения. И тогда Акимов сказал, что я считаю, что любой человек достоин букета цветов, которому подарили артисты на сцене. И родилась такая традиция: в этот день артисты поздравляют любого сотрудника театра, который отработал в театре 10, 15, 20 и дальше лет. И это такой праздник. В этот день мы, когда встречаемся друг с другом, мы говорим с праздником. Праздник у нас и день рождения Акимова, и юбилейный капустник. И это действительно вот эта атмосфера свободного творчества и жизнеутверждающего искусства, она сохраняется и на сцене, и за кулисами. Я считаю, что все-таки акимовская атмосфера жива. Мы серьезно относимся к завету высокого репертуара. Не позволяем себе опускаться на уровень ширпотреба ни в драматургии, ни в сценографии. Пытаемся хранить традиции высокого комедийного искусства.
1: Марина Викторовна Быкова, руководитель литературно-драматической части театра комедии имени Николая Павловича Акимова, представила выставку оригиналов работ режиссера, художника и основателя театра на Невском проспекте, чья 125-летняя дата со дня рождения отмечается в этом году. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире радио «Град Петров».
0: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Конкурс «Московская реставрация» открыл прием заявок. Проекты по сохранению и популяризации объектов культурного наследия будут приниматься до конца августа. Участникам традиционно предлагают 9 основных номинаций. От реставрации объектов гражданской архитектуры до воссоздания монументальной живописи. Новшеством нынешнего года станет специальная премия для молодых архитекторов и реставраторов. Победителей выберет жюри, в которое входят заслуженные деятели искусств, почетные реставраторы и эксперты в области истории архитектуры. Стартовала пригласительная кампания на 12-й международный форум объединенных культур. Об этом сообщила глава Министерства культуры России Ольга Любимова в ходе Петербургского международного экономического форума. Всем странам важно быть услышанными и знать, что тебя примут и выслушают с уважением к твоей точке зрения. Этим и славится форум объединенных культур, отметила руководитель ведомства. Министр также подчеркнула, что форум остается прежде всего площадкой для профессиональной общения деятелей культуры из разных стран. Итогом встреч становятся спектакли, гастроли, концерты, выставки, форумы, библиотечные, детские, музыкальные конкурсы, участие в совместных проектах. В этом году Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября. События посвятят году единства народов России. Его девиз – «Объединенные культуры – общие ценности». Молодым оперным исполнителям и концертмейстерам необходима выстроенная система поддержки после участия в конкурсах. Такое мнение высказала оперная певица Хибла Герзмава в беседе с журналистами. По ее словам, работа с молодыми музыкантами не должна завершаться на этапе подведения итогов творческих состязаний. После конкурсов поддержка нужна не только лауреатам, а также дипломантам и призерам. Хибла Герзмава также добавила, что именно дальнейшее профессиональное сопровождение играет важную роль в становлении артиста. Столетие со дня рождения оперной певицы Валентины Левко отпразднуют в России на государственном уровне. В преддверии большой даты в Министерстве культуры выпустили приказ о создании рабочей группы по подготовке и проведению празднования юбилея. Рабочую группу возглавит министр культуры Ольга Любимова. 100 лет со дня рождения народной артистки РСФСР, солистки Большого театра профессора Валентины Левко исполнится 13 августа. Запланирован большой гала-концерт звезд оперной сцены. Образовательная лаборатория Академия барокко имени Валентины Левко, открытие мемориальной доски на доме, где жила певица, выставки в крупных российских музеях, премьера документального фильма, а также еще несколько громких событий, которые пока держатся в секрете. К реализации мероприятий привлечены Большой театр, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко, Российский национальный музей музыки, Государственный театральный музей имени Бахрушина, Российская академия музыки имени Гнесиных, Российская академия художеств, Центр вокального искусства Валентины Левко и другие ведущие творческие организации страны. Классическую неаполитанскую песню могут внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Официальный старт международной кампании был дан в амфитеатре «Арена ди Верона» в рамках культурного проекта «Чемпионы мира». Министр туризма Италии Джан Марко Мацци подчеркнул, что название проекта не имеет отношения к неудачам национальной сборной по футболу. «Мы хотим напомнить, что Италия остается мировым лидером в сфере культуры, искусства и охраны исторического наследия», отметил министр. Италия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству объектов и традиций, признанных ЮНЕСКО. В
В Белгородской филармонии открылась фестивальная программа второго российского фестиваля юных виолончелистов. Форум объединит фестивальные концерты в разных городах России и конкурс для молодых исполнителей. Камерные концерты также пройдут в Волгограде, Саратове, Великом Новгороде, Уфе, Перми и Чебоксарах. Конкурсная часть проходит в двух возрастных категориях – от 7 до 14 и от 15 до 18 лет. Отборочный этап стартовал 1 марта, он продлится до 30 сентября. В финал пройдут 24 участника. Заключительный этап состоится в ноябре в Санкт-Петербурге. Он завершится гала-концертом, который пройдет в капелле с участием лауреатов и приглашенных музыкантов. Художественный руководитель фестиваля, петербургский виолончелист Дмитрий Ганенко, председатель жюри, ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев. Проект проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Вышел новый выпуск видеоподкаста о музыке «Ноты вне времени» совместного проекта Музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова и Министерства культуры. Тема очередного эпизода «Шостакович и Ростропович. Два гения, одна эпоха». В новом выпуске рассказывается о дружбе композиторов, как им удавалось творить в условиях тоталитаризма и что стояло за славой и признанием авторов. Выпуск доступен для просмотра в ВК-видео и на платформе Рутюб.

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 26 градусов выше нуля. Во вторник, 9 июня, переменная облачность без осадков. Температура плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. В среду, 10 июня, также переменная облачность без осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 25, плюс 27. В среду также без осадков, плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 26 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие слушатели «Радио Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала третья часть симфонии номер 44 ми минор Йозефа Гайдна.

0: У нас в гостях передача «На волнах радио Град Петров». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Людмила Зотова. Вместе со мной в студии сегодня находится музыкальный редактор нашего радио Ольга Николаевна Суровегина. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
1: Здравствуйте, Людмила, и дорогие наши слушатели.
0: Сегодня мы поговорим о православной стране, с которой у нас долгие связи. Это страна Грузия. Грузия – это страна, которая одна из первых приняла христианство, и уже в первом веке в Грузии христианские общины существовали. А в IV веке христианство было провозглашено официальной религией. То есть это страна с очень богатым христианским наследием.
1: Да, конечно, тема нашей встречи не случайна. Так получилось, что я вот несколько раз была в Грузии, даже там немножко жила, даже не только как турист, а вот как вот гость такой. Поэтому хотелось поделиться своими впечатлениями, и, может быть, вот мой рассказ кого-то вдохновит на поездку в эту страну, что, мне кажется, очень важно. И для того, чтобы как-то наши связи укреплять между нашими странами, это действительно очень важно, особенно вот в сегодняшнем таком мире, сложном и противоречивом, потому что у нас очень много общего, глубокие христианские корни общие. Кроме того, мне кажется, что эта страна не только такая вот радость всегда для души, и любое пребывание там, конечно, всегда как-то вдохновляет и наполняет какой-то жизнью новой, теплом таким вот душу. Но это еще очень, мне кажется, полезное такое знакомство с этой страной, с историей, с современностью ее, с тем, как Грузия всю свою долгую историю жила и продолжает жить. В этом, мне кажется, для нас большие уроки можно извлечь. И почему я решилась на такой рассказ? Я совершенно не специально там занималась Грузией, там я не историк и не религиовед. Но, во-первых, мои личные впечатления, а во-вторых, меня попросили провести встречу в храме, где я являюсь прихожанкой, в храме Святого Георгия, как раз на день памяти этого святого, 6 мая. И эту встречу мы назвали «Страна Святого Георгия». Вот так вот все у нас красиво совпало. Действительно, Грузия — страна, которая имеет много имен. Само название — это Сакартвелла, да, вот страна Картли. Картли — это название народа, которые называют грузинами. И Сакартвелла — вот это настоящее название этой страны.
0: Кроме это того, первое название.
1: Это само название, да. Ну, а первое трудно сказать, потому что разные традиции, разные языки называли эту страну по-разному. Иверия — это греческое название Грузии. И вот иверская икона там и прочее — это означает грузинская икона, да, если просто перевести. Иверский монастырь — это грузинский монастырь и так далее. И вот интересно, собственно говоря, название Грузии, к чему мы привыкли, наше название русское, оно произошло как-то неудивительно из арабского языка. Гюрджистан называли Грузию, тюркские страны, арабы,

0: почему Гюрджистан, насколько я вот прочитала, это страна воинов, тоже о многом сразу говорит. Вот такое название было дано этой стране. Гюрджистан — это вот тюркское, а вот Джорджия — это арабское название. Джорджия, Грузия — тоже близко. Вот. И да. Вот именно из этой традиции вот появилось наше русское название Грузия. То, что касается традиции такой западной, европейской, латинской, это вот как раз та самая страна Святого Георгия, Джорджия, да, вот если говорить по-английски, да. Джорджия, страна Святого Георгия, почему появилось это название? Ну, тоже есть такое предание, уже там в средние века стали приезжать в Грузию паломники, путешественники из Европы, и они обращали внимание, как много кругом храмов маленьких, монастырей, там часовен, храмов. Буквально на всех там горах, на всех холмах вот видели эти постройки и спрашивали, задавали вопрос, что это, что это? И им всегда отвечали, это Святой Георгий, Святой Георгий, потому что большая часть храмов была посвящена Святому Георгию. То сейчас об этом скажем, почему. Но вот это запомнилось. Георгий, Георгий, вот Георгия, да, Джорджия, страна Святого Георгия. Действительно, так и стали ее называть.
1: Да, это название прижилось.
0: Прижилось, конечно, во всех языках, странах, во всех странах, да, во всем мире Джорджия. И надо сказать, что до сих пор на флаге Грузии мы видим Георгиевский крест, да, вот красный на белом фоне, известный нам. И возникает, конечно, вопрос, почему именно Святой Георгий стал таким важным святым для этой страны. Но прежде всего, вы совершенно правильно сказали, что Грузия — страна с очень древними христианскими корнями, может быть, одна из самых древних стран христианских вообще в мире. Действительно, уже в первом веке, по преданию апостола Андрея и Симона Канонит, вот два апостола принесли христианство в Грузию. Но апостол Андрей, как известно, где он только не был, в том числе, в Грузию он тоже заходил и принес вот благую весть. Но официальное признание церкви христианской состоялось в IV веке, и этому способствовала, конечно, деятельность святой равноапостольной Нины, тоже главная святая грузинской церкви, конечно. И по преданию она была родственницей святого Георгия Победоносца. Там разные есть варианты, то ли сестра, двоюродная сестра, там племянница, в общем, какая из этой семьи.
1: То есть они современники были более-менее?
0: Они более-менее современники, да. Это вот IV век, получается. И это Антиохия, их родина. Такая уже связь, да, вот Нина и Святой Георгий. Нина пришла в Грузию совсем юной девушкой. Есть тоже варианты, там, 15 лет, 16 лет, то есть фактически подросток. Тоже там связана своя история с этим. И Нина действительно принесла благую весть уже в IV веке. И именно она познакомила тогдашних царя и царицу, царя Мириана и царицу Нану, вот с этой новой религией, но познакомила тоже там разными чудесами, конечно, не просто им рассказала, там какую-то лекцию им прочитала. Там были чудесные совершенно события, исцеление царицы и разрушение там идолов. В общем, это все были великие такие чудеса и знамения. И вот действительно покоренные этими явлениями, царь и царица приняли сами христианство, и, как говорят, именно там, вот в Мцхете, состоялось первое крещение грузинского народа. И дальше, действительно, история развивалась просто стремительно уже в IV веке. В 326 году, то есть на следующий год после Никейского собора, да, вот только-только христианство стало религией, разрешенной Византией, уже на следующий год эта религия стала такой официальной религией Грузии. И уже в V веке эта церковь стала самостоятельно автокефальной. До этого она принадлежала к Антиохийскому патриархату. И вот уже V век — это совершенно самостоятельная, маленькая, но вот самостоятельная грузинская церковь. Удивительная, конечно, история. Тоже многое говорит об этом народе. И до сих пор, вот по сегодняшним сведениям, более 90% грузин называют себя православными. Это, конечно, впечатляет.
1: Да. Крещение разных народов происходило по-разному. И говорят, что порой очень жестоко входили люди в православие, в христианство. А как это в Грузии было?
0: Насколько я читала, да, там не было такого сопротивления. Сопротивления не было, может быть, потому что действительно уже религия существовала уже к этому времени 4 века. С первого века же там были эти христианские общины, и довольно много там было. В Грузии исторически жило много иудеев, и через вот эти вот такие, значит, этими артериями все передавалось. Вот, и... Ну, это, понимаете, такие легенды очень красивые, что вот в Мцхете, при слиянии этих двух рек, Арагвы и Куры, вот там такое удобное место, где можно сразу крестить много людей. Ну и, конечно, всегда вот в таких историях очень важную роль играл пример правителей, да, вот царь Мириан, царица Нана, и с ними вот эта вот юная Нина, они, конечно, сыграли здесь огромную роль, и за ними народ пошел. И действительно, это как-то вот сердцем было и душой воспринято грузинской очень глубоко сразу. И об этом говорит то, что во все века вот это христианство было главной драгоценностью, которую отстаивали, за которую боролись, за которую отдавали жизнь. И просто понимали люди, что это основа их страны, и их жизни, собственно, их какой-то вот самобытности, да, если даже говорить вот в этом смысле, я уж не говорю там про высокие смыслы, о спасении души, просто вот существование их страны напрямую связано с тем, останется ли она христианской, вот так вот. И опять-таки возвращаясь к святому Георгию, да, почему именно этот святой стал таким важным для этой страны, посмотрите на карту, вот, очень все просто, да, что такое маленькая Грузия и какие у нее мощные, огромные соседи. И не только Грузия, еще и Армения тоже такая маленькая совсем страна. И вот эти две маленькие христианские страны, они были в окружении мощных, сильных, совершенно из иного мира, да, вот стран. Это либо мусульманские страны, либо зороастрийцы, да, вот, то есть совершенно другой мир, другая культура, другая цивилизация, другая религия, другое мироощущение, все другое. И эти мощные соседи, конечно, всегда старались как-то прихватить вот эти маленькие страны себе. Почему тоже? Потому что, скажем, если говорить о Грузии, через эту страну шел очень важный торговый путь. Это вот такое вот удобное место. Ну и сама по себе страна, конечно, прекрасная. Можете сами почитать путешествие в Арзрум пушкинское, как он там описывает эту миловидную Грузию, да, вот после мрачного такого страшного Кавказа, эти гор, ущелий, вдруг открывается вот эта долина, миловидная Грузия, вот с ее реками, садами, там, долинами, прекрасная, конечно. Очень такая богатая во всех смыслах страна, конечно, она была таким вот лакомым куском для ее соседей всегда. И действительно, если был какой-то промежуток мирный в истории Грузии, то она расцветала просто моментально за несколько десятилетий. Все останавливалось, и торговля там, и города, и вся страна расцветала. Это отмечали все путешественники, которые там видели разорение страшное, и видели через несколько лет опять расцвет вот этой страны. То есть какая-то удивительная жизненная такая сила в ней присутствует. Кстати говоря, которую все чувствуют, кто туда приезжает, вот это тоже, за этим можно поехать в Грузию, чтобы это почувствовать. И надо сказать, что войны шли беспрерывно. Вот я тоже, когда к этой встрече готовилась, читала, примерно было по 20 набегов в год таких вот, так как бы небольших, да? Ну, то есть тревожили постоянно кто-то, какие-то соседи. И по 4 больших войны в год. Вы представляете, что-то войны в год, да. То есть это значит, что это не просто там набеги там каких-то там племен, да, вот набежали, разорили, награбили, убежали, а вот идет мощное войско там многотысячное, там персидское, там какое-нибудь арабское, монгольское, турецкое, разные периоды, разные века, разные были нашествия. Сметаются на своем пути, да, разоряет, сжигает, уводит в плен. Вот 4 таких войны в год. Вот такая была история этой страны. И, конечно, образ воина, да, вот святого воина, как такой образец, как такой пример, и как покровитель, конечно, был очень дорог и родственен, да, душе грузинской, потому что, конечно, они все были воинами, они были вынуждены быть воинами, чтобы защищать свои драгоценности, язык, землю свою и свою веру. Вот ради этого вся страна становилась таким вот военным лагерем. я рассказывала на этой встрече, там тоже расскажу. Я когда там жила, вот один из приездов в Грузию, я решила посмотреть, я почитала об этом, что были специально в Грузии придуманные такие убежища, где люди могли как бы пересидеть очередное нашествие. Все-таки оно продолжалось там не целый год, ну там, не знаю, несколько недель, например. И вот они делали себе такие укрытия, убежища, как погреба. И там
1: своих
0: были...
1: жилищ,
0: нет, даже не своих, а вот подальше где-нибудь там отдельные такие, как норы такие. Там были запасы еды, воды. И там действительно можно было как бы пересидеть, переждать сверху весь этот ужас. А ты просто сидишь в этой своей конуре, в норе. Конечно, тоже представить себе это страшно, но вот таким образом они просто себя сохраняли, как людей,
1: как,
0: да,
1: народ,
0: вот как народ. Потому что Грузия, вот сейчас Грузия, это около 5 миллионов человек. Это меньше, чем живет в нашем Петербурге. Это просто вот, как я говорю, всех в Красную книгу нужно списать. Вот и беречь, беречь, беречь, потому что это совершенно уникальная, конечно, история, уникальные люди. И они таким образом себя сберегали. Я, когда там была, решила пойти. Там есть такой музей под открытым небом, музей этнографии. Там свезены разные дома из разных районов Грузии. Можно посмотреть, где, как, кто там устроил свои жилища. И вот там я ради этого, собственно, поехала посмотреть, как устроено убежище. Вот мне интересно было туда залезть. Но, к сожалению, это было вот весной, и за зиму там все, ну, размыло. Закрыли пока этот объект, поэтому я не посмотрела. Ну, посмотрела на картинках. Ну, понятно, что это такая вот система как бы погребов вот, с какими-то запасами какой-то там сушеной еды и воды. Например, тоже об этом прочитала чурчхела. Да, мы знаем ее как лакомство. Орехи в таком сиропе виноградном, засушенные на веревочках. Вот это тоже была пища, в общем, такая, как консерв такой, да, потому
1: да,
0: что это, в общем, флорина, орехи, глюкоза, да, вот сироп сладкий. И чурчхелу брали с собой воины, когда отправлялись в поход, потому что, ну, это удобно, она мало места занимает, а подкрепляет.
1: Да.
0: Вот такие традиции до сих пор так остались. Понятно, что сейчас, слава богу, в Грузии не такие там страшные времена, хотя все очень так тревожно. Но, по крайней мере, нет таких нашествий ежегодных. Так что чурчхелу продают пока на рынках как такой вот восточная сладость, да. Если вернуться к почитанию Святого Георгия, вот эта вот готовность бороться за свои ценности, это очень-очень важный такой образец и пример для народа грузинского. И кроме того, Святой Георгий у нас почитается как великомученик. Он претерпел какие-то страшные, совершенно невероятные страдания за свою веру, за вот свое исповедание Христа. И, конечно, Святой Георгий еще и пример, ну, такой призыв к тому, чтобы не избегать мучений, вот не бояться мучений. Это тоже, конечно, совершенно невероятная история. Конечно, каждый набег сопровождался страшными зверствами, насилием. Я читала книгу о грузинских святых, не буду даже ничего пересказывать, очень страшные вещи, но можно почитать это все, можно и в интернете найти, как мучили грузин и вообще христиан. Ну вот пару примеров приведу. Например, в 17 веке, в начале 17 века шах Аббас напал на Грузию, персидский шах, и разорил Давид-Гриджийский монастырь, один из самых больших монастырей, и там было убито почти 6 тысяч монахов. Все было залито кровью. Ну, монастырь был огромный, но вот практически все были убиты. Или там один еще правитель, который тоже завоевал Грузию, вот он устроил такой минарет из отрезанных голов. Такие были, например, вещи. Или вот поражающее воображение история, это 13 век, кто был в Грузии, знает, что есть такое там место, Метехи называется, там очень вот это красивое место. Высокий берег Куры, от него ведет мост, и мост этот современный сейчас мост, но он стоит на месте старого моста, там как бы просится просто вот именно там соорудить этот мост, там самое такое узкое место через Куру. И вот очередное нашествие, 13 век, 1226 год, нашествие шаха Хорезма Джаледдина. И вот этот мост, он стал местом мученичества фактически всего населения тогдашнего Тбилиси, потому что этот шах приказал вот этот мост выстелили иконами. Спаситель, Богородица, святые, и люди должны были пройти, наступая на лики святых Христа и Богородицы. Тех, кто не хотел этого делать, обезглавливали, бросали в Куру. Таким образом, 100 тысяч погибло людей. Вот это массовый такой пример.
1: За
0: массовое,
1: веру.
0: За веру, массовому такому мученичеству, исповедничеству.
1: Да.
0: Конечно, эта история просто поражает воображение. Конечно, память этих мучеников чтится до сих пор. И это означает, что действительно вот эта вот вера понималась как синоним жизни. потому что без нее просто жизни нет, и жизнь теряет смысл, и не будет ни тебя, ни народа, ни страны, вообще ничего. И вот это вот такое существование беспрерывных войн, это вот 17 веков до того, как Грузия взяла под покровительство Россию, там тоже была своя очень непростая история, но тем не менее. И тоже меня это поразила история. Только в Грузии есть праздник в честь мученика лисования святого Георгия 23 ноября. Причем этот день у нас тоже есть в календаре. И этот день в Грузии национальный праздник, это выходной день. То есть вся страна почитает именно вот готовность к такому мученичеству за свою веру. Вот это меня тоже поразило.
1: Народ какой,
0: да, вот такой
1: же,
0: народ. Да. Это действительно, ну, это символ стремления к победе, ради которой ты готов пройти там страдания, испытания, все перенести, потому что ты знаешь, ради чего это.
1: Да.
0: Вот это, конечно. И, понимаете, какой-то воспитательный момент, да, вот угу. для всего народа. Вот выходной. Почему сегодня выходной?
1: Да.
0: А вот тебе расскажут, почему выходной. Потому что сегодня день колесования святого великомученика Георгия. Потрясающий, конечно.
1: Да.
0: И надо сказать, что это не просто образ воина, да, это именно образ христианского воина, что тоже очень важно. Потому что здесь нужно вот очень разделять там кровожадность, да, и угу. мужественность. Это разные вещи. И вот как раз грузинские воины, они вот такие мужественные христианские воины Христова. Тоже одну я статью читала на эту тему, связь образа святого Георгия и Грузии, ее как бы самоощущение такого, мироощущение вот этой страны, этого народа. Там рассказывается история царя Вахтанга Гаргасала. Был такой царь в Грузии, это 5 век, очень значимый для страны. Он собрал Грузию воедино. В 5 веке он начал строительство Тбилиси. До этого вот столица была Мцхета древняя. И очень много он для страны сделал. Он даже канонизирован в лике святых. Вахтанг Гаргасал. И вот открыт еще такой вид. Метехи, храм Метехи и статуя царя Вахтанга Гаргасала. Как раз все ее знают наверняка. Это такая визитная карточка просто Тбилиси. Гаргасал, его это прозвище, которое ему дали тоже разные соседи воинственные, его очень боялись и очень уважали, как такого воина непобедимого. Гаргасал — это значит волк и лев. У него был шлем, с одной стороны это была голова волка, с другой стороны голова льва. То есть он, это символ того, что он готов к нападению со всех сторон, и он непобедим. Так, Гаргасал, аслан, из этих источников, эти, горг — это волк, да, и аслан — лев. И он еще был совсем молодой, он только еще стал царем, совсем юный такой, может быть, подросток. И вот было нападение на этот раз просто горцев. Там примерно разные жили кругом. Напали, увели в плен его сестру маленькую, и, ну, там что-то награбили. И он пошел, значит, в такой вот набег тоже, чтобы вернуть сестру, чтобы наказать вот это племя, можно сказать. И, как говорят историки, этот его поход превратился в такой крестный ход вокруг Кавказа, mm-hmm. потому что он шел, он, конечно, шел наказать за такое воровское нападение, вернуть свою сестру, но он и шел и с миссией христианской. Он с собой в поход вел не только воинов, но и строителей, и священников. И везде, где он проходил, он оставлял за собой, вот, так сказать, лагерь, там начинали строиться храм, и он оставлял там священников, и там народ крестили, просвещали, обращали в христианство. Вот такой крестный ход вокруг Кавказа, назвали его поход. Удивительно, конечно, это совсем еще юный человек, там, по-моему, было лет 17, по-моему. И mm-hmm. вот с такой он миссией шел. Это, конечно, тоже поражает. Вот это воин Христов, да, вот
1: yeah.
0: он не просто идет там наказать, отомстить, а он идет, чтобы преобразить эту землю и этих людей.
1: Вот так. Такие герои национальные, да,
0: да, и он стал, для... да, и он действительно, он грузинский святой, и он, конечно, национальный герой. Вот он такой да. символ Грузии. Он тоже был такой удивительный совершенно человек, мощный воин. Там говорят историки, что он был ростом, как наш Петр I, там за 2 метра. Действительно уважали и боялись противники. Но вот он действительно очень много сделал для страны. И надо сказать, что говоря вот о свойствах грузинского народах грузинского характера, вот эта мужественность, конечно, всем тоже как-то известна, да? Но всем известна его жизнерадостность. Это просто удивительное свойство, которое отмечали еще историки, там, не знаю, в VI веке, вот у меня тут написано, известный такой византийский историк Прокопий Кесарийский, это вот VI век, писал, что иберы, то есть грузины, они христиане, и правила веры соблюдают лучше, чем все, кого мы знаем. И при этом отмечал, что они невероятно жизнерадостны духом. Накануне боя они поют песни, как будто идут на праздник. И надо сказать, что вот это такая жизнерадостность и уверенность, такой оптимизм какой-то, стремление к победе, это же уверенность в победе, вот, она, конечно, дает силы невероятные. И это все отразилось даже в грузинских приветствиях. Вот мы все знаем, какое приветствие самое нам известное. Камарджоба Генацвали, да?
1: Я Генацвали, ты это знаешь.
0: Генацвали — это тоже, это не просто друг там или там. Ага. Это такой друг, что вот за которого ты отдашь жизнь. Вот так вот примерно переводится. То есть он дорогой, дорожайший просто вот такой человек. Еще и Шенки Нацвали совсем дорогой, просто любимый. Вот все отдашь. Не только там, не знаю, что ты подаришь, а вот жизнь отдашь за него. Вот такая готовность. Конечно, это, понимаете, нельзя сказать, что вот все просто такой вот идеал представляют собой, но это образец, идеал для народа. Да? Вот это вот все отражено даже вот в этих приветствиях. А Гамарджоба значит пожелание победы. Чтоб ты победил, примерно так. Вот. Не просто «здравствуй» или там «будь здоров», а вот «чтоб ты победил». Потом у них замечательное слово «гаихарет». Это в переводе значит «возрадуйся». Причем и говорят это в ответ на любое. Там, сказал там «здоровье тебе», «гаихарет». То есть не «спасибо», а вот «возрадуйся». Давайте все возрадуемся. Что-то в этом духе. И самое такое важное слово, приветствие, которое произносится и на застольях, как такой самый краткий тост. «Гагви марджос», чтобы нам всем победить. Вот. «Гагви марджос». То есть это самые основные грузинские приветствия, и они все связаны каким-то образом со словом «победа». Вот опять-таки Георгий Победоносец нам снова тут вспоминается. Вот это самое драгоценное, самое желанное, что может себе душа грузинская представить. Вот тоже есть чему поучиться. И опять-таки, ну, победа, понятно, что не ради победы, а ради того, чтобы сохранить вот свое самое драгоценное. Веру, да, язык, страну, самих себя, свой народ. Вот это, конечно, тоже, мне кажется, есть чему поучиться. Это то, что касается общие такие сведения о Грузии.
1: То, что касается общих сведений. Вот мне тоже стало интересно. Такие приветствия воина, мужчины-воина. А женщины тоже так приветствуют друг друга? Или у женщины там особое место в Грузии? И они такие миротворцы?
0: Удивительная вещь. Я тоже, когда читала о Грузии, о ее святых, обращала на это внимание. Вот просветила Грузию святая женщина Нина, да? Очень важную роль играли вообще в жизни страны женщины. Вот, скажем, царица Тамара, это 13 век. Это фактически как, например, наша княгиня Ольга, которая тоже столько сделала для страны, для укрепления ее, для просвещения. Вот при ней Шата Руставели писала своего витязя в тигровой шкуре. Ну и так далее. Там много чего можно рассказать. И святые женщины потрясающие в Грузии. Их много. Но при этом грузинские женщины традиционно они очень незаметны. Они очень такие смиренные. Они домохозяйки. В общем, если посмотреть в такой жизни обиходной, такой вот повседневной, ну, я, по крайней мере, не знаю, конечно, много сейчас замечательных женщин грузинских, но, в принципе, вот их миссия — хранительница очага. Как традиционно тоже в восточных всех таких странах, традиционных, даже не то, что восточных, именно традиционных. И это совершенно нормально и прекрасно. Они, конечно, все изумительные красоты, просто... Мне было же даже как-то неловко, но я не могла отвести глаз там и в метро, и на улицах. Просто хочется провожать взглядом. Удивительный, конечно, народ, который сохранил вот такие совершенно особые свои черты. И, кстати говоря, на грузинских иконах можно это увидеть. Вот они абсолютно идентичны тому, что ты видишь вот на лицах людей, вот просто современных. Удивительно. Очень-очень красивые черты. Очень благородное, и вот это вот сочетание такой восточной яркости и такой строгости, одухотворенности очень впечатляет. Так что женщины, нет, они также говорят гамарджоба.
1: Те же самые
0: те же самые слова. Но они, конечно, для другого созданы. И надо сказать, вот тоже, может быть, это отвечает части на ваш вопрос, скажем, мои впечатления от современных приходов. Я там ходила в разные приходы, в разные храмы, и в храмах на литургии примерно половина женщин, половина мужчин, не больше женщин, примерно вот такое соотношение. Они стоят строго по правилам, там мужчина справа, женщина слева. И действительно сразу видно, что это вот как раз пополам примерно. Вообще, если говорить о современной жизни такой церковной, повседневной, я не говорю о туристической, конечно, вы увидите там замечательные храмы, совершенно потрясающие, уникальные, прекрасные и древние. Но вот эта современная церковная жизнь, она очень тоже многому чего может научить, потому что храмы полны, ну, собственно, мы тоже не можем пожаловаться, у нас тоже много прихожан, но храмов много. Храмов, я жила там в разных спальных районах, и храмы в каждом дворе маленькие, совсем небольшие, такие вот свои, приходские такие, да, вот свои, родные. Там вся улица там собирается на время праздников, там какие-то столы, я могу себе представить, как это все устроено. Кроме того, меня что поразило и порадовало, эта церковная жизнь, она выходит за пределы церковной ограды. Она, скажем, выражается в том, что вот люди могут поставить рядом с своим домом в дворе крест, сквер, и вот такой небольшой крест, может, там рядом какой-то сделать фонтанчик или какой-то цветник. Ну, то есть какое-то место такое вот для того, чтобы человек мимо проходя перекрестился, помолился, такое освящение, да, место. Или там иконы, ну, Богородица я видела, по крайней мере, большие иконы поставлены рядом там с детской площадкой, например, да, или там детским садом. То есть как бы покровительство Божьей Матери, вот оно вот над детьми как-то естественным образом призывается, вот на детей. Я уж не говорю о том, что, конечно, когда люди проходят мимо храмов, практически все останавливаются для того, чтобы перекреститься, помолиться и идут дальше. Я специально даже стояла, смотрела. Ну, практически все разных возрастов могут идти. Там понятно, что люди уже так зрелые, это все естественно, но и школьники, и совсем маленькие дети, и подростки в своих там неимоверных одеждах каких-то с разноцветными волосами. Но тем не менее, они все равно проходят мимо храма. Они остановятся, не то, что мимо там, так обмахнувшись, так сказать, крестом пробежал. Нет, они остановятся, крестное знамение, и идут дальше. Ну, можно сказать, ну, это такая как бы традиция, но это хорошая традиция, знаете, вот дай Бог, чтобы за ней стоит многое, да. Священники все ходят в облачениях по улицам, это совершенно как-то естественно, и могут они сидеть и в кафе там, и в ресторане также в своем облачении, их часто приглашают там, я так понимаю, но они как бы так, как члены семьи уже, вот в этих маленьких таких храмах.
1: А религиозное образование в школах есть ли детей?
0: Вот это я не знаю, честно говоря. Но судя по тому, что я видела вот рядом с храмами такие щиты, да, вот информационные с большим количеством фотографий, там священники везде. Священники, вот видно, что они там и в каких-то классах, это что-то они им рассказывают, и с молодежью, и какие-то походы. Какая-то такая интеграция есть очень серьезная.
1: Очень приятно.
0: Да, вот то, что касается вообще роли церкви в современной жизни Грузии, это действительно очень сильная сторона этой страны. Ну, можно тут вспомнить и патриарха Илью, католикос патриарха, который недавно почил. Он действительно почитается как святой в этой стране, и авторитет его был просто непререкаем, что было очень важно вот во все эти тяжелые времена, там, начало 2000-х годов. И вот он, конечно, очень многое сделал для того, чтобы авторитет был возвращен церкви после вот всех советских времен. 1977 года он был патриархом, это время еще такое совершенно советское, даже до перестройки было довольно далеко, и при нем, конечно, невероятно расцвела церковная жизнь. Ну вот, например, храмов оставалось в Грузии 34 к тому времени, когда он почил, их было 1500, священников оставалось 80, сейчас 3000. Монастырей было 4, но я даже читала, что был один действующий, и тот под видом музея. Бетонийская знаменитая обитель, где 2 монаха всего было, Иоанна и Георгия, вот они были оформлены как сотрудники музея. На самом деле они вот там продолжали монашескую жизнь в этом бетонийском монастыре. Ну вот написано в сводке в этой статистической, что было 4 монастыря к началу прихода патриарха Ильи, и сейчас их 140. На 5 миллионов грузин это очень даже немало.
1: Да.
0: На 5 миллионов населения. И примерно пополам, тоже опять-таки, примерно пополам мужские и женские обители. Их, в самом деле, очень много. Они очень маленькие, но вот их много. И действительно, вот все исследователи, там, религиоведы пишут, что это основа жизни страны все-таки. Вот я говорила, что 90% населения считают себя православными христианами, отвечают на такой вопрос. Церковь имеет возможность влиять на жизнь страны. Был заключен так называемый конкордат, это такое вот соглашение между церковью и государством. Ну, например, в церковные праздники церковь имеет право миловать заключенных некоторых. Ну, там, конечно, бывают разные ситуации, но, тем не менее, такая возможность есть. И то, что касается самого Ильи II, он, конечно, вот лично сделал очень многое, как глава церкви во время гражданской войны в Грузии в 90-х годах. И вот эти конфликты Абхазии, Осетии, он всегда выступал как миротворец, он сам приезжал в эти самые горячие точки и призывал к миру, участвовал в помощи раненым. И своим вот авторитетом, своим присутствием, конечно, многое повернул к лучшему. Кроме того, вот в 2008 году, как известно, разрыв дипломатических отношений Грузии и России осуществлен, но патриарх все-таки сохранил связь с Русской Православной Церковью. Это тоже очень, конечно, важно. И важно, что мы, приезжая туда, можем причащаться, исповедаться. Вот это, конечно, тоже для меня был важный такой опыт, поделюсь личным. Когда над тобой читают молитву разрешительную на грузинском языке, это непередаваемое ощущение. Но практически все знают русский язык. По крайней мере, основные вещи в моей исповеди были приняты. И священник мне тоже многое важное сказал. Это было очень действительно сильное впечатление. Я поняла, что я теперь уже здесь родная в этой стране. И, конечно, важная тоже была личная инициатива Ильи II. Как вы знаете, вот он решил таким образом помочь своей стране улучшить демографическую ситуацию. Он объявил, что станет крестным отцом для каждого третьего рожденного ребенка в семье. И таким образом у него собралось 50 тысяч крестников. Конечно, когда его хоронили, это был просто невероятный крестный ход такой.
1: Все дети все его дети приняли его, участие,
0: да, конечно. Все, конечно, но вообще-то там пишут, что было более 200 тысяч человек в этом шествии приняло участие. Это, конечно, тоже был совершенно объединяющий всю страну такой момент. Совсем не так давно вот он скончался, 17 марта. Сейчас уже новый патриарх-католикос. Дай Бог, чтобы все лучшие традиции оставались в Грузии. Но я думаю, что здесь инерция такая мощная дана вот этой деятельности. Он 50 лет был патриархом или автором. Это, конечно, удивительный человек. С другой стороны, очень такой как бы естественный для этой страны, понимаете? Иначе здесь никак не выживешь. И то, что касается теперь, может быть, самих храмов, самих монастырей, их очень много в Грузии, действительно. И здесь уже, если говорить о том, что стоит посетить, мне кажется, что здесь выбор ваш личный. Можно ездить, смотреть храмы, которые известны и дороги тем, что в них сохранилось. Там резьба удивительная, каменная, да, или там фрески. Но этого осталось очень немного, потому что история, вот мы уже вспомнили, да, 4 войны в год, это понятно, что мало что оставалось. Тем не менее, даже в самом Тбилиси есть церковь, самая древняя в Грузии и, может быть, одна из древнейших вообще в мире. 6 века. Это церковь, совершенно такая неприглядная, можно сказать, с виду. Нужно там мимо пройти и не заметить. Но это драгоценная совершенно реликвия. Она удивительным образом выстояла после всех нашествий, после всех землетрясений, которые тоже там бывают. И эта церковь, она знаменита не только вот своей такой историей, такой своей жизнестойкостью, но и тем, что она являлась таким хранилищем, ковчегом для драгоценной совершенно реликвии христианской. Считается, что это настоящая первая икона Спаса Нерукотворного. Вот та самая, с которой связана эта история Спаса Нерукотворного из Одессы. Да, вот не буду пересказывать, то не знаете, прочитаете сами. Вот, что именно это та самая икона, которая оказалась в Грузии, она оказалась в месте, которое называется Анчи. Это уже сейчас территория современной Турции. Тогда входила она в состав Грузии. И вот эта икона Нерукотворного Спаса, она действительно очень древняя, она еще написана в технике энкаустики, вот эта вот восковая живопись. Первые иконы были в ней созданы. Ее спасали от очередного набега. Она была вот в этом монастыре, который был на границе Грузии. Ее спасли, вот привезли в Тбилиси. и подместили вот этой церкви, которая теперь называется Анчисхати. Значит, эта церковь, она вообще-то Рождества Престой Богородицы, ее посвящение, но теперь ее называют уже не теперь, а много веков. Анчисхати значит церковь, где хранится анчийская икона. Хати — это икона, Анчисхати. Mm-hmm. Анчийская икона как раз тот самый Спас Нерукотворный. Удивительная икона VI века. Представляете, у нас христианство появилось mm-hmm. в X, да? Это VI век. И по преданию, это одна, по крайней мере, одна из древнейших икон, древнейших образов Спасителя. Сейчас она хранится уже в Золотом фонде Музея истории искусства грузинского в Тбилиси, но туда трудно попасть. Но в церкви в этой Анчисхате сделана копия вот этой иконы. Можно тоже помолиться перед ней. Удивительная совершенно. И вообще этот храм, тоже о нем можно много рассказывать. Он, конечно, в себя впитал вот эти все века истории. И там поддерживают такую вот какую-то атмосферу особую. Там прекрасно поет хор. И поют они самые древние грузинские песнопения. Ну вот, чтобы их услышать, нужно прийти либо в субботу вечером, либо в воскресенье утром. Самый такой традиционный момент. Все ночные литургии. И услышать древнейшее песнопение грузинской церкви в прекрасном исполнении, еще и в таком древнем пространстве древней церкви, удивительно, перед этой иконой Анчисхати. Самое главное, я могу вам сказать, что если вы первый раз едете в Грузию, именно такой с целью христианского паломничества, то я вам советовала ограничиться Тбилиси и Мсхетой, потому что это как раз средоточие вот всех самых главных реликвий древнейших и самых важнейших, в общем, важнейших для истории, для церкви Грузии. И поэтому начните вот с этого маршрута. То, что касается Тбилиси, тут тоже можно рассказывать много, но вот Анчисхати я сказала, это как бы источник истории церковной. Но Мцхета — это начало вообще церковной жизни в Грузии, начало христианства. Именно там проповедовала Нина, там поставила первый крест на вот этой горе, где теперь монастырь Джвари, что означает крест. И это место потрясающее, где сливаются, вот, обнявшись, словно две сестры, струя Арагвикуры. Это потрясающий вид и потрясающая панорама, и там можно оставаться тоже очень долго.
1: Там.
0: И монастырь там. Ну, всё монастырь, все как у Лермонтова, но монастырь чуточку дальше, но неважно. Джвари — вот это место, от которого Грузия началась. И сама Мцхета, там и церковь Нины, и монастырь Свезец-Хуэли, где тоже началась церковная история грузинская, и монастырь сам Тавра, где почитают мощи святого преподобного Гавриила Ургибадзе. И там же место, где начинала вот свою жизнь Грузия Нина и свою проповедь. И там же вокруг вы увидите вот то, за что и называли страну страной святого Георгия. Потому что по всем окрестным горам и холмам вы видите монастыри. Изодознийский монастырь, монастырь Шиомгвинского, монастырь святой Ольги, кстати, удивительный, которым даже не успела ничего вам рассказать. Но вот даже вот в Грузии есть такая святая, так почитается. И Ольга тоже, да. И другие. То есть вы можете приехать в Мцхету, может быть, даже там остановиться и делать такие вот вылазки по окрестным горам, и везде вы найдете совершенно удивительные памятники истории. И не только памятники, это все действующие, живые монастыри, где идет молитва, где идет такая настоящая полноценная церковная жизнь. Ну и чтобы, может быть, еще больше проникнуться вот этим вот духом, я вам предлагаю послушать цикл передач, которые мы записали с замечательным грузинским актером Давидом Георгибиани по книге о преподобном Гаврииле Ургибадзе «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Цикл по этой книге пойдет у нас с 9 июня в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Каждый день вот послушайте, и мне кажется, что вы тоже много что почувствуете даже в самой интонации, потому что, конечно, Давид читает с настоящим грузинским акцентом. Мне кажется, это добавляет много колорита, и красоты вот чтения этой книги. Так что вот приглашаю вас послушать этот цикл.
1: Ольга Николаевна, спасибо за очень интересный рассказ. Я думаю, что все, кто нас сейчас слышит, наверняка захотят посетить Грузию. Ну вот, наверное, последний вопрос заключительный. Времена такие непростые сейчас. Как грузинский народ относится к русским?
0: Я не встречала ни разу фактически никакого неприятия или там даже вообще тени. Может быть, один раз мне сказала одна молодая продавщица, что она не говорит на русском, но у Russian она сказала. Но было понятно, что она, в общем, все понимает. Но я совершенно не обижала, но нет, так нет. Поговорили с ней на английском, ничего страшного. Грузинского я не знаю, кроме как гамарджоба. Вот. А все остальные, особенно люди, может быть, которые старше, там, 30-35, вообще проблем нет никаких. И если говорить о церковной среде, это просто совершенно все благополучно и спокойно, и очень радушно, потому что тот же отец Гавриил, если уж мы заговорили об этом удивительном святом, почти нашем современнике, он много раз говорил о том, как важно вот эту связь сохранять. Именно на глубине вот этой христианской, не просто какой-то, знаете, туристической, а вот такой настоящей христианской глубине. Мы абсолютно, в этом смысле, родные, абсолютно родные. Я не знаю, может быть, я слишком как-то все это заидеализировала, но это мои личные впечатления. Понимаете, Грузия — страна очень бедная. Но это видно тоже по повседневной жизни. И туризм, или там паломничество — это один из источников пополнения бюджета государственного, но и лично там частного каждого. Но действительно, им хочется их поддержать. И обязательно нужно поддержать их храмы. Они действительно удивительные, и, может быть, они производят такое впечатление сложное после нашей привычного такого великолепия. Мы уже привыкли к тому, что везде все прекрасно сделано, там иконы, золото и все прочее, красота. А это все храмы в основном такие вот древние, и стены иногда голые, иногда, ну, не то что полуразрушенные, но далеко им до благолепия такого нам привычного. Это тоже производит впечатление, тоже очень такое мощное воздействие, потому что это мученики храма. Они пережили столько, их вообще не должно было быть. Они вот стоят. Это удивительно. Вот, и, конечно, хочется поддержать, помочь в их реставрации. Но то, что касается приема, ну, это то, что у меня осталось. Вот это мой личный опыт. Еще раз скажу, что те места, которые связаны с паломничествами, там настолько уже привыкли к тому, что много групп из России и, скажем, у того же отца Гавриила Ургибадзе, у его мощей, постоянно сменяют друг друга там группы, они все время поют акафисты, там молебные. Но это естественно совершенно. И надо обязательно вот эту вот ниточку не прерывать, да, обязательно продолжать эту традицию замечательную. Поэтому всех приглашаю, и не бойтесь ничего. Ну, конечно, без искушений не бывает, но ничего страшного. И, конечно, приглашаю всех поехать в Грузию, найти такую возможность. Может быть, ненадолго, хотя бы там на неделю. За неделю можно почувствовать очень многое в этой стране и очень многому научиться. Если говорить о церковной среде, Грузия в этом смысле наша старшая сестра.
1: Будем об этом помнить.
0: Да.
1: Спасибо вам большое, Ольга Николаевна Суровегина, музыкальный и литературный редактор нашего радио, сегодня рассказала нам о Грузии, о ее церковной жизни. И передача закончена. До свидания.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Феофил вручил президенту США высшую награду Иерусалимской церкви. Патриарх Шио совершил 73-е массовое крещение детей. Об этих и других событиях более подробно. 8 июня новый католикос-патриарх всея Грузии Шио III совершил 73-е массовое крещение детей, сообщает пресс-служба грузинской церкви. Крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. Крестниками патриарха Шио стали более 600 детей. Традицию ежегодно крестить детей ввел в 2008 году католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Его крестниками считаются более 50 тысяч детей. Стать крестником патриарха может третий и последующий ребенок в семье. Инициатива главы грузинской церкви была направлена на повышение рождаемости в стране. 4 июня патриарх Иерусалимский Феофил III встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и наградил его Большим крестом Ордена Святого Гроба Господня Иерусалимского, одной из высших наград, присуждаемых Иерусалимским патриархатом, сообщает сайт Greek Reporter. Переговоры продолжались около 40 минут и были посвящены положению христианских общин на Ближнем Востоке, а также вопросам сохранения свободы вероисповедания на Святой Земле. Как сообщили в Иерусалимском патриархате, стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне продолжающейся нестабильности и конфликтов. Особое внимание было уделено положению христиан в Ливане, Сирии и Иерусалиме, а также на палестинских территориях, где общины сталкиваются с растущими угрозами и проблемами безопасности. Патриарх Феофил призвал президента США посодействовать в защите верующих, подчеркнув, что сохранение свободы вероисповедания и открытого доступа к святыням Святой Земли имеет значение не только для верующих. Всемирный совет церквей и Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев подписали исторический меморандум о взаимопонимании, который укрепляет их сотрудничество в вопросах помощи беженцам и лицам без гражданства. Новое соглашение подтверждает общее стремление двух организаций повышать осведомленность мирового сообщества о проблемах вынужденного переселения людей без гражданства на глобальном, региональном и национальном уровнях. Документ предусматривает совместную поддержку межрелигиозных и экуменических инициатив, направленных на укрепление чувства принадлежности, сохранение человеческого достоинства и мирное сосуществование различных сообществ. Также стороны намерены уделять внимание устранению причин, которые заставляют людей покидать свои дома. Соглашение также усиливает сотрудничество в защите прав на гражданство, получение официальных документов и юридической идентичности. Особое внимание будет уделяться защите и включению в общественную жизнь беженцев, вынужденных переселенцев и лиц без гражданства. Одним из направлений работы станет мобилизация ресурсов региональных организаций и церковных общин для поддержки людей, оказавшихся в уязвимом положении. Речь идет о содействии доступу к социальным услугам, укреплении общественного единства и интеграции переселенцев в принимающие сообщества. Меморандум также предусматривает более тесную координацию между программами Агентства ООН по делам беженцев и церквями, входящими во Всемирный совет церквей, а также его партнерами по всему миру. Компания «Лего» представила самый большой набор за всю историю модель католического собора в Барселоне «Саграда Фамилия», состоящую из 12 тысяч деталей. Релиз приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, автора одной из главных достопримечательностей Барселоны. Инструкция по сборке набора повторяет реальную последовательность строительства храма Святого Семейства. Одной из главных особенностей набора стали игрушечные витражи. Строительство собора Саграда Фамилия началось в 1882 году. Полное окончание работ запланировано на 2035 год. В июне в Барселоне пройдут мемориальные мероприятия к столетию со дня смерти архитектора. Большой концерт состоится во Дворце каталонской музыки в День памяти Гауди 10 июня. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: Лариса просто из кожи вон лезла, чтобы угодить лысому пэру. То горячий крепкий бульон принесет, то какое-нибудь особое блюдо, которое старик прежде любил. «Ешь, пока не остыло», — упрашивала она, — «хоть ложечку, чтобы согреться изнутри». Но даже кипящий бульон не мог выгнать холод из тела лысого пэра. И это тревожило Лавису. «Надо перенести его сюда, в зал, поближе к очагу», — сказала она как-то вечером Матису. «Пусть отогреется у огня». Матис взял его на руки и, как больного ребенка, вынес из каморки и уложил на свою постель. Теперь лысый пэр спал рядом с Матисом, а Лависа перебралась к Рони. «Наконец-то я, бедняга, хоть немножко оттаю», — радовался лысый пэр.

Наутро лысый пер отказался возвращаться в свою каморку. В этой широкой кровати ему было хорошо, он в ней и остался. Лежа, лысый пер наблюдал, как Лависа управляется со своими домашними делами. По вечерам вокруг него собирались разбойники и хвастались своими подвигами. А Ронни рассказывал о том, как они с Бирком провели этот день в лесу, и лысый пер был доволен. «Вот так и я должен жить, пока жду», — сказал он как-то. «Чего?» — спросил Матис. «А как ты думаешь?» — вопросом на вопрос ответил лысый пер. Догадаться Матис в тот раз так и не смог, но он с тревогой замечал, что старик день ото дня все худеет и слабеет, и спросил, «Чего ему не хватает, а?» «Лет ему много, вот что». Матис с испугом поглядел на жену. «Но, надеюсь, он от этого не умрет?» «Умрет», — сказала Лависа. «Молчи!» — закричал Матис и заплакал. «Я не позволю ему умирать!» А уж как Ронни беспокоилась о лысом Перри. Чем больше старик ослабевал, тем дольше сидела она возле него. «Радость души моей, смотри, не забывай того, что я тебе сказал». «Не забуду», — отвечала Ронни, — «только бы найти его». «Найдешь, найдешь», — уверял ее лысый пер. «Придет время, и ты его найдешь».

закричал, он умер. Но тут лысый пер открыл глаза и с упреком поглядел на Матиса. «Нет, я не умер», — прошептал он. «Неужто ты думаешь, я такой невежа, что уйду от вас, не попрощавшись?» Потом он снова закрыл глаза и долго лежал так, а все молча стояли вокруг и вслушивались в его прерывистое дыхание. «А вот теперь пора», — тихо сказал лысый пер и снова открыл глаза. «Теперь, братья мои, прощайте. Я умираю». И он умер. Ронни никогда не видела, как умирают люди, и она заплакала. А Матис шагал по залу из угла в угол, рыдая в голос и выкрикивая. «Как же так? Ведь он всегда был, а теперь его нет!» «Как мне его не хватает!» — вдруг закричал Матис. «Просто сердце останавливается в груди!» «Хочешь, я тебя обниму?» — спросила Лависа. «Да, обними! Обними поскорей!» — крикнул Матис. «И Ронни пусть тоже обнимет!» Так и сидел он, попеременно прижимаясь то к Лависе, то к Ронни, и оплакивал лысого пера. Сколько он себя помнил, лысый пер всегда был рядом с ним, а теперь его не стало.

На другой день они похоронили лысого Пэра у реки. Зима придвинулась еще ближе. Впервые пошел снег, и белые сырые хлопья падали на гроб, который несли на руках Матис и его разбойники. Траур по лысому Пэру омрачила жизнь живущих в замке. Всю долгую зиму Матис ходил мрачнее тучи. Да и все разбойники тоже были невеселы, потому что их настроение всегда зависело от настроения Матиса. А Рони с Бирком от всей этой печали убегали в лес. Там, как и везде, теперь воцарилась зима. И когда Рони мчалась на лыжах вниз по склону горы, то забывала обо всем печальном. Но стоило ей переступить порог замка и увидеть мрачного Матиса, который молча и неподвижно сидел у камина, как горе снова обступало ее. «Утешь меня, Рони», — просил Матис, — «расскажи что-нибудь». «Скоро снова придет весна, и тебе станет легче», — говорила она. Но Матис в это не верил. «Лысый Пэр никогда больше не увидит весны», — говорил он со вздохом. И на это у Рони не было слов утешения.

Зима казалась бесконечной, но все же она кончилась. И пришла весна. Она всегда приходит, не считаясь тем, умер ли кто-нибудь или нет. Матис повеселел, как всегда весной. Он уже насвистывал и распевал песни, когда во главе своих разбойников скакал через волчью пасть. А там внизу его уже поджидал Борка со своими людьми. «Эхе-хей! Сейчас после долгой зимы снова начнется развеселая разбойничья жизнь!» И оба атамана, и Матис, и Борка радовались этому. Ведь ничего другого, кроме разбоя, они и не умели делать. Они родились разбойниками и останутся ими всю свою жизнь. А вот дети их оказались куда умнее и радовались совсем другим вещам. Например, тому, что уже почти растаял снег, и они снова смогут ездить верхом. Или тому, что скоро, очень скоро переберутся в медвежью пещеру. А еще, Бирк, я рада тому, что ты не хочешь быть разбойником. Он рассмеялся. «Я же поклялся. Вот только на что мы будем с тобой жить, когда вырастем?» «Известно на что», — сказал Ронни. «Не лысый пер сказал, мы будем искать серебряные самородки». И она рассказала Бирку секрет о Серебряной горе, которую маленький серый гном показал лысому перу в благодарность за то, что тот спас ему жизнь. Он говорил, что там попадаются самородки серебра величиной с валун, — сказал Ронни. И кто знает, может, так оно и есть. Лысый пер клялся, что это чистая правда. А я знаю, где эта гора. Мы можем поскакать туда и увидеть все своими глазами. Это не к спеху, — ответил Бирк. Пока, во всяком случае. Мы ведь вполне обходимся и без серебряных самородков, сестра моя. Нам здесь, в медвежьей пещере,

Весна все больше вступала в свои права, и Рони никак не решалась сказать отцу, что хочет снова перебраться в медвежью пещеру. Но Матисса сам все понимал. Никогда нельзя было предсказать, как он поступит. «Моя старая пещера – великолепное место!» – воскликнул он вдруг ни с того ни с сего. «А весной там особенно прекрасно, как ты считаешь, Лависа?» «Перебирайся туда, детка», – сказала Лависа Рони, – «раз отец тебе это советует. Но мне тебя будет очень не хватать. А осенью ты ведь вернешься домой, как всегда», – сказал Матисс, словно Рони со дня рождения каждую весну уходила из замка, а осенью возвращалась. «Ага, как всегда», – заверила его Рони, удивленная тем, что все обошлось так легко. Она ожидала слез и криков. Но Матисс сидел перед ней с таким же веселым видом, какой у него бывает, когда он вспоминает свои дурацкие детские проделки в старом свинарнике. «Да, когда я жил в медвежьей пещере, я был ого-го, какой бесстрашный. Все мне было нипочем. Да и вообще, если хочешь знать, то пещера моя. Не забывай об этом. Может, статься, я буду навещать вас с Бирком время от времени». Когда Рони рассказала Бирку об этом разговоре, он великодушно усмехнулся. «По мне пусть приходит время от времени, если его курчавая черная голова не будет там постоянно маячить. Это уже счастье». Раннее утро. Прекрасное, как утро первого дня творения. Рони и Бирк отправились в медвежью пещеру. Вот они идут по лесу, а вокруг торжествует весна. На всех деревьях, в зеленых кустах, во всех водоемах бушует своя бурная жизнь. Все щебечет, шелестит, стрекочет, поет и плещется. Везде звенит юная и яростная весенняя песня. И вот они, наконец, добираются до своей пещеры, до своего дома, скрытого в глухом лесу. Тут все как и прежде, ничто не изменилось. Все хорошо знакомо, все на своих местах. И река, которая гудит там, глубоко внизу, и лес, освещенный утренним солнцем. Но весна эта новая, хоть и такая же, какими вообще всегда бывают весны. «Ты только не пугайся, Бирк, я сейчас должна выкричиться. Ты слышишь весну?» И Рони закричала пронзительно и громко, как птица. Это был яростный, ликующий крик. Он разнесся далеко-далеко над лесами, над горами и над рекой.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

0: Дорогие друзья, в эфире Радио Град Петров прозвучит лекция Иерея Сергия Чирыкова «Книга псалмов в христианской церкви», прочитанная им в рамках цикла «Щедрая среда» в конференц-зале Радио Град Петров.
1: Наша встреча сегодняшняя посвящена книге псалмов. Книга псалмов, наверное, является самой популярной и известной книгой из всех книг Ветхого Завета. Ветхий Завет для нас со стороны представляется какой-то такой глыбой, неприступной к чтению, постижению Ветхого Завета иногда трудно как-то подойти. Евангелие для нас более как-то близко и понятно, а Ветхий Завет – это целый мир, зачастую для нас, людей 20-21 века, достаточно незнакомый. Но вот книга псалмов, она, наверное, исключение из правил, хотя тоже можно задаться вопросом, что эта книга написана очень давно. Один из псалмов надписан именем Моисея, и если время его жизни мы относим к 15-13 веку до Рождества Христова, то, как видим, начало псалмотворчества в Израиле, оно на 3 с лишним тысячелетия отстоит от нас. И, конечно же, это язык и мир, который отстоит от нас по времени очень далеко и зачастую, может быть, трудно понятен нам сейчас. И однако стоит заметить, что книга псалмов, она оказывается самой востребованной книгой среди христиан. И вот если мы обратимся, например, к богослужению нашему христианскому, то, казалось бы, Евангелие, которое составляет сердцевину нашей жизни со Христом, оно читается небольшими отрывками, а сейчас вот Великий пост, так и вообще не дождешься, когда же мы услышим за богослужением Евангелие. А книга псалмов, она пронизывает богослужение от начала до конца. С одной стороны, сама структура службы христианской, она построена, соткана из псалмов. Ну, мы знаем, что есть, например, богослужение вечерня, которое начинается 103-м псалмом. Затем следуют псалмы, которые поются хором по первой строке. Мы знаем их: «Господи, воззвах, услыши меня». Конечные псалмы, 33-й, например, вот сейчас Великий пост, мы видим это. Ну и на всеночном бдении он тоже поется. Если мы обратимся к утреннему богослужению, утренний, то здесь тоже начинается она большей частью с 6 псалмов избранных. В середине утренней, особенно торжественной утренней, это псалмы, которые у нас называются «Палиелей», в которых звучит рефреном фраза «Яко вовек милость его», отсюда происходит это слово «палиелей», но заканчивается утренне хвалебными псалмами. Есть еще богослужение, которое тоже состоит из псалмов, это часы, например. Каждый час он имеет свои избранные 3 псалма, которые составляют суть, можно сказать, вот этих богослужений часов. Но кроме вот этих псалмов, которые составляют службу, мы знаем, что псалтирь еще и читается за богослужением по определенному расписанию, как и другие книги Священного Писания, и не только. И вот псалтирь, как я уже сказал, Евангелие, например, там читается маленькими частями, а псалтирь читается у нас по расписаниям. Целиком за неделю прочитывается, хотя это 150 псалмов, а Великий пост по расписанию даже 2 раза в неделю она прочитывается. Таким образом, мы можем сказать, что наше богослужение христианское, оно не то что непредставимо без псалмов, но, по сути говоря, как я уже сказал, соткано из них. И таким образом, книга «Псалтирь» оказывается в центре христианского богослужения, значит, в центре христианской жизни. Вот это такое, может быть, в какой-то степени парадокс, что книга ветхозаветная, но оказывается в центре нашей христианской жизни. Почему это так? Более того, мы можем сказать, да, псалтирь – это гимны, это молитвы, обращенные к Богу, но эти молитвы, это гимны относятся к Ветхому Завету. Читая псалтирь, мы встречаем с вами тексты, которые с христианской точки зрения довольно-таки так подозрительно звучат, которые выражают какие-то гневные, мстительные чувства, которые с христианской точки зрения не должны иметь места в нашей христианской духовной жизни. И однако, несмотря на это, церковь не создала какой-то новой псалтири, то есть нового собрания гимнов, молитвенных текстов, которые бы заменили псалтирь. Нет, церковь за богослужением молится именно вот этими ветхозаветными молитвами, псалмами. Это тоже, конечно же, требует нашего вот осмысления богословского, почему это так. Ну и из этого, конечно же, вытекает и значение псалтири для нас. Мне кажется, здесь стоит еще обратить внимание, говоря о значении псалтири, на то, что псалтирь является частью Священного Писания, Слова Божьего. Писание – это Слово Бога. Псалтирь в этом смысле, она является ответом человека на это Слово Бога. То есть, если мы Священное Писание рассматриваем не только как Слово Божье, но как историю взаимоотношения Бога и человека, историю общения Бога и человека, то псалтирь здесь оказывается как бы в центре, потому что здесь не только мы слышим голос самого Бога, но слышим ответный голос человека. Вот эта диалогичность, что ли, псалтири, она, мне кажется, как раз также раскрывает значение этой книги для нас, христиан. То есть псалтирь – это ответ человека Богу, это диалог, который разворачивается между человеком и Богом, а значит, псалтирь оказывается такой центральной книгой Священного Писания. Что же такое псалтирь? Когда мы открываем эту книгу, что мы видим, что она из себя представляет? Ну, в первую очередь, стоит сказать о названии. Все знают, но напомним, тех, кто не знает, для тех, кто забыл. Само слово псалтирь, оно греческое слово. Происходит оно от глагола «псалло», которое означает «перебирать, щипать струны». И отсюда происходит слово «псальмос», который означает уже песнь, исполняемая под музыкальное сопровождение, вот в частности, этого струнного инструмента, большей частью. И псалмы, псалтирь, так книга называется в греческом тексте, в греческом переводе Священного Писания, который по-другому называется перевод 70 толковников или септуагинта. Это перевод Священного Писания, начало которого связано с третьим веком до Рождества Христова еще, то есть это древнейший перевод Священного Писания. Ну и, к слову сказать, наша славянская псалтирь, она происходит из этого греческого перевода, то есть это перевод как раз септуагинты. О переводах, может быть, еще мы чуть-чуть скажем, в связи с тем, что славянская псалтирь переведена с греческого, а наша русская, русский синодальный текст, в том числе и книги псалмов, это есть перевод с еврейского текста, мы можем увидеть некоторую разницу в тексте. И иногда, обращаясь к тексту, читая славянскую псалтирь, обращаясь к тексту и пытаясь найти какой-то эквивалент славянскому непонятному слову, в русском тексте можем его вообще и не найти, или совсем другое слово найти, потому что эти тексты основываются на разных текстовых изводах. Ну, это тоже, наверное, требует какого-то такого осмысления, потому что мы видим два, получается, текста. Какой же текст более правильный? Это уже немножко другой вопрос, а сейчас просто можно заметить о разнице переводов. Итак, в греческой Библии, которая стала, на самом деле, церковной Библией, потому что еврейский текст, он для христиан мало имел в истории значения. В первые века христианства христиане в основном были, после первого века уже в основном из язычников. И, конечно же, еврейского языка практически никто не знал. И Священное Писание в церкви распространялось именно на греческом языке. В еврейской Библии, в еврейской традиции, хотя, когда мы говорим еврейской традиции, то, противопоставляя переводу 70, это тоже, может быть, не совсем правильно, потому что перевод 70 тоже из иудейской среды возник. Это не памятник какой-то египетской или греческой литературы. Но, тем не менее, в еврейской Библии, в еврейской традиции книга псалмов совсем по-другому называется. То есть в греческой Библии это собрание вот этих гимнов. А в еврейской Библии псалтирь называется книга хвалений, сефер тегилим. Вот это слово «хваление», оно однокоренное нашему известному слову, которое у нас в богослужении, в молитвах осталось без перевода, «галилуя». Это вот как раз однокоренное слово к слову «тегилла» – «хвала», которое лежит в основе именования этой книги в еврейской Библии. Именование книги «хваления» в еврейской Библии тоже ставит определенный вопрос или проблему, потому что если мы открываем книгу псалмов и читаем ее, то мы видим, что, может быть, даже большинство псалмов, но, во всяком случае, значительная часть, отнюдь не хвала Богу, а это больше крик к Богу о помощи, Это псалмы, которые в библеистике сейчас принято называть псалмы жалобы, псалмы плачи. Ну, а в нашей такой, может быть, церковной православной традиции мы их больше так называем молитвенные или молитвенно-покаянные. И так вот эти псалмы плач и жалобы, они превалируют в псалтире, однако еврейской псалтире называется книга хваления. И вот это тоже вопрос, который мы, может быть, должны сегодня немножко его коснуться. Почему это так и как это объяснить? Ну, вот это что касается именования. Что касается структуры этой книги, ну, когда мы, опять же, обращаемся к псалтире, то для нас, читающих эту книгу, структура зачастую как-то совершенно не видна, потому что, ну, мы видим отдельные псалмы, 150 псалмов. Но увидеть какую-то группировку этих псалмов по определенным каким-то темам или жанрам, этого мы можем и не заметить, и не увидеть. И тем не менее, в самой псалтире мы встречаем такую структурированность. Книга «Псалтирь» состоит или разделена в самом тексте на 5 частей, 5 томов или 5 книг. Как это мы можем увидеть? В конце псалмов, которые завершают каждую из этих 5 частей, мы встречаем конечное словословие или благословение. Вот, например, первый том «Псалтири» – это первые 40 псалмов. И в 40-м псалме мы встречаем такую фразу, которая заканчивает этот псалом и одновременно первый том. «Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь, аминь». И вот такие благословения мы встречаем и в конце 2-го, и 3-го, и 4-го тома Псалтири. Вот, например, 71-й псалом заканчивает 2-й том. «Благословен Господь, Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Аминь и аминь». Здесь еще прибавляется такая фраза, которая указывает тоже, наверное, на, с одной стороны, на структурные особенности псалтири, с другой стороны, на, может быть, и историю происхождения псалтири. Здесь сказано: «Кончились молитвы Давида, сына Иессеева». Ну вот, интересно то, что еще половина псалтири впереди. Мы знаем, псалтирь именуем Давидовой, а здесь уже сказано, что кончились его молитвы. Итак, вот таких указаний на концовки разделов мы имеем 5, как я уже сказал, 5 томов. И это, конечно, уже позднее редакторские замечания. Не изначально псалтирь вот так от начала до конца было написано. О чем они говорят? Это такое, может быть, тоже богословская мысль здесь выражена. Мы знаем, что есть пятикнижие Моисея. 5 книг в еврейской традиции называется Тора, учение, закон. И вот в этом смысле 5 томов псалтири можно рассматривать как... Поскольку псалтирь, мы сказали, это такое слово человека к Богу. Если 5 книг Моисея – это слово Бога к народу Израилю, дар Божий народу Израилю, то 5 книг псалмов – это как бы ответ Израиля Богу. В этом смысле здесь усматривают такие параллели. Кроме вот этого разделения на 5 частей, мы можем сказать, что изначально, наверное, псалмы бытовали в отдельных различных сборниках, которые потом уже были объединены в одну книгу. Что на это указывает? На это указывают, например, повторы, которые мы встречаем в псалтире. Ну вот известный псалом 13-й. «Речей безумит в сердце своем, нет Бога». И дальше следует описание греховности человеческого рода, людей. Вот этот псалом 13-й, он имеет свое соответствие 52-м псалме. Если мы откроем 52-й псалом, то мы увидим, что это почти тот же самый псалом. Ну и вот это может быть примером того, что одни и те же псалмы находились в разных сборниках изначально, ну а потом эти сборники были объединены, но псалмы так и остались на своем месте. У меня здесь вспоминается анекдотическое заявление нашего преподавателя по поводу этого псалма. Мы знаем, что в церкви иногда очень так быстро читаются кафизмы, чтение псалтири. Псаломщик торопится, иногда там какие-то сокращает псалмы. И вот он нам говорил: только, пожалуйста, сокращайте осмысленно. Не нужно сокращать таким образом. Речей безумит, в сердце своем нет Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Если мы обратим внимание на сами псалмы, то увидим, что большинство псалмов имеет так называемые надписания. Надписания. Эти надписания, чаще всего у нас это, наверное, первый стих, псалма. Эти надписания содержат, в частности, различные имена. И вот здесь мы можем несколько слов сказать об авторстве псалмов, наверное. В большинстве своем, хотя как в большинстве, псалмов 150, но 70 или 80 псалмов, надписаны из них именем Давида. Но мы знаем, что в традиции книга псалмов называется Давидова псалтирь, но не только имя Давида встречается в псалмах. Мы видим с вами псалмы совсем другими именами, в частности, вот в ряду 40-х псалмов, вторая как раз книга, здесь написано начальнику хора учение сынов Кореевых, 41-й псалом. И так тут дальше 43-й, 44-й. Встречаются имена Асафа, Идифума, Ифама и так далее. И как же тогда быть? Кто же автор псалмов? Давид или вот эти имена, которые написаны у нас в заголовках псалмов? Здесь, конечно же, следует помнить о том, что понятие авторства, авторских прав, о которых мы можем сейчас говорить, совершенно по-другому воспринималось в древности. Как говорил Сергей Аверинцев, если в древности каждый свои какие-то великие мысли надписывал именем какого-то своего знаменитого предшественника, отдавал ему, то сейчас каждый норовит свои ничтожные мысли подписать своим собственным именем и бороться за авторские какие-то права. Так вот, в древности, конечно, такого понятия авторских прав не существовало, а была традиция, то есть тот или иной мудрец, псалмопевец, принадлежащий к пророческой какой-то школе, традиции, он продолжал дело своего великого предшественника, и то, что он записывал, он, конечно, не своим именем подписывал, а подписывал именем предшественника. Таким образом, традиция, заложенная Давидом или пророком Исаией или царем Соломоном, она и дальше в веках продолжалась. И вот в этом смысле книга псалмов как раз является таким примером. Да, в книгах царств мы встречаем такую фразу, что Давид – сладкий певец Израилев. В книге Паралипоменон мы читаем с вами о том, как Давид организовал различные служения при скинии и будущем храме. И главной особенностью этого служения было служение левитов, которые, в отличие от Пятикнижия, где они просто помощники священников в принесении кровавых жертв, в книге Паралипоменон левиты – это главным образом певцы, музыканты, псалмопевцы. Их обязанностью главной является славословить Господа. И вот имена, которые перечисляются в книге Паралипоменон вот этими левитами, певцами, музыкантами, которых Давид организовал, разделив на служение череды, эти имена как раз встречаются в заголовках псалмов. То есть это и сыны Кореевы, и Асаф, и так далее. Таким образом, мы можем увидеть здесь как раз определенную связь. Давид заложил начало псалмопения, псалмотворчества в Израиле. Заложил как своим собственным примером, то есть составил какие-то псалмы, может, много псалмов составил. Но он также организовал вот это служение в храме в среде этих левитов, певцов и музыкантов. Дело Давида продолжалось, тем более, что книга Паралипоменон – это книга уже послепленного времени, и она, большей частью, даже описывая прошлое Израиля, она исходит, конечно же, из реалий, которые связаны уже с послепленным временем, когда храм стал средоточием религиозной жизни Израиля, и храмовое богослужение, конечно, имело большое значение. И здесь вот как раз эти левиты, певцы, музыканты занимали ту роль, которую, может быть, до пленное время они не имели или имели не в такой большой степени. Таким образом, вопрос авторства псалмов решается, конечно же, не таким образом, что Давид от начала до конца написал псалтирь, а в целом псалтирь – это выражение той традиции, основу которой заложил царь Давид. Даже вот эти надписания, которые мы встречаем с именами Давида в еврейском «Ле Давид», они тоже отнюдь не всегда могут обозначать принадлежность, то есть что псалом принадлежит именно Давиду. Это надписание может означать, что и псалом посвящен Давиду или написан в духе Давида и так далее. Вопрос авторства, конечно, связан с историей формирования псалмов. Вот я уже сказал, что мы можем, наверное, говорить, что псалтирь имела долгую историю своего формирования, и псалмы изначально, наверное, бытовали в каких-то отдельных, более меньших собраниях, чем мы это видим сейчас. Ну вот на это также может указывать то, что мы видим целые группы псалмов. Ну вот, например, я уже сказал, что в 40-х псалмах мы постоянно встречаем надписание псалмы сынов Кореевых. Вот, наверное, был сборник, принадлежащий именно этой группе людей. В конце псалтири мы встречаем с вами целый ряд псалмов, начиная с 119-го, которые имеют надписание «Песнь восхождения». Это тоже псалмы, принадлежащие к определенному сборнику, скорее всего, связанные с паломниками. То есть это псалмы, которые воспевали паломники, шествуя в Иерусалим на праздник и поднимаясь к Иерусалиму в горы, поднимаясь на Храмовую гору. Вот эти псалмы – песни паломников. Есть псалмы, которые озаглавлены «Аллилуйя», так называемые «Аллилуйные псалмы». Тоже, может быть, составляли какой-то отдельный сборник. Здесь, конечно же, многое сокрыто от нас, как это было на самом деле. Мы только можем предположения какие-то высказывать. Тем не менее, все эти моменты свидетельствуют о длительной истории формирования книги псалмов. Ну вот я уже начал говорить о надписаниях. Псалмы имеют надписание. Они тоже, может быть, более позднего происхождения. А в этих надписаниях мы встречаем разные указания. Но в частности, встречаем имена, которые могут указывать на авторство, а могут указывать на принадлежность к тому или иному собранию. То есть была Давидова псалтирь, была псалтирь сынов Кореевых и так далее. Кроме этих указаний, в надписаниях мы встречаем также какие-то, может быть, литургические, богослужебные указания, термины, большая часть которых иногда затруднительна для точного объяснения и понимания. Ну, например, много псалмов имеет такое надписание начальнику хора. Ну, для нас сразу встает образ кого? Регента, управителя хора. Но это перевод еврейского текста. Это связано действительно с каким-то человеком, управляющим хором. Но если мы обратимся, и вот это как раз пример разницы в переводах, если мы обратимся к греческому тексту, ну и кто не может греческому, к славянскому, конечно, то мы увидим, что там совсем по-другому звучит это начальнику хора. Там никакого начальника хора вы не встретите. Вместо начальника хора в славянском тексте везде стоит «в конец». Конец. Что это в конец означает? Толкователи древности христианские, они говорили о том, что вот это в конец указывает на характер псалма, то есть, что этот псалом говорит о будущем, ну, либо о Мессии, либо о конце мира, связано с каким-то будущим конечными событиями. Таким образом, вот это надписание, которое появилось в греческом тексте, оно имело основание иносказательной трактовки псалмов. Ну, кроме этого, встречаются, относящиеся, может быть, к богослужению, к литургическим терминам, различные музыкальные инструменты или названия мелодий, которые исполнялся псалом, но, опять же, скажу, что это зачастую не всегда поддается ясной расшифровке. В псалмах, если говорить о литургических каких-то замечаниях, к сожалению, это вы не встретите ни в славянском тексте, и часто и в русском тексте не встретите, только в каких-то особых изданиях, вот, например, в Брюссельской Библии. Псалом разделяется на несколько частей, в конце каждой стоит слово «села» еврейское. Тоже является такой загадкой для толкователя это слово. Чаще всего оно рассматривается как указание на какую-то, может быть, паузу или необходимость сделать какой-то поклон или какое-то такое литургическое действие в этот момент псалма. Также в надписаниях мы встречаем исторические моменты, связанные с историей или то, как псалом связывается с тем или иным событием. Но зачастую, чаще всего, то есть, наверное, и всегда, это события из жизни Давида. Ну вот 58-й псалом, 59-й. Здесь вот, например, «Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его». Это 58-й. Или 59-й. «Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамской, с Сирией Цаванской, когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Соляной». И так далее. Традиционные православные церковные толкователи рассматривают эти надписания как действительные указания повода, с каким связано написание псалма. Другие видят в этом, может быть, лишь какую-то отсылку к времени Давида, потому что в самом псалме, и это тоже является очень интересной, характерной особенностью псалмов, в частности, плач и жалоб, в самом псалме мы не находим каких-то конкретных соотнесений с жизнью Давида, с тем, что происходило, с тем надписанием, которое мы встречаем в начале псалма. То есть, в общем и целом, здесь предстает образ Давида как человека, гонимого и преследуемого Саулом, но в самом псалме конкретики вот этой истории взаимоотношений Давида и Саула мы не находим. И поэтому современные исследователи иногда говорят о том, что эти псалмы тоже не самим, может быть, Давидом написаны, а они написаны людьми, находящимися в той же ситуации, что и царь Давид когда-то. И они описывают свою ситуацию, но вспоминают образ царя Давида, которым вдохновляются. Вообще нужно сказать, что вот эти псалмы, плач и жалобы, они основаны на определенном духовном образе, образе царя Давида из первой книги царств. Мы знаем, что царь Давид правил в Израиле, но до того, как он воцарился, первая книга царь рассказывает длинную историю его сложных взаимоотношений с первым царем, с Саулом. И вот именно в первой книге царств Давид не царь, обладающий властью, изображен, а человек, преследуемый, гонимый, вынужденный оставить свою землю, вынужденный скитаться и так далее. И вот этот образ царя Давида, несправедливо преследуемого Саулом, но в этом сложном положении, сохраняющий верность Богу, упование на него, он послужил основой для целого религиозного настроения, движения в Израиле, которое мы встречаем не только в псалмах, но и в пророческих книгах, так называемых бедняков Господних, нищих Господних, которые как раз переживали, может быть, очень непростое свое социальное положение, тоже не находили в этой жизни справедливости, не находили поддержки, не находили опоры, защиты. И все свое упование и надежду они возлагали на Бога. И вот в образе царя Давида из первой книги царств они черпали вдохновение. Царь Давид был гоним, но уповал на Бога, и Бог за это его вознаградил, он возвел его на престол. И вот псалмопевцы, также вспоминая этот образ Давида, надеются на то, что рано или поздно Бог воздаст и им благом, уповающим на Бога, как когда-то воздал царю Давиду. Говоря о псалмах, когда говоришь о каких-то вводных вещах, то, конечно же, нужно, прежде чем, может быть, читать псалмы, немножко сказать, что разные псалмы мы встречаем в книге псалмов. Разные по содержанию, по жанру своему. Но вот главным образом псалмы можно разделить по содержанию, по настроению на две большие группы, одна из которых может быть обозначена как псалмы плач и жалобы. Сейчас мы прочитаем некоторые из этих псалмов, чтобы понять, что это за тексты. А вторая большая группа – это псалмы, как раз гимны, хвалы, хвалебные, которые прославляют Бога, Творца. Но кроме вот этих двух больших групп, мы встречаем псалмы, и которые не всегда можно рассмотреть как какую-то молитву к Богу, либо хвалу. Это псалмы, скорее, как некое такое размышление перед лицом Божьим. Например, первый псалом «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых» и так далее. Это не плач и не гимн, это размышление о праведности, о роли закона, Торы в жизни человека, в жизни израильтянина. Есть псалмы, нельзя сказать, тема которых, но одно из главных действующих лиц которых – это царь. То есть это псалмы, которые либо говорят о царе, либо предлагают молитву царя. И вот среди этих псалмов много псалмов, которые в нашей христианской традиции называются мессианскими, то есть относящимися к Иисусу Христу, к Мессии. Мы попытаемся сейчас что-то из того, что я сейчас сказал, увидеть на примерах. Я уже сказал, что в Псалтире очень много псалмов, которые можно обозначить как плач и жалобы. Отчасти уже мы сказали с вами в завершении предыдущего нашего раздела, что эти псалмы часто связаны с жизнью и образом царя Давида, когда он был преследуем со стороны Саула. Но иногда эти псалмы совершенно не связаны напрямую с жизнью Давида. Ну и вот, например, такой пример плачевного псалма – это псалом 12. Ну, мы могли бы и многие другие прочитать, но, например, обратимся к такому. Он очень так строго структурирован, и мы можем увидеть на примере его, что представляет собой такой жанр псалмов. Начальнику хора псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мной? Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, о благодетельствовавшем меня, буду петь имени Господа Всевышнего». Ну вот в этом псалме 6 стихов, и он четко так разделяется на 3 части, которые чаще всего и присутствуют в таких псалмах. С одной стороны, они выражают некую проблему, состояние или положение псалмопевца, исходя из которой он кричит, вопиет и обращается к Богу. В данном случае это 2 и 3 стих. Здесь несколько предложений, которые начинаются словами «доколе». Вторая часть псалма – это обращение к Богу, это просьба, прошение. «Призри, услышь меня, Господи Боже мой». Ну и завершается псалом выражением твердой уверенности в Божье спасение. Ну вот сейчас мы еще, может быть, псалом какой-нибудь прочтем, мы увидим, что иногда это связано с тем, что кажется, что уже Бог ответил псалмопевцу, и у него изменилась ситуация, и он благодарит Бога. Но здесь не ясно, изменилась ли ситуация или нет, лишь выражается твердая надежда и упование. «Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем». Ну вот, кстати, разделение на 3 части здесь еще подчеркивается троекратным употреблением имени Божьего. Если вы обратили внимание, 3 раза здесь употребляется имя Господь, за которым скрывается имя, открытое Моисею. И оно здесь как раз со структурой псалма связано в каждой части по одному разу. Конечно же, читая псалмы, мы должны обращать с вами внимание на какие-то слова, которые, может быть, звучат у нас в каком-то нам привычном смысле, а зачастую оказывается смысл несколько, может быть, иной. Или, обращаясь к еврейскому тексту, мы обретаем какие-то новые значения, новые смыслы. И вот, в частности, здесь «уповаю на милость Твою». Слово «милость» в еврейском тексте, чаще всего наш русский перевод связан с этим еврейским словом «хесед», которое означает, у нас переводится как «милость» большей частью, но первое значение этого слова, если мы обратимся к словарю, то это будет верность, преданность, а уже дальше доброта, любовь. И вот можно сказать, что объединяя эти 2 значения, мы получаем, что хесед, о котором очень часто говорит в Священном Писании, милость – это верность в любви. Такое понятие, которое лежит в основе нашей надежды, веры по отношению к Богу. Бог – это тот, кто верен. Верен, в частности, в любви своей к человеку, который не отступает, и на него можно положиться. И многие понятия и слова, они выражают чаще всего эту Божью верность, потому что это важно для основания жизни человеческой. И вот псалмопевец выражает эту уверенность в Божьей милости, как верности в любви. Вот это один из примеров плача, раз я уж начал говорить о таких важных богословских понятиях, то мы можем обратиться еще к другому псалму, который принадлежит к другому жанру. Вот я сказал, есть плач, сейчас мы еще несколько слов о нем скажем, а есть другой разряд псалмов, это гимны. И вот один из гимнов – это 99-й псалом, который так у нас и озаглавлен – «Псалом хвалебный». «Воскликните Господу, вся земля, служите Господу с весельем, идите перед лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалой. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Ну вот пример хвалебного гимна. Чаще всего мотивацией, что ли, основой для хвалы Богу являются либо дела Божьи в творении, и мы встречаем с вами многие псалмы, где говорится о Боге-творце, и за это он прославляется и восхваляется. Например, знаменитый псалом «Благослови, душе моя Господа», 103-й, который о творении воспевает Бога-творца. А с другой стороны, говорится о делах Бога в истории главным образом, конечно, Израиля, и за это тоже воздается ему хвала, тоже основа для хвалы. Например, 104-й, 105-й псалмы – это псалмы, выражающие хвалу Богу, действующему в истории Израиля. А есть среди гимнов хвалебных и псалмы индивидуального, что ли, характера, которые прославляют Бога за какое-то событие в жизни отдельного человека. Такая индивидуальная хвала. Ну вот 99-й псалом – это хвала от лица общины, конечно. Здесь мы видим призыв прославить Бога. И в конце этого псалма выражается такое кредо, в котором опять же встречается это слово «милость», о котором мы уже сказали. Но здесь встречается еще два важных таких богословских понятия. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». За что псалмопевец здесь хвалит и благодарит Бога? Благ Господь. Что такое благ Господь? Вот, наверное, это трудно очень в мире нам увидеть, это благость. Мы видим, что мир, наоборот, наполнен несправедливостью, наполнен тем, что по нашим представлениям не должно было бы быть. И зачастую действительно можно вопросить Бога, почему это так происходит. Но вот псалмопевец, выражая свою хвалу, он как бы за завесу того, что мы сейчас наблюдаем в мире, проходит, чтобы увидеть благость Бога. И на этой благости Его основать свою жизнь. О милости я уже сказал, это верность в любви. Истина Его в рот и рот. Истина тоже. Вот вообще милость и истина – это два понятия, которые очень часто рядом стоят в псалмах. И истина для нас звучит это как такое правдивое. Но на самом деле в еврейском тексте в данном случае истина – эмуна. Это слово, опять же, однокоренное слово «вера». А опять же, здесь подчеркивается некая верность, то есть истинность в смысле соответствия, всегдашнее, постоянное соответствие тому, что Бог задумал, тому, что Бог говорит, тому, что Бог делает. И вот эта верность Бога, которая выражается самыми разными понятиями здесь, она, конечно, является таким основополагающим богословским понятием, которое, в частности, не только в Священном Писании в целом, но в псалмах постоянно встречается, и об этом они говорят. Вот, возвращаясь к псалмам-плачам, 12-й псалом мы прочитали, мы видим, что псалмопевец говорит о какой-то своей очень такой сложной ситуации, но ничего конкретного мы здесь не читаем. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мной». Единственное, что мы можем сказать, что, по-видимому, кто-то его притесняет, говорится о каком-то враге. Но ничего конкретного, что переживает псалмопевец, мы здесь не видим. Вот это отсутствие какой-то конкретики в псалмах, в частности, плачах, оно помогает сделать псалом универсальным. То есть, несмотря на то, что некоторые псалмы, описывающие бедствия псалмопевца, связываются с историей царя Давида, как я уже сказал, конкретика какая-то отсутствует. И это замечательно, потому что это делает псалом универсальным. То есть каждый человек может применить его, читать его в разных совершенно каких-то непростых ситуациях, совершенно не связывая, может быть, с какой-то определенной историей Священного Писания. Ну вот псалом, может быть, известный нам, 3-й псалом. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит передо мной, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое». Ну вот опять говорится о каких-то врагах, сокрушениях, поражениях. Но опять же, это только лишь образы. А мы не очень можем понять, что же в действительности переживает псалмопевец. Таким образом, псалом становится действительно универсальным. Но это третий псалом из шестопсалмия. Среди этих псалмов плачей мы встречаем псалом, который для нас, христиан, имеет особое значение. Это 21-й псалом. Псалом, который разные комментаторы по-разному, да, но мы знаем, что начало этого псалма точно произнесено Господом нашим на кресте. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня. Некоторые считают, что и дальше, может быть, Господь произносил этот псалом, но евангелисты оставили нам только первые слова. Вот это тоже псалом, псалом плач, но псалом, который уже связывается со Христом. Как это происходит? Ну, давайте немножко тоже прочтем, хотя он пространный. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопли моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля, на тебя уповали от Отцы наши уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». Ну, дальше здесь много говорится о страданиях псалмопевца и о врагах, которые представлены здесь в виде таких звериных образов: лев, псы, быки. Опять же скажу, что не так очевидно, что в действительности происходит. Некоторые стихи из этого псалма соотносятся в Евангелии со страданиями Христа. Начало этого псалма, наверное, нам раскрывает богословие псалмов плачей. Эти псалмы о чем главным образом говорят? Они говорят, что человек переживает в своей жизни отсутствие присутствия Божия. И мы можем сказать, что ведь это состояние на самом деле переживает не только какой-то человек преследуемый, но и мы в своей жизни, нельзя сказать, что постоянно ощущаем Божье присутствие. Но здесь, конечно, такая критическая ситуация, ситуация, в которой псалмопевец говорит о том, что он не видит действенного присутствия Бога. И вот это составляет богословскую проблема, богословский вопрос, который выражается в этих псалмах плача. Как осмыслить это отсутствие присутствия? Некоторые современные люди скажут, ну, мы не ощущаем Бога, потому что его и нет. Псалмопевец, мы видим, совершенно так не думает. Несмотря на то, что в псалмах, вот в этих псалмах плачах, выражается зачастую мысль о том, что виноват в том, что сейчас происходит, сам Господь Бог. И в том, что псалмопевец не ощущает его присутствия, тоже виноват Бог. А за собой псалмопевец чаще всего не видит никаких преступлений, которые могли бы вызвать это отсутствие божественного присутствия. Сказать, как это понятие осмыслить? То есть с нашей христианской позиции мы, конечно же, можем сказать, что человек грехом отделяет себя от Бога и лишает этого присутствия. Поэтому, когда человек переживает это отсутствие божественного присутствия в своей жизни, это вызвано его отделенностью от Бога, в конце концов, его греховностью. Но в псалмах это не всегда так далеко. Конечно же, есть псалмы, например, 50-й псалом, который говорит о греховности. Он такой молитвенно-покаянный. Но это, еще раз повторю, не распространенное выражение чувств и мыслей псалмопевцев. И вот христианская традиция, относя эти псалмы плачи, в частности 21-й псалом, ко Христу, предлагает такой христологический, что ли, ответ на этот вопрос, проблему. Эти слова псалма вкладываются в уста самого Христа. Да? Кто может утверждать, что он безгрешен? Кто может утверждать, что он не совершил греха? Только Христос. И вот эти псалмы плачи, они в христианской традиции истолковываются как голос самого Христа. И вот 21-й псалом – это как яркий пример, может быть, такого истолкования. Это, с одной стороны, мессианское значение псалма, но что это может дать для нашей духовной жизни? А мы знаем с вами, что христианин – это тот, кто призван соединить свою жизнь со Христом. Он призван со Христом прожить жизнь, он призван со Христом умереть.

Аних, это первые 22 стиха, до прославления Бога. 22 стих. «Спаси меня от пасти льва, от рогов единорогов, услышав, избавь меня». А дальше 23 сразу. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля». Ну и дальше здесь. Все призываются к хвале, в том числе не только Израиль, не только племена язычников, которые должны поклониться перед Богом, но и дальше тут даже сказано «все», 30 стих, «нисходящие в персть», то есть, и, по-видимому, умершие, или хотя бы смертные, да, но и умершие. Все призываются к прославлению Бога. Если мы соотнесем этот псалом с евангельским повествованием, как это делают евангелисты, то мы можем сказать, что он выражает как раз вот это... историю страстей Христовых, когда Христос страдает, умирает, а потом воскресает и приходит к прославлению, к новой жизни, которую Он открывает перед человеком. И вот мы можем сказать, что такое духовное прочтение таких псалмов с мыслью о том, что это Христос говорит, и вместе с Ним переживать. Это то, наверное, к чему мы призваны, читая эти псалмы, плача. С другой стороны, мы должны, наверное, вот еще о чем сказать, что очень резкие слова высказывает псалмопевец в этих псалмах. Ну вот 21-й, там это о врагах, псы, львы, быки и так далее. Но мы можем найти псалом, и который прямо проклятие выражает в связи с преследованиями. Это известный, наверное, самый известный в этом смысле 108-й псалом. «Боже, хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые, уста коварные. Говорят со мной языком лживым, отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины, за любовь мою враждуют на меня, а я молюсь, воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью». Ну, обрати внимание на то, что враги, которые здесь подразумеваются, они большей частью, видимо, действуют словом. Язык, слово, тут очень часто эти образы встречаются. Дальше псалмопевец страшные слова говорит: «Поставь над ним нечестивого, дьявол достанет одесную его», и так далее. «Когда будет судиться, да выйдет виновным, молитва его да будет в грех». Не будем даже читать, чтобы не испугаться. Вот эти проклятия, как мы и должны их читать, и как их осмыслять должны. Ну вот если мы обратимся к толкованиям, которые должны, может быть, для нас были быть руководственными. Иудейские толкования относят этот псалом к истории царя Давида. И вот интересно, что здесь происходит даже некое совпадение такое неожиданное христианского и иудейского толкования. Иудейское толкование относит эти слова, которые адресованы к некому человеку, вот этого человека, они рассматривают как одного из предателей царя Давида. В первой книге царств там рассказывается о том, что был некий Доик идумеянин, который выдал царя Давида, что он там приходил к священникам. Эта история в Евангелии вспоминается. И те дали ему хлебы священные, дали оружие и так далее. Ну и Саул потом расправился через этого как раз Доика идумеянина с этими священниками. И в чем совпадение? В том, что если мы откроем с вами христианское толкование этого псалма, то увидим, что в Новом Завете и потом, естественно, в святоотеческих толкованиях, этот человек, которому адресованы эти страшные слова, это кто? Это Иуда, который предал Христа. Таким образом, этот псалом становится опять, как это, может быть, не странно и не страшно звучит, выражением голоса Христа. Вот как это мы можем принять и понять? Если в 21-м псалме мы еще это можем осмыслить, но в смысле описания страданий Христа на кресте, да, то как можно в уста Христа вкладывать такие проклятия? Вот здесь мы, конечно, встречаемся с большой проблемой, которую очень трудно как-то, может быть, сразу осмыслить. Но в первую очередь следует сказать, что псалмы плача дают возможность человеку свою боль, свое страдание высказать. Мы часто думаем, что по-христиански нужно молчаливо терпеть. Вроде бы это так, добродетель, терпение, смирение. Однако, обращаясь к псалтири, мы видим, что
псалмопевец отнюдь не терпит. Он кричит, вопиет, он выражает свою боль, свое страдание, адресуя эту молитву к Богу. То есть, можно сказать, претворяет свое страдание.

0: страшное состояние в молитву к Богу. И это для нас тоже такое духовное указание на то, как мы должны действовать. То есть мы, исходя из этого, несомненно, можем обращать к Богу, претворять в молитву всякое наше состояние, не только какое-то такое возвышенно-благодарственное, но и когда мы переживаем какие-то очень нелегкие, трудные времена, когда нам кажется, что и Бог оставил нас, и все у нас вокруг рушится. Это мы не просто даже можем, а призваны и должны претворять и обращать к Богу, чтобы вызвать или, скорее, ощутить ответное действие Бога по отношению к нам. То есть, чтобы обрести вот это действенное присутствие, которого лишается человек, может быть, ему кажется в тяжелом состоянии, он должен это выразить в молитве к Богу. И еще скажем, что плачи, они не являются таким хаотическим, что ли, выражением этих чувств страдающего человека, а как раз предлагают нам некий образец, некий путь и слова, которыми мы можем это выразить, да, как образец молитвы. Но как же все-таки с этими проклятиями-то быть? То есть в контексте Ветхого Завета мы, конечно, это можем понять в смысле исторического такого положения вещей, когда мы говорим о том, что нравственность человека, она имеет какое-то развитие. То есть заповедь о любви, о прощении к врагам, которую дает Христос, это заповедь, которая дается в Новом Завете. Ветхий Завет – это еще путь к этой заповеди, путь ко Христу, и поэтому здесь мы можем видеть какие-то, может быть, несоответствия этой заповеди. То есть в данном случае, как говорят некоторые отцы, толкователи церкви, Бог приноравливается к состоянию и уровню человека, открывая ему что-то, в частности, какие-то такие нравственные заповеди, нравственные положения. Говоря о, может быть, мстительных чувствах, которые выражаются в таких псалмах, проклятиях, жалобах, плачах, мы можем сказать, что все-таки здесь не только и не столько какая-то месть присутствует, которой псалмопевец выражает, сколько он ведь страдает от того, что не видит справедливого воздаяния, которое должно было бы совершиться по воззрениям Ветхого Завета. Этого он не видит в жизни. И вот он вопиет к Богу, как бы обращая к Нему, не он сам совершает ответные действия по отношению к своим врагам, а он как бы предает в руки Бога вот это воздаяние, о котором сам Бог говорит. То есть в данном случае это тоже такое духовное упражнение, к которому мы не можем его отвергать, и мы призваны, в принципе, к этому, к тому, чтобы в руки Бога отдавать воздаяние тем, кто нас, может быть, обижает, от кого мы страдаем и так далее. И здесь тоже вот то, о чем я говорил, образ царя Давида из первой книги царств встает перед нами. Царь Давид в первой книге царств, он несправедливо был преследован, он уповал на Бога, он в руки Бога предавал воздаяние своему врагу Саулу. Сейчас уже не будем обращаться к этим текстам, мы можем в первой книге царств об этом прочитать. То есть вот эта мысль, наверное, должна для нас быть руководственной, и таким образом мы и можем понять главным образом эти слова, которые псалмопевец здесь выражает. То есть не сам он мстит, хочет отомстить, а предает все в руки Бога и заботится главным образом о справедливости, о правде Божьей, которая должна была воцариться на земле. Ну и еще, обращаясь к церковным толкованиям, говоря об этом, например, в 108-м псалме, толкователи указывают на то, что здесь он не столько желает, чтобы это совершилось, а как бы пророчески видит это, исходя из справедливого закона воздаяния, о котором говорил Ветхий Завет, он видит, что человек, который совершает такие безумные действия, он такие последствия обретет. Но мы не должны тоже отвергать просто этот закон справедливого воздаяния, исходя из заповеди о любви и прощении в Новом Завете, потому что все-таки в основе этого закона справедливого воздаяния лежит такая положительная идея о том, что зло разрушает, а добро созидает, поэтому этот закон лежит в основе мироздания. Таким образом, вот плачи дают возможность человеку высказаться и показывают, как это нужно сделать. Кроме этого, наверное, стоит нам сказать, говоря о плачах, и вот я вначале сказал, что псалтирь у евреев называется книга хвалений, а плачей здесь очень много. Как это понять? Если мы посмотрим на книгу псалмов в целом, то увидим, что плачи, жалобы, они главным образом присутствуют большей частью, в первой части псалтири. А к концу псалтири все больше и больше звучит как раз хвала Богу. И в этом смысле вот такое построение псалмов рассматривается как некий путь к хвале. То есть заголовок псалмов у евреев «хваление» – это как бы цель, к которой должен прийти человек, пройдя некий путь, путь молитвы и общения с Богом. Но почему же тогда можно задаться вопросом, почему сразу нельзя хвалить? Почему нужно обратиться сначала к какому-то плачу или жалобе? Вот в этом смысле интересно, что псалтирь начинается с псалма, я уже говорил, размышления. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей». Псалом, который связан с законом, Торой, который по-еврейски, все-таки, вернее, на русский язык, слово «тора» лучше переводить словом «учение». То есть в начале псалтири стоит псалом, который должен научить, наставить. И это тоже задает некую такую программу для псалтири. То есть псалтирь, задача ее научить человека. Чему научить? Называется хваление. Научить хвалить Бога. А как хвалить Бога? За что хвалить? Каким образом? И вот этому и посвящена псалтирь. И в данном случае плачи занимают здесь особое место. Человек, прежде чем прийти к правильной хвале, должен пройти такой путь отсутствия хвалы и отсутствия, как мы сказали, переживания Бога, чтобы обрести это правильное присутствие. Ну вот один из современных исследователей обозначает это таким образом, что есть псалмы и тексты правильной, как это сейчас в современном мире звучит, может быть, необычно, правильной ориентации. Но это псалмы, которые выражают такое благочестивое, распространенное представление о справедливом законе воздаяния, о том, что праведники удачливы, грешники потерпят поражение и так далее. Дальше следуют псалмы и тексты без ориентации, которые показывают, что вообще-то вот если мы обратимся к миру вокруг, то этого справедливого закона воздаяния мы, конечно, не увидим. И нам надо пройти через отрицание этого, да, и прийти к правильному пониманию, которое этот исследователь называет псалмы правильной ориентации. Вот эта схема, она может быть обретена через внимательное чтение псалмов и может помочь правильно понять цель и назначение псалмов, научиться. Но мы знаем, что псалмы нас учат молитве. И вот это обучение, оно не только каждый конкретный псалом нам что-то дает, но и весь состав псалтири и ее структура тоже указывает нам определенный такой путь.
1: В эфире радио «Град Петров» прозвучала лекция иерея Сергея Чирыкова «Книга псалмов в христианской церкви», прочитанная им в рамках цикла «Щедрая среда» в конференц-зале радио «Град Петров».

0: В исполнении вокального ансамбля «Рождество» прозвучало песнопение всенощного бдения 103-й псалом «Благослови, душе моя Господа» композитора Павла Чеснокова.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В первое воскресенье после Троицы празднует Православная Церковь память всех святых. А в связи с этим праздником уместно спросить, кто эти святые, в чем сущность их святости, а также и нашего празднования, нашего воспоминания. Уместно прежде всего потому, что нет и не было человеческого общества или эпохи в истории, в которых люди не выделяли бы отдельных лиц, не наделяли бы их всеми возможными совершенствами, не делали бы из них неких идеальных носителей, своих собственных стремлений, идей, своего понимания жизни и ее цели. За примерами незачем ходить далеко. Возьмем процветающий у нас культ Ленина. Ведь вот казалось бы, что та идеология, то политическое учение, которое этот культ Ленина всячески насаждает, что идеология эта в таком культе не только не нуждается, но по самой своей сущности исключает и отрицает его. В основе ее, не так ли, лежит твердокаменный принцип детерминизма. История утверждает этот принцип, движется не идеями и не личностями, а диалектикой социально-экономических факторов, выражающей себя в борьбе классов. Никакая отдельная личность ничего в этой диалектике изменить не может, ибо диалектика эта, развитие это и борьба совершенно безличны, и в каждый данный момент истории все в мире зависит не от людей, а от соотношения социально-экономических сил. Феодализм не мог не быть заменен буржуазным капиталистическим обществом, как это буржуазное капиталистическое общество, в свою очередь, не может не уступить место рано или поздно социализму, диктатуре пролетариата. Но если все это так, то почему, спрашивается, именно культ той или иной личности достигает таких действительно гомерических размеров в этой, казалось бы, предельно безличной идеологии? В идеологии, для которой вопрос о том, был ли Ленин добрым и отзывчивым человеком или нет, любил ли он детей или нет, был ли верен своей жене или нет, не имеет как будто никакого реального значения. А между тем, не только портреты Ленина и других личностей, Маркса, Энгельса, не говоря уже о Сталине, в эпоху небывалого расцвета его культа, развешаны повсюду, во всевозможных красных уголках, но и писались, и пишутся буквально десятки тысяч книг и брошюр, проводящих, насаждающих, вбивающих в голову людей с самого детства образ Ленина как буквально святого, как человека, лишенного тех недостатков, которые, впрочем, ни один святой никогда не отрицал за собой. Почему же это так? Откуда это вопиющее противоречие между учением, идеологией с одной стороны и практикой с другой? Да потому, конечно, что, что бы ни утверждала идеология, со всей ее будто бы научной безличностью и объективностью, на деле люди всегда и всюду шли не столько за идеями и принципами, сколько за людьми, и, что еще важнее, за людьми, которым они верили и в которых они верят. Верят же люди в последнем счете хорошим и нравственным людям, то есть таким людям, в жизни которых они ощущают нравственный идеал и его воплощение. Отсюда необходимо сделать и из вождей коммунизма своего рода светских святых, нравственных героев, образ доброты, отзывчивости и самоотречения. А это значит наделять их качествами, никакого отношения к идеологии коммунизма не имеющими, ибо вся суть ее в том, что никакого особого, автономного, нравственного идеала она не имеет и в теории его отрицает. Откуда же эти качества? Да каждому ясно, или должно было бы быть ясно, что все качества эти из того восприятия человека, которое коммунизм начисто отвергает, из восприятия религиозного, христианского. Ничем другим замаскировать свое нравственное убожество, свою нравственную пустоту казенная идеология не сумела, да, конечно, и не сумеет. Только в том-то и все дело, что обман этот рано или поздно сам себя развенчивает. Обман этот уже развенчал себя в случае Сталина. Где сегодня все жития этого святого? Развенчает себя, конечно, этот обман и в том, что касается Ленина. И останется только страшное и бесчеловечное учение, ничего кроме ненависти в мир не вносящее. А вот с теми, кого мы вспоминаем, кого мы празднуем в эти дни, с настоящими святыми, случиться этого не может. И когда распадутся сами собою вся ложь, все ханжество, покрывшие собою и все еще выпокрывающую вождей античеловечности, еще ярче воссияет свет подлинных святых, подлинной святости и в них явленной подлинной человечности. В Евангелии записаны слова Христа: «По плодам их узнаете их». Так вот, на последней глубине всякое учение, всякая доктрина, всякая идеология судятся и оцениваются тем образом человека и человеческой жизни, в котором они воплощают себя. В христианстве образ этот – святость. Что такое святость? Нет, это не просто совокупность моральных качеств, честности, справедливости, или, как мы говорим, добропорядочности. Это прежде всего внутренняя отдача себя человеком, некоему бесконечно высокому, бесконечно прекрасному, бесконечно духовному замыслу, видению жизни, преподобными, то есть похожими, назвал народ святых. Похожими на кого? Конечно же, на Христа. В нем и в его жизни, и в его любви и самоотдаче раскрытый образ человека. Святость – это ответ человека на услышанный им призыв. Это принятие им в свою душу, увиденного им образа неизреченной славы. Святость – это единственное подлинное на земле доказательство бытия Божия. Ибо только от Бога, не от материи же, мог засиять этот образ совершенной жизни. На Троицу, в праздник Пятидесятницы, мы вспоминаем сошествие в мир Святого Духа. И это значит начало возможности новой жизни, возможности святости. И вот неделю спустя, празднуя праздник всех святых, мы празднуем как бы исполнение этой возможности, принятие этого зова, верность Святому Духу. Дивен Бог во святых своих. И как хорошо, как радостно, что в нашем темном мире светит этот свет святости, и никакой тьме не объять его.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Решительный отказ Диоклетиана от традиционных форм принципата в пользу деспотии с ясно и определенно выраженной сакрализацией власти, характерной для стран Древнего Востока, этот отказ понятен и обоснован. Старая система, выросшая из античного полиса, просто перестала работать. Непонятно только, почему Диоклетиан столь упорно в годы своего правления станет реставрировать столь же архаичный пантеон республиканских богов. Ведь логичным было бы обращение его к восточным культам, изначально предполагающим сакрализацию как власти вообще, так и его носителя. Но дело в том, что Диоклетиан относился к Востоку очень настороженно. Настороженно — это сказано мягко, если точнее, враждебно. Вот отсюда и отношение к восточным культам. Враждебное же отношение к Востоку объясняется просто и вполне традиционно. Именно на Востоке Диоклетиан, как и большинство римских правителей до него, и не только в эпоху принципата, но и в эпоху республики, видели главную угрозу римской цивилизации. В течение нескольких веков римляне с редким упорством и ожесточением воевали с Парфянским царством. Это был не просто конфликт соседей. Это был именно цивилизационный конфликт. Это было непримиримое противостояние цивилизации Запада в лице Рима и Востока в лице Парфии. И в этом противостоянии римляне порой терпели неудачи, самой значительной из которых была гибель в 53 году до Рождества близ Кар армии триумвира Марка Краса, с последующим наступлением царя Покора I на восточные римские провинции в 40 году до Рождества, когда были захвачены Антиохия, Сидон и Иерусалим. И неудачен был ответный поход римлян в 36 году до Рождества армии Марка Антония, еще одного триумвира. С переменным успехом шли бои в первый век эпохи принципата, а вот сокрушительный удар по парфянам, как казалось, удалось нанести только в 116 году, уже по Рождеству, императору Трояну, который захватил парфянскую столицу Ктесифон, который занял всю Месопотамию и вышел к Персидскому заливу. Но Троян умер, и парфяне ответили римлянам опустошительным походом на Сирию и разгромом римской армии при Элегее в 161 году. Как раз в год кончины императора Антонина Пия. Ответом римлян стал поход императора Марка Аврелия в 163 году, который едва не стал для парфян смертельным. Но завершению победы Марка Аврелия помешала эпидемия чумы. Она охватила всю римскую армию, а затем она перекинулась на все пространство империи. Договор 166 года между Вологезом III и Марком Аврелием закреплял сложившийся статус-кво, по которому римляне все же удерживали за собою северо-западную Месопотамию. А вот царь Вологез IV в 197 году попытался вернуть утраченное, но встретился с искусной обороной римлян, перешедших в стремительное наступление, и император Септимий Север вновь занял Ктесифон и вновь вышел к Персидскому заливу, но, впрочем, благоразумно вскоре отвел войска из Месопотамии. И все же поход Септимия Севера он до предела ослабил парфян и династию Аршакидов, которые уже не выйдут из кризиса. Император Каракалла в 216 году решится на новую войну на Востоке, и в следующем 217 году римляне и парфяне последний раз встретятся на поле боя в кровопролитном трехдневном Насибисском сражении. В этом сражении погибнет более половины людей каждой из армий, но никто не одержит победу. Впрочем, для парфян последствия станут катастрофическими. Спустя 11 лет их царство перестанет существовать. Но у римлян не будет повода для торжества. Не будет, потому что на смену парфянскому царству придет восстановленная персидская держава. Та держава, которая войдет в историю как Сасанидская империя. И на месте разрушенной внешними и внутренними войнами Парфии стала монолитная, могущественная и агрессивная деспотия, которая переживет, между прочим, Рим и будет доминировать в Азии на протяжении 4,5 веков в кровавом противостоянии Востока и Запада. Получилось так, что почти сломленный Восток в самый последний момент возродился. Возродился, как феникс из пепла и в еще большем блеске и могуществе. А римлянам придется начинать все с самого начала. Первая же война римлян с персами завершилась гибелью императора Гордиана III и его армии в 244 году. И в результате императору Филиппу Арабу пришлось отказаться от Армении, и это наносило сильный удар по римскому влиянию в Азии. В 255 году царь Шапур I нанес страшное поражение римской армии при Барбалисе, и после этого вторгся в Сирию, и Киликию, и Каппадокию. Ну, а ответным ходом стал поход римлян во главе императора Валериана, и большая часть римлян погибла под Эдессой, а остальная же часть вместе с императором капитулировала. В ответном ударе, который римляне готовили долго и основательно, уже принял участие и Диоклетиан. Причем как второй после императора Кара военачальник. В 283 году римляне пробили оборону царя Варархарна II, это сын Шапура I, и прорвались к Тесифону. И только случайная гибель Кара остановила дальнейшее продвижение римских легионов к персидской столице. А Диоклетиан, возглавивший армию после гибели императора, отказался от дальнейшего наступления и отвел войска в Сирию. Конечно, Диоклетиан спешил в Рим, где предстоял раздел власти. И, как мы знаем, он успел вовремя, и он стал императором. Но очевидно также, что решение Диоклетиана было вызвано трезвым анализом военной ситуации. Армия римлян была недостаточно велика. Легионы были утомлены длительными переходами и боями. Коммуникации непозволительно растянуты и плохо охраняемы. А с востока, из Согдианы и Бактрии, на помощь Варахрану первому спешили многочисленные конные армии. И Диоклетиан, помянуя печальный опыт предыдущих войн с персами, предпочел не рисковать. Он предпочел проявить благоразумие. А став императором, он закрепил успех похода 283 года договором, по которому присоединял вновь северо-западную Месопотамию и возвращал контроль над Арменией. Впрочем, иллюзий относительно перспектив в отношениях с сасанидами Диоклетиан не испытывал, отлично сознавая, что в скором времени последует попытка персов взять реванш, а поэтому уже в 285 году, едва вступив на престол, Диоклетиан занялся реорганизацией границы с Сасанидской империей. А спешить Диоклетиана заставляло то, что позиция Варахрана II, она была непрочная. Более жесткую антиримскую позицию занимал другой сын Шапура I – правивший в восточных землях Сасанидской империи Армуст I, и Диоклетиан смог заключить ведь договор именно благодаря тому, что братья между собою враждовали, что в Персии шла борьба между двумя ветвями Сасанидской династии. Но независимо от того, какая из этих ветвей власти одержит верх, Армуст ли съест Варахрана или Варахран ли съест Армуза, но несомненно то, что вслед за этим вновь начнется наступление персов на запад. Победитель просто вынужден будет для поддержания своей легитимности в глазах персидской знати и простонародья воевать с Римом. Диоклетиан был бы рад, если бы внутри сасанидская усобица продолжалась бы как можно дольше. Упреки в адрес императора, почему римляне не воспользовались этой усобицей, безоснователен. Диоклетиан мог бы нанести сокрушительное поражение Варахрану II, и этим предопределил бы его падение. И как следствие спровоцировал бы консолидацию власти у персов в руках непримиримых Армузда и Нарзеса. Пока сасаниды занимались внутренними делами, Диоклетиану хватало проблем на Востоке. И прежде всего следовало отбить нашествие семитских племен из Аравийского полуострова, которое либо спровоцировало, либо уж так совпало с масштабными восстаниями в Сирии и Ливане, где позиции римлян резко ослабились. И это было смертельно опасно в перспективе неизбежной войны с персами. Диоклетиан в 289 году возглавит легионы сам для разрешения ситуации в Передней Азии. И в 290 году уничтожит инсургентов и арабов. Но в тот же год начались восстания в Египте, которые в 293 году охватили всю территорию Египта. И фактически эта территория, которая является житницей империи, она от империи отпала. И смириться с этим Диоклетиан не мог, поскольку торжество автономии Египта явилось бы гибельным для всего римского мира. Опасный прецедент. Вслед за Египтом началась бы цепная реакция, и в результате парада суверенитетов империя перестала бы существовать. Не мешкая, Диоклетиан взял 18 легионов, огромную армию, и лично направился на подавление египетского восстания. А карательная война, она продлится долгих и страшных 5 лет. И она завершится длительной осадой, ну и, конечно, взятием Александрии только в 298 году. Так что ни одного дня не удалось Диоклетиану отдохнуть из-за восточных проблем. И после 298 года отдохнуть не удалось. Он тотчас же из Александрии направился к берегам Евфрата, где уже с год как шла с переменным успехом война с персами. Дело в том, что Варахрану II наследовал его сын, Варахран III, слабый правитель. Его вскоре сверг младший из сыновей Шапура I, правитель Сакастана Нарзес. А это означало, что Сасанидская империя вновь объединилась, причем царем стал человек решительный, изворотливый, упорный в своей жажде власти и в своей ненависти к Риму. Надежды, что планам царя помешает новая усобица, были несостоятельны. В ходе усобицы были убиты все возможные соперники Нарзеса. Новый персидский владыка прежде всего сосредоточился на Армении. Накачивая деньгами антиримскую армянскую оппозицию, а завершилось это переворотом и изгнанием римского ставленника Тиридата III. То, что за заговорщиками, которые свергли Тиридата, стояли персы, никаких сомнений не было. А фактически ведь свержение Тиридата III означало казус белли. Риму был брошен вызов, и в 296 году началась очередная римско-персидская война. Диоклетиан не мог отлучиться из Египта, где шла завершающая фаза разгрома сепаратистов, поэтому командующим над легионами, воюющими против персов на Евфрате, был назначен Цезарь Галерий. Лактанций, крупный христианский писатель поздней античности, так описывал Галерия в это время. «Внешность его соответствовала характеру. Он был высок ростом и чрезвычайно тучен. Наконец, голосом, жестами и всем своим видом он всех повергал в страх и ужас». Наверное, Лактанций несколько тенденциозен, не видя в Галерии никаких положительных черт. Конечно, все источники отмечали грубость, амбициозность, жесткость и властолюбие балканского Цезаря, но, между прочим, отмечали ведь и его выдающиеся качества администратора и военачальника. Лактанций указывает, будто бы даже тесть опасался Галерия, а тесть — это Диоклетиан. Ну, может быть, так будет, когда Диоклетиан отойдет от власти. А пока известно, что у самого Галерия были основания опасаться своего тестя. Галерий имел большой, отмеченный множеством побед, опыт войн с варварами. С варварами, но не с персами. А поэтому в первое время его действия были малоудачны. Надо полагать, причиной было также то, что он был в это время, так сказать, не в форме, более занимаясь удовольствиями, нежели армией и ходом военных действий. Сражение 296 года, которое он дал персам где-то между Карами и Калиником, было проиграно прежде всего из-за легкомысленности командующего. Поражение это и сознание Галерием личной за это поражение вины будет иметь для судеб христиан в скором времени очень большое значение. Прибыв к армии из-под стен Александрии, Диоклетиан имел суровый разговор со своим родственником. Причем разговор в присутствии многих иных военачальников и выстроенных для смотра легионов. Боясь личной катастрофы, то есть утраты власти, а может быть даже и смерти, Галерий указал на христиан, которые своим неподчинением приказам способствовали якобы успехам врага. Поверил ли в это Диоклетиан? На тот момент вряд ли. Ну и потом времени не было разбираться, необходимо было спасать ситуацию. Галерий остался во главе основной армии, а сам Диоклетиан занялся координацией действий разрозненных отрядов, разбросанных по широкому фронту от Армении до Аравийской пустыни. И под надзором тестя Галерий проявил лучшие свои полководческие качества. Действовал искусно, осторожно, решительно. Основной удар наносился не через северо-месопотамское плоскогорье, которое оказалось роковым в свое время для легионов Краса и Валерия, а в гористой Великой Армении. Скорее всего, конечно, план кампании 298 года принадлежит все же Диоклетиану. Но Галерий оказался его превосходным исполнителем. Персов удалось заманить в засаду. Удалось блокировать. И, несмотря на их значительное численное превосходство, удалось почти полностью перебить. Потери же римлян были ничтожны. И Галерий, развивая успех, захватил царский лагерь, взял в плен гарем Нарзеса, взял в плен его сестер, детей, огромное количество золота и серебра. Сам Нарзес, правда, смог вырваться из окружения и бежал вглубь страны. Со времен великого Трояна римляне не одерживали столь грандиозной победы на Востоке. И Галерий готов был двигаться со своими легионами на юг, к Ктесифону, и уже он представлял, как присоединит к империи Месопотамию, как выйдет к Персидскому заливу, но Диоклетиан мыслил более трезво. Подавление восстаний ослабило Рим. Необходимо было сосредоточиться на внутренних проблемах. Да, конечно, было заманчиво уничтожить Сассанидскую империю, ведь поражение Нарзеса наверняка активизирует его врагов. Наверняка начнется новая усобица. И, кстати, так оно и произошло. Ведь вскоре Нарзес умрет. Скорее всего, он был отравлен. И все правление его сына Ормузда II пройдет в смутах. Но Рим на большую войну в Азии, увы, в тот момент не располагал силами. Начало такой войны, длительный и неопределенный по результату, оно грозило фатальным ослаблением центральной власти, и оно грозило сепаратизмом самой Римской империи. Диоклетиан очень четко расставлял приоритеты. Целостность империи была важнее всяких возможных новых территориальных приращений на Востоке. Тем более, что эти приращения были крайне гипотетичны. Так что войну завершили Низбийским мирным римско-персидским договором, по которому Армения вновь возвращалась под римский протекторат, и там восстанавливалась власть царя Тиридата III. И Диоклетиан очень хорошо понимал, что это, увы, далеко не последняя точка в римско-персидских отношениях, что Низбийский мир 298 года – только очередное перемирие в споре двух великих империй, в споре Востока и Запада. Как видим, для Диоклетиана понятие «угроза империи», то есть «угроза Риму», то есть «угроза цивилизации», и понятие «Восток», они были тождественны. Все, что рождалось на Востоке, и все, что шло с Востока, было враждебно и несло потенциальную угрозу. Не случайно, находясь в Египте, в 297 году Диоклетиан издал так называемый «Эдикт против манихеев», содержание которого было куда шире, нежели только преследование учения мании. Диоклетиан в этом эдикте вполне определенно выразил свое отношение к так называемым новым религиям, под которыми понимались религии, проникающие с Востока. И отношение это негативно. Вот в эдикте, в частности, говорится, прочитаем. «Старая религия не может быть осуждена новой. Величайшее преступление – отречься от того, что было определено и утверждено предками. Поэтому мы решили наказать зловредное упрямство дурных людей, которые противопоставляют древним отеческим культам богопротивные секты, чтобы по своему произволу уничтожить то, что было нам завещано богами и предками. Следует опасаться, что они отравят своими мерзкими ядовитыми напитками невинных людей, скромный и спокойный римский народ и всю нашу землю. Поэтому мы повелеваем, чтобы основатели и главари вместе с их мерзкими писаниями были подвержены суровому наказанию, сожжению на огне. Их приверженцы, прежде же всего фанатики, должны быть наказаны смертью. Их собственность конфискована в пользу казны. эпидемия этого зла должна быть истреблена с корнем из нашего счастливого века. Вот что сказано в эдикте. Ну, оставим на совести Диоклетиана утверждение о счастливом веке. Для римского мира счастливый век окончился с кончиной Марка Аврелия. Важно то, что впервые Диоклетиан в целом, в общем, совершенно прежде равнодушный к религиозной проблематике, недвусмысленно высказался с предупреждением о недопустимости открытой критики староримской религиозной системы под угрозой террора. Диоклетиан, шедший, казалось бы, далее Деция и Адриана, при всех его политических новациях, он все же, как и они, не строил новое здание государственности, как можно было надеяться, а он все-таки реконструировал, именно реконструировал старую Римскую империю.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Террор против манихеев понятен. Религия-то пришла как раз из Персии. Основоположником этого гностического синкретизма стал перс Мани. Родившийся в начале III века в Ктесифоне, он проповедовал свое учение при царском дворе Шапура, он путешествовал по Центральной Азии и Индии, и по возвращению в Персию в 277 году был убит, жестоко убит. Манихейство очень быстро, более того, стремительно распространялось в пределах римского мира, имея много сильных покровителей и привлекая своим внешним рационализмом самые широкие слои населения, особенно же среди интеллектуалов, риторов, философов. Ну, как известно, даже блаженный Августин короткое время питал иллюзии относительно манихейства. Христиане были прежде всего подвергнуты активной атаке со стороны манихейцев, но в данном случае важнее иное. Дело в том, что сам Мани был хорошо знаком с христианством. Предание утверждает, что он был какое-то время сам христианином и вроде как даже пресвитером. И вот уже одно это автоматически делало в глазах власти почти неразличимым христиан и манихейцев, особенно если не хочется видеть это различие. Римские же манихеи стремились, к несчастью, подчеркнуть, так сказать, родовую связь своего учения с христианством, утверждая будто бы, что все обетования Иисуса, они осуществлены были в личности и деятельности Мани. И Диоклетиан обрушился на манихейцев. Во-первых, поскольку видел в них персидских агентов влияния, вредных римскому миру. Во-вторых, людей, не признающих и не ценящих традиционные политические, религиозно-культурные и социальные институты, то есть Диоклетиан, и надо заметить совершенно справедливо, видел в манихействе опасную систему разрушения, то есть антисистему. И в-третьих, Диоклетиан видел в манихеях людей, не принимающих никакой сакральности власти, да и вообще сомневающихся в законности и целесообразности какой-либо власти в принципе. Террор против манихейства, уравнивающих в своем учении, как мы знаем, статус добра и зла, а как известно, ведь из манихеев вырастет такое негативное к миру учение, страшное учение, как альбегойская ересь, в котором пойдут дальше. Там зло поглотит добро, и это уже будет полный сатанизм. Так вот, еще раз повторим, то, что делает Диоклетиан в отношении манихеев, вот этот террор, он понятен. Невозможно представить себе государство, если, конечно, государство не решилось на коллективный суицид, невозможно представить себе государство, которое бы не боролось со своим разрушителем. Но, к сожалению, Диоклетиан в своем страхе перед Востоком, именно из-за своего страха, не особо различал христианство и манихейство. Было ли это так с самого начала? Ну, очевидно, что нет. Многое здесь изменило восстание в Египте, надо заметить. Восстание в Египте, где против римлян боролись не из-за религии, нет, а из-за невыносимости социального гнета, из-за тотального разорения. Так вот, против римлян там боролись и гностики, и манихеи, и язычники, и среди прочих было много ведь и христиан. Причина, по которой Диоклетиан не различал или не хотел различать манихеев и христиан, а она ведь и в той дезориентирующей стремительности, с какой манихеи распространялись в римском мире, той стремительности, которая не позволяла сориентироваться в ситуации, и она в той бесцеремонности и коварстве, с которым манихеи стремились смешаться с различными социальными группами и религиями в Риме, чтобы боролись не только с ними, с манихеями, но и со всеми остальными. И таким образом они подрывали, разрушали римское государство. Они провоцировали римский мир к самоуничтожению таким образом.
1: А ведь в первое время Диоклетиан к христианству относился спокойно. Против императорского дворца в Никомедии был выстроен христианский храм, прихожанами которого были жена и дочь императора, и многие иные его родственники, и множество придворных, и Диоклетиана это не смущало. Отношения с римским епископом Каем, который, как утверждает предание, приходился, может быть, и не близким, но родственником императору, эти отношения были ровными и деловыми, как и отношения со сменившим его в 296 году епископом Марцеллином. Диоклетиан, как, впрочем, большинство императоров до него, предпочитал общаться с христианами именно через римского епископа. Такова была традиция, и ее не стали изменять. Ну, а какого-либо особого интереса к деятельности иных епископов со стороны Диоклетиана не приходится видеть. Как настоящий бюрократ, он четко выстраивал иерархию отношений. И вот создается впечатление, что либо Диоклетиан не придавал христианству вообще никакого серьезного значения, либо он приглядывался к церкви. Приглядывался, не исключая перспектив активно на государственном уровне использовать христианство для консолидации империи. Ну,

чтобы просто игнорировать церковь в своей политике укрепления государства. Так что, видимо, император действительно приглядывался, примеривался к тому, как можно адаптировать церковь к своей политике. Диоклетиана не могло не привлекать признание всякой власти от Бога. Хотя его и озадачивало то, что церковь была доктринально и принципиально вне мира и не признавала абсолютным авторитетом власти светские и даже не признавала абсолютным авторитетом императорскую власть. В христианстве второй половины III века были ведь еще очень сильны апокалипсические настроения. Поэтому отношение к тварному миру было у христиан более чем, ну, скажем так, настороженное и отчетливо критическое, как к царству князя мира сего. И, соответственно, жизнь в этом тварном мире воспринималась не иначе, как суровое испытание перед жизнью вечной. Для рационального Диоклетиана это было непостижимо, кроме того, что в этом для него было и нечто тревожное. Если сам строй поведения в мире определяется приготовлением к вечному блаженству, смысл которого Диоклетиан не понимал, то и властители мира, все без исключения, и император в том числе, понимаются как орудие испытания христианства. То есть Господь попустительствует мирской власти, чтобы христиане могли обнаружить и испытать свою ревностность и стойкость вере, проявить готовность свою к духовному подвигу. Но попустительствуя власти, Господь не вещает истину через эту самую власть. И, следовательно, Диоклетиан так понимал, что для христиан совершенно неприемлем принцип сакральности императорской власти. А именно на этом Диоклетиан выстраивал новую систему управления. Вот изменения в отношении Диоклетиана к христианам, они становятся очевидны только с 299 года. Ну, обычно это связывают с неудачным изучением внутренности жертвенных животных во время гадания, происходившего в присутствии императора. И в соответствии с этим эдикт 299 года, изданный сразу после вот этого обряда, предписывал обязательное присутствие при совершении жертвоприношений для всех дворцовых чинов, для всех государственных чиновников, для всех легионеров, независимо от их исповедания. Конечно, известно было, что и во дворце, и в магистратурах, и в легионах христиане составляют весьма значительную долю, и что они, в отличие от представителей языческих неримских религий, при жертвоприношениях не присутствовали, уклонялись. Следовательно, эдикт 299 года обращен конкретно и прежде всего к христианам, при том, что Диоклетиан знал, как болезненно, а также не скрывая своего пренебрежения, а то и враждебности, относились к языческим обычаям члены церкви, и уж тем более к необходимости присутствовать на жертвоприношениях в прежние годы. Тогда возникали многие проблемы. Но, с другой стороны, эдикт ведь не требовал участия в языческих обрядах от христиан. Требовалось только присутствие. Присутствие, которое бы зримо свидетельствовало о лояльности к власти, к идеологии власти. Эдикт не предусматривал конфискации имущества. Эдикт не предусматривал и жестоких наказаний, в том числе и смертью. Просто те, кто уклонялся злостно, без уважительной причины, уклонялся от участия в обрядах, они подлежали увольнению со службы государственной. И все. Тем не менее, именно с этого момента деятельность Диоклетиана принимает все более отчетливо выявление.

0: проявляемый антихристианский характер. Но странно было бы полагать, будто бы это изменение связано именно с незадачливым жертвоприношением в Никомедийском дворце. Если ситуация на востоке империи создала почву для недоверия к христианам, то толчком к репрессиям послужила ситуация, сложившаяся на западе империи. С самого начала 290 года не утихали бои на Рейнской границе. Франки все активнее вторгались в Бельгийскую Галлию. Ну, впрочем, часть франков согласна была принять римское подданство. Причем в конечном счете это оказалась большая часть франков. А вот хуже было с алеманами, бруктерами, бургундами, сугамбрами. Многочисленные бои с ними буквально изматывали пограничные отряды римлян. Хотя не столь активно, как франки, но также и представители этих племен изъявляли желание осесть на пограничных территориях и взять на себя функцию обороны границ империи. Такая практика была не нова. Но и в Никомедии, и в Равенне, перешедшим в подданство варварам, особо не доверяли. Возможно, что и не без некоторого обоснования не доверяли, потому что бывали случаи, нечастые, но не уж не такие и редкие, когда варвары-пограничники, да, вступали в сговор с германскими племенами. Но ведь и отказываться от использования перешедших в римское подданство варваров вряд ли теперь представлялось возможным. Во-первых, граница была чрезвычайно протяженной. А во-вторых, варвары лучше всего были приспособлены к местным климатическим особенностям. В зимние периоды нередки были такие случаи, когда вымерзали насмерть пограничные заставы целых линий. Но с варварами этого не случалось. В то же время среди варваров весьма активно действовали христианские проповедники. Их деятельность началась в период 14-летнего понтификата римского епископа Фабиана, который, кстати, стал в 250 году одним из первых, кто пал во время гонений императора Деция. В последующие годы миссионерство среди варваров явилось одной из главных забот церкви на Западе. Наибольшая активность приходилась на понтификаты Дионисия и Кая. Миссионерство имело успех, и известны ведь целые франкские деревни, где стояли храмы, и община представляла собою церковный приход. К такой деятельности, курируемой римскими епископами, императоры относились различно. Одни, как интеллектуал и эстет Галлиен, индиферентно, другие, как суровый Аврелиан и рассудочный Проб, поощрительно, третьи, как Диоклетиан, настороженно. Галлиен – друг Плотина, сам философ, поэт, отважный воин, одаренный полководец, став императором словно от отчаяния из-за тщетности своих усилий собрать воедино разваливающийся римский мир, ушел в загул. И этот загул продолжался все 8 лет, пока его в 268 году не убили заговорщики, кстати, расчистившие путь так называемым иллирийским императорам. В дела Галлиен не вникал вообще и христианами, как и всем остальным, не интересовался. Аврелиан и Проб, которые, казалось бы, всецело принадлежали архаическому миру старых римских добродетелей, видели, однако же, в христианизации варваров несомненную пользу. Не становясь римлянами, не оскорбляя потомственных римлян и их традиции, варвары-христиане были неизменно лояльны власти, и они верно служили империи. Как ни парадоксально, но христианство способствовало романизации варваров, если под романизацией понимать адаптацию к римской цивилизации. А вот Диоклетиан, он не хуже Аврелиана и Проба, которых он весьма чтил. Правда, это не помешало участвовать в заговорах. Которых он весьма чтил, не хуже их. Он видел несомненный позитив от христианских миссионеров. Но вместе с тем, его смущало, Диоклетиана, смущало образование по римским границам все более и более укрупняющихся христианских анклавов. Казалось бы, а какое от этого может быть беспокойство? Варвары-христиане ни разу не подавали повода заподозрить именно их в нелояльности, и они честно выполняли свои обязательства перед империей. И тем не менее, Диоклетиана беспокоило то, что слово, скажем, римского епископа, иных епископов, пресвитеров, было для варваров-христиан первичным, а вот воля императоров – вторичной. И в той системе сакральности императорской власти, которая так тщательно выстраивалась Диоклетианом, подобная позиция становилась особенно неуместной. Более того, такая позиция становилась подозрительной. Зима 291-292 года. Она выдалась не столько морозной, сколько снежной. Снежные заносы сделали невозможным передвижение по дорогам к северу от Альп. Не без труда удалось в Галлии и прежде всего в пограничных заставах пережить эту зиму. Но самое тяжелое началось весной и летом. Реки вышли из берегов и разрушили едва ли не все римские пограничные укрепления – и прежде всего вдоль реки Рейн. Пострадали поля крестьян, пострадали латифундии гальские знати, но что куда хуже, одновременно стали непригодны для жизни большие территории к востоку от Рейна. Варварские германские племена были в гораздо большей степени уязвимы для ударов стихий, и теперь они оказались обречены на вымирание. А погибать они не хотели, и потому они ринулись через разрушенную римскую границу на равнины римской Галлии, сметая все на своем пути. Натиска такой яростной мощи, такой стихийной отчаянности и такого масштаба давно уже не было. Прорвавшиеся варварские орды необходимо было выдворить с территории империи. А отрядами по границе сделать это было невозможно. Почти 3 года усилий Констанция Хлора смогли, ну, несколько локализировать район оккупации варваров. Но усилия по выдворению варваров, увы, результатов не имели. В иные бы времена Диоклетиан не замедлил лично возглавить легионы против варваров, но божественный император разрывался между 2 проблемами на востоке. Осада Александрии, которым должно было завершиться подавление восстания в Египте, и начало войны Сассанидской империи, которая для римлян по легкомысленности Галерия началась неудачно для римлян. На исходе 296 года, поняв, что дела на востоке его не отпускают, Диоклетиан приказал возглавить Августу, Максимиану Геркулию, своему официальному соправителю и куратору Запада, карательный поход против германцев. И вот кто бы тогда мог подумать, что приказ Максимиану и последовавший за ним поход, он и совершит тот толчок, который окончательно перевернет сознание Диоклетиана и обречет христиан на жестокие гонения.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 21:40.
1: июня, день рождения императора Петра Великого.
2: У микрофона Мария Василенко. Здравствуйте! В рамках Тихвинских рождественских чтений в президентской библиотеке имени Ельцина прошла открытая дискуссия на тему 350-летия со дня рождения Петра I «Секулярный мир и религиозность». С докладом «Петр Великий как суровый провозвестник христианского гуманизма в русской церковной жизни» выступил доктор богословия, кандидат философских наук, профессор и заведующий кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. Протоиерей проанализировал мнение петербургских и московских ученых, в исследованиях которых синодальный период показан как время настоящего просвещения и более совершенного понимания христианства.
3: Я сразу сделаю то, что подобает делать с точки зрения как церковной традиции, так и тех представлений, в которых, в общем, жила Московская Русь в период, когда Петр I еще был начинающим государем. Я обращусь к авторитетам, к отцам. Только к отцам не церковным, как таковым, а к отцам церковно-исторической русской науки. Я начну с цитаты, которая принадлежит Карташову. Карташов в своем тексте цитирует другого, крупнейшего, пожалуй, русского церковного историка XIX века Евгения Сидельевича Голубинского. И вот эти два церковных историка, один из которых олицетворял Московскую церковно-историческую школу Академии Голубинский, а другой – Петербургскую. Антон Владимирович Карташов, хотя большая часть его творчества была связана уже с периодом эмиграции, они дают очень выразительную и очень необычную даже и для их времени характеристику петровского периода русской истории. Итак, именно в сравнительном сопоставлении с прежними периодами русской церкви мы обязуемся признать объективно синодальный период русской церкви периодом ее восхождения на значительно большую высоту почти по всем сторонам ее жизни в сравнении с ее древним теократическим периодом. С этой точки зрения надо воздать должное проницательности нашего знаменитого историка Евгения Сергеевича Голубинского. Уже 3/4 века тому назад, идя вразрез с ходячими мнениями и оценками, он в предисловии к первому тому бросил характерное замечание. Текущий период петербургский есть период водворения у нас настоящего просвещения, а вместе с ним подразумевается и более совершенного понимания христианства. Это действительно кажется неожиданным в связи с тем, что в определенных связанном, пожалуй, со славянофилами XIX века представлении о деятельности Петра мы воспринимали и весь последующий петровский период истории, и тем не менее. Неужели традиционно считающийся наименее воцерковленным период русской истории синодальный, имперский, все же явился периодом наиболее христианским в русской истории, о чем говорят два наших крупнейших церковных историй. Прежде чем я попытаюсь, отталкиваясь от этих заключений двух, по сути дела, столпов нашей церковной церкви, развернуть вот эту тему Петра как религиозного церковного деятеля, я, благо, Петр Ильич облегчил мне весьма задачу, дав очень выразительный образ и Петра Великого как такового, и его отношение к разным аспектам исторической жизни России, попытаюсь сконцентрироваться на теме развития его именно как религиозного деятеля, как христианина. И здесь надо сказать, что Петр Великий, оказавшись на стыке двух действительно очень наполненных своим историческим содержанием веков 17-18, прошел удивительно сложный, парадоксальный путь, который мог бы наполнить целую эпоху. Еще раз обращусь к авторитету, теперь уже большому, в общем-то, поклоннику, хотя и трезво воспринимавшему ее Московской Руси, Василию Ильичу Ключевскому. Давая характеристику формирования Петра Великого еще в детских, в ранних лет, он пишет, обратим на это внимание, до 10 лет Петр рос и воспитывался, пожалуй, даже более по-старому, чем его старшие братья, чем даже его отец. По старорусскому обычаю Петра начали учить с 5 лет. Никита Моисеев, сын Зотов, подъятие из приказа Большого Прихода, начал, разумеется, со словесного учения, то есть прошел с Петром азбуку, часослов, псалтырь, даже Евангелие и апостол. Все пройденное по древнерусскому педагогическому правилу взято было на зубок. Впоследствии Петр Свобода держался на клиросе, читал и пел своим негустым баритоном, не хуже любого дичка, говорил даже, что ему прочесть наизусть Евангелие и апостол. Перед нами ребенок традиционно старомосковского воспитания. В этом отношении отличный от своих старших братьев и сестры, которые уже учили на европейский лад. И, собственно говоря, в 10 лет и завершается период такого формального и реального образования Петра. Вы помните Стрелецкий бунт 1682 года, поставление его вместе с братом Иоанном номинальным царем, при правлении Софьи, оттеснение на периферию нашей государственной жизни. И вот этот не научившийся даже по московским стандартам подросток оказывается в столичных, пригородных в Москве резиденциях, по существу предоставленным сам себе. И круг его общения – это просто, прежде всего, его сверстники, подростки. Тут и боярские дети, и дети, так сказать, холопские, разные, с которыми он проводит время в естественных для мальчика военных забавах, будущие потешные полки. Как мальчик он знает, что, став царем, он должен быть прежде всего воителем. И 18-е будет для России катастрофическим военным зрением. И он играет в войну. И в этом проводит время. Но в душе его сохраняется очень глубокая травма. Травма, полученное им во время Стрелецкого бунта 1682 года. А я напомню вам, что это было не только восстание стрельцов, это была попытка государственного переворота, где не исключалась перспектива даже физической расправы над царевичем Петром и Натальей Кирилловной Нарышкиной. Это и активное появление в Кремле грановитой палати старообрядческих начетчиков, как духовных вождей этого движения. И вот, обратим внимание, как этот момент очень важен для понимания отношения Петра, еще, по сути дела, отрока, привычной, казалось бы, для него Московской Руси, в которой он уже объявлен номинальным царем, как эта травма отразилась на нем. А здесь я процитирую Антона Владимировича Карташова. В психике Петра отрицательный момент оттолкновения от старорусского московского благочестия был закреплен ужасными впечатлениями детства. Стрелецкий бунт 1682 года, облеченный в форму наступательного дерзкого крестового похода на Кремль старообрядческих вождей, в то время как на глазах у Петра были зверски растерзаны его два родных дяди Алексей и Иван Нарышкины, оставил в Петре полуребенки вместе с болезненным конвульсивным тиком лица на всю его жизнь и глубокое духовное отвращение к звериному лику дикого, темного, невежественного и ничуть христианского древнемосковского фанатизма. Это в совести Петра оправдывало его дерзновенное наступление на такой темный лик под знаменем просвещенного наукой и опытом западного христианского гуманизма и идеализма. Однако радость оправдывала другую. Раздраживший Петра темный лик доморощенного московского благочестия преследовал его неотвязно в самом интимном кругу семейного очага. Первая жена Петра, Евдокия Федоровна Лопухина, на которой женили молодого Петра, помимо его собственной инициативы, была центром вьющегося клубка темного суеверного святошества, безрадников, юродивых, прикуш. Это было прямым вызовом Петру бежать из дома, как из жалящего осиного гнезда. Куда? Путь сам собою был ясен, в немецкую слободу. Там Петр наслаждался опьяняющим его и чарующим воздухом западного просвещения. Конечно, просвещение в кавычках. Это была окраина западного мира. Такой довольно скромный его анклав в Москве. Там, помимо романтических привязанностей, создавались дружеские деловые привязанности, как, например, к швейцарцу Францу Лефорту. Вообще все интеллигенты немецкой слободы стали для Петра профессорами этого для него западного университета. И вот здесь, опять-таки, нельзя не отметить определенного рода момент. Петр Великий своего родного отца Алексея Михайловича толком и представить себе не мог, ибо тот скончался довольно рано. Он принадлежал к той категории подростков, которых можно было назвать безотцовщиной, с глубокой потребностью иметь отца. И вот неожиданно отцами для него оказывались изначально приглашаемые совершенно случайно для забав его потешними будущими полками офицеры иностранцы с полков иноземного строя. И вот эти люди очень разного уровня. От закоренелых криминальных типов, убежавших когда-то из европейских стран своих, до действительно людей с университетским образованием, искателей приключений, становились для него действительно своеобразными учителями. Они открывали для него мир чудесный, неведомый ему Западной Европы. Да к тому же отличались одни выдающихся качества. Они были прекрасными воинами, которые его возраставших потешных превращают в такого уровня солдат, которые действительно должны были превзойти привычных и столь ненавидимых им стрельцов. И вот в этом воспитании, я так могу предположить, общение с этими очень разными искателями приключений было для Петра Великого, как для этих русских мальчиков, и 19-20 веков чтения, наверное, Дюма, Уолтера Скотта, Майнрида, Жюль Верна. Это было очень ярко, выразительно, это завораживало. Но было и другое. Он сравнивал быт не только Преображенского, а быт Кремля, Москвы, с бытом немецкой слободы. И что видел он там? Он видел чистый, не похожий на московские улицы. Он видел вполне понятные в функциональном отношении учреждения. Аптека, больница, магазин. Он видел опрятно одетых людей, он видел хорошо убранные дома. И мог задаваться вопросом, а почему же они живут так отлаженно, спокойно, уютно? Он видел довольно живое и демократичное общение друг с другом. Оно, кстати сказать, всегда было свойственно. Он всегда отторгался вот от этой помпезной атмосферы Кремля, когда его вместе с Иоанном обрежали в эти псевдо-византийские одежды, и в обычной жизни пренебрежительно относившиеся к ним бояре вдруг падали перед ними ниц, называя себя холопами государю. А потом становились самими собой, рассматривая их как своих возможных марионеток политических. Здесь было все проще, яснее, честнее. И вот здесь он не мог не задаться вопросом, а почему здесь люди живут так, а не иначе? Почему они честнее, прямее, трудолюбивее? Почему жизнь здесь так спокойно отлажена по сравнению с жизнью остальной Москвы? И в голове возникал естественный ответ. Да, может быть, потому что они не православные. А какова же их вера? Вроде бы христианская, но давно уже заклейменная в Москве как вера еретическая, что еще хуже даже, чем язычество. Эта тема не могла не волновать его. Он задумался над тем, а почему православных праведников, если где-то и можно, как говорят дети, то только в отдаленных монастырях. Если после продолжительных служб, продолжительных постов, люди, участвующие в этих богослужениях, соблюдающие эти посты, так жестоко, так лукаво ведут соотношения между собой в своей повседневной жизни. Этот вопрос нельзя было не задавать самому себе и окружающим его людям. Почему это так? Почему христианство в России не влияет на конкретную повседневную жизнь человека? Кажется, если ты хочешь быть праведником, покинь этот мир, оставь его на произвол судьбы и затворись в монастырской келье. Праведником можно быть только во время храмового богослужения и затворившись в монастыре. А в обыденной жизни все живут, как получается, периодически отдавая дань Богу в виде тех или иных внешних жертв, ограничивая свою церковную жизнь исполнением обряда, которого почти и незаметно у протестантов немецкой слободе. Зато есть вполне здравомыслящее слово «проповедник». Напомню вам, что к этому времени в подавляющем большинстве русских христианских храмов вообще не произносились никакие проповеди. И по духовенству у нас само крещение Руси так никакого образования не получало. Мы уже получавшие образование в Киево-Могилянской академии, архиереи отдавали себе отчет в том, что большую часть священников проповеди и допускать-то нельзя, ибо им нечего сказать своим посудам. И вот здесь возникает очень простая, инфантильная мысль. А не следует ли взять и отправиться на Запад? И посмотреть, а что же такое представляет собой Европа? Я не буду подробно рассказывать вам о том, как отправившись в 1697 году, полуторагодовое почти, великое посольство, Петр проводил время своих очень различных занятий. Как правильно отмечал Ключевский, он ехал за границу не как любознательный досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему наданными мастерствами. Он искал на Западе техники, а не цивилизации, да, и прежде всего техники военной. Это главная задача с его точки зрения для России – стать вровень с европейскими странами в военном отношении. Эту задачу он представил. Но нас интересует не его деятельность в качестве плотника, в качестве естествоиспытателя, он где только не бывал. И даже не посещение им британского парламента, палаты лордов, хотя бы это можно было бы тоже сказать. Нас интересует другое в контексте того, о чем мы говорим. А что означало поездка с точки зрения понимания им, а какую религиозную политику нужно проводить в России? Какая здесь необходимая реформа? Чему можно научиться у еретического Запада, православному государю в религиозно-политическом отношении? Вот здесь я опять процитирую Карташова. Петр гениально впитал и отразил в себе дух мировоззрения новой Европы. Дух этот после нашего смутного времени незаметно поселился и с половины 17 века укоренился в самой Москве. Как и для Европы, для московских передовых кругов кончилось средневековое мироощущение. Теократию сменил гуманизм. Государство перестало быть органом церкви, ведущей людей здесь, на земле, потустороннему загробному спасению душ. Последним критерием, высшей целью явилось не Царство Небесное, а прогрессирующее улучшение земного благоденствия, так называемое общее благо. Это и есть формулировка правовой догмы, воцарившейся в государственном праве, теории так называемого естественного права. Да, оно сформировалось в эпоху именно абсолютизма, и для абсолютного монарха служение общему благу являлось высшей целью. Вы скажете, это же секуляризованный принцип, русский православный человек знает, что жизнь на земле предназначена при уготовлении жизни небесной. Поэтому живи, как живется, а на небесах Бог простит. Особенно, если кому будет кому помянуть тебя после смерти. А здесь еще уже о другом. О привнесении христианских начал в повседневную жизнь людей, в том числе и в деятельность государства. И в данном случае Петр Великий увидел в секуляризации, на самом деле, одну из форм притворения христианских, прежде всего, нравственных начал повседневную жизнь людей. Как скажет, в каком-то смысле слова, духовный продолжатель Петра Великого, Петр Яковлевич Адаев, христианином можно быть одним образом, это быть им вполне. Не на службе, не в монастырской келье только лишь, а именно в своей повседневной жизни, кем бы ты ни был. И вот здесь происходят еще очень интересные встречи Петра. Я опять процитирую Карташова. Первое же свое заграничное путешествие Петр в гостях у короля Георга в Англии ведет уже двухчасовую беседу с наследной принцессой Анной, между прочим, на церковной теме. Антироманизм, антилатинизм Анны нравится Петру, его смело характеризует ее сущей дочерью нашей церкви. Он беседовал с самим кентерберийским и другими англиканскими епископами. Все о церковных делах. Архиепископ Петербургский Йорский назначил для Петра специальных богословов консультантов. К ним присоединился Оксфордский университет, назначивший консультанта со стороны. Вильгельм Оранский, получивший английскую корону, но воспитанный в лево-протестантском духе, ссылаясь, например, родной ему Голландии и самой Англии, советовал Петру сделать самому главой религии, чтобы располагать полнотой монархической власти. Естественно, предполагаю, что уже с этого момента Петр замыслил применить протестантский примат государственной власти у себя дома. Но канонической формы его ни с кем еще не решался обсудить. Прошло целое десятилетие, пока он присмотрел себе компетентного единомышленника в лице киевлянина Феофана Прокоповича. Наконец-то после ряда ошибок Петр нащупал среди богословов города того, о ком он мог только мечтать. Это была личность ему конгениальная, резко встречающаяся в консервативной природе атмосфере церкви. Тип новатора, реформатора, вооруженного подлинным знанием, и надо признать, это выдержка и так. Подобралась двоица великих людей, которой мы обязаны церковной реформой со всеми ее положительными и отрицательными качествами. Феофан по темпераменту был продолжателем того жизнерадостного гуманистического идеализма, который расцвел в XIV веке. Принесен был через лаические круги реформации, возродился вновь и в католических кругах эпохи просвещения 17-18 веков. Феофан был просвещенцем. Ему доставляло наслаждение под покровительством Петра издеваться над старозаветными формами бытового церковного мракобесия и салонно пропагандировать гуманитарный оптимизм во славу государя-реформатора и светлого знамени просвещения. Часто Петру ясен был лишь дух реформы, еще кто пошел. Но он бессилен был его точно юридически и экономически оформлен. Феофан был ученозрячим специалистом, прямым и близким сердцу Феофана, образцом примата государства над церковью, были системы протестантских стран. По протестантским экономическим системам церкви, находящейся на территории данного государства, высшее управление своим зависит от главы данной территории. Это так называемый канонический территориализм. Феофан явно выставил решение церковно-государственной проблемы именно в духе протестантского территориализма. И здесь сразу нужно признать, это действительно противоречит основополагающим каноническим установкам как православной, так и римо-католической церкви, в которой существует понятие церковной иерархии, которая должна возглавлять церковную жизнь. В протестантской среде в конечном итоге существует учение всеобщего священства. И вполне логично, что главный, так сказать, мирянин того или иного народа протестантского государя становится главой церкви, конечно, не заменяющей собой Христа. О Христе протестанты помнили часто гораздо лучше, это Петр I убедился, посетив Европу, чем в православии, где для того, чтобы добраться до Христа, нужно пойти целый сон святых, и особенно Богородицу, умаслить, умилостивить, растрогать. А здесь каждый общается со Христом, прежде всего государь. Я не буду подробно рассказывать о том, как готовилась реформа. С формальной стороны, безусловно, не канонично. Я отмечу следующие обстоятельства. В результате проведенной Петром I реформы в 1621 году, в феврале месяце, мы получили действительно чисто протестантское управление церковью. Напомню вам, что формально в нашей церкви высшим органом власти должен быть признан собор. Поместный собор, архиерейский, в крайнем случае, собор. Соборы Петр I и после него весь петербургский период русской церкви не созывались. И не собор поместный принимал синодальную систему. Точно так же возглавлять церковную иерархию подобает предстоятелю, неважно, как он называется, патриарх, митрополит или архиепископ даже, избираемому архиерейским собором. Здесь же ситуация была другой. Государь назначал группу, коллегию священнослужителей, члены которых назначались именно им в качестве высшего органа церковной власти. И решение синода, это первоначально коллегии духовных дел, утверждались самим императором. Это была чисто протестантская система. Вот это даже название коллегии духовных дел, которое на первом же своем заседании превратилось в святейший синод по своему названию, по существу была подчинена государю и в своем создании, формировании ее состава и утверждении всех ее решений. И вот здесь возникает, хочу отметить, как принималось это решение. 23 февраля Петр посылает указ обер-секретарю Сената. А далее, после обсуждения в Сенате, группа архиереев, весьма влиятельных, 6 епископов и 3 архимандритов, собравшихся для этой цели в Петербурге, обсудили предложенный духовный регламент, так назывался новый закон, утверждающий арсенальную систему. Здесь были все, и католикофилы Стефан Егорский, и, безусловный, так сказать, протестантствующий Феофан Прокопович. Вы скажете, это была всего лишь группа архиереев, а что произошло потом? А потом текст духовного регламента был направлен для подписания его другими русскими архиереями в епархиях. То, как этот документ архиереи получали, очень показательно. Золотоводцевский архимандрит Антоний в сопровождении подполковника Давыдова отправился по епархиям, и все архиереи подписали этот документ. С формальной стороны мы можем говорить, особенно сейчас это представимо, это был дистанционно созданный, проведенный архиерейский собор. И ни один из архиереев, даже те, кто прекрасно понимал, как эта реформа по существу меняет устройство церкви, не возразил. Но появление подполковника, конечно, преобразовало наше зловещее будущее. Я напомню вам, что создавшаяся уже при Сталине система Совета по делам Русской Православной Церкви, то Совет по делам религии, полагала наличие в каждой области, а значит в каждой епархии, уполномоченного Совета по делам религии, который жестко контролировал всю церковную жизнь с 1943 по 1991 год. И вот эти самые уполномоченные Совета по делам религии, как правило, были либо полковниками, либо полковниками, уже, конечно, понятно чего. НКБ, КГБ. эти органы создавал уже не Петр Великий. Ну а далее произошло полное признание каноничности того, что сделал Петр I, когда период с 1721 по 1723 год один за другим все восточные патриархи признали синод органом, равным по экономическому количеству каждому из них. Я мог сейчас привести длинную цитату из грамоты, подписанную, прежде всего, Константинопольским Вселенским Патриархом, но, учитывая ее выспренный характер, большой объем и наши сложные сейчас отношения с Вселенским Патриархатом, дабы не популяризировать лишний раз это византийское суесловие, хотя очень хорошо характеризующее принципиальность, в кавычках, восточных патриархов в каких-то вопросах. Мы можем признать, что вся полнота православного мира согласилась с каноничностью синодальной реформы Петра, признав святейший правительствующий синод равноправным с патриархами органов власти. И вот здесь возникает вопрос, так значит, все-таки Петр Великий лишил церковь двух столпов, так сказать, ее управления. Он не созывал соборы и упразднил патриаршество. Да, это действительно так. Но чем было ли соборы и патриаршество Русской Церкви в предшествующий тысячелетний период? Период, который имел место с крещения Руси. Тут надо сказать, что в первые 500 лет после крещения Руси у нас был собран только один поместный собор, а полтысячи лет. В 16 и 17 веках соборы созывались чаще. Было создано 10 соборов. Но вся их деятельность настолько поражает своим богословским, извините, ничтожеством, речь шла исключительно о вопросах обряда верного характера, что даже когда был создан наиболее известный Соглавый собор, для того, чтобы архиереи, собранные на нем, могли что-то обсуждать, пришлось самому царю Ивану Грозному предложить вопросы для обсуждения в эти 100 глав. Но что касается соборов 17 века, они созывались всегда по конечно, указанию государя, и они, если уж внесли какой-то вклад, то большая часть их соборов занималась тем, что обосновывала и усугубляла становляческий раскол. Вызвали его, привели русскую церковь впервые в ее истории к преследованию кровавому своих оппонентов, по существу разрушили церковную жизнь в этом отношении, нанесли мне очень серьезный удар. Ну а последний собор был посвящен хлебопоклоннической ереси, которая в общем и целом только символизировала собой, увы, богословское убожество русской церкви того периода времени. При том, что она была совершенно одинока, Византии уже не существовало. И уже не один век все православные архиереи, например, у греческого Востока, кто им был образован, учили в западных университетах. Что же касается патриаршества, то я напомню вам, что уже, хотя и святой, но грешный, Дмитрий Донской занимался тем, что тасовал представителей русской церкви, создал первую смуту уже в XIV веке. Но уж со времени Ивана III все наши представители назначались самим государем. Даже подчас без формального созыва архиерейского собора. А иногда государями и убивались, как митрополит Филипп. Иногда не допускали, будучи уже нареченными на первосвятительство, как святой Герман Казанский. Ну а история патриарха Никона, когда-то выдвиженца Алексея Михайловича на патриаршество, завершилась тоже весьма печальным образом. Таким образом, что Большой Московский собор превратился в бесчинное судилище с участием восточных патриархов над русским патриархом. По существу, ни соборы и ни патриархи управляли русской церковью до Петра, а все тот же государь. Впрочем, был один случай, когда патриарх Иосиф избирался у нас по жребию на соборе. Правда, из 6 кандидатов, которые подобрал сам государь Михаил Федорович. И с этой точки зрения Петр I ничего по существу не изменил. Он просто прямо и честно, здраво признал ту практику, которая была, и законодательно утвердил, и упорядочил. Да, государь теперь формально управлял церковью, как это было у нас веками. И против чего церковь веками не возражала, как не возразила церковная иерархия и против синодальной реформы. Но парадокс заключается в том, что вот эта неканоничная реформа способствовала действительно блистательному периоду русской церковной жизни.
2: В ближайшую неделю в нашем эфире вы услышите доклад доктора исторических наук, профессора и директора Института истории и социальных наук при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена Романа Соколова. Перенесение мощей Александра Невского в Санкт-Петербург – пример бережного отношения Петра Великого к православной традиции. Доклад протоиерея Георгия Митрофанова «Петр Великий как суровый провозвестник христианского гуманизма в русской церковной жизни», представленный на 15-х Тихвинских рождественских чтениях в президентской библиотеке имени Ельцина, записала Мария Василенко. До свидания.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Выпускники Академии художеств написали иконы для часовни Ксении Петербургской. Епископ Вениамин возглавил чин освящения памятных досок кавалерам ордена Андрея Первозванного. Об этих и других событиях более подробно. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнования в связи с кончиной духовника Александра Невской лавры архимандрита Виталия Радомысльского, который отошел ко Господу 7 июня после непродолжительной тяжелой болезни. Будущий священник в миру Виктор Радомысльский родился в 1953 году в Ленинграде. Первые 5 лет провел в детском доме. В 1974 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии по специальности актер драматического театра и кино. Во время обучения встречался с митрополитом Никодимом Ротовым, старцами Таврионом Батосским и Иоанном Крестьянкиным, которые рекомендовали завершить обучение и получить светское образование. В 1978 году по благословению митрополита Никодима нес послушание иподиакона у епископа Дамаскина в Вологде и чтеца при Свято-Лазаревской церкви. С 1979 по 1980 год был личным секретарем члена Союза писателей Советского Союза Дмитрия Балашова. В 1981 году был рукоположен во пресвитера. В 1986 направлен в командировку в Австралию, где более 2 лет служил среди православных белорусов. 28 марта 1991 года был пострижен в честь преподобного Виталия Александрийского в Свято-Успенском Жировическом монастыре митрополитом Филаретом. С 1990 по 1995 год по благословению владыки был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва. В 1998 году возведен в сан игумена. В 2001 награжден правом ношения креста с украшениями. С 2011 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира нес послушание духовника братии Александра Невской лавры. 6 апреля 2012 года был возведен в сан архимандрита. Отпевание новоприставленного состоится 10 июня в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры после поздней божественной литургии. 5 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме Ксении Петербургской на Лахтинской улице. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин и епископ Истринский Серафим, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Павел Кудряшов, благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, клир храма и другие священнослужители. Среди молящихся был депутат Государственной Думы Вячеслав Макаров. В центре храма перед праздничной иконой было пропето величание святой. За усердное служение Святой Церкви были награждены настоятель протоиерей Павел Кудряшов правом служения Божественной Литургии с открытыми царскими вратами до Отче наш и иерей Вадим Петров правом ношения наперстного креста золотого цвета. Храму подарена икона великомученика Георгия Победоносца. За усердные труды во славу Святой Церкви депутат Вячеслав Макаров был награжден знаком святого благоверного князя Александра Невского. Благотворители храма Марина Макарова и Валентина Макарова награждены медалями апостола Петра. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, высокие награды и подарил ему икону «Спас нерукотворный». 6 июня в праздник прославления блаженной Ксении Петербургской и в день отдания праздника Пятидесятницы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме Смоленской иконы Божией Матери. Его высокопреосвященство сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Тихвинский и Ладинопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергей Куксевич, благочинный Василий Островского округа, настоятель протоиерей Евгений Шагенов с клиром и другие священнослужители. Пели хор храма под управлением Полины Фоменко и смешанный хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством Раисы Гундяевой. Среди молящихся были начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными организациями Владимир Иванов, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава, ктитор Петропавловского императорского собора Иван Харьков. Чтец Исаакиевского собора Иван Степанов был рукоположен водиаконом. Клирик храма святителя Иоасафа Белгородского диакон Феодосий Кудряшов был хиротонисан во пресвитера. Было совершено славление перед иконой Блаженной Ксении. Храму подарена икона святой Матроны Московской. Был зачитан адрес от губернатора Александра Беглова. Настоятель зачитал владыке Варсонофию адрес от Смоленского прихода и подарил строящейся епархиальной поликлинике прибор для электрокардиографии «Кардимакс». Перед памятником Блаженной Ксении был пропет тропарь «Святой». В часовне Блаженной Ксении совершено молебное пение. 6 июня, в день памяти Блаженной Ксении Петербургской, в часовне ее имени на Смоленском кладбище были переданы образы митрополитов петроградских, священномучеников Вениамина и Серафима. Выпускники Академии художеств Иван Москвин и Игорь Васильянов написали иконы в той же академической манере, что и цикл из жития Блаженной, созданный ими в феврале нынешнего года специально для часовни. Архипастыри изображены предстоящими у гробницы. У митрополита Серафима на Смоленском кладбище похоронены родители. Владыка навещал их, молился в Смоленском храме и часовне. 6 июня наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил в Андреевском соборе чин освящения памятных досок с именами кавалеров ордена святого апостола Андрея Первозванного. Доски были установлены внутри собора. Также состоялась церемония возложения цветов к бюсту первого кавалера ордена графа Федора Алексеевича Головина. На торжественной церемонии присутствовали настоятель Андреевского собора иерей Артемий Наумов, председатель попечительского совета Центра национальной славы России и фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, а также представители духовенства, общественные деятели и прихожане. Епископ Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором отметил значение ордена Андрея Первозванного как высшей награды российского государства, учрежденной Петром I, и подчеркнул важность сохранения памяти о выдающихся людях, удостоенных этого ордена. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-0-68. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 86-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 4 главы.
1: Братья, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании.
0: Послушайте 22-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 7 главы.
2: Сказал Господь: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 7 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит нам о том, чтобы мы береглись лжепророков. Давайте немножко подумаем о том, кто такие лжепророки и кто такие пророки вообще. У нас очень часто слово «пророк» ассоциируется с человеком, который предсказывает будущее. Однако основная задача пророков Ветхого Завета, и, кстати, пророческое служение не исключается и в Новом Завете, о них упоминается в книге «Деяний святых апостолов». Так вот, основная задача пророков заключалась в том, чтобы вести людей по пути Божию, чтобы открывать людям нравственную основу учения Божия. К пророкам относились очень уважительно, их почитали, им помогали, и, соответственно, возникал порой соблазн у людей, которые не имели каких-то откровений от Бога и были людьми вовсе даже неблагочестивыми, получать такое же почитание со стороны людей, какое имели пророки. Вот почему возникали лжепророки. Люди, которые делали так, чтобы люди начинали служить им или исполняли заповеди, которые к Богу никакого отношения не имеют. И вот Господь говорит нам: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Что такое плоды? Священное Писание многократно обращается к этой теме. И практически везде речь идет о том, что плод — это изменение жизни. Плод духовный заключается в том, что человек начинает жить по заповедям Божиим, меняет свою жизнь. Давайте вспомним, какие будут критерии страшного суда. Господь не будет судить нас по тому, сколько мы прочитали акафистов, молитвенных правил, сколько десятков, сотен, а то и тысяч поклонов мы положили, сколько пудов верик на себе носили. Но критерии сада будут следующие. Голоден был, и накормили меня. Жаждал, и напоили меня. Был болен или в темнице, и посетили меня. То, что вы сделали одному из малых сих, это мне сделали. То есть вера — это есть в том числе и верность. Верность Богу и верность Его заповедям, которые преображают всю жизнь. И вот именно верность Богу в делах жизни — это есть те самые духовные плоды исправления жизни. Всякое дерево, приносящее добрый плод, является добрым. А всякое худое дерево приносит плоды худые. И не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Таким образом, как говорит Господь, по плодам их узнаете их. Речь идет именно о лжепророках, о том, что человек, который возвещает истину Божию и учит пути Божию, кстати, это относится и к нам, к священникам, ведь именно это обязательно.

0: что касается мирян, должно внимательно относиться к тем, кто говорит вам, может быть, даже и правильные слова. Посмотрите, а как они живут. Ибо вот последний стих сегодняшнего чтения. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Действительно, как часто мы акцентируем внимание в нашей духовной жизни именно на молитвы, на наше обращение к Богу. С нашей точки зрения, человек верующий — это именно тот, кто молится, тот, кто часто обращается ко Господу, тот, кто часто взывает «Господи, Господи». Но вы видите, что сказано? Что не всякий, говорящий так, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Опять возвращаемся к делам веры. К тому, что наша вера должна выражаться не только в делах молитвенных, но и преображать каждый шаг нашей жизни. Очень важно, чтобы мы с вами были христианами не только, когда мы с вами находимся в храме, когда слышим заповеди Божии, которые читает кто-либо, либо сами, когда мы читаем Священное Писание, но чтобы мы с вами были христианами, и в том числе, когда мы с вами общаемся с нашими близкими, друзьями, соседями, коллегами по работе. Каждый наш шаг должен освящаться заповедями Божьими, и каждый наш поступок мы должны соизмерять с тем, угоден ли он Богу. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 9 июня, 27 мая по старому стилю, церковь чтит память трех святых с именем Ферапонт, священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. В городе Сарда он крестил многих язычников эллинов и пострадал за Христа в III веке, преподобного Ферапонта Белозерского и преподобного Ферапонта Монзенского. Преподобный Ферапонт Белозерский, Можайский, был пострижен в монашество в возрасте 40 лет преподобным Феодором, племянником Сергия Радонежского. В московском Симоновом монастыре он подвязался вместе с преподобным Кириллом Белозерским. Там же они слушали духовные наставления преподобного Сергия Радонежского, посещавшего их обитель. В Белозерский край преподобный Ферапонт и Кирилл Белозерский отправились вместе, но вскоре Ферапонт избрал свой путь подвижничества, став отшельником. В 1408 году он основал монастырь близ Можайска, в котором прожил 18 лет и с миром почил о Господе в 1426 году в возрасте 90 лет. Преподобный Ферапонт Монзенский жил в XVI веке. Свой подвиг он начал в Москве, где старался подражать блаженному Василию Московскому, Христа ради юродивому. Затем он принял монашеский постриг в Костромском Воздвиженском монастыре, где прожил 13 лет. Еще при жизни преподобный прославился чудотворениями. Однажды он явился во сне двум инокам Павла Обнорского монастыря и повелел основать обитель на берегу реки Монзы, близ Солигалича. Через некоторое время преподобный Ферапонт сам пришел в эту обитель и просил игумена стать его духовным отцом. 2 года пребывания преподобного Ферапонта в Монзенском монастыре были временем великого смирения, кротости и аскетических подвигов. Предузнав день своей кончины, святой простился с братьями и мирно почил в 1597 году. Через 20 лет после кончины преподобного были обретены его нетленные мощи. Сегодня мы вспоминаем двух мучеников начала IV века, святых Феодору Деву и Дидима Воина. Во время гонений на христиан императора Диоклетиана в городе Александрии допрашивали тех девиц, которые отказывались выходить замуж, подозревая, что многие из них христианки. Святая Феодора бесстрашно отвечала, что хранит девство ради имени Христова. Тогда ее заточили в темницу, а потом отвели в блудный дом на поругание. Но воин-христианин Дидим ворвался туда и спас святую деву. Дидима схватили и приговорили к казни. Пострадать вместе с ним пожелала и святая Феодора. Святые мученики были усечены мечом. В 1472 году в этот день были перенесены мощи московских святителей Киприана, Фотия и Ионы. Это событие произошло во время строительства нового каменного Успенского собора в Кремле при митрополите Филиппе и великом князе Иоанне III. В этот день, в 1667 году, на острове Селигер, где подвязался святой Нил Столобенский, были обретены его мощи. День 27 мая по старому стилю освящен памятью одного из самых почитаемых во всем христианском мире русских.

0: многих святых, праведного Иоанна Русского. Он совершал свой исповеднический и молитвенный подвиг в XVIII веке, находясь в турецком плену. Наш церковный календарь продолжится чтением жития святого праведного Иоанна Русского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Иоанн Русский родился в конце XVII века в Малороссии и воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на воинскую службу, служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Во время прусского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину в Малую Азию, в селение Прокопий, по-турецки Укрюп. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство, одних уговорами и соблазнами, других, более стойких, избивали и мучили. Святого Иоанна часто мучил хозяин в надежде, что его раб примет мусульманство. Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина и отвечал: «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не можешь отклонить меня от святой моей веры. Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова и твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина. Он перестал мучить и поносить пленника, не принуждал больше к отречению от христианства, а заставил только ухаживать за скотом и содержать в порядке конюшню, в углу которой была постель святого Иоанна. С утра до позднего вечера угодник Божий служил своему господину, добросовестно исполняя все его приказания. В зимнюю стужу и в летний зной, полуногой и босой, он исполнял свои обязанности. Другие рабы нередко издевались над ним в виде его усердия. Праведный Иоанн никогда не сердился на них. Напротив, при случае помогал им в работе и утешал в беде. Такое искреннее добросердечие святого пришлось по душе хозяину и рабам. Хозяин стал настолько доверять праведному Иоанну, уважать его за честность и благородство, что предложил ему жить как свободному и поселиться, где он сам пожелает. Однако подвижник предпочел остаться в помещении конюшни, где каждую ночь мог беспрепятственно подвязаться в молитвенном уединении, укрепляясь в любви к Богу и людям. Иногда он покидал свое тихое убежище под покровом ночи, приходил к храму святого великомученика Георгия, где на паперти усердно молился, преклонив колени. В этом же храме по праздникам он причащался святых христовых тайн. В то же время праведный Иоанн по-прежнему служил своему господину и, несмотря на свою бедность, всегда помогал нуждавшимся и больным и делил с ними свою скудную пищу. В конце своей многотрудной и подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя приближение кончины, призвал священника, чтобы в последний раз получить благословение на исход. Священник, опасаясь со святыми дарами идти в дом турецкого начальника, вложил их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну. Прославив Господа, он причастился святых христовых тайн и отошел к Богу. Праведная кончина святого исповедника Иоанна Русского последовала 27 мая по старому стилю 1730 года. Когда хозяину сообщили, что раб Иоанн умер, он позвал священников и передал им тело святого Иоанна, которые погребли его по христианскому обычаю. На погребение собрались почти все христиане, жившие в Прокопии, и сопровождали тело праведника на христианское кладбище. Через 3,5 года священник был чудесно извещен во сне о том, что мощи святого Иоанна пребывают нетленными. Вскоре мощи праведника были перенесены в храм святого великомученика Георгия и положены в специальные раки. Новый угодник Божий стал прославляться неисчислимыми благодатными чудесами, известия о которых распространились в отдаленные города и селения. Верующие христиане из разных мест приходили в Прокопий для поклонения святым мощам Иоанна Русского и получали по его святым молитвам благодатное исцеление. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки, обращаясь с молитвенным прошением к русскому святому: «Раб Божий, не обойди нас своей милостью». В 1881 году часть мощей святого Иоанна была перенесена в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона, иноками святой Афонской горы, до этого чудесно спасенными угодником Божиим во время опасного путешествия. На средства этого монастыря и жителей Прокопия в 1886 году было начато строительство нового храма, так как церковь великомученика Георгия, где находились мощи святого Иоанна, обветшала. 15 августа по старому стилю 1892 года был освящен новый храм во имя святого праведного Иоанна Русского по благословению Вселенского Патриарха Константина V кесарийским митрополитом Иоанном. В 1924 году жители Прокопия Кесарийского, переселяясь на остров Эвбею, перенесли с собой и мощи святого Иоанна Русского. Несколько десятилетий они находились в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Новом Прокопии на Эвбее, а в 1951 году перенесены в храм во имя святого Иоанна Русского, к которому стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции, особенно в день его памяти. Праведный Иоанн Русский широко почитается на святой горе Афон, особенно в русском Пантелеимоновом монастыре.

0: завершая церковный календарь, житие преподобного Нила Столобенского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Одним из любимых мест паломничества русских людей всегда был монастырь преподобного Нила Столбенского. Между тем, при жизни святой, избрав совершенное уединение, не построил и часовни. Подражая древним столпникам, он избрал тесноту телесную, вместе с природой славил Творца, озаряя светом богоугодной жизни и дикие пустыни, и Дубравы. Преподобный Нил родился в новгородской земле в конце XV века. Иноческий путь святой подвижник начал в 1505 году в обители преподобного Саввы Крыпецкого близ Пскова. Постническим подвигом и послушанием он снискал благоговейное отношение братьев. Но чтобы не принять почтение от подобных себе человек, преподобный Нил пожелал уйти в уединение. Получив благословение игумена, он нашел безлюдное место близ реки Черемхи Ржевского уезда. Там преподобный Нил прожил 13 лет, питаясь травами и желудями. Все время он проводил в непрестанной молитве. Пришедшие к нему однажды со злым умыслом разбойники были устрашены видением множества воинов позади святого, вышедшего к ним навстречу с Владимирской иконой Божией Матери. Слава о подвижнике постепенно распространилась в окрестных селениях. Он стал усердно молить Пресвятую Богородицу указать ему иное место для пустынных подвигов. Однажды в полусне он услышал голос, повелевший ему идти на остров Столобное, что на озере Селигере недалеко от города Осташково. Преподобный нашел указанное место, выкопал себе пещеру, а затем срубил келью, в которой подвязался 27 лет, пребывая в борениях с нечистой силой. Здесь он усилил подвиги поста и молитвы. Святой никогда не ложился для сна, но отдыхал, оперевшись на деревянные крюки, вбитые в стену. На Столобном острове, по молитвам преподобного Нила, вновь совершилось чудо от иконы Богоматери, находившейся в его келье и являвшейся для своего святого главным сокровищем. Разбойники, напавшие на него, были ослеплены исходившим от образа сиянием. И только после чистосердечного раскаяния и молитвенного предстательства чудотворца они вновь обрели зрение. Незадолго до представления преподобный Нил вырыл устроенную им келье могилу. Промыслом Божьим и по молитвам преподобного перед его блаженной кончиной к нему прибыл игумен близ лежащего Никола Рожковского монастыря Сергий со святыми дарами. Ему преподобный Нил предсказал, что на острове будет устроена обитель. По представлению преподобного Нила, 7 декабря по старому стилю 1554 года его святые мощи были положены в гробницу игуменом одного из новгородских монастырей Антонием и иноком Никола Рожковского монастыря Германом. Последний совместно со странником Борисом Холмогорцем воздвиг над ними церковь Богоявления с пределом во имя святого Василия Блаженного и положил начало обители, украсившейся впоследствии многими храмами и гранитными набережными. Явились сюда два инока-иконописца из Аршинского монастыря Иов и Нифонт. Расспросив старцев, еще помнивших преподобного, написали они образ его, покрыли олифой и поставили на солнце. В тот же час крестьяне, жившие за озером в селе Богданове, увидели солнечный луч на том месте, где стоял образ, и рассказали инокам о чудесном свете. Сие знамение послужило свидетельством верности образа. Он находился на гробнице. В 1667 году по велениям царя Алексея Михайловича приступили к строению каменного храма на месте деревянного и начали копать рвы вблизи погребения Нила. Тогда земля сама собой осыпалась и обрели в истлевшем гробе нетленные мощи. Их переложили в раку, и они хранились в церкви покрова Божьей Матери. Чудеса на острове не прекращались. Во время обретения мощей преподобный явился и рыбакам на озере, и монастырской братии. В 1671 году святые мощи его торжественно перенесли в новую каменную церковь Богоявления. До сегодня крестный ход совершается в день памяти преподобного на лодках вокруг всего острова. По древней традиции честные мощи, износя из храма, поднимают, запечатлевая ими в воздухе крест. Затем все молящиеся проходят под ними, как бы преклоняясь под благословение преподобного. До 40 000 богомольцев бывало в этот день на острове. Почитание преподобного Нила постепенно распространилось за пределами Селигерского края по всей России. В 1845 году пустынь его имени была основана даже в Саянских горах, в долине реки Ихе-Угун.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Твою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Кто бы мог предположить при рождении пятого сына царя Алексея Михайловича, что именно ему суждено стать самым знаменитым из российских монархов? 9 июня – день рождения Петра I, основателя Санкт-Петербурга. В 00:25 в рубрике «Исторические этюды» начнется беседа историка Юрия Алексеевича Соколова ко дню рождения Петра I. В 13:30 слушайте в нашем эфире доклад профессора Петра Евгеньевича Бухаркина «Петр I. Вестернизация в христианском мире». Доклад был произнесен на очередных Тихвинских рождественских чтениях.
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович. События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
1: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
2: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17:10. Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
2: Книга протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты Пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия». Читает автор.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Отец Иоанн Кронштадтский. Часть третья. Подвиг преподобничества.

о святости отца Иоанна. Продолжение. Подвижничество, когда всматриваешься в жизнь отца Иоанна, поражает нас больше всего, значительно более, чем даже чудеса. И в самом деле чудеса обычно занимают короткое время, а подвиг спасения – всю долгую жизнь. Чудеса могут сопровождаться победным восторгом, а внутренняя борьба сопряжена с крестоносными скорбями, мукою. Ее правильно именуют иногда мученичеством, а самый результат подвига – приобретение благодати Святого Духа или святости – есть величайший дар Божий, конец и цель всей жизни христианской. Наконец, самые чудеса, как много раз говорилось, есть уже плод и знамение святости, и потому нам следует дивиться во святых больше всего их святому подвигу. Вот это и мне, недостойному, далось ощутить явственно, когда пришлось служить впервые с отцом Иоанном литургию. Еще раз повторю об этом. Когда началась служба, то я, стоя на левой стороне и взглянув на него без всяких помыслов, вдруг узрел его духовную высоту и величие, что формулировалось у меня в таких словах: «Боже, какой он гигант духовный!» Почему уж пришло мне это слово «гигант», не знаю. Не знаю также и не понимаю доселе, каким именно образом я постиг, уверил, ощутил это. Ведь ничего внешнего я не увидел, например, ни света, как это бывает иногда вокруг глав святых, ни благодатного огня, окружающего их, ни иного чего особенного. Но ощущение великого духовного состояния его было явственно. Впрочем, и все другие душевные свойства мы воспринимаем неким внутренним способом. Например, добросердечный человек производит на нас отрадные, приятные впечатления, а злой – мучительные. Отец Иоанн произвел впечатление высокой святости и силы. Правда, я опасаюсь теперь особенно верить своим чувствам, но факт огромного впечатления от него на меня был и остается несомненным. Мне даже стало тогда страшно стоять возле него. Таково было непосредственное действие от духа отца Иоанна. И если оно истинное, то есть было от Бога, то я и тогда, и теперь воспринимаю его как действие святости, сущей в нем. Подобно тому, как веяние благодати Божией в апостолах действовало и на соприкасающихся с другими. Мы, Христово благоухание Богу в спасаемых, говорит апостол Павел. От первых христиан и апостолов был страх на всякой душе, говорится в книге Деяний. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Вероятно, и там тогда ощущалось посторонними некое особенное духовное впечатление – от христиан. Подобным образом и от отца Иоанна исходили на народ благодатные непосредственные действия, жившие в нем особенной силы Божией. Без чудес, без слов, без усилий со стороны их, Дух Божий, как благоухание, тек от него на людей. И думается мне, что церковный народ — это тело Христово,
непосредственно духовным ощущением воспринимает дух святости во святых людях, прежде чем обнаружится она в знамениях, почитает их прежде, чем совершится церковная канонизация их. Так было с преподобным Серафимом Саровским, так и со многими местно чтимыми святыми, которых народ церковный прославлял и которым молился задолго до официального прославления их по смерти, и чтил, и стремился к ним еще и при жизни их. Это было и с отцом Иоанном. Но достиг он этого великими и беспрерывными подвигами всей жизни. Этим подвигом и дивишься в нем, когда читаешь его дневники. Заранее можно сказать, что если бы мы не знали никаких чудес его, то он одним своим подвижничеством возбуждал и возбуждает удивление, благоговение в нас. И как-то само собою в душе является ощущение святости его. Так давно почувствовал в нем святого русский православный народ, а потом усмотрели в нем ту же святость и собратья-священники, и архиереи, и писатели, и ученые, и миряне-интеллигенты. Вот несколько свидетельств таких признаний. В день юбилея 50-летия священства его 12 декабря 1905 года среди многих речей было и приветствие от общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Выдающийся талантливый проповедник, отец протоиерей, философ Арнацкий говорит прежде всего именно о святости отца Иоанна. История духовной жизни народов созидается исключительными личностями, сознательными носителями и яркими выразителями идей, около которых, как около знамен, собираются массы. Не может быть сомнения в том, что к таким историческим личностям беспристрастный суд потомства отнесет и вас, ибо и теперь народ уже видит в вас личность исключительную и произносит имя ваше с благоговением. Какое же слово написано на том знамени, с которым пасторствуете вы, наш достойнейший и любимый представитель, живой образец современного пасторства, имя которого стало собственным именем батюшки, пастыря всероссийского? На этом знамени написано одно слово — святость. И оно-то собрало около вас миллионы народа русского православного, носящего идеал святости в тайниках души своей, всегда готового поклониться тому, в ком он видит воплощение этого идеала. Ваша 50-летняя пасторская деятельность была воистину непрерывным подвигом служения спасению других. Нужно бы добавить в начале подвигом собственного спасения и совершенства. Пастырь-начальник Христос явил вас избранным сосудом благодати. Ваша крепкая и сильная вера, пламенная молитва, неисчислимые, беспримерные в наши дни дела милосердия и любви — вот всем ведомые плоды этой живущей в вас благодати и яркое проявление вашей

Мута, эта душа так рвалась к нему. Как не обременен народ наш грехами, но и в мире этих грешников сознает, что это не настоящая его жизнь, что это грех, беззаконие, отступление от Бога. Стремясь со всех концов России к отцу Иоанну, народная душа как бы говорила ему: «Я грешная, окаянная, погрязла в суете и пороке, но я не так хочу жить, я тоскую по иной жизни, по той, которой ты учишь и словом, и, главное, примером, и потому я благоговейно преклоняюсь пред тобой. Дай мне частичку, искорку этой силы и этой жизни». И отец Иоанн, по данной ему благодати, щедро раздавал всем от обильного источника духовной жизни, которая была в нем. Да, отец Иоанн был представителем и ярким выразителем святости. Этим именно и объясняется то несравнимое обаяние его в русском народе, какого не имел и не имеет за последние полустолетия никто другой. А вот и третий свидетель, тоже священнослужитель. Все они лично знали отца Иоанна. Без какого-либо предварительного уговора или намерения мы видим, само собою совершается и произносится общий приговор над жизнью подвижника, сиявшего праведностью. Дальше проповедник перечисляет разные виды подвигов, подвижников науки, благотворительности, семьи, общественных деятелей, храбрых воинов, патриотов. И все-таки есть подвиг превыше всех перечисленных подвигов и заслуг человеческих. Тот целожизненный подвиг, который приял и совершил батюшка-отец Иоанн. Это подвиг праведности, столь любезной русскому сердцу народному. В отце Иоанне сочетались многие из этих подвигов, но подвиг праведности все прочие подвиги поднимает, осмысливает, освещает. Только праведность дает ту цельность и гармонию духа и жизни, которые так поражают в христианских святых. Более 50 лет на свящнице священства горел пред миром светом праведности и молитвы покойный батюшка-отец Иоанн. Протоиерей Иоанн Восторгов. Архиепископ Антоний произносит большую проповедь в Санкт-Петербурге, где сравнивает отца Иоанна с другими праведниками мира. Что всех влекло к нему? Что особенно привлекательного было в его душе, благочестии? Эти вопросы, естественно, возникают при мысли о той исключительной знаменитости и славе отца Иоанна при жизни, какой не удостаивались другие праведные люди, подвязавшиеся в последние времена и, пожалуй, во времена древнейшие. И далее оратор сравнивает отца Иоанна с Николаем Чудотворцем. Он сравнивает не по множеству чудес, а по благодатному подвигу отца Иоанна. Ему всегда был присущ дух радостного прославления Бога. Он больше радовался, чем скорбел. Он, видимо, в молодости еще отмолил свои грехи, и в нем постоянно ликовала эта благодатная духовная победа над грехом, дьяволом и миром. Видеть такого человека, слышать сего облагодатствованного христианина, молиться с этим великим пастырем Церкви Христовой составляло великое духовное наслаждение для русского народа. Отец Иоанн
проходил в своей жизни пред нами,

как носитель веры побеждающей, торжествующей. Вот почему люди так неудержимо тянулись к нему, так жаждали его. Каждый из них как бы так и говорил себе: «Пусть я немощен и весь во грехах, но вот есть в мире праведник, который препобеждает нашу греховную природу». Есть такая душа христианская, которая все победила и получила благодатную силу великого молитвенного дерзновения, которое только и торжествует о красоте сладчайшего Иисуса. В словах этого оратора есть сомнительные мысли, будто отец Иоанн в молодости отмолил грехи, что он больше радовался, что от него не было и слышно покаянных воплей. Далее увидим, что это все очень преувеличено, но что он был праведник и именно больше торжествующего победного духа, это истинно. В заключение повторим свидетельство высшей церковной власти, Святейшего Синода, об отце Иоанне и о почитании его. В лице его угас яркий светильник церкви. Весь русский православный народ чтил отца Иоанна как праведника, верил в его молитвы и предстательство пред Богом. Наконец, дает свое свидетельство о нем почти современный ему другой проповедник Феофан Затворник в своих письмах. Примечательно, что сначала он с сомнением относился к нему, так как совершенно исключительный пример подвижничества в мире, в суете, среди множества людей, казался епископу Феофану подозрительным, небывалым, опасным. Потом начались и чудеса, и это заставляло епископа Феофана быть осторожным. Но постепенно он изменил свое мнение и на вопросы переписывавшихся с ним лиц стал свидетельствовать, что отец Иоанн воистину муж Божий, избранный сосуд Божией благодати, иначе проще сказать, святой. Огромное множество этих свидетелей и общее почитание отца Иоанна именно как праведника настолько укоренилось уже в сознании массы православного церковного народа, что в наши времена мы чтим его как святого и называем этим именем.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Отец Иоанн Кронштадтский». Читал Ефим Каменецкий.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

прозвучало песнопение всенощного бдения, 103-й предначинательный псалом композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.

0: Кто бы мог предположить, при рождении пятого сына царя Алексея Михайловича, нареченного при крещении Петром, что именно ему суждено стать самым знаменитым из российских монархов, не просто выдающимся правителем и яркой личностью, а знаковым, ключевым персонажем истории нашего Отечества, в котором заключена некая глубинная тайна России, ее бытия и ее судьбы. Ему будут посвящены тысячи исследований. Он станет героем сотен научных и научно-популярных монографий, романов, повестей, пьес для драматического театра, опер, документальных и художественных фильмов, народных сказок и песен. В оценках его личности, его деятельности, его времени будут на протяжении всех последующих веков сталкиваться в ожесточенном споре историки, философы, социологи, политологи, культурологи самых разных стран и научных школ. Их споры, не утихая и с прежним накалом, продолжаются по сию пору без надежды быть завершенным в обозримом будущем. Отношение к нему столь эмоционально, как если бы он был не персонажем истории трехвековой давности, а нашим современником. Видимо, Петр Великий, первый император всероссийский, относится к тем, на самом деле, редким историческим фигурам, истинное значение которых выясняется лишь с завершением времен. И уже само по себе это свидетельствует о его исключительной масштабности и значимости. Нельзя не видеть очевидного. К императору Петру нет прохладного, нет стороннего отношения. Его либо любят, либо ненавидят. Человек Богу подобный. Таков вердикт о Петре Великого, тысячеискусника Ломоносова, в зените героического 18-го столетия. Антихрист. Вот таков приговор писателя и философа Мережковского в эпоху декаденствующего Серебряного века. Но и апологеты Петровского мифа, и его самые жестокие последовательные критики, неспровергатели, все очарованы грандиозностью, исключительной динамичностью и яркостью самой личности, которая разделяет российскую историю на допетровскую и послепетровскую. Именно Петр Великий своей мощной фигурой и своим трагическим и героическим временем отделяет Русь средневековую от России нового времени. И ведь никто и никогда не оспаривал его прозвание «Великий», ставшего словно бы неотъемлемым историческим титулом. И вот в этом титуле прозвание «Великий» мнение народа, оценка его деятельности. Великими при жизни называли многих, но только единицы сохранили это высочайшее отличие в истории. Память народов безжалостна к претензиям сильных мира сего, но сохраняя за кем-либо это высокое отличие, они вводят их в высший исторический ареопаг. Именно там и пребывает император Петр. И спор о нем будут продолжаться, и появятся новые книги, и романы, новые фильмы, и пьесы, и это замечательно. Ведь если в его личности заключена тайна России, во всех ее контрастах страстей, во всех ее взлетах и падениях, то значит Россия жива, и в ее тайне хранится источник ее возрождения и величия. А жизнь Петра – это неполных 54 года. Для нынешнего времени совсем немного. Для его времени – возраст умеренный, неизбыточный, средний. Его дед и отец ушли из жизни, не дотянув и до полувекового рубежа. Но все сподвижники Петра, все птенцы гнезда Петрова, почти все, прожили куда дольше. Из династии Романовых за 300 лет только два монарха переступили 60-летие, и ни один не перешел рубеж в 70 лет. Ну, впрочем, самодержавное бремя власти тяжко. И под пурпуром этой власти быстро стареют. Старость наступает еще быстрее, если Порфирогенет к тому же и стратег. Важно ведь, однако, не то, сколько прожито. Важно, как годы прожиты. Как полны они событиями и чувствами. Как они осмысленны. Как экспрессия внешнего движения, свойственного юности, сменяется глубиной мудрости, что должна приходить с прожитыми годами. И важен итог жизни, точнее, итоги, ибо есть созидание внешнее, а есть внутреннее. Если, конечно, созидание есть вообще. Как и вся жизнь Петра, его кончина окутана мифами. Если отбросить мифологию, то мы увидим, как в не слишком-то казистом доме, гордо именовавшемся Зимним дворцом, в городе, больше похожем на строительную площадку, холодным январем долго и тяжело, очень долго и очень тяжело умирал измученный жизнью и рано состарившийся человек, внутренне совершенно не готовый к самому главному событию в своей жизни – к смерти. Он в последние 10-12 лет часто и опасно болел. Он привык болеть. Он привык к боли и привык всякий раз превозмогать и боль, и болезнь. И до последнего дня, точнее, до страшной ночи с 27 на 28 января, когда началась и в течение 10 часов продолжалась агония, он надеялся вновь выйти победителем. За свою жизнь он научился побеждать и уже успел привыкнуть к роли победителя. Небывалое бывает. Такая надпись, по сути, бывшая лозунгом петровского времени, была отчеканена на первой русской боевой медали, что, между прочим, своим появлением связано было с событием, предшествовавшим основанию новой столицы России. И событие это, захват преображенцами шведских кораблей «Астрид» и «Гедан», происходило не где-нибудь, а на водной глади Невы, которую Петр, если бы он смог посмотреть в окно своей опочивальни, ставшей его последним прибежищем, мог бы видеть. Он сам и возглавил тогда, весной 1702 года, ту ставшую вскоре легендарной атаку. Совершению небывалого, преодолению немыслимых препятствий, воплощению самых дерзновенных и грандиозных замыслов. Вот этому была посвящена вся жизнь Петра. И он надеялся совершить небывалое и в январе 1725 года. Преодолеть смерть, ибо ему невыносима была сама мысль о том, что он должен без надзора оставить свое дело, недостроенный Петербург, недостроенную империю. Он был полон идей и планов. Он знал, что и как следует делать. Он обрел огромный, бесценный осмысливанием больших и малых, часто страшных ошибок опыт. Он очень хорошо понимал, какое исключительное место им занимаемо в огромной стране, вздернутой на дыбы множеством реформ, и понимал, какому риску подвергнется без него дело преобразования огромной страны и народа, в какие инверсии будут ввергнуты его замыслы, обессмысливая принесенные жертвы. Но время, отпущенное строителю державы, неумолимо иссякало. Собственно, уже иссякло. До 16 января он еще занимался делами государства, находя силы и для сопротивления наступающей неизбежности, и для решения текущих проблем, убеждая всех и себя не в последнюю очередь, что все обойдется, как и всегда обходилось. С ночи с 16 на 17 января он погрузился в себя, погрузился внутрь боли физической и душевной, собрав могучей волей последние силы для сопротивления. А к вечеру 27 января понял, что эту битву он не выиграет, что все кончено. И за оставшееся время, примерно полусуток, до 6 часов утра 28 января, Петр нашел силы дважды исповедоваться. И эти малые часы, представ вплотную к вечности, им не утрачены были сознание и воля, иллюзий больше не оставалось. Вступая в вечность и вспоминая прошлое, он подводил последние итоги. В его жизни было все, и великий страх, и великая радость. Были раздавительное горе поражений и одушевляющее счастье триумфа. Были дружба и предательство, были огромная, страстная, всепоглощающая любовь, сменившаяся разочарованием, и тихая семейная идиллия тоже была. Были счастье и горе отцовства, были шумные застолья с товарищами и сподвижниками, одиночество, кропотливой работы и предельное напряжение мысли в мучительных поисках наилучшего решения той бездны проблем, которые только он и мог решать, и только он имел право решать. В этой жизни было все. Событий, переживаний, страстей, падений, взлетов хватило бы на несколько выдающихся биографий. В этой жизни время было спрессовано с плотностью каменной кладки египетских пирамид, без праздного зазора, без пустот. Суровое время выковало характер Петра и приучило ценить каждый день жизни как последний. Смерть всегда стояла рядом, дышала в лицо с того памятного дня стрелецкого бунта, когда только случай не позволил ему умножить собою жертвы на скользком от крови и уже заваленном растерзанными трупами красном крыльце Большого Кремлевского дворца. А в последующие 7 лет регенства царевны Софьи он десятки раз оказывался на волосок от гибели и начал привыкать к жизни под постоянным дамокловым мечом смертельной угрозы. В азовских походах он, словно бы играя с судьбой, не раз оказывался под ураганным огнем турецких пушек и 2 раза мог легко погибнуть во время сумятицы, образовавшейся при вылазках. В Полтавской битве он возглавил атаку 2-го батальона новгородского полка, устремившись прямо на шведских мушкетеров. Залп прозвучал в упор, метрах в 50. 3 пули попали в цель и не достигли цели, застряв в седле, пробив шляпу и расплющившийся нательный крест. Крест встал преградой гибели тогда, на сломе эпох, в момент обретения нового величия страны смерти. Богу в его заботе о России была неугодна гибель Петра. Об этом не стоит забывать, осмысляя деятельность Созидателя империи.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Неужели Богу были угодны те гекатомбы жертв, что принесены были Петром? Жертвы во имя собственного величия и утверждения империи? А стоит ли это величие, даже если оно распространяется на современников исполненного гордыни героя? И нужна ли империя, если ее утверждение столь многожертвенно? А Петр сам ответил на этот вопрос. И слова его были произнесены в тот момент, когда чаша весов истории застыла в нерешительности между бытием и небытием России. В такие мгновения истины слова идут от самого сердца, из душевной глубины, а значит, слова эти исповедальны. Перед Полтавским сражением Петр сказал своим ратным сподвижникам: «Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы была жива Россия в блаженстве и славе для благосостояния нашего». Здесь два удивительных и программных момента. Первый. Речь идет о судьбе Отечества. Отечество, которое вмещает в себя два понятия – род, то есть народ, этнос, нация, и государство. Государство не существует без рода, но и род смертельно уязвим, не жизнеспособен без государства. Государство – это организация, это устроение, это форма рода. Теперь второе. Государство Петру вручено. Прямой вопрос – кем вручено, предполагает и столь же прямой ответ. Вручено Богом. Это православное, идущее из Византии понимание власти и государства, которое в современном мире трактуется примитивно и усеченно как патернализм. Для Петра же Отечество, Отечество как синтез нации и государства предполагает отцовство как философию высшей власти. Отцовство с характерными для него ответственностью и заботливостью. И это исключительно важно для философии жизни Петра, который бы никогда, как это сделал Николай II, не назвал бы себя хозяином земли русской, ибо понимал себя, Петр, не хозяином, он понимал себя хранителем и оберегателем России. И если это так, а это именно так, то к Петру неприменимо определение героя в новоевропейском понимании, то есть того, кто возвеличивается над другими и в этом движении вперед и вверх самоутверждается. Петр скорее домостроитель, нежели ренессансно-новоевропейский герой. Он не Александр Македонский, не Чингисхан, не Юлий Цезарь, не Наполеон. Ему нет заботы о завоевании мира, и даже если он восхищается всемирной славой древних потрясателей Вселенной, то к этой славе не ревнует и не желает ее превзойти, чем и отличается коренным образом от своего соперника, шведского короля Карла XII. Заботы Петра всегда и только о своем отечестве, о своем доме, где он старший, где он за все, в том числе и за будущее благополучие, отвечает. Как хранитель настоящего, он и строитель будущего. И в контексте этого империя — Это не горделивый инструмент поглощения мира. И тем более это не легкомысленная игра в статус, а наиболее адекватная историческому вызову форма существования. Тяжесть, возложенная на нее в ответственности, Петр ощущал постоянно, ежемгновенно. Многократно и весьма живописно и современниками, и историками, и романистами описаны знаменитые Петровские ассамблеи и всешутейшие соборы. Не будем говорить о них дурного, сказано об этом с избытком. Заметим два обстоятельства, которые, думается, куда важнее. Во-первых, это неизбежная разрядка от запредельного напряжения. А во-вторых, очень часто в этом видят формирование новых общественных стереотипов поведения, проявление демократичности, свойственной Петровской эпохи. И это, наверное, в какой-то степени так и есть. Но прежде всего, это воскрешение былинно-архаического, но и естественного дружинного единства. Понятие власти как отцовство предполагает ведь и семью с ее сочетанием иерархии и близкой дистанции, с ощущением ответственности друг за друга, ощущением свыше предопределенного единства не просто для дела, а единства судьбы. Владимир Мономах завещал своим детям «дружка за дружку быть». И Петр Великий заставлял вспомнить этот завет киевского великого князя, бывшего истинным отцом земли русской. Ведь преобразования, с которыми связывают Петровскую эпоху, замыслены были не для самоутверждения. Это не была привычная сегодня политическая игра, это было общесемейное дело. Для того, чтобы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния нашего. Нашего, значит, всеобщего. И от этой всеобщности Петр себя не отделяет и в ней себя не выделяет. Ради блаженства и славы российской он взвалил на себя непомерную по тяжести ношу. Произошло это не сразу. Не вдруг он осознал, что значит быть российским государем. В 1689 году, после сокрушения регенства царевны Софьи, к власти пришел очень молодой человек. Скорее яркий, нежели глубокий, с множеством случайных и бессистемных знаний. Со смутным представлением о мире, о людях, о жизни, с затаенным страхом и страстной жаждой этот страх компенсировать и выместить. Чем? Игрой, озорством, вовлечением в них как можно большего числа людей. Было в силу природной проницательности и быстроты ума понимание того, что нужно что-то менять. Ну и все об этом говорили. И на самом деле все этого ждали. Московское царство Романовых после смутного времени без малого век было беременно реформами, и реформаторские прожекты не писали разве что дворники, ну и совсем дикие провинциальные помещики. Никакого заранее продуманного плана реформ у Петра, как и ни у кого в России, не было. Нужно было решиться и сделать шаг в неведомое, преодолеть психологический рубеж, не понимая, что за этим последует. Какие жертвы от страны и от него лично потребует путь обновления, Петр этот шаг совершил со свойственной юности дерзкой решительностью. И постепенно, шаг за шагом, идя на ощупь, втягивался он в круг проблем, который все время неумолимо расширялся, и постепенно понял, что надеяться он может только на себя, и что только от него ответственность за любое, что большое, что малое решение, и постепенно через ошибки и поражения, избавляясь от иллюзий, он находил эти верные решения. Верный признак мощного именно государственного характера. Неудача, даже трагедия, катастрофа не обескураживали, не ввергали в апатию, заставляли лихорадочно искать пути преодоления несчастья. Верный признак гениальности – умение постоянно всю жизнь учиться, ни на мгновение не останавливаться, обладая в своем поступательном движении фантастической заразительностью, люди, оказавшиеся в сфере его могучего, обжигающего влияния, оказывались способными на преодоление таких преград и обнаруживали в себе такие таланты, о которых и не подозревали. Он имел право на лидерство не только по царственному рождению, не только по миропомазанию на царство, но и потому, что в какой-то не такой уж отдаленный отступление на престол момент он стал самым глубоким и самым масштабно мыслящим из современников, презревающим дальние перспективы и знающим, куда и зачем идти. Он стал тем мудрым кормчим, который осмысленно пролагал путь огромного корабля в бушующей стихии океана. И воля Петра перестала быть сумбурным капризом юноши, дорвавшимся до власти как средство удовлетворения своих амбиций. Это был могучий по энергетике волевой импульс, выстраданный и возвышенные идеи Российской империи, пребывающей в славе и блаженстве. И во имя этой идеи подвиг становился потребностью, а смерть за нее, как говорил сам Петр, принять весьма похвально. И сам своей неутомимой деятельностью Петр давал пример жизни как подвига. Нет ли здесь преувеличения? Не мифологизирует ли Петра, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, говоря о нем, что тот на троне первым был работником? Ну, во-первых, доказательством этому является то, что есть десятки образов Петра. И это само по себе говорит о полифонии его деятельности. Петр органично существует, при этом с равной долей убедительности и как законодатель, и как полководец, как дипломат, как кораблестроитель и так далее, и так далее. Он естественен и как учитель, и как ученик. В нем мы найдем и доброго друга, и боевого товарища, и жестокосердного тирана. Все лики власти, вся психологическая палитра человека потребна Петру в едва ли не безграничной амплитуде его бытия. Единственное, чего нет, — равнодушие. Всякое чувство Петра, всякое его действие эмоционально ярко и концентрировано энергично. Ну, а во-вторых, доказательством пушкинской тезы является огромный архив Петра, в котором рукописей больше, чем в архиве любого иного монарха. Черновики, проекты, письма. Все свидетельствует об огромной по диапазону и фундаментальной по проработке каждого вопроса деятельности императора, который оказывался не просто в центре всякого события, но без преувеличения является генератором идей и инициатором того, что происходит в огромной стране. Объем работы, проделанной Петром, о чем можно судить по так называемым бумагам государева кабинета, таков, что кажется нереален для человеческих возможностей. И в-третьих, когда Петр уйдет из жизни, почти все птенцы гнезда Петрова будут еще живы. Опытные полководцы, дипломаты, администраторы. Они окажутся беспомощны. Без своего лидера. И вдруг окажется, что без него они не знают ни куда идти, ни что делать, ни как делать. И окажется, что именно Петр составлял смысл их жизни. И вместе с его уходом кончилось, в сущности говоря, и их жизни, осталось только прозябание. И все же тот мощный импульс, который был дан Петром, сохранил то поступательное движение, быть может, инерционное, которое позволило стране пройти тяжелые десятилетия дворцовых переворотов и безвремения до появления новой генерации людей, которые уже после середины XVIII века продолжат начинание основателя Российской империи. Гений Александра Сергеевича Пушкина точнее и полнее всех историков обрисовал в короткой строфе саму суть Петра и эсхатологию его времени. Его глаза сияют, он прекрасен, движения быстры, он ужасен, он весь как Божия гроза. И Петр, и эпоха прекрасны своей одухотворенностью, могучим и осмысленным действием во исполнение Божьего промысла России. Но они же и ужасны, ибо запредельная энергия движения требует от каждого соответствия ему, требует жертвенного героизма. А легко ли быть героем? А легко ли находиться в эпицентре событий на сломе эпох? Через Петра время поставило миллионы людей в экстремальную ситуацию, когда нужно было не казаться, а быть. Это было время не для маленького человека. Это было время для героев. Оно завораживает своей предельной экстатичностью, той полнотой чувств, тем выплеском энергии, на которое мы, нынешнее поколение, видимо, увы, сейчас не способны.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл осветил в Калининграде памятник святому князю Владимиру. На Петербургском международном экономическом форуме представили фильм «Святые предприниматели». Об этих и других событиях более подробно. 7 июня патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде и осветил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади, сообщает патриаршая пресс-служба. Визит первосвятителя в Калининградскую митрополию совпал с 80-летием Калининградской области. После избрания на патриарший престол патриарх Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии. В 2016 году в пределах области был образована Калининградская митрополия. За литургией представители Русской Церкви сослужили архиереи и духовенство Калининградской и Московской митрополий. По окончании богослужения патриарх Кирилл проследовал на площадь перед собором Христа Спасителя, где совершил освящение памятника равноапостольному князю Владимиру. После освящения монумента святейший владыка обратился к собравшимся с первосвятительским словом. На Петербургском международном экономическом форуме состоялись премьерные показы фильма «Святые предприниматели», подготовленного телеканалом «Спас». Фильм посвящен малоизвестным страницам истории Русской Православной Церкви и российского предпринимательства. Лента рассказывает о нравственном измерении в предпринимательстве и бизнесе, о труде, который благословил Бог. Также картина знакомит с людьми, которым их дело не помешало, а даже помогло в деле духовного роста. В фильме поднимаются следующие вопросы. Может ли предпринимательская деятельность быть служением? Как связаны материальный достаток и духовная жизнь? Каким должен быть руководитель-христианин? Героями фильма стали святитель Спиридон Тримифунтский, преподобный Серафим Вырицкий, праведный Василий Павлово-Посадский, новомученики Василий Иванов, Иоанн Летников, Иаков Блатов, Сергий Тихомиров и многие другие. Также в картине рассказывается о представителях современного российского бизнеса, для которых главные герои фильма стали примером в жизни. На Петербургском международном экономическом форуме представили кодекс православного руководителя и предпринимателя. Документ разработан специальным интеллектуальным кружком православных бизнесменов совместно с представителями радио «Вера», журнала «Фома» и телеканала «Спас». Кодекс представляет собой памятку, которая сориентирует верующих бизнесменов и поможет им в разговоре с самим собой. Также разработчики кодекса восстановили в нем традиционные отечественные бизнес-практики. Согласно кодексу православного руководителя и предпринимателя, высшей целью является спасение души, а православный бизнесмен должен стремиться обрести христианские добродетели – смирение, милосердие, нестяжание, нравственную чистоту, рассудительность и любовь к ближнему. В документе рассматриваются следующие темы – дело как служение, справедливая забота о сотрудниках, честность по отношению ко всем участникам бизнеса, милосердие и просвещение, а также мир и прощение. 5 июня, накануне Дня русского языка, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил в Снятогорском женском монастыре Псковской епархии чин освящения мемориальных досок архиепископа Псковских Евгения Болховитинова и Арсения Стадницкого, а также поэта Александра Сергеевича Пушкина. Песнопение исполнил хор сестер обители под управлением монахини Михаилы Писаревой. За богослужением молились настоятельница Снятогорского монастыря игумен имени Рафаила с сестрами обители, министр культурного наследия Псковской области Вадим Недик, председатель регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владислав Туманов, временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев, представители музейного и научного сообщества региона, прихожане обители и паломники. Перед началом чина освящения митрополит Матфей совершил заупокойную литию интервью по преснопоминаемым архиепископу Евгению, архиепископу Арсению и рабу Божию Александру. На полевом хозяйстве Введенского мужского монастыря Оптина-Пустынь по завершении посевной кампании по сложившейся традиции было совершено молебное пение о даровании благословенного урожая. Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф в сослужении иеромонаха Алексея Щербакова и иеродиакона Никанора Булдакова совершили молебен, после чего окропили святой водой засеянные поля. Во время обхождения угодий читался особый чин обхождения полей насеянных с молитвами о ниспослании благоприятной погоды и умножении плодов земных. С началом сезона сельскохозяйственных работ братья монастыря несет трудовые послушания на подсобном хозяйстве, на огородах, полях и пасеке. Каждую весну на монастырские поля доставляется передвижной храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Храм был устроен для того, чтобы братья, трудящиеся на полевом стане, имела возможность регулярно участвовать в божественной литургии и других богослужениях, не отрываясь от послушаний. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях виолончелист, музыкант Владимир Каденко. Добрый вечер!
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Валентиновна! Очень рад всех видеть, снова находиться в этом прекрасном святом месте.
0: Мы тоже очень рады, что вы к нам пришли, и я рада, что мы с вами можем пригласить наших слушателей на завтрашний концерт, который произойдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Щедрая среда». И концерт будет называться «Испанская феерия». А что это будет, наверное, вы, Владимир, расскажете лучше меня.
1: Да, конечно, расскажу. У нас уже проходило несколько концертов на «Щедрой среде», очень интересных, эффектных, и все с барочными программами разными, старинную музыку играли. А последняя программа была на десятилетие «Щедрой среды», это «Образы барокко и классицизма». Вот. А сейчас у нас будет совершенно другая программа, совершенно с другими инструментами. Мы будем играть уже на академических инструментах. Это будет академическая виолончель настоящая, большая и мощная, с железными струнами металлическими и настоящим смычком мастера Турта, на котором играют все виолончелисты. И будет рояль. За роялем будет Евгения Боргарт. Она великолепный концертмейстер. Вместе со мной работает в музыкальной школе Римского-Корсакова. И прекраснейшая сопрано Анна Щербакова будет с нами петь. Она колоратура, очень интересный человек. Она же будет вести концерт. Очень много всего интересного расскажет про программу подробно, про каждое произведение. В общем, как всегда, это очень такое эффектное, почти театральное действие. А еще в нашей программе будет принимать участие Дарья Гридасова. Это моя ученица по виолончели, но она занимается профессионально танцем фламенко и игрой на кастанетах.
0: Слушайте, она будет танцевать?
1: Она танцевать, наверное, все-таки не будет в таких условиях, немножко чуть-чуть стесненных. Все-таки там такая, ну, концертный зал и атмосфера соответствующая. Но она с кастанетами попытается сделать все, что возможно. Но самое главное, что она приехала из Кубы, вот прямо в воскресенье в это, вся загоревшая. Я думаю, что она привезет нам кусочек такого солнца.
0: Испанского
1: солнца. Да, кубинского и всякого разного другого. Вот, так что я думаю, что будет очень интересно. Так что мы всех приглашаем. Вот, многие знают про концерты, собираются прийти, но кто не знает, всех зовем. Главное, чтобы все поместились в нашем зале.
0: Спасибо. Значит, испанская феерия и испанская старинная музыка, барочная.
1: Нет, вот как раз барочную музыку мы исполнять не будем, хотя мы на прошлых предыдущих концертах исполняли Диего Ортиса. Такой выдающийся испанский композитор, который работал в Риме, издавался в Риме и в Неаполе. И он по времени, вот по годам жизни, он совпадает с такими выдающимися, так сказать, и современниками своими. Это вот Мигель де Сервантес в Испании, потом Клаудио Монтеверди, который творил в соборе Сан-Марко в Венеции. Не только. Кто там еще у нас в такой великолепной компании? Веласкес, Диего. Вот, чуть-чуть позже. Вот. И, ну, Шекспир, понятно, что он был в Англии, хотя он умер почти в один год и в один день. Нет, в один год и почти в один день. Сервантесом, да. Вот, и такая великолепная у нас компания. Вот, а хоть Диего Ортис и работал в Италии, но там все было очень перемешано. И Испания как раз был золотой век Испании, она просто вот и самая лучшая армия была, и самая лучшая высота барочной культуры, и ренессансная сначала, потом барочная. Вот, и постоянно там мигрировали то из Италии в Мадрид, то из Испании в Италию. Постоянно общение шло очень бурное. Композиторов, художников, какие-то школы. Очень много привозились картин разных интересных и общение вот, всяких там серьезных сеньоров, покровителей. все было очень интересно. И параллельно с этим еще какие-то события великие исторические происходили. Вот если немножко открутить назад историю, получается, что вот этот знаменитый наш 1492 год, когда Колумб поехал открывать Новый Свет, там уже то ли он открыл, то ли Америка Веспуччи, да, там уже как-то вот решают историки, кто из них что открыл. Вот.

0: знаменитой, огромнейшей битве, когда все объединились, все поняли, что нужно давать отпор. И там объединился и Рим, и генуэзские какие-то там серьезные.
1: Да, австрийская, по-моему, империя.
0: Да, и Испания, и все поняли, что надо объединиться. И вот эта знаменитая огромная битва была, где Сервантес получает пулю в грудь, и у него после этого не работает левая рука. И он лечился там долго и как-то жил с этим. И когда он возвращается домой со всеми своими рекомендательными великолепными письмами, попадает в плен, алжирский ужасный плен. И он, конечно, личность незаурядная. Это был Сервантес во всех отношениях. Такой настоящий Дон Кихот, сейчас можно сказать. И его роман, наверное, такой, можно сказать, в каком-то смысле автобиографичный. Как он видел жизнь, представлял именно в самом высоком христианском каком-то понимании. Вот всего, и как говорят серьезные люди, говорят, чтобы понять Сервантеса, понять, что каждый понимает, как может по-своему, и что-то видит в нем все время новое. Вот. Но чтобы на самом деле хорошо понять, нужно быть Достоевским вот, или кем-то из мыслителей. Там, первые, кто это немецкие философы, все это открыли, там и переводили, какие-то первые переводы были этого романа, потом французы, потом уже в Россию он пришел. Вот. И Сервантес, интересная такая фигура была, личность, он писал во всех жанрах абсолютно. Везде себя попробовал. В театре его не хотели пускать никто. Там, ну, прекрасно шли свои пьесы, там были такие свои герои, Лопе де Вега, там другие разные.
1: Ну, прекрасные вот. Люди
0: да,
1: тоже.
0: Обалденные, да. Вот. А Сервантесу как-то не довелось. Но он зато сделал свои комедии. Вот. Он сказал, что их было 20-30, но вышло 8, о которых мы знаем. Может быть, что-то утеряно было. Вот. Что-то из них, какие-то интермедии, переводил Островский Александр Николаевич. И, собственно, вот он миру, вот как-то нас, видимо, все его мучения, злоключения, ужасная жизнь совершенно, вот, они как-то родили вот такой великолепный, какой-то светлый образ этого Дон Кихота, настоящего рыцаря, настоящий роман. Он и вот эти, то, что он театральный свои сделал комедии, это было с такой пародией на театр, он показал все там плюсы и минусы театра и полностью его там прокатил, отплатил всем этим театралам. Он даже 60 лет хотел поставить пьесы, ему все равно не дали. Вот, и он там, у него театр в театре как бы. И Дон Кихот такой же. Там постоянно что-то внутри происходит, какой-то театр. И не Дон Кихот, постоянно такой участник всех этих событий.
1: Да, они просто разыгрывают еще разные там чудесные вещи. А вы про это тоже будете завтра говорить?
0: Вы знаете, завтра не буду, поэтому сегодня немножко сказал. И это, знаете, почему, в связи с чем я говорю? В связи с тем, что вот эта вот программа наша, на самом деле, это полностью 20 век. Но вот эта любовь к этой старинной музыке и народной музыке, фольклору, она в разное время проявлялась, но вот огромнейшая вспышка была вот именно в начале 20 века, в конце 19-го. И связано это все было с знаменитыми в Париже тоже всемирными выставками. Mm-hmm. То, что там очень много, какие люди встретились и важные, и очень много что узнали про, ну, не только про Испанию, но в том числе больше всего про Испанию. Вот, например, Дебюсси, он написал свою знаменитую «Иберию», симфоническую поэму в трех частях. И он в Испании был только один день всего, там даже побывал на Кариде. Но благодаря этим выставкам он полностью всем этим проникся. И вот знаменитый Мануэль де Фалле, mm-hmm. испанский композитор, который с ним очень дружил, общался в Париже везде. Это был такой очень широкий круг общения творческого. Он говорил, что это вот произведение больше испанское, чем даже в самой Испании композиторы пишут. Хотя композиторы, вот, которых мы будем исполнять, там просто Испания вся хлещет прямо через эту музыку.
1: А кого вы будете исполнять? Мы будем... Де Фалью будете играть?
0: Де Фалью обязательно, целый цикл будем исполнять. Что-то из этого, значит, Хоакин Нин будет, который сам был замечательным пианистом тоже. Энрико Гранадос будет. Потом...
1: Угу. Друг Лорки, если я помню.
0: Да, Гарсия Лорка тоже. У них было целое там объединение. Они познакомились еще там. У них был в Мадриде, по-моему, Свободный институт образования. Они там очень сильно все познакомились. И там Пикассо тоже. Сальвадор Дали, по-моему. Ну, в общем, какое-то очень плотное общение было. У них там был свой театр. И вместе ставили там. Был этот знаменитый балаганчик маэстро Педро, который тоже поставлен под по второй части Дон Кихота. Был Мануэль де Фалле, кукольный театр. И там тоже так поставлены.

0: интересно, театр в театре. Дон Кихот смотрит на этот марионетки, на театр марионеток и очень переживает, как ну, настоящая личность. Он входит в этот театр и начинает там наводить порядок, потому что ну, его чувство справедливости его перехлёстывает, он начинает внедряться в это вот. И угу. такой театр в театре постоянно. Ну и самое интересное, ну, то есть это вот было там... Вот этот балаганчик, это 23-й год, 27-й год вообще считается вот таким основным, когда вот это содружество было, Лорка, там, композиторы, многие другие, вот, а вот, например, то, что про Дебюсси сказал, вот интересный такой момент, французы, как исторически сложилось, вот эта Иберия, премьера была 20 февраля 10-го года, 1910 года,
1: Дебюсси,
0: да, в Париже, да, а днем раньше, 19 февраля, в Монте-Карло вот, была премьера Масне опера, которая написана специально для баса. И в главной роли Шаляпин в роли Дон Кихота тоже был. Тоже очень интересно. А еще, ну, то есть вот такие вот коллизии исторические, как вот одновременно, да?
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: А еще чуть-чуть ранее было написано Рихардом Штраусом. Тоже симфоническая поэма, причем так красиво названа в духе немецкого романтизма, так фантастические вариации в рыцарском духе. О, красиво очень. Вот. И сочинил тоже вот Дон Кихота, тоже такие симфонические вариации, в которых главную роль играет виолончель, играет Дон Кихота. Но мы это не можем исполнить в связи с тем, что у нас нет оркестра симфонического в данной программе. Вот. Ну, это не важно, у нас камерная программа. Uh-huh. Ну вот такие вот были интересные. А Санчо Панса исполнял там несколько инструментов, распределил он на несколько инструментов. Там, по-моему, какой-то бас-кларнет, фагот, сейчас же не помню, но главное, что альт. Это uh-huh. очень красиво, очень красочно показаны эти характеры вот через музыку. Они очень сильно остро это ну, показываются. Вот. Ну, вообще у Сервантеса очень интересный герой Дон Кихот. Он как бы у них эта пара Дон Кихот. Такие противоположности Санчо Панса, вот очень разные. И так их можно воспринимать, как какой-то некий такой парный, что ли, портрет. Uh-huh, вот они uh-huh. постоянно вместе друг с другом, как будто бы там спорят, совещаются, что-то
1: да.
0: решают.
1: Может быть, это вообще один человек.
0: Один человек, как будто один человек.
1: Конечно.
0: Вот. И в музыке это великолепно показывается. Там тоже интересно этот Рихард Штраус, он там... внедрил там разные колористические эффекты, также показывал вот этот свист ветра, там ветряных мельниц, такой там специальный такой современный был на тот момент инструмент эллофон, по-моему, называется. Вот, и, допустим, там, когда был какой-то битва с овцами, там медь заставил делать фрулата, такой появился новый термин. В общем, изображать такой, как они мекают, вот, с помощью духовых инструментов. Очень такие очень интересные, красочные. Но самое главное, это вот именно сама партия виолончели, она очень сложная, очень искусная, и немногим она, немного кто их может хорошо сыграть. Вот, и такие есть выдающиеся записи. Фейерман исполняет, одна из лучших. Я когда в Москву приехал учиться в консерваторию, у него вот шеф, ну, шеф это мы называем своих педагогов, там, Дмитрий Георгиевич Миллер, он концертмейстер в Большом театре, вот он мне дал сразу кассету. На одной стороне был записан Дон Кихот Фейермана, сам записал специально какой-то хорошей техники, а на другой стороне Пятигорский, как играет Дон Кихота. И обе записи какие-то феерические. А Григорий Пятигорский, у него интересные заметки, вот, называется, по-моему, «Виолончелист. Книга». Все очень смешные, как он попал на Запад, за рубеж, и что он там что встретил.
1: С моста какого-то прыгал с виолончелью.
0: Нет, там с моста другая история была. Там шел контрабасист к ним, они играли форальный квинтет с контрабасом. Уже все почти сыграли, а контрабасиста все нет и нет. Ну, как думаю, нет контрабасиста, форальный квинтет сыграем в конце.
1: Ну, да.
0: Потом приходит весь контрабасист мокрый, с него все течет страшно. Вот. Ну, они так посмотрели, ну, пришел, вышел на сцену, начали играть. Очень там у него как взрывы смеха какие-то сквозь музыку. В общем, как-то еле доиграли. Ну, они хорошо играли. Ну, вот.
1: Шуберта в смысле играли.
0: Да, да, да, да, да. Вот. А потом выходит с ним за кулисы, спрашивает, что случилось. А он, кажется, шел домой, фу, не домой, на концерт он шел, и на него напали двое разбойников, хотели его ограбить. Ну, он такой сильный товарищ был, он их лбами столкнул, как все прям как по классике, и выкинул их с моста. Ну, с музыкантами такое бывает. Иногда они попадают в такие странные истории, как достойные рыцарских романов донкихотских. Вот, и потом он увидел, что они там тонут, он стал переживать и полез их вытаскивать. Он их вытащил. Вот, и потом пришел с контрабасом играть этот концерт, доигрывать концерт мог. Ну, это постоянно с музыкантами какие-то истории случаются. Ой, наверное, в эфире не все можно рассказать. Вот, но это смешно очень, да. И вот Григорий Пятигорский к нему пришел, там был такой момент, он все там рассказывает про оркестр знаменитый Фуртвенглера, и там очень интересно много всяких событий. И к нему пришел как раз Рихард Штраус и показал партитуру. А у него была какая-то фотографическая память, и он пролистал так эту партитуру, принес, листает, смотрит. Вот, ну, говорит, спасибо, и отдал ему. Тот прям обиделся, как же так, вот это же там такая музыка, все так принес ему от всего сердца, а тот ему и отдал. А на следующий день они собираются оркестром, и он наизусть все играет, всю эту, всего Дон Кихота. Пятигорский, да. Вот, и таких вот много интересных всяких жизненных коллизий, моментов, вот, когда с этим всем сталкиваешься, очень так радуешься. Вот, ну,
1: а поиграете нам?
0: Да, вот, поэтому это я все в связи рассказал, в связи с Диего Мортисом. Я сейчас вам сыграю. Дело в том, что мы исполняли этот речеркар. Речеркар сыграю. Речеркар — это в переводе с французского поиск. Поиск жанра очень интересный. Сейчас два слова скажу про жанр. И мы когда исполняли, то есть это вариации на бас, на заданный бас. Но они так написаны, что их можно исполнять каноном. И вот мы, когда на концерте исполняли с другим виолончелистом, мы их играли каноном. То есть один начинает, второй подхватывает, да. Причем оба речеркара, да. Вот, ну, еще должны еще любое количество голосов, ну, в основном не меньше 4, должны компонировать гармошку, ну, как в джазе. Кто-то играет этот квадрат некий такой, а на этом фоне разворачиваются какие-то вариации. И это безумно такое фантастическое действие, вот такая старинная музыка прямо во всей своей красе, причем очень такое экзотическое, экзотика, Испания там, и старинная Италия там, и все, что, вот, все, что можно. И все ритмические фигуры, там наслоения, трехдольные, двудольные, вот все, что в средневековой музыке пересекалось, это все вот прям здесь в концентрированном виде в этих речеркарах, они очень интересные. А сами речеркары, они входят в сборник учебный по речеркарам, по украшениям каким-то, как правильно эту музыку играть. И что еще можно сказать, я потом скажу еще чуть позже, когда буду сарабанду исполнять, в связи с сарабандой. Вот эти вариации на бас, это целый жанр такой. То есть как бы мы сейчас музыку представляем, мелодию, аккомпанемент. А раньше в старинной музыке было все наоборот. Сначала был бас как фундамент, потом из него уже произрастали стены и все остальное, так сказать, купол и какие-то украшения. Вот как бы музыка снизу вверх поднимается. Поэтому вариации для баса. И таких жанров много. Жанр называется граунд, например. Земля в переводе, да? Да. Или, например, фолия знаменитая, которую тоже конкистадоры привезли вместе со всем остальным из Америки. Открыт из Нового Света. Потом вот это вот сарабанды разные, танцы самые разные. Потом, которые связаны там с земледелием, еще с чем-то, с какими-то праздниками. Потом чакона, пасакали, другие жанры, вот, которые уже европеизированы. И каждый композитор считал за честь это все исполнить. Вот сейчас я исполню, это в стиле романеско называется, вот такие вот жанр романеско речеркара, когда идет вариации. Ну еще одна оговорочка, что я-то буду один исполнять. Вот, сегодня, сейчас в эфире, потому что тут все не поместятся из музыкантов. Вот.
1: Но мы-то с вами с трудом помещаемся.
0: Да, мы с трудом помещаемся.
1: Но, с виолончелью имеется в виду.
0: Да, виолончель я все-таки думал, решил барочную взять сегодня.
1: Хорошо.
0: Барочную, с жильными струнами, с барочным смычком, который похож на лук. Все как положено. Вот, и он входит в мою сольную программу. Я люблю играть соло один. Туда входят разные речеркары, каприччо, разных композиторов. Я люблю это собирать. И в том числе эти речеркары тоже играю один. Люблю это как такой версия для виолончели соло. Так, попробуем сейчас. Попробуем это изобразить.

0: Вот такая музыка рыцарская, вся того времени пропитана.
1: Ну да.
0: Духом. Той Испании настоящей. Вот, хотя он в Италии творил. Многие художники, кто где.
1: Ну, то есть Сервантес мог что-то вот в таком духе слушать?
0: Не просто слушал, там очень много фольклорных всяких оборотов, элементов было. И театр весь рассчитан на эту музыку того времени. Она танцевалась и пелась. Вообще испанцы, для них театр был спасением, потому что очень трудно всегда ситуация была в любую эпоху, там и в 15-й, и в 16-й, 17-й. И они просто жили с театром, не могли без театра. И они там находили ответы на все свои вопросы. Советовались им, советовали сами пьесы, какие-то решения вопросов. Они собирались в первых театрах, там они были между домами на улице, красиво сделаны. Вот, и там тоже вход был платный. Там для бедняков был плата такая, один рабочий день стоил их вот это посещение театра. А всякие дальго все пытались пройти с помощью шпаги, чтобы не платить, дворяне там типа такие крутые. Но там стояли другие.
1: Тоже крутые,
0: которые не пускали их туда. Вот, и
1: ну, то есть это уже была такая интрига, сам проход в театр, это уже приличие.
0: Они общались, они там по 3-4 часа это выстаивали, танцевали вместе
1: да,
0: с ними.
1: Да, тогда же стояли. Они это и в Шекспировском театре тоже так было.
0: Они очень они вот, стояли. Да, и Шекспировский театр, например, вот он шел под музыку Пёрселя и другую такую же похожую музыку того времени композиторов. И он, испанские, там тоже были хуглары, такие жонглеры того времени, которые тоже там, помимо того, что играли пьесу, тоже всяческое дело, это все было очень красочно. Костюмы были очень красочные, красивые, а иногда были даже скандалы, когда какая-то очень великолепная певица во всех отношениях, и внешне, и в голосе, посмела одеть какое-то платье очень дорогое, кто-то ей, так сказать, подарил, и там какая-то другая знатная девица очень обиделась, там скандал был, вот, ну...
1: Ну, в смысле, что платье
0: да,
1: лучше, чем у нее,
0: конечно,
1: и она из-за этого сильно угоревала,
0: конечно. Вот, ну, Сервантеса была тяжелая жизнь, ему там было, так сказать, не всегда до театров, вот провел, так сказать, в походах,
1: в тюрьме посидел,
0: потому что он занимался сбором налогов, но на самом деле он еще тот сборщик был, в общем, он как-то всех жалел и всем больше отдавал,
1: ну,
0: не доносил.
1: Всякие были истории.
0: Да, и в общем, его там, да, ну, как бы он тоже такой же немножко собирательный образ, потому что не все можно сейчас уже проверить, не все мы знаем там, как доподлинно про него, но...
1: Но главное, что он похож на своего героя, действительно.
0: Да.
1: Да, вот рыцарь печального образа, ну как, у человека там все, и война, и плен, и тюрьма, и все что... Только жена у него была хорошая.
0: Он когда, вот, когда уходил на поход, он завещание оставил не просто жене, а молодой, красивой своей, а вообще всей семье, что они могут распоряжаться всем имением, имуществом, как хотят. И что она, если что, свободна, и все. Ну, то есть он как бы все как настоящий такой человек, очень высокого полета. Ну, так вот он мог этого не делать, он именно так сделал перед уходом в поход. Вот, ну,
1: как-то... А брата, когда он брата
0: их
1: выкупали, он сначала брату уступил.
0: Брату уступил, да, и его там потом еще 5 лет семья собирала, чтобы выкупить.
1: Там же монахи, по-моему,
0: монахи, францисканцы, да, помогли собрать деньги. Но там еще одна коллизия была. Ему же предлагали быть ренегатом там, ну, в алжирском плену.
1: В смысле, принять ислам.
0: Да, чтобы он там был как бы знатным вельможем. Там очень его им дорожили, потому что они понимали, что он бесстрашный совершенно. И такой настоящий рыцарь.
1: Он несколько раз еще бежал.
0: Он
1: его
0: 4
1: там
0: раза
1: били, наказывали, он
0: 4 раза бежал, да.
1: Потрясающе.
0: И удивительным образом, что его на кол не посадили, как бы там, в общем, как все равно вот, относились к нему с уважением в любом случае. Но он их послал. Он предпочел плен, все эти ужасы, но полностью их послал. Вот ради чего? Наверное, ради своего этого романа, наверное, ради Испании родной, наверное, ради христианства или чего-то такого, своих каких-то благородных высших целей. Ну, просто он вот такой рыцарь.
1: Отказался.
0: По духу, да. Вот, ну, еще два слова просто скажу про Диего Веласкеса. Вот знаменитая его картина, это «Фрейлины», «Менины».
1: Да-да.
0: Про семью Филиппа IV, если не ошибаюсь. Вот, и тоже интересно очень такое, как называют еще зазеркальем. Попадаешь в эту картину, как будто внутри нее находишься.
1: Девочка там такая золотая.
0: Девочка обалденная, да, красивая. Да, и там и другая девочка дает попить, потому что у нее такое платье, что она даже дотянуться до чашки не может.
1: Да, да, да.
0: Вот, а художник Диего Веласкес, он нарисовал себя, написал себя единственный вот из художников с кистью в руке, как вот такой вот художник настоящий. И причем он на нас смотрит, смотрит сквозь нас, как будто он пишет эту читу Филиппа IV. А как узнать, что он их пишет, они отражаются в зеркале напротив. Очень интересная такая картина, там столько всего. И он всегда писал простых людей, очень жанровые такие сценки, и всегда этому уделял внимание. А короля с королевой как-то он очень так, так сказать, опустил в своей картине, то есть всем уделил внимание абсолютно. И там карлица была, которая за ней ухаживала.
1: Кто там, собачки там еще были.
0: Кто там только не был, да. А вот короля с королевой он только в зеркале, в зазеркале отразил. То есть как-то так не особо их там уважил.
1: На этой картине. Они просто из другого мира.
0: Ну такие, да, как бы, показал разницу этих
1: как
0: миров.
1: Сказать? Да,
0: показал, что это другое. Кесарю кесарь. Богу боже. Вот, ну, чтобы вот еще добавить про эту программу нашу. Обещал я сыграть сарабанду, Бах, тоже, вот, танец был привезенный, там много про него говорят, про танец, что он стал траурным шествием, грустным, или там каким-то еще меланхоличным, а был веселым таким, и каким-то вот, и даже был какой-то исторический скандал, что там, когда стали исполнять его на похоронах, то там все там обиделись, там что-то, какой-то очень сильный скандал был, что нельзя такие...
1: Веселые танцы на похоронах, да, да, типа вот, неблагочестивые.
0: Да, да, да. Вот. Ну, на самом деле, интересно очень, у всех, у разных композиторов, у них все танцы немножко разные. Вот когда ставили здесь оперу Борис Годунов, «Матезона», который был написан за 110 лет до Пушкинского.
1: Андрей Решетин ставил.
0: Да, и там несколько ансамблей, оркестр Екатерины Великой и барочная капелла «Золотой век» с Александром Истратовым вот, принимали участие, как бы вот очень красивая барочная опера, изумительнейшие костюмы, декорации, не было почти, там 4 куба и несколько люстр, но вот костюмы были просто высочайшего класса уровня, там и Ирина, главная героиня, в таком костюме Афины, древнегреческой богини, в шлеме, в таком блестящем, вот, выступал. Ну, вот про каждого можно рассказывать, эти огромные шляпы с перьями, очень прекрасные голоса, исполнители, вот. И что-то хотел сказать про эту...
1: Про сарабанду.
0: И все было сделано, костюмы, за счет костюма и за счет именно движений. Движение танцев. Вот эта вся замена декорации получилась очень интересно. И все это ставил Клаус Абрамайт,
1: да,
0: немецкий такой танцовщик, великолепнейший совершенно. Вот. И он пригласили меня поиграть, когда они как раз отрабатывали танцы, и попросил меня поиграть разные танцы. Ну, для меня несложно, взял, поиграл там те танцы, эти танцы. Когда я стал играть Баха, ну, там не в сарабанде было, там жигу играл. Он говорит, нет, не такую жигу, не такую. И я говорю, ну, напойте, какую он напел, я там сыграл ему другую жигу. Вот, ну, там что-то придумал на ходу.
1: Угу.
0: Вот. Но факт тот, что очень разные. Во-первых, и жиги бывают, и английские, и французские, и итальянские,
1: да,
0: и испанские.
1: Там целый мир, конечно.
0: Да, и сарабанды тоже, они бывают разные, длинные, короткие. Сейчас исполню.
1: Володя, может быть, вы поиграете, а потом мы уже... Потому что у нас остается 8 минут, но очень хочется Баха послушать, а потом еще поговорим. Ладно?
0: Хорошо.

0: Какой у него вот этот богатый финальный звук.
1: Объем, да.
0: Объемный, красивый.
1: Каждая струна – это как свой голос. Как бы такой ансамбль голосов разных. Они должны быть играться по-разному. Потому что нас в академическом виолончели всегда учили в традиции, в обычной, играть как можно ближе, вот как вот, ну, голос поет, или как на тромбоне, чтобы все приближенно было. А барокко все по-другому. Там очень много эффектов, меняющихся в каждом полутакте. Там очень много танцевальных фигур, риторических фигур. Там очень много стилей у Баха. Стилус фантастикус, пламенеющая готика. Там вот все просто так вот оно, не могу сказать намешано, но как-то оно вплавлено как-то вот совершенно естественным образом.
0: Как бы из одного центра много всяких, да, лучей.
1: Прочтение. Вот как вот. Как у Сервантеса Дон Кихота можно читать, там разные слои понимать, и каждый раз бесконечно, да. Так вот и в музыке Баха бесконечно. Сколько не играешь, каждый раз по-разному, ни одного похожего нет, какого-то видения и слышания. Где-то и вот Испания отсюда прослеживается через сарабанду. Где-то обычно во французском стиле все писал, на самом деле. Даже английский сюит написан в французском стиле. А где-то итальянский концерт, комедия масок и все такое. Это для клавира с двумя мануалами. Очень красивый концерт для такого. Клавир. Вот. Ну, наверное, может быть, еще что-нибудь сыграю, чтобы уже сыграть.
0: Да, или, да, или как? Давайте.
1: Вот. Ну, сыграю, наверное, то, что все знают, чтобы так немножко из этой же сюиты, номер один, соль мажор, прелюдию. Прелюдию я всегда трактую как что-то очень свободное, поэтому если музыканты, которые очень хорошо привыкли к этой прелюдии, знают это по-своему, пускай не пугаются. Потому что тут очень должно быть много свободы. Все вот вступления, симфонии, увертюры, они состоят из разных частей, прелюдии, инвенции, вот это все свободные очень жанры. И этим нужно уметь владеть тоже. Танцы, они нас к такому, какому испанскому очень... чему-то такому
0: дисциплине такой,
1: аристократизму,
0: как бы, да,
1: да, с завязанными такими камзолами, что не повернуться, не дотянуться до чашки. Вот. А прелюдия — это полная свобода.

0: Ну, спасибо. Одна минута у нас осталась. Но я могу сказать, что вот такой прелюдии из первой сюиты я еще не слышала. И это, ну, правда, спасибо. Я очень люблю, когда музыка, которую ты, казалось бы, знаешь уже вот до конца, когда ее вот еще как-то повернут.
1: Ее интересно. Владимир. Да, еще интереснее.
0: Ну, прямо от меня вот личное человеческое спасибо.
1: Я всех приглашаю на завтрашний концерт. И... приглашаю подписаться ВКонтакте на вот группа, посвященная ансамблю Возрождения, ансамблю старинной музыки. И там очень много экскурсов исторических, интересных. Если что-то хотите узнать про музыку, про всю, то это к нам.
0: Хорошо. Вот. Хорошо, друзья, у нас сегодня был в гостях замечательный человек, музыкант, виолончелист, преподаватель школы Римского-Корсакова,
1: да,
0: правильно говорю?
1: Да, школа для взрослых, у нас очень разные интересные личности учатся, об этом можно говорить отдельно, целую передачу можно отдельно сделать.
0: Давайте, сделаем, но уже не сейчас. Вот, Владимир Каденко. Всех, кто хочет продолжить знакомство с Владимиром, с ансамблем Возрождения, с прекрасной музыкой барочной, мы приглашаем на концерт завтра. Будет испанская феерия в 19 часов. Ну, у нас на радио «Град Петров», набережная лейтенанта Шмидта.
1: Великолепный особняк, великолепный зал, великолепная обстановка и еще чаепитие в перерыве.
0: Ну, прямо вот...
1: Невозможно не прийти.
0: И не будет злобных идальго, которые воспрепятствуют войти в зал.
1: Да-да-да.
0: Вход за пожертвование.
1: Да.
0: Хорошо, спасибо большое. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Доброго вечера и до завтра. Будем надеяться.
1: До свидания. Спасибо.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 3 ре-мажор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы продолжаем наш двухчастный формат, и сегодня в первой части нашей программы... Вообще вот «За двумя зайцами» — это отдельная теперь
1: Да, мне кажется,
0: передача.
1: Это нельзя говорить о двухчастном формате. Это скорее две совершенно разные передачи.
0: Разные передачи, да. Ну, наверное, сейчас они уже так отделились друг от друга. И вот в программе «За двумя зайцами» как раз мы продолжаем разговор о Михаиле Булгакове. Уже третью программу подряд, да, мы никак не можем остановиться, ну, потому что и творчество такое обширное, замечательные произведения, которые мы имеем возможность услышать, почитать.
1: Да, в связи с тем, что у нас все-таки зайцы выделились в отдельную передачу, появилась возможность хотя бы прочитать что-то, какие-то отрывки, чтобы не просто говорить о биографии, а действительно представить творчество с разных сторон.
0: Да, поэтому мы даже не уверены, вот, Саша, что на этом мы сегодня остановимся. Возможно, ну, точно не больше 4 передач, потому что мы все-таки подбираемся ко второй половине жизни, творчества Михаила Афанасьевича, и сегодня будем говорить о достаточно поздних его произведениях, но так как основной такой главный вот труд, ну, не знаю, можно ли считать главным, вот мы перед программой называли так, «Мастера Маргарита» все-таки.
1: С точки зрения, так сказать, общественного мнения, да, то, конечно, главное.
0: Да, вот, и заслуживает отдельного разговора, а мы сегодня все-таки не совсем о нем сначала будем говорить, поэтому посмотрим, что мы успеем. Итак, значит, ну и, конечно же, уже третью передачу подряд «Вопрос викторины», который тоже сегодня прозвучит, будет связан с Булгаковым, так что приготовьтесь, уважаемые радиослушатели.
1: Он будет, как я понял, в течение разговора о Булгакове неожиданно вылезет вопрос. Это он как бы будет викторина прямо внутри календарного нашей рубрики.
0: Да, да. Ну что же, мы тогда начинаем.

0: Итак, в прошлый раз мы остановились на конце 20-х годов и сказали о том, что с репертуара, что до этого еще наиболее удачный был период в творчестве Булгакова, все-таки это «Дни Турбиных», да, и постановки его.
1: Не то, что удачный в творчестве, скорее, а удачный для его, как бы, для вот, общественного его отношения.
0: Признание его творчества, да. Да, и он и Бек в то время тоже начинает писать, и уже принимает его вроде к постановке, но с постановки снимает, и начинается вот такая вот полоса. Это 29-й год, да, такой вот и финансово очень трудный, и морально очень трудный, и Булгаков вдруг начинает писать пьесу, вот эту вот новую пьесу, которую называет «Кабала Святош». Вообще он в 29-м году описывает в своем дневнике несколько сюжетов, которые его интересуют. Казанова, Мольер и записки Пиквикского клуба. Но вот из этого списка все-таки особенно захватывает его мысль о великом драматурге, о Мольере. Причем он как бы интересуется и биографией, и личностью Мольера, но не с точки зрения его какого-то, ну, все-таки это общественный такой еще и деятель был Мольер, да, вступавший там в конфликт с властью, но не поэтому обратился к нему Булгаков, ему именно интересна была личность. Он говорил, даже вот он давал такое своеобразное интервью и говорил: «Меня привлекала личность учителя многих поколений драматургов, комедианта на сцене, неудачника, меланхолика и трагического человека в личной жизни. Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможна и не нужна полная биографическая точность». Вот такую романтическую именно историю он создает. И в 30-м году, уже 19 января, он быстро пишет, он уже читает эту пьесу в Амхате. И в Амхате принимают ее к постановке. Но на эту пьесу наложил все-таки запрет главный репертуарный комитет. И только после разговора Булгакова со Сталиным, внесения ряда правок, эту пьесу принимают. И «Кабалу Святош», вот это название, которое Булгаков дал пьесе, заставляет его заменить на нейтральное «Мольер». Вот. И известно, конечно, в этой истории еще роль Горького, которому очень понравилась пьеса, и вот он так заступился за Булгакова. Да, вот Елена Сергеевна Булгакова, третья жена, значит, Булгакова, мы говорили о двух, да, вот у него третий брак случился, она писала, что, значит, Горький говорил о Булгакове так, об этой пьесе. А пьесе это на самом деле сохранилась такая фонограмма письма Горького. Он говорил о пьесе Булгакова «Мольер». Я могу сказать, что, на мой взгляд, это очень хорошее искусственно... Вот это Горький так пишет, грамматически сделанная вещь, в которой каждая роль дает исполнителю солидный материал. Автору удалось многое, что еще раз утверждает общее мнение о его талантливости и способности драматурга. Он отлично написал портрет Мольера на склоне его дней. Мольера, уставшего от неурядицы его личной жизни, от тяжести славы. Так хорошо, смело, я бы сказал, красиво дан «Король солнца», и вообще все роли хороши. Я совершенно уверен, что в художественном театре Москвы пьеса пройдет с успехом, и очень рад, что пьеса эта ставится. Отличная пьеса. Ну вот Горький вообще таким характером обладал, восторженным, и он просто вот очень-очень тепло принял, да, вот этот вот характер Мольера уставшего от неурядиц. И также, значит, рассматривалась эта пьеса и в Амхате, и Булгаков еще заключал договор на постановку здесь, в Ленинграде, в Ленинградском Большом драматическом театре. Но БДТ через несколько месяцев после принятия тоже известил об отказе от постановки. А вот что касается репетиции в Амхате, мы сказали о том, что Булгаков кое-что изменил, и, да, вот так отредактировал пьесу, но репетиции затянулись, потому что вообще известно же, я была в музее МХАТа, и там целый зал посвящен этой постановке. И Станиславский, уже будучи болен, он все продолжал работу, и очень, вот предвосхищал, видел во многом вот эти образы, как ему удастся это воплотить, но у Станиславского было свое видение, отличное от Булгакова. Они все время спорили, вот, свое мнение нужно было, как поставить. В общем, а Булгаков, известно, что он был такой, это вот в театральном романе тоже воплотился такой известный скандалист, и он очень непримиримый человек, он отказывался какие-либо правки вообще вносить, кроме, ну, то есть, понятно, цензурные там он вынужден был, творчески уже там наравне со Станиславским он спорил, и в 35-м году даже предложил забрать пьесу из театра. И Станиславский, он очень такой тонкий тактик был, он всячески все равно пытался через игру актеров там вот свое видение воплотить, но все-таки в результате мы знаем, что передал Станиславский права на постановку Немировичу Данченко, потому что не справлялись все-таки актеры, и Станиславский был недоволен. Ну и, наконец-то, в 1936 году премьера состоялась. Ну вот, сейчас вот не вспомню точную цитату. Булгаков описывал, конечно, что творилось в зале в 1936 году. Это что-то невероятное. То есть он даже приводил сопоставление с тем, как Мольер воспринимал театр своего времени, что там буквально там ломилось театр, зал этот ломился вот от этой толпы, от каких-то важных людей, среди которых уже сидели те люди, которые, собственно, особенно вот Керженцев, да, это председатель комитета по делам искусств, который уже чуть ли не сидя на премьере, он уже как бы находился в состоянии таком, что он написал перед этим письмо в Политбюро. Вот, но, возможно, он сделал это чуть-чуть позже. Тем не менее, премьера сама зрительская прошла с огромнейшим успехом. Там жена Булгакова описывает это, там несколько раз давали занавес, потом его открывали, актеры выходили. То есть это был не какой-то оглушительный успех. Ну и вот через две недели разразилась гроза, потому что, да, написали письмо в Политбюро, такая записка о Мольере Булгакова, в которой утверждалось, что Булгаков хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата при безрассудной тирании Людовика XIV.
1: С чем нельзя не согласиться.
0: Ну вот, Сталин, известна фраза Сталина, да, кажется, Керженцев прав. И действительно, да, разные посыпались неприятности на Булгакова и серия критикующих спектакль газетных статей, ну и запреты. И так что сам Булгаков в конце концов сказал конец Мольеру. Вот, то есть такая вот печальная судьба, хотя, мне кажется, при всем при том, что вот такое увидят, и ты говоришь, нельзя не согласиться, но все-таки вот эта вот романтическая такая история, она очень... Линия и лейтмотив этот очень силен.
1: Безусловно, но там есть и линия. Я думаю, что, конечно, Булгаков сопоставлял себя с Мольером, безусловно. И вот то, как он в этой системе власти чувствовал себя как художник и как Мольер чувствовал себя вот по отношению к королю солнцу, да? Конечно, здесь есть аналогии. Я не думаю, что это просто такая абстрактная для Булгакова была заинтересованность в личности Мольера без связи с собой.
0: Ну, да, нельзя не согласиться, как мы отметили. Ну вот и в этом же 1936 году, роковом таком, Булгаков начинает писать свою автобиографическую, такую, как называют ее, сатиру, театральный роман, да, известный также как «Записки покойника». И вот там мы как раз видим вот этот образ творца, писателя, который сталкивается с различными бюрократическими перипетиями, да, вот как и сам Булгаков сталкивался с невозможностью осуществить постановку своей пьесы. Напомним радиослушателям, да, что главный герой — это Сергей Максудов, да, вот он получает предложение неожиданно ставить свою пьесу в независимом театре, престижный театр, вот эта аналогия с Амхатом, да, и, конечно же, он бросается в это, во все и сталкивается с театральной реальностью, которая вообще абсурдна, и с какими-то проволочками, с капризами труппы, с укладом театральным.
1: Ну, это такая сатира, скажем так, сатира на МХАТ.
0: Да, да, сатира на МХАТ.
1: Которая, конечно, очень вызвала большое неудовольствие у МХАТовского начальства. Думаю, после этого уже ничего поставить в МХАТе было даже нереально.
0: Да, ну вот я...
1: Ну, понимаете, дело в том, что МХАТ когда-то возник, да, каком он там возник, ты как театральный деятель знаешь лучше, в 898 году, что ли, он возник,
0: да.
1: Как такое вот творческое начало каких-то людей, которые горели, хотели там создать новый театр, да, Станиславский, Немирович Данченко, там первые актеры, которые были, а потом постепенно все это так вот, так сказать, обрастало чем-то, бюрократизировалось какими-то склоками, какими-то взаимными там претензиями, каким-то ревностью, понимаешь, постепенно, потом этот театр стал же как бы при Сталине главным вообще такой театр, там Станиславский это был как бы самый главный режиссер, там все, и вот это все официальщина, и все это разъедало театр изнутри, в конце концов в нем уже не оставалось ничего от того, от тех вот счастливых людей, которые создавали его там в ресторане «Славянский базар», а возникла такая вот грустная, тяжелая такая система, которая не имела никакого, в общем-то, выхода реального творческого, да. Состоящий из многих мелких недостатков, каких-то разногласий, каких-то там человеческих претензий. Там,
0: ну, как не имел, но все-таки имело же творчески. Ну, в описываем Булгакова.
1: Да, в описываем
0: Да, мире не имело. Ну, потому что Булгаков все-таки здесь свой характер проявил. Но все-таки, если брать конкретно прототипов там Станиславского, Немировича, Данченко и МХАТ, они ну, как бы не просто так мирились вот с этой системы все-таки...
1: Они были сами частью этой системы, они не то, что мирились.
0: Они должны были быть частью системы, и чтобы существовал театр и осуществлялись какие-то постановки, Станиславский все-таки обладал таким тактическим талантом, и он вот старался обходить эти углы. Там Булгаков, допустим, не понимал, почему, как его герой. Ну вот мы узнаем, конечно же, очень многих реальных лиц на страницах этого романа, да, ну, мы сказали, что независимый театр — это портрет МХАТа, Станиславский, кто это, Иван Васильевич, да, режиссер, совладелец этого театра, Немирович Данченко, это Аристарх Платонович знаменитый, да, который в путешествии находится, а я вот хочу задать радиослушателям вопрос про еще одну реальную фигуру, я вот прочитаю описание одной героини и попрошу радиослушателей как раз-таки назвать, а кто, что за прототип был.
1: Давай тогда скажем, куда надо звонить с этим вопросом.
0: Да, и вообще, да? Условия викторины.
1: 328-29-32 можно звонить, когда вы будете знать правильный ответ, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ, и в течение наступающей недели можно будет подъехать на радио «Град Петров» и получить в подарок любую книжку или диск, который издает радио «Град Петров».
0: Да, вот Максудов попадает в театр и видит там совет театра разных известных лиц, и он говорит, что он узнал там некоторых из них по портретам, значит, описывает разных людей, и говорил, значит, в том числе узнал необыкновенной представительности даму в алой блузе, в коричневом, усеянном, как звездами, пуговицами, жакете, поверх которого был накинут соболий мех. Маленькая шляпка лихо сидела на сидеющих волосах дамы, глаза ее сверкали под черными бровями, и сверкали пальцы, на которых были надеты бриллиантовые кольца. То есть вот это одно

0: Риты Петровны. Она дебютировала, сказал, это очень хорошо. У нас уже звонок, кто-то догадался. А
1: Да.
0: ты, Саша, догадался,
1: Да.
0: кто это? Да?
1: Да, у нас есть звонок, да. Слушаем вас.
2: Рита Петровна Таврическая. То есть это, конечно, Ольга Леонардовна Кнутер-Чехова.
0: Да, да, совершенно верно.
1: Да, как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, спасибо.
0: Спасибо, Елена Витальевна. Действительно, это Кнутер-Чехова. А как ты догадался, Саша?
1: Да хочу тут догадаться.
0: Ты тоже догадался. Да. Но старейшая актриса, да, вот тоже она имела такую как-то страсть к соболям.
1: Так а там никого больше, никто там больше не может претендовать на это место.
0: Как старейшая актриса театра, конечно. Да. Ну, тоже у нее, кстати, несмотря на то, что она в основном-то известна, она играла именно в пьесах Чехова, да, но и тем не менее, вот ее ранний репертуар это как раз пьесы Островского, да. Но Островский не говорил ей лично, да. Но она тоже известна вот такими ролями, да, это правда. Ну что же, а мы вот с Сашей хотели сегодня предложить вниманию радиослушателей один отрывок из, тоже из театрального романа, как раз вот описывающий эту атмосферу парадоксальности, бюрократии там, и хаоса, который творился в театре. Это глава 11-я, называется она «Я знакомлюсь с театром», и там описывается другая героиня. Какая, Саша?
1: Сейчас мы о ней поговорим.
0: Да, мы о ней поговорим. Ну, в общем, я думаю, что начнем, и радиослушатели все поймут.
1: Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видела. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите». Менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит. Бормотал и говорил громко. Но что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки, хоть сейчас отдавай в типографию. Вообще Торопецкая свое дело знала и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала.
0: «Да, говорите, товарищи, скорее, я занята. Да?»
1: От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок. Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обширен. Я в этом убедился по телефонным звонкам.
0: «Да», — говорила Торопецкая, — «нет, вы не сюда звоните, никаких билетов у меня нет. Я застрелю тебя».
1: Это мне, повторяя уже записанную фразу. Опять звонок.
0: «Все билеты уже проданы», — говорила Торопецкая, — «у меня нет контрамарок. Этим ты ничего не докажешь».
1: Мне. Теперь начинаю понимать, думал я, какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно. Никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы мы бесплатно отпустили коробку килек. Почему они считают, что в театре не нужно платить?
0: «Да, да», — кричала Торопецкая в телефон, — «Калькутта, Пенджаб, Мадрас... Нет, адрес не даем, да?»
1: — говорила она мне. «Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты», с жаром говорил я, бегая по предбаннику.
0: «Невесты», — повторяла Торопецкая.
1: Машинка давала звоночки поминутно. Опять гремел телефон.
0: «Да, независимый театр. Нет у меня никаких билетов. Невесты».
1: «Невесты», — говорил я. Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон.
0: «Да, независимый. У меня никаких билетов нет. Балкон».
1: Анна устремляется. Нет, просто уходит за ним.
0: «Уходит, да? Ах, да, товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго». Анна, он застрелился. Бахтин не застрелился. «Да, здравствуйте. Да, с нею. Да-да-да, потом, к сожалению, адрес дать не могу. Альберт Альбертович не застрелился».
1: Надо отдать справедливость Поликсине Торопецкой. Дело свое она знала. Она писала 10 пальцами, обеими руками. Как только

0: Телефон давал сигнал, писала одной рукой, другой снимала трубку, кричала.
1: Калькутта не понравилось. Самочувствие хорошее.
0: Демьян Кузьмич входил, часто подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке.
1: Гармоника играет весело, но от этого...
0: Нет, погодите, погодите, вскрикивал я. Нет, не весело, а что-то бравурное. Или нет, погодите, я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет. Торопецкая в это время пудрилась. Говорила в телефон какой-то миссии,
1: что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович.
0: Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них. Казалось, что я голый, один среди одетых, но я быстро привык. Показывался Миша Панин, и каждый раз, проходя для поощрения меня, жал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже знал, помещался его аналитический кабинет.
1: Приходил гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпеченный нижней губой председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий.
0: «Миль пардон, второй акт уже пишете? Грандиозно!» Восклицал он и проходил в другую дверь, комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь. Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону: «Мне все равно, я человек без предрассудков». Это даже оригинально. Приехали на бега в подштаниках. Но Индия не примет. Всем сшил одинаково, и князю, и мужу, и барону. Совершенные подштаники и по цвету, и по фасону. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела. Пусть переделывают. А гоните вы его к чертям. Что он врет? Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать. Он брюки нарисовал. Эскизы у меня на столе. Петя! Утонченный или неутонченный, он сам в брюках ходит, опытный человек. В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот человек падает, роняет револьвер, кровь течет или не течет, вошла в предбанник молодая, скромно одетая актриса и воскликнула.
1: «Здравствуйте, душечка, Поликсена Васильевна, я вам цветочков принесла».
0: Она расцеловала Поликсену и положила на конторку 4 желтоватые астры.
1: «Обо мне нет ли чего из Индии?»
0: Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт. Актриса взволновалась.
1: «Скажите Вишняковой, — прочитала Торопецкая, — что я решил загадку роли Ксении». «Ах, ну! — вскричала Вишнякова. — Я был с Просковьей Федоровной на берегу Ганга, и там меня осенило. Дело в том, что Вишнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа, и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы». «Боже, боже, как верно, как глубоко!» — вскричала Вишнякова. «Верно, то-то мне было неудобно в средних рядах». «Так, погодите», — продолжала Торопецкая, — «тут есть еще». И прочитала. «А, впрочем, пусть Вишнякова выходит оттуда, откуда хочет. Я приеду, тогда все станет ясно. Ганг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает. Ну, так это уже к вам не относится», — заметила Поликсена. «О, Поликсена Васильевна, — заговорила Вишнякова, — напишите Аристарху Платонычу, что я безумно, безумно ему благодарна». «Хорошо. А нельзя ли вот мне самой написать ему?» «Нет, — ответила Поликсена. — Он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время раздумий». «Понимаю, понимаю, — вскричала Вишнякова и, расцеловав Торопецкую, удалилась».
0: Вошел полный средних лет энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул. «Новый анекдот, слышали? Ах, вы пишете?»
1: «Ничего, у нас антракт», — сказала Торопецкая.
0: И полный человек, видимо, распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Торопецкой. Руками он в это время звал народ. Явился на анекдот Миша Панин и Полторацкий, и еще кто-то. Головы наклонились над конторкой. Я слышал: «И в это время муж возвращается в гостиную». За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха. «А-ха-ха!» Полторацкий вскрикнул: «Грандиозно!» А полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича: «Вася, Вася, стой! Слышал? Новый анекдот продан!»
1: Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Торопецкая. Оказалось, что Аристарх Платонович писал и о полном. «Передайте Елагину, — читала Торопецкая, — что он более всего должен бояться сыграть результат, чему всегда очень его тянет». Елагин изменился в лице и заглянул в письмо. «Скажите ему, — продолжала Торопецкая, — что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женой полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь рассеянно. У него винокуренный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а?»
0: «Не понимаю», — заговорил Елагин. «Простите, не понимаю». Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то. «Нет, не чувствую я этого, мне неудобно. Жена полковника перед ним, а он что-то пойдет. Не чувствую».
1: «Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платонович?» — ледяным голосом спросила Торопецкая.
0: Этот вопрос смутил Елагина. «Нет, я этого не говорю», — он покраснел. «Но посудите». И он опять сделал круг по комнате.
1: «Я думаю, что в ножке вам следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии».
0: «Что это у нас все в ножке да в ножке?» — вдруг пробурчал Елагин. «Да он молодец», — подумал я.
1: «А вы лучше послушайте, что дальше пишет Аристарх Платонович». Торопецкая прочитала. «А впрочем, пусть он делает так, как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна».
0: Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри, и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме. «Какой актер!» — подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоныча.
1: Кровь прилила к лицу Торопецкой, она тяжело задышала. «Я попросила бы вас...»
0: «А впрочем, — сквозь зубы заговорил Елагин, пожал плечами, своим обыкновенным голосом сказал: «Не понимаю», и вышел. Я видел, как он в сенях сделал еще один круг в передней, недоуменно пожал плечами и скрылся.
1: «Ох уж эти середняки», — заговорила Поликсена. «Ничего святого. Вы слышали, как они разговаривают?»
0: «Кхм!» — ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимая, что означает слово «середняки». К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на 2 дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич, пыхтя, приволок туда машинку. Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. Серый свет лился в окно. Я сидел на кушеточке, отражаясь в зеркальном шкафу, а Поликсена на табуреточке. Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем происходила кутерьма и беспорядок, которые можно было превратить в порядок. Требовательные герои пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу – чрезвычайно утомительное дело. Верхний этаж шумел и двигался в голове и мешал наслаждаться нижним, где царствовал установившийся прочный покой. Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами и тенями под глазами. Эти женщины были в кринолинах или в фижмах. Между ними сверкали зубами с фотографий мужчины. С цилиндрами в руках. Я глядел на фотографии, трогал, вставая с кушетки, негорящие лампионы, пустую пудреницу, вдыхал чуть ощутимый запах какой-то краски и ароматный запах папирос Поликсены. Здесь было тихо, и тишину эту резало только стрекотание машинки и тихие ее звоночки, да еще иногда чуть скрипел паркет. В открытую дверь было видно, как на цыпочках проходили иногда какие-то пожилые женщины сухонького вида, пронося груды крахмальных юбок. Изредка великое молчание этого коридора нарушалось глухими взрывами музыки откуда-то и дальними грозными криками. Теперь я знал, что на сцене, где-то глубоко за паутиной старых коридоров, спусках и лестниц, репетирует пьесу Степан Разин. Мы начинали писать в 12 часов, а в 2 происходил перерыв. Поликсена уходила к себе, чтобы навестить свое хозяйство, а я шел в чайный буфет.
1: Вот такой небольшой отрывочек, я думаю, что он передает некую суету вот этого всего мира, да, и у нас тут тоже случались неожиданные булгаковские перипетии во время чтения.
0: Да, да.
1: Да, да. Вот,
0: Но даже с этим даже как-то это выглядит еще более органично.
1: Да, да, да, еще более суетливо, так и непредсказуемо, действительно. Но вот несмотря на то, что под второе название, да, было «Записки покойника», все равно мы уже понимаем, что при полноте, при серьезности содержания это все-таки еще очень веселая такая вещь, да, и очень много
0: юмора. Это просто, ну, даже я бы сказал, издевательская вещь над всем этим миром хата. Они же сами о себе думали, что они как бы гении, да, что они вообще первый театр в мире, да, а тут приходит какой-то человек и пишет о них такие вещи.
1: Да, да, да. Но, знаешь, она издевательская, вместе с тем, это такая узнаваемая, что, мне кажется,
0: тем еще более она издевательная. Если бы она была неузнаваемая, так и ладно. Да,
1: да.
0: Именно, там все, конечно, узнали себя, и это, конечно, было, да, то есть такое... Но это, в общем, полезно, конечно, для людей, когда о них пишут такие вещи.
1: Ну да, но на самом деле вот сейчас недавно совсем приходил к нам на радио режиссер Роман Габрия, мы разговаривали о постановке театрального романа в Театре Ленсовета. Изумительные вещи, вот эти все юмористические нотки, они еще и с любовью как-то очень получились к театру.
0: Это можно все поставить на сцену?
1: Да, да, да, я вот и Саша тоже тебе рекомендую, что это вообще событие в жизни Петербурга. Удивительно точно схваченный, вот очень точно схваченный юмор, в частности. А вот если мы к Булгакову, к биографии вернемся, то хочу еще вспомнить то, что говорила Елена Сергеевна, жена Булгакова, да, вспоминала, ну, как писал этот процесс написания романа. Она говорила, что по возвращении Михаила Булгакова вечером, значит, ну, когда он, она, я, говорит, накрывала ужин, а он садился писать, садился за свой письменный стол и писал несколько страниц, после чего выходил необыкновенно довольный, потирая от удовольствия руки. То есть он еще и в таком вот это делал подъеме, да, и на кураже создавал это произведение. Да, ну вот это, значит, мы напомним, что были 30-е годы, до середины 30-х годов постановка Мольера «Кабалы Святош» и потом схождение Мольера со сцен театральных. И вот сам при всем при том, значит, театральный роман, заметим, это не был закончен, да, вот его сейчас ставят в театрах, да, но это не законченное произведение. И Булгаков работал над ним параллельно с уже с «Мастером и Маргаритой», то есть до самого последнего дня не мог поставить в нем точку. Что, ну, тоже, ну, не знаю, мне кажется, все равно это произведение какое-то уже цельное,
0: да,
1: сложившееся, да, ничего.
0: Там не нужно ставить точку в этом проявлении, она именно такое вот и как бы бесконечное. Такое.
1: Да, да, да. Ну вот, а после истории с Мольером, да, театральными постановками, Булгаков стал заниматься чем? Он инсценировками стал заниматься в театре вообще. И он собирался ставить «Мертвые души».
0: Но он там как бы был помощником режиссера.
1: Ну, да, он как бы помощником режиссера, но он и сочинял инсценировки еще, вот такую роль.
0: Писал инсценировки.
1: Писал инсценировки, да, и в планах были и «Мертвые души», и «Война и мир», и вот своему другу Павлу Попову, которому он посвятил большое очень количество писем, и мы их цитировали тоже в наших программах, он рассказывал об этом периоде, он говорил, и вот к концу своей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь, кого еще мне придется инсценировать завтра: Тургенева, Лескова, Островского, Ну, то есть...
0: Не нравилось.
1: Да, он, конечно, тяжело это очень переживал, потому что у него собственные же были планы и амбиции. Ну, вот он занимался такой работой, да. И буквально накануне, вот мы упоминали жену Булгакова, которая оставила воспоминания, в частности, о театральном романе и об успехе Мольера. Это была Елена
0: Сергеевна.
1: Да, Елена Шиловская. Он развелся в 1932 году с Любовью Белозерской, вот женился на Елене Шиловской. Я почему еще ее упоминаю? Потому что, ну, это важно, она помогала, конечно, ему очень в его писательской деятельности, она читала там под диктовку произведения его, вела все его дела, то есть такое она очень опорой большой ему послужила в конце жизни. Но и что еще важно, что мы подбираемся, я думаю, что...
0: Она была Маргаритой, да?
1: Да, вот. Я не знаю, может быть, мы отдельно еще поговорим о мастере Маргарите. Не знаю. Вот,
0: да, следующий... может быть, еще надо сказать несколько слов о том, что о пьесах Булгакова. То есть, вот как мы сегодня, у нас такая театральная, в общем-то, да, была передача. Что на самом деле пьесы Булгакова, они же не ставились вот уже в середине 30-х годов, вообще не ставились. А потом они начали ставиться уже в Советском Союзе. Я вот помню пьесу Булгакова Иван Васильевич, который ставил, это было, наверное, конец 60-х годов, ее ставил Московский театр киноактера. И играл Иван Васильевич Толбузин, а Милославского играл Глузский. И я помню, как мои родители, я-то был еще маленький совсем, а меня в театр не брали, конечно, но я помню, с каким вообще восторгом мои родители, они ходили на этот спектакль несколько раз. Какой-то... Еще тогда не было этого фильма Гайдаевского.
1: А ты не был или ходил?
0: Я не ходил, но я помню, с каким восторгом они вообще говорили об этом спектакле. То есть это вообще было открытие Булгакова. То есть до этого о Булгакове так как-то, в общем-то, никто и не говорил ничего и не вспоминал, да? Ну, знали, что был такой Булгаков, а кто это, что это, что он там написал. А тут вот этот спектакль поставили, это был огромный восторг у моих родителей. И, значит, это действительно был очень хороший спектакль. Просто вот этот фильм Гайдая, да, «Иван Васильевич меняет профессию», он фактически, в общем-то, текстуально пьесу Булгакова почти полностью передает. Но как-то все это сделано довольно пошло, и, конечно... принижает в моем понимании. Вот, а после этого как-то уже перестали эту пьесу ставить. Как бы, ну, все знают фильм этот уже, когда я думаю, что театром...
1: Но ты не видел ни каких-то отрывков?
0: Не видел.
1: Я не знаю, сохранились они или
0: хотя,
1: нет.
0: Хотя, конечно, вот очень хотелось бы, чтобы поставили эту пьесу. Пьеса-то гениальная совершенно.
1: Да, но просто, наверное, после фильма...
0: Потому что все знают фильм, повторять фильм не хочется, да?
1: Да.
0: Потом... «Кабалу Святош» ведь тоже огромное количество постановок. Это уже, конечно, в 80-е и 90-е годы было. И она шла вообще во всех театрах. В Москве во всех театрах шла, в Ленинграде, в Петербурге уже во всех театрах шла.
1: Да.
0: То есть это одна из была самых репертуарных пьес. Я думаю, что она и не устарела, и по сей день, и наверняка где-нибудь ставится.
1: Конечно, но вот мы говорили в театральной программе моей недавно совсем, вот сейчас только закончился фестиваль, посвященный Булгакову театральный, и я просто была поражена, сколько театров сейчас именно в Петербурге ставят пьесы Булгаковой, в том числе «Кабала Святош» идет в молодежном театре на Фонтанке сейчас тоже там.
0: А что еще ставят?
1: Ну вот театральный роман ставится в нескольких театрах.
0: «Зойкину квартиру».
1: «Зойкину квартиру», да, ставят. «Собачье сердце» даже в одном из театров. Ну, то есть...
0: Вот «Собачье сердце», тоже фильмы, они как-то, понимаешь, они вот выбивают. Это вот такое закономерное, что...
1: После шедевров таких, да.
0: Да, вот, ну, «Собачье сердце» — это хороший фильм, хороший, действительно, да. Был. И... стильный очень, и, конечно, после него ставить спектакль как-то уже...
1: Ну, вот так же, как «Бег», например, тоже же очень известный.
0: «Бег» был хороший
1: фильм, но сейчас
0: хороший.
1: Есть постановки, ну,
0: там
1: «Бега». Там
0: Дворжецкий был такой, вот Хлудов, конечно, потрясающий.
1: Да. Но сейчас очень хороший в Малом драматическом театре.
0: Хотя «Бег» ставили, вот я помню, «Бег» ставили, я тоже не видел, но вот в детстве, я помню, по телевизору видел фрагменты. БДТ, видимо, играл, Черкасов играл Хлудова. Вот я помню, как он сидел на табуретке. Это значит, в 60-е
1: значит,
0: годы?
1: Ставили, кстати, да, ставили, да, да. Да, да. Ну вот, конечно, просится на сцену не только пьесы Булгакова, но и роман, да, и «Мастер и Маргарита», да, о котором мы еще
0: поговорим. «Мастер и Маргарита» все экранизируют, по-моему, три экранизации, только вот такие российские. Еще есть какие-то заграничные экранизации.
1: А вот то, что ты упомянул Ивана Васильевича, конечно, это очень интересно. Я вот... не представляю, как можно поставить его на сцене. И, ну, я имею в виду, вот даже в 60-е годы, когда ставили на сцене, да, вот отмечали, что очень сложно передать глубину булгаковского текста, ставя сатирическое произведение.
0: То есть... Так в этом весь и фокус, понимаешь? А вот как в фильме Гайдая, так он весь по верхушкам сделан, как бы. То есть, ну, как бы внешняя сторона всего этого есть, а суть дела-то никто так и не понял. Зачем, собственно, пьеса-то? Вот. Чего мы собрались-то здесь все, да? Вот это бы, конечно, хотелось поставить. Ну вот, так, чтобы это было...
1: Ну вот, насколько мне известно, Ивана Васильевича, если я не ошибаюсь, сейчас, по крайней мере, в Петербурге это постанова...
0: Ну это вот фильм испортил, конечно, дело.
1: Да-да-да. Ну вот, а все остальное, многое очень ставится, и Булгаков получается совершенно актуален.
0: На самом деле, блестящий драматург Булгаков. Вот, то есть вот он настолько чувствует вообще диалог и настолько чувствует сцену, конечно, это очень сильно. То есть его пьесы — это просто клад для режиссера, мне кажется, просто клад.
1: Ну вот, у нас получилась такая театральная сегодня часть, а еще впереди программа «Поговорим о театре». Это, забегая вперед, скажу, что сегодняшним гостем моим будет Евгений Авраменко, который нам будет рассказывать про театр «Элисты», потому что Женя очень много путешествует и в разных театрах имеет опыт просмотра, да, и он как театральный критик приглашенный очень много видит. Поэтому вот сегодня мы совершим с ним еще одно театральное путешествие, а разговор о Булгакове, о его романе.
0: Ну и последних годах его жизни.
1: Да, наверное, мы оставляем еще на следующую передачу раз. «За двумя зайцами».
0: Всего доброго, дорогие радиослушатели.

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем маленьком концерте мы вновь обратимся к музыке, вдохновленной великими творениями русской литературной классики. Наш разговор вновь будет посвящен литературным вальсам. Так мы назвали наш маленький цикл. И сегодня мы послушаем один из самых знаменитых вальсов Петра Ильича Чайковского. Как нетрудно догадаться, это вальс из оперы «Евгений Онегин». «Вальсы я могу сочинять сколько угодно», — говорил сам композитор. И действительно, Чайковский использовал вальс в многочисленных и самых разных своих произведениях — в операх и балетах, в симфониях, сюитах, в романсах и камерных сочинениях. Стихия вальса, его лирическая увлекательность, его особая пластика и выразительность были особенно созвучны Чайковскому, естественны и органичны для его музыкального мира. В опере «Евгений Онегин», как известно, звучат два вальса в четвертой и шестой картинах. Это, соответственно, вальс на балу в доме Лариных и вальс на Великосветском балу в Петербурге. В обеих картинах именно на фоне вальса происходят самые драматические события. Именно вальс сопровождает глубокие переживания главных героев романа. В шестой, предпоследней картине оперы сцена появления на балу Татьяны, сцена ее новой встречи с Онегиным, удивительно вплетена в мелодию великосветского вальса, одновременно и лирически выразительную, и изящно сдержанную, которая позволяет передать и волнение героев, и их старание скрыть свои чувства за маской этикета. Их реплики, равно как и реплики гостей бала, и создают, собственно, этот вальс в его многоголосии и многозначности. Недаром вальс из шестой картины оперы не исполняется как отдельное произведение. Его трудно, практически невозможно вычленить из музыкальной ткани всей шестой картины. И сегодня мы послушаем другой вальс, один из самых знаменитых вальсов Чайковского. Вальс из четвертой картины оперы «Евгений Онегин». Вальс, который обрел и вполне самостоятельную жизнь на концертной эстраде на протяжении многих лет. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. Эти строки из пятой главы Евгения Онегина, посвященной сцене бала у Лариных в день именин Татьяны, создали музыкальную основу четвертой картины в опере Чайковского. Все это, если хотите, очень просто, даже обыденно, но простота и обыденность не исключают ни поэзии, ни драмы, писал Чайковский о своей опере. И тот самый вальс, который мы с вами послушаем, это не просто невероятно красочная картина, полная разных ярких бальных эпизодов и ситуаций, поданных не без юмора, вполне соответствующего пушкинскому описанию провинциального помещичьего бала. Так же, как в пушкинской главе, вальс — это завязка драмы, которая вскоре приведет к гибели Ленского на дуэли. Этот вихрь шумный, увлекающий сердца, пленяющий своим однообразным упоительным кружением, несет в себе, как оказывается вскоре, настоящую трагедию для всех главных героев романа. Между тем, слушая вальс из «Евгения Онегина» как самостоятельную пьесу, мы далеко не всегда вспоминаем все драматические перипетии этого эпизода романа и оперы. Так органично, выразительно, богато, самодостаточно эта музыка. И в этом особое свойство Чайковского, для которого ведущим началом всегда были мелодичность и лирическая увлекательность музыки, каковы бы ни были ее исток, ее жанр и драматургическая роль. Недаром замечательный музыковед Борис Асафьев отмечал: «Танцевальные ритмы в музыке Чайковского, особенно его вальсы, заслуживают крайне внимательного и вдумчивого отношения к себе». Чайковский любил пользоваться формулой вальса и претворял ее с изумительной гибкостью, легкостью и остроумием.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте из цикла «Литературные вальсы» прозвучал вальс из четвертой картины оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучал этюд Маура Джулиани.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Экскурс третий. Особенности библейского понятия «любовь». Пожалуй, нигде в Новом Завете так сжато не описана этика отношений между людьми, как в пятой и шестой антитезах. Именно в силу своей необычайной значимости заповедь Иисуса Христа «не противиться злому», то есть «не мстить», и заповедь любви к врагам всегда вызывали разногласия. В них наиболее ярко выражена христианская этика любви, и об этом знают все, даже не христиане. Но именно последние постоянно осуждают христиан за то, что они сами не следуют важнейшей заповеди своего учителя. Ибо христиане, или те, кто таковыми себя считают и называют, постоянно судят, осуждают, наказывают, казнят, враждуют не только с внешними, но и сами с собой, ведут войны. В связи с этим неплохо бы прояснить содержание той любви, которую заповедал Иисус Христос и о которой постоянно говорится в Новом Завете. Мы знаем, что, так сказать, нормой поведения людей в этом мире с доисторических времен и до наших дней является отнюдь не любовь, но вражда, проявляющаяся многообразно, в разной степени, но всегда и повсюду. С заповедями любви к врагам и отказа от мести Иисус Христос обратился не к широкой публике. Это было бы наивным,